0: Локосматая голова огромного медведя, желтые глазки яростно поблескивали, из уголков рта бежала слюна. А посмотрев вниз, обнаружил, что моя шкура приобрела кроваво-красный влажный цвет. На лбу у меня, кажется, появились ветвистые рожки. Понятия не имею, на кого я стал похож, но серая дымка прыгнула в сторону и зашипела. Кабан вновь заговорил, и заклятие его разнеслось, подобно звону колокола в морозную погоду. Граф обратился в полусгнивший скелет, завернутый в черные одежды. Что-то невидимое пронеслось у нас над головами, хохоча, словно полоумный ребенок. Из почвы выпрыгнули бледные грибы, от костра пахнуло серой. Какая-то зеленая жидкость плеснула из его пламени, побежала пузырящимися ручейками. Голоса нараспев тянули наши имена. Маккаб превратился в женщину, чье накрашенное лицо вдруг начало отваливаться большими кусками. Морис принял обличье человекообразной обезьяны. Длинные волосатые руки доставали до самой земли, он стоял, опираясь на костяшки пальцев. Рот широко разинут, ужасные клыки скалились на нас. Ларри теперь стал истекающим кровью человеком, распростершимся в стороне от круга. Воздух перед нами замерцал и как бы застыл огромным зеркалом, отражая всех нас в полный рост. Затем головы наших зеркальных отражений разом отделились и медленно поплыли налево. Это было довольно странное переживание, вот так перекидываться частями тела. Я вроде не двигался, но ощутил на своих плечах внушительный вес медвежьей головы, увидел, как голова ведьмы пристраивается на плечах у Джека. Серой дымке досталось огромное рогатое демоническое рыло, а Джилл получила маленькую полосатую кошачью мордочку и так далее. Затем начали перемещаться уже вправо наши тела. Я стал кошкой с медвежьей головой, тельце мое жалко раскинулось на земле, ноги не выдерживали такого веса. Сердце стучало, как паровая машина. Джек превратился в демона с кабаньей ряхой. И снова откуда-то сверху донесся дьявольский хохот. Если б не мое нынешнее тело и не моя нынешняя голова, я валялся там среди грибов и зловония, а надо мной плыл очередной монотонный распев. Но это все иллюзии, иначе и быть не может. Ведь не может. В прошлые разы я не сумел докопаться до истины, не смог этого сделать и сейчас. Грибы почернели, свернулись и распались в пыль, когда кипящие зеленые ручейки достигли их. Наши отражения в зеркале заплескались, превратились в яркие пятна какого-то одного цвета и слились вместе. Я снова взглянул на свое тело, но все затянуло туманной дымкой, и я так ничего разобрать и не смог. Напев еще раз переменился. Луна подернулась кровавой рябью и роняла на нас свою призрачную кровь. Небосвод пересекла падающая звезда. Еще одна. И еще. Начался настоящий звездный дождь. В этот миг зеркало треснуло, и мы с Джеком остались одни на нашей стороне. Привычные формы вернулись к нам. Сильный порыв ветра, прилетевший с севера, развеял дымку. Показались и остальные. Все стало на места. Звездный дождь понемногу стихал. Луна отдала предпочтение розовому, затем снова вернулась к привычной мешанине масляно-желтого и светло-серого цветов. Я вздохнул и занял прежнее место, почувствовав, как дымка внимательно оглядела меня с головы до пят. Зеленые щупальца, вылезшие из костра, начали подобно лаве застывать. В какой-то момент мне показалось, будто из пламени теперь доносятся странные голоса, принадлежащие животным. Блеяние, тихое ржание, поскуливание, пронзительный лай, завывание на несколько голосов, кашель огромной кошки, карканье, жалобный мяв. Вся эта какофония сменилась полной тишиной, лишь огонь, зная себе, потрескивал и что-то бормотал. Я услышал знакомый звон, разнесшийся над нами. Настало время попытаться открыть врата. Я взглянул на Джека, он тоже услышал. Ларри отполз еще на фут. Я не сводил глаз с викария, тот зачитывал последнее заклятие. Рука графа легонько дернулась. Но Робертс успел вовремя. Он резко наклонился и схватил чашу. Что-то темное вылетело из перстня графа, викарий поймал это в пятигранную чашу и отразил в ночь. Все равно уже поздно было кого-либо убивать. Врата начали открываться. Викарий склонился, поднял икону и поставил ее на грудь графу. Перстень больше не реагировал. Явившись свидетелем того, как ловко он расправился с Ларри и графом, я вынужден был отдать ему должное. Викарий Робертс оказался куда опытнее, чем казалось на первый взгляд.
1: «Джилл!» — позвал он. «Доставайте свою палочку!»
0: Джилл сунула руку в карман накидки, извлекла волшебную палочку и подняла над головой. Странно, но пребывающий блеск плиты будто замер на пару секунд. Следом Джек достал свою палочку, поднял и нацелил на плиту. Я снова услышал тяжелые шаги, на этот раз звучавшие все ближе и ближе. Прямоугольник с новой силой засветился, внутри него, омываемая разноцветными волнами, открылась бесконечная бездна. Вопли из пламени костра раздались ясно и отчетливо.
2: «Ие, шабник гурат, абы черному козлу!»
0: Музыка зазвучала быстрее, луна, словно маяк, блистала в вышине. Ларри продвинулся еще на пару футов. Справа из темноты неожиданно возникла фигура экспериментального человека, направляющаяся к нам. Я глянул на Джека. На лбу его проступили капли пота. Было видно, что он вкладывает в силу палочки всю свою волю, весь свой дух, но, тем не менее, врата продолжали расходиться. Экспериментальный человек, раскачиваясь из стороны в сторону, приблизился к нам.
3: «Кис-кис! Киска!»
0: — выговорил он, остановившись прямо перед Джеком. Кто-нибудь другой на его месте моментально скончался бы, но от здоровяка и без того несло смертью, поэтому ничего такого с ним не случилось. Внезапно врата замедлили движение, глубина их потускнела. Экспериментальный человек наклонился и резким движением сгробастал серую дымку.
1: «Отпусти меня сейчас же!» — заорала дымка. «Я не могу теперь отвлекаться!»
0: Здоровяк присел на корточки перед огнем и принялся гладить ее. Ларри снова двинулся вперед, он все полз и полз. Вновь внутри врат открылась бездна. Мне показалось, будто в глубине зашевелилось какое-то щупальце. Что-то огромное, бесформенное устремилось к нам из врат.
1: «Не получается!»
0: — услышал я тоненький голосок. Я повернулся. Из левого кармана пальто Джека вынырнула голова Бубона.
1: «Бубон! А ты что здесь делаешь?» — спросил я. «Должен же был я посмотреть на все», — заметил он, — «чтобы удостовериться, что поступил правильно. Хотя сейчас я в этом не уверен».
0: Да, это определенно было щупальце, уже показавшееся из тьмы. Бурлящая масса приближалась к вратам.
1: «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался я. «Я просто подвальный крыс, но подумал, что противники превосходят вас и силы, и числом, а мне очень хотелось, чтобы вы победили. Поэтому я поступил так, как мне казалось правильным». «Что?»
0: — зашипел я, начиная догадываться. Темная масса была совсем близко. Я почуял мускусный аромат надвигающейся рептилии. Экспериментальный человек отпустил дымку и поднялся. Он снова подошел к нам. Ларри полз далеко слева. Из-за врат вынырнула щупальце, пошарила вокруг, наткнулась на правую ногу Морриса, обернулась вокруг нее и утащила тело внутрь. И почти сразу вернулась за Маккабом. Последовала серия хлюпающих чавканий.
1: «Я устроил дело так, что если им удастся устранить вас, они потом разгромят сами себя», —
0: ответил Бубон.
1: «Каким образом?»
0: Внутри возникло еще несколько громадных комков щупалец. Все они наперегонки спешили к вратам.
1: «Прошлой ночью я провернул одно дельце», — проговорил Бубон. «Я поменял палочки местами».
0: У меня в ушах зазвучал странный смех старого кота. Практически невозможно определить, когда они улыбаются. Древний кот вовсе не приказывал мне сбегать за палочкой.
1: «Карпе бакулум! Хватай палочку!»
0: Я взвился в воздух, схватил ее зубами и выдернул из руки Джека. Тот недоумевающе воззрился на меня. В спины нам ударил ураганной силой порыв ветра.
1: «Нет!»
0: — раздался вопль викария. Текила, захлопав крыльями, сорвалась с его плеча. Повернувшись, я увидел, что врата начали закрываться. Тут по кругу прокатился рев, которым мог бы гордиться даже сам Ворчун. Ларри навалился на викария. Они покатились по земле, перевалились через неподвижное тело графа и сбили с его груди икону. Ветер подхватил их, понес к вратам, и вместе они рухнули в бездомный провал. Джилл, ничего не понимая, продолжала размахивать закрывающей палочкой, волосы и плащ развивались на ветру. Джек, похоже, успел взять себя в руки. Он кинулся к сумке, пошарил в ней, извлек оттуда бутылку с портвейном пополам с шуршалами и швырнул ее в сторону врат.
1: «Глоток портвейна в бурю!»
0: — довольно ухмыльнулся он мне. Я почувствовал, как ветер толкает меня вперед. Ночной шорох попытался укрыться за одной из плит. Из темноты снова вынырнул экспериментальный человек и остановился прямо перед нами. Ветер заметно стих.
3: «Граф?» — спросил он.
0: «Неужели серая дымка прислала его на помощь нашему союзнику?»
1: «Тот человек на земле!» — крикнул я. «Забирай его и уноси!»
0: Он миновал нас, раскачиваясь, но каким-то образом все же сохраняя равновесие на этом жутком ветру. Наклонившись, он поднял неподвижное тело графа и на руках понес прочь. Я взглянул на врата. Они значительно потускнели. Огонь костра распался на отдельные язычки пламени, охватившие весь круг камней. На глазах у меня они становились меньше, меньше и угасали. Джилл внимательно разглядывала зажатую в руке палочку. Я понял. До нее наконец-то начало что-то доходить.
1: «Пошевеливайтесь там!»
0: Завопила из теней серая дымка.
1: «Ноги в руки и смываемся отсюда!»
0: Бубон нырнул обратно в спасительную тьму кармана Джека, и мы последовали совету дымки. Позади раздался мелодичный звон, словно разбился хрустальный бокал. Поверхность плиты потемнела, и она стала прежним камнем. Ветер разом затих, причитания и распевы смолкли давным-давно. Мы начали спускаться по северному склону холма. Над нами нависал чудовищно огромный, полный диск луны.
1: «Идем быстрее!» — подгоняла дымка.
0: И была права. Теперь, вплоть до самого рассвета, лучше на холм не соваться, крайне опасное место. Я обернулся и заметил громадную фигуру экспериментального человека, скрывающуюся на юге. На руках у него лежал граф.
4: «Привет, кошка», — сказал я. «Помнишь, я обещал угостить тебя?»
5: «Привет, пес», — отозвалась она. «Не стану возражать».
0: Джек и Джилл спускались по склону. Мы с дымкой побежали следом. Конец. Аудиокнига издана студией «Озвучание глагол» в 2017 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж — Григорий Соковиков. Корректор — Любовь Германовна Каретникова.

0: Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Джей Арс. Зимняя ночь. Однажды играли в карты у купца Варуха Мечникова. За окном быстро кружились крупные хлопья снега. Суровая метель зловеще завывала, намекая на то, что, возможно, игра в дурака затянется до утра, пока снаружи все не стихнет.
1: «А я вам скажу, господа, карты вещь хорошая. Особенно, когда масть ложится на масть, а козырь их бьет!»
0: Торжествовал хозяин, отбиваясь последними своими козырями против двух королей, которых ему подкинула госпожа Бестужева.
2: «Вам сегодня неумолимо везет»,
0: — произнесла мадам.
1: «Сегодня везет мне, а завтра повезет кому-нибудь другому. Тут не угадаешь»,
0: — беспечно улыбнулся хозяин. «В конце концов, долг я вам еще до завтрашнего вечера отдам», — виновато сказал Королев.
1: «Не переживайте по поводу оного. Это всего лишь игра»,
0: — отмахнулся Мечников.
1: «Карточный долг — дело чести»,
0: — воскликнул Томский, взмахнув пачкой ассигнаций.
2: «Возможно, для вас, господин Томский, но для нас с Мариночкой это действительно приятнейшее времяпрепровождение»,
0: — укоризненно произнесла Белла Ульянова.
2: «В такую-то метель»,
0: — поддержала Бестужева.
1: «И то верно», — подтвердил хозяин. «Я распоряжусь, чтобы вам, дорогие гости, принесли покушать».
0: И, встав из-за стола, удалился из комнаты.
3: «А не мухлюет ли наш ворух? Что-то я начал подозревать дело нечистое. У меня-то за всю нашу игру козырей больше, чем в шею дворовой собаки».
0: Подозрительно косясь в сторону двери, за которой скрылся купец, сказал Королев.
1: «И что же вы ими здраво-то не воспользовались, сударь?» —
0: осведомился Томский, бросив на сидящего напротив оппонента непонимающий взгляд.
2: «Ха!» —
0: усмехнулась Белла.
2: «Видимо, господин Мечников действительно знатный игрок. Я слышала об этом во всех известных петербургских салонах. Так что же вы, Артемий, не воспользовались всеми вашими картами?»
3: «Напротив, моя любезнейшая Белла, я как раз собирался пустить их в ход, но кто же знал, что масти, которыми его закидал уважаемый господин Томский, дадут ему такую солидную фору», — оправдывался Артемий.
0: Вдруг двери открылись, и на свое центральное место во главу стола вернулся хозяин, а следом за ним вошли близняшки Глаша и Глафира, несшие угощение для гостей.
3: «И все же я задам вам вопрос, который мучает меня на протяжении всей нашей игры», — произнес Королев, подозрительно косясь на купца Мечникова.
0: Ворух, спокойно сложив руки на столе, милейший произнес:
1: «Слушаю».
3: «В чем ваш секрет? Знаете ли, я был готов поверить в ваше неимоверное везение, но только до этого момента».
1: «Неужели вы хотите объявить меня шулером?» —
0: насторожился хозяин.
3: «Ни в коем случае, сударь, я этого не заявлял. Я только хочу понять, как вам удалось отбиться».
0: Хозяин усмехнулся и, приказав Глафире разлить шампанское, лукаво спросил:
1: «Действительно хотите это знать?»
3: «Я думаю, что это общее мнение», — уверенно произнес Артемий, ничуть не пугаясь странноватого взгляда воруха.
1: «В карты, дамы и господа, я действительно выиграл, всех вас обманув. Хоть это и горько признавать. Нет, карты, которыми мы играли, не порошковые, я не прятал козыри в рукавах».
0: Хозяин обнажил перед гостями рукава своего камзола и продолжил:
1: «А только потому, что я не могу проиграть».
2: «Как же это?» —
0: искренне удивилась Белла, выразив тем самым общее недоумение.
1: «Да, сударь, потрудитесь объясниться», —
0: потребовал вспыльчивый Томский, поглядывая на враждебно настроенного Королева, затеявшего этот спор, желая отбить у Мечникова денежный долг, списать игру на интерес, не более того.
1: «Эта пристранная история случилась со мной задолго до нашей с вами встречи. Приехав в Петербург, я не надеялся получить от столицы хоть толику того, что я имел в Запорожье. Честно скажу я вам, меня давно прельщала к себе северная столица, и я продал все, что имел, что не мог продать, отдал просто так, а что осталось, раздал нуждающимся».
0: «И как эта история вяжется с темой нашего разговора?» — спросил Артемий.
1: «Имейте, пожалуйста, терпение, сударь. Дойдет и до этого разговора»,
0: — спокойно парировал хозяин.
1: «По приезду в Петербург я снял номер в гостинице, не самый шикарный, конечно. В те времена я считал каждую копейку, поэтому не побрезговал обществом мышей и тараканов, в компании которых я оказался, поселившись в одном гостиничном номере. Переночевав, я решительно отправился на рынок, дабы найти и выторговать для себя какую-нибудь ловчонку. Но
3: То ли день был неудачный, то ли я что-то не то делал, что меня все же вежливо попросили уйти оттуда. Я и ушел. Целый день, убив на поиске арендаторов, я понял, что совершил настоящую глупость и мысленно уже посыпал свою голову пеплом. Прогуливаясь по бульварам, я осознавал, что ничего больше найти не смогу, что мне предстоит вытерпеть назидательный и строгий взгляд своего образованного и умудренного опытом отца. Погруженный в свои мысли, я продолжал гулять по улицам, не имея никакого желания возвращаться в свой отвратительный номер. «А можно ли как-нибудь обойти эту прелюдию и перейти сразу к делу?» — сердито произнес Королев, найдя поддержку у Томского. Правда, Марина и Белла неторопливо попивали шампанское, видимо, находя в истории хозяина некую прелесть. «Терпение, сударь. Я как раз подвожу вас к кульминации», — спокойно произнес Вару. «Не обижайтесь на меня, господин Мечников. Просто ваша история выглядит уж слишком затянута. Не продлится ли этот душераздирающий рассказ до самого утра?» — сдержанно спросил Томский. «Уверяю вас, история не затянется», — ответил хозяин.
4: «А нам с Мариночкой хоть бы и до утра. В такую погоду не то, что в карете, на санках не доберешься. А у меня из обуви только черевички», — смущенно улыбнулась мадам Белла. «Тут я с вами полностью солидарна», — мадам Ульянова поднесла наполненный шампанским бокал к рядом стоящему бокалу Мариночки. Изящная хрустальная трель раздалась в тишине.
1: «В моем доме хватит комнат, чтобы переждать эту ужасную метель», — радушно сказала Варуха. На что обе дамы приятно заулыбались. «Ну, тогда я продолжу. Возвращаться в гостиницу мне не хотелось, и я гулял по городу в каких-то поисках. Возможно, мне тогда хотелось какого-то общества, а возможно, я просто хотел напиться до беспамятства. В общем, я тогда точно не знал, чего я вообще желаю. По кварталам то и дело были разбросаны всякие питейные заведения, трактиры, пабы, рестораны, салоны. Но знаете, ни в одной из них меня не тянуло, пока я не услышал диалог двух пьянчуг, стоявших поодаль от меня возле трактира «Зимняя ночь», мимо которого я как раз проходил.
5: «А зря мы все-таки ушли так рано, Петро. Хорошим пивом там почуют»,
1: — заплетающимся голосом сказал первый мужичок.
5: «А не без разницы тебе, где пить? Один черт. Набьемся-то хоть убережем себя?»
1: Так же запинаясь, пробурчал второй.
5: «Не понял тебя, Петро», —
1: растерянно пожал плечами первый и качнулся в сторону.
5: «А чего тут понимать-то? Все об этом знают. Только молчат и не говорят, что там ночам происходит. И что же там происходит, а, Петро? Говорят, творятся там вещи немыслимые, непонятные, страшные. Я встретил давеча одного хлопца, земляка своего, в одном запорожском селе, оказывается, проживали. Так рассказал он, что, оставшись там до полуночи, почувствовал, словно холодом жутким повеяло. Таким холодом, будто бы оказался раздетым зимой на улице. И не потому, что в трактире не топили, и хозяин поскупился. А затем увидел, как двери в трактир тихонько отворяются, и входит некая особа, странная такая, вся в мехах дорогих, шапки соболей, украшенной золотом. Лицо у нее такое непроницаемое, холодное и бесчувственное. А глаза злые, черные, как уголь, и зрачков вроде бы нету».
6: «Как это, баба да без зрачков?»
1: — оторопел первый.
5: «А ты дальше-то слушай. Идет она вдоль столов, садится за самый дальний, что у окна. Хозяин-то трактира, как собачонка услужливая, тут же прискакал к ней на задних, мол, что изволите? Да тут же ушел от нее сам не свой, будто им телегу запрягали и хлыстом били, осунувшийся, постаревший. Видимо, дамочка-то действительно гостья недобрая, но вот только уходить все стали оттуда, как он мне рассказывал. Никого там не осталось, кроме него и пострадавшего трактирщика».
6: «Уйти-то, небось, ему ой как хотелось», — сочувственно произнес первый.
5: «Не то слово, он мечтал об этом, но будто бы прирос к стулу, да и хозяину неуютно одному, говорит, он ему бесплатно водки наливал».
6: «Так что же, с дамой-то потом, что случилось? А этот твой приятель из Запорожья живой хоть пришел?»
5: «Конечно, живой, я с ним давеча разговаривал», — воскликнул Петро. «Только вот еще один гость пришел посетить трактир. Некий господин, высокий такой, статный, в накрахмаленном черном костюме, ботинках. пристранно так цокающих, будто бы надеты они не на ноги, а на копыта.
6: «Да не может быть, чтоб ноги как копыта цокали!» — удивился первый.
5: «Ну не знаю я, тебе же с его слов говорю-то. Может, пластина у него там металлическая, вот и цокает она себе. Я-то сам невольно подумал, что хлопец-то мой земляк любитель приукрасить. Но вот нет. Оказалось, господин этот во фраке сел не куда-нибудь, а прямо к ней за стол. О чем они там разговаривали, никто не знал, но вот только слышал мой земляк, что чертовщина вокруг него беснуется и пляшет. Кружки оставленные гремят, лавки трясутся, а стоит повернуть голову, все это затихает. Вот только странная парочка в углу недоброй улыбкой тебя приветствует».
6: «Да, история».
4: «И что же вы, господин Ворух?» —
0: поинтересовалась Белла, выпив остатки шампанского.
4: «Вы же не пошли туда, верно?»
6: «Как раз пошел. Неужели вы бы на моем месте поступили иначе?»
0: Белла только удивленно приподняла бровь и переглянулась с Мариной, которая была ошарашена рассказом не меньше других, собравшихся здесь гостей.
3: «Ну, так вы дальше-то рассказывайте, чего остановились?» — нетерпеливо произнес Королев. После недолгой паузы хозяин продолжил.
6: «Итак, захожу я туда, вижу четверых играющих в карты, двое из которых, сидевших в уголке, встают и уходят. Я же направляюсь к столику, что перед стойкой, где разливают напитки. Сажусь. Трактирщик и правда, старик стариком, трясется весь. Видимо, посещала его та дама в мехах и с бледным лицом. А только бесовщины я никакой не видел. Обслужил меня хозяин хорошо, знатную чашу принес, как я и заказывал. Пью и пью я, как слышу, что оставшиеся посетители уходят, и я остаюсь один в этом месте. Передо мной старик-трактирщик посуду моет, медленно, так жеманно, не торопясь. Куда ему, собственно, торопиться? И вспоминаю я слова хлопца того запорожского. Вспоминаю, когда вдруг холодом, как повеяло, лютым таким, словно иглы снежные под кожу вонзаются, я чуть от дрожи пиво свое не на пол не пролил. Замираю. Трактирщик на меня смотрит, косится, на дверь показывает. Намек-то я его понял, но делать-то мне что? Разве что опрокинуть себя еще горячительного, чтобы не замерзнуть совсем. Спиной чувствую, что входит кто-то неторопливо так, будто вновь ему это ходить. Я не оборачиваюсь, сижу, смотрю, как янтарные искры к пене подлетают, дрожь меня все равно берет, деться от нее некуда. Вижу, что старик-трактирщик будто смерть вживую увидел. Я-то спиной сидел, но чувствовал на себе этот сверлящий взгляд, недобрый, очень недобрый. Видимо, дама та в мехах засматривается на меня, чует, что я ее не вижу, хочет, чтобы посмотрел на нее. Но я не оборачиваюсь, страшно мне становится. Слышу удаляющиеся шаги, женщина-то бледная на свое место идет, а я все слова хлопчика того вспоминаю. Трактирщик поворачивается ко мне спиной, палец ко рту прикладывает, мол, тихо говорит. Главные силы, что здесь заправляют по ночам, еще в пути. Недолго ждать их пришлось. Дверь трактира приотворилась. Я уж думал, что совсем замерзну. Хотел, чтобы трактирщик налил мне еще горячительного. Но как же он, подойти боится. Слышу цокающие звуки, негромкие, даже приятные. А кто-то ходить-то может, если ботинки металлической пластины не подстелены. Но, думаю, пришел черный господин. Точно, сейчас к даме подойдет. Кому же еще? Хлопец-то врать не будет. Так и есть. Цок, цок, идет к ней. Позади меня сидят, наверняка обсуждать меня будут. Как же хлопчик домой-то ушел, думаю, как не побоялся. Или отпустили его те недобрые в углу. А может, сознание потерял, когда сила эта бесовская вокруг него кружиться стала. Ох, и не хотелось же мне об этом думать. Совсем дурно стало. Трактирщик поворачивается ко мне, бледный весь, глаза старческие, жалостливые и просящие. А ноги-то сами, кажется, туда идут, не управляется он более ими. Ну, думаю, домучается старик, помрет к утру. А я сижу замерзший, не шевелясь, потягиваю остатки горячительного. Подорваться ли мне к выходу? Только вот ноги, как каменные, приросли к полу, не слушаются, видимо. Сила бесовская сейчас бунтуется, не отпустит меня живым. Молитву даже вспомнил со страха-то. Читаю ее про себя, а сам не уверен в силе-то божеской. Чувствую, ох, и заберут же меня бесы. А вокруг-то и правда кружки гремят, лавки трясутся. Кто-то под столом царапается, бегает, прыгает, топает. Не смотрю я туда, зная, что там увижу.
1: Вдруг как топнет кто-то ногой, сильно так, что пол вот-вот провалится. И слышу, как голос такой спокойный меня вроде бы подзывает, а я мысленно и спрашиваю, зачем это я вам понадобился. Вот только топнул кто-то еще раз, и все вроде бы затих. Ноги от пут каменных освободились, встал я из-за стола, но не к выходу направился, а прямо к гостям этим странным. По дороге к ним мне старик повстречался, вижу, постарел еще больше бедняга. Лицо его совсем серым стало, а глаза впали, как у мертвеца. Смотрит он на меня, кивает, мол, держись. Иду, но не поворачиваясь, зная, что в спину мне кто-то дышит. И запах от него такой противный, но совсем невыносимый. Точно сила бесовская вокруг меня трется. Остановился я напротив стола, где странные посетители сидели, чувствую, как глаза их так и сверлят. Так и сверлят меня! Но я глаз своих не поднимаю, в пол смотрю. Неожиданно господин в черном приказал мне садиться, я и присел. А глаза все равно на них не поднимаю, страшно мне. Но вы меня понимаете, кто бы на моем месте не испугался. Спросил меня этот господин про жизнь, про финансы. В общем, разговорить меня хотел. Я же односложно на все отвечал. Говорил, что живу нормально, с финансами у меня тоже все нормально, и в целом все у меня неплохо. Вдруг дама-то бледная как засмеется, да так, что я ненароком подумал, что бесы все, что за мной стоят, разлетятся по углам от испуга. Тогда я и поднял глаза на нее. Ох, и страшные у нее глаза.

0: Вернуть ее, чтобы о прожитых годах мог перед внуками своими хвастаться. Мысли и правда у меня когда-то такие были, но как только дела в Петербурге у меня совсем худо пошли, мои амбиции как-то сами собой исчезли.
1: «И что же вы ему сказали?»
2: — перебил его любопытствующий Королев.
0: «Правду сказал. Поведал, что думал об этом, много раз думал. На что господин в черном мне ответил. А к отцу-то вы погодите возвращаться, любезнейший ворух. Успеете перед ним отчитаться. Мне сразу как-то интересно стало, что же он мне такого предложит. Почему мне домой не придется возвращаться? Как мне финансы свои скудные поправить?» Вместо ответа он карты передо мной выложил от масти к масти, равно в той последовательности, в которой они должны быть. И попросил меня выбрать любые пять. Я и выбрал. Другие пять он сам взял. Сказал, что мы, мол, в дурака сыграем, он ходит первый, а я отбиваюсь. Отбился я раз, отбился второй, третий, а две последние карты вообще за так выкинул. Козырные были. «Хочешь всегда так легко выигрывать?» — спросил меня этот чудной господин. Я не понял, разве можно без порошковых-то всегда выигрывать? Но он мне сказал, что порошковые мне и не понадобятся. Тут воля случая играет, а случай будет на моей стороне. Не скажешь ведь, что плохой союзник? Так, мало, дела свои поправишь, и домой возвращаться не нужно будет. Если с продажами совсем худо станет, зайдешь в любой бар и обыграешь кого хочешь, будь то сам сатана. Тут мне страшно стало. Неужто я веду диалог с тем, кто посильнее самого нечистого будет? Но побоялся я об этом спрашивать. Однако на один смелый вопрос я все-таки решился. «Душу мою взамен попросишь?» «Уж очень она мне нужна, душа-то твоя. Я не охотник души в своей сети ловить и по рублю на базаре их продавать», — усмехнулся он. «Что же вы тогда от меня хотите? Не бесплатно же вы мне помогать будете?»
1: «Долг платежом красен, это верно, любезнейший ворух. Пройдет время, мы сами к тебе придем, а пока пользуйся тем, что ты от меня получил».
0: Не знал я, что просидел за столом до самого утра. Стоило свету в трактир проникнуть, как вся эта чертовщина растворилась. Встал я из-за стола, иду, чтобы расплатиться, а старик мертвый уже лежит. Ну, думаю, уходить мне отсюда пора. А слова-то черного господина из памяти так и не выходят. Ну, думаю, была не была, и вложился в одно рисковое предприятие. Один англичанин приезжал, лавочку решил открыть, всякими там оккультными предметами торговать. Тогда это в народе в диковинку было. Думал, что продажи бойко пойдут, тем более близ Сенатской площади. Да не хватало ему 2 рублей для организации всего. Отдал я ему эти деньги, а сам оставил в кармане 20 копеек. Надо ли говорить, что торговец из этого англичанина был никакой? Ну, думаю, пропащая я душа. Отдать он мне эти деньги не сможет, так как все в торговлю пустил. Плюнул я на все, пусть, мол, англичанин со своими оккультными побрякушками возится, и ушел в кабак. Вижу, в карты мужики играют. Думаю, может, и мне с ними. Черный-то этот, может, и вправду способности выигрывать мне подарил. Втесался в компанию. 10 копеек поставил. Играли в дурака. Карты мне кидают, а я отбиваюсь. Ну, думаю, везет же мне. Меня закидать решили, новенькие все-таки. Но я им спуску не даю, карты моей масти их отбивают. Вот где чертовщина вся кроется, подумал я. Так уж через добрый час игры им ставить против меня было нечем. До нитки всех разорил. Ну, дальше все пошло как-то само собой. О торговле позабыл сразу. Каждый день только игра в карты, сначала по кабакам и трактирам, а потом, как обо мне узнали, стали приглашать в модных салонах. Сколько же там денег крутилось, и все они мне в руки сами липли. Ну, думаю, жизнь налаживаться стала. Магазин свой открыл, поставки наладил, да и от клиентов у меня отбоя не было. О моем таланте многие в Петербурге знали. Хозяин посмотрел на Королева и мягко ему улыбнулся. «Вы, господин Королев, так сильно по поводу долга не переживайте. Не нужно мне от вас ничего. Считайте, что на интерес играли».
1: «Да нет, как уж тут ничего», — возмутился Королев. «Карточный долг — дело святое, тем более, когда о нем частенько мне приходилось слышать».
0: «От меня не услышите, будьте покойны».
3: «Что ж, я рада, что мы так все просто решили»,
1: — обрадовалась мадам Белла. «А как, что ж с тем черным господином и бледной дамой? Они так к вам и не являлись с тех пор?» — поинтересовался Томский.
0: «Не напоминайте мне о них, прошу вас», — вспылил хозяин. «Ожидание смерти подобно, не приходит и славно. Так, ну вы, гости мои дорогие, совсем уж сникли. Предлагаю шампанским здоровье и настроение наше поправить. Глаша, разлей как бы его по бокалам. Кому не хватает, долей, а у кого пусто, наполни до краев».
1: Часы показывали совсем...

0: Уж позднее время, когда гости закончили трапезу и собирались отходить ко сну. Вдруг бежал Прокофий, слуга верный, за которым Варух послал в дом отеческий, разумеется, когда сильно разбогател. И отец дал ему на это свое дозволение. Весь взвинченный, глаза бегают, сначала на хозяина смотрят, затем на гостей. Отдышаться никак не может, за сердце хватается.
1: Да отдышись ты, балда!
0: Рявкнул хозяин.
1: Барин, такое сейчас видел, такое видел. Очень плохое видел, страшное.
0: Гости тихонько засмеялись, видя перед собой взволнованного слугу, да еще и возраста преклонного. Мудрено, что на старости лет Прокофий, который служил Мечникову бог знает сколько лет, чудеса кругом видит. Хозяин взял Прокофия за рукав и, приказав Глаше развести гостей по комнатам, вышел в коридор.
1: Ты чего мне гостей-то пугаешь? Что у тебя случилось?
2: Барин, вам лучше самим на это посмотреть. Вы словам-то моим не поверите, а глаза-то точно вам врать не будут.
0: Пожелав гостям спокойной ночи, Мечников спустился с Прокофием вниз. Слуга шел впереди, поддерживая перед собой свечу, пламя которой то и дело гуляло в разные стороны, а в доме почему-то было очень холодно и темно.
1: «Ты дверь, что ли, не закрыл? Чего так дует-то?»
0: — шепотом спросил Мечников своего слугу.
2: «Да нет же, барин, говорю вам! Вот этой самой рукой затвор и повесил. Дверь, небось, закрыта должна быть».
1: «Должна быть, небось. Вот велю тебя высечь. Вот тогда 100 раз подумаешь, прежде чем дверь открытым держать».
2: «Барин, вот тебе крест!»
0: Прокофий перекрестился 3 раза.
2: «Закрывал я ее, затворы все повесил».
1: «Свет-то где весь? Ты что, камин потушил?»
2: «Так ведь горел он, камин-то. Барин, я к нему вообще не прикасался».
1: «Смотри у меня, Прокофий, ох и дождешься ты у меня!»
0: — пригрозил купец. Спустились вниз. Дом совсем не родным духом веял. Что-то невидимое и злое скреблось по открытым комнатам, но совсем как в том дьявольском трактире. Неужто нечистый за душой пришел?
2: «Ох и страшно же мне, барин, ох и страшно!»
0: — жаловался Прокофий. Сам купец стоял как вкопанный, не мог пошевелиться, ноги будто к полу примерзли, не двинуться. А страх-то все больше сердце опутывает, все больше его сжимает. Мечников даже не погнушался тем, что взял своего верного слугу за руку. А дверь входная дергается, того гляди, вьюга лютая с петель ее сорвет. А может, силы бесовские тому способствуют.
2: «Я тут молитву вспомнил, поможет небось, только Господь нам и поможет»,
0: — бормотал Прокофий.
1: «Читай, Прокофий, читай молитву, а я про себя Отче наш прочту. А оси не тронут нас бесы, погнушается слово Божьего», — сказал Варух.
0: А засовы-то с двери слетают, один за другим на пол падают. Силы-то черные по дому бегают, по углам лазают. Вот только не слышали гости, что внизу-то у купца творилось. Спали, наверное, как убитые по комнатам своим.
3: Вдруг открывается дверь. Вьюга в дом вползает, снежные хлопья разлетаются по залу, обдавая холодными жалами своими лицо купца и слуги его.
0: Появилась на пороге дама-то бледная, еще страшнее, чем в трактире. На лице ее спокойном черные глаза блестят, крови чужой желающей. Сразу за ней господин в черном заходит. Тростью своей по полу стучит, медленно идет в сторону остолбеневшего Мечникова и слуги его верного. Дверь входная закрывается сама собой. А в доме тишина мертвецкая. Видимо, угомонились черти невидимые. К хозяину своему спускаются.
4: «Ну вот мы снова встретились, любезнейший Варух», — промолвил господин.
1: «Да-да-да, я вот...»
5: «Гости-то твои спят, небось, уже?»
0: — ухмыльнулась бледная дама, вынув свои холеные руки с когтями из-под муфты.
1: «Да-да...»
4: «Про долг-то помнишь?» — спросил черный господин.
1: «Помню, как сейчас помню».
5: «Выбирай тогда, купец, кого на заклане нам отдашь?» —
0: спросила его бледная дама.
1: «Как это кого?» —
0: удивился Мечников.
2: «Только не меня, батюшка, только не меня, миленький, только не бедного Прокофия!» —
0: взмолился слуга, чего купцу еще дурнее стало.
4: 4 года ты пировал, мы о тебе и не вспоминали. А долг-то меньше не становится, все больше процент растет, вот и вырос. А слуга твой намаленный слишком, нам такие святоши ни к чему. Так что скажи ему, чтобы заканчивал молитвы-то свои читать», — пригрозил господин в черном.
1: «Ты это, Прокофий, перестань»,
0: — неуверенно произнес Варух Мечников.
1: «Сам же слышал, что не возьмут они тебя».
2: Ох, батюшка, ох, миленький, я же Богу душу отдам, но не бесам этим. Вот что сей крест животворящий делает.
0: Прокофий, несмотря на старость, перебегал 15-ю ступеньку, скрываясь на втором этаже, оставляя своего хозяина одного с отродьем бесовским.
5: «Четверых на заклание ты отдать нам должен»,
0: — повторила бледная дама, блеснув глазами своими черными.
1: «Отдам, если в покое меня оставите. Не будете приходить ко мне больше»,
0: — осторожно промямлил купец. «Если не нуждаешься ты более в услугах наших, в цене положенной сойдемся. Не увидишь ты нас более», — сказал господин черным.
1: «А цена какова?» — спросил купец.
5: 4 года, 4 души»,
0: — промолвила бледная дама. Купец-то сейчас вспомнил, что в комнатах его отдыхают четверо. Вот и убьет он этой ночью сразу 2 зайцев. И долг отдаст, и целым от нечистого уйдет. Черти-то любят договор блюсти, а люди хитры на выдумке, чтобы условия этого договора обойти.
1: «Там наверху 4 спят, подойдут ли они вам?»
5: «А спросить-то их об этом ты и не спрашивал?»
0: — осведомился господин Черный.
1: Вот тогда Мечников и увидел рожу его бесовскую, страшную, мохнатую, волосами черными поросшую, глаза покошачьи, гривы сверкающие, клыки, словно у волка, острые. Снова в тень нечистый ушел.
6: «Нет, а чего их спрашивать? Уговора с тобой про расспрос у нас не было. Сказал же 4. Вот тебе 4.
5: «Отрицать не буду, любезнейший. Души, предложенные тобой, вправду хороши. Оставлю я тебя на этот раз в покое», — сказал господин Черный.
6: «Они что, поутру их в живых не будет?» — испугался купец.
0: На что бледная дама рассмеялась так, что стены купеческого дома задрожали.
5: «Боишься, что трупы придется прятать? Не бойся, у нас с мужем свои планы на них имеются. Не затронет их смерть твою репутацию», — усмехнулась она.
0: Исчезли злые силы из дома купца. Мечников спать отправился, только уснуть не мог до самого утра. Все думал, что же будет с гостями, которых он так бессовестно и цинично продал на откуп нечистым. Утром его по обыкновению разбудил верный Прокофий. Как и обещала ему бледная дама, гости живыми проснулись. Да вот только стыдно купцу стало за свой поступок бесчестный, кошки на душе скребли, а сделать-то уже ничего нельзя. Спустился он к одетым гостям в обыкновенном своем наряде, а язык к небу прирос, говорить трудно.
5: «Спасибо вам, господин Ворох, за прием душевный. Обязательно к вам еще заглянем»,
0: — улыбнулась ему Белла.
7: «Вы уж простите меня, что долг-то, проигранный мною, так меня испортил. Вот когда вы меня от него освободили, мне сразу как-то легче стало»,
0: — бодро произнес Королев.
7: «Если такое когда-нибудь случится, что вы в карты мне проиграете, то уж долг я вам прощу».
5: «Приятно было у вас ночевать, перина такая у вас мягкая. Где вы такую только берете?»
0: — спросила его Марина.
1: «У себя там, по знакомству», — промолвил купец, боясь глаза гостям смотреть.
5: «Может, и мне подсобить и достать такую, а деньгами-то я вас не обижу»,
0: — сказала Бестужева.
1: «Может, и подсоблю, но потом».
7: «Прощайте уж, господин Ворох. Брички-то наши подоспели, да и дорогу, кажется, расчистили. Совсем уж не верится, что вчера еще метель была», — сказал Томский.
0: Позже узнал купец, что с его гостями сталось. Силы бесовские забрали их в один день. О каждом случае Мечников прочитал в газете «Ведомости». Томский умер первым, его сбил извозчик, когда тот переходил дорогу. Королев этим же днем погиб от побоев своих друзей-картежников. Те его палками забили насмерть, когда тот возвращался домой после того, как слишком много у них выиграл. Белла Ульянова покончила с собой, узнав, что муж ее, которого она любила страстно, изменила ей с другой. Женщина просто не могла вынести такого удара, ведь раньше муж ее, Петр Петрович, слыл добрым и порядочным семьянином. Оказался такой сволочью. Марина Бестужева умерла, но уж совсем при странных обстоятельствах, причины которых до сих пор неизвестны. Долго мучился купец. Торговля с его многочисленных лавок, разбросанных теперь по всему Петербургу, процветала, вот только радости деньги ему не приносили. Ушел он в тень, не желая ни с кем водить дружбу и ездить на светские вечера, которые он так по обыкновению своему любил. Вскоре о нем думать перестали, о славе картежника забыли, переключившись на другого человека, некоего графа, что стал фаворитом императрицы Екатерины. Поговаривали даже, что сей заморский человек Калиостро, волшебник и маг. Долго Мечников, запершись в своем доме, грехи свои замаливал, но не чувствовал от молитв той светлой благодати, которую раньше испытывал. Не было у него уверенности, что Бог простил его,
7: как и не было уверенности в том, что за его душой сам дьявол явится. Прокофий-то, единственный, кого купец последние годы жаловал, учил его молиться правильно. А когда умер старый слуга, заботиться о купце стало некому. До самого последнего своего дня Мечников боялся смерти, делал все, что можно, чтобы душу свою грешную спасти и перед Богом на страшном суде чистым предстать. Вот только старуха костлявая оказалась капризной, забрала его во сне. Купец чувствовал, что спит, а проснуться не может. Душа-то в его теле осталась, заточенная и угнетенная тяжестью его лютого греха. By your dance you hope can give up.

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало,
8: все, чего оно достигло,
9: все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусейнов. Фильтр.
12: Лысеющий толстяк в едва не лопающемся по швам пиджаке из желтого вельвета, красной майке с неразборчивой надписью, слегка коротковатых черных мятых брюках и бежевых туфлях на босу ногу, уже несколько минут нервно курил, поглядывая в окно. Покашливал, вытирал капли пота со лба широкой ладонью, выпускал струйку дыма на полки, заваленные хозяйственным барахлом. Морщился от дыма. Один раз он краем глаза заметил темное пятно за окном, потянулся было за револьвером, заткнутым за ремень, рукоять которого неприятно упиралась в жировую складку, но остановил себя вовремя. Как могла помочь пушка разодетому под попугая толстяку? Да никак. Он понимал, что с револьвером необходимо было расстаться и как можно быстрее. Это было последней деталью, связывающей его с самим собой. Еще вчерашним утром, как только в интернете и по всем теле- и радиоканалам сообщили о начале дня избавления, он положил на стол шефа заявление об увольнении. Тот рассмеялся. «Какой же ты сегодня огромный, Фил! Как тебе удается имитировать такую гору сала?» «Я закрыл сыскное агентство. Что не сделаешь ради бессмертия? Возвращайся, когда все закончится». Шеф, одетый под нищего, давний участник опасного карнавала, небрежно налепил засаленный парик, затушил в пепельницу сигару. «Бросаю, до завтрашнего утра!» Толстяк удивился. Сколь легко шеф относился к дню фильтрации. Но кучка стекла, в итоге оставшаяся от владельца частного сыскного агентства, явилась доказательством тому, что к проживанию следующих 24 часов следует отнестись весьма серьезно. За мутным стеклом сарая шевелился на ветру куст сирени. Чуть поодаль на гравийной дорожке ждал черный «Опель», ключи от которого лежали в кармане брюк толстяка. Он никогда не любил немецкие машины, но в эти опасные дни, когда все перевернулось с ног на голову и кувырком полетело в преисподнюю, это было микроскопическим пустяком. Мир в очередной раз рушился ровно на сутки. Ему удалось вырваться из города, где те, кто не смог изменить ход мыслей, отрешиться от себя, лопались как стеклянные бутылки под катком великого кибернетического эго. Но куда бежать дальше? Человек раздавил окурок замшевой туфлей. Вечером прошлого дня, в сотни километров отсюда, в каком-то секонд-хенде, на окраине небольшого городка, название которого не запомнил, натянул на себя нелепые шмотки. Бросил «Шевроле» у заправки, где какой-то тип выпускал своего демона наружу, стрелял в воздух, пока у него со звоном не осыпались руки и дробовик не упал на асфальт. Вместе с группой случайных людей толстяк укрылся в придорожной забегаловке «Ули» с большой фанерной сосиской цвета кетчупа над крышей. Темные пятна, предвестники гибели, поплыли за витриной. Кучки цветного стекла – это все, что осталось от его недолгих попутчиков, пока он за стойкой обслуживания давился нелюбимым с детства яблочным пирогом, представляя себя большой мухой с блестящей черно-зеленой спиной. Вкус запеченных яблок и образ мухи спасли его жизнь. Так он считал. Ведь в страшные дни необходимо было делать несвойственные вещи и мыслить алогично. Выбежав по хрустящим осколкам на улицу, сел в самую непонравившуюся машину. В бардачке, как никогда кстати, томик стихов ненавистного Бодлера. Ключ в замке зажигания. Прочь, куда глаза глядят. Так он добрался до заброшенного на вид ангара. Рядом разместился столь же старый дощатый сарай, где толстяк при свете карманного фонарика, пока не села батарейка, читал неприятные строки из французского декатанца. Потом он, подложив под голову пиджак, мечась между сном и явью, провел ночь на полу. Ранним утром, превозмогая голод, а еще более жажду, решил усугубить отличие от себя прежнего. Концентрация табачного дыма заставляла уже слезиться глаза. Толстяк курил в последний раз, когда случился очередной конец света. Сегодня он уже пропустил через легкий дым из половины пачки верблюда. Наконец ему надоело прятаться в сарае и дышать плотным табачным туманом. Он каким-то внутренним чутьем понимал, великое кибернетическое эго отвернулось от него, дав возможность проникнуть сквозь сети своего фильтра, приблизиться к бессмертию. Поведя руками так, что вельвет с треском разошелся на спине, толстяк выдернул из-под складки на животе револьвер и положил на подоконник. Ударом ноги, открыв дощатую дверь, вышел на хрустящую гравийную крошку. Темного пятна нигде не было.
13: «Выходи, тварь, я не боюсь тебя! Ну, давай!» – кричал толстяк.
12: Он боялся. Целый год старался не думать о дне испытаний, что неизбежно наступал уже 26 раз. Великое кибернетическое эго испытывало на прочность головы обитателей своих бескрайних владений. Еще пару часов назад толстяк был сильно напуган. Теперь ему внезапно стало все равно, что с ним может случиться. Сев в «Опель», погнал его в сторону шоссе на поиски бензоколонки. Езда помогала отрешиться от мыслей. Рука придерживала томик Бодлера на руле. Теперь тот, кто чудом смог бы подслушать мысли этого человека, не узнал бы его. Слова, еще вчера вызывавшие омерзение, как никогда были близки ему. Фил возвращался в город. От его лысины и большого живота не осталось и следа. Он был молод, красив, умен. Его ждала работа и удовольствие уикенда до следующего дня избавления. «Я вырую себе глубокий черный ров, чтоб в недра тучные и полные улиток упасть на дне стихий, найти последний кров и кости простереть, изнывшие от пыток. Я ни одной слезы у мира не просил, я проклял кладбище, отвергнул завещание, и сам я воронов на тризну пригласил, чтоб остов смрадный им предать на растерзание». Веселый мертвец. Шарль Бодлер.

0: Фрэнк Герберт. Дюна. Понятие прогресса служит нам защитным механизмом, укрывающим нас от ужасов грядущего. Принцесса и Рулан. Избранные речения Муаддиба. В свой 17-й день рождения Фейдраута Харконнен убил на семейных играх своего сотого гладиатора. По случаю праздника на родовую планету дома Харконнен Джеди Прим прибывали наблюдатели от императорского двора, граф Фенринг и леди Фенринг, его официальная наложница, которые и были приглашены вечером в золотую ложу над треугольной ареной, дабы наблюдать бой вместе с ближайшими родственниками виновника торжества. В ознаменование дня рождения на барона и в напоминание всем прочим Харконненам, а также подданным, что именно Фейдраута является официально объявленным наследником баронства, на Джеди Прим был объявлен праздник. Старый барон особым указом повелел отдыхать от забот сутки напролет, и с превеликими трудами в Харко, престольном городе дома Харконнен, изобразили веселую праздничную атмосферу. На домах развевались флаги, а фасады домов вдоль Дворцового проспекта сияли свежей краской. Правда, в стороне от парадного проспекта граф Фенринг и его спутница ненароком увидели кучи мусора, обшарпанные бурые стены домов, отражающиеся в лужах, опасливо суетящихся жителей. Сам баронский дворец с его голубыми стенами выглядел безукоризненно, до ужаса безукоризненно. Но граф и его леди видели, чего это стоило. На каждом шагу маячили стражники, и их оружие поблескивало тем особенным блеском, который говорил опытному глазу, что без дела оно не скучает. Даже во дворце нельзя было пройти из одной зоны в другую, миновав пропускные пункты стражи. Походка и осанка слуг выдавали их военную подготовку. И еще то, как внимательно-внимательно смотрели их глаза. «Чувствуешь напряженность?» — промычал граф своей спутнице на их тайном языке. «Наш барон, похоже, начинает ощущать, какую цену ему пришлось в действительности заплатить, чтобы уничтожить герцога Лета. Напомнить тебе легенду о Фениксе?» — ответила та. Тет-а-тет они были на «ты». Они стояли в приемном зале дворца, ожидая сигнала к началу семейных игр. Зал был невелик, 40 на 20, но наклонные пилястры по стенам и слегка изогнутый потолок создавали иллюзию гораздо более просторного помещения. «А вот и сам барон», — заметил граф. Барон шествовал по залу, как бы скользя и переваливаясь, той особенной походкой, какой требовало управление гигантской тушей, поддерживаемой силовой подвеской. Жирные щеки тряслись, силовые поплавки перекатывались под оранжевой мантией, сияли перстни, унизывавшие толстые пальцы, и драгоценные сапфиры, которыми было расшито баронское одеяние. По обок барона шел Фейдраута. Черные кудри были завиты мелкими колечками. Над угрюмыми глазами эти лихие завитки казались неуместно веселыми. На нем была черная куртка в обтяжку, такие же брюки, лишь слегка расклешенные внизу, и мягкие низкие башмаки, охватывающие маленькие ступни. Леди Фенринг отметила осанку юноши и крепкие мышцы, играющие под тканью, и подумала: «Этот не позволит себе разжиреть». Барон остановился перед ними, хозяйским жестом взял Фейдрауту за руку и представил: «Мой племянник, барон Фейдраута Харконнен». И, повернув младенчески розовое жирное лицо к племяннику: «Граф и графиня Фенринг, о которых я говорил». Фейдраута с приличествующей любезностью склонил голову, а затем уставился на леди Фенринг, золотоволосую, гибкую и изящную. Прекрасную фигуру обливало серо-бежевое платье, без украшений, но превосходно сшитое. Затем Фаидраута встретил взгляд ее зеленовато-серых глаз. Она просто лучилась тем типично бене-гессеритским безмятежным спокойствием, которое всегда несколько раздражало молодого наследника дома Харконнен. Протянул граф, изучающе разглядывая Фаидрауту. «Приятный, аккуратный молодой человек, не так ли, моя дорогая?» Граф взглянул на барона. «Любезный барон, вы изволили упомянуть, что говорили о нас этому приятному молодому человеку. Любопытно знать, что же именно вы ему сказали».
1: «Я говорил своему племяннику о том, с каким уважением относится к вам император, граф Фенринг», — поклонился барон, подумав. «Обрати на него особое внимание, Фейд. Убийца, который ведет себя точно кролик, самая опасная разновидность».
0: «Ну, разумеется», — покивал граф, улыбаясь своей спутнице. Фейдрауте поведение и слова графа показались почти вызывающими. Еще немного, и он, казалось, сказал бы нечто открыто оскорбительное. Юноша перевел взгляд на графа. Коротышка и на вид слабак. Лицом похож на куницу, явный проныра и вообще скользкий тип. Огромные темные глаза, на висках седина, а повадки. Движение рукой или поворот головы говорили одно, и тут же реплика, означающая прямо противоположное. Совершенно невозможно понять, о чем граф думает на самом деле.
2: Право же, редко доводится встречать такую, прямо скажем, аккуратность». — любезно сказал граф, обращаясь к жирному баронскому плечу. — Разрешите поздравить вас с таким удачным выбором и прекрасной подготовкой вашего наследника. Вполне в духе господина барона, если мне будет позволено так выразиться.
1: — Вы чересчур любезны, — поклонился барон. Однако Фейдраута по глазам дяди понял, что тот не вполне принял любезность графа и хотел бы сказать нечто противоположное.
2: «Ваша ирония заставляет предположить, что вас посетили некие глубокие мысли», — сказал граф.
0: «Вот опять», — подумал Фейдраута, — «прозвучало как оскорбление, а придраться не к чему, а значит и требовать от него удовлетворения никак нельзя». Манера графа говорить была невыносима. Фейдрауте все время казалось, что его уши забиты не то кашей, не то радиопомехами. Фейдраута заставил себя вновь переключиться на леди Фенринг. «Мы отнимаем слишком много времени у этого молодого человека», — светски улыбнулась она. «Насколько я знаю, сегодня ему предстоит выступить на арене». «Гуриями императорского гарема, клянусь, она просто прелесть», — подумал Фейдраута и пообещал. «Сегодня я убью противника в вашу честь, миледи. С вашего позволения я объявлю об этом, выйдя на арену». Она посмотрела на него все так же невозмутимо, но ее слова прозвучали, как удар кнута. «Я не даю вам такого позволения».
1: «Фейд», — одернул барон племянника. «Вот чертенок сумасшедший, он что, хочет напроситься на поединок с этим сановным убийцей?»
0: Граф, впрочем, только улыбнулся и изрек.
1: «Да, Фейд, тебе действительно пора готовиться к выходу на арену», — с нажимом сказал барон. «Тебе надо отдохнуть и постарайся не рисковать сегодня по-глупому, ладно?»
0: Фейдраута склонился в поклоне, но его лицо потемнело от негодования. «Да, дядя, я уверен, что все будет так, как вам угодно». Затем он поклонился графу Фенрингу. «Мое почтение, мой граф. К леди. Мое почтение, миледи». Затем повернулся и поспешно покинул зал, лишь мимоходом бросив взгляд на столпившихся у двойных дверей гостей из младших домов.
1: «Он еще так молод», — вздохнул барон.
2: «И в самом деле», — согласился граф.
0: Леди же Фенринг подумала. «И это тот молодой человек, о котором говорила преподобная мать? Это его генетическую линию мы должны сберечь?»
1: «У нас еще час до начала», — — сказал барон. «Может быть, мы сможем поговорить еще кое о чем, граф?» Он склонил свою огромную голову вправо. «Нам есть что обсудить». А сам подумал: «Что ж, посмотрим, каким образом сумеет этот мальчик на побегушках у императора передать порученное ему, и при этом ничего не сказать напрямую, что было бы, конечно, глупостью». Граф обратился к своей спутнице.
2: «Дорогая, вы извините нас, надеюсь».
0: «Каждый день, а порой и каждый час приносит изменения», — ответила она. И она мило улыбнулась барону, прежде чем повернуться. Шурша длинными юбками, она быстро, но с поистине королевским достоинством направилась к двойным дверям в дальнем конце зала. При ее появлении, заметил барон, представители младших домов замолчали, провожая ее глазами.
1: «Бене Гессерит», — подумал барон. «Право, вселенная стала бы куда более приятным местом без них. Тут слева между двух колонн устроен шатер тишины», — показал барон. «Мы могли бы побеседовать там, не опасаясь, что нас подслушивают».
0: Вступая своей скользящей, раскачивающейся походкой, он провел графа под конус звукогасителя. В тот же миг звуки просторного зала стихли и словно бы отдалились. Граф подошел вплотную к барону, и оба повернулись лицом к стене, чтобы разговор нельзя было прочитать по губам. «Нам решительно не нравится то, как вы выставили Сардуукара в Саракиса», — начал граф.
1: «Так он все-таки говорит напрямую», — изумился барон. «Сардуукаров нельзя было оставлять там дольше, не рискуя, что прочие узнают, как император помогал мне», — возразил он вслух.
0: «Однако ваш племянник, Раббан, кажется, не слишком усерден в решении фрименского вопроса».
1: «И чего же еще хочет император?» — спросил барон. «На Аракисе вряд ли осталось больше горстки фрименов. Южная пустыня вовсе не пригодна для жизни, а северную регулярно вычищают наши патрули».
0: «А кто сказал, что южная пустыня непригодна для жизни и необитаема?»
1: «Как это кто? Да ваш же собственный планетолог, дорогой мой граф».
0: «Но доктор Кинес мертв».
1: «Увы, да. Какая жалость, право».
0: «У нас есть доклад об облете некоторых южных районов», — сказал граф. «Так вот, кое-где замечена растительность».
1: «Гильдия, наконец, согласилась на наблюдение за Аракисом с орбиты?»
0: «Вы же и сами прекрасно знаете, барон, император не может легально установить надзор за Аракисом».
1: «Ну, а я не могу пойти на такие расходы. И кто же в таком случае совершил этот ваш облет?»
0: «Один контрабандист».
1: «Вам кто-то солгал, граф», — покачал головой барон. «Контрабандисты не более способны летать в южных районах, чем люди Раббана. Бури, статические заряды в песке и все такое прочее, сами знаете. А навигационные маяки выходят из строя быстрее, чем их успевают ставить».
0: «О статике мы поговорим в другой раз», — холодно сказал граф.
1: «Ах»,
0: — протянул барон про себя, и вслух требовательно:
1: «Значит, вы обнаружили какую-то ошибку?»
0: «Если речь идет об ошибках, то для самооправдания места уже не остается», — изрек граф.
1: «Нарочно ведь пытается меня разозлить», — подумал барон.
0: Чтобы успокоиться, ему пришлось сделать два глубоких вдоха. Он чуял запах собственного пота. Кожа под сбруей силовой подвески вдруг зачесалась.
1: «Не может быть, чтобы император выражал недовольство по поводу гибели наложницы герцога и мальчишки», — пробормотал барон. «Они бежали в пустыню. Была буря».
0: «О да, удивительно много произошло несчастных случаев в последнее время», — согласился граф. «И таких удобных для вас».
1: «Мне не нравится ваш тон, граф», — свел брови барон.
0: «Одно дело гнев, совсем иное насилие», — сказал граф. «Кстати, хотелось бы вас предупредить. Если несчастный случай произойдет со мной, то все великие дома немедленно узнают обо всем, что вы натворили на Аракисе. Они давненько косо на вас посматривают, подозревают, что вы нечисто играете. Ваши дела...
1: «А какие, собственно, дела?» — пожал плечами барон. «Все, что я могу припомнить за последнее время, это доставка на Аракис нескольких легионов сардаукаров».
0: «И вы полагаете, что могли бы шантажировать этим императора?»
1: «Ну что вы! И подумать не посмел бы!»
0: Граф улыбнулся. «В любом случае найдутся командиры сардаукаров, которые признаются, что действовали без всяких приказов. Так, захотелось подраться с этой вашей фриманской сволочью».
1: «У многих подобное признание вызвало бы кое-какие сомнения», — возразил барон.
0: Но угроза была нешуточной. Неужели сардаукары действительно настолько вымуштрованы? «И еще. Император желает произвести ревизию ваших счетов», — сказал граф.
1: «Когда угодно».
0: «Вы, не возражаете?»
1: «Отнюдь. Я готов на любую самую тщательную проверку моей деятельности как члена совета директоров КОАМ». «Пусть облыжно обвинит меня», — думал барон. «Обвинение не подтвердится. Я предстану перед ними наподобие Прометея и объявлю во всеуслышание: «Внемлите, дескать, вот я оклеветан». Засим пусть его обвиняет меня в чем хочет, даже и по делу. Великие дома не поверят обвинителю, единожды солгавшему».
0: «Да, не сомневаюсь, что все ваши отчетности выдержат любую проверку», — пробормотал граф.
1: «Позвольте спросить, а почему это император так заинтересован в уничтожении фрименов?»
0: «Желаете сменить тему?» — граф пожал плечами. «Истребить фрименов хотят сардаукары, а не император. Скажем так, им нужна практика в искусстве убивать. И они терпеть не могут оставлять дело не сделанным».
1: «Он что, хочет запугать меня? Напомнить, что опирается на этих кровожадных убийц?» — подумал барон и ответил. «Некоторое количество убийств всегда идет на пользу делу. Но надо же было когда-то и остановиться. Кто-то же должен добывать пряность».
0: Граф издал короткий лающий смешок. «Вы что, всерьез верите, будто сумеете взнуздать фрименов?»
1: «Для использования их слишком много», — пожал плечами барон. «Главное же в том, что ваша резня взволновала остальное население Аракиса. Но тут мы подходим к следующему пункту. Я обдумываю другой вариант решения аракийской проблемы, дорогой Фенринг. Не могу не отметить, что наш император достоин благодарности, ведь это его идеи вдохновили меня». «Видите ли, граф, я действительно вдохновлялся примером императорской каторжной планеты Салуса Секундус».
0: Глаза графа сверкнули, он вперился в барона. «И какая же может быть связь между Аракисом и Салусой Секундус?» Барон отметил настороженное внимание в глазах графа и ответил:
1: «Пока никакой».
0: «Пока?»
1: «Согласитесь, что в самом деле есть возможность обеспечить Аракис адекватным количеством рабочих рук, а именно путем превращения его в каторжную планету».
0: «А вы ожидаете увеличения числа заключенных?»
1: «Да, была тут некоторая заварушка», — признался барон. «Мне пришлось довольно круто обойтись с подданными, Фенринг. В конце концов, вам прекрасно известно, чего стоила мне перевозка наших соединенных войск на Араки с кораблями проклятой гильдии. Вы же понимаете, что эти деньги должны были откуда-то взяться».
0: «Я бы не советовал вам использовать Аракис как каторжную планету без дозволения императора, барон».
1: «Само собой разумеется», — ответил барон, удивляясь, с чего бы вдруг в голосе Фенринга появился такой неприятный ледок.
0: «И вот еще что», — сказал граф. «Нам стало известно, что ментат герцога Лето Суфир Хават жив и находится у вас на службе».
1: «Не мог же я позволить себе выбросить на ветер такого ценного человека».
0: «Итак, вы солгали командующему экспедиционным корпусом сардаукаров, когда сообщили о смерти Хавата?»
1: «Это невинная ложь, любезный граф. Просто не хотелось препирательств с этим служакой.
0: А Хават в самом деле был предателем?
1: Бог мой! Нет, разумеется. Это все фальшивый доктор.
0: Барон вдруг почувствовал, что у него взмокла шея.
1: Поймите, Фенринг, я остался без ментата, как вам известно. А я никогда не оставался без ментата. Это в высшей степени неудобно.
0: И как же вы сумели склонить Хавата к сотрудничеству?
1: Его герцог погиб.
0: Барон выдавил улыбку.
1: А опасаться Хавата нечего. Ему введен латентный яд. С пищей он регулярно получает противоядие. Без противоядия яд подействует, и через несколько дней Хават умрет.
0: «Отмените противоядие», — спокойно распорядился граф.
1: «Но Хават полезен».
0: «И знает слишком много такого, чего не должна знать ни одна живая душа».
1: «Не вы ли говорили, что император не боится разоблачений?»
0: «Не советую шутить со мной, барон».
1: «Когда я увижу такой приказ, скрепленный императорской печатью, я выполню его», — отрезал барон. «Приказ, но никак не вашу прихоть».
0: «По-вашему, это прихоть?»
1: «А что же еще?» «Император, между прочим, тоже кое-чем мне обязан, Фенринг. Я избавил его от беспокойного герцога».
0: «Не без помощи некоторого количества сардуукаров».
1: «А где бы еще нашел император такой великий дом, который одел бы этих сардуукаров в свою форму, чтобы скрыть роль его величества в этом деле?»
0: «Он и сам задавался этим вопросом, дорогой барон». Правда, несколько иначе расставляя акценты. Барон внимательно посмотрел в лицо Фенрингу, обратил внимание на закаменевшие мышцы на скулах. Граф явно с трудом сдерживал себя.
1: «Ну-ну, право», — проговорил барон. «Надеюсь, император не думает, что сможет действовать и против меня в полной секретности».
0: «Во всяком случае, он надеется, что в этом не возникнет необходимости».
1: «Неужели император мог подумать, что я ему угрожаю?»
0: Барон добавил в голос подобающую меру гнева и горечи.
1: «Ну-ка, пусть попробует обвинить меня в этом. Да я тогда сам сяду на трон, все еще бия себя в грудь и вопия о том, как меня очернили, оклеветали».
0: Очень сухо и отчужденно граф произнес. «Император верит тому, что видит».
1: «И император посмеет обвинить меня в измене перед всем советом Лансраада?» —
0: спросил барон, затаив дыхание. Он с надеждой ждал ответа «да». Слово «посмеет» к императору неприменимо. Барон резко повернулся в своей силовой подвеске, чтобы скрыть охватившие его чувства.
1: «Это может случиться еще при моей жизни». «Ну, император, да пусть он только выдвинет такое обвинение. Потом, где надо подмазать, где надо надавить, потом великие дома объединятся под моим знаменем, как крестьяне, что в поисках защиты сбегаются к сеньору. Ведь больше всего на свете великие дома боятся именно того, что император начнет натравливать на них своих сардуукаров, уничтожая один дом за другим поодиночке».
0: «Император искренне надеется, что вы не дадите ему повод обвинить вас в измене», — сказал граф. Очень трудно было не дать иронии прозвучать в ответе, оставив лишь обиду, но барону это удалось.
1: «Я всегда был абсолютно лояльным подданным, и ваши слова ранят меня сильнее, чем я мог бы выразить».
0: «Умна-умна», — протянул граф. Барон кивнул, не оборачиваясь. Чуть погодя он сказал:
1: «Пора на арену».
0: «Действительно», — согласился граф. Выйдя из-под шатра тишины, они бок о бок пошли к представителям младших домов, по-прежнему толпившимся у дверей. Где-то медленно раскатился удар колокола, 20 минут до начала.
3: «Младшие дома ждут, что вы поведете их», — кивнул граф на толпу.
1: «Двусмысленности, двусмысленности», — подумал барон.
0: Он поднял голову в очередной раз, любуясь новыми талисманами, повешенными по сторонам входа в зал, бычьей головой и писанным маслом портретом старого герцога Атрейдиса, отца покойного Лета. Непонятно, почему эти трофеи наполняли его какими-то недобрыми предчувствиями.
1: Интересно, какие мысли будили эти талисманы в герцоге Лета, когда висели в его замке сперва на Каладане, а потом на Аракисе, портрет забияки отца и голова убившего его быка?
2: «Человечество знает одну только науку», — проговорил граф, когда они с бароном возглавили шествие и вышли из зала в приемную, узкую комнату с высокими окнами и узорным полом, выложенным белой и пурпурной плиткой.
1: «И что же это за наука?» — спросил барон.
2: «Это наука недовольства», — объяснил граф.
0: Представители младших домов позади, с бараньим выражением на лицах, прислушивавшиеся к беседе принципиала с сановником, подобострастно засмеялись. Впрочем, их смех тут же был заглушен гулом моторов. Пажи распахнули двери на улицу. Там выстроились в ряд наземные машины, над которыми трепетали на ветру флажки. Барон возвысил голос, перекрывая возникший шум.
1: «Надеюсь, мой племянник не разочарует вас сегодня, граф Фенринг».
2: «Я с нетерпением предвкушаю это зрелище», — ответил граф. «Ведь в процесс вербаль всегда необходимо принимать во внимание вопросы родства».
0: Барон от неожиданности застыл, и ему пришлось скрыть это, якобы оступившись на первой ступеньке лестницы. Процесс вербаль. Донесение о преступлении против империи. Но граф хохотнул, превращая скрытую угрозу в шутку, и похлопал барона по руке. Всю дорогу до арены барон, откинувшись на подушке своей машины, подушки были тоже пуленепробиваемыми, искоса рассматривал графа, сидевшего рядом с ним, и размышлял, почему императорский мальчик на посылках счел необходимым отпустить такую именно шутку в присутствии представителей младших домов. Ясно было, что Фенринг редко позволяет себе делать то, что не считает необходимым, или произносит два слова там, где можно обойтись одним, или бросается фразами, лишенными скрытого смысла. Он получил ответ на свой вопрос, когда они уже расселись в золотой ложе над треугольником арены. Трубили трубы, велись вымпелы, зрительские ряды были забиты до отказа. «Дорогой барон», — прошептал граф, склоняясь к самому уху барона, — «вы ведь знаете, что его величество не дал пока официального одобрения вашему выбору наследника, не правда ли?» Потрясенному барону показалось, будто он опять очутился в шатре тишины. Он уставился на Фенринга и как будто даже не видел леди Фенринг, которая прошла сквозь ряды стражи в их ложу. «Именно поэтому я и здесь», — тихо продолжал граф. «Император велел мне выяснить, насколько достойного преемника вы себе выбрали, а вряд ли найдется место лучше, чем арена, выявляющая истинное лицо человека, обычно скрываемое под маской, а?»
1: «Император обещал, что я смогу свободно выбрать себе наследника», — проскрежетал барон.
0: «Посмотрим», — ответил Фенринг, поворачиваясь, чтобы приветствовать леди Фенринг. Та опустилась в кресло, улыбаясь барону, затем она перевела взгляд на посыпанную песком арену, куда как раз вышел затянутый в трико и жилет Фейдраута. Правая рука в черной перчатке сжимала длинный кинжал, в левой юноша держал короткий нож. Левая перчатка была белой. «Белый цвет означает яд, черный — чистоту», — пояснила леди Фенринг графу. «Любопытный обычай, дорогой, не правда ли?»
2: «Согласился граф.

семейных галерей послышались восторженные выкрики, и Фей Драута остановился, приветствуя зрителей и оглядывая их ряды. Кузены, кузины, полубратья, наложницы и несвои. Орущие розовые рты, яркое колыхание одежды и знамен. Фей Драута подумал вдруг, что все эти лица одинаково оживятся при виде крови раба-гладиатора, при виде его собственной крови. Впрочем, он, разумеется, нисколько не сомневался в исходе сегодняшнего боя. Тут была одна только видимость опасности, и все-таки... Фей Драута поднял клинки, подставив их солнечным лучам, салютовал на три стороны арены на старинный манер. Короткий нож, который сжимала обтянутая белой перчаткой рука, белый цвет яда, первым скользнул в ножны. За ним последовал большой кинжал из черной руки. Только сегодня чистый клинок чистым не был. Его секретное оружие, которое должно было принести сегодня полную и абсолютную победу, яд на черном клинке. Он включил щит, а потом замер на несколько мгновений, прислушиваясь к знакомому ощущению. Кожа на лбу будто стянулась, подтверждая, что защита задействована. Это был по-своему волнующий момент, и Фей Драута тянул его, как старый актер, кивая своим бандерильером и в последний раз опытным взглядом проверяя их снаряжение — шипастые сверкающие браслеты, крюки и дротики с развивающимися голубыми.

0: что думает в этот миг барон. Юный болван хочет все-таки, несмотря ни на что, посвятить бой леди Фенринг и вызвать скандал.
1: «Своему дяде и патрону, барону Владимиру Харконену!» — закончил Фейдраута. И с наслаждением увидел, как вздохнул облегченно любимый дядюшка. Снова зазвучала музыка. Теперь это был быстрый марш. Фейдраута с командой подручных трусцой побежали к преддвери, сквозь которую мог пройти только тот, у кого был идентификатор. Фейдраута гордился тем, что он никогда еще не пользовался выходом предусмотрительности и почти никогда не прибегал к помощи подручных, отвлекающих гладиатора. Тем не менее, было неплохо знать, что и запасной выход, и подручные наготове на случай непредвиденной ситуации. Особые планы порой бывали связаны с особыми опасностями. И снова на арену опустилась тишина. Фейдраута повернулся к красной двери, из которой должен был появиться гладиатор. И непростой гладиатор. Изобретенный Суфиром Хаватом план был восхитительно прост и едва ли не бесхитростен, как думал Фейдраута. Раб не будет одурманен, и в этом и есть опасность. Но вместо наркотика в подсознание гладиатора было введено кодовое слово, которое в нужный момент иммобилизует его мышцы. Фейдраута мысленно повторил это слово, произнеся его без звука одними губами — «подонок». Зрители-то подумают, что кто-то провел на арену неодурманенного раба, чтобы тот убил на барона. Причем все тщательно сфабрикованные улики укажут на главного надсмотрщика. Загудели сервомоторы, поднимающие красную дверь. Фейдраута сконцентрировал все свое внимание на двери. Первый момент был во многом решающим. То, как гладиатор выходил на арену, о многом говорило опытному глазу. Все гладиаторы перед выходом должны были получать элакку, появляться на арене подготовленными для убийства, но все равно приходилось следить, как гладиатор держит нож, как готовится к защите, обращает ли внимание на зрителей. Скажем, посадка головы могла дать намек и на его манеру защиты и нападения. Красная дверь резко распахнулась. Из нее выбежал высокий мускулистый человек с гладко выбритой головой и темными глубоко запавшими глазами. Морковный цвет кожи говорил, казалось бы, о том, что раб получил наркотик. Но Фейдраута знал, что это краска. На рабе были зеленые шорты трико и красный пояс полущита. Стрелка на нем указывала влево, показывая, что с этой стороны гладиатор укрыт силовым полем. Кинжал он держал как меч, острием от себя. Было видно, что это опытный боец. Теперь он медленно шел к центру арены, держась к Фейдрауте и его помощникам, стоящему пред двери, защищенным левым боком. «Что-то не нравится мне вид этого парня», — заметил один из бандерильеров. «Вы уверены, что он получил наркотик, милорд?» «Ты же видишь цвет», — коротко ответил Фейдраута. «Да, но держится он как боец», — возразил другой ассистент. Фейдраута сделал два шага вперед, рассматривая раба. «Что у него с рукой?» — спросил кто-то. Фейдраута посмотрел на кровавую царапину на левом предплечье раба. Потом на его руку. Раб указывал ею на рисунок, который он сделал кровью на левом бедре своего зеленого трико. Еще влажный рисунок изображал стилизованный силуэт ястреба. Ястреба! Фейдраута поднял взгляд и встретил запавшие, обведенные темными кругами глаза, горящие ненавистью. «Это же один из бойцов герцога Лета, захваченных нами на Аракисе», — мелькнуло в голове Фейдрауты. «Вовсе не простой гладиатор». По спине на барона пробежал неприятный холодок. «А что, если у Хавата свои виды на сегодняшний бой? Хитрость внутри хитрости, а в ней еще хитрость и еще, а вина падет только на главного надсмотрщика». Старший бандерильер сказал ему на ухо: «Милорд, он мне решительно не нравится. Может, воткнуть ему в правую руку бандерильер?»

0: «Я сам». Фейдраута взял у помощника два длинных тонких дротика с заершенными наконечниками, взвесил их в руке, проверяя балансировку. Обычно бандерили тоже смазывали лаком, но сегодня наркотика на них не было. Скорее всего, старший бандерильер поплатится за это жизнью. Впрочем, все это входило в план.
1: «Вы выйдете из этого испытания героем», — убеждал его Хават. «Вы убьете своего гладиатора в честном поединке, несмотря на измену. Главного надсмотрщика казнят, а его место займет ваш человек».
0: Фейдраута сделал еще 5 шагов к центру арены, театрально растягивая сцену и одновременно пристально изучая противника. К этому времени, по его расчетам, знатоки на трибунах должны были уже сообразить, что что-то не так. Цвет кожи гладиатора был таким, каким ему и следовало быть у одурманенного элаккой человека, но стоял он твердо и не дрожал. Наверняка зрители уже перешептываются. «Смотрите, как он стоит. Он должен быть возбужден, должен нападать или отступать. А он ждет и бережет силы. А он ведь не должен ждать». Фейдраута чувствовал, как растет его собственное волнение. «Пусть даже Хават замыслил измену. С этим рабом я справлюсь. К тому же в этот раз отравлен длинный клинок, а не короткий. Об этом не знает даже Хават».
1: «Эй, Харконнен!» — крикнул раб. «Ты приготовился к смерти?»
0: Мертвая тишина упала на арену. Рабы никогда не бросали вызов. Теперь Фейдраута хорошо видел глаза гладиатора, сверкающие холодной яростью отчаяния. Он видел и то, как тот стоял, свободно, но наготове. И мышцы наготове для победы. Рабский телеграф донес до гладиатора послание Хавата. «У тебя будет реальный шанс убить Набарона». Тут тоже все было по плану. Узкая улыбка раздвинула губы Фейдрауты. Он поднял бандерильи. То, как держался гладиатор, обещало успех их плану.
1: «Хей, хей!»
0: — снова выкликнул раб, подступая еще на 2 шага. «Теперь-то уж никто на трибунах не заблуждается на его счет», — мелькнуло в голове Фейдрауты. Ведь к этому времени вызванный наркотиком страх должен был уже почти сковать гладиатора. Каждое движение должно было говорить одно — раб знает, что надежды для него нет, победить он не может. Он должен быть напуган рассказами о ядах, которые молодой Набарон выбирал для клинка в белой руке. Набарон никогда не убивал быстро. Он любил демонстрировать редкостные яды и мог, например, стоя над корчащейся жертвой, показывать зрителям любопытные побочные эффекты. А в этом рабе страх был, да, но не ужас. Фейдраута высоко поднял бандерильи и кивнул, почти приветствуя противника. Гладиатор атаковал. Его выпад и защита были безукоризненны, едва ли не лучше всего, с чем приходилось сталкиваться в Фейдрауте. Удар был точно рассчитан, еще на волос в сторону, и клинок рассек бы сухожилие на ноге Набарона. Фейдраута танцующим движением отскочил в сторону, а в предплечье раба осталось торчать бандерилья. Крючковатые зубья наконечника глубоко засели в теле. Теперь гладиатор мог бы выдернуть бандерилью только вместе с сухожилиями. По галереям прокатилось дружное «Ах!». Этот звук воодушевил Фейдрауту. Он прекрасно представлял себе, что испытывает сейчас дядюшка, восседающий в ложе с фенрингами. Вмешаться в поединок он не мог, при свидетелях приходилось считаться с приличиями. События же на арене барон мог истолковать только совершенно однозначно, как угрозу себе. Раб отступил назад, зажал нож в зубах и примотал бандерилью к руке ее же лентой. «Я и не чувствую этой иголки!» — крикнул он и снова пошел левым боком вперед, подняв кинжал. Он изогнул тело назад, чтобы максимально прикрыться щитом. Это тоже не ускользнуло от внимания зрителей. Из семейных лож послышались восклицания. Ассистенты Фейдрауты тоже кричали, спрашивали, не нужна ли их помощь, но Фейдраута жестом велел им оставаться у преддвери. «Я им устрою такое представление, какого они еще не видели», — думал Фейдраута. «Не просто убийство практически беззащитного раба, во время которого можно спокойно сидеть и обсуждать достоинства стиля. Это их проймет до самых кишок. А когда я стану бароном, они будут помнить этот день и бояться меня». Фейдраута медленно отходил перед наступающим по крабье противником. Под ногами поскрипывал песок. Он слышал, как тяжело хватает воздух раб, чувствовал запах собственного пота и более слабый запах крови раба. Набарон отступил еще немного, развернулся вправо и изготовил вторую бандерилью. Раб отскочил в сторону. Фейдраута сделал вид, будто оступился, на галереях вскрикнули. Раб опять бросился вперед. «Боги, что за боец?» — мелькнуло в голове Фейдрауты, когда он ушел от удара. Его спасла только юношеская ловкость, но второй дротик вонзился в дельтовидную мышцу правой руки раба. Галереи разразились восторженными криками. «А-а-а! Теперь они мной восхищаются!» — подумал Фейдраута. Как и предсказывал Хават, в голосах зрителей звучал буйный восторг. Набарон мрачно усмехнулся про себя, вспомнив слова ментата. «Враг, которым восхищаешься, страшит больше». Фейдраута быстро отошел к центру арены. Здесь его было лучше видно всем зрителям. Он изготовил длинный кинжал и, пригнувшись, ждал атаки раба. Тот не заставил себя ждать. Помедлив лишь столько, сколько было необходимо, чтобы прикрутить к руке вторую бандерилью, он устремился за своим врагом. «Пусть семейка полюбуется», — думал Фейдраута. «Я их враг, и пусть они запомнят меня вот таким». Он вытащил и короткий нож.
1: «Я не боюсь тебя, харконненская свинья!» — крикнул гладиатор. «Все ваши пытки — ничто для мертвого! А я могу умереть от собственного клинка, прежде чем надсмотрщик прикоснется ко мне, и я захвачу тебя с собой!» Фейдраута криво ухмыльнулся и выставил длинный клинок, отравленный. «Попробуй-ка вот это!» — сказал он, делая выпад коротким ножом. Гладиатор развернул свои клинки ножницами, приняв на них в захват нож Набарона. Нож, который сжимал рука в белой перчатке, и значит, тот, который по традиции должен был быть отравлен. «Ты сдохнешь, Харконнен!» — воскликнул, задыхаясь, гладиатор. Они, напряженно борясь, боком двигались по арене. Щит Фейдрауты коснулся гладиаторского полущита, и вместе соприкосновения вспыхнуло голубоватое свечение. Запахло озоном от работы силовых генераторов. «И сдохнешь от собственного яда!» — прорычал раб. Он понемногу начал поворачивать затянутую в белое руку, приближая к врагу острие отравленного, как он думал, клинка. «Ну, пусть посмотрят», — подумал Фейдраута и ударил длинным кинжалом. И ощутил, как тот попал на примотанную к руке противника бандерилью, не причинив тому никакого вреда. На мгновение Фейдраута почувствовал отчаяние. Кто бы мог подумать, что завершенные дротики помогут рабу, а они послужили ему дополнительной защитой, и как он силен! Короткий клинок, собственный клинок, неумолимо приближался, и Фейдрауте невольно пришло в голову, что умереть ведь можно и на чистом, неотравленном клинке. «Подонок!» — выдохнул он. Кодовое слово. Заложенная в подсознание программа сработала. Мышцы раба расслабились. Лишь на миг. Но в Фейдрауте этого было достаточно. Он оттолкнулся от противника, открыв между ним и собой достаточно места для длинного клинка, который метнулся вперед и прочертил алую линию на груди раба. Этот яд начинал действовать мгновенно, вызывая сначала сильную боль. Раб отшатнулся назад, спотыкаясь, попятился. «Пусть любуются родственнички», — думал ликующий Фейдраута. «Пусть-ка обдумают увиденное. Этот раб пытался повернуть против меня клинок, который он считал отравленным. Заодно пусть поразмыслят, как попал на арену этот раб и кто подготовил его к попытке так вот убить меня. И пусть навсегда запомнят, что им никогда не удастся угадать, в какой руке у меня отравленный клинок».
0: Фейдраута стоял молча и неподвижно, наблюдая за замедленными движениями раба, в которых проступали нерешительность и колебания. На лице у него ясно для всех было написано «Смерть». Раб знал, что с ним сделали, и знал, как. Яд был не на том клинке. «Ты!» — простонал гладиатор. Фейдраута отступил, чтобы не мешать смерти. Парализующий наркотик в составе яда еще не полностью подействовал, но замедленные движения гладиатора говорили, что он уже делает свое дело. Раб, пошатываясь, двинулся вперед, как будто его тянула невидимая нить. Один медленный, неуверенный шаг, другой, третий. Каждый шаг был единственным во вселенной для умирающего раба. Он все еще сжимал нож, но его острие дрожало.
1: «Однажды кто-то из нас убьет тебя», — выдохнул он.
0: Его рот печально скривился. Он осел, затем тело его напряглось, и он рухнул на песок лицом вниз, откатившись от Фейдрауты. В гробовой тишине Фейдраута подошел к телу и носком своего мягкого башмака перевернул его на спину, чтобы зрители могли насладиться видом судорожных гримас, вызванных ядом. Но гладиатор был мертв. В его груди торчал его же собственный нож. Несмотря на разочарование, Фейдраута испытал даже какое-то восхищение. Каких же усилий стоило рабу преодолеть паралич, чтобы убить себя? Но вместе с восхищением пришло и понимание, вот чего действительно стоит бояться. То, что делает человека сверхчеловеком, ужасно. Фейдраута не успел додумать эту мысль, как услышал взрыв ликования на галереях. Зрители самозабвенно кричали и хлопали. Он повернулся и поднял взгляд. Да, все ликовали, кроме барона, который сидел напряженно, обдумывая что-то, взявшись за подбородок. И кроме Фенрингов. Граф и его леди пристально смотрели на Фейдраута, пряча свои мысли и чувства под улыбками. Граф Фенринг повернулся к своей наложнице.
2: «А, находчивый молодой человек. Не правда ли, дорогая?»
3: «Да, его синаптические реакции весьма быстры», — согласилась та.
0: Барон посмотрел на нее, на графа, опять на арену. В его голове стучало: «Если можно так близко подобраться к кому-то из моих родичей». Ярость начала вытеснять гнев. «Нынешней же ночью главный надсмотрщик будет зажарен на медленном огне. Ну а если окажется, что граф и его наложница как-то в этом замешаны...» Фейдраута видел, что в баронской ложе произошел обмен репликами, но, конечно, ничего не слышал. Все звуки утонули в доносившемся со всех сторон ритмичном топоте и крике: «Голову! Голову! Голову! Голову!» Барон нахмурился, видя, с каким выражением повернулся к нему Фейдраута. С трудом скрывая свое бешенство, барон вяло махнул в сторону стоящего над поверженным рабом племянника.
1: «Пусть отдадут мальчику голову, он заслужил ее», вскрыв предательство главного надсмотрщика.
0: Фейдраута видел этот жест. «Они считают, что эта голова — подходящая награда для меня? Что ж, я покажу им, что думаю об этом». Он увидел помощников, приближающихся с анатомической пилой, чтобы отделить почетный трофей, и жестом велел им удалиться. Фейдраута сердито повторил свой жест, склонился над телом и сложил руки гладиатора под рукоятью торчащего у него в груди ножа. Затем выдернул нож и вложил его в бессильные ладони. Это заняло всего несколько секунд. Затем Фейдраута выпрямился и подозвал помощников. «Похороните этого раба, как он есть, с ножом в руках», — велел он. «Он заслужил это». В золоченой ложе граф наклонился к уху барона.
3: «Великолепный жест», — сказал он. «Подлинное рыцарство. У вашего племянника есть не только храбрость, но и умение держать себя».
1: «Но он оскорбляет публику, отказываясь от головы», — проворчал барон.
3: «Вовсе нет», — возразила графиня Фенринг, поднимаясь и оглядывая галереи. Барон залюбовался линией шеи. Как великолепно лежат на ней мышцы, совсем как у мальчика. «Им понравился поступок вашего племянника», — улыбнулась леди Фенринг.
0: Наконец и в самых верхних рядах поняли, что сделал Фейдраута. Увидели, что слуги уносят тело невредимым. Барон следил за зрителями.
3: «Да, она сказала верно. Люди, словно обезумев, восторженно кричали, топали и хлопали друг друга по спине, по плечам». Барон устало произнес.
1: «Я должен объявить большой праздник. Нельзя отпускать их вот так, возбужденных с нерастраченной энергией. Они должны видеть, что я разделяю их восторг».
0: Он махнул страже, и слуга над ложей приспустил и вновь поднял оранжевый харконненский вымпел. Раз, и другой, и третий. Сигнал к празднику. Фейдраута пересек арену, вернул кинжалы в ножны и, опустив руки, встал перед золотой ложей. Перекрывая неутихающий рев толпы, он крикнул: «Празднуем, дядя!»
3: Шум начал понемногу стихать. Зрители увидели, что правитель говорит с племянником-победителем.
1: «Да, Фейд, праздник в твою честь!» — крикнул в ответ барон.
0: И в подтверждение велел повторить сигнал. Напротив ложи были отключены барьеры предусмотрительности. Какие-то молодые люди спрыгивали на арену и бежали к Фейдрауте.
3: «Вы распорядились снять предбарьеры, барон?» — спросил граф.
1: «Ничего. Никто не причинит парню вреда», — отмахнулся барон. «Он сегодня герой».
0: Первый из бегущих достиг Фейдрауты, поднял его на плечи и понес вокруг арены.
1: Нынче ночью он мог бы бродить по самым бедным трущобам Харко без оружия и без щита, — сказал барон. Они разделят с ним последний кусок и последний глоток, лишь бы оказаться рядом с благородным победителем.
0: Барон с усилием поднял себя из кресла, перенес вес на силовую подвеску.
1: «Прошу простить меня, совершенно безотлагательные дела требуют моего присутствия. Стража проводит вас во дворец».
0: Граф тоже поднялся, поклонился.
2: «Разумеется, барон, мы с нетерпением предвкушаем праздник, и я никогда еще не видел праздника у Харконненов».
1: «Да», — сказал барон, — «праздник».
0: Он повернулся. Стража окружила его плотным кольцом, и он вышел из ложи через свой личный выход. Капитан стражи поклонился графу. «Какие будут приказания, милорд?»
2: «Мы, пожалуй, подождем, пока разойдется толпа».
0: «Слушаю, милорд». Прежде чем повернуться, охранник отступил в поклоне на три шага. Граф Фенринг склонился к своей леди и на их тайном мычащем языке спросил: «Ты видела, разумеется?» Она ответила, пользуясь тем же кодом. Мальчишка знал, что гладиатор будет одурманен. В какой-то момент он действительно испугался, но не удивился. «Все было подстроено», — сказал он. «Весь этот спектакль, несомненно». «И тут пахнет хаватом. И еще как!» «Сегодня я требовал, чтобы барон уничтожил хавата. Это была твоя ошибка, дорогой. Теперь я и сам это вижу. Похоже, довольно скоро у Харконненов может оказаться новый барон. Если Хават задумал именно это...»
2: «Да, это стоит проверить», — кивнула леди Фенрин.
0: «Молодым будет легче управлять. Нам — да, после сегодняшней ночи.
3: Думаю, ты не ожидаешь особых проблем и соблазнишь его без труда, моя маленькая племенная кобылка. Конечно, любимый, ты же видел, какими глазами он смотрел на меня. Да, и теперь я понимаю, почему нам надо сохранить его гены».
0: «Разумеется. И нам придется установить над ним контроль. Я заложу на глубинных уровнях его подсознания необходимые кодовые фразы, с помощью которых мы сможем в нужный момент согнуть его, воздействуя на его прана и бинду-систему. И мы покинем планету как можно скорее, как только ты будешь уверена в успехе». Ее передернуло.
3: ни минуты лишней. Я никак не хотела бы вынашивать ребенка в этом ужасном месте».
0: «Чего только не приходится делать во имя человечества», — вздохнул граф.
3: «Тебе легко говорить. Тем не менее и мне пришлось перебороть кое-какие старые предрассудки», — заметил граф. «Даже не старые, вечные. Бедненький». Она потрепала его по щеке.
0: «Но ты же знаешь, это единственный надежный способ сохранить генетическую линию».
3: «Я прекрасно понимаю, что мы делаем и для чего», — сухо ответил он.
0: «Не думаю, что мы потерпим неудачу», — сказала она.
3: «Вина начинается с ощущения неудачи», — напомнил граф.
0: «При чем здесь вина?» — возразила она.
3: «Гипнолегация психики Фейдраута, его ребенок в моем чреве и домой».
0: «Этот его дядя», — пробормотал граф.
3: «Тебе приходилось когда-либо видеть настолько искаженную душу?»
0: «Свиреп, свиреп», — ответила она.
3: «Но племянничек вполне может перещеголять дядюшку».
0: «Спасибо за это все тому же дядюшке. Подумать только, кем мог бы стать этот парнишка при другом воспитании? Например, если бы его воспитывали в духе кодекса Атрейдисов».
3: «Да, грустно», — согласилась она.
0: «Если бы можно было сохранить и юного Атрейдиса, и этого парня. Судя по всему, что я слышал о Пауле Атрейдисе, чудесный был парнишка. Великолепный результат хорошей наследственности и правильного воспитания».
3: Он покачал головой.
0: «Впрочем, не стоит тратить скорбь на неудачников. Как говорится, пусть неудачник плачет».
3: «У Бена Гессерит есть поговорка», — начала леди Фенринг.
0: «У вас по любому поводу есть поговорка», — отмахнулся граф.
3: «Но это тебе понравится», — пообещала она. «Вот послушай, не записывай человека в покойники, пока сам не увидел труп. И помни, что даже тогда можно ошибиться».
4: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Во времени размышлений Муаддиб говорит нам, что по-настоящему образование его началось лишь тогда, когда он впервые столкнулся с тяготами аракийской жизни. Он учился шестовать песок, читая по шестам надвигающиеся изменения погоды. Он учился понимать колючий язык ветра, иглами впивающегося в кожу. Узнавал, как зудит нос от песчаной чесотки и как собирать и сохранять бесценную влагу, которую теряет тело. Когда же глаза его вобрали в себя синеву и бада, он познал суть Чакобсы. Предисловие Стилгера к книге «Принцессы Ирулан. Муаддиб. Человек». Отряд Стилгера, возвращавшийся в Сиеч с двумя подобранными в пустыне беглецами, поднялся из котловины под ущербным светом первой луны. Развивались полы бурнусов, фримены почуяли запах дома и заторопились. Серая предрассветная полоска была ярче всего над теми зубцами изломанного горизонта, которые во фрименском календаре горизонтов отмечали середину осени, капрок, месяц Козерога. Подножие скального барьера было усеяно сухими листьями, принесенными ветром. Тут их и собирали дети Сиетча. Но шаги фрименов Стилгера были неотличимы от естественных звуков ночной пустыни. Разве только изредка оступавшиеся Пауль и Джессика выдавали себя. Пауль стер со лба запекшуюся с потом пыль. В этот миг кто-то подергал его за рукав, и он услышал шепот Чани.
1: «Ты что, забыл, что я тебе говорила? Капюшон надо натянуть на лоб до самых глаз. Ты теряешь влагу».
0: Кто-то позади шепотом призвал к молчанию.
1: «Пустыня слышит вас».
0: Где-то высоко над ними в скалах чирикнула птица. Отряд остановился, и Пауль почувствовал повисшее в воздухе напряжение. Через камень передалось тихое постукивание, не громче, чем могли бы прозвучать прыжки мыши, и снова короткий, тихий птичий крик. По отряду прошло движение. Снова протопала по песку мышь, и снова чирикнула птица. Отряд продолжал подниматься по скальной расщелине, но теперь фримены шли, затаив дыхание. Это насторожило Пауля. Кроме того, он заметил, что фримены как-то странно посматривают на Чани, а та словно ушла в себя. Теперь они ступали по скале, шелестели полы одежд, фримены, казалось, позволили себе слегка расслабиться, но между ними и Чани по-прежнему лежала какая-то дистанция. Пауль шагал за казавшейся тенью фигурой, стараясь не отставать. Вверх по ступенькам, поворот, опять ступеньки, в открывшийся перед ними туннель, мимо двух дверей с влагоизоляцией и, наконец, по узкому, высеченному в желтом камне коридору, освещенному шарами плавающих ламп. Фримены вокруг откидывали капюшоны, вынимали носовые фильтры и глубоко, облегченно дышали. Кто-то даже вздохнул. Пауль поискал взглядом Чани, но та куда-то исчезла. Со всех сторон его плотно окружала толпа закутанных в бурнусы людей. Кто-то толкнул его и сказал: «Извини, Усул, ну толпа, вот так всегда». С левой стороны к Паулю повернулось узкое бородатое лицо. «Фарок», — вспомнил Пауль. Темные круги вокруг глубоко посаженных темно-синих глаз — и сами глаза оказались в желтом свете еще темнее. «Сбрось капюшон, Усул», — сказал Фарок. «Ты дома». Он помог Паулю расстегнуть застежки капюшона, освободил вокруг него немного места, работая локтями. Пауль выдернул из носа фильтры, откинул маску со рта. На него обрушился царивший здесь тяжелый запах немытых тел, побочных продуктов переработки отходов, кислая вонь затхлого жилья, а надо всем этим царил крепкий аромат пряности.
2: «Чего мы ждем, Фарок?» — спросил Пауль.
0: «Я думаю, мы ждем преподобную мать, ты же слышал сообщение. Бедная Чани».
2: «Бедная Чани», — повторил про себя Пауль.
0: Он опять огляделся, пытаясь найти ее, а заодно и мать, которая тоже запропастилась куда-то в этой толчее. Фарок глубоко вдохнул воздух Сиетча. «Запахи дома», — проговорил он. Пауль видел, что Фарок и в самом деле наслаждается этой кошмарной вонью. Фриман говорил о запахах дома без малейшей иронии. Где-то неподалеку кашлянула мать. «Да, богат запах твоего Сиетча, Стилгар. Судя по нему, вы много работаете с пряностью, делаете бумагу, пластик и, кажется, химическую взрывчатку, верно?»
1: «И ты узнала все это только по запаху?» — изумился кто-то.
0: А Пауль понял, что мать говорит это специально для него, чтобы он скорее смирился с ударом по его обонянию. Где-то впереди поднялось движение, по отряду прокатился глубокий вздох. Люди втягивали воздух и задерживали дыхание.
1: Приглушенные голоса повторяли: «Так это правда. Лиет мертв. Лиет», — подумал Пауль. И вспомнил Чани, дочь Лиета.
0: Детали мозаики складывались в картину. Лиетом Фримы называли планетолога. Пауль взглянул на Фарока.
1: «Это тот самый Лиет, которого звали еще Кинес?»
0: «Лиет один», — сухо ответил Фарок. Пауль повернулся, невидяще посмотрел в чью-то спину под бурнусом. «Итак, Лиет Кинес мертв».
1: «Очередная харконненская подлость», — с ненавистью прошептал кто-то. «Они представили это несчастным случаем. Якобы после аварии топтера он сгинул в пустыне».
0: Пауля жег гнев. Человек, который стал им другом, который спас их от харконненских убийц, который разослал своих фрименов искать в пустыне двоих беглецов, этот человек стал еще одной жертвой харконненов.
1: «Усул жаждет мести?» — спросил Фарок.
0: Но раньше, чем Пауль успел ответить ему, кто-то негромко позвал, и отряд, унося его с собой, двинулся вперед в более просторный зал. Пауль оказался лицом к лицу со Стилгаром и незнакомой женщиной, одетой в свободное ниспадающее одеяние, ярко-оранжевое с зеленым. Руки женщины до плеч были открыты, десятикомба на ней не было, а кожа была светло-оливковая. Черные волосы над высоким лбом, зачесанные назад, подчеркивали острые скулы, орлиный нос и глубину темно-синих глаз. Женщина повернулась к нему, и Пауль увидел в ее ушах золотые кольца, на которых были нанизаны водяные мерки.
1: «Что, и вот этот одолел моего Джамиса?» — яростно спросила она.
3: «Тихо, Хара», — одернул ее Стилгар. «Джамис виноват сам. Это он объявил Тахади Аль-Бурхан».
1: «Да он же мальчишка!» — возмущенно сказала она, и, звеня кольцами, резко потрясла головой. «Подумать только! Моих детей сделал сиротами другой ребенок! Нет, это была случайность!»
3: «Усул, сколько тебе лет?» — спросил Стилгар.
0: 15 стандартных», — ответил Пауль. Стилгар обвел глазами своих людей.
3: «Кто-нибудь из вас рискнет бросить мне вызов?»
0: Никто не ответил. Тогда Стилгар снова посмотрел на женщину.
3: «А я сам не вызвал бы его, по крайней мере, пока не овладею его искусством боя».
0: Она тоже посмотрела вождю в глаза.
3: «Но ты видала новую женщину, которую Чани повела к преподобной матери?» — медленно сказал Стилгар. «Так вот, она Саядина не свой, и мать этого парня. И мать, и сын в совершенстве владеют искусством колдовского боя».
1: «Лисан Аль-Гаиб», — прошептала потрясенная женщина и с благоговением посмотрела на Пауля.
3: «Опять эта легенда», — подумал тот. «Возможно», — сдержанно сказал Стилгар. «Впрочем, это пока не проверено». Он обратился к юноше. «Усул, по нашим законам теперь ты в ответе за женщину Джамиса, вот за нее, и за двоих ее сыновей. Его Яли, то есть его жилище, теперь твое. К тебе переходит его кофейный прибор, и вот она, его женщина».
0: Пауль разглядывал женщину. «Почему она не горюет о муже?» — думал он. «Почему в ней нет ненависти ко мне?» Тут он увидел вдруг, что все фримены внимательно на него смотрят, ожидая чего-то. Кто-то прошептал. «У нас есть еще дела. Скажи скорее, как ты принимаешь ее?»
3: Стилгар пояснил. «Как ты возьмешь ее? Как женщину или как служанку?»
0: Хара подняла руки, повернулась вокруг себя. «Я еще молода, Усул. Говорят, что я выгляжу не старше, чем когда я жила с Джоффом. Это до того, как Джамис его убил».
3: «Джамис убил соперника, чтобы получить ее», — решил Пауль. А вслух спросил. «Если я возьму ее как служанку, могу я потом когда-нибудь изменить это решение?»
0: «У тебя на это есть год», — ответил Стилгар. «А после того она свободна и вольна сама решать для себя. Впрочем, и ты можешь освободить ее, когда пожелаешь. Но как бы то ни было, весь этот год ты отвечаешь за нее. И всегда на тебе останется также и часть ответственности за ее сыновей».
3: «Принимаю ее как служанку», — объявил Пауль.
0: Хара топнула ногой и возмущенно передернула плечами. «Но я же молода!»
3: А Стилгар, одобрительно посмотрев на Пауля, сказал, «Осмотрительность — большое достоинство для того, кому суждено быть вождем».
0: «Но я же молода!» — повторила возмущенная Хара.
3: «Замолчи, женщина!» — оборвал ее Стилгар. «Что должно быть, то будет. Проводи Усула в его жилище и следи, чтобы у него всегда была смена свежей одежды и место отдыха».
0: «Ух!» Только и ответила Сара. Пауль уже достаточно изучил ее, пользуясь приемами Бена Гессерит, чтобы составить о ней кое-какое представление. Он также чувствовал нетерпение фрименов, понимал, что они с Харой всех задерживают. Он не знал, можно ли спросить, где сейчас мать и Чани. Впрочем, Стилгар явно нервничал, и Пауль решил, что такой вопрос был бы ошибкой. Поэтому он просто повернулся к Харе и тоном и вибрациями в голосе, усиливая ее страх и почтительное волнение, приказал: «Веди меня в жилище, Хара, а о твоей молодости поговорим в другой раз».
3: Она отступила на два шага, бросив на Стилгара испуганный взгляд.
1: «У него колдовской голос!» — сипло пробормотала она.
0: «Стилгар», — сказал Пауль, — «я в неоплатном долгу перед отцом Чани. Если я могу что-то...»
3: «Это решит совет», — ответил Стилгар. «Ты сможешь сказать ему об этом».
0: Он кивнул, давая понять, что все свободны, и вышел сам. За ним последовали остальные. Пауль взял Хару за руку, рука у нее была холодная и дрожала.
3: «Я не обижу тебя, Хара», — мягко сказал он. «Ну, покажи мне свой дом». Он говорил теперь с успокаивающими нотками в голосе.
1: «Ты ведь не выгонишь меня через год?» — спросила она. «Я ведь и сама знаю, что уже не так молода, как когда-то».
0: «Пока я жив, у тебя всегда будет место рядом со мной», — ответил он, выпуская ее руку.
3: «Так где наше жилище?»
0: Она повернулась и повела его по коридору. Дойдя до перекрестка с широким, освещенным подвешенными через равные промежутки желтыми шарами ламп, они свернули направо. Пол был гладким, чисто выметенным. Пауль поравнялся с ней, взглянул на орлиный профиль.
3: «Так ты не испытываешь ко мне ненависти, Хара?» — спросил он.
0: «Почему я должна ненавидеть тебя?» Она кивнула каким-то детям, глазевшим на них из бокового прохода. Пол там был выше, чем в том коридоре, по которому шли они с Харой. За спинами детей маячили сквозь полупрозрачные занавески фигуры взрослых.
3: «Ну, я победил Джамиса».
0: «Стилгар сказал, что обряд соблюден, и ты друг Джамиса». Она искоса посмотрела на Пауля.
3: «Стилгар сказал еще, что ты отдал влагу мертвому. Это правда?»
0: «Да».
1: «Это больше, чем сделаю, чем могу сделать я».
3: «Разве ты не оплачешь его?»
1: «Оплачу,
3: когда придет время плача».
0: Они миновали арку. За ней Пауль увидел ярко освещенное помещение. Мужчин и женщин, работающих у каких-то машин, установленных на станинах-амортизаторах. Казалось, они очень торопятся.
3: «Что они делают?» — спросил Пауль.
0: Она глянула через плечо на арку. Это пластиковое производство. Они спешат закончить норму перед тем, как мы уйдем. Для посадок нам нужно много влагосборников».
3: «Уйдем?»
0: «Ну да. Пока эти убийцы не перестанут преследовать нас. Или пока наша земля не будет очищена от них».
3: Пауль споткнулся. Этот миг. Он вспомнил вдруг какой-то фрагмент. Картинка из его пророческих видений. Но она была какой-то не такой, смещенной, как предмонтажная склейка фильма. Кусочки пророческой памяти не вполне совпадали с реальностью.
0: «Сардаукары охотятся за нами», — сказал он.
3: «Они немногое найдут. Разве что 1-2 покинутых Сиетча», — ответила она. «И еще они найдут в песках свою смерть. Многие из них».
0: «А это место они найдут?»
3: «Найдут, наверное».
0: «А мы тратим время на...» Он мотнул головой в сторону оставшегося уже далеко позади цеха. «На производство влагосборников? Посадки ведь не прекращаются. Кстати, что такое влагосборники?» Она потрясенно посмотрела на него. «Вас что, ничему не учат? Там, откуда ты пришел. О влагосборниках во всяком случае не учат». «Хай!» — изумленно воскликнула она, сумев вложить в короткое междометие целую фразу. «Ладно, все-таки, что это такое? А как, по-твоему, могут существовать все кусты и травы в этом эрге, когда мы уходим отсюда? Каждое растение с особым бережением высажено в лунку, заполненную гладкими кусочками хромопласта яйцевидной формы. На свету они белеют. Если взглянуть с высоты, можно увидеть, как они блестят. Белый цвет отражает. Но когда праотец солнца покидает небосклон, влагосборники в темноте вновь становятся прозрачными и очень быстро остывают. Тогда на поверхности конденсируется влага из воздуха. Эта влага стекает на дно лунки, поддерживая жизнь растения». «Влагосборники», — пробормотал он, пораженный красивой простотой решения.
3: «В подобающее время я оплачу Джамиса», — сказала она, как будто этот вопрос не давал ей покоя. «Он был хорошим человеком, хоть и скорым на гнев, хорошим добытчиком, а с детьми просто чудо. И не делал различия между сыном Джоффа, моим первенцем, и своим собственным. Они для него были равны».
0: Она искательно посмотрела на Пауля.
3: «А ты?
0: А для тебя, Усул?»
3: «Перед нами такая проблема не стоит».
0: «Но если...»
3: «Хара!» Он сказал это так резко, что она отпрянула. Они миновали еще один ярко освещенный зал. «А тут что делают?»
0: «Чинят ткацкое оборудование. Но сегодня ночью оно должно быть уже демонтировано». Хара махнула рукой на уходящий влево тоннель.
3: «А там подальше производство пищи и ремонт 10 комбов».
0: Взглянув на Паулю, она добавила:
3: «Твой-то комб на вид еще новый. Но если надо что-то починить, так я сумею неплохо справиться. Я время от времени работаю в цеху».
0: Теперь навстречу им попадались люди, а дверные проемы слева и справа встречались все чаще. Прошла целая вереница мужчин и женщин, нагруженных тяжело булькающими тюками, от которых исходил сильный запах пряности.
3: «Нашей воды они не получат», — сказала Хара, — «и пряности мне достанется, уж будь уверен».
0: Пауль смотрел на проемы в стенах тоннеля, замечая ковры на высоких порогах, комнаты, драпированные яркими тканями, горы подушек на полу. При их приближении сидевшие там замолкали и провожали их откровенно любопытными взглядами.
1: «Все удивляются, как ты победил Джамиса», — пояснила Хара.
3: «Думаю, когда мы переселимся в Новый Сиеч, тебе придется еще доказывать свою силу».
0: «Я не люблю убивать», — ответил он.
1: «Стилгар так и сказал», — пробормотала она, однако в ее голосе звучало недоверие.
0: Впереди послышался новый звук. Хор пронзительных тонких голосов нараспев повторял что-то. Они подошли к новому проходу, гораздо более широкому, чем все предыдущие. Пауль замедлил шаг, заглянул внутрь. Там, на устилавших пол, бордовых коврах сидели, скрестив ноги, дети. Комната была полна ими. У доски, висевшей на дальней стене, стояла женщина, закутанная в желтую тогу, с указкой-проектором в руке. Доска была испещрена рисунками, кругами, углами, треугольниками и кривыми, волнистыми линиями и квадратами, дугами, рассеченными параллельными линиями. Женщина указывала то на один, то на другой рисунок так быстро, как только могла переводить луч указки, а дети хором называли условные знаки, стараясь поспеть за движением руки. Пауль прислушивался на ходу. «Дерево!» — звучали детские голоса. «Дерево, трава, дюна, ветер, гора, холм, огонь, молния, скала, скалы, пыль, песок, жара, укрытие, жара, полный, зима, холод, пустой, эрозия, лето, пещера, день, напряжение, луна, ночь, капрок, песчаный прилив, склон, посадки, связующее вещество». «И в такое время у вас учатся?» — удивился Пауль. Лицо ее омрачилось, в голосе послышалась горечь. «Лиет говорил, что в обучении нельзя терять ни минуты. Лиет умер, но мы не можем забывать его и его наставлений, ибо таков путь Чакобсы». Она подошла к проему в левой стене коридора, раздвинула полупрозрачные оранжевые шторы и отошла в сторону, пропуская Пауля. «Твой Яли ждет тебя, Усул». Пауль стоял, не решаясь переступить порог. Он вдруг ощутил, что не хочет оставаться один на один с этой женщиной. Он чувствовал, что теперь его окружает чужая жизнь, и войти в нее можно, лишь приняв ее идеи и ценности как данность. Этот фрименский мир хотел поймать его, уловить в сети своих путей, и в этих сетях, на этих путях его ждал, он знал это, безумный джихад, война за веру, война, которой надо было избежать любой ценой. «Это твой Яли», — повторила Хара. «Чего же ты ждешь?» Пауль кивнул и шагнул вперед. Отвел в сторону с противоположного от Хары края штору, почувствовав, что в ткань вплетены металлические волокна. Они вошли в короткий коридор, а затем оказались в большой метров 6 на 6 квадратной комнате. Полы устелены толстыми синими коврами, синие с зеленым драпировки закрывают камень стен, а под затянутым желтой тканью потолком покачиваются отрегулированные на мягкий желтый свет плавающие лампы. Все вместе создавало подобие древнего шатра. Хара встала перед ним, подбоченясь левой рукой, и изучала его лицо. «Дети сейчас у подруги», — сказала она. «Они придут позже». Пауль чувствовал себя неловко и, чтобы скрыть смущение, огляделся вокруг. Тонкие занавеси справа прикрывали вход в другую комнату побольше, со сложенными вдоль стен горами подушек. Из воздуховода тянуло легким ветерком, сама вентиляционная решетка была хитроумно замаскирована узором драпировок. «Хочешь, чтобы я помогла тебе снять десятиком?» — спросила Хара. «Нет, спасибо». «Может, принести поесть?» «Да». «В соседней комнате дверь в туалет-регенератор», — показала она. «Удобно пользоваться им, когда не носишь десятикомп». «Ты говорила, что мы должны будем покинуть Сиеч», — вспомнил Пауль. «Разве не надо собирать вещи и всякое такое?» «Успеем, когда придет время», — спокойно ответила она. «Пока что эти мясники еще не добрались до нашей зоны». Она опять нерешительно посмотрела ему в лицо. «В чем дело?» — строго спросил он. «Твои глаза не глаза Ибада», — проговорила Хара. «Это так странно и необычно. И притом их и непривлекательными не назовешь». «Принеси поесть», — буркнул он. «Я проголодался». Она улыбнулась ему понимающей женской улыбкой, от которой Паулю стало немного не по себе. «Я твоя служанка», — сказала она, грациозно повернулась и поднырнула под плотные занавеси, за которыми открылся на миг еще один узкий проход. Потом занавеси опять упали. Пауль, сердясь на себя, откинул тонкую занавеску и прошел направо, в большую комнату. Мгновение он стоял в нерешительности. Он думал, где Чани. Чани, потерявшая отца. «Это у нас общее», — подумал он. Со стороны улицы, внешнего коридора, раздался протяжный крик, приглушенный занавесями. Потом крик повторился, теперь кричавший отошел дальше. И опять? Наконец Пауль понял, что это просто выкликают время. Действительно, он же не видал здесь часов. Тут он почувствовал слабый запах горящих веток криозотового кустарника, пробивавшийся сквозь вездесущую вонь сиетча. Пауль осознал, что уже немного привык к этому насилию над своим обонянием. Он вновь подумал о матери. О том, как войдет она в изменяющуюся, путающуюся картину будущего, и какое место отведено там для его нерожденной еще сестры. Изменчивые струи времени плясали вокруг. Пауль резко потряс головой и постарался сосредоточиться на признаках, говоривших о глубине и силе принимающей его фриманской культуры. Культуры, не лишенной некоторых странностей. Но в пещерах, в этой комнате было нечто, расходившееся с его пророческими видениями куда сильнее, чем все, с чем он сталкивался уже на этой планете. Здесь, например, не было ядоискателя. И в пещерном укрытии он тоже не заметил никаких признаков его применения. И тем не менее он чуял запахи ядов в сложном коктейле здешней вони, сильных ядов и широко распространенных. Прошуршали занавеси. Пауль подумал, что это вернулось с едой Хара, и обернулся. Но в дверном проеме с откинутой драпировкой стояла не Хара, а двое мальчишек, наверное, 9 и 10 лет, жадно разглядывавшие его. У каждого висел на поясе маленький крис в форме кинжала, мальчики держали руки на рукоятях своих ножей. И Пауль вспомнил, что о фриманах рассказывают, что их дети сражаются так же яростно, как и взрослые.

0: Руки машут, торопятся губы, мысли кипят в потоке слов, а глаза пожирают, жадностью пышут. Вот оно, я воплощенное, остров самовлюбленности. Описание из учебника «Принцессы и Рулан» Муаддиб. Фосфоресцентные трубки под сводами бросали тусклый свет на толпу, собравшуюся в пещере, позволяя оценить истинные ее размеры. «Да, она была больше залы собраний в школе Бен-Гессерит», — прикинула Джессика. «Здесь собралось не меньше 5000 человек». Джессика и Стилгар стояли над всеми на каменном уступе. Подходили все новые и новые люди. В воздухе стоял гул множества голосов.
1: «Пришлось оторвать твоего сына от отдыха, Саедина», — сказал Стилгар. «Хочешь ли ты, чтобы он разделил с тобой решение?
0: Может ли он изменить его?»
1: «Конечно, воздух, рождающий твои слова, исходит из твоих легких, но...»
0: «Я уже решила». Но на самом деле она все еще сомневалась. Не лучше ли все-таки воспользоваться случаем и, прикрывшись Паулем, выйти из опасной игры? К тому же нельзя забывать и о нерожденной дочери. Как известно, что опасно матери угрожает и дочери.
2: Вышли, покряхтывая и сгибаясь под тяжестью скатанных ковров, несколько мужчин. Сбросили свою ношу на каменный пол уступа, подняв клубы пыли. Стилгар взял ее за руку и провел в акустическую раковину, замыкавшую сзади их каменный балкончик. Он показал Джессике на каменную скамью в фокусе каменной воронки.
1: «Здесь сядет преподобная мать, но пока ее нет, ты можешь присесть и отдохнуть».
0: «Я лучше постою», — ответила Джессика.
2: Наблюдая, как фримены раскатывают ковры, застилая балкон, она время от времени бросала взгляды на толпу внизу. Теперь там было не меньше 10000 человек, и люди все подходили и подходили. Она знала, что пустыня наверху уже залита красным закатным светом, но тут, в огромном пещерном зале, царил вечный полумрак. Это подземное пространство было переполнено людьми, пришедшими посмотреть, как она будет рисковать своей жизнью. Справа от нее толпа расступилась, пропуская Пауля. По обе стороны от него шли два мальчика. У обоих был невероятно важный вид. Они держали руки на рукоятях своих ножей и грозно хмурили брови, бросая внимательные взгляды на людей, стеной стоявших по сторонам прохода.
1: «Сыновья Джамиса. Они стали теперь сыновьями Усула», — объявил Стилгар. Мальчики весьма серьезно отнеслись к роли телохранителей. Он улыбнулся Джессике. Она поняла, что вождь фрименов пытается ободрить ее, и почувствовала благодарность к нему. Но не думать о предстоящем ей не могла.
0: «У меня нет выбора. Я должна сделать это. Если мы хотим завоевать себе место среди фрименов, мы должны сделать это, не откладывая».
2: Пауль поднялся к ней на уступ, дети остались внизу. Остановившись перед Джессикой и Стилгаром, он взглянул сперва на вождя, потом на мать.
1: «Что здесь происходит?»
0: «Я думал, меня позвали на совет».
2: Стилгар поднял руку, призывая к молчанию. Указал налево. Там толпа тоже расступилась, освобождая проход. По нему к возвышению шла Чани. На маленьком лице застыла скорбь. Вместо десятикомба она надела оставлявший открытыми руки синий хитон, который был ей очень к лицу. Под левым локтем был повязан зеленый платок.
0: «Зеленый цвет траура», — вспомнил Пауль.
2: Он понял это, когда сыновья Джамиса сказали ему, что не носят зеленого, поскольку признали его, Пауля, как отца-опекуна. «Ты правда Лисан Аль-Гайб?» — спросили они его напрямик. И Пауль, услышав за их вопросом далекий рев воинов джихада, не ответил, задав вместо этого встречный вопрос и выяснив, что старшего зовут Калев, и ему 10 лет, он сын Джоффа, а младшего зовут Орлоп, ему 8, и он сын Джамиса. Странный был день. Он попросил мальчиков охранять его, отгонять любопытствующих.

0: Под капюшон открывал тугой узел седых волос и тощую шею. Носильщицы бережно подняли свою ношу на уступ, Чани помогла старухе встать. «Вот, значит, их преподобная мать», — подумала Джессика. Старуха подошла к ней, ковыляя и тяжело опираясь на плечо Чани. Казалось, под ее черным одеянием было не тело, а какие-то палки. Несколько долгих мгновений старуха смотрела на Джессику снизу вверх. Наконец она хрипло прошуршала.
1: «Значит, ты действительно она?»
0: Старуха кивнула головой на тонкой шее. Джессике показалось, что она вот-вот отвалится.
1: «Шедаут Мейпс была права, когда жалела тебя».
0: «Мне ничья жалость не нужна», — быстро, даже резко ответила Джессика.
1: «Посмотрим, посмотрим»,
0: — прошелестела старуха. Она обернулась к толпе с удивившим Джессику проворством.
1: «Ну, Стилгар, скажи им».
0: «Надо ли сейчас?» — отозвался тот.
1: «Мы люди Мисра», — проскрипела старуха. «С тех пор, как предки наши бежали с Алюрубы на Нелоте, мы познали и бегство, и смерть. И молодые идут вперед, чтобы народ наш не умер».
0: Стилгар глубоко вздохнул, сделал два шага вперед. Джессика физически ощутила тишину, опустившуюся на толпу. Сейчас в пещере было уже 1020 человек. И все они стояли молча, почти не шевелясь. От этого она вдруг почувствовала себя маленькой, и это настораживало ее. «Сегодня же ночью нам придется покинуть этот сиеч, так долго укрывавший нас, и уйти дальше, на юг пустыни», — начал Стилгар, и его могучий голос разнесся над обращенными вверх лицами. Акустическая раковина позади усилила его голос. Но толпа молчала. «Преподобная мать сказала мне, что не переживет еще одного хаджра», — проговорил Стилгар. «Уже было время, когда мы жили без преподобной матери. Но негоже людям искать новый дом, когда нет с ними наставницы». Теперь толпа зашевелилась. По ней прокатился шепот волнения. «И вот, дабы такого не случилось», — продолжал Стилгар, — «наша новая Саедина Джессика, владеющая колдовским искусством, согласилась сейчас пройти через обряд. Она попытается проникнуть вглубь себя, чтобы мы не остались без силы нашей преподобной матери». «Джессика, владеющая колдовским искусством», — повторила Джессика беззвучно. Она увидела, как широко раскрылись глаза Пауля, увидела, что вопросы переполняют его, но он сдержался и промолчал. Слишком уж странным, чужим было все вокруг. «Если я умру в этом испытании, что будет с ним?» — спросила себя Джессика, чувствуя, как опасения вновь охватывают ее. Чани подвела преподобную мать к каменной скамье в глубине акустической раковины и вернулась к Стилгару. «А чтобы мы не потеряли все, если Джессику, владеющую колдовством, постигнет неудача», — объявил Стилгар, — «Чани, дочь Лиета, будет теперь посвящена как Саедина». Он отступил в сторону. Из глубины акустической раковины, усиленный ею, послышался голос старухи, резкий и высокий шепот.
1: «Чани вернулась из своего хаджра! Чани видела воды!»
0: «Она видела воды», — прошелестела в ответ толпа.
1: «И я посвящаю дочь Лиета и объявляю ее Саединой!»
0: Все таким же хриплым и резким шепотом продолжила старуха. «Мы принимаем ее», — отозвалась толпа. Пауль почти не слышал ритуальных слов. Все его мысли были сосредоточены на словах Стилгара о его матери. «Если ее постигнет неудача...» Он обернулся, глядя на ту, которую называли тут преподобной матерью. Высохшее морщинистое лицо —

0: неподвижный взгляд бездонно-синих глаз. Казалось, любой, даже самый слабый ветерок может повалить или унести ее, но было в ней что-то такое, от чего верилось, даже если она встанет на пути к кориолисовой буре. Бешеный ветер не посмеет тронуть ее. Старуху окружала такая же аура власти, какую заметил он у преподобной матери Гайи Елены Махиям, подвергшей его мучительному испытанию Гомджаббаром.
1: «Я, преподобная мать Рамалло, чьим голосом говорят многие, говорю вам», — провозгласила старуха, — «найдено, что Чани достойна стать соединой».
0: «Достойно», — подтвердил хор голосов. Старуха кивнула.
1: «Даю ей серебряное небо, золотую пустыню с ее сияющими скалами и зеленые поля, которые раскинутся здесь в будущем. Все это я даю соедине Чане, а дабы помнила она, что отныне она служанка всем нам, поручается ей прислуживать в обряде семени, да свершится все по воле Шайхулуда».
0: Поднялась и упала худая рука, похожая на бурую палку. Джессика ощутила, как затягивается вокруг нее петля обряда, как течение ритуала уносит ее туда, откуда назад повернуть невозможно. Она посмотрела на вопрошающее лицо Пауля и приготовилась встретить испытание. «Пусть выйдут вперед хранители воды», — сказала Чани, и лишь очень внимательные заметили бы в ее еще детском голосе нотку неуверенности. В этот миг Джессика ощутила, что опасность уже пришла. Опасность чувствовалась в напряженном молчании толпы. Среди людей внизу открылся новый проход, на этот раз извилистый. Группа фрименов пошла по нему из глубины пещеры к возвышению. Они шли парами, и каждая пара несла небольшой кожаный бурдюк раза в два больше человеческой головы, колышущийся с тяжелым бульканьем. Двое идущих впереди подняли свою ношу на покрытый коврами уступ, сложили у ног Чани и отступили назад. Джессика посмотрела на бурдюк, потом на принесших его фрименов. Их капюшоны, отброшенные на спину, открывали длинные волосы, скрученные в тугой валик под затылком. Черные провалы глаз смотрели прямо и бесстрастно. От бурдюка исходил густой запах корицы, облаком окутывая Джессику. «Пряность?» — подумала Джессика. «Принесли ли вы воду?» — спросила Чани. Ей ответил тот хранитель воды, что стоял слева, человек с багровым шрамом, пересекавшим переносицу. Он кивнул и произнес: «Мы принесли воду соедино, но мы не можем пить ее». «Есть ли в ней семя?» — продолжала ритуал Чани. «В ней есть семя», — отвечал фримен. Чани встала на колени, склонилась над колышущимся бурдюком, сложила на нем руки. «Благословенны вода и семя ее», — провозгласила она. Обряд, оказывается, был знаком Джессике. Она бросила взгляд назад на преподобную мать Рамалло. Глаза старухи были закрыты, она сгорбилась на своей скамье, словно ее одолел сон. «Саядина Джессика», — позвала Чани. Джессика обернулась к девушке. «Вкушала ли ты ранее благословенную воду?» — спросила Чани. И прежде чем Джессика успела что-либо сказать, сама же ответила: «Но нет, ты не могла вкушать от благословенной воды, ибо ты иномерянка, и как таковая была лишена этого блага». По толпе пронесся вздох, зашелестели одежды. От этого звука, показалось Джессике, зашевелились волоски на ее шее. «Сбор был велик, и податель нашел свою гибель», — возгласила Чани, развязывая свитую улиткой трубку, прикрепленную к горловине колышущегося бурдюка. Теперь опасность просто бурлила вокруг. Джессика кожей ощущала ее. Взглянув на Пауля, она увидела, что тот захвачен таинственным обрядом, но глаза его прикованы к чане. «Видел ли он этот миг в грядущем?» — мелькнуло в голове Джессики. Она положила руку на живот, где жила сейчас нерожденная дочь. «Имею ли я право рисковать и ее жизнью?» Чани протянула трубку Джессике. «Вот, вода жизни, та, что дороже обычной воды. Вот кан, вода, освобождающая душу. И если ты способна быть преподобной матерью, то она откроет тебе всю вселенную, да свершится теперь воля Шайхулуда». Джессика разрывалась между обязанностями перед Паулем и перед нерожденной дочерью. Ради Пауля она, конечно, должна была принять трубку и выпить содержимое бурдюка, но когда она склонилась к предложенной ей трубке, чувства предупредили ее об опасности. От бурдюка исходил горьковатый запах, схожий с запахом некоторых знакомых ей ядов. Не совсем такой, но похожий. «Теперь ты должна испить отсюда», — сказала Чани. «Отступать уже нельзя», — напомнила себе Джессика. Но ей не вспоминалось ничего из уроков Бене Гессерит, что могло бы помочь ей в эту минуту. «Что же это?» — недоумевала Джессика. «Спиртное? Наркотик?» Она приняла трубку, вдохнула коричный аромат, вспомнила опьянение Дункана Айдаха. «Это и есть пряный ликер?» — спросила она себя. Взяла в рот трубку и осторожно потянула, сделав совсем крохотный глоток. Горьковатый напиток отдавал пряностью и слегка пощипывал язык. Чани сжала бурдюк. Струя жидкости ударила в небо, и Джессика невольно проглотила ее. Она сдерживалась изо всех сил, пытаясь сохранить спокойствие и достоинство. «Принять малую смерть тяжелее, чем саму смерть», — проговорила Чани, глядя на Джессику. Она, казалось, чего-то ждала. Джессика также смотрела на Чани, не выпуская трубки изо рта. Вкус пряности переполнял ее, окутывая ноздри, небо, щеки и даже глаза. Теперь он казался остро-сладким и прохладным. Чани вновь влила в Джессику душистую жидкость. Какой нежный вкус! Джессика разглядывала личико Чани, в нем проступали черты Лиет Кинеса. Со временем они должны проявиться отчетливее. «Они мне дают наркотик», — подумала Джессика. «Но наркотик не похожий ни на один известный ей. А ведь обучение Бене Гессерит включало умение распознавать наркотики по вкусу». Черты лица Чани внезапно ярко высветились. Так отчетливо увидела теперь ее Джессика. «Наркотик!» Молчание вихрилось вокруг Джессики. Каждой клеточкой тела она чувствовала, что с ней происходит нечто огромное. Она ощутила себя наделенной сознанием крохотной пылинкой, меньше любой элементарной частицы, но частицы, наделенной способностью самостоятельно двигаться и воспринимать окружающее. В какой-то миг перед нею словно распахнулся занавес, она в неожиданном озарении осознала что-то вроде психокинетического продолжения самой себя. Она была пылинкой, и не только. Пещера по-прежнему оставалась тут, вокруг нее, пещера и люди. Она чувствовала их, Пауль, Чани, Стилгар, преподобная матерь Мало. «Преподобная мать!» Ведь еще в школе шептались, что не все переживают посвящение в преподобные матери, что наркотик убивает некоторых претенденток. Джессика сконцентрировала внимание на преподобной матери Ромало. Только теперь она осознала, что время словно остановилось, замерло вокруг нее. «Почему застыло время?» — спросила она себя. Застыли вокруг напряженные лица, замерла повисшая неподвижно пылинка над головой Чани. Ожидание. И как откровение, как взрыв пришел ответ. Ее собственное время остановилось, чтобы спасти ее жизнь. Сосредоточившись на психокинетическом продолжении своего «я», Джессика заглянула в себя и сразу натолкнулась на загадочное ядро, на бездонный черный провал, от которого она инстинктивно отпрянула. «Это и есть то место, куда мы не можем, не смеем заглянуть. То самое место, о котором с такой неохотой говорят преподобные матери. То самое место, куда может смотреть один лишь Квиссацхадерах». Поняв это, Джессика почувствовала себя немного увереннее и вновь решилась сконцентрироваться на новом психокинетическом продолжении себя. Она стала крохотной пылинкой и принялась искать источник опасности, вторгшийся в нее, и обнаружила его в проглоченном наркотике. Молекулы наркотика вели в ее теле свой стремительный броуновский танец, такой быстрый, что даже застывшее время не могло остановить его. Пляшущие частицы. Она начала распознавать знакомые структуры, атомарные связи, атом углерода, дрожащая спиральная структура, молекула глюкозы. Затем она натолкнулась на какую-то цепь молекул и узнала белковую группу. Да, метилпротеинового типа. «Ах!» Она беззвучно вздохнула про себя, поняв природу яда. Используя свои психокинетические силы, она вошла внутрь молекулы, подвинула атом кислорода и помогла присоединиться к цепочке еще одному углеродному атому. Переместила одну кислородную связь, водородную. Преобразование распространялось по молекулам яда. Происходила каталитическая реакция с быстро расширяющейся реакционной поверхностью. Застывшее время вновь начало приходить в движение. Джессика ощутила, что ее губ мягко коснулась трубка бурдюка, приняв каплю влаги. Чани берет ее как катализатор, чтобы преобразовать яд в бурдюке, подумала Джессика. Зачем? Кто-то помог ей сесть. Она увидела, как к ней подвели преподобную мать Ромало и бережно усадили на устланный коврами уступ рядом с Джессикой. Сухая ладонь опустилась на ее шею. Вдруг еще одна психокинетическая точка вспыхнула в ее сознании. Джессика попыталась вытолкнуть ее, но та все приближалась, и они соприкоснулись. Это было полное единство. Она была двумя людьми одновременно. Не телепатия, но единое сознание. Общее со старой преподобной. Теперь, правда, Джессика видела, что преподобная вовсе не считает себя старой. Общему внутреннему взору предстал образ — юная девушка, веселая и нежная. Девушка внутри общего сознания улыбнулась. «Да, я такова». Джессика могла только принять ее слова, но не ответить. «Скоро и ты обретешь все это, Джессика», — сказал образ Ромало девушки внутри нее. «Это галлюцинация», — подумала Джессика. «Кто-кто? А ты должна понимать, что это не галлюцинация», — возразило видение. «Ну все, не сопротивляйся мне, давай скорее. У нас не так много времени. Мы...» Долгая пауза, а затем... «Отчего ты не сказала, что беременна?» Джессике удалось найти тот голос, которым можно было говорить внутри сознания. «Почему?» «Да ведь это изменило вас обеих! Великая мать! Что мы наделали?» Джессика ощутила, как ее внутренний взор заставили повернуться и увидела еще одну точку. Кого-то третьего. Эта точка металась, обезумев, вперед-назад, кружила. Она излучала чистый ужас. «Тебе придется быть сильной», — проговорил в ее сознании голос преподобной матери. «Благодари судьбу, что носишь дочь. Мужской зародыш погиб бы от этого, но осторожно, мягко коснись сознания своей дочери. Стань ею, слейся с ее сознанием, прими ее страх, утешь ее. Используй свое мужество и свою силу мягче, мягче». Та другая мечущаяся и барахтающаяся точка была теперь совсем рядом. Джессика заставила себя прикоснуться к ней. Излившийся оттуда ужас почти захлестнул ее. Тогда она применила единственное известное ей средство. «Я не должна бояться, ибо страх — убийца разума». Летание принесло облегчение, почти покой. Вторая точка притихла, словно прижавшись к Джессике. «Слова не помогают», — подумала Джессика и заставила себя ограничиться простыми эмоциями, сосредоточиться на них и излучать на точку любовь, покой, ощущение теплых, защищающих объятий. Страх уменьшился. Вновь возникло чувство присутствия преподобной матери Ромало. Теперь Джессика ощутила тройное общее сознание. Два активных, третье лишь впитывающее, лежащее неподвижно. «Время торопит», — произнесла внутри общего сознания преподобная. «А мне надо многое передать тебе. И хотя я не знаю, сможет ли твоя дочь воспринять все это и не потерять разум, я должна это сделать, ибо нужды племени превыше». «Что?» «Молчи и воспринимай». Перед Джессикой стремительно стали разворачиваться воспоминания. Это напомнило ей работу сублиминального проектора, работающего на самом пороге восприятия на лекциях в школе Бене-Гессерит, только еще быстрее, с ослепляющей скоростью, но все было необычайно отчетливым. Она узнавала каждое воспоминание, приходящее к ней. Вот любовник, сильный, бородатый, с темными фрименскими глазами. И Джессика знала, как он силен и как ласков. И все это промелькнуло мгновение ока, всплыв из памяти преподобной матери Ромало. Уже некогда было думать о том, что все это может сделать с ее нерожденной дочерью. Она успевала лишь воспринимать и запоминать. Воспоминания обрушились на Джессику: рождение, жизнь, смерть, важные события и пустяки, время, охваченное одним взглядом. «Почему запомнилось, как сыплется песок с обрыва?» — спросила она себя. Слишком поздно поняла Джессика, что происходит. Старуха умирала, и, умирая, переливала в нее свою память. Как можно было бы перелить воду из одной чашки в другую? И, умирая, преподобная оставила свою жизнь от мига своего зачатия в памяти Джессики и покинула ее сознание. «Я так долго ждала тебя», — еле слышно прошептала умирающая, покидая сознание Джессики. «Вот моя жизнь». Да, вся ее жизнь была тут, даже миг смерти. «Теперь я, преподобная мать», — поняла Джессика. И измененное сознание сказало ей, что она в самом деле стала тем, чем должна быть преподобная мать. Яд-наркотик изменил ее. В Бене-Гессерит она знала, это происходит не совсем так. Правда, в таинство ее не посвящали, но она знала. Впрочем, конечный результат был тот же. Джессика почувствовала, что третья точка, ее дочь, все еще касается ее внутреннего сознания, потянулась к ней, но та не откликнулась.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: Продолжение следует... продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Роберт Силверберг. Ловушка. 14-е 3-го месяца 2217 года. Увидеть деревья каприски в нашей долине можно уже повсюду. Да чего же они красивы? Только представьте, изящные хрупкие ветви, увенчанные очаровательными розовыми цветками, грациозно покачиваются. Сносимая ветром пыльца местами устилает землю золотистыми сугробами, а мускусный аромат напоминает все самое приятное, что доводилось вам нюхать в жизни прежде. Новые побеги капризок вырастают точно по мановению волшебной палочки в считанные часы. Дюжина здесь, другая там, распространяются с быстротой лесного пожара, с неотвратимостью стихийного бедствия.
1: «Вселенная, — говаривал бывало мой папаша, — обязательно убьет тебя, дашь ли ты ей шанс или нет. Везде и всюду людей подстерегают ловушки».
0: «Ловушка в столь благословенном крае, как наша долина? Что-то не верится. Почва здесь плодородная, климат круглый год мягкий, и ежедневно после полудня дует теплый южный бриз. Правда, дождей здесь выпадает маловато, но зато вдоволь грунтовых вод. И самое главное, местные туземцы совершенно не воинственны».
1: «Слишком уж житье здесь легкое и беззаботное. Ищи скрытую ловушку», — сказал бы, наверное, на это мой папаша.
0: «Скрытую ловушку. Но существует ли она? Что ж, поживем, увидим». 16-е 3-го месяца 2217 года. Мы, обычные фермеры, отказавшиеся гнуть спины в мирах, где вся земля давным-давно поделена, в поте лица пашем местную серую почву ради того, чтобы наши праправнуки непременно стали здешними баронами и герцогами. Конечно, испокон веков здесь живут привидки, но они спокойные, миролюбивые, и им вроде бы нет дела до закладываемых тут графств и герцогств. Поэтому мы преспокойно прокладывали тут дорогу и перерабатывали местные минералы и растения в насыщенный питательными веществами торф. Но спокойной жизни неожиданно пришел конец. Отыскалась-таки проклятая скрытая ловушка. Растение каприски. Первую каприску посадила Хелен Ганнет. Та самая Ганнет, которую по праву зовут зеленой. Еще бы, ведь под ее опекой расцветают даже безнадежно увядшие цветы и сухие ветки. Поначалу каприска была чинным, почти сферическим в обхват взрослого мужчины кустом не выше 10-летнего ребенка. Гладкие розовые тонкие стебли, с виднеющейся под полупрозрачной корой красной сердцевиной, изящно обвивали друг друга, между бирюзовыми листьями в форме подков там и здесь набухали бутоны. Хелен посадила каприску среди полусотни иных местных растений перед входной дверью своего дома. Все растения у нее были тщательно ухожены, каждая глубоко посажена в темный песчаный грунт, вокруг основания ствола насыпана горочка земли, препятствующая испарению влаги. «Ничего не скажешь, дотошный садовник наша Хелен».
2: «Как ты назвала свое растение?» — спросила у нее как-то моя супруга.
3: «Каприской».
2: «Почему именно каприской?»
3: «Да потому что посадила я ее, повинуясь минутному капризу. Гляди, как быстро оно растет».
0: Каприска действительно росла как на дрожжах. Высаженный Хелен черенок был всего лишь в руку длиной, за ночь черенок пустил корни. Через 3 дня на нем появились ветви, еще через неделю он уже рос на глазах. Куст — монстр, напасть, выглядящая безобидным растением.
2: «У тебя дар», — сказала Хелен, моя жена. «Что бы ты ни посадила, все растет и дает обильные плоды».
3: «Да какой там дар?» — потупив взор, не согласилась Хелен. «Помни лишь, что растения живые, люби их, заботься о них, и они потянутся к свету».
0: Через несколько дней, метрах в 30 от первой каприски у дома Ника и Натали Вонг, что через дорогу, к свету потянулась вторая каприска. Поначалу побег был малюсеньким, миловидным, но едва пробившись из-под земли, пошел в рост, как сумасшедший. И через неделю уже был такого же размера, как и каприска у дома Хелен, хотя о нем, конечно, никто не заботился и никто не поливал. Не те это люди, Вонги.
3: «Должно быть, моя каприска дала побег», — предположила Хелен.
2: Поразительная приспособленность к жизни. Всего 2 недель от роду, а уже пускает побеги.
0: Достигнув 3 метров высоты, собственная каприска Хелен зацвела. Напоминающие раи светлячков гроздья цветов на концах веток имели столь интенсивную окраску, что казалось, от них исходит тепло. И даже после заката солнца в призрачном свете 3 лун их было видно, по крайней мере, за квартал. То, что каприска Хелен зацвела, я узнал от жены и, улучив свободную минуту, пошел ею полюбоваться. Основывать поселение, поверьте уж мне на слово, даже в таком гостеприимном мире, как наш, работа не из легких, свободного времени почти не остается. Но я все же выкроил часок перед сном. На крыльце дома Хелен сидели 4 привидок, самец, 2 самочки и 1 двухполый. Встретив меня холодными рыбьими улыбками, они вновь уставились на цветущую каприску. Никогда толком не разберешь, что у привидок на уме, но эти сейчас были явно зачарованы кустом. Так мы сидели и молчали. Через минуту 2-полый повернулся ко мне и, разевая не в такт словам беззубый рот, спросил.
4: «Красивый куст, как по-вашему?»
0: «Да», — подтвердил я, — «красивый».
4: «И мы находим его красивым».
0: «Приятно, что мы думаем одинаково».
4: «И цветы очень красивые».
0: «Да, очень красивые цветы».
4: «Очень, очень красивые».
0: Внешне привидки не очень-то симпатичны, низенькие, склизкие, бледно-зеленые, почти прозрачные кальмары, передвигающиеся по суше на многочисленных щупальцах. Дружелюбными их не назовешь, но, во всяком случае, они миролюбивы и вежливы, и нашей высадке и дальнейшему расселению по своим землям не препятствовали. Что они думают о нас, никому не ведомо. В их убогом представлении мы, скорее всего, боги, сошедшие с небес в огненных колесницах. При нашем появлении они поспешно отступили на восток и наверняка нашли там себе новые земли. Время от времени они появляются в городе, глазеют на все и вся, изредка заговаривают с нами. На англике они изъясняются вполне сносно. Сказались, видимо, врожденные способности к звукоподражательству. Еще 5-10 минут я и привидки сидели на крыльце и любовались цветущей каприской, сравнявшейся уже высотой с домом Хелен. Меня поразило, что при малейшем дуновении ветра из раскрывшихся цветков густыми облаками вылетает пыльца. Цветочный аромат очаровывал. Сначала он напомнил мне духи, которыми много лет назад пользовалась моя мать, затем аромат молодого недобродившего вина. А еще через минуту я будто ткнулся носом между грудями жены сразу после того, как она приняла ванну. Вскоре, всего в квартале от городской площади, появилась 3-я каприска. Затем поблизости 4-я, 5-я. Через день их повылазило столько, что мы сбились со счету. Когда-то и начались неприятности. Поначалу не слишком серьезные, цветы на каприсках опали, и на их месте завязались ярко-красные стручки. Несколько солнечных дней, и стручки выросли и начали с оглушительным грохотом взрываться, разбрасывая, словно картечь, на десятки метров вокруг семена с острыми кромками. Семена, едва коснувшись земли, прорастали. Прежде чем мы догадались носить пластиковые кольчуги и шлемы, пострадало 11 человек, а сам Кингстон даже лишился правого глаза. Листья на отцветших каприсках, претерпев химические изменения, наполнились концентрированной серной кислотой. При малейшем ветерке они облетали и кружили в воздухе точно снопы искр. Если такой лист даже слегка касался кожи, ожоги не проходили неделями. За несколько дней с капризок облетели все жгучие листья, и тут же выросли новые. Эти были крупнее и мясистее прежних, а с их кончиков то и дело опадали белые кристаллы. Тогда-то на городскую площадь, точно угорелая, примчалась Хелен и заголосила.
2: «Мой сад умирает! Гибнут все растения, кроме капризок!»
0: Кристаллы оказались гидроокисью натрия, едким натром. Каприски, извлекая это вещество из грунтовых вод, накапливали его в специальных полостях стволов, и падающие с листьев кристаллы вскоре превращали землю вокруг в щелочную пустыню, где расти могли только каприски. В долине тогда развелось уже сотни и сотни капризок, Они были повсюду, перед жилыми домами и амбарами, вдоль улицы, в парке. Появились они и за городом, поначалу только по краям полей, но белая зона смерти ширилась день ото дня, вытесняя земные растения. «Выкорчуем их», — предложил я на общем собрании. Меня тут же поддержал Майк Зуков, а затем и все остальные жители городка. Мы вышли на улицы с тепловыми колунами и бензопилами, и, начав с капризки Хелен, через 3 часа свалили их не меньше 20 десятков. За нами пристально наблюдали привидки.
1: «Да они же потешаются над нами», — заявил вдруг Бат Гласник.
0: «С чего ты взял? Неужели прочитал на их плоских физиономиях?»
1: «Нет, но...»
0: Вскоре мы обнаружили, что опасность представляют не столько сами каприски, сколько их бесчисленные корни. Корни, уходя на глубину 50, а порой даже и 100 метров, добирались до грунтовых вод. Выкопать их оттуда не было никакой возможности, ствол можно было спилить или срубить, но всего через час-другой на пеньке появлялись молодые побеги. А если же мы выкорчевывали пенек, то ветки вырастали из оставшихся в земле обрубков корней, порой даже метрах в 30 от уничтоженной каприски. К тому же приходилось быть предельно внимательным с каждой щепочкой. Оброненные на влажный грунт щепки в палец длиной, а то и у кусочка коры, вскоре вырастали корешки. Подбирать щепки мы поручили детям, но как они ни старались, все равно пропускали из каждых 5 одну щепку, и к утру превращать нашу плодородную долину в пустыню своим старшим сестрам и братьям помогали уже 1000 молоденьких капризок.
1: «Как получилось, что до сих пор вся ваша планета не покрыта сплошными зарослями капризок?» — спросил я у старшего на вид привидка. «Как вы ухитряетесь от них избавляться?»
4: «Как только поблизости от нас появляются капризки, мы напускаем на них жуков Хугу. Жуки в мгновение ока поедают капризок. Хугу очень любят есть капризок».
0: Конечно, Хугу было не совсем точное название жуков, но человеческий язык не в состоянии воспроизвести звуки, которые издал убеленный сединой привидка. Хотя Хугу очень похоже на то, что он сказал. Идея скормить капризок жукам Хугу всем сразу же пришлась по сердцу, загвоздка заключалась лишь в том, что в нашей долине Хугу отродясь не водились. Хотя привидки, судя по всему, не имели ничего против капризок, но опечаленные увиданием наших садов, полей и парков, милостиво согласились совершить паломничество в священную землю Глоб, Глиб, где обитали Хугу, и принести нескольких сюда. Священная земля, конечно, называлась вовсе не Глоб-Глиб, но весьма и весьма похожа. Либо священная земля Глоб-Глиб находится на другом конце континента, либо привидки не особо спешат. Жуков Хугу мы дожидаемся уже давненько. Каприски меж тем времени даром не теряли. Отравив едким натром верхний плодородный слой почвы и осушив до последней капли грунтовые воды, они превратили всю нашу некогда зеленую цветущую долину в белую щелочную пустыню, идеальную для себя среду обитания. И теперь, куда ни кинешь взгляд, всюду увидишь лишь море колышащихся на ветру розовых цветов, гладкие сияющие точно древний фарфор стволы, да прорастающие из земли побеги капризок. Красотища, от которой на куски разрывается сердце. 23 6 месяца 2217 года. Паломники наконец-то вернулись из священной земли Глоб-Глиб с дюжиной больших плетеных бутылей. В бутылях находились самые безобразные из когда-либо созданных Господом тварей. Длиной со средний палец насекомые, с желтыми ядовитыми скорпионьими хвостами, острыми как бритвы блестящими ярко-красными жалами и зелеными светящимися в сумерках глазищами на выкоте. Кроме того, что жуки Хугу безобразны, они еще и невероятно прожорливы. Смысл их существования — пожирание, а пожирают они, на наше счастье, капризок. Жуки сразу же дружно взялись за дело, расправляться с очередной капризкой они начинают с листьев, затем принимаются за ветки, а сожрав ствол до основания, не останавливаясь, вгрызаются в корни. Поглотив растение до последней молекулы, откладывают глубоко под землей яйца, а через считанные дни на свет выползает новое поколение Хугу и тут же набрасывается на капризок. За первую неделю жуки сожрали всех капризок в восточной части долины от пограничной линии до центра города и двинулись ежечасно разрастающейся армией к западу, а уже третье поколение жуков достигло границ полей.
1: Глядишь на них, не чувствуешь на спине холодные мурашки. Радует лишь мысль, что жуки Хугу обречены. Подъев последнюю каприску, они неминуемо вымрут с голода. Большинство городских районов уже полностью очищено от проклятых растений, но стоит здесь только пробиться молодому побегу каприски, как жуки тут же возвращаются и приканчивают его. Без капризок долина выглядит совершенно опустошенной. К счастью, недавно прошедший дождь смыл корку гидрокиси натрия, и сразу же то тут, то там из-под земли потянулись зеленые ростки обычных земных растений. Мы чуть ли не круглые сутки отсиживаемся по домам, ждем окончания расправы с каприсками. Оно и понятно, кому же охота оказаться снаружи, когда там свирепствуют армии ненасытных жуков Хугу. Мы благодарны жукам за то, что они нещадно изничтожают капризок, но их вид нам вовсе не по душе. Если честно, то мы даже слегка их побаиваемся и оттого терпеливо ждем, когда, съев последнюю каприску, жуки Хуга либо вымрут, либо отправятся на поиски новых пастбищ. Скорее бы уж. Из-за проклятых капризок потерян весь урожай этого сезона, а запасы нашей пищи тают на глазах. Уверен, что мы быстро бы восполнили потерянное, если бы вернулись в ближайшее время к привычным работам в полях. Вопрос в том, прикончит ли Хугу капризок, прежде чем нас прикончит голод. 18-8 месяца 2217 года. Вчера прошел самый обильный дождь со времени нашего прибытия на эту планету. Стоит великолепная для урожая погода, беда только в том, что поля пусты. Ни единой каприски уже не осталось, но жуки Хугу по-прежнему здесь, и они чертовски голодны.
5: «Не ты ли уверял, что жуки Хугу не едят ничего, кроме капризок?» — подозрительно щурясь спросил у меня Бат Гласник.
1: «Так вроде бы говорили привидки», — ответил я.
5: «Но случилось иначе», — хмуро пробурчал Билл Ганнет.
1: «Да», — подтвердил я, — «случилось иначе». Случилось так, что, покончив со своей основной задачей, жуки Хугу принялись за растения, выросшие на месте капризок. Растениц выросло немного, и ненасытные жуки набрасываются на все, что только им попадается. Прежде чем мы догадались наглухо запечатать свои амбары, ненасытные жуки сожрали большую часть наших запасов посевного зерна, а затем съели трех котов и почти всех собак в городе. И даже напали на Майка Зукова, отхватив у него такой приличный кусок икры на левой ноге, что бедняга сразу же загремел на стол хирурга. Достоверно известно, что жуков отпугивают огнеметы, но, к сожалению, ненадолго. Мы испробовали все имеющиеся у нас яды, но дозы, которые бы не отравили на годы земли, Хугу не берут. Оттого мы сидим, запершись в собственных домах, а вокруг, щелкая жалами, шныряют проклятые жуки. Карабкаются по стенам, выискивают малейшие щелки, стремясь добраться до нас. Встает законный вопрос. Едят ли жуки Хугу привидок? Если не едят, то почему? Подозреваю, что привидки, заранее зная, что из себя представляют жуки Хугу, все же принесли их из священной земли Глобглиб и выпустили вблизи собственных земель. Завтра с утра пораньше я с Уиллом Нордлундом и Брайсом Фолком, закутавшись поплотнее в толстые одежды, отправимся на тракторе в земли тузенцев. Если мы отыщем привидок, то непременно дознаемся, как избавиться от жуков Хугу после того, как те покончили с каприсками. 29-8 месяца 2217 года.
4: Да, конечно. У жуков Хугу есть заклятый враг. Птицы Джуджуб с удовольствием едят жуков Хугу.
1: Заявили нам привидки в один голос. Птицы на туземном языке, конечно же, назывались не Джуджуб, а несколько иначе, но весьма похожи на Джуджуб. Я спросил. «А где нам достать хотя бы одну пару птиц Джуджуб?»
4: «Эти птицы обитают только в священной земле Глобглиб»,
1: — ответили привидки. Уилл Нордлунд, достав из кармана карту, попросил. «Покажите, где расположена священная земля Глобглиб».
4: «Нет, Глобглиб — священная земля. Непосвященным туда пути нет».
3: — поспешно завопили привидки.
2: «Но нам позарез нужны птицы Джуджуб», — взмолились мы.
3: Посовещавшись, привидки заявили, что как бы им того ни хотелось, показать, где находится священная земля Глобглиб, они нам не могут. Но с радостью отправятся туда сами и принесут нам птиц Джуджуб.
2: «Как скоро?» — спросили мы.
4: «Мы выйдем сразу же, как только настанет время паломничества», — ответствовали привидки.
2: «А это когда?»
4: «Как только год пойдет на излом».
2: «То есть через целых 5 месяцев?»
4: «Именно»,
3: — подтвердили наши самые худшие предположения они.
2: «Но мы не протянем так долго. А может быть, вы войдете в наше бедственное положение? Может быть, отправитесь в паломничество прямо сейчас?»
4: «Нет, нет, святотатство мы не допустим»,
3: — был единодушный ответ. 7/11/2217 года. Привидки, все-таки сжалившись над нами, месяц назад отправились в священную землю Глобглиб, и теперь есть надежда, что к весне они вернутся с птицами Джуджуб. Если мы, что весьма вероятно, к тому времени не помрем с голода, то птицы Джуджуб сожрут проклятых жуков Хугу, как прежде жуки сожрали капризок. Тогда мы засеем поля и примемся, как и прежде, в упоении закладывать будущие графства и герцогства. Пока же мы не смеем высунуть носа из домов. Целыми днями только и слышны жужжания проклятых жуков и скрежет их жал. Жуки сейчас отчаянно голодны и, судя по всему, покидать здешних мест не намерены. Едва только на наших очищенных наконец-то от капризок полях и садах пробивается зеленый росточек, как на него тут же набрасываются целые полчища жуков. Вчера вечером за игрой в покер мне в голову пришла вот какая мысль. Если и каприски, и жуки Хугу, и птицы Джуджуб связаны единой экологической цепочкой, а Хугу и Джуджуб не здешние в этих местах, то получается, что и каприски тоже родом не отсюда. Тогда где же раздобыла зеленая Хелен первую каприску, с которой и начались все наши беды? Я спросил ее об этом и заметил в ее глазах панический ужас.
6: «Мне подарили ее привидки», —
3: трепеща всем телом, прошептала она.
6: «Не говори никому об этом. Привидки принесли мне крошечный росток и, как обычно, без зуба улыбаясь, сказали, что это особый подарок лучшему в долине садовнику. Растение мне до того понравилось, что я не подозревала подвоха и тут же посадила его на почетном месте перед домом. Пожалуйста, только никому не говори, умоляю тебя».
3: Теперь понятно, как из Глобглиба в нашу долину попала проклятая каприска. Понятно и то, какую ловушку подготовил нам этот мир. Угодив по глупости в нее, мы без привидок теперь здесь долго не выживем. Они, как уже очевидно, относятся к нам вовсе не по-дружески. Они очень вежливы внешне и будут с радостью приносить нам все новые и новые, все более сильнодействующие средства от бедствий, причиненных их предыдущими дарами. За птицами Джуджуб, вероятно, из священной земли Глобглиб, к нам будут доставлены крысы Флип-Флап, питающиеся яйцами, ставших вдруг смертельно опасными птиц. А за крысами... кто его знает? Я пишу эти строки, а по оконному стеклу, гнусно скрипя лапками, ползут и ползут жуки Хугу. Как ни стараюсь, выхода из создавшегося положения не нахожу. Уберемся ли мы во свояси или останемся, уповая на милость привидок, ясно одно. Графством и герцогством в ближайшие столетия на этой планете не бывать.

0: Девочка со спичками дает прикурить. Святочный рассказ. Маленькая аккуратная девочка со спичками в белой шубке, белых сапожках и голубой вязаной шапочке стояла на перекрестке двух центральных улиц и предлагала всем закурить. Это происходило в крупном городе, может, столичном, а может, просто миллионном. Хоть в том, в каком живете вы, милый читатель. Я не стану пугать вас ужасными подробностями, которые так любил сентиментальный садист Андерсон, вечно подвергавший своих малолетних героев неслыханным испытаниям. У нашей девочки не было ни потрескавшихся башмаков на красных от холода ножках, ни рваных рукавиц на синих от холода ручках, ни жалобных просьб на белых от холода губках. Она не собирала денег на больную маму, не просила подать на пропитание малолетнего братика и вообще смотрела на прохожих с глубоким сочувствием, словно это не ей, а им требовалась благодетельная помощь. Надо сказать, в Рождество или незадолго до него на улицах любого города можно периодически встретить девочку со спичками. Но для этого, во-первых, надо, чтобы у вас была неразрешимая проблема, а во-вторых, чтобы вы не полностью утратили полезную способность смотреть по сторонам и замечать маленьких аккуратных девочек с золотистыми волосами и голубыми серьезными глазами. Как раз по центральным улицам в это время ходило довольно много народу с неразрешимыми проблемами. Девочки со спичками знают, где стоять. Например, как раз во время ее загадочного дежурства в дальнем конце улицы появился бледный молодой человек с синими кругами под глазами. Он третью неделю размышлял, стоит ли позвонить подруге, которую он без особых оснований заподозрил в неверности. Подруга до того обиделась, что не стала его разубеждать. Более того, она намекнула нашему студенту, что от такого дурака и впрямь впору сбежать к первому встречному. И если она не сделала этого раньше, то исключительно из сострадания. Тогда молодой человек обозвал подругу соответствующими словами и хлопнул дверью, а теперь жестоко раскаивался. Вдобавок ему страшно хотелось курить, а зажигалку он, как назло, забыл вчера в гостях, где переусердствовал по части спиртного, заливая любовную тоску. Ни одного табачного киоска поблизости не было. Студенту даже вспомнился анекдот про ад, в котором травки и гильз сколько угодно, а спичек нет.
1: «Молодой человек»,
0: тихо и серьезно окликнула его девочка со спичками.
1: «Вам прикурить не надо?»
0: Студент остановился и спросил себя, не почудилось ли ему это своевременное предложение. Нет, не почудилось. «Очень надо», — честно сказал он.
1: «Выберите спичку, пожалуйста», — сказала девочка и раскрыла перед ним коробок,

0: отличницы этого возраста.
1: «Вам, пожалуй, вот эту».
0: И она решительно чиркнула по коробку спичкой с розовой головкой. Студент успел разглядеть картинку на коробке. Огромная елка, вся в старомодных шариках и свечках. Он видел такие обложки в детских журналах 1900-х годов. Журналах, сотрудники которых и помыслить не могли, какая участь готовится их читателям. Студент нагнулся к розовому огоньку, вдохнул дым Честерфилда, и голова у него слегка закружилась. Девочка смотрела на него с любопытством и удовлетворением, слегка наклонив голову на бок. Примерно так же смотрела на него возлюбленная после первого свидания, когда он робко заметил, что запал на нее еще с первого курса. В следующую секунду у студента зазвонил мобильник. Он глянул на определитель, покраснел, побледнел, вспотел и равнодушным голосом сказал «Да». На него обрушился поток жалоб, слез, нежных упреков, угроз и раскаяний. Ноги его подкосились, но тут же обрели нездешнюю силу, и студент, не поблагодарив девочку со спичками, галопом помчался туда, откуда на него изливались долгожданные слова прощения и грусти. Девочка посмотрела ему вслед и спрятала коробок. Вскоре, правда, ей пришлось извлекать его снова, потому что по другой, перпендикулярной улице, к ней приближался пациент куда более тяжелый. 40-летний безработный, перепробовавший множество разных профессий, умевший водить машину и трактор, паять кастрюли, вскапывать огород, починить при случае несложную электронику и провести сквозь шторм небольшую яхту. Словом, один из тех, на ком в идеале держится всякое общество. В тяжких раздумьях о полной своей невостребованности шагал по заснеженной улице. Надо ли добавлять, что наш лузер был вдобавок обременен семьей? Только что закрылось московское представительство крупной фирмы, отчаявшейся привить местному населению законопослушность, обязательность и прозрачность. Наш герой был вышвырнут на улицу без извинений и выходного пособия, как оно бывает сплошь и рядом, невзирая на растущую цивилизованность отечественного бизнеса. Когда-то, по требованию шефа, водитель бросил курить, но шефа теперь не было, и закурить было бы в самую пору.
1: «Дяденька», — сказала девочка, — «закурить не желаете?»
2: «Рано тебе курить», — сурово сказал безработный. У него своих таких было двое.
1: «Я не курю. Я прикуриваю», — назидательно сказала девочка. «Доставайте вашу приму».
2: «Я бросил», — сказал работяга.
1: «Ну и что же», — ответила девочка. «У вас в кармане пальто одна завалялась, я точно знаю. Доставайте, она в левом».
0: Дяденька послушно полез в левый карман и с ужасом обнаружил, что ребенок прав.
2: «Ясновидящая, что ли?» — спросил он подозрительно. Ему теперь казалось, что все его хотят развести.
1: «Ты, дяденька, много не спрашивай», — улыбнулась девочка. И что-то в ее улыбке подсказало дяденьке, что расспрашивать действительно не нужно. «Ты спичку тяни».
0: Дяденька зажмурился и вытянул черную спичку.
1: «Как сговорились», — вздохнула девочка, отняла черную спичку и достала зеленую.
0: Она чиркнула ею о коробок и поднесла к дяденькиной приме маленькое зеленое пламя. Дяденька сладко затянулся и ощутил прелесть независимости. Голова его слегка закружилась. Он задрал ее, чтобы кровь отлила. Его когда-то учил так делать знакомый рыбак-гипертоник. И тут же увидел прямо над девочкиной головой объявление.
3: «Требуется водитель со стажем на очень хорошую зарплату. Курить можно».
0: Он потянулся сорвать объявление, чтобы должность никому больше не досталась. Но вместо объявления в руке у него вдруг оказалась визитная карточка будущего нанимателя с двумя телефонами — служебным и мобильным. Дяденька потряс головой и потрусил наниматься. Девочка и ему вслед посмотрела с затаенной хитростью, с какой отдельные умные девочки глядят иногда на глупых мальчишек. Но улыбка тут же сошла с ее лица, потому что с противоположной стороны улицы к ней, в неуклюжей отечественной коляске, приближалась женщина лет 30, с детства страдавшая мышечной дистрофией. В последнее время отчаяние этой женщины доходило до того, что она готова была запить или закурить, лишь бы отвлечься от немощи и полной невостребованности. Несмотря на повсеместную стабильность, инвалид как был, так и оставался никому не нужен, кроме собственной семьи, а силы семьи не бесконечны.

0: «Сударыня»,
1: — сказала девочка, пренебрегая принятым здесь обращением «женщина» или «ну, ты».
0: «Не желаете ли закурить?»
2: «Мне нельзя», — сказал калека. «Я и так ходить не могу».
0: «Раз в год можно»,
1: — убедительно сказала девочка, уверенно вынимая пачку тонких дамских сигарет.
0: «Выберите, пожалуйста, спичку».
1: «Само собой, инвалиды в таких ситуациях почему-то всегда выбирают черную». Но девочка посмотрела на женщину с осуждением, чиркнула оранжевой спичкой, и коляска растаяла, а несчастная калека с размаху плюхнулась на тротуар.
2: «Вот видишь», — сказала она, не упуская случая напомнить о своей правоте. «Мне нельзя курить, я уже падаю».
0: «Вставай и иди», — грубовато сказала девочка. «Разлеглась тут».
1: Несчастная неуверенно встала на четвереньки. Потом, цепляясь за девочку, поднялась на ноги. Потом выпрямилась и сделала первый шаг.
2: «Что это я?»
1: — спросила она полушепотом.
0: «Двигай давай», —
1: подбодрила ее девочка, пряча спички.
0: «Курить ей вредно, видите ли. Жить тоже вредно. От этого знаешь, что бывает?»
1: Следующие два часа девочка со спичками дала прикурить одинокому гею, тут же резко ощутившему свою натуральность, печальной натуралке, мечтавшей устроить ребенка в детсад, двум гастарбайтерам, настрадавшимся от скинхедов, и одному скинхеду, настрадавшемуся от прыщей. Мимо нее прошел также учитель, чуть не плакавший от того, что у него ничего нет, и олигарх, в голос рыдавший от того, что у него все есть. Прикурив у девочки со спичками, они к обоюдному удовольствию поменялись местами, и скоро учитель, назначенный губернатором отдаленного региона, решительно вывел его в лидеры, а олигарх научил детей действительно важным вещам. Впрочем, это случилось через год. А пока девочку со спичками обнаружил на перекрестке крупный чиновник городской мэрии.
3: «Девочка!» — заорал он. «Со спичками! Где твои родители, девочка?»
0: «Дяденька», —
1: сказала девочка очень серьезно и посмотрела на него большими прозрачными глазами.
0: «Вы на совещание опаздываете».
3: «Какое совещание?» — вскричал чиновник.
1: Он как раз отвечал за борьбу с беспризорностью, и похвастаться на этом поприще ему было решительно нечем, потому что в детприемниках его родного города для детей создавались такие условия, от которых они немедленно сбегали обратно на улицы. Там было и теплей, и уютней, и безопасней. Чиновнику предоставлялся уникальный случай личным пиаром спасти положение.
3: «Какое может быть совещание, когда на улице замерзает бесхозная девочка со спичками? Да я немедленно своими руками отвезу тебя в детприемник и прослежу, чтобы тебя побрили, потому что ты, наверное, вшивая».
0: «Руки уберите, пожалуйста»,
1: — тихо сказала девочка.
4: «Нет-нет, умоляю, не убирайте руки!»
1: Завизжал над духом чиновника чей-то удивительно гнусный голос. Такой голос не мог принадлежать ни мужчине, ни женщине, ни старику, ни ребенку, а только автору и ведущему ядерной программы, скандальному репортеру Глебу Косых.
4: «Мы как раз готовим сюжет о растлении малолетних, а когда крупный чиновник городской администрации гладит девочку, это самое то, умоляем, еще одно поглаживание. Напоминаю, что наша программа официально приравнена к нацпроекту, потому что никто так не компрометирует идею журналистского расследования, как мы!»
1: Голос Косых сорвался на совершенно уже невыносимый визг, и выросший рядом с ним, откуда ни возьмись, толстый оператор уже нацеливался на чиновника тусклым глазом телекамеры.
5: «Это что такое?»
1: — прогремел представитель местного УВД, отправлявшийся в очередной рейд. Не забывайте, что улицы были центральные, и представители власти появлялись на них регулярно.
5: «Девочка, со спичками? Поджигаем существующий порядок? Ах ты, нацболка!»
1: Он вытащил из кармана наручники и жизнеутверждающе потряс ими перед девочкиным носом.
5: «Расступитесь все, граждане! Сейчас здесь начнут задерживать малолетнюю экстремистку! Из чего выдумали? Среди бела дня на улице со спичками? Вас не устраивает растущее благосостояние? Мы будем немножко допрашивать».
6: «Вот так расправляются власти с инакомыслящими», — радостно заверещал случившийся тут же оппозиционер.
0: Даже дети становятся жертвами режима. Даже малолетние девочки выходят на свой марш несогласных. Немедленно, немедленно пришлите сюда представителя Международного фонда «Злорадное наблюдение» и запечатлейте страдания ребенка, изнемогающего от полного отсутствия свободы слова.
6: «Девочка, со спичками!»
1: С негодованием рявкнул представитель движения по борьбе с незаконным передвижением мигрантов «Тутошние мы».
6: «Ты что тут делаешь, а? Да ты не местная! Признавайся, подлая гастарбайтерша, откуда пришла? Что-то я раньше тебя здесь не видел. Это из-за таких, как ты, понаехавших тут. Наши коренные уроженцы не имеют возможности торговать спичками. Я с детства, с младенчества мечтал торговать спичками, а из-за таких, как ты, вынужден помирать с голоду в движении «Крашеная сотня». Ну-ка, покаж паспорт с пропиской, или я в 24 часа устрою тебе полную кондопогу!»
0: «Не сметь! Не сметь! Это моя девочка!» — ревел в задних рядах образовавшейся толпы крупный местный благотворитель. В ревущие 90-е известный большинству жителей под кличкой Сявка, а ныне державший казино в самом центре.
4: «Я буду сейчас благотворительствовать! Пустите меня! Я ей дам!» «Все говорят, выслать игорный бизнес в 4 зоны, а игорный бизнес кормит голодных детей. Пустите меня к девочке, я несу ей золотую карту нашего казино и завтрак из овсяных хлопьев!» «Отстаньте все от девочки!»
1: Надсадно верещал красный от возмущения мальчик из молодежного движения «Слава», названного так в честь своего верховного куратора.
4: «Это наша правильная девочка! Она пополнит ряды лояльной молодежи! Пойдет с нами на пикет у американского посольства и поедет на Силигер! Пустите меня! Я комиссар района! Мне Глеб Савловский руку жал и настоящими слезами плакал, приговаривая: «Вот до чего я дошел!»
1: Некоторое время девочка со спичками брезгливо смотрела на жадные руки, тянущиеся к ней, и слушала алчные выкрики. Всем этим людям она была нужна, даже необходима, но совершенно не для того, для чего была на самом деле предназначена. Она криво усмехнулась, и все затихло. Только бился сзади в истерике депутат местного законодательного собрания, призывавший немедленно оштрафовать ребенка за демонстративное курение на улицах. Сам депутат держал небольшой притон, но делал это скрытно, не демонстративно. Девочка открыла свой коробок, где оставалось уже совсем немного спичек. Их, однако, все еще было вполне достаточно, чтобы решить проблемы нескольких жителей этого города. Но, судя по хитрой улыбке, озарившей ее лицо, она нашла вдруг гораздо более простой способ решить эти проблемы и вдобавок сэкономить спички.
7: «Да идите вы все нафиг»,
1: — сказала девочка с ангельской улыбкой и чиркнула черной спичкой. В ту же секунду толпа вокруг нее рассеялась. Контуры городской элиты побледнели, заколебались и растаяли в морозном воздухе. Никто даже не успел пискнуть, только длинное лицо Глеба Косых, очень быстро реагировавшего на любые изменения, вытянулось еще больше, и на нем мелькнуло мимолетное сожаление о том, что рассказать об этом чуде в своей ядерной программе он не успеет уже никогда. Да и программы никакой уже не бу.
7: «Вот и славненько», — сказала девочка со спичками.
1: Она аккуратненько сняла белую шубку, под которой оказалась пара тоже очень белых, посверкивающих на солнце крылышек. Взмахнув крылышками, она плавно отделилась от мерзлой мостовой и поплыла вверх. В руках она крепко сжимала коробок со спичками. Кое-кто, конечно, сочтет этот финал недостаточно оптимистичным, потому что спички ведь улетели, а нерешенных проблем осталось еще ого-го. Но смею вас уверить, что Рождество бывает раз в году, не чаще и не реже, и девочка со спичками встретится вам еще неоднократно. Надо только уметь смотреть по сторонам.

0: Виктор Никитин. Калитка. Я строил дом, чтобы было куда привести невесту. Строил долго, брался за любую работу, уходил на заработки, а возвращался кожа до кости. Но дом был построен, да такой, что все село завидовало. Мы с женой прожили в этом доме 10 прекрасных лет. Были радости и печали, но мы пребывали в любви и согласии, как и обещали друг другу на венчании. Однажды все изменилось. Меня выгнали из дома. Я смирился. Но иногда желание увидеть, хотя бы вспомнить, возвращало меня к дому. И я вспоминал. Качели для детей, кусты малины в палисаднике, небольшая банька. Все это было создано для дорогих мне людей, которые теперь отвернулись от меня. Последний раз младший из сыновей замахивался на меня топором и угрожал.
1: «Только тронь калитку, зарублю!»
0: Но даже без этих угроз я не хочу прикасаться к калитке. Хватило одного раза. Знаки защиты от восставших мертвецов обжигают нестерпимой болью и не позволяют мне войти в дом.

0: cacique.
1: История вторая. Свой среди своих. Пролог. Его звали Максим. Имя не слишком редкое, но и необыденное, вроде всяких Сергеев, Андреев и Дим. Вполне благозвучное, хорошее русское имя, пусть даже корни уходят к грекам, варягам и прочим скифам. Внешностью он тоже был доволен. Не слащавая красота актера из сериалов и необыденное никакое лицо. Красивый мужик, в толпе его выделяли. Опять же накачанный, но без переборов, без вздутых вен и ежедневного фанатизма в атлетических залах. И с профессией аудитор в крупной иностранной фирме, и с доходами на все прихоти хватает, но рэкетиров можно не бояться. Словно когда-то его ангел-хранитель определил раз и навсегда: «Быть тебе немного лучше всех». Немного, но лучше. А самое главное, Максима это вполне устраивало. Лезть выше, растрачивая жизнь ради более навороченного автомобиля, приглашение на великосветский раут или лишние комнаты в квартире – зачем? Жизнь приятна сама по себе, а не теми благами, до которых удастся дотянуться. А в этом жизнь – прямая противоположность деньгам, которые сами по себе – ничто. Конечно, Максим никогда не задумывался об этом столь прямо. Одна из особенностей людей, ухитрившихся занять в жизни именно свое место, в том, что они принимают это как должное. Все идет так, как должно идти. А если кто-то недополучил своего, только его вина. Значит, проявил леность и глупость или имел завышенный уровень притязаний. Максиму очень нравилась эта фраза «завышенный уровень притязаний». Она ставила все на свои места. Объясняла, например, почему его умница и красавица-сестра прозябает с алкоголиком мужем в Тамбове. Искала ведь сама получше, да поперспективнее. Ну и нашла. Или старый школьный товарищ, второй месяц проводящий в травматологии. Хотелось ему укрупнить бизнес. Укрупнил. Хорошо, что жив остался. Культурными людьми оказались конкуренты по давным-давно поделенному рынку цветных металлов. И лишь в одном Максим применял фразу «завышенный уровень притязаний» к себе самому. Но это была столь странная и сложная область, как-то даже задумываться об этом не хотелось. Проще не думать. Проще смириться с тем странным, что происходило с ним порой по весне, иногда осенью и совсем-совсем редко в разгар лета, когда жара обрушивалась совсем уж невыносимая, вытравляя из головы и рассудительность, и осторожность, и легкие сомнения в психической полноценности. Впрочем, шизофреником Максим себя никак не считал. Он прочитал немало книг, консультировался с опытными врачами, ну, конечно же, не рассказывая деталей. Нет, он был нормален. Видимо, все же и впрямь существует такое, перед чем разум пасует, а обычные человеческие нормы неприемлемы. Завышенные притязания. Неприятно. Но на самом ли деле они завышены? Максим сидел в машине с заглушенным двигателем в своей аккуратной, ухоженной «Тойоте», не самой дорогой и роскошно отделанной, но уж куда лучше большинства машин на московских улицах. Даже за несколько шагов в утреннем полумраке не удалось бы различить его за рулем. Он провел так всю ночь, слушая легкие шорохи остывающего двигателя, озяб, но не позволил себе включить обогреватель. Спать не хотелось, как обычно в таких случаях. Курить тоже. Ничего не хотелось, и без того хорошо было сидеть вот так, без движения, тенью в припаркованной к обочине машине и ждать. Одно обидно. Жена снова сочтет, что он был у любовницы. Ну как ей докажешь, что нет у него любовницы? Постоянной нет. И все прегрешения сводятся к обычным курортным романам, интрижкам на работе и случайным профессионалкам в командировках. Да и те ведь не за семейные деньги куплены, а предоставлены клиентами. Тут ведь не откажешься, обидится. Или гомиком сочтут, в следующий раз мальчиков приведут. Мерцающие зеленые цифры на часах сменились. 5 утра. Вот-вот выползут на работу дворники. Район старый, престижный, тут с чистотой очень строго. Хорошо еще ни дождя, ни снега, кончилась зима. Сдохла гадина, уступила место весне со всеми ее проблемами и завышенными притязаниями. Хлопнула дверь подъезда. Девушка вышла на улицу, остановилась, поправляя на плече сумочку, метрах в 10 от машины. Дурацкие эти дома, без дворов, и работать неудобно, и жить, наверное. Что толку во всей их престижности, если трубы гнилые, метровые стены плесенью покрываются, и привидения, наверное, заводятся. Максим слегка улыбнулся, выбираясь из машины. Тело повиновалось легко, мышцы не затекли за ночь, будто бы даже прибавилось сил, и это было верным знаком. Нет, все-таки интересно, а привидения на свете бывают? «Галина!» — крикнул он. Девушка повернулась к нему, и это тоже служило верным знаком, иначе она бросилась бы бежать. Ведь если что-то подозрительное и опасное в человеке, подкарауливающем тебя ранним утром у подъезда... «Я вас не знаю», — сказала она, спокойно, с любопытством. «Да», — согласился Максим, — «зато я знаю вас». «Кто вы?» «Судья». Ему нравилась именно эта форма, архаичная, напыщенная, торжественная. «Судья». «Тот, кто имеет право судить».
0: «И кого вы собрались судить?»
1: «Вас, Галина». Максим был собран и деловит. У него начинало темнеть в глазах, и это снова было верным знаком. «Неужели?» Она окинула его быстрым взглядом, и Максим уловил в зрачках желтоватый огонек. «А получится?» «Получится», — ответил Максим, скидывая руку. Кинжал уже был в ладони, узкий тонкий клинок из дерева, когда-то светлого, но за последние 3 года потемневшего, пропитавшегося. Девушка не издала ни звука, когда деревянное лезвие вошло ей под сердце. Как всегда, Максим испытал миг страха, короткий и обжигающий прилив ужаса. Вдруг все-таки, несмотря ни на что, совершена ошибка. Вдруг. Левой рукой он коснулся крестика, простого деревянного крестика, что всегда носил на груди, и стоял так, с деревянным кинжалом в одной руке, с зажатым в ладони крестом в другой, стоял, пока девушка не начала меняться. Это произошло быстро. Это всегда проходило быстро. Превращение в животное и обратно в человека. Несколько мгновений на тротуаре лежал зверь, черная пантера с застывшим взглядом, оскаленными клыками, жертва охоты, обряженная в строгий костюм, колготки, туфельки. Потом процесс пошел обратно, будто качнулся в последний раз маятник. Максиму казалось удивительным даже не это короткое и обычно запоздалое превращение, а то, что у мертвой девушки не осталось никакой раны. Краткий миг превращения очистил ее, исцелил. Только разрез на блузке и пиджаке.
0: «Слава тебе, Господи!» — прошептал Максим, глядя на мертвого оборотня.
1: «Слава тебе, Господи!» Он ничего не имел против роли, отведенной ему в этой жизни. Но все-таки она была слишком тяжела для него, не имеющего завышенного уровня притязаний.

0: Глава первая. В это утро я понял, что весна действительно наступила. Еще вечером небо было другим, плыли над городом тучи, пахло сырым промозглым ветром и неродившимся снегом. Хотелось забиться поглубже в кресло, впихнуть в виде кассету с чем-нибудь красочным и дебильным, то есть американским, выпить глоток коньяка, да так и уснуть. Утром все изменилось. А жестом опытного фокусника на город накинули голубой платок, провели над улицами и площадями, будто стирая последние остатки зимы, и даже оставшиеся по углам и канавам комья бурого снега казались не недосмотром наступившей весны, а необходимым элементом интерьера, напоминанием. Я шел к метро и улыбался. Иногда очень хорошо быть человеком. Вот уже неделю я вел именно такую жизнь. Приходя на работу, не поднимался выше второго этажа, возился с сервером, который вдруг приобрел ряд скверных привычек, ставил девчонкам из бухгалтерии новые офисные программы, необходимости в которых ни они, ни я не видели. По вечерам ходил в театры, на футбол, в какие-то мелкие бары и ресторанчики, куда угодно, лишь бы было шумно и многолюдно. Быть человеком толпы еще интереснее, чем просто человеком. Конечно, в офисе ночного дозора, в старом четырехэтажном здании, арендованном нами у нашей же дочерней фирмы, людей не было и в помине. Даже три старушки-уборщицы были иными. Даже нагловатые молодые охранники на входе, чья работа заключалась в отпугивании мелких бандитов и коммивояжеров, имели небольшой магический потенциал. Даже сантехник, классический московский сантехник-алкоголик, был магом. И был бы весьма неплохим магом, не злоупотребляя он спиртным. Но так уж повелось, что первые два этажа выглядели вполне обыденно. Здесь дозволялось бывать налоговой полицией, деловым партнером из людей, бандитом из нашей крыши. Пусть крышу, в свою очередь, контролировал лично шеф, но к чему это знать шестеркам? И разговоры здесь велись самые обычные – о политике, налогах, покупках, погоде, чужих любовных интрижках и собственных амурных приключениях. Девчонки перемывали кости мужикам, мы не оставались в долгу. Завязывались романы, плелись интриги с целью подсидеть непосредственное начальство, обсуждались виды на премию. Через полчаса я доехал до Сокола, выбрался наверх. Вокруг было шумно. В воздухе выхлопная автомобильная гарь. И все-таки весна. Наш офис не в худшем московском районе. Далеко не в худшем, если не сравнивать с резиденцией дневного дозора. Но Кремль при любом раскладе не для нас. Слишком сильные следы наложило прошлое на Красную площадь и древние кирпичные стены. Может быть, когда-нибудь они сотрутся. Но пока предпосылок не видно. Увы, не видно. От метро я шел пешком, тут было совсем рядом, а лица вокруг хорошие, согретые солнцем и весной. За что я люблю весну, слабеет ощущение тоскливого бессилия и меньше искусов. Один из ребят-охранников курил перед входом. Дружелюбно кивнул, в его задачу не входила глубокая проверка, зато от меня напрямую зависело, будет ли на компьютере в их дежурке доступ в интернет и парочка свежих игр, или одна только служебная информация и досье на сотрудников. «Опаздываешь, Антон», — обронил он. Я с сомнением посмотрел на часы. «Шеф собрал всех в конференц-зале, тебя уже искали». «Вот это странно. Меня на утренние совещания обычно не звали. Что-то случилось с моим компьютерным хозяйством? Да вряд ли. Вытащили бы ночью из постели и все дела, не в первый раз». Кивнув, я ускорил шаг. Лифт в здании есть, но старый-престарый, и на четвертый этаж я предпочел сбежать. На лестничной площадке третьего был еще один пост, уже посерьезнее. Дежурил Гарик. При моем приближении он прищурился, посмотрел сквозь сумрак, сканируя ауру и все те метки, что мы, дозорные, несли на своем теле. Лишь потом приветливо улыбнулся. «Давай быстрее». Дверь в конференц-зал была приоткрыта. Я заглянул внутрь. Собралось человек 30. В основном оперативники и аналитики. Шеф расхаживал перед картой Москвы, кивал, а Виталий Маркович, его заместитель по коммерческой части, маг очень слабый, зато бизнесмен прирожденный, говорил. И таким образом мы полностью перекрыли текущие расходы, никакой необходимости прибегать к особым способам финансовой деятельности у нас нет. Если собрание поддержит мои предложения, мы можем несколько увеличить довольствие сотрудников, в первую очередь оперативных работников, разумеется. Выплаты по временной нетрудоспособности, пенсии семьям погибших тоже нуждаются в некотором увеличении. И мы можем это себе позволить. Смешно, что маги, способные превращать свинец в золото, уголь в алмазы, а резанную бумагу в хрустящие кредитки, занимаются коммерцией. Но на самом деле это удобнее сразу по двум причинам. Во-первых, дает занятие тем из иных, чьи способности слишком малы, чтобы на них существовать. Во-вторых, меньше риска нарушить равновесие сил. При моем появлении Борис Игнатьевич кивнул и сказал: «Виталий, спасибо. Думаю, ситуация ясна. Никаких нареканий к вашей деятельности нет. Голосовать будем?» «Спасибо. Теперь, когда все в сборе...» Под внимательным взглядом шефа я прокрался к свободному креслу, сел. «Можно перейти к основному вопросу». Оказавшийся рядом со мной Семен наклонил голову и прошептал: «Основной вопрос — уплата партийных взносов за март». Я не удержался от улыбки. Порой в Борисе Игнатьевиче и впрямь просыпался старый партийный функционер. Меня это смущало куда меньше, чем манера поведения средневекового инквизитора или отставного генерала. Но, возможно, я и не прав. Основной вопрос — протест дневного дозора, полученный мной 2 часа назад, — сказал шеф. До меня дошло не сразу. Дневной и ночной дозоры постоянно заступали друг другу дорогу. Протесты — явления еженедельные. Порой все регулируется на уровне региональных отделений, порой разбирается в Бернском трибунале. Потом я понял, что протест, по поводу которого созвано расширенное собрание дозора, рядовым быть не может. Суть протеста, — шеф потер переносицу, — суть протеста такова. Этим утром в районе Столешникова переулка убита женщина из темных. Вот краткое описание произошедшего. На мои колени шлепнулось 2 листка, отпечатанных на принтере. Всем остальным достались такие же подарки. Я пробежал глазами текст. Галина Рогова, 24 года, инициирована в 7 лет, семья к иным не принадлежит. Воспитывалась под патронажем темных, наставница Анна Черногорова, маг 4-й ступени. В 8 лет Галина Рогова определена как оборотень-пантера, способности средние. Морщась, я проглядывал досье. Хотя, в принципе, морщиться было не с чего. Рогова была темной, но в дневном дозоре не работала. Положение договора соблюдала. На людей не охотилась вообще никогда. Даже те 2 лицензии, которые ей предоставляли на совершеннолетие и после свадьбы, не использовала. С помощью магии добилась высокого положения в строительной корпорации «Теплый дом». Вышла замуж за заместителя директора. 1 ребенок, мальчик. Способности иного не замечено. Несколько раз использовала способности иной для самозащиты. 1 раз убила нападавшего. Но даже в тот раз до людоедства не опустилась. «Побольше бы таких оборотней, верно?» — спросил Семен. Перелистнул страницу и хмыкнул. Заинтригованный, я заглянул в конец документа. «Так, протокол осмотра. Разрез на блузке и на пиджаке. Вероятно, удар тонким кинжалом. Заговоренным, конечно. Обычным железом оборотня не убить». «Чему?» — удивился Семен. «Вот оно что! На теле видимых повреждений не обнаружено. Никаких. Причина смерти — полная потеря жизненной энергии». «Лихо!» — сказал Семен. «Помню, в гражданскую направили меня отлавливать оборотня тигра, а тот гаденыш работал в ЧК, и причем не последним. — Вы ознакомились с данными? — спросил шеф. — Можно вопрос? С другого конца зала поднялась тонкая рука. Почти все заулыбались. «Спрашивай, Юля», — кивнул шеф. Самая юная сотрудница дозора встала, неуверенно поправила волосы. Хорошенькая девчонка, немножко инфантильная, правда, но в аналитический отдел ее взяли не зря. «Борис Игнатьевич, как я понимаю, осуществлено магическое воздействие второй степени? Или первой?»
1: «Возможно, что и второй», — подтвердил шеф.
0: «Значит, это могли сделать вы?» Юля на миг замолчала, смутившись. «А еще Семен, Илья или Гарик, верно?»
1: «Гарик не смог бы», — сказал шеф. «Илья и Семен, пожалуй».
0: Семен что-то пробурчал, будто комплимент был ему неприятен. «Возможно еще, что убийство совершил кто-то из наших, бывший в Москве проездом», — размышляла вслух Юля. «Но ведь маг такой силы незамеченным в городе не появится. Они все на контроле у дневного дозора. Тогда получается, что надо проверить трех человек. И если все они имеют алиби, никаких претензий к нам нет».
1: «Юленька», — шеф покачал головой, — «нам таких претензий никто и не предъявляет. Речь идет о том, что в Москве действует светлый маг, не зарегистрированный и не ознакомленный с договором».
0: «А вот это серьезно». «Тогда, ой», — сказала Юля, — «извините, Борис Игнатьевич».
1: «Все правильно», — шеф кивнул. «Мы сразу перешли к сути вопроса. Ребята, мы кого-то прошляпили, прохлопали ушами, пропустили сквозь пальцы. По Москве бродит светлый маг большой силы, ничего не понимает и убивает темных».
0: «Убивает?» — спросил кто-то из зала.
1: «Да. Я поднял архивы. Подобные случаи были зафиксированы 3 года назад, весной и осенью, и 2 года назад, осенью. Каждый раз отсутствовали физические повреждения, но имелись разрезы одежды. Дневной дозор проводил расследование, но ничего выяснить не смог. Кажется, они списали гибель своих на случайный фактор. Теперь кто-то из темных понесет наказание.
0: А из светлых?
1: Тоже».
0: Семен кашлянул и негромко произнес: «Странная периодичность, Борис.
1: Полагаю, мы не в курсе всех происшествий, ребята. Кто бы ни был этим магом, но он всегда убивал иных с невысокими способностями. Видимо, те допускали какие-то оплошности в маскировке. Очень вероятно, что рядом жертв стали неинициированные или неизвестные темным иные. Поэтому я предлагаю...» Шеф обвел зал взглядом. «Аналитический отдел. Сбор криминальной информации, поиск аналогичных случаев. Учтите, они могут не проходить как убийство, скорее как смерть при невыясненных обстоятельствах. Проверяйте результаты вскрытия, опрашивайте работников моргов. Думайте сами, где можно найти информацию. Научная группа. Направьте в дневной дозор 2-3 сотрудников, обследуйте труп. Вы должны выяснить, как он убивает темных. Да, кстати, давайте назовем его Дикарь. Оперативная группа, усиленный патруль на улицах. Ищите его, ребята».
0: «Мы все время занимаемся тем, что ищем кого-то», — недовольно буркнул Игорь. «Борис Игнатьевич, но не могли мы не заметить сильного мага? Не могли».
1: «Возможно, что он не инициирован», — отрезал шеф. «Способности проявляются периодически, по весне и осени, как у любого психа». «Да, Игорь, совершенно верно. По весне и по осени. И сейчас, сразу же после совершенного убийства, он должен нести какой-то отпечаток магии. Есть шанс, небольшой, но есть. За работу».
0: «Борис, цель?» — с любопытством спросил Семен. Некоторые уже начали вставать, но теперь остановились.
1: «Цель? Найти Дикаря раньше темных. Защитить, обучить, привести на нашу сторону, как обычно».
0: «Все понятно», — Семен поднялся.
1: «Антон и Ольга, вас я попрошу остаться», — бросил шеф и отошел к окну. Выходящие с любопытством поглядывали на меня, даже с некоторой завистью. Особое задание всегда интересно. Я посмотрел через зал, увидел Ольгу, улыбнулся одними губами. Она улыбнулась в ответ. Она теперь ничем не напоминала ту босую, чумазую девушку, которую я посреди зимы поил на кухне коньяком. Прекрасная прическа, здоровый цвет кожи, в глазах... Нет, уверенность была и раньше. Теперь появилось какое-то кокетство, гордость. С нее сняли наказание, пускай и частично. «Антон, мне не нравится происходящее», — не оборачиваясь, сказал шеф. Ольга пожала плечами, кивнула, отвечай. «Борис Игнатьевич, простите?» «Мне не нравится протест, заявленный дневным дозором».
0: «И мне тоже».
1: «Ты не понимаешь. Боюсь, что все остальные тоже». «Ольга, ты хотя бы догадываешься, в чем дело?»
0: «Очень странно, что дневной дозор в течение нескольких лет не в силах выследить убийцу».
1: «Да. Помнишь Краков?»
0: «К сожалению». «Полагаешь, нас подставляют?»
1: «Не исключено». Борис Игнатьевич отошел от окна. «Антон, ты допускаешь подобное развитие ситуации?»
0: «Я не совсем понимаю», — промямлил я.
1: «Антон, допустим, что в городе и впрямь бродит дикарь, убийца-одиночка. Он не инициирован. Временами у него происходит всплеск способностей. Он обнаруживает кого-то из темных и уничтожает. Способен дневной дозор его обнаружить?»
2: «Увы, поверь мне, способен».
1: «Тогда встает вопрос, почему не отловил и не обнаружил? Ведь гибнут темные».
0: «Гибнет мелочь», — предположил я.
1: «Правильно. Жертвовать пешками в традиции», — шеф запнулся, поймав мой взгляд. «В традиции дозора».
0: «Дозоров», — мстительно сказал я.
1: «Дозоров», — устало повторил шеф. «Припомнил. Давай подумаем, к чему может привести подобные комбинации. Общее обвинение ночного дозора в халатности?
2: Ерунда.
1: Мы должны контролировать поведение темных и соблюдение договора известными светлыми, а не выискивать таинственных маньяков. Тут дневной дозор сам виноват».
0: «Значит, цель провокации — конкретный человек».
1: «Молодец, Антон. Помнишь, что Юля сказала? Подобную акцию среди наших могут провести единицы. Это доказуемо. Допустим, что дневной дозор решил обвинить кого-то в нарушении договора. В том, что кадровый, ознакомленный с договором сотрудник, собственноручно чинит суд и расправу.
0: Но это легко опровергнуть. Найти дикаря,
1: а если темные найдут его раньше, но не станут об этом шуметь?
0: Алиби?
1: А если убийства происходили в те моменты, когда алиби отсутствует?
0: Трибунал с полным допросом, мрачно сказал я. Ничего хорошего в выворачивании сознания нет, конечно.
1: Сильный маг, а эти убийства совершал сильный маг, может закрыться даже от трибунала. Не обмануть, но закрыться. Более того, Антон, перед трибуналом, в котором присутствуют темные, это придется сделать. Слишком много знаний, иначе попадет к врагам. А если маг закрывается от дознания, он автоматически признается виновным. Со всеми вытекающими последствиями. Для него и для дозора.
0: «Мрачная картина, Борис Игнатьевич», — признался я.
1: «Очень. Почти как та, что вы описывали мне зимой во сне. Мальчишка иной чудовищной силы, прорыв инферно, который всю Москву с пылью смешает».
2: «Понимаю. Но я не лгу тебе, Антон».
0: «Что от меня-то требуется?» — прямо спросил я. «Ведь это не мой профиль. Аналитикам помочь? Так без того все сделаем, что для расчета притащит».
1: «Антон, я хочу, чтобы ты просчитал, кто из наших под ударом. У кого есть алиби на все известные случаи, у кого нет».
0: Шеф опустил руку в карман пиджака, достал DVD-диск.
1: «Возьми. Это полное досье за трехгодичный период. На четверых, включая меня».
2: Я сглотнул, принимая диск. Пароли сняты. Но ты сам понимаешь, видеть это не должен никто. Копировать информацию ты права не имеешь. Расчеты и схемы шифруй. И не жадничай с длиной ключа.
0: Мне бы понадобился помощник, — неуверенно попросил я. Глянул на Ольгу. Впрочем, какой она помощник? Ее знакомство с компьютерами ограничивается сражениями в Еретика, Хексен и тому подобные игры.
2: «Мою базу данных проверяй лично», — помедлив сказал шеф. «На остальные можешь привлечь Анатолию. Хорошо?»
0: «Тогда в чем моя задача?» — поинтересовалась Ольга.
2: «Ты будешь делать то же самое, только путем личных расспросов. Допросов, если уж быть честным до конца. И начнешь с меня, потом оставшуюся троицу».
0: «Хорошо, Борис».
2: «Приступай, Антон», — шеф кивнул. «Приступай прямо сейчас. А на остальные дела сажай своих девочек, справятся».
0: «Может быть, мне покопаться в данных?» — спросил я. «Если вдруг у кого-то не будет алиби, организовать?»
2: Шеф покачал головой. «Нет». «Ты не понял. Я хочу не организации фальшивок. Я хочу убедиться, что никто из наших не причастен к этим убийствам».
0: «Даже так?»
2: «Да». «Потому что невозможного в этом мире нет. Антон, вся прелесть нашей работы состоит в том, что я могу дать тебе такое задание, и ты его выполнишь, невзирая на личности».
0: Что-то меня тревожило, но я кивнул и пошел к двери, сжимая драгоценный диск. Лишь в последний миг вопрос оформился, и я спросил, поворачиваясь: «Борис Игнатьевич?» Шеф и Ольга мгновенно отстранились друг от друга. «Борис Игнатьевич, здесь данные на четверых?»
2: «Да».
0: «На вас, Илью, Семена?»
2: «И на тебя, Антон».
0: «Зачем?» — глупо спросил я.
2: «Во время противостояния на крыше ты пробыл на втором слое сумрака 3 минуты. Антон, это третий уровень силы».
0: «Не может быть», — только и сказал я.
2: «Это было.
0: Борис Игнатьевич, вы же всегда говорили, что я маг среднего уровня.
2: Допустим, что мне куда нужнее отличный программист, чем еще один хороший оперативник.
0: В другой момент я испытал бы гордость. Смешанную с обидой, но все же гордость. Я ведь всегда думал, что 4-й уровень магии — мой потолок, да и то достигну я его не скоро. Но сейчас все покрывал страх. Неприятный, липкий, отвратительный страх. 5 лет работы в дозоре на тихой штабной должности отучили меня бояться чего бы то ни было — властей, бандитов, болезней.
2: Это было вмешательство 2-го уровня.
0: Здесь слишком тонкая грань, Антон.
2: Возможно, что ты способен на большее.
0: Но магов 3-го уровня у нас больше 10. Почему среди подозреваемых я?
2: Потому что ты задел лично Завулона. Прищемил хвост начальнику дневного дозора Москвы. А он вполне способен организовать для Антона Городецкого персональную ловушку. Точнее, перенастроить старую ловушку, стоявшую в запасе.
0: Я сглотнул и вышел, ничего больше не спрашивая.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Наша лаборатория тоже на четвертом этаже, только в другом крыле. Я торопливо прошел по коридору, кивая встречным, но не отвлекаясь. Диск я сжимал крепче, чем пылкий юноша руку любимой. Шеф ведь не врал? Это может быть удар по мне? Наверное, не лгал. Я задал прямой вопрос и получил прямой ответ. Конечно, с годами даже самые светлые маги наращивают некий запас цинизма и учатся словесной эквилибристике. Но последствия прямой лжи были бы слишком тяжелыми даже для Бориса Игнатьевича. Тамбур с электронными системами проверки. Я знал, что все маги относятся к технике насмешливо, а Семен однажды продемонстрировал мне, как легко обмануть голосовой анализатор и сканер сетчатки. И все-таки я добился закупки этих дорогих игрушек. Да, пускай они не защитят от иного, но я вполне допускаю, что однажды нас решат пощупать ребята из ФСБ или мафии. «Раз, два, три, четыре, пять», — буркнул я в микрофон и посмотрел в объектив камеры. Несколько секунд электроника размышляла, потом над дверью зажегся зеленый огонек доступа. В первой комнате никого не оказалось. Гудел вентиляторами сервер, пыхтели вмурованные в стену кондиционеры. Все равно было жарко. А ведь весна только началась. В лабораторию системщиков я не пошел, а сразу двинулся в свой кабинет. Ну, не совсем свой. Толик, мой заместитель, тоже обитал там, причем порой в прямом смысле, частенько оставаясь ночевать на древнем кожаном диване. Сейчас он сидел за столом и задумчиво рассматривал какую-то старую материнскую плату. «Привет», — сказал я, садясь на диван. Диск сжег пальцы. «Сдохло», — мрачно сказал Толик. «Ну и выкинь. Сейчас мозги только выну». Толик отличался запасливостью, выработанной за долгие годы работы в бюджетных институтах. У нас с финансированием проблем не было, но он бережно складировал все старые и уже никому не нужные железки. Нет, ты подумай, полчаса возился, так и не встало. Да она древняя, чего ты с ней возишься? В бухгалтерии и то машина новее. Отдал бы кому-нибудь. Может, кэш еще снять? Толик, у нас срочная работа, сказал я. Угу. Вот. Я поднял диск. Здесь досье... Полное досье на четырех сотрудников дозора, включая шефа. Толик открыл ящик стола, смахнул туда мамку и посмотрел на диск. Именно. Я буду проверять троих, а ты четвертого. Меня.
2: И что проверять?
1: Вот, я достал распечатку. Возможно, что кто-то из подозреваемых временами совершает убийства темных. Несанкционированные. Здесь указаны все известные случаи. Нам надо либо исключить возможность этого, либо...
2: — А ты их прям убиваешь? — заинтересовался Толик.
1: — Уж прости за ехидство. — Нет, но ты мне не верь. Давай работать. Информацию на себя я даже не стал смотреть. Скинул все 800 мегабайт на компьютер Толика и забрал диск. — Если что интересное попадется, тебе рассказывать? — спросил Толик. Я покосился на него, пока он проглядывал текстовые файлы, теребя левое ухо и размеренно щелкая мышкой. — Как хочешь. — Ладно. Я начал смотреть досье с материалов, собранных на шефа. Вначале шла шапка, общая информация о нем. С каждой прочитанной строчкой я покрывался потом. Конечно, подлинного имени и происхождения шефа даже в этом досье не значилось. На иных его ранга вообще не документировали подобные факты. И все-таки я делал открытие каждую секунду. Начать с того, что лет шефу было больше, чем я предполагал. Как минимум на полтора столетия больше. А это значило, что он лично принимал участие в заключении договора между светом и тьмой. Поразительно. Все уцелевшие с того времени маги занимают посты в главном управлении, а не сидят на утомительной и нудной должности регионального директора. Кроме того, я узнал несколько имен, под которыми шеф фигурировал в истории дозора, откуда он родом. Об этом иногда размышляли, заключали пари, приводили бесспорные доказательства. Но почему-то никто не предполагал, что Борис Игнатьевич родом с Тибета. А уж допустить, кому он был наставником,
2: я не смог бы и в самых смелых фантазиях. В Европе шеф работал с 15 века. По косвенным признакам я понял, что

0: Я сейчас на ускоренном прокручу, чтобы всю ночь проверить. Я представил, как фильм будет выглядеть в ускоренном виде, и отвернулся. Нет, я предполагал, что руководство контролирует своих сотрудников, особенно молодых. Но не настолько же цинично. «Бесспорного алиби не будет», — сказал я. «Сейчас я оденусь и выйду». «Вижу», — подтвердил Толик. «И меня не будет почти полтора часа. Я искал шампанское и, пока нашел, немножко протрезвел на воздухе. Размышлял, стоит ли возвращаться». «Не бери в голову», — сказал Толик. «Лучше просмотри интимную жизнь шефа». Через полчаса работы я понял, что Толик был прав. Может быть, у меня и есть причины обижаться на беспардонность наблюдателей, но тогда ничуть не меньше у Бориса Игнатьевича. «У шефа алиби», — сказал я, — «бесспорные. На два случая четыре свидетеля. Еще на один чуть ли не весь дозор». «Это та охота на свихнувшегося темного?» «Да». «У тебя даже на этот случай алиби нет. Тебя вызвали только под утро, и хронометраж очень приблизительный. Есть фотографии, как ты входишь в офис, вот и все».
1: «Значит, теоретически ты мог убивать темных. Вполне. Причем, уж извини, Антон, но каждый случай убийства приходится на твое повышенное эмоциональное возбуждение. Словно бы ты не совсем себя контролировал».
0: «Я этого не делал».
1: «Верю. Что мне делать с файлом?»
0: «Стирай».
1: Толик некоторое время размышлял. «У меня здесь ничего ценного, я запущу низкоуровневое форматирование. Давно пора было диск почистить».
0: «Спасибо».
1: Я закрыл досье на шефа. «Все, с остальными справлюсь сам».
0: «Понял».
1: Толик преодолел справедливое негодование компьютера, и тот принялся переваривать сам себя.
0: «Сходи к девочкам», — предложил я, — «сделай суровое лицо. Они ведь там пасьянсы раскладывают, уверен».
1: «И то дело», — легко согласился Толик.
0: «Когда освободишься?»
1: «Часа через два».
0: «Я загляну».
1: Он ушел к нашим девочкам, двум молодым программисткам, которые занимались, в общем-то, в основном официальной деятельностью дозора. А я продолжил работу. На очереди теперь был Семен. Через 2,5 часа я оторвался от машины, размял ладонями затылок, вечно затекает, когда сидишь, уткнувшись в монитор, включил кофеварку. Ни шеф, ни Илья, ни Семен не подходили на роль свихнувшегося убийцы темных. У всех было алиби, причем зачастую абсолютно железобетонные. Вот, например, Семен ухитрился провести всю ночь одного убийства на переговорах с руководством дневного дозора. Илья был в командировке на Сахалине. Там однажды заварилась такая горячая каша, что потребовалась помощь из центра. Только я оставался под подозрением. Не то чтобы я не доверял Толику, но все-таки данные на себя просмотрел повторно. Все сходилось. Ни одного алиби. Кофе был невкусным, кислым. Видно, давно не меняли фильтр. Я глотал горячую бурду, глядя в экран. Потом вытащил сотовый и набрал номер шефа.
2: «Говори, Антон».
1: Он всегда знал, кто ему звонит. «Борис Игнатьевич, подозревать можно лишь одного».
2: «И кого именно?»
1: Голос был сухим и официальным, но почему-то мне казалось, что шеф сейчас сидит на кожаном диване полуголый, с бокалом шампанского в одной руке, а ладонью Ольги в другой, а трубку прижимает плечом или левитирует возле уха.
2: «Но-но!» — одернул меня шеф. «Ясновидец хренов!» «Кто подозревается?»
1: «Я?»
2: «Понятно.
1: Вы же это знали», — сказал я.
2: «Почему это?»
1: «Не было надобности привлекать меня к обработке досье. Вы бы и сами справились. Значит, хотели, чтобы я сам убедился в опасности».
2: «Допустим», — шеф вздохнул. «Что делать будешь, Антон?»
1: «Сухари сушить».
2: «Подходи ко мне в кабинет. Через... через 10 минут».
1: «Хорошо». Я выключил телефон. Вначале я зашел к девчонкам, Толик по-прежнему был там, и они усердно работали. На самом деле никакой надобности в двух никудышных программистках дозор не испытывал. Допуск по секретности у них был низкий, и почти все приходилось делать нам. Но куда еще пристроить двух очень-очень слабых волшебниц?

0: Вы согласились жить обычной жизнью? Нет. Хочется им романтики. Хочется службы в дозоре. Вот и придумали для них работу. А в основном они убивали время, лазая по сети и поигрывая в игры. Причем наибольшая популярность приходилась на долю пасьянцев всех мастей. За одной из свободных машин, с техникой у нас проблем не было, сидел Толик. На коленях у него пристроилась Юля, ожесточенно дергая мышкой по коврику. «Это называется обучением компьютерной грамотности?» — спросил я, наблюдая за мечущимися по экрану монстрами. «Ничто так не улучшает навыки работы с мышью, как компьютерные игры», — невинно отозвался Толик. «Ну?» Я не нашелся, что ответить. «Сам я в подобные игры давным-давно не играл, как и большинство сотрудников дозора. Убивать нарисованную нечисть интересно, пока не встретил ее воочию. Ну или прожив сотню-другую лет и приобретя огромный запас цинизма, как Ольга. Толик, я, наверное, сегодня не вернусь», — сказал я. «Ага». Он без всякого удивления кивнул. «Способности к предвидению у всех нас невелики, но подобные мелочи мы чувствуем сразу». «Галя, Лена, пока», — кивнул я девчонкам. Галя прощебетала что-то вежливое, всем видом демонстрируя увлеченность работой. Лена спросила: «Мне можно будет уйти пораньше?» «Конечно. Мы не врем друг другу. Если Лена просит разрешения, значит, ей впрямь надо уйти. Мы не врем. Только иногда. Лукавим и не договариваем». На столе у шефа царил жуткий беспорядок. Валялись ручки, карандаши, листки бумаги, распечатанные сводки, тусклые, выработанные магические кристаллы. Но венцом безобразия была горящая спиртовка, над которой в тигле жарился белый порошок. Шеф задумчиво помешивал его кончиком дорогого паркера, явно ожидая какого-то эффекта. Порошок игнорировал как нагрев, так и помешивание. «Вот», — я положил перед шефом диск. «Что будем делать?» — не поднимая глаз, спросил Борис Игнатьевич. Он был без пиджака, рубашка помята, галстук съехал на бок. Я украдкой покосился на диван. Ольги в кабинете не было. Но вот пустая бутылка из-под шампанского и два бокала стояли на полу. «Не знаю. Я не убивал темных. Этих темных. Вы же знаете». «Знаю. Но доказать этого не могу». «По моим расчетам, у нас 2-3 дня», — сказал шеф. «Потом дневной дозор предъявит тебе обвинение. Организовать фальшивые алиби несложно». «И ты на это согласен?» — заинтересовался Борис Игнатьевич. «Нет, конечно». «Я могу задать один вопрос?»
1: «Можешь».
0: «Откуда все эти данные? Откуда снимки и видеозаписи?» Шеф мгновение помолчал.
1: «Так и я и думал. Ты ведь смотрел и мое досье, Антон. Оно менее бесцеремонно?»
0: «Нет, пожалуй. Потому я и спрашиваю. Почему вы позволяете собирать подобную информацию?»
1: «Я не могу это запретить. Контроль осуществляет инквизиция».
0: Дурацкий вопрос: «А она действительно существует?» Я сумел удержать на языке. Но, наверное, мое лицо было достаточно выразительным. Шеф еще минуту смотрел на меня, будто ожидая вопросов, потом продолжил.
1: «Вот что, Антон, с этого момента ты не должен оставаться один. Ну, разве что в туалет можешь сходить самостоятельно. А в другое время 2-3 свидетеля рядом. Есть надежда, что произойдет еще одно убийство».
0: «Если меня действительно подставляют, то убийство не случится, пока я не окажусь без алиби».
1: «А ты окажешься», — шеф усмехнулся. «Не считай меня старым дураком».
0: Я кивнул еще неуверенно, не понимая до конца. «Ольга...» Дверь в стене, которую я всегда считал дверью шкафа, открылась. Вошла Ольга, поправляя волосы, улыбаясь. Джинсы и блузка обтягивали ее тело особенно туго, как бывает только после горячего душа. За ее спиной я заметил огромную ванную с джакузи, панорамное окно во всю стену, наверняка односторонне прозрачное.
1: «Оля, справишься?» — поинтересовался шеф. имелось в виду что-то, о чем они уже поговорили.
0: Сама?
1: Нет. Я о другом.
0: Справлюсь, конечно.
1: Становитесь спина к спине, — велел шеф.
0: Спорить у меня желания не было, хотя и засосало под ложечкой. Я понял, что произойдет что-то очень серьезное.
1: И откройтесь оба, — потребовал Борис Игнатьевич.
0: Я прикрыл глаза, расслабился. Спина Ольги была горячая и влажная, даже сквозь блузку. Странное ощущение — стоять, касаясь женщины, только что занимавшейся любовью, любовью не с тобой. Нет, у меня к ней не было ни малейшей влюбленности. Может быть, потому что я помнил ее в нечеловеческом виде. Может быть, потому что мы очень быстро перешли к отношениям друзей и партнеров. Может быть, из-за столетий, разделявших наше рождение. Что значит молодое тело, когда ты видишь пыль столетий на чужих глазах? Мы остались именно друзьями, не более. Но стоять рядом с женщиной, чье тело еще помнит чужие ласки, прижиматься к ней — странное ощущение.
1: «Начали», — сказал шеф, может быть, излишне резко, и произнес несколько слов, смысл которых я не понимал, слов на древнем языке, звучавшем над миром тысячи лет назад.
0: «Полет». Это и впрямь полет. Будто земля ушла из-под ног, будто тело утратило вес. Оргазм в невесомости, доза ЛСД прямо в кровь, электроды в подкорковые центры удовольствия. Меня затопило волной столь безумной и чистой, ничем не оправданной радости, что мир померк. Я упал бы, но сила, бьющая из поднятых рук шефа, держала меня и Ольгу на невидимых ниточках, заставляла изгибаться, прижиматься друг к другу, а потом ниточки перепутались».

0: «Ты уж извини, Антон», — сказал Борис Игнатьевич, — «но у нас не было времени на колебания и объяснения». Я молчал. Тупо, оглушенно молчал, сидя на полу и глядя на свои руки, на тонкие пальцы с двумя серебряными кольцами, на ноги, стройные длинные ноги, еще влажные после ванны и облепленные слишком тугими джинсами, в ярких бело-голубых кроссовках на маленьких ступнях. — Это ненадолго, — сказал шеф. — Какого? Я хотел выругаться и отдернулся, вскакивая с пола, но замолчал при первых же звуках своего голоса. Грудного, мягкого, женского голоса. Антон спокойно. Молодой мужчина, стоявший рядом, протянул руку и помог мне подняться. Пожалуй, без этого я бы упал. Центр тяжести совершенно изменился. Я стал ниже ростом, мир виделся совсем по-другому. «Ольга?» — спросил я, глядя в свое бывшее лицо. «Моя партнерша, а теперь еще и обитатель моего тела, кивнула, растерянно глядя в ее... в свое... лицо, я заметил, что плоховато выбрился утром, и что на лбу у меня назревает мелкий красный прыщик, достойный подростка в пубертатном возрасте». «Антон, спокойно. Я тоже первый раз меняю пол». Почему-то я ей поверил. Несмотря на свой возраст, Ольга могла никогда не попадать в столь щекотливую ситуацию.
1: «Освоился?» — спросил шеф.
0: Я все еще разглядывал себя, то поднимая к лицу руки, то ловя отражение в стеклах стеллажей.
1: «Пошли?» — Ольга потянула меня за руку. «Борис, минутку». Движения были столь же неуверенны, как и мои, даже более.
0: «Свет и тьма. Да как вы, мужики, ходите?» — внезапно воскликнула она. Вот тогда я захохотал, осознав иронию произошедшего. Меня, объект провокации темных, спрятали, укрыв в женском теле, в теле любовницы шефа, древней, как собор Парижской Богоматери. Ольга буквально впихнула меня в ванную, я невольно порадовался собственной силе, нагнула над джакузи и пустила в лицо струю холодной воды из душа, заранее заботливо приготовленного, лежащего на нежно-розовом фаянсе. Отфыркиваясь, я вырвался из ее рук. Едва подавил желание залепить Ольге, или все-таки себе самому, пощечину. Похоже, моторные навыки чужого тела начинали просыпаться. «У меня не истерика», — зло сказал я. «Это действительно смешно».
1: «Точно?» — Ольга, прищурившись, смотрела на меня.
0: «Неужели ты впрямь мой взгляд, когда я стараюсь выразить доброжелательность в смеси с сомнением?»
1: «Совершенно точно».
0: «Тогда посмотри на себя!»
1: Подойдя к зеркалу, столь же большому и роскошному, как и все в этой потайной ванной комнате, я уставился на себя. Результат был странным. Разглядывая свое новое обличие, я совершенно успокоился. Наверное, окажись я в ином, но мужском теле шок был бы больше. А так? Ничего, кроме ощущения начавшегося маскарада.
0: «Ты на меня не воздействуешь?» — спросил я. «Ты или шеф?»
1: «Нет».
0: «Значит, это у меня крепкие нервы».
1: «У тебя помада размазалась», — заметила Ольга и хихикнула.
0: «Умеешь красить губы?» «Сдурела?» «Нет, конечно».
1: «Я научу. Нехитрая наука». «Тебе еще очень повезло, Антон».
0: «В чем?»
1: «На недельку позже, и пришлось бы учить тебя пользоваться прокладками».
0: «Как любой нормальный мужчина, смотрящий телевизор, я умею это делать в совершенстве. Прокладку надо облить ядовито-синей жидкостью, а потом сильно сжать в кулаке».
2: Глава вторая. Я вышел из кабинета и остановился на миг, борясь с искушением вернуться. В любой момент я мог отказаться от предложенного шефом плана. Стоит лишь вернуться, сказать пару слов, и мы с Ольгой возвратимся в свои настоящие тела. Вот только за полчаса разговора мне было сказано достаточно, чтобы я согласился, что смена тел — единственный реальный ответ на провокацию темных.
1: В конце концов, нелепо ведь отказываться от спасительного лечения на основании болезненности уколов. Ключи от квартиры Ольги лежали у меня в сумочке. Там же деньги и кредитка в маленьком кошельке. Косметичка, платочек, прокладка, зачем только, ведь это мне не должно понадобиться. Начатая упаковка конфеток «Тик-Так», расческа, россыпь мелочи на дне, зеркальце, крошечный мобильный телефон. А вот пустые карманы джинсов вызывали невольное ощущение потери. Я секунду рылся в них, пытаясь найти хотя бы завалявшуюся монетку, но убедился лишь в том, что, подобно большинству женщин, Ольга все носила в сумочке. Казалось бы, пустые карманы – далеко не самая большая моя потеря за сегодняшний день. И все-таки эта деталь вызывала раздражение. Я переложил в карман из сумочки несколько банкнот и почувствовал себя увереннее. Жаль только, что Ольга не носит плеера. «Привет!» — ко мне подошел Гарик. «Шеф свободен?»
3: «Он с Антоном», — ответил я.
1: «Что-то случилось, Оля?» Гарик внимательно смотрел на меня. Не знаю, что он почувствовал. Чужие интонации, неуверенные движения, новую ауру. Но если даже оперативник, с которым ни я, ни Ольга особо не общались, ощущает подмену, грош мне цена. Тем временем Гарик неуверенно, робко улыбнулся. Это было совсем неожиданно. Я никогда не замечал, чтобы Гарик пытался заигрывать с сотрудницами дозора. Ему даже с человеческими женщинами трудно знакомиться. Он потрясающе невезуч в любовных делах.
3: «Ничего. Поспорили немного». Я развернулся и, не прощаясь, пошел к лестнице.
1: Это была версия для ночного дозора. На тот маловероятный случай, если среди нас есть их агент. Насколько я знаю, такое случалось всего раз или два за всю историю дозора. Но мало ли. Пусть все считают, что Борис Игнатьевич повздорил со своей давней подругой. Ведь и повод есть, и повод немалый. Столетнее заточение в его кабинете, невозможность принять человеческий облик, частичная реабилитация, но с потерей большинства магических способностей. Вполне достаточное основание обидеться. По крайней мере, я избавлен от необходимости изображать подругу шефа, что было бы уж совсем чересчур. Размышляя так, я и спустился до третьего этажа. Стоило признать, что Ольга максимально облегчила мне жизнь. Сегодня она надела джинсы, а не обычный юбочный костюм или платье. На ногах были кроссовки, а не туфли на высоком каблуке. Даже легкий запах духов не был одуряющим. «Да здравствует мода унисекс! Пусть даже ее изобрели гомосексуалисты!» Я знал, что мне сейчас следует делать, знал, как следует себя вести. И все-таки это было трудно. Свернуть не к выходу, а в боковой коридор, неприметный и тихий, и окунуться в прошлое. Говорят, у больницы есть свой незабываемый запах. Конечно. И это неудивительно. Странно было бы не иметь запаха хлорки и боли, автоклавам и ранам, казенному белью и безвкусной пищи. Но откуда, скажите на милость, свой запах у школы и институтов? В помещении дозора обучают лишь части предметов. Кое-что удобнее преподавать в морге по ночам, там у нас есть свои люди. Кое-чему обучают на местности, кое-чему за рубежом в туристических поездках, которые оплачивает дозор. Когда я проходил обучение, то побывал и на Гаити, и в Анголе, и в Штатах, и в Испании. Но все-таки для некоторых лекций подходит лишь территория дозора. Здание от фундамента до крыши закрытое магией и охранными заклятиями. 30 лет назад, когда дозор переехал в это помещение, оборудовали три аудитории, каждая на 15 человек. Я до сих пор не понимаю, чего больше в этом размахе – оптимизма сотрудников или избытка площади. Даже когда я проходил обучение, а это был очень удачный год, нам хватало одной аудитории, да и та наполовину оставалась пустой. Сейчас дозор обучал четверых иных. И лишь в отношении Светланы существовала твердая уверенность, что она войдет в наши ряды, а не предпочтет обычную человеческую жизнь. Пусто здесь было. Пусто и тихо. Я медленно шел по коридору, заглядывая в пустые аудитории, которые могли бы стать предметом зависти для самого обеспеченного и преуспевающего университета. За каждым столом ноутбук, в каждой комнате огромный проекционный телевизор, шкафы ломятся от книг. Да если бы эти книги увидел историк, нормальный историк, а не спекулянт от истории, никогда им их не увидеть. В некоторых книгах слишком много правды, а в других слишком мало лжи. Людям это читать не стоит, причем для их же собственного спокойствия. Пусть живут с той историей, к которой привыкли. Конец коридора заканчивался огромным зеркалом, закрывающим всю торцовую стену. Я искоса взглянул в него. По коридору вышагивала, покачивая бедрами, молодая, красивая женщина. Запнувшись, я едва не полетел на пол, хотя Ольга и сделала все возможное, чтобы облегчить мне жизнь, но центр тяжести тела она изменить не могла. Когда удавалось забыть о своем облике, все шло более или менее нормально, работали моторные навыки. А вот стоит посмотреть на себя со стороны, и начинаются сбои. Даже дыхание стало чужим, как-то не так входил в легкий воздух. Я подошел к последней стеклянной двери, осторожно заглянул в нее. Занятие как раз заканчивалось.

0: fantastiche.
1: Сегодня они изучали бытовую магию, я понял это, едва увидел у демонстрационного стенда Полину Васильевну. Она одна из самых старых сотрудниц дозора, внешне, а не по подлинному возрасту. Ее обнаружили и инициировали в возрасте 63 лет. Ну, кто мог предположить, что старушка, подрабатывающая в лихие послевоенные годы карточным гаданием, и впрямь обладает какими-то способностями? Причем не шуточными, пусть и узконаправленными. И теперь, если вам понадобится спешно привести одежду в порядок, наставительно говорила Полина Васильевна, вы сможете это сделать за считанные минуты. Только не забудьте заранее проверить, насколько хватает силенок. Иначе конфуз выйдет.
2: А когда часы ударят 12, твоя карета превратится в тыкву. — громко сказал молодой парень, сидевший рядом со Светланой.
1: Парня этого я не знал. На обучении он был второй или третий день, но он мне уже заранее не нравился. — Именно! — с восторгом заявила Полина, сталкивающаяся с подобным остроумием в каждой партии учеников. — Сказки врут не меньше, чем статистика, но иногда в них можно найти капельку правды. Она собрала со стола аккуратно отглаженный, элегантный, пусть и несколько старомодный смокинг. В таком, наверное, и выходил в свет Джеймс Бонд. — Когда он снова станет тряпьем? — деловито спросила Светлана.
3: — Часа через два, — также коротко проинформировала Полина.
1: Повесила смокинг на плечики, вернула на стенд. — Я не особо напрягалась. — А сколько вы можете его поддерживать в приличном виде? Максимально?
3: «Около суток», — Светлана кивнула и неожиданно посмотрела в мою сторону.
1: Почувствовала. Улыбнулась, помахала рукой. Теперь меня заметили все.
3: «Прошу вас, госпожа», — Полина склонила голову, — «большая честь для нас».
1: «Да, она знала об Ольге что-то неизвестное мне. Все мы знали о ней лишь часть правды. Лишь шеф, наверное, знал все». Я вошел, отчаянно пытаясь придать походке меньшее изящество. Не помогло. И парень, соседствовавший со Светланой, и парнишка лет 15, который уже полгода топтался на начальном курсе магии, и высокий тощий кореец, которому могло быть и 30, и 40 лет, все они смотрели на меня. Однозначно заинтересованно. Вся та атмосфера тайны, что окружала Ольгу, все слухи и недомолвки, в конце концов, то, что она была давней-предавней любовницей шефа, все это вызывало у мужской части дозора вполне определенную реакцию.
4: — Здравствуйте, — сказал я. — Я не помешала?
1: Сосредоточившись на правильном употреблении родов, я не следил за тоном. А в результате банальный вопрос вышел томно-загадочным и будто обращенным к каждому из присутствующих персонально. Прыщавый мальчишка впился в меня взглядом. Парень сглотнул, лишь только кореец сохранил некоторое подобие хладнокровия.
4: — Ольга, хотите что-то объявить студентам? — поинтересовалась Полина. — Мне надо поговорить со Светой.
3: — Все свободны, — объявила старушка. — Ольга, как-нибудь загляните в учебное время. Мои лекции ваш опыт не заменят.
4: — Обязательно, — щедро пообещал я. Дня через три.
1: Пусть Ольга отдувается за мои обещания. Я же вынужден отдуваться за выработанную ею сексапильность. Вместе со Светланой мы пошли к выходу. Три пары жадных глаз буравили мою спину. Точнее, не совсем спину. Я знал, что у Ольги и Светланы теплые отношения. С той ночи, когда мы вдвоем объяснили ей правду о мире, об иных, о светлых и темных, о дозорах, о сумраке, с того рассветного часа, когда она, держась за наши руки, прошла сквозь закрытую дверь в помещение оперативного штаба ночного дозора, да, меня со Светланой связывала мистическая нить. Наши судьбы были переплетены, но я знал, слишком хорошо знал, что это ненадолго. Светлана уйдет далеко вперед, туда, куда мне не добраться. стань даже магом первого уровня. Нас держала вместе судьба, держала крепко, но лишь до поры до времени. А вот с Ольгой Светлана просто дружила, как бы скептически я ни относился к женской дружбе. Их не сводил вместе рок, они были свободны.
3: «Оля, мне нужно дождаться Антона», — Светлана взяла меня за руку. Это не было движением младшей сестры, хватающейся за старшую в поисках поддержки и самоутверждения. Жест равного человека. И если Ольга позволяет Светлане вести себя на равных, значит, ей впрямь прочит великое будущее.
1: «Не стоит», — сказал я. «Света, не стоит». Опять что-то было не так в построении фразы или в тоне. Теперь на меня недоуменно глядела Светлана. Но взгляд был точь-в-точь, как у Гарика.
3: «Я тебе все объясню», — сказал я. «Но не сейчас. И не здесь. У тебя дома».
1: Защиту на ее квартиру ставили на совесть, уж слишком много сил вложил дозор в новую сотрудницу. Шеф даже не стал спорить со мной, могу ли я открыться Светлане, настоял лишь на одном. Это должно произойти у нее дома.
3: «Хорошо». Удивление в глазах Светланы не исчезло, но она согласно кивнула. «Ты уверена, что Антона не стоит ждать?»
1: «Абсолютно», — сказал я, ни капельки не лукавя. «Возьмем машину».
3: «Ты сегодня пешком?»
1: «Дурак! Напрочь забыл, что Ольга всем видом транспорта предпочитает подаренный шефом спортивный автомобиль».
3: «Так я и говорю. Поедем на машине?» — спросил я, понимая, что выгляжу идиотом.
1: «Нет, хуже. Идиоткой». Светлана кивнула. Недоумение в ее глазах все росло и росло. «Хорошо хоть, что я умею водить». Никогда не испытывал тяги к сомнительной радости иметь машину в мегаполисе с отвратительными дорогами, но курс нашего обучения включал многое. Кое-чему учат обычным образом, кое-что вколачивают в сознание магией. Водить машину меня учили как простого человека. А вот если случай зашвырнет в кабину вертолета или самолета, то тут включатся навыки, о которых я и не помню в обычном состоянии. Во всяком случае, в теории должны включиться. Ключи от машины я отыскал в сумочке. Оранжевый автомобиль ждал на стоянке перед зданием под бдительным оком охраны. Дверцы были закрыты, что, учитывая опущенный верх машины, выглядело просто смешно.
3: «Ты поведешь?» — спросила Светлана.
1: Я молча кивнул. Уселся за руль, завел мотор. Ольга, помнится, срывается с места, как пуля. Но я так не умею.
3: «Ольга, с тобой что-то не так». Светлана наконец-то решилась озвучить свои мысли.
1: Выезжая на Ленинградский, я кивнул.
3: «Света, все разговоры, когда приедем к тебе».
1: Она замолчала. «Водитель из меня неважный. Ехали мы долго, куда дольше, чем следовало. Но Светлана больше ничего не спрашивала, сидела, откинувшись, глядя прямо перед собой. То ли медитировала, то ли пыталась смотреть сквозь сумрак». В пробках со мной несколько раз пытались заговаривать из соседних машин, причем непременно из самых дорогих. Видимо, и наш вид, и наша машина устанавливали незримую дистанцию, которую решался перешагнуть не каждый. Опускались стекла, высовывались коротко стриженные головы, иногда как неизменный атрибут добавлялась рука с мобильником. Вначале мне было просто неприятно, потом стало смешно. А под конец я перестал реагировать на происходящее точно так же, как не реагировала Светлана. Интересно, а Ольгу подобные попытки знакомиться забавляли? Наверное, да. После десятилетий в нечеловеческом теле, после заточения в стеклянной витрине.
3: «Оля, почему ты увела меня? Почему не захотела ждать Антона?»
1: Я пожал плечами. Искушение ответить
3: «Потому что он здесь, рядом с тобой».
1: Было велико. Да и шансов, что за нами следят, в общем-то, немного. Машины тоже закрыты заклятиями безопасности. Часть из них я ощущал, часть была выше моих способностей. Но я удержался. Светлана еще не проходила курсы информационной безопасности. Он начинается через 3 месяца обучения. На мой взгляд, стоило бы проводить его пораньше. Но для каждого иного приходится вырабатывать собственную программу, и это требует времени. Вот когда Светлана пройдет через горнило этого испытания, она научится и молчать, и говорить. Это одновременно и самый легкий, и самый тяжелый курс обучения. Тебе просто начинают давать информацию, строго дозированно, в определенной последовательности. Часть услышанного будет правдой, часть ложью. Кое-что тебе скажут открыто и непринужденно, кое-что поведают под страшным секретом, а кое-что узнаешь случайно. Подслушаешь, подсмотришь, и все-все, что ты узнаешь, будет бродить в тебе, отдаваясь болью и страхом, рваться наружу, разрывать сердце, требовать реакции, немедленной и безрассудной. А на лекциях тебе будут говорить всякую чушь, которая, в общем-то, и не нужна для жизни иного. Ибо главное испытание и обучение ведется в твоей душе. По-настоящему здесь ломаются редко. Все-таки это обучение, а не экзамен. И каждому будет поставлена лишь та высота, какую он может преодолеть, при полном напряжении сил, оставляя клочья шкуры и брызги крови на барьере, сплетенном из колючей проволоки. Но когда этот курс проходят те, кто и впрямь дорог или хотя бы просто симпатичен, тебя начнет корежить и разрывать на куски. Ты поймаешь странный взгляд в свою сторону и станешь гадать, что же узнал в рамках курса твой друг, какую правду, какую ложь, и что обучаемый узнает о себе самом, о мире вокруг, о своих родителях и друзьях. И будет желание, страшное, невыносимое, желание помочь, объяснить, намекнуть, подсказать. Вот только никто, прошедший курс, не даст этому желанию волю. Потому что именно этому учится, своей болью постигая, что и когда можно и нужно сказать. В общем-то, сказать можно и нужно все. Надо лишь правильно выбрать время. Иначе правда станет хуже лжи.
0: «Оля, ты поймешь», — сказал я. «Только подожди».
1: Посмотрев сквозь сумрак, я бросил машину вперед, вписываясь между неуклюжим джипом и громоздким военным грузовиком. Щелкнуло сложившееся зеркало, задевшее за край грузовика. Мне было все равно. Первый, преодолев перекресток, прошипев шинами на повороте, машина вырвалась на шоссе энтузиастов.
0: «Он любит меня?» — вдруг спросила Светлана. «Все-таки да или нет? Ты ведь знаешь, наверное».
1: Я вздрогнул, машина вильнула, но Светлана не обратила на это внимания. Она задала вопрос не в первый раз, чувствую. Уже был между ней и Ольгой разговор, явно тяжелый и неоконченный. «Или он любит тебя?» «Все. Сейчас я не смогу молчать».
0: «Антон очень хорошо относится к Ольге. Я говорил и о себе, и о хозяйке своего тела в третьем лице. Это нарочито, но выглядит просто как сухая отстраненная вежливость. Боевая дружба, не более того.
1: Если она задаст Ольге вопрос, как та относится ко мне, то обойтись без лжи будет труднее».
0: Но Светлана промолчала. А через минуту на миг коснулась моей руки, будто прося прощения. Теперь от вопроса не удержался я. «Почему ты спрашиваешь?»
1: Она ответила легко, без колебаний.
0: «Я не понимаю. Антон очень странно себя ведет. Иногда кажется, что он без ума от меня, а иногда, что я для него одна из сотен знакомых иных. Боевой товарищ».
1: «Узел судьбы», — коротко ответил я.
0: «Что? Вы этого еще не проходили, Света?
1: Тогда ты объясни».
0: «Понимаешь,
1: я гнал машину все быстрее и быстрее. Это, наверное, включились моторные рефлексы чужого тела.
0: Ты понимаешь, когда он шел к тебе домой первый раз, я знаю, что подверглась внушению. Он рассказал», — отрезала Светлана.
1: «Дело не в этом. Внушение было снято, когда тебе рассказали правду. Но когда ты научишься видеть судьбу, а ты непременно научишься, и куда лучше меня, ты поймешь. Нам говорили, что судьба изменчива. Судьба поливариантна. Идя к тебе, Антон знал, что в случае удачи он полюбит тебя».
0: Светлана помолчала. Мне показалось, что у нее слегка порозовели щеки, но, может быть, это было от прорывавшегося в открытый кузов ветра.
1: «И что с того? Ты знаешь, что это такое? Быть приговоренным к любви?»
0: «Но разве это не так всегда?»
1: Светлана даже вздрогнула от негодования. «Когда люди любят друг друга, когда находят среди тысяч, миллионов,
0: Это же всегда судьба. И я снова почувствовал в ней ту, уже начинающую исчезать, бесконечно наивную девушку, что даже ненавидеть могла лишь себя саму. Нет. Света, ты слышала такую аналогию? Любовь — это цветок.
5: Да.
0: Цветок можно вырастить, Света, а можно купить. Или его подарят.
5: Антон купил?
0: Нет, сказал я. Слишком резко, пожалуй, сказал. Получил в подарок. От судьбы.
5: И что с того?
0: Если это любовь.
5: Света, срезанные цветы красивы, но они живут недолго. Они уже умирают, даже заботливо поставленные в хрустальную вазу со свежей водой.
0: «Он боится меня любить», — задумчиво сказала Светлана.
5: «Так?»
0: «Я не боялась, потому что не знала этого». Я подъехал к дому, лавируя между припаркованными машинами, в основном «Жигули» и «Москвичи», непрестижный район.
5: «Зачем я тебе это все говорила?» — спросила Светлана.
0: «Зачем?» — допытывалась ответа.
5: «И откуда ты знаешь ответы, Ольга? Только потому, что тебе 443 года?»
1: Я вздрогнул, услышав цифру. «Да, богатый жизненный опыт. Весьма богатый. На следующий год у Ольги намечается своеобразный юбилей. Хотелось бы верить, что мое тело, пусть даже в четверть этого возраста, останется в столь прекрасной физической форме.
5: Пойдем?»
1: Машину я бросил без всякого присмотра. Все равно человеческому существу и мысли не придет украсть ее. Охранные заклятия надежнее любой сигнализации. Молча, по-деловому, мы со Светланой поднялись по лестнице, вошли в ее квартиру. Тут кое-что изменилось, конечно. С работы Светлана ушла, зато ее стипендии и подъемные, выплачиваемые каждому иному при инициации, намного превосходили скромные доходы врача. Телевизор она сменила, непонятно лишь, когда находит время его смотреть. Роскошный, широкоэкранный, слишком большой для ее квартиры. Забавно было смотреть на эту неожиданно проснувшуюся тягу к красивой жизни. Вначале она появляется у всех, вероятно, как защитная реакция. Когда мир вокруг рушится, когда прежние страхи и опасения уходят, а на их место заступают другие, еще непонятные и смутные, каждый начинает осуществлять какие-то мечты прежней жизни, еще недавно казавшиеся нереальными. Кто-то кутит в ресторанах, кто-то покупает дорогой автомобиль, кто-то одевается от кутюр. Это длится недолго, и не потому даже, что миллионером в дозоре не станешь. Сами потребности, еще вчера бывшие такими желанными, начинают отмирать, уходить в прошлое. Навсегда.
5: «Ольга?» Светлана смотрела мне в глаза.
0: Я вздохнул, собираясь силами.
5: «Я не Ольга».
0: Молчание.
5: «Я не мог сказать раньше, только здесь. Твоя квартира защищена от наблюдения темных».
0: «Не мог?»
5: Суть она ухватила сразу.
0: «Не мог», — повторил я.
5: «Это лишь тело Ольги».
0: «Антон?»
5: Я кивнул.
0: «Как нелепо мы сейчас выглядим. Как хорошо, что Светлана уже привыкла к нелепостям». Поверила она сразу.
5: «Негодяй!»
1: Сказано было с той интонацией, которая скорее пошла бы аристократке Ольге. И пощечина, которую я получил, была из той же оперы. Не больно, но обидно.
5: «За что?» — спросил я.
0: «За то, что подслушивал чужой разговор», — выпалила Светлана.
5: Сформулировано было в торопях, но я понял.
1: Тем временем Света занесла другую руку, и я, презрев христианские заповеди, увернулся от второй пощечины.
5: «Света, я обещал беречь это тело, а я нет!» Светлана глубоко дышала, кусала губы, глаза горели.
1: В такой ярости я ее не видел и даже не подозревал, что она вообще возможна.
5: «Да что же ее так разозлило?»
0: «Значит, боишься любить срезанные цветы?»
5: Светлана медленно наступала на меня.
0: «Вот оно что, да?»
1: До меня дошло. Не сразу, правда.
0: «Убирайся! Убирайся вон!»
1: Я пятился, уже ткнулся спиной в дверь. Но стоило мне остановиться, как остановилась и Светлана. Качнула головой и выпалила.
0: «Ты в этом теле и оставайся! Оно тебе больше подходит! Ты не мужик, тряпка!»
5: Я молчал. Молчал, потому что уже видел, как все будет дальше. Видел, как раскручиваются перед нами линии вероятностей, как плетет свои дороги насмешливая судьба. И когда Светлана заплакала, разом утратив весь боевой пыл, закрыв лицо руками, когда я обнял ее за плечи, и она с готовностью разрыдалась на моем плече, внутри у меня было пусто и холодно. Пронзительно холодно, будто я вновь стою на заснеженной крыше под порывами зимнего ветра. Светлана еще человек. В ней слишком мало от иного. Она не понимает, не видит, как уходит вдаль дорога, по которой нам суждено идти. И уж тем более не видит, как эта дорога расходится в разные стороны. Любовь — счастье, но лишь когда веришь, что она будет вечной. И пусть это каждый раз оказывается ложью, но только вера дает любви силу и радость. А Светлана всхлипывала на моем плече. Многие знания, многие печали. Как бы я хотел не знать неизбежного будущего. Не знать и любить без оглядки, как простой смертный человек. Но все-таки как обидно, что я сейчас не в своем теле.

0: Со стороны могло бы показаться, что две закадычные подруги решили провести тихий вечерок за просмотром телевизора, чаем с вареньем, бутылочкой сухого вина и разговорами на три вечные темы: мужики – сволочи, носить нечего, а самое главное – как похудеть.
1: «Ты разве любишь булочки?» – удивленно спросила Светлана.
0: «Люблю. С маслом и вареньем», – мрачно отозвался я.
1: «По-моему, кто-то обещал беречь это тело. А что плохого я ему делаю? Можешь поверить, организм в полном восторге».
0: «Ну-ну», — неопределенно отозвалась Светлана. «Потом поинтересуйся у Ольги, как она бережет фигуру». Я заколебался, но все-таки разрезал очередную булочку на половинки и щедро намазал вареньем.
1: «А кому пришла в голову эта гениальная идея — спрятать тебя в женском теле?»
0: «Кажется, шефу», — не сомневалась. Ольга его поддержала.
1: «Ну еще бы! Борис Игнатьевич для нее царь и бог».
0: В этом я слегка сомневался, однако промолчал. Светлана встала, подошла к шифоньеру. Открыла, задумчиво посмотрела на вешалку.
1: «Халатик наденешь?»
0: «Чего?» Я поперхнулся булочкой.
1: «Так и будешь ходить по дому? Эти джинсы на тебе лопаются. Неудобно же».
0: «А какой-нибудь спортивный костюм найдется?» — жалобно спросил я. Светлана насмешливо глянула на меня, потом смилостивилась. «Найдется. Честно говоря, подобный костюм я предпочел бы увидеть на ком-нибудь другом. На Светлане, например. Коротенькие белые шорты и блузка. То ли в теннис играть, то ли трусцой бегать. Переодевайся».
1: «Света, я не думаю, что мы проведем весь вечер в квартире».
0: «Ничего. Все равно пригодится. Значит, надо проверить, подходит ли размер.
1: Одевайся. Я пока схожу, чай подогрею».
0: Светлана вышла, а я торопливо стянул джинсы. Начал расстегивать блузку, путаясь в незнакомых, слишком тугих пуговицах. Потом с ненавистью посмотрел на себя в зеркало. «Симпатичная девушка, что ни говори. Прямо хоть фотографируй для журнала мягкой эротики». Торопливо переодевшись, я уселся на диван. По телевизору шла мыльная опера. Поразительно, что Светлана включила этот канал. Впрочем, по остальным, скорее всего, то же самое.
1: «Прекрасно выглядишь».
0: «Свет, ну не надо!» — попросил я. «И без того тошно».
1: «Ладно, прости», — легко согласилась она, усаживаясь рядом.
0: «Так что нам необходимо делать?»
1: «Нам?» — с легким нажимом повторил я.
0: «Да, Антон. Ты же не зря пришел ко мне. Тебе я должен был рассказать, в какие неприятности влип».
1: «Допустим.
0: Но раз шеф...»
1: Слово «шеф» Светлана ухитрилась произнести чрезвычайно вкусно,
0: с уважением и с иронией одновременно. «Позволил тебе раскрыться передо мной, значит, я должна тебе помочь. Хотя бы по велению судьбы», — не удержалась она. Я сдался.
1: «Мне нельзя оставаться одному, ни на минуту. Весь план строится на том, что темные сознательно жертвуют своими пешками, либо уничтожают их, либо позволяют умереть».
0: «Как в тот раз?»
1: «Да, именно. И если эта провокация направлена на меня, то сейчас произойдет еще одно убийство. В тот момент, когда у меня, ну, по их мнению, конечно, не будет алиби».
0: Светлана смотрела на меня, подпирая подбородок руками. Медленно покачала головой. «И тогда, Антон, ты выскочишь из этого тела, как чертик из коробочки. Окажется, что ты никак не мог совершить эти серийные убийства. Враг посрамлен».
1: «Ага».
0: «Ты извини, я ведь совсем недолго в дозоре, может быть, чего-то не понимаю». Я насторожился, а Светлана, замявшись на секунду, продолжила. «Вот когда все случилось со мной, ведь как тогда было? Меня пытались инициировать темные. Они знали, что ночной дозор заметит это, и даже выяснили, что ты можешь вмешаться и помочь».
1: «Да».
0: «Поэтому была разыграна комбинация с жертвованием нескольких фигур, с созданием нескольких ложных центров силы. И ночной дозор поначалу пошел на поводу. Если бы шеф не затеял свою контр-игру, если бы ты не стал переть вперед, ни на что не обращая внимания,
1: ты была бы сейчас моим врагом», — сказал я. «Училась бы в дневном дозоре. Я не о том, Антон. Я благодарна тебе, всему дозору благодарна, но тебе в первую очередь. Только я сейчас не о том. Ты пойми, то, что ты рассказал, столь же правдоподобно, как та история. Ведь как все четко складывалось. Парочка вампиров-браконьеров, мальчик с высокими способностями иного, девушка с сильным проклятием, глобальная угроза для города. Я не нашелся, что ответить. Смотрел на нее и чувствовал, как щеки заливает краска. Девушка, которая и треть курса-то еще не прошла, новичок в наших делах, раскладывает передо мной ситуацию так, как должен был бы разложить я. Что сейчас происходит? Светлана моих терзаний не заметила. Серийные убийцы, уничтожающие темных. Ты оказываешься в списке подозреваемых. Шеф немедленно делает хитрый ход. Ты с Ольгой меняешься телами. Да, но насколько этот ход хитрый? Я так понимаю, что практика обмена телами весьма распространена. Борис Игнатьевич ее недавно применял, ведь верно? Он когда-нибудь использовал один и тот же прием два раза подряд? Против одного и того же противника? Не знаю, Света. Детали операции мне не сообщают. Тогда подумай головой. И еще. Да неужели Завулон такой мелкий мстительный истерик? Ему ведь сотни лет, точно? Он дневным дозором руководит давным-давно. Если этот маньяк... Дикарь. Если дикарю и впрямь несколько лет позволяют резвиться на улицах Москвы, готовя провокацию, то станет ли начальник дневного дозора тратить его на такую мелочь? Извини, Антон, но ведь ты и впрямь цель не слишком крупная. Я понимаю. Я маг 5-го уровня официально. Но шеф сказал, что на самом деле могу претендовать на 3-й. Даже с учетом этого. Мы посмотрели друг другу в глаза, и я развел руками. Сдаюсь, Светлана. Наверное, ты права. Но я рассказал то, что знаю, и никаких других вариантов не вижу. Значит, будешь подчиняться распоряжениям. Ходить в юбке, ни на минуту не оставаться в одиночестве. Вступая в дозор, я знал, что теряю часть свободы. Часть, Светлана фыркнула. Хорошо сказал. Ладно, тебе виднее. «Значит, ночь проводим вместе?» Я кивнул. «Да, но не здесь. Мне лучше все время быть на людях». «А спать?» «Не спать несколько ночей несложно», — я пожал плечами. «Думаю, тело Ольги тренировано не хуже моего. Последние месяцы она постоянно занималась великосветской жизнью». «Антон, я этим фокусом еще не обучена. Когда спать мне?» «Днем. На занятиях». Она поморщилась. Я знал, что Светлана согласится, это было неизбежно. Характер просто не позволил бы отказать в помощи даже случайному человеку, а я все-таки случайным не был. «Пойдем в Магараджу», — предложил я. «Что это?» «Индийский ресторан, очень приличный». «Он работает до утра?» «Нет, к сожалению. Но мы придумаем, куда двинуться дальше». Светлана смотрела на меня так долго, что всей моей врожденной толстокожести не хватило. Что я опять сделал не так? «Антон, спасибо тебе», — с чувством сказала Светлана. «Огромное. Ты меня пригласил в ресторан. Я этого ждала уже 2 месяца.
2: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Она поднялась, подошла к шкафу, открыла его, задумчиво посмотрела на развешанную одежду. «А на твой размер я ничего приличного и не подберу», — заметила она. «Придется тебе снова влезть в джинсы. Пустит в ресторан». «Должны», — не слишком уверенно сказал я. «В конце концов, можно будет провести легкое воздействие на персонал. Если что, я потренируюсь во внушении», — будто прочитав мои мысли, сказала Светлана. «Заставлю пропустить. Это ведь будет доброе дело?»
0: «Конечно».
1: «Знаешь, Антон...» Светлана сняла с плечиков платье, приложила к себе, покачала головой. Достала бежевый юбочный костюм. «Меня поражает умение дозорных объяснять любое воздействие на реальность интересами добра и света».
0: «Вовсе не любое», — возмутился я.
1: «Любое, любое.
0: Надо будет, и ограбление станет добрым делом, и убийство. Нет. Ты так в этом уверен? А сколько раз тебе приходилось вмешиваться в сознание людей? Вот даже наша встреча. Ты ведь заставил меня поверить, что мы старые знакомые. Часто ты используешь способности иного в жизни?
1: Часто. Но представь, ты идешь по улице. У тебя на глазах взрослый человек бьет ребенка. Что ты сделаешь?
0: Если остался лимит на вмешательство, я пожал плечами, проведу реморализацию, разумеется.
1: И будешь уверен, что это правильно? Не раздумывая, не вникая?
0: А если ребенка наказывают за дело? Если наказание спасло бы его в будущем от больших неприятностей, а теперь он вырастет убийцей и бандитом, а ты — реморализация.
1: Света, ты ошибаешься.
0: И в чем же?
1: Если у меня не будет лимита на парапсихологическое воздействие, я ведь все равно не пройду мимо.
0: Светлана фыркнула. И будешь уверен в своей правоте.
1: Где грань?
0: Грань каждый определяет самостоятельно. Это приходит.
1: Она задумчиво посмотрела на меня.
0: Антон, а ведь такие вопросы задает каждый новичок, верно?
1: Верно,
0: я улыбнулся.
1: И ты привык на них отвечать. Знаешь набор готовых ответов, софизмов, примеры из истории, аналогии.
0: Нет, Света, не в этом дело. Просто темные такие вопросы вообще не задают.
1: Откуда тебе знать?
0: «Темный маг может исцелять, светлый маг может убивать», — сказал я. «Это правда. Знаешь, в чем отличие между светом и тьмой?»
1: «Не знаю. Этому нас не учат почему-то».
0: «Трудно сформулировать, вероятно».
1: «Совсем не трудно.
0: Если ты думаешь в первую очередь о себе, о своих интересах, твоя дорога во тьме. Если думаешь о других, к свету».
1: «И долго туда придется идти, к свету».
0: «Всегда?»
1: «Это ведь только слова, Антон. Игра словами.
0: Что говорит опытный темный новичку? Быть может, такие же красивые и правильные слова?»
1: «Да. О свободе. О том, что каждый занимает в жизни то место, которое заслуживает. О том, что любая жалость унижает. О том, что подлинная любовь слепа. О том, что настоящая доброта беспомощна. О том, что истинная свобода — «Свобода от всех.
0: Это неправда?»
1: «Нет», — я кивнул, — «это тоже часть правды.
0: Света, нам не дано выбрать абсолютную истину. Она всегда двулика. Все, что у нас есть, право отказаться от той лжи, которая более неприятна.
1: Знаешь, что я в первый раз говорю новичкам о сумраке?

0: подтолкнуть во тьму. Мы же сделали выбор. Я ведь тоже его сделал, Антон. Я уже входил в сумрак. Да. Почему тогда я не понимаю, где грань? В чем отличие между мной и какой-нибудь ведьмой, посещающей черные мессы? Почему я задаю эти вопросы? А ты всегда будешь их задавать. Вначале вслух, потом про себя. Это не пройдет никогда. Если ты хотела избавиться от мучительных вопросов, ты выбрала не ту сторону. Я выбрала то, что хотела. Знаю. И потому терпи. Всю жизнь? Да. Она будет долгой, но ты все равно никогда не привыкнешь. Никогда не избавишься от вопроса, насколько правилен каждый сделанный шаг.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Я давно просил папу, чтобы он подарил мне котенка. Но папа отвечал, что плохую кошку брать не имеет смысла, а хорошая стоит больших денег. Тратить такие деньги мы не можем себе позволить, потому что у нас кредит на автомобиль. Я объяснил папе, что большую кошку за большие деньги мне совсем не надо, и я буду рад даже самой маленькой кошечке за совсем крошечные копеечки. Но папа отвечал, что размер не имеет значения. Если уж брать кошку, то имеет смысл брать качественную кошку. Имей терпение, будет тебе кошка. Я терпел, но кошки все не было и не было. На День независимости родители подарили мне новую 3D-станцию. На Новый год — лазерные коньки. На день рождения — костюм и ботинки. И хотя я не заплакал, но мне было очень обидно, что день рождения прошел совсем без подарка. Ведь костюм и ботинки — это же не подарок. Это просто вещи, которые можно надеть на себя и забыть. Или положить в шкаф и забыть. Но вот однажды, когда я уже лег спать, папа вернулся со службы, и я слышал, как они с мамой начали шептаться в коридоре. «Какие лапы!» — говорила мама шепотом. «Почти даром для такой породы!» — отвечал папа. «А чем кормить?» — спрашивала мама. «Так дешево, потому что ухо белое!» — отвечал папа. «Для породы важно, а нам не важно!» «Он будет жить у ребенка или в гостиной?» — спрашивала мама. Я замер, натянув одеяло до подбородка, и слушал. Я уже понял, что папа принес котенка. «Очень недорого, по случаю», — отвечал папа. «У моего сотрудника котята родились, но родословную он сделает». Папин сотрудник тут же представился мне большим котом в пиджаке. Его лицо и руки поросли густым рыжим мехом, и время от времени он, наверное,

0: рожает котят. Я был ему очень благодарен за это. «Не буди ребенка, ребенок спит», — шептала мама. «Покажешь ему утром». Я не выдержал, вскочил с кровати, добежал до двери и выглянул из комнаты. «Я не сплю, не сплю, не сплю!» — закричал я. «Покажите мне!» Котенок оказался кошечкой, и папа предложил назвать ее Виктория. Он объяснил мне, что Виктория на латинском языке означает «свобода», а кошечки — очень свободные животные. Я подумал, что латинский язык — это язык кошек, но папа объяснил, что латинцы были такие древние люди, они уже умерли и их язык все забыли, но латинцы очень любили свободу и право. Почему они любили право и как вообще можно любить право, я не понял, но переспрашивать уже не стал. Папа любит объяснять мне все сам, а когда его много раз переспрашиваешь, он начинает злиться. У Виктории было серое пушистое брюшко, черные глаза, розовый язычок и белое ухо. Ни у одной кошечки в мире нет такого потрясающего белого уха, как у нашей Виктории. Папа сказал, что Виктория может жить в моей комнате, а гулять по всей квартире. Только залезать на столы ей нельзя и нельзя выходить во двор. «Кошки — животные дикие», — объяснил мне папа, собираясь на службу. «Природа так задумала, чтобы они жили где захотят. Но в нашем веке только человек — по-настоящему свободное существо. И только он имеет право жить где захочет». «Тогда я буду жить под журнальным столиком», — решил я. «Нет», — сказал папа, завязывая галстук. «Детям под столиком жить нельзя». «А когда я вырасту, можно будет жить под столиком?» — спросил я. «Нет, взрослые тоже не живут под столами», — рассердился папа и ушел на службу. Днем папа и мама уходили на службу, а я в детскую группу. Виктория оставалась дома одна. Обычно она вела себя как положено, но иногда безобразничала. Однажды разбила мамину кружку, но мама не стала ее ругать. «Бедняжка», — сказала мама, поглаживая спинку Виктории. «Она сидит целые дни взаперти. Конечно, ей скучно».
1: «Да-с», — кивнул папа задумчиво. «Фактически для нее наш дом — это тюрьма».
0: «Что такое тюрьма?» — удивился я.
1: «Тюрьма», — объяснил папа. «Это такое место, куда запирают непослушных людей, чтобы забрать у них свободу. Они годами не могут выйти из закрытой комнаты и пойти, куда им вздумается».
0: «Давайте пойдем, куда нам вздумается», — предложил я. «В зоопарк».
1: «Завтра рабочий день», — возразил папа и посмотрел на часы. «А ну марш в кровать».
0: В выходные к нам пришли гости. Дядя Антон сказал, что Виктория — это не свобода, а победа. Но переименовывать кошечку мы не стали. Родители рано выставили меня из-за стола и уложили в кровать, а сами долго хохотали и звенели рюмками. Я лежал в темноте, но мне не было страшно. Рядом на одеяле лежала Виктория, и я гладил ее теплый бок. Голоса переместились в прихожую, а вскоре хлопнула дверь. И я понял, что дядя Антон и тетя Оля наконец ушли. Мама долго звенела посудой, а папа шаркал по квартире тапочками и, наконец, заглянул ко мне. Он был веселый и разговорчивый.
1: «Не спишь?» — кивнул он мне, включая ночник, а затем сел рядом на одеяло, а Викторию взял на руки.
2: «У-ху-ху, зверь!» — захихикал папа, лохматя Виктории голову.
0: Виктория осторожно принюхивалась к его рукам и недовольно фыркала.
1: «Человек!» — начал папа и назидательно поднял палец. «Царь зверей! Как захочет, так и будет. Вот!»
0: «Наша Виктория тоже делает, что хочет», — возразил я.
1: «И нет, брат!» — хихикнул папа. «Кошка — существо подневольное. Кошка что?» «Мебель. Человек кошку держит дома, человек кошку кормит и делает с ней, что захочет. Хочет, призвал к себе, хочет, выгнал вон».
2: Папа взял Викторию поперек живота и кинул на пол.
1: «Вот, говорят, у нас нет рабства. Так вот же оно, настоящее рабство. Кошачье!»
2: Папа снова хихикнул.
0: «Что такое рабство?» — спросил я.
1: «Это, брат, ты будешь учить в школе», — ответил папа. «Рабство — это когда у тебя совсем нет свободы. Это когда ты сам себе не хозяин. Когда ты никуда не можешь ни пойти, ни поехать».
0: Я понял, что папа в хорошем настроении и, наконец, решился спросить. «Папа, а мы можем полететь в поселок на Луну?»
1: «На Луне живут только военные и ученые», — ответил папа. «Иногда туда летают туристы, но у нас никогда не будет таких денег».
0: «А мы можем поехать в Африку, где слоны?»
1: «Мы можем поехать в Турцию», — сказал папа. «Но в этом году нет денег».
0: «А в Африку?»
1: «В Африку нужна виза», — сказал папа. «И очень много денег».
0: «Значит, мы не свободны?» — огорчился я.
1: «Все люди свободны», — сказал папа. «Только надо хорошо учиться и слушаться старших. А когда вырастешь, надо много работать, и тогда будут деньги. А когда будут у тебя деньги, будет страховка, обеспечение, квартира и машина. И тогда будет своя семья и дети. В этом и есть свобода».
0: Пока он это говорил, папин ремень начал трястись, но папа этого не замечал. Ремень трясся все сильнее, и, наконец, раздалась мелодия. Папа ее услышал, пошарил рукой и вынул мобильник.
1: «Да, Степан Григорьевич», — сказал папа. «Но ведь завтра выходной, Степан Григорьевич». «Хорошо, Степан Григорьевич, я понял».
0: Он отключил мобильник, повесил его на пояс и поднялся.
1: «Спать», — скомандовал папа, — «у меня завтра рабочий день».
0: Но прежде чем выйти из комнаты, он присел и погладил Викторию, дремлющую на ковре.
1: «Это только у кошек нет ни дел, ни забот».
0: «А я бы хотел быть кошкой», — вздохнул я.
1: «Мал ты еще, многого не понимаешь», — усмехнулся папа. «Жизнь кошки — это вечная тюрьма. Стена, окно, миска, да приказы хозяина. Просто это их счастье, что они сами этого не понимают».
0: Папа погасил ночник и вышел из комнаты. А я уснул. Мне приснилась огромная рука. Она высунулась из самого большого окна самого большого офиса самого большого города, чтобы почесать за ухом папу, маму и дядю Антона.

Леонид Каганов. Беседы с папой. Читал Амир Рашидов.

0: Дмитрий Ран. «Где мы теряемся?» Мини-сказка. В маленькой берлоге между корней старой сосны жил медвежонок по имени Михась. Жил он там недавно, с тех пор, как потерялся. И было бы ему там совсем плохо, кабы не друг, маленький совенок Угулька. Именно он сказал, что все настоящие медведи живут в берлогах. Конечно, поначалу Михасю эта идея не понравилась. Он не мог забыть квартиру, мягкое кресло и руки своего маленького хозяина. Но время шло, и все, что оставалось в прошлом, стало казаться каким-то далеким и ненастоящим. А может быть, настоящим стал сам медведь по имени Михась. Виделись друзья каждый день. Обычно, когда Угулька уже укладывался спать, Михась только-только просыпался. Поэтому они часто сидели возле двери в берлогу, встречая или провожая солнце. И вот как-то однажды Угулька сказал:
1: «Послушай, медвежутка».
0: Порой он обращался к своему другу именно так.
1: «Мне кажется, что сегодня утром я видел, как над нашим лесом пролетело что-то непонятное».
2: «Какое такое непонятное?»
3: Михась удивленно посмотрел на друга.
2: «Ты что, его не рассмотрел?»
1: «Рассмотреть-то рассмотрел, когда оно приземлилось. Вот только не понял, что это такое. Похоже на каплю, блестит, а сверху то ли маленькие крылышки, то ли большие уши. Но благодаря им оно летает».
3: Михась заинтересовался.
2: «Ну что, давай, показывай свою диковину».
1: «Скажу, что же, это не моя диковина, а вот дорогу могу показать».
0: В настоящем лесу почти нет тропинок. Больших зверей тут не водилось, а маленьким было неинтересно ходить одним и тем же путем. Зато были красивые и приметные места. На пути к летающей диковине они прошли любимый медвежуткин малинник, затем миновали Угулькину дачу, дупло в старом дубе.
1: «Ну вот, мы и пришли»,
3: — довольно сказал Угулька.
1: «Теперь вон туда посмотри».
0: Посреди поляны Михась действительно увидел большую каплю размером с детское ведерко. Вот только она оказалась не с крыльями. Крылья должны быть по бокам, а у капли полупрозрачные лепестки торчали сверху, как хохолок.
2: «Похоже на ощипанную ромашку с четырьмя лепестками по кругу»,
0: — предложил Угулька. Они подошли поближе. Капля на ощупь оказалась совсем не похожей на воду. Она была твердая и совсем не мокрая. Внутри нее Михась разглядел стульчик и столик с какими-то рожками.
4: «Что любуетесь?»
0: — раздался позади чей-то веселый голос. Друзья тотчас обернулись и увидели человека в кожаной куртке и кожаной шапке с круглыми очками.
1: «Смотри, человек настоящий!»
0: Угулька даже не скрывал своего удивления.
1: «А мне говорили, что у нас в лесу никогда не ступала нога человека».
0: Человек из твердой капли цветка ничуть не удивился, повстречав на своем пути такую парочку.
4: «А я и не должен был тут ступать ни своим вертолетом, ни тем более ногой. Мы летели вовсе не сюда».
0: При слове «мы» человек немного запнулся. Угулька заметил это и сразу задал вопрос.
4: «Кто это вы?»
1: «Мы, я и мой вертолет».
2: «Куда вы летели?»
0: Михась вмешался в беседу просто из любопытства, но спросил именно то, о чем едва успел подумать Угулька.
4: «Искали сигнал управления».
2: «Какой такой сигнал?»
0: Михась даже рот раскрыл от удивления.
4: «Точно не припомню. Был какой-то сигнал, который помогал мне лететь».
2: «Волшебство!» —
0: понимающе шепнул совенок.
4: «А вы знаете, где мы находимся?»
0: — спросил пилот вертолета.
1: «Мы находимся там, где мы теряемся»,
0: — произнес Угулька.
1: «Другие здесь не ходят. Кстати, Михась однажды потерялся здесь. Хотя, я думаю, он здесь нашелся. Ведь как он заблудился или кто его потерял, он не помнит. А вот нашел его лично я».
2: «А ты что, тоже потерялся?»
0: Михась удивленно посмотрел на совенка.
1: «Нет, я вполне себе сам здесь вылупился и жил в своем дупле. Выходит, я, как и Мишка, потерялся».
0: Человек из вертолета грустно улыбнулся.
2: «А как тебя зовут?»
4: «Не помню. Пилот радиоуправляемой модели вертолета. А у него позывной «Москит».
2: «Не, ну так никуда не годится. Должно быть какое-то имя»,
3: — сказал Михась.
4: «Не до этого. Мне бы взлететь. А что делать буду, пока и сам не знаю»,
3: — развел руками пилот «Москита».
4: «Сейчас переберу все детали, а потом попробую запустить двигатель».
2: «Двигатель?»
3: Обратили внимание на незнакомое слово Михась и Угулька.
4: «Ну да, двигатель, мотор. Такой деталькин дом»,
3: — с готовностью пояснил пилот.
2: «А давай ты у нас тоже будешь деталькин», —
3: предложил Михась.
4: «Это не просто имя, это целая фамилия»,
3: — важно подметил Совенок.
4: «А что, вполне солидно звучит»,
3: — заявил деталькин.
4: «Спасибо! Ну, раз такое дело, айда со мной! Взлетим повыше, поищем дома, откуда мы потерялись. Глядишь, и Михай свой прежний дом заметит».
3: «Хорошо», — придумал деталькин. «Сказано, сделано. Друзья мигом залезли на пассажирские места вертолета».
4: «От винта!»
3: — скомандовал деталькин, и москит взмыл в небо. Вскоре, вынырнув из очередного облака, вертолет действительно оказался над уютным и красивым городом, утопающим в зелени. Вскоре внизу они увидели детскую площадку, на которой сидел ребенок лет 3-4 и горько плакал. Деталькин посадил вертолет недалеко от плачущего малыша. Вся компания дружно вылезла из воздушной машины и окружила мальчика.
4: «Ну все-все, успокойся. Ну что ты теперь плачешь? Уже ведь ничего не болит».
1: «Ой, да ты говорящий?»
3: От удивления у малыша моментально исчезли слезы.
4: «Мое имя Угулька, и общаться могу не только я, но и мои друзья, деталькин и Михась. Ну-ка, рассказывай нам, как тебя звать и почему ты плачешь?»
1: «Данькой звать. Откуда вы? Кто вы?»
3: Сразу перестав плакать, спросил Данька.
4: «Отвечаю научно-популярно. Мы друзья, прибыли из страны потерянных игрушек. Хочешь, будем твоими друзьями? Мы не сможем так просто улететь, если хотя бы один ребенок чувствует себя несчастным».
1: «Конечно хочу!»
3: — обрадовался Данька.
4: «Тогда мы в твоем распоряжении!»
3: — бодро рапортовал деталькин.
1: «Но мама не велит чужие игрушки брать!»
3: — загрустил Данька.
2: «А мы вовсе не чужие!»
3: — возразил Михась.
2: «Знаешь, Дань, ведь наши дети выросли, поэтому мы и попали в волшебный лес, пока нас не заметил деталькин и его волшебный вертолет. Это ведь счастье — найти нового друга!»
3: Данька радостно засмеялся и обнял одной рукой деталькина, а другой — Михася. Виновато посмотрел на Угульку. Рук, мол, не хватает.
4: «Все в порядке»,
3: — мудро рассудил Совенок.
4: «Птиц руками трогать нельзя, у нас нежные перья. Вы пока играйте, а я найду неподалеку себе новое дерево с дуплом».
3: Ведь когда находятся потери и появляются новые друзья, жизнь становится лучше, чем даже в самом волшебном лесу.
5: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Здравствуйте, друзья! «Лягушонок» – рассказ американского писателя XIX века Эдгара Аллана По, который звучит в нашей передаче в исполнении Бориса Трошкина.
1: Король был величайшим любителем шуток. Другого такого я никогда не встречал. Казалось, он только ради шуток и живет. Рассказать какую-нибудь забавную историю и рассказать по-настоящему забавно — таков был самый верный способ заслужить его милость. Вот потому-то и все семеро его министров были известные шутники. И не только тем они походили на короля, что были неподражаемыми шутниками, а еще и сложением. Все как на подбор — огромные, толстые, жирные. Уж не знаю, от того ли люди толстеют, что много шутят, или, напротив, есть в самой толщине что-то располагающее к шуткам. Несомненно одно — тощий шутник — большая редкость. Утонченное, или, как сам он выражался, призрачное остроумие не занимало короля. Он особенно восхищался шуткой, если в ней была широта, и ради этого готов был терпеть, если она оказывалась длинной. Изощренность его утомляла. В ту пору, о которой я веду речь, еще не вовсе вышли из моды придворные шуты. На европейском континенте кое-кто из властителей еще держал при себе дурака в шутовском наряде и в колпаке с бубенцами. Дураку полагалось безотказно острить и потешать, а за это ему перепадали крохи с королевского стола. Разумеется, и наш король имел при себе дурака. В самом деле ему непременно требовалось толика глупости, ведь надо было как-то уравновесить груз мудрости семерых премудрых министров, не говоря уже о его собственной. Однако дурак, то бишь придворный шут нашего короля, был не только дураком. Король ценил его втройне за то, что он был в придачу еще и карлик, и калека. В те времена при дворах владык карлики были в ходу не меньше, чем дураки. Многие монархи просто не знали, как бы скоротать день, а при дворе дни тянутся дольше, чем где-либо в другом месте, не будь у него шута, чтобы смеяться его шуткам, и карлика, чтобы смеяться над ним. Как я уже упомянул, из сотни шутов 99 толсты, жирны и неуклюжи, а потому нашего короля весьма радовало, что его лягушонок, так звали дурака, тройное сокровище. Как я полагаю, карлика нарекли лягушонком не при крещении, скорее это прозвище дружно пожаловали ему семеро министров за то, что он не умел ходить, как все люди. Походка у него была странная, судорожная. Он то ли прыгал, то ли извивался. Это несказанно забавляло короля, а также, разумеется, и утешало, ибо, несмотря на обширное брюхо и от природы непомерно большую, словно распухшую голову его величества, придворные все как один восхищались королевской стройностью и статностью. На полу или на ровной дороге, каждый шаг стоил лягушонку острой боли и немалого труда. Зато словно возмещение за искалеченные ноги, природа наделила его на диво мощными мускулистыми руками. И когда нужно было влезть на дерево, взобраться по канату или еще куда-нибудь вскарабкаться, он поистине совершал чудеса и всех поражал своей ловкостью. В таких случаях он больше походил не на лягушку, а на белку или мартышку. Не умею сказать с полной достоверностью, из какой страны родом был лягушонок, но то был какой-то дикий край, о котором никто и не слыхивал, за 39 земель от владений нашего короля. Там, в двух соседних провинциях, нашел лягушонка и молоденькую девушку, чуть побольше его ростом, однако на редкость изящную, стройную и притом замечательную танцовщицу, один из победоносных генералов нашего короля. Силой оторвал обоих от родного дома и послал в дар своему повелителю. Надо ли удивляться, что между двумя маленькими пленниками возникла душевная близость? Вскоре они сделались неразлучными друзьями. Лягушонок, хотя и развлекал всех, служа посмешищем, любовью окружающих отнюдь не пользовался и нечасто мог оказать Трепетте какую-либо услугу. Она же, хоть и карлица, отличалась столь милым нравом и совершенной красотой, что ею все восхищались, баловали ее, а потому она стала при дворе влиятельной особой, и когда только могла, посредством этого влияния старалась облегчить участь лягушонка. По случаю одного торжественного события, уж не припомню какого именно, король решил устроить маскарад. А всякий раз, когда при нашем дворе устраивается маскарад или иное празднество, никак не обойтись было без талантов лягушонка и Трепетты. В особенности лягушонок был уж такой выдумщик, такие сочинял представления, такие изобретал новые маски и наряды, что без его помощи казалось просто немыслимым устроить какое-либо пышное зрелище или костюмированный бал. Настал вечер, на который был назначен праздник. Под наблюдением Трепетты разубрали и разукрасили роскошную залу, пустив в ход всевозможные ухищрения, какие только могли придать блеск маскараду. Весь двор охватило лихорадочное нетерпение. Разумеется, каждый должен был избрать себе подходящую маску и наряд. Очень многие заранее, за неделю или даже за месяц до празднества определили свои роли, так что не оставалось ни малейшей неясности. Ничего не было решено только у короля и семерых министров. Отчего все они колебались? Сказать не умею, разве что в шутку. А вернее, они затруднялись на чем-либо остановиться от того, что были все они толстые. Но время не ждало. Оставалась последняя надежда. Послали за Трепеттой и лягушонком. Маленькие друзья послушно явились на зов короля, который в это время сидел окруженный всеми семью советниками и пил вино. Оказалось, однако, что монарх пребывает в самом дурном расположении духа. Он знал, что лягушонок не выносит вина. Оно возбуждало несчастного калеку, доводило чуть ли не до безумия. А чувствовать себя безумным не слишком приятно. Но король был любитель пошутить, и, чтобы развлечься, принудил лягушонка пить. И, как выразился его величество, веселиться. «Пойди сюда, лягушонок», — сказал король, — когда шут и его подруга переступили порог. «Осуши этот бокал за здоровье своих далеких друзей!» Тут лягушонок вздохнул. «А потом порадуй нас своей выдумкой. Нам нужны маски. Настоящие маски, приятель. Совсем новые, необычные. Нам прискучило вечное однообразие. На, выпей, вино прояснит твой ум». Лягушонок пытался, как всегда, ответить королю шуткой, но ему это не удалось. По несчастному совпадению, день этот был днем рождения бедняги, и от приказания пить за далеких друзей на глаза его навернулись слезы. Крупные, горькие, они закапали в кубок, который он смиренно принял из рук тирана. А тот громко захохотал, глядя на карлика, который, скрипя сердце, выпил все до дна. «Поглядите-ка! Поглядите-ка, что делает чарка доброго вина! Вот у тебя уже и глаза заблестели!» Несчастный. Большие глаза его не заблестели, а скорее засверкали. Действие вина на его легко возбудимый мозг было мгновенным и неодолимым. Дрожащей рукой поставил он кубок на стол и обвел присутствующих полубезумным взором. Всех, как видно, очень позабавила столь удачная королевская шутка. «А теперь поговорим о деле», — сказал премьер-министр, человек толщины необычайной. «Да», — сказал король, — «помоги-ка нам, лягушонок. Кто мы такие, приятель? Нам надо знать, кто мы такие». Король всерьез воображал, что это очень остроумно. К его смеху присоединились все семеро министров. Засмеялся и лягушонок, но каким-то жалким и растерянным смехом. «Ну-ну», — торопил король, — «придумай же что-нибудь».
2: «Я стараюсь придумать что-нибудь новенькое», — рассеянно сказал карлик. От вина у него совсем помутилось в голове.
1: «Стараешься?» — злобно вскричал тиран. «Только и всего».
2: «А, понимаю. Ты обиделся, что я дал тебе мало вина. На, вот, получай!»
1: И он снова налил полный кубок и протянул калеке, а тот лишь тупо смотрел на вино, с трудом переводя дух.
2: «Пей, говорят!» — заорало чудовище. «Не то клянусь всеми демонами преисподней!»
1: Карлик все мешкал. Король побагровел от ярости, придворные пересмеивались. Трепетта, бледная как смерть, приблизилась к трону, упала на колени и стала умолять короля пощадить ее друга. Минуту-другую тиран смотрел на нее, явно удивленный такой дерзостью. Казалось, он недоумевает, что тут сделать и что сказать, как самым подобающим способом выразить свое негодование. Наконец, без единого слова, он силой оттолкнул Трепетту и выплеснул вино из полного до краев кубка ей прямо в лицо. Бедная девушка кое-как поднялась на ноги и, не смея даже вздохнуть, возвратилась на свое место в конце стола. Полминуты длилась гробовая тишина. Упади сухой лист или перышко, и то было бы слышно. Тишину эту нарушил негромкий, но резкий и протяжный скрежет, который словно исходил из всех углов разом.
3: «Что? Что? Что такое? Зачем ты это делаешь?» — в бешенстве спросил король, обернувшись к карлику.
1: Тот, казалось, почти оправился от вызванного вином оцепенения и пристально, но спокойно, глядя в лицо тирану, вымолвил только: «Я? Помилуйте, разве это я?»
3: «Звук как будто шел снаружи», — заметил кто-то из придворных. «По-моему, это попугай в клетке за окном точил клюв о прутья».
1: «Да, наверное», — отвечал властитель, словно бы успокоенный. «А я вот, честное слово, готов был поклясться, что это скрипел зубами наш бездельник».
2: Тут карлик засмеялся. Король ведь был известный шутник и никому не возбранял смеяться, и выставил на показ все свои большие, крепкие, на редкость безобразные зубы. Более того, он изъявил совершенную готовность выпить столько вина, сколько пожелают ему поднести. Тогда монарх сменил гнев на милость. Лягушонок без видимых дурных последствий осушил еще один кубок и тотчас живостью заговорил о том, что придумал он для маскарада. «Уж не знаю, каков тут был ход мысли», — начал он очень спокойно и так, словно даже и не пробовал вина. «Но тотчас же после того, как Ваше Величество изволили ударить девушку и выплеснуть вино ей в лицо, тотчас после этого, когда попугай за окном еще скрипел как-то странно клювом, мне пришла на ум отменная забава. У меня на родине это одна из самых любимых игр. Мы часто тешимся ею на наших маскарадах, но здесь она будет новинку. Вот только беда. Тут требуется сразу 8 человек и...»
1: «Так вот же мы!» — со смехом вскричал король, очень довольный тем, что так быстро подметил удачное совпадение. «Нас как раз 8, я и мои министры. Говори же, что это за игра?»
2: «У нас она зовется 8 скованных орангутангов», — ответил карлик. «Если хорошо ее разыграть, это превосходное развлечение».
1: «Вот мы и разыграем», — сказал король, напыжился и надменно прищурился.
2: «Прелесть этой потехи в том, что она страшно пугает женщин», — заметил лягушонок.
3: «Великолепно!» — с хохотом закричали король и его министры.
2: «Я наряжу вас всех орангутангами», — продолжал карлик. «Я все сделаю сам. Сходство будет разительное, так что все остальные маски примут вас за настоящих зверей. И, конечно, не только изумятся, но и перепугаются».
3: «Превосходно!» — воскликнул король. «Лягушонок, это... за это я тебя сделаю человеком».
2: «Цепи нужны для того, чтобы звоном и лязгом еще усилить переполох. Подумают, что вы все вместе удрали от стражей. Ваше Величество, не представляете себе, как это будет замечательно! В разгар маскарада восьмерка скованных орангутангов, которых почти все гости сочтут настоящими, с дикими воплями врываются в толпу изысканных кавалеров и нарядных дам. Контраст невообразимый!»
3: «Да уж смотри!» — сказал король.
2: Совещание тотчас закончили, ведь время было уже позднее, и поспешно взялись приводить в исполнение затеи лягушонка. Чтобы обратить восьмерых толстяков в орангутангов, лягушонок избрал способ очень простой, но вполне пригодный для его замысла. В ту пору, о которой повествует мой рассказ, обезьян этих в странах просвещенных почти не видывали. Карлик же обрядил всю компанию так, что выглядели толстяки вполне звероподобно и поистине примерзко, а потому едва ли кто мог бы заподозрить подделку. Прежде всего король и семеро министров натянули на себя плотно облегающие рубашки и панталоны тонкой вязки, потом их обмазали дегтем. Тут кто-то из них предложил вывалиться в перьях, но карлик отверг эту мысль, наглядно доказав всей восьмерке, что на шерсть чудовищной обезьяны куда больше похожа пенька. И вот слой дегтя покрыли толстым слоем пеньки, затем добыли длинную цепь. Первым делом ею прочно опоясали короля, потом также накрепко обернули цепью одного из министров и тем же манером одного за другим обвязали и соединили всю восьмерку. Когда дело было сделано, восемь толстяков разошлись как можно дальше друг от друга, образовали круг, и лягушонок для пущего правдоподобия протянул остаток цепи крест-накрест через самую середину круга, как делают и в наши дни ловцы шимпанзе и других больших обезьян на острове Борнео. Маскарад должен был состояться в огромной зале, совершенно круглой и очень высокой. Солнечный свет проникал туда только через стеклянный потолок. По вечерам же, а зала это предназначалось именно для вечеров, ее освещала исполинская люстра, свисавшая на цепи из люков стеклянной крыши. Люстру поднимали и опускали, как это обычно делается, при помощи противовеса, но он выведен был через купол наружу, чтобы не бросался в глаза. Ведать убранством залы поручили Трепети, но в иных частностях она, видно, следовала рассудительным советам своего друга карлика. По его-то подсказке в этот вечер люстру убрали совсем, ведь в такую жару свечи неизбежно будут ронять капли воска. Это нанесло бы немалый урон богатым нарядам гостей, а гостей великое множество, и не смогут же все они держаться подальше от середины залы, что приходится под самой люстрой. В зале там и сям, в сторонке, чтобы никому не мешать, прибавили канделябров. Да еще на каждой подпиравшей стену кариатиде, всего их насчитывалось 5 или 6 десятков, в правую руку вставили факел, курившийся благовониями. По совету лягушонка 8 орангутангов терпеливо ждали полуночи, чтобы появиться на маскараде, когда все уже соберутся приглашенные. И вот, едва отзвучал бой часов, они вбежали, вернее, комом вкатились в зал, ведь цепи мешали им, они спотыкались, и мало кто удержался на ногах. Смятение среди гостей поднялось невообразимое, и король возликовал. Как и предполагалось, почти все приняли нежданно появившегося свирепого вида ораву, если не за орангутангов, то уж, конечно, за подлинных диких зверей. Многие женщины от страха лишились чувств, и не запрети король являться во дворец с оружием, восьмерым весельчакам, пожалуй, пришлось бы кровью расплатиться за свою шалость. Теперь же гости в испуге кинулись к выходу, но король заранее распорядился, как только он войдет в залу, запереть все двери, а ключи переданы были карлику по его же подсказки. Сумятица достигла предела. Каждый только и думал, как бы спастись самому, а опасаться и вправду было чего. Такая давка началась в обезумевшей толпе. И тут цепь, на которой обычно висела люстра, и которую сегодня за ненадобностью подтянули кверху, начала медленно, постепенно опускаться, покуда крюк на конце ее не оказался в каких-нибудь 3 футах от пола. Вскоре после этого король и 7 его советников, которые бестолку метались и кружили по зале, очутились на самой ее середине, совсем рядом со свисавшей с потолка цепью. И тут карлик, он все время неслышно следовал за ними по пятам, подбодряя их и подстрекая, чтоб не давали улечься суматохе, подхватил соединявшую их цепь в том месте, где пересекались ее концы. С быстротою мысли он проделал в это перекрестие крюк, на котором подвешивали люстру, и мигом какая-то невидимая сила подтянула цепь кверху настолько, что до крюка уже нельзя было достать. А орангутанги, естественно, очутились в воздухе, совсем близко друг к другу, лицом к лицу. Тем временем гости несколько оправились от испуга, догадались, что весь этот переполох — просто хитроумная шутка, и затруднительное положение, в какое попали обезьяны, вызвало взрыв веселого смеха. «Предоставьте их мне!» — закричал тут лягушонок, и, несмотря на шум и гам, все услыхали его пронзительный голос. «Предоставьте их мне! Кажется, я их знаю. Дайте только поглядеть поближе, я скажу вам, кто они такие!» С этими словами, карабкаясь чуть ли не по головам теснившихся гостей, он добрался до стены, выхватил у одной из кариатид факел, тем же способом вернулся на середину залу, с ловкостью мартышки прыгнул на голову королю, затем вскарабкался на несколько футов вверх по цепи и стал при свете факела разглядывать висящих над ним орангутангов. При этом он снова и снова кричал: «Сейчас я узнаю, кто они такие!» Все, кто был в зале, в том числе и сами обезьяны, корчились от смеха. Как вдруг шут пронзительно свистнул, цепь рывком поднялась на добрых 30 футов, вздернув кверху отчаянно трепыхавшихся орангутангов, и они беспомощно повисли на полпути между полом и стеклянной крышей. Лягушонок по-прежнему держался за цепь выше их и, как ни в чем не бывало, совал под нос то одному, то другому факел, будто силился их разглядеть. Всех так ошеломил этот неожиданный взлет, что на долгую минуту водворилось молчание, и в тишине раздался негромкий резкий звук, тот самый, что еще недавно поразил слух короля и его советников, когда король плеснул вином в лицо Трипетти. Но теперь уже не оставалось сомнений в том, откуда исходил странный скрежет. Это с пеной у рта скрипел и скрижетал своими ужасными зубами карлик. Свирепо, с яростью безумца смотрел он в запрокинутые кверху лица короля и 7 министров. «Ага!» — промолвил, наконец, взбешенный шут. «Ага! Теперь я все и с ней! Теперь я все и с ней вижу, что это за люди!» Прикидываясь, будто хочет получше рассмотреть короля, он поднес факел косматой шкуры из пеньки, и там мигом воспламенилось. Не прошло и полминуты, как пламя охватило всех восьмерых орангутангов под вопли, пораженной ужасом толпы, которая глядела на них снизу, не в силах хоть чем-нибудь помочь. Пламя вдруг вспыхнуло еще жарче, и шуту пришлось вскарабкаться выше по цепи, чтобы его не настигли огненные языки. Следя за ним, толпа на минуту притихла. Карлик воспользовался случаем и вновь заговорил. «Вот теперь я вижу ясно, что за люди эти ряженые», — сказал он. «Это великий король и семеро его ближайших советников. Король, который без зазрения совести ударил беззащитную девушку, и семеро его приближенных, которых только веселило это надругательство. А я просто лягушонок, я шут, это моя последняя шутка». И пенька, и деготь горят превосходно, так что едва карлик закончил свою краткую речь, завершилась и его месть. На цепях зловонными, почерневшими, отвратительными комьями повисли 8 безжизненных тел. Калека швырнул в них факелом, не спеша вскарабкался под самый потолок, пролез в люк и скрылся. Полагает, что Трипетта, спрятавшись на стеклянной кровле, помогла другу свершить огненное мщение, и что они вместе бежали в родные края, ибо никто их больше не видел.
0: В исполнении Бориса Трошкина прозвучал рассказ Эдгара По «Лягушонок». Редактор передачи Андрей Хусаинов. До следующей передачи. Продолжение следует.

0: отделилось нечто похожее на маленький серебристый шарик и, прыгая как мяч, двинулось по синусоиде в противоположную часть комнаты. Каким-то непостижимым образом неизвестное явление нарушало естественный закон притяжения, ни единого раза не упав на пол. Не доставало оно также и до потолка. Висело себе в воздухе, да еще и прыгало. Василий пробил пот. Слабо надеясь на силу наивного детского жеста, все же невольно скрестил пальцы рук. Серебристый мячик, едва коснувшись другой стены, издал спокойный мелодичный звон и мягкими волнами отправился обратно. Василий, взъерошив волосы, уже приготовился было произнести традиционное «Свят, свят, свят!» и, закрыв глаза, сморгнуть видение, как вдруг с немалым удивлением обнаружил, что шар вырос. Не слишком явно, но зрительно ощутимо. «Что за чертовщина?» – подумал. «Я вроде как не сплю». Он нервно сглотнул и поперхнулся, подавил в себе кашель и напрягся. Тем временем шарик, вновь достигнув преграды, столкнулся с ней более сильно и звонко, чем в предыдущий раз. Звук, образовавшийся от удара, почему-то напомнил Василию сдержанный смешок. Из шара начало исходить голубоватое свечение, с каждой секундой все более охватывая ядро. Амплитуда и высота невидимых зигзагов, совершаемых светящейся сферой, постепенно нарастали, и со всяким новым движением шар, как легкий в глубоком вдохе, набирал объем. Теперь Василий четко различал человеческий смех. Неожиданно он и сам засмеялся.
1: Ну кто там? Довольно проказить! Пошутили и будя! Ночь все-таки!»
0: Серебристое нечто, размером уже с добрый футбольный мяч, на мгновение застыло, моргнув голубым сиянием и поперхнувшись смешливым отзвуком. Василий, не мигая, ждал ответа. Шар фыркнул и запрыгал дальше. Смех усилился. Это был безудержный, заразительный гогот, не знающий меры.
1: «Мать честная! Что же это?»
0: Василий непроизвольно зажмурился. Однако внезапное дуновение недалеко от лица заставило его поспешно открыть глаза. Шар вырос еще больше. Места ему явно не хватало. И если раньше звук, исходивший из этого исчадия ночи, был сравним с тонким серебристым смехом, то теперь воздух сотрясал неимоверный, прямо-таки гомерический хохот.
1: «Да, да, да! Хохот! Именно!»
0: В каком-то сладком ужасе прошептал Василий.
1: «Господи Боже! Я вижу хохот! Я его вижу!»
0: Вмиг пересохшие губы зашептали молитву. Хохот носился от стены к стене, уже не помещаясь в маленьком доме. От непомерной скорости он принял вид чудовищно длинной серебряной спирали. В отчаянии сжимая голову руками, Василий зашелся в животном крике. Сатанинская какофония рвала на части его перепонки. За миг до своего бессознания человек и сам сорвался в жуткое подобие хохота. Шар немедленно лопнул. Визжащий рой в раз поседевших осколков впился в стены. Дом наполнился пылью. А потом пришел неизбежный рассвет. Ночь перед ним всегда отступает. Василий очнулся и ничего не увидел и не услышал. И никому не смог об этом сказать. Сквозь чердачное окошко ко мне пробиралось утро. Очень кстати. Я подняла с пола упавшую книгу

0: над которой так и просидела остаток ночи, без сна. И сейчас, не удержавшись, в 1001-й, наверное, раз, перелистала ветхие, рассыпающиеся под пальцами страницы в безнадежных поисках одной единственной, последней. Старую потрепанную книжку я совсем случайно выудила из огромной кипы макулатуры, скопившейся за многие годы на чердаке старинного заброшенного дома, который я пыталась привести в порядок. Я была уверена, что потерянная страничка с концовкой этой завораживающей истории не могла пропасть бесследно. Она где-то здесь, в этом скопище печатно-письменной продукции. И я найду ее. Должна же я знать, что это. Сон или явь? Мистика или реальность? Непознанная. Мой прадед, говорят, он родился нормальным. И только потом, уже взрослым, ослеп, оглох и потерял дар речи. Не здесь ли сокрыта его тайна? Несмотря на беспокойную ночь, я с великим энтузиазмом принялась за дело. Работа была в самом разгаре, когда внезапно повеяло прахом. Запах пыли вогнал меня в дрожь. Я услышала чей-то тихий, осторожный смешок. Головы не повернула, с досадой дернула плечом, но краем глаза заметила, как что-то блеснуло у правой стены. Внутренне леденее, я заставила себя посмотреть на это. Маленький, как слюнявый пузырь младенца, пыльный, но искрящийся, точно высеченная кремнем звездочка, шарик висел между полом и косым чердачным потолком, едва заметно выписывая зигзаги. Сей дом, редкое наследие хохота, достался мне. Но это его, не мое обиталище. Я утратила слух, но смогла сберечь зрение. Я просто успела зажмуриться, в то время как воздух, сгустившийся в пыльный комок, полнился запахом ужаса. Дом до сих пор идет по наследству. В нем никогда никто не живет. Но изредка там все же веет прахом. Светлана Малышева. Хохот. Рассказ читал Олег Булдаков.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Стивен Кинг. Здесь тоже водятся тигры. Чарльзу стало совсем не втерпёж. Уже не имело смысла убеждать себя, что он сможет дотянуть до перемены. Мочевой пузырь исходил криком, и мисс Бёрд заметила, что он ёрзает на стуле. В начальной школе на Акрон-стрит в третьем классе преподавали три учительницы. Мисс Кинни, молодая пухленькая блондинка, за которой после занятий заезжал дружок на синем Камаро. Миссис Траск, плоская как доска, которая заплетала волосы в косички и оглушительно смеялась. И мисс Бёрд. Чарльз знал, что такое может случиться с ним только на уроке мисс Бёрд. Давно знал. Понимал, что этого не избежать, потому что она не разрешала детям уходить с уроков в подвал.
1: «В подвале, — говорила мисс Бёрд, — стоят бойлеры, а хорошо воспитанные дамы и господа в подвал не ходят, потому что там грязно и ужасно. Тем более не ходят в подвал юные дамы и господа. Они ходят в туалет!»
0: Чарльз вновь заёрзал на стуле. Тут уж мисс Бёрд взяла его в оборот.
1: «Чарльз!»
0: — обратилась она к нему, по-прежнему тыча указкой в Боливию.
1: «Тебе надо в туалет?»
0: Кэти Скотт, сидящая впереди, хихикнула, благоразумно прикрыв рот рукой. Кенни Гриффин прыснул и пнул Чарльза под столом. Чарльз покраснел, как свекла.
1: «Говори, Чарльз!»
0: — радостно продолжила мисс Бёрд.
1: «Тебе надо...»
2: «Помочиться!» «Она сейчас скажет помочиться, как всегда!»
0: «Да, мисс Бёрд».
1: «Что «да»?»
2: «Мне надо спуститься в под... пойти в туалет!»
0: Мисс Бёрд заулыбалась.
1: «Хорошо, Чарльз, ты можешь пойти в туалет и помочиться. Ведь ты идешь туда именно для этого, помочиться?»
0: Чарльз кивнул, сгорая от стыда.
1: «Очень хорошо. Иди, Чарльз, и в следующий раз, пожалуйста, не дожидайся, пока я спрошу, не надо ли тебе в туалет».
0: Все захихикали. Мисс Бёрд постучала указкой по доске. Чарльз поплелся к двери. 30 пар глаз впились ему в спину, и каждый из его одноклассников, включая Кэти Скотт, знал, что он идет в туалет помочиться. А дверь оказалась так далеко. Мисс Бёрд не продолжила урок. Нет, она хранила молчание, пока он не открыл дверь, не вышел в пустой...
2: Какое счастье!
0: Коридор и не закрыл ее за собой. Спустился к мужскому туалету.
1: «В подвал, в подвал, в подвал! Как хочу, так и говорю!»
0: Ведя пальцем по холодной шероховатой стене, пощелкав по доске объявлений и аккуратно погладив стеклянный квадрат,
1: «Разбить стекло в случае опасности»,
0: прикрывающий кнопку пожарной тревоги. Мисс Бёрд это нравилось. Она млела от удовольствия, вгоняя его в краску. На глазах у Кэти Скотт. Вот уж у кого никогда не возникало желания спуститься в подвал во время урока. И остальных.
1: «Старая сука», — подумал он.
0: Последнее слово Чарльз произнес по буквам, потому что годом раньше пришел к выводу, что произносить нехорошие слова по буквам — не грех. Он вошел в мужской туалет. Там царила прохлада, а в воздухе стоял слабый, но не такой уж и неприятный запах хлорки. Во время урока тут было чисто, тихо и безлюдно. Не то что в прокуренном сортире кинотеатра «Звезда». Туалет,
1: подвал,
0: построили в виде буквы «L». Короткая перекладина начиналась у двери, на стене квадратные зеркала, под ними фаянсовые раковины, тут же висели бумажные полотенца. Длинную перекладину занимали два писсуара и три кабинки. Мельком глянув на отражение своего худого, бледного лица в одном из зеркал, Чарльз повернул за угол. Тигр лежал в дальнем конце прямо под окошком с матовым стеклом. Большой тигр с черными полосами на желто-коричневой шкуре. При появлении Чарльза он вскинул голову. Его зеленые глаза сузились. Из пасти вырвалось негромкое рычание. Мышцы напряглись, тигр поднялся на мощные лапы. Хвост застучал по последнему в ряду писсуару. Выглядел тигр очень голодным и дурновоспитанным. Чарльз отпрянул назад. Дверь с пневматической пружиной закрывалась очень долго, но в конце концов встала на место, и мальчик смог перевести дух, почувствовав себя в относительной безопасности. Дверь открывалась только внутрь, а он нигде не читал и ни от кого не слышал, чтобы тиграм хватало ума открывать двери. Он вытер пот со лба. Сердце разве что не выпрыгивало из груди. Желание же облегчиться не пропало, а наоборот усилилось. Чарльз даже согнулся, прижав руку к животу. Вот уж приспичило так приспичило. Будь он уверен, что его не застукают, то юркнул бы в женский туалет. Благо, находился он в том же коридоре. Мальчик с тоской возрился на далекую дверь, зная, что никогда не решится пойти на такое. Вдруг в подвал спустится Кэти Скотт. Или, о ужас, заявится сама мисс Бёрд. А может, тигр ему померещился? Он чуть приоткрыл дверь, заглянул в туалет. Тигр высунулся из своего закутка, его глаза сверкали зеленым. Но Чарльзу показалось, что он уловил в них синий отблеск, словно тигриный глаз съел его собственный, словно... Чья-то рука легла ему на шею. Чарльз сдавленно вскрикнул, сердце и желудок подпрыгнули до самого горла. Как он не надул штаны, осталось загадкой для него самого. Рука принадлежала самодовольно улыбающемуся Кенни Гриффину. «Мисс Бёрд послала меня за тобой, потому что ты пропал на 6 лет. Она тебе всыплет!»
2: «Знаю», — кивнул Чарльз. «Но я не могу войти в подвал».
0: «Так у тебя запор?» — Кенни захлебнулся от восторга. «Я обязательно расскажу Кэти!»
2: «Не советую», — вырвалось у Чарльза. «И потом никакого запора у меня нет. Там тигр».
0: «И что он там делает?» — осведомился Кенни. «Писает?»
2: «Не знаю». Чарльз отвернулся к стене.
3: «Лучше бы он оттуда ушел».
0: Мальчик заплакал.
2: «Эй!» В голосе Кенни слышались удивление и испуг.
3: «Эй! Что же мне делать? Я же не нарочно. А мисс Бёрд скажет...»
0: «Пойдем!» Кенни одной рукой взял Чарльза за руку, второй толкнул дверь. «Ты все выдумал!» И они вошли в туалет, прежде чем Чарльз успел в ужасе выдернуть руку и метнуться назад.
3: «Тигр!» — пренебрежительно фыркнул Кенни. «Парень, мисс Бёрд тебя убьет!»
2: «Он за углом!»
0: Кенни двинулся вдоль раковин.
3: «Кис-кис! Кис-кис-кис! Не ходи!» — прошептал Чарльз.
0: Кенни скрылся за углом.
3: «Кис-кис-кис-кис-кис!»
0: Чарльз метнулся за дверь и прислонился к стене, прижав руки ко рту, крепко-крепко закрыв глаза, в ожидании, долгом ожидании крика, крика, крика! Но ничего не услышал. Он понятия не имел, сколько простоял, не шевелясь, с лопающимся мочевым пузырем, не отрывая глаз от двери в мужском туалете. Но она ничего ему не говорила. Ничем не намекала на происходящее за ней. Дверь как дверь. Что с нее взять? Он не хотел входить. Не мог. Но, наконец, вошел. Чистенькие раковины и зеркала, все тот же легкий запах хлорки. Но появился еще какой-то запах. Очень слабый, но неприятный. Какой идет от свеженачищенной меди. Стеная, про себя, от ужаса. Чарльз двинулся к углу, заглянул за него. Тигр распластался на полу, вылизывая лапы длинным розовым языком. На Чарльза он взглянул безо всякого интереса. За когти правой лапы зацепился клок рубашки. Мочевой пузырь, однако, заставил мальчика забыть обо всем на свете, и желание облегчиться перевесило все страхи. Поскольку путь к писсуарам тигр отрезал, Чарльз попятился к ближайшей от двери раковине. Мисс Бёрд влетела в туалет, когда он застегивал ширинку.
3: «Ах ты мерзкий, гадкий мальчишка!»
0: Сходу охарактеризовала она Чарльза. Тот все поглядывал на угол.
3: «Извините меня, мисс Бёрд. Тигр. Раковину я собирался помыть с мылом. Клянусь, собирался».
1: «Где Кеннет?»
0: Ровным, спокойным голосом вопросила мисс Бёрд.
2: «Я не знаю».
0: Он действительно не знал.
3: «Он там?» «Нет!»
2: — вскричал Чарльз.
0: Но мисс Бёрд уже огибала угол, с явным намерением наброситься на Кеннета. «Если бы она знала, — подумал Чарльз, — кто ждет ее за углом, рвение у нее поубавилось бы». Он вновь выскользнул за дверь, попил воды из фонтанчика, взглянул на армейский флаг, висевший над дверью в спортивный зал, посмотрел на доску объявлений. Лесные совы призывали: «Лучше ухо тигра кричать, чем природу загрязнять». Полицейский советовал: «Никогда не садитесь в автомобиль к незнакомым людям». И то, и другое Чарльз прочитал дважды. Затем вернулся в класс, прошествовал по проходу к своему месту, не отрывая глаз от пола, сел. Часы показывали без четверти 11. Он открыл «Дороги, которые мы выбираем», и начал читать о Билли, попавшем на Родео. Стивен Кинг. «Здесь тоже водятся тигры». Рассказ читал Олег Булдаков. Июль 2013 года.
4: Радио фантастики.

0: Одеваясь следующим утром, Николас услышал, как Роин движется в своем домике. Подойдя к двери, он тихонько свистнул, и Роин вышла собранная и готовая отправиться в путь. «Борис еще не проснулся», — проговорила Тесса, подавая им завтрак. «Я не удивлен», — отозвался Николас, не отрывая взгляда от тарелки. Они с Роин чувствовали некоторую неловкость при воспоминании о том, что произошло вчера. Однако едва англичанин скинул на плечо ружье и рюкзак, и они двинулись по ущелью, настроение резко изменилось. Они были в пути около часа, когда Николас бросил взгляд через плечо и проговорил, нахмурившись. «За нами идут». Взяв Роин за руку, он отвел ее за глыбу песчаника и притаился, показывая жестом сделать то же. Потом, резко выпрямившись, Харпер прыгнул вперед и схватил фигуру в грязной белой шамме, кравшуюся по долине следом за ними. С диким воплем существо упало на колени и в ужасе заголосило. Николас рывком поднял его на ноги. «Тамре, зачем ты следил за нами?» «Кто тебя послал?» — спросил он по-арабски. Мальчик умоляюще посмотрел на Роин. «Пожалуйста, эфенди, не бейте меня. Я не хотел ничего плохого».
1: «Оставь ребенка в покое, Ники», — вмешалась она. «Ты спровоцируешь новый припадок».
0: Тамре засеменил к Роин и спрятался за ее спиной, взяв за руку для надежности. Он поглядывал из-за плеча своей защитницы на Николаса, словно его жизнь была в опасности.
1: «Спокойно, Тамре», — заговорил англичанин. «Я не причиню вреда, если ты не будешь лгать мне. А если будешь, то я буду пороть тебя, пока со спины не сойдет кожа. Кто послал следить за нами?»
0: «Я пришел один. Никто меня не посылал», — поспешно затараторил мальчик. «Я хотел показать, где видел священное животное с отпечатками пальцев Иоанна Крестителя на шкуре».
1: Николас некоторое время смотрел на Тамре, а потом негромко рассмеялся. «Будь я проклят, если мальчик и в самом деле не верит, будто видел Дик-Дика моего дедушки». Он угрожающе нахмурился. «Не забывай, что с тобой случится, если ты хоть слово соврешь».
0: «Это правда, эфенди», — заплакал Тамре. Роин пришла ему на помощь. «Не обижай его, он безобиден. Оставь бедного ребенка в покое».
1: «Ладно, Тамре, я дам тебе шанс. Веди нас туда, где ты видел священное животное».
0: Мальчик не отпускал руку Роин. Он шел, приплясывая и увлекая молодую женщину за собой. Через какие-нибудь 100 ярдов его страх улетучился. Тамре улыбался и порой робко смеялся. Через час он успел увести их от Дандеры, и теперь они пробирались через густые кусты туда, где известняковые скалы окружали непроходимые заросли. Шипастые ветви растений переплетались так, что казалось, между ними невозможно пройти. Но Тамре вел своих спутников по узкой извилистой тропинке достаточной ширины, чтобы красные колючки и крюки все же не цепляли за одежду. Потом он резко остановился, потянул Роин за руку и указал вниз, почти себе под ноги. «Река!» — важно объявил он. Николас подошел к нему и присвистнул в изумлении. Тамре провел их по широкой петле и вывел к Дандере там, где она еще бежала в глубокой расщелине. Они стояли на самом краю пропасти. Англичанин немедленно понял, что, хотя поверху ущелья было не шире 100 футов, ниже открывалась настоящая бездна. Скала под ними напоминала формой бутыль для тея, то есть ущелье внизу было больше, чем сверху, там, где они стояли. «Я видел священное животное вон там», — Тамре указал на дальнюю сторону пропасти, туда, где маленький ручеек змеился по склону, вытекая из-под куста. С каменной стены свисали целые бороды зеленого мха, а вода с журчанием стекала по ним и падала в реку.
1: «Если ты видел его там, то почему привел нас сюда?» — спросил Николас.
0: Казалось, Тамре вот-вот заплачет. «С этой стороны легче пройти. На другой стороне нет тропинки сквозь кусты. Шипы поцарапали бы Вазера Роин».
1: «Что ты на него набросился?» — снова вступилась за мальчика Роин, обнимая Тамре за плечо. «Я вижу, вы сговорились против меня», — пожал плечами Николас. «Ну что ж, раз мы здесь, почему бы не посидеть, ожидая появления дедушкиного Дик-Дика?»
0: Он выбрал местечко в тени одного из низких деревьев, почти нависающих над пропастью, и шляпой расчистил землю от упавших сучков, чтобы можно было сесть. Потом Николас прислонился спиной к стволу и положил ружье на колени. Время перевалило за полдень, и жара достигла апогея. Англичанин протянул флягу с водой из спутницы, и пока она пила, бросил взгляд на Тамре и проговорил по-английски.
1: «Может, сейчас подходящий момент, чтобы выяснить, знает ли наш приятель что-нибудь о печати Таиты в Митре. Он тебя просто обожает и расскажет все, что хочешь знать. Расспроси его». Она начала ласково разговаривать с мальчиком, то и дело гладя по голове, будто он был щеночком. Роэн обсудила с Тамрой вчерашний пир, похвалила красоту подземной церкви, древние фрески и, наконец, обратилась к Митре Аббата. «Да, да, это камень святого», — с готовностью согласился Тамре. «Синий камень святого Фрументия». «А откуда он взялся? Ты ничего не знаешь?» Мальчик смутился. «Не знаю. Он очень старый, наверное, такой же, как Христос Спаситель. Так говорят священники. Ты не знаешь, когда его нашли?» Он покачал головой, а потом, желая порадовать ее, предположил. «Может быть, он упал с небес?»
0: «Может быть», — Роэн бросил взгляд на Николаса, который закатил глаза и прикрыл лицо шляпой.
1: «Или святой Фрументий дал его первому аббату перед смертью». Тамра явно увлекся. «Или он лежал в гробу вместе с ним, и камень нашли в могиле».
0: «Вполне может быть, Тамры», — согласилась Роэн.
1: «А ты видел могилу святого Фрументия?» «Только рукоположенные священники могут входить в Магдас, в святая святых», — с виноватым видом прошептал мальчик и опустил голову.
0: «Ты видел ее, Тамры», — мягко заметила Роэн, удивленная чувством вины послушника.
1: «Ты можешь рассказать?» «Я не скажу священникам».
0: «Только один раз», — сознался он. «Другие мальчики виноваты, это они отправили меня коснуться Табота. И избили бы, если бы я не согласился. Всех послушников заставляют сделать это».
1: Он затараторил, вспоминая ужасы инициации. «Я был один и очень боялся. Мне пришлось прийти туда после полуночи, когда священники заснули. Темно. В Магдасе живет Дух Святого. Мне сказали, что если я недостоин, он поразит меня молнией».
0: Николас снял шляпу с лица и медленно выпрямился.
1: «Честное слово, ребенок говорит правду», — тихо промолвил он.
0: «Он был в святая святых». Англичанин перевел взгляд на Роэн.
1: «Продолжай расспрашивать его. Он может рассказать что-нибудь полезное. Узнай про могилу святого Фрументия».
0: «Значит, ты видел гробницу?» — спросила Роэн, и мальчик закивал. «Ты входил внутрь?»
1: «Нет, на входе решетка. Только аббату позволяется заходить внутрь в день рождения святого».
0: «Но сквозь прутья ты поглядел?»
1: «Да, но там очень темно. Я видел гроб святого. Он сделан из дерева, и на нем картинка лицо святого».
0: «Он был черным?»
1: «Нет, белым с рыжей бородой. Рисунок очень старый. Изображение совсем поблекло, а дерево гниет и крошится».
0: «Гроб стоит на дне могилы?»
1: Тамре наморщил лоб, стараясь вспомнить, и после некоторого раздумья покачал головой. «Нет, на полке в стене».
0: «А что ты еще можешь рассказать о могиле святого?» — продолжал расспрашивать Роэн.
1: «Там было очень темно, а отверстия в решетке маленькие».
0: «Это не важно. Гробница находится в дальней стене Магдаса?»
1: «Да, за алтарем и камнем Табота».
0: «А из чего сделан алтарь? Из камня?»
1: «Нет, из дерева, из кедра. На нем свечи, большой крест, митра аббата, потир и посох».
0: «Он крашеный?»
1: «Нет, на алтаре вырезаны картины, но они совсем другие, чем внутри могилы святого».
0: «А в чем отличие?»
1: «Рассказывай, Тамре». «Не знаю. У людей смешные лица, другая одежда. И еще есть лошади».
0: Он совсем запутался.
1: «Они другие».
0: Роэн попыталась добиться от Тамры более детального описания, но он все больше и больше смущался и противоречил себе. Поэтому она изменила тактику.
1: «Расскажи мне о Таботе», — предложила Роэн, но тут вмешался Николас.
0: «Нет, лучше ты расскажи о нем. Это нечто вроде еврейского ковчега Завета?»
1: Она обернулась к нему. «Да, по крайней мере, в египетской церкви это так. Его обычно хранят в ларце, украшенном драгоценными камнями, и заворачивают в вышитую золотом ткань. Единственная разница состоит в том, что у евреев внутри хранились 10 заповедей, а в нашей церкви — молитва, посвященная святому конкретного храма. Это живое сердце церкви».
0: «А что такое камень Табота?»
1: — сосредоточенно нахмурился Николас.
0: «Не знаю», — созналась Роэн. «У нас такого не бывает».
1: «Спроси его».
0: «Расскажи мне о камне Табота, Тамры».
1: «Он вот такой высоты и такой ширины». Мальчик показал примерно до своего плеча и развел руки в стороны.
0: «А Табот стоит сверху?»
1: Тамры кивнул.
0: «Почему они послали тебя коснуться камня, а не самого Табота?» — спросил Николас, но Роэн покачала головой, призывая к молчанию.
1: «Давай говорить буду я, ты слишком резок с ним». Она снова обернулась к мальчику. «Почему надо было тронуть камень Табота, а не ковчег, который стоит сверху?»
0: «Не знаю», — беспомощно отозвался мальчик. «Они просто велели так сделать».
1: «А на что похож камень?» «На нем тоже есть картины?»
0: «Не знаю».
1: Тамре расстроился от того, что не смог ответить на вопрос. Он очень хотел порадовать Роэн. «Не знаю, камень был закрыт тканью».
0: Николас и Роэн обменялись потрясенными взглядами. А потом молодая женщина снова обернулась к послушнику.
1: «Закрыт?
0: Камень закрыт?
1: Говорят, что его открывает аббат в день рождения святого Фрументия». Николас и Роэн снова обменялись взглядами. Англичанин задумчиво улыбнулся.
0: «Хотелось бы мне посмотреть на могилу святого и на камень Табота, открытый.
1: Тебе придется дождаться дня рождения святого и добиться рукоположения. Только священники...»
0: Она умолкла и снова посмотрела на него.
1: «Ты ведь не думаешь? О, ты ведь не пойдешь на это!»
2: «Кто я?» — ухмыльнулся Харпер. «Забудь об этом!»
1: «Если тебя поймают в Макдасе, то разорвут на 1000 маленьких кусочков.
2: Тогда они не должны поймать меня.
1: Если пойдешь туда, то и я с тобой.
2: Только как мы это провернем?»
1: «Погоди, дорогая, мысль пришла мне в голову 10 секунд назад. Даже в лучшие дни требуется хотя бы 10 минут, чтобы я придумал блестящий план действий».
0: Роэн молча уставилась в пропасть, а потом прошептала: «Покрытый камень. Каменное свидетельство Таиты».
1: «Не говори вслух», — взмолился Николас и сделал знак от дурного глаза.
2: «И даже не думай! У дьявола ушки на макушке!»
0: Они опять умолкли, погрузившись в размышления.
1: «А что если...» — начала была Роэн. «Нет, не выйдет».
0: Снова воцарилось молчание.
1: Тамры разрушил тишину неожиданным возбужденным воплем.
2: «Вот он, смотрите!»
1: «Что такое?» Роэн и Николас буквально подскочили на месте.
0: Мальчик схватил ее за руку. Он весь дрожал.
2: «Вот он, я говорил!»
0: Свободной рукой Тамры указывал на противоположный берег реки.
2: «На краю колючих кустов! Разве вы не видите?»
0: «Что там?
2: Что ты видишь?» «Животное Иоанна Крестителя! Священное отмеченное животное!»
0: Вглядываясь в указанном направлении, Роэн различила коричневатое пятнышко на краю густых зарослей с другой стороны ущелья.
1: «Не знаю, слишком далеко».
0: Николас сунул руку в рюкзак и вытащил бинокль. Сфокусировав окуляры, он рассмеялся.
2: «Аллилуйя! Репутация моего дедушки восстановлена!»
0: Англичанин передал бинокль спутнице. Она подкрутила его и навела на маленькое существо. До животного оставалось 300 ярдов, но через 10-кратные линзы его можно было рассмотреть как следует. Он был почти вдвое меньше обыкновенного дик-дика, которого они видели в предыдущий день, но вместо равномерно серого его шкурка отливала красновато-коричневым. Однако более всего поражали 5 отчетливых темно-шоколадных полос на спине и боку, и в самом деле напоминающих отпечатки пальцев. «Мадокуа Харперии, собственной персоной», — прошептал Николас.
2: «Прости, дедушка, что я усомнился в тебе».
0: Дик-дик стоял наполовину в тени, шевеля носом и принюхиваясь. Он высоко держал голову, подозрительно осматриваясь, по ущелью дул ветер, и до зверюшки явно доносился легкий запах человека. Роэн услышала негромкий щелчок затвора. Николас зарядил ружье. Она поспешно опустила бинокль и посмотрела на Харпера.
1: «Неужели ты собираешься стрелять?»
2: «На таком расстоянии нет. Здесь больше 300 ярдов, а мишень достаточно мала. Подожду, пока подойдет поближе».
1: «И у тебя поднимется рука?»
2: «А почему бы и нет? Ведь я в том числе и ради этого сюда приехал».
1: «Но он такой красивый».
2: «Я так понимаю, что будь он уродливым, его можно было бы пристукнуть без зазрения совести».
0: Роэн не ответила, а снова подняла бинокль. Должно быть, ветер слегка поменялся, потому что Дик-Дик принялся пастись на грубой бурой траве. Затем он поднял голову и вышел на полянку из куста терновника, легко ступая и каждые несколько шагов останавливаясь.
2: «Назад!»
0: — Роэн попыталась убедить Дик-Дика вернуться в безопасное место, но он приближался к краю. Николас перекатился на живот и пристроился у корня дерева, свернув шляпу так, чтобы сделать мягкую подпорку для ружья.
2: 200 ярдов, — пробормотал он. «Чудесное расстояние, не будем дальше ждать».
0: Положив Ригби на шляпу и корень, Харпер стал наводить ружье, глядя в телескопический прицел. Потом поднял голову, дожидаясь, пока животное сделает еще несколько шагов. Неожиданно Дик-Дик замер на месте, дрожа от напряжения.
2: «Что-то ему не нравится. Черт побери, наверное, ветер опять поменялся», — проворчал Николас.
0: В этот миг маленькая антилопа сорвалась с места и исчезла с полянки, скрывшись в густых кустах.
2: «Беги, Дик-Дик, беги», — довольно проговорила Роэн, а Харпер сел, застонав от огорчения. «Не могу понять, что его испугало».
1: Затем выражение лица баронета изменилось, и он склонил голову на бок. Послышался странно неуместный в ущелье звук, который становился громче с каждой секундой. Стрекотание и резкий воющий свист.
2: «Вертолет!»
1: «Какого черта?» немедленно опознал звук Николас. Он взял бинокль из рук Роэн и навел его на небо, обшаривая синюю пустоту над скалами.
0: «Вот он», — мрачно сообщил Харпер и добавил, узнав силуэт. «Белл Джет Рейнджер. Судя по всему, летит сюда. Не стоит привлекать внимание. Давайте-ка спрячемся».
1: Николас подтолкнул Роэн и мальчика под густое сплетение веток кустарника.
0: «Сидите тихо. Здесь они не сумеют нас заметить».
1: Он продолжал смотреть на приближающийся вертолет в бинокль.
2: «Должно быть, эфиопские военно-воздушные силы, скорее всего, патрулируют ущелье в поисках Шуфта. Борис и полковник Ного предупреждали нас, что здесь внизу много бандитов и повстанцев».
1: Николас резко умолк. «Нет.
0: Погоди-ка. Это не военный вертолет. Красно-зеленый фюзеляж, эмблема с красной лошадью. Не иначе, как твои старые друзья из Pegas Exploration».
1: Рев винтов становился все громче. Теперь и Роэн могла различить крылатую лошадь на фюзеляже вертолета, летящего примерно на высоте полумили и снижающегося к ущелью Нила. Ни один из путешественников не обращал внимания на Тамры, который сжался в комочек и пытался спрятаться за Роэн. Его зубы стучали от страха, а глаза закатились настолько, что виднелись одни белки.
2: «Похоже, наш друг Джейк Хелм нашел прекрасное средство передвижения. Если Пегас хоть как-то связан с убийством Дурайда и покушениями на твою жизнь, то люди компании постараются сесть нам на хвост, у них есть возможность наблюдать за нами с воздуха».
1: Николс все еще смотрел на вертолет в бинокль.
2: «Когда твои враги в воздухе, чувствуешь себя на удивление беспомощно», — проговорил Роэн, пододвигаясь ближе к Харперу и глядя вверх.
1: Красно-зеленая машина исчезла за отрогом, направляясь к монастырю.
2: «Если он не полетел прокатиться, то, скорее всего, ищет лагерь», — предположил англичанин. «По приказу Большой Шишки не спускает с нас глаз».
1: «Ему нетрудно будет отыскать его. Борис не делал ни малейших попыток замаскировать домики», — нервно сказал Роэн. «Лучше поскорее отсюда выбраться». Она встала.
2: «Хороший план», — начал было Николас, собираясь следовать за ней. Неожиданно он схватил Роэн за руку и притянул обратно. «Погоди. Они возвращаются».
1: Рев мотора становился все громче. Сквозь ветви над головой стал виден и сам вертолет.
2: «Теперь они летят вдоль реки. Судя по всему, все еще ищут что-то».
1: «Нас?» — беспокойно спросил Роэн.
2: «Если им так приказали, то может быть».
1: Вертолет был уже очень близко, рев мотора и стрекотание лопастей оглушали. В этот момент у Тамры не выдержали нервы. Он жутко завопил. «Дьявол пришел забрать меня! Спаси меня, Господи Иисусе! Спаси меня!» Николас вытянул руку, желая остановить его, но не успел. Тамра вскочил на ноги и все еще воя от ужаса бросился бежать. Грязно-белая шамма развивалась вокруг худых ног, а черное лицо было повернуто назад, чтобы не спускать глаз с приближающейся машины. Пилот немедленно заметил мальчика, и нос вертолета повернул в их направлении. Вертолет полетел прямо к ним, замедляя движение по мере приближения к краю пропасти. Были видны головы сидящих за ветровым стеклом в кабине. Снижая скорость, вертолет постепенно завис над рекой, а Роэн и Николас еще глубже забились в кусты, стараясь, чтобы их не заметили.
2: «Вон американец из лагеря», — молодая женщина узнала Джейка Хелма, несмотря на большие наушники и зеркальные черные очки. Они с пилотом оглядывали берег, изгибая шеи.
1: «Нас не заметили», — сказал Николас. Однако именно в этот момент Хелм посмотрел прямо на них. Хотя выражение его лица не изменилось, он постучал пилота по плечу и указал на сидящих в кустах. Пилот опустил вертолет еще ниже, пока тот не завис прямо над пропастью напротив Харпера и Роэн. Их разделяло не более сотни футов. Не пытаясь больше прятаться, Николас откинулся на ствол дерева, надел панаму на бекрень и помахал Хелму. Тот не ответил на приветствие. Посмотрев на Николаса равнодушным, спокойным взглядом, Хелм зажег спичку и поднес ее к кончику наполовину выкуренной сигареты, зажатой между зубов. Отбросив спичку, американец выпустил в сторону Николаса струю дыма. Не изменившись в лице, он что-то сказал пилоту. Вертолет немедленно поднялся вверх и полетел на север прямо к скалам и базовому лагерю.
2: «Миссия выполнена. Они нашли то, что хотели». Роэн резко села.
0: «Нас!»
2: «И наверняка разглядели лагерь. Так что смогут снова отыскать нас в любой момент», — согласился Николас.
1: «Мне действует на нервы этот американец», — проговорил Роэн, вздрогнув. «Он похож на жабу».
0: «Да ладно», — упрекнул ее Николас. «Что ты имеешь против жаб?»
1: Однако не думаю, что нам сегодня удастся еще раз увидеть дедушкиного Дик-Дика. Его наверняка напугал вертолет. Вернемся завтра и попробуем опять.
0: Надо найти Тамры. У него мог начаться новый приступ. Вот бедняга.
1: Роэн ошибалась. Они отыскали мальчика рядом с тропой, он дрожал и плакал, но припадка с ним не случилась. Ей легко удалось утешить его, и Тамры проводил их до лагеря. Только на подходах к домикам мальчик направился к монастырю.

0: Вечером, пока было еще светло, Николас с Роэн пошли в монастырь. «Полагаю, люди из военного мира назвали бы наш поход рекогносцировкой», — заметил Харпер, нагибаясь и входя под своды пещерного храма. Они присоединились к толпе верующих. «Судя по тому, что нам рассказал Тамре, новички ждут, чтобы на посту оказались священники, любящие поспать», — тихо проговорил Роэн, заглядывая сквозь приоткрытые двери в средний зал.
1: «Но мы не располагаем такими сведениями», — возразил Николас.
0: Они наблюдали, как священники ходят взад-вперед через двери.
1: «Кажется, здесь нет особой процедуры», — отметил англичанин. «Ни пароля, ни ритуала».
0: «С другой стороны, они приветствуют стражей по имени. Это маленькое сообщество. Они хорошо знают друг друга».
1: «Значит, у меня не получится переодеться монахом и хитростью проникнуть внутрь», — согласился Николас.
0: «Интересно, что они сделают с зашедшими в святилище?»
1: «Кинут с обрыва нильским крокодилом?» — ехидно предположил Роэн.
0: «В любом случае, без меня ты не пойдешь». «Время спорить еще не пришло», — решил англичанин. Вместо этого он попытался увидеть как можно больше сквозь раскрытые двери Квидиста. Средний зал казался меньше внешнего, в котором стояли путники. Им едва удалось разглядеть фрески. В противоположной стене имелась еще одна дверь. По описанию Тамры баронет понял, что она ведет в Макдас. Проем закрывали тяжелые створки из решетки темного дерева, укрепленные на пересечениях металлическими наугольниками ручной ковки. По обеим сторонам от двери, с каменного потолка до пола, свисали вышитые гобелены, изображавшие различные сцены из жизни святого Фрументия. На одном он проповедовал коленопреклоненному собранию, держа в руки Библию и раздавая благословения. На другом гобелене подвижник крестил императора. На правителе красовалась золотая корона вроде той, что носил Джали Хора, а голову святого окружал нимб. Лицо подвижника было белым, а императора черным.
1: «Политическая корректность, так что ли?» — с улыбкой подумал Николас.
0: «Что тебя развеселило?» — спросил Роэн. «Ты придумал, как туда проникнуть?»
1: «Нет, мечтаю об обеде. Пойдем».
0: По Борису нельзя было понять, что вчера он сильно перебрал. Днем русский взял ружье и настрелял несколько зеленых голубей. Тесса замариновала их и обжарила над углями.
1: «Скажи мне, англичанин, как сегодня шла охота?»
0: «На тебя не напал смертельно опасный полосатый дик-дик, а?» Брусилов разразился смехом.
1: «Ваши охотники достигли какого-нибудь успеха?» — спокойно спросил Николас.
0: «Да. Они нашли куду, бушбока и буйвола. Отыскали и дик-дика, но, увы, без полос.
1: Простите, полос не завезли».
0: Роэн наклонилась вперед, готовая вступить в разговор, но Николас отрицательно покачал головой. Она закрыла рот и опустила взгляд на тарелку, отрезая кусочек голубя. «Завтра компания будет особенно неуместна», — пояснил Николас по-арабски. «А если он узнает о нашей находке, непременно навяжется».
1: «Неужели мама не научила тебя хорошим манерам, англичанин? Неприлично говорить на языке, который другие не понимают. Выпей водки».
0: «Спасибо, выпейте мою долю», — вежливо отказался Николас. «Я знаю, когда вижу перед собой настоящего профессионала». Весь обед Тесса отвечала на вопросы односложно, несмотря на попытки Роэн вовлечь ее в разговор. Она выглядела несчастной и побежденной. Молодая женщина не поднимала глаз на мужа, даже когда он разошелся и начал почти орать. После трапезы ее оставили наедине с Борисом у костра. У русского на коленях стояла полная бутылка водки. «Судя по тому, как он хлещет водку, можно предположить, что снова придется спасать его жену», заметил Николас по пути к домикам. Тесса провела весь день в лагере, и они снова ссорились. Она говорит, что как только окажется в Аддис-Абебе, уйдет от него. Такое невозможно вынести.
1: «Меня удивляет, как она вообще умудрилась спутаться с животным вроде Бориса. Такая очаровательная женщина могла бы найти кого-нибудь получше».
0: «Некоторых тянет к животным», — пожала плечами Роэн. «Полагаю, опасность интригует. Так или иначе, Тесса попросилась пойти с нами завтра, потому что не перенесет еще одного дня наедине с Борисом. Она начала его по-настоящему бояться. Тесса говорит, что раньше он никогда так не напивался».
1: «Пусть идет», — покорно согласился Николас. «Чем нас больше, тем веселее. Может быть, напугаем Дик-Дика до смерти численным перевесом, и мне не придется тратить патроны».
0: На следующее утро они вышли из лагеря затемно. Не было ни малейших следов Бориса, и когда Николас спросил про него, Тесса прямо ответила. «После того, как вы пошли спать, он допил бутылку и явно не выйдет из домика до полудня. Вряд ли я ему понадоблюсь». Николас шел впереди всех, неся Ригби на плече, по давешней тропинке, указанной Тамре, среди выветренных известковых скал и кустов. По пути две женщины разговорились. Роэн рассказывала Тессе, как они нашли полосатого Дик-Дика и как планируют его добыть. Когда путники добрались до места, откуда видели зверька вчера, и устроились на краю обрыва в засаде, солнце взошло довольно высоко. «И как ты собираешься вытаскивать тушку, если умудришься подстрелить бедного зверька?» — спросил Роэн. «Я позаботился об этом до того, как мы вышли из лагеря. Я поговорил со старшим следопытом. Услышав выстрел, он придет с веревками и поможет мне перебраться на ту сторону».
2: «Я бы здесь не полезла», — заметила Тесса, смерив взглядом обрыв.
0: «Помимо всякой чепухи, в армии учат нескольким полезным вещам», — отозвался Николас. Он откинулся на ствол дерева и положил ружье на колени. Женщины легли рядом с ним, продолжая негромко разговаривать. Англичанин решил, что звуки их голосов не смогут донестись до противоположного края ущелья, поэтому Харпер и не стал мешать. Он полагал, что если Дик-Дик вообще появится, то это случится довольно скоро. Но баронет ошибался. К полудню маленькая антилопа и не думала показываться на глаза. Долину заливали жгучие лучи солнца. В голубой дымке виднелась далекая каменная стена утесов, напоминающая зубчатое стекло, а среди скал над колючками мерцали серебряными озерцами миражи. Женщины давно умолкли и лежали разморенные жарой. В мире царила тишина. Только дикий голубь нарушал покой горьким плачем, будто повторяя одни и те же слова: «Моя жена умерла, мои дети умерли». Веки Николаса отяжелели, словно налитые свинцом. Он начал дремать, и голова уже свесилась на грудь. Неожиданно Харпер резко дернулся. Краем ускользающего сознания баронет ощутил, как прямо в кустах рядом с ним раздался звук. Звук был совсем негромким, но хорошо знакомым. Он огненной плеткой хлестнул по нервам, изгнав последние остатки сна, заставил кровь бешено застучать в висках. Во рту у Харпера появился железистый привкус страха. Это был металлический щелчок, с которым снимают с предохранителя АК-47, переводя автомат в положение «огонь». Одним движением Николас поднял ружье с коленей и дважды перекатился, изогнувшись, чтобы закрыть собой женщин. В тот же миг он вскинул Ригби на плечо и нацелился в куст, из которого донесся звук. «Лежать», — прошипел он спутницам, — «головы вниз». Англичанин держал палец на спусковом крючке, и хотя его ружье нельзя было всерьез противопоставить автомату Калашникова, он был готов ответить огнем. Моментально выбрав цель, Харпер навел дуло на нее. В 20 шагах засел человек, направивший штурмовую винтовку в лицо Николасу. Это был чернокожий боец, одетый в изношенный местами рваный камуфляж и мягкую кепку той же расцветки. Поверх одежды крепились длинный нож и гранаты, фляга и другие причиндалы бойца-партизана. «Шуфта», — подумал Николас. «Настоящий профессионал, с ним бесполезно мериться силами». И в тот же миг англичанин понял, что, собирайся боевик убить их, они бы уже лежали в могиле. Харпер навел ствол ружья на дюйм выше дула винтовки противника, на налитый кровью правый глаз Шуфта. Тот оценил перспективы противостояния, прищурив глаз, и отдал приказ на арабском. «Салим, займись женщинами. Стреляй в них, если он шелохнется». Николас услышал шум сбоку и бросил взгляд в том направлении, продолжая наблюдать за бандитом, в которого целился. Из-за куста вышел другой Шуфта. Он был одет точно так же, но в руках держал легкий советский РПД. Ствол пулемета укоротили, чтобы было удобнее вести огонь в буше. Вокруг шеи партизана висели пулеметные ленты. Он осторожно вышел вперед и направил оружие на двух женщин. Николас знал, что стоит ему коснуться спускового крючка, как его спутницы превратятся в фарш. В кустах вокруг них раздалось шуршание. «Значит, партизан не двое», — понял Николас. «Они столкнулись с большим отрядом. Может, ему и удастся сделать один выстрел из Ригби, но Роэн и Тесса тут же убьют, а он вскоре последует за ними». Англичанин медленно, осторожно опустил дуло ружья, пока оно не начало указывать в землю. Потом отложил Ригби в сторону и поднял руки. Предводитель партизан отреагировал на его действия тем, что выпрямился в полный рост и быстро заговорил со своими людьми на арабском: «Заберите ружье и рюкзак». «Мы подданные Великобритании», — громко сказал Николас, удивив партизана знанием арабского. «Мы простые туристы. Мы не военные. Мы не имеем отношения к правительству. Заткнись!» Из леса показались остальные партизаны. Николас насчитал пятерых, но, скорее всего, в зарослях оставались те, что не спешили показываться.
2: Они профессионально взяли в кольцо пленников, не давая ни малейшей возможности сбежать. Быстро обыскав на предмет оружия, охотников на Дик-Дика окружили и принялись подталкивать к тропе. «Куда вы нас ведете?» — спросил Николас. «Никаких вопросов!» Дуло АК-47 ткнулось ему между лопатками и едва не сбило с ног. «Тише, ребята!» — пробормотал англичанин на родном языке. «Это совсем ни к чему!» Их заставили идти всю жаркую часть дня. Николас то и дело бросал взгляд на солнце, замечая его положение, и на линию скал. Он прикинул, что их ведут на запад, вдоль течения Нила по направлению к границе с Суданом. Ближе к вечеру они прошли около 10 миль и вышли к боковому ответвлению основной долины. Склоны здесь густо поросли лесом, и всех троих пленников направили в заросли. Они оказались на территории партизанского лагеря и не сразу заметили это. Старательно закамуфлированный, он состоял из нескольких грубо сделанных навесов и огневых позиций. По периметру были тщательно расставлены часовые рядом с ручными пулеметами, закрепленными в гнездах. Их подвели к одному из навесов в центре лагеря, где трое людей расположились вокруг карты, расположенной на низком раскладном столике. Они, очевидно, были офицерами, и не составляло ни малейшего труда определить, кто из них главный. Начальник патруля, поймавшего их, направился к этому человеку, почтительно отсалютовал и торопливо заговорил, указывая на пленников. Предводитель партизан поднял голову от стола и вышел на свет. Он был среднего роста, но распространяющаяся во все стороны аура властной уверенности делала его внушительным и почти высоким. Широкоплечий, крепко сбитый, слегка начинающий толстеть. В короткой вьющейся бороде виднелись первые серебристые нити, черты лица цвета меди и янтаря отличались благородством. «Люди говорят мне, что ты знаешь арабский», — обратился он к Николасу. «Во всяком случае лучше, чем ты, Мек-Нимур», — заявил тот. «Значит, теперь ты предводитель шайки бандитов и похитителей? Я всегда говорил, что тебе не попасть в рай, старый негодяй». Мек-Нимур посмотрел на Харпера в изумлении, потом расплылся в улыбке. «Николас, я тебя не узнал. Ты постарел, смотри, сколько седины в волосах». Он раскрыл руки и заключил англичанина в медвежье объятие. «Николас, Николас!» — командир партизан поцеловал Харпера в обе щеки. Потом отстранился на расстоянии вытянутой руки и перевел взгляд на женщин, пораженно смотрящих на них. «Он спас мою жизнь», — пояснил партизан. «Я покраснею, Мек». Тот снова поцеловал Николаса. «Он дважды спас мою жизнь». «Однажды», — возразил англичанин. «Во второй раз произошла ошибка, надо было позволить им застрелить тебя». Партизан восхищенно рассмеялся. «Сколько лет прошло, Николас?»
3: «Лучше даже и не думать. По меньшей мере 15. Ты все еще в британской армии? Наверное, уже стал генералом?»
2: «Давно в резерве», — покачал головой англичанин. «Сменил мундир на цивильный костюм». Все еще обнимая Николаса, Мек-Нимур с интересом посмотрел на женщин. «Николас научил меня почти всему, что я знаю о военном деле». Взгляд перешел с Роен на Тессе и задержался на красивом темном лице эфиопки. «Я знаю тебя. Видел в Адис-Абебе. Много лет назад, совсем еще девочкой. Твоим отцом был Алта Земен, великий и добрый человек. Его убили по приказу тирана Мингисту. Я тоже узнал о вас, Алта Мек. Отец относился к вам с большим уважением. Многие полагают, что президентом следовало бы избрать вас вместо нынешнего». Тесса сделала небольшой реверанс, смущенно и уважительно склонив голову. «Мне льстит ваше мнение». Он взял ее за руку, приветствуя, а потом обернулся к Николасу. «Простите за грубый прием. Некоторые из моих людей слишком старательны. Я знал, что в монастыре появлялись ференги, задающие вопросы». «Ну, довольно. Вы оказались здесь, и добро пожаловать». Они с Николасом принялись вспоминать дни войны, когда им выпало сражаться бок о бок. Англичанин был военным советником, а Мек — молодым бойцом за свободу против тирании Мингисту. «Но война кончилась», — упрекнул Эфиопа его товарищ. «Битва выиграна. Почему ты все еще прячешься по кустам со своими людьми? Почему не богатеешь и не жиреешь в Адис-Абебе, как все остальные? В нынешнем правительстве полно моих врагов. Когда мы от них избавимся, я перестану скрываться». Старые друзья углубились в оживленную дискуссию об африканской политике, столь запутанной и сложной, что Роен не знала имен половины личностей, упоминавшихся в разговоре. Не дано ей было постичь и тонкостей религиозных и племенных предрассудков, существующих уже 1000 лет. Зато ее восхитило знание и понимание ситуации Николасом, с которым советовался даже такой человек, как Мек-Нимур. Наконец англичанин спросил его. «Значит, теперь война вышла за пределы Эфиопии? Говорят, вы проводите операции и в Судане».
0: «Война в Судане не прекращается уже 20 лет», — подтвердил Мек. «Христиане на юге сражаются с мусульманами-притеснителями на севере».
2: «Я прекрасно знаю это. Но это не Эфиопия. Значит, не твоя война. Они христиане. И несправедливо страдают. Я солдат и христианин. Разумеется, это моя война».
0: Тесса жадно впитывала каждое слово и теперь согласно кивнула, серьезно глядя на всех темными глазами.
2: «Алта Мек, крестоносец и борец за права простых людей», — восхищенно проговорила она.
0: «А еще он обожает сражаться», — рассмеялся Николас, по-приятельски стукнув старого товарища в плечо. На такую фамильярность легко было обидеться, но тот лишь рассмеялся в ответ.
1: «А сам-то ты здесь что делаешь, Николас, если больше не солдат?»
0: «Были времена, когда ты и сам был не прочь подраться».

0: Единожды. И одного раза более чем достаточно. Пока не говорили, солнце ползло по небу. «Сегодня вы мои гости», — официально объявил Мек Нимур. «Утром я провожу вас обратно к монастырю Святого Фрументия. Мне тоже туда. Мы с моими людьми отправляемся в монастырь праздновать Тимкат. Аббат Джали Хора — наш друг и союзник».
1: «Значит, монастырь? Ваша база и прикрытие? Используйте монахов, чтобы добывать припасы и сведения?»
0: «Ты слишком хорошо знаешь меня, Николас», — горестно промолвил Нимур. «И почти всему научил меня сам. Поэтому разгадать мою стратегию тебе не слишком сложно. Монастырь — чудесная база для операций. Он достаточно близок к границе», — партизан умолк, улыбаясь. «Но это не обязательно объяснять».
1: Люди Мека соорудили приют на ночь для Николаса и Роин и даже сделали подстилку из травы, чтобы мягче спалось. Они лежали рядом под хлипкой крышей. Ночь выдалась душная, и одеяла им не требовались. У Николаса оказался с собой тюбик репеллента от москитов, так что они тоже не слишком досаждали. Вытянувшись на травяной подстилке, Харпер и Роин оказались достаточно близко друг от друга, чтобы говорить полушепотом. Повернув голову, Николас увидел темные силуэты Мека Нимура и Тесса, сидящих у огня. «Эфиопские девушки отличаются от арабских и всех остальных африканских», — заметил Роин, тоже наблюдавший за ними. «Ни одна арабская женщина не осмелилась бы остаться наедине с мужчиной вот так, особенно если бы была замужем».
0: «Что ты ни говори, они прекрасная пара», — высказался Николас. «Желаю им удачи. В последнее время Тесса ее явно не доставала. С нее довольна». Он обернулся к своей спутнице и заглянул в лицо. «А ты, Роин, кто? Благопристойная, покорная арабская девушка или независимая и уверенная в себе европейская?
1: И то, и другое. А сейчас слишком поздний час для столь личных вопросов», — заявила она, поворачиваясь к Харперу спиной.
0: «А, значит, сегодня мы церемонные. Спокойной ночи, Вазера Роин».
1: «Спокойной ночи, Алта Николас».
0: Партизаны двинулись в путь следующим утром, еще до рассвета. Они шли в полном боевом порядке, прикрытые по бокам разведчиками. Правительственные войска редко спускаются в ущелье, но мы всегда готовы к бою, когда бы они ни появились, пояснил Мек Нимур. И их ждет теплая встреча.
1: Тесса смотрела, как говорит Нимур. Собственно, она почти не сводила с него глаз все утро, а теперь прошептала Роин. «Он великий человек, способный объединить нашу землю впервые за 1000 лет. Я чувствую себя ничтожеством в его присутствии, но также снова ощущаю молодость, полную радости и надежды». Путь к монастырю занял все утро. Когда впереди показалась река Дандера, Мек Нимур отвел своих людей в сторону от тропы, в густые кусты, послав вперед одного разведчика. Через час тот вернулся с послушниками из монастыря. Каждый из них нес большой сверток на голове. Они почтительно приветствовали Мека и отдали свертки его людям, а потом отправились обратно по тропе в ущелье Абая. В свертках оказались монашеские шаммы, покрывала и сандалии. Люди Мека переоделись в ношенную и нестиранную одежду, чтобы не вызывать подозрений, оставив только пистолеты. Все остальное они спрятали в пещере, в известняковом утесе и приставили стражу. Последние несколько миль по пути к монастырю прошли уже монахи, радостно встреченные собратьями. Здесь Николас и женщины расстались с Меком, отправившись крутой тропой в фиговую рощу. Там их ждал злой и расстроенный Борис, который будто мерил лагерь шагами.
2: «Какого черта ты шлялась незнамо где, женщина?» — рявкнул он на Тессе. «Небось, трахалась, с кем попала всю ночь, а?»
1: «Вчера вечером мы заблудились», — принялся излагать Николас заранее обговоренную с Меком Нимуром историю. Ее придумали, дабы держать в секрете присутствие поблизости отряда партизан. Борису не стоило доверять. «Сегодня нас нашли монахи из монастыря и помогли вернуться».
2: «Значит, ты великий охотник и следопыт», — прорычал Борис. «И я тебе совсем не нужен, так? А ты ведь потерялся, англичанин. Теперь мне ясно, почему ты хочешь охотиться только на Дик-Дика».
1: Русский безрадостно засмеялся и снова посмотрел на Тесса бледными мертвыми глазами.
2: «С тобой я позже поговорю, женщина. Иди присмотри за едой».
1: Несмотря на жару, Николас и Роин проголодались. Вскоре Тесса смогла организовать холодный ланч под тенистыми ветвями фиговых деревьев. Николас отказался от предложенного Борисом вина. «Сегодня я снова хочу отправиться на охоту. Я уже потерял почти целый день.

0: Наверное, мне надо держать тебя за руку, англичанин, чтобы ты опять не потерялся.
1: Спасибо, приятель, но я думаю, что справлюсь один.
0: За едой Никола столкнул Роэн локтем в бок. «Прибыл твой поклонник», — проговорил он и кивнул в сторону нескладной фигуры Тамры. Мальчик тихонько подкрался к лагерю и сидел около кухни. Как только Роэн посмотрела на него, он идиотски восторженно улыбнулся, потом кивнул и весь изогнулся от робости. «Сегодня я не пойду с тобой», — негромко сказала Роэн, когда Борис отвернулся. «Думаю, между ним и Тессой будет ссора. Я хотела бы остаться с ней. Возьми с собой Тамры».
1: «Право слово, удивительно привлекательная альтернатива. Я ждал этого момента всю жизнь».
0: Продолжая ворчать, Харпер взял ружье и рюкзак и поманил за собой мальчика. Тамры оглянулся на Роэн, но она была в своей хижине. Наконец он неохотно пошел за Николасом вдоль долины.
1: «Отведи меня на другую сторону реки», — велел англичанин мальчику. «Покажи, как добраться до стороны, где живет священное животное».
0: При этой мысли Тамры приободрился и затрусил вперед, ведя Николаса по висячему мосту над розовыми скалами. Они шли по тропе около часа, но та становилась все уже и уже, пока не закончилась на неровной каменистой площадке среди скал, порядком разрушенных дождями и ветром. Нисколько не смущаясь, Тамры нырнул в колючий куст, и еще около 2 часов они пробирались, пересекая скалистые отроги и заросшие терниями ложбины.
1: «Теперь я понимаю, почему ты повел Роэн другим путем», — проворчал Николас. «Его голые руки исцарапали шипы, а штаны были порваны во многих местах. И все же он умудрился запомнить путь. Отныне Харпер знал, что сможет добраться сюда без особого труда».
0: Наконец они поднялись на еще один гребень, и Тамры остановился, указывая куда-то вниз. Там виднелись скалы над пропастью и небольшая полянка, на которой пасся Дик-Дик. Николас даже узнал колючее дерево на другом берегу реки Дандеры, под которым они сидели, когда их неожиданно окружили люди Мэка. Он передохнул пару минут и позволил себе сделать несколько глотков из фляги, передав ее потом Тамре.
1: «В конце концов, этот парень монах, — размышлял англичанин, — вряд ли у такого чертенка спит, верно?»
0: И все же он тщательно вытер горлышко, когда мальчик вернул флягу. Перед тем, как начать спуск, Николас осмотрел ружье, тщательно протер линзу прицела, потом навел его на камень размером примерно с Дик-Дика у подножия склона, выставив самое маленькое увеличение. Теперь он был готов быстро стрелять с небольшого расстояния в густых кустах. Удовлетворенный Харпер зарядил ружье, поставил его на предохранитель и поднялся.
1: «Держись за мной», — велел Николас мальчику, — «и делай, как я».
0: Он принялся спускаться по склону, часто останавливаясь и осматривая кусты по обе стороны. Добравшись до родника, из которого вытекал ручеек, Николас изучил мягкую влажную землю. Сюда приходили на водопой многие звери и птицы. Англичанин узнал следы куду и бушбока, но среди них встретились и крохотные отпечатки сердцевидных копыт, намеченные жертвы. Харпер двинулся дальше и возле куста заметил горку навоза, который Дик-Дик отметил свою территорию. Всякий раз, как маленькая антилопа приходила сюда, к кучке добавлялись новые шарики размером с крупную дробь. Охота полностью захватила Николаса. Прежние неудачи только подстегивали его стремление быть внимательнее и осторожнее. Он сосредоточился так, будто шел по следам льва, готового растерзать человека. Баронет продвигался вперед шаг за шагом, думая, куда поставить ногу, чтобы не зашуршать листьями или не хрустнуть веточкой. Взгляд обшаривал окрестности, подмечая любое движение в кустах. Животное выдало шевельнувшееся ухо. Дик-Дик стоял неподвижно, словно вырезанный из дерева, наполовину в тени, и пестрая шкурка сливалась с сухими ветками. Одно легкое движение, и все. Зверек был так близко, что Николас видел, как яркий глаз, похожий на полированный оникс, отражает свет, а длинный нос обеспокоенно шевелился. Дик-Дик чуял опасность, но не мог понять, откуда она грозит. Николас медленно-медленно поднял ружье. Через объектив он видел каждый волосок шерсти между ушами и маленькие черные рожки. Охотник навел оружие на точку между шеей и головой. Ему хотелось минимизировать повреждения шкурки, чтобы легче потом было сделать чучело. «Вот священное животное! Да будут благословенны Бог и Иоанн Креститель!» — воскликнул мальчик рядом с ним и упал на колени, молитвенно сложив руки. Дик-Дик исчез из поля зрения бурым ветром, и только шелестение кустарника отмечало его путь сквозь заросли. Николас опустил ружье и посмотрел на послушника. Тот все еще стоял на коленях, распевая хвалы и молитвы.
1: «Чудесно!» —
0: «Кажется, Вазер Роэн тебе приплачивает», — сказал он по-английски, потом схватил мальчика и рывком поднял его на ноги, переходя на арабский. «Оставайся здесь. Не шевелись, не говори. Если прочитаешь хотя бы еще одну маленькую молитву до того, как я вернусь, я лично ускорю твой путь к святому Петру у дверей рая, понял?»
2: Харпер двинулся в путь один, но маленькая антилопа была настороже. Николас видел ее еще дважды, но та лишь проносилась по кустам, не давая возможности прицелиться. Англичанин высказал мальчику из монастыря немало упреков, слыша тихий звук копыт по сухой земле, удаляющейся в непролазные заросли. В конце концов он был вынужден махнуть на охоту рукой. Они с Тамрой вернулись в лагерь после наступления темноты. Когда Николас вступил в круг света костра, Роэн вышла ему навстречу. «Что случилось?»
0: «Видели Дик-Дика?»
1: «Не спрашивай. Лучше узнай все у своего сообщника. Он спугнул его. Должно быть, тот все еще бежит».
0: «Тамра, ты молодец. И я тобой горжусь», — заявила она.
2: Мальчик вел себя как щенок, которого похвалили. Удаляясь по тропе к монастырю, он хихикал и размахивал руками от радости. Роэн была так довольна исходом охоты, что собственноручно налила Николасу виски и принесла стакан к костру, у которого охотник устало опустился на землю. Англичанин сделал глоток, и его передернуло.
1: «Никогда не давайте трезвеннику наливать вам выпивку. С такой тяжелой рукой тебе надо было податься в кузнецы или метать бревна».
2: Несмотря на ворчание, Николас сделал еще один осторожный глоток. Она села рядом, вертясь на месте от возбуждения. Однако Харпер не сразу заметил, что его спутница хочет поделиться с ним новостью.
1: «Ну что такое? Кажется, тебе не терпится что-то рассказать?»
2: Она бросила осторожный взгляд на Бориса, сидящего по другую сторону костра, и понизила голос, заговорив по-арабски. «Мы с Тессе ходили сегодня в монастырь к Мэку Нимуру. Тессе попросила меня пойти с ней, чтобы Борис... Ну, в общем, ты понимаешь, о чем я.
1: Примерно представляю. Ты была ее компаньонкой».
2: Николас сделал еще один глоток виски и резко выдохнул, едва не закашлившись.
1: «Ну же!» — подбодрил он Роэн хрипловато.
2: «Сначала, пока я не оставила их вдвоем, мы обсуждали праздник Тимкат. На пятый день аббат несет табот в ущелье. Мек говорит, что к воде ведет тропа.
1: Да, мы тоже это знаем.
2: Здесь начинается самое интересное. Все отправляются процессией к реке. Все. Аббат, все священники, послушники, верующие, даже Мек и его люди. Все идут вниз и проводят ночь у воды. Монастырь стоит пустой целые сутки. Пустой. Там никого нет».
1: Николас посмотрел на Роэн поверх стакана, начиная улыбаться.
2: «Действительно интересно», — признал он.
1: «И не забудь. Я иду с тобой», — сурово заявил Роэн. «Даже и думать не смей оставлять меня в лагере».
2: Вечером после ужина Николас снова зашел в домик к Роэн. Это было единственное место в лагере, где их никто не мог подслушать и где легко было остаться одним. На сей раз Харпер не стал совершать ошибку и садиться к ней на кровать. Она сидела на краешке, а он пристроился на стуле напротив. «Перед тем, как начать планировать операцию, я хочу тебя кое о чем спросить. Ты подумала о последствиях?
1: Ты имеешь в виду, что будет, если нас поймают?
2: По меньшей мере нас выгонят из ущелья. Аббат пользуется большим авторитетом. В худшем можно ожидать физического нападения. Это одно из самых священных мест в их религии. Не стоит недооценивать этот факт. Мы затеяли очень опасное дело. Может дойти до ножа под ребро или какой-нибудь дряни в еде.
1: Кроме того, мы поссоримся с Тесса. Она очень религиозна», — добавила Роэн.
2: «И что еще важнее, мы, скорее всего, разъярим Мэка Нимура». При этой мысли Николасу становилось грустно. «Не знаю, что он сделает, но вряд ли наша дружба выдержит такое испытание».
1: Они помолчали, обдумывая возможную цену затеи. Наконец Николас нарушил тишину.
2: «Кроме того, подумала ли ты о своей собственной позиции? В конце концов, это и твоя церковь тоже. А мы собираемся чуть ли не осквернить ее. Ты же верующая христианка. Сможешь ли простить себе такой поступок?»
1: «Я подумала об этом», — созналась Роэн.
2: «И хотя не очень рада такому положению вещей, это все же не моя церковь. Это другая ветвь коптской церкви.
1: Тебе не кажется, что ты оправдываешься?
2: В египетской церкви не запрещается входить даже в самые священные части храма. Лично я считаю, что запрет аббата меня не связывает, а как верующая христианка я имею право входить в любое помещение собора».
1: «И кто-то еще говорил, что мне надо было стать юристом», — присвистнул Николас.
2: Пожалуйста, перестань, Ники. Не стоит шутить над этим. Я знаю одно. Надо попасть туда, невзирая ни на что. Даже если при этом оскорбятся Тесса, Мэг и все священство, я сделаю это. Ты могла бы не принимать в этом участие и дать все сделать мне. В конце концов, я старый язычник. Мои шансы на спасение нельзя ухудшить, поскольку они равны нулю. Нет, — возразила Роэн. Если там есть надпись или что-нибудь в этом духе, мне надо увидеть ее. Ты хорошо читаешь иероглифы, но все же не как я. И не знаешь эротический шрифт. Я специалист, а ты лишь одаренный любитель. Я нужна тебе. И пойду вместе с тобой. Хорошо, тогда решили, — подытожил Харпер. Начнем составлять план. Лучше написать список нужных вещей. Фонарик, нож, фотоаппарат Полароид. Художественная бумага и мягкие карандаши, чтобы снимать копии любых надписей, — добавил Роэн. Черт! — с досадой воскликнул Николас. А я не подумал их взять с собой. Видишь, о чем я говорила? Любитель. А я взяла. Они проговорили допоздна, и, наконец, Харпер бросил взгляд на наручные часы и поднялся. Полночь давно миновала. Я могу превратиться в тыкву в любую минуту. Спокойной ночи. До праздника, когда Табот понесут к реке, остается 2 дня. Нам нечем заняться до этого момента. Что ты собираешься делать? Завтра я вернусь за проклятым Бэмби. Он уже 2 раза умудрился оставить меня в дураках. Я пойду с тобой, — твердо заявила она, чем доставила Николасу немалое удовольствие. Но Тамры мы с собой не возьмем, — предупредил англичанин, выходя за дверь. Маленькая антилопа выступила из тени колючего кустарника на свет, и в раннем утреннем свете блеснула ее шелковистая шкурка. Она не торопясь шла по узкой полянке. Николас, часто дыша от возбуждения, наводил на нее прицел. Казалось, смешно волноваться, охотясь на такого маленького зверька, но предыдущие неудачи обострили желание достичь успеха. Кроме того, им руководила особая страсть, ведомая только настоящим коллекционерам. Потеряв Розалинду и девочек, Николас направил всю свою энергию на расширение коллекции в Куэнтон-парке. Поэтому Дик-Дик стал неожиданно значить так много. Харпер положил палец на спусковой крючок, хотя не собирался стрелять, пока зверек не остановится. Антилопа шла медленно, но все же существовала возможность промаха. Ему надо было попасть особенно точно, чтобы как можно меньше повредить шкурку и моментально убить животное. Для этой цели Николас зарядил Ригби цельными металлическими пулями, которые не разрываются при попадании, оставляя широкие отверстия. Эти твердые пули пробьют в шкурке маленькую дырочку диаметром с карандаш, которую таксидермист в музее сумеет как следует замаскировать. Нервы охотника натянулись еще сильнее, когда Николас понял, что Дик-Дик не собирается остановиться на полянке, а идет к густому кусту на противоположной стороне. Значит, это последний шанс подстрелить его. Баронет отверг искушение выстрелить по движущейся мишени, и чтобы снять палец со спускового крючка, потребовалось огромное усилие воли. Антилопа добралась до стены из колючей поросли, но за мгновение перед тем, как исчезнуть, неожиданно остановилась и сунула голову в один из низких кустов. Стоя боком к Николасу, она начала щипать листики. Голова оставалась скрытой, так что в нее стрелять было никак нельзя, но плечо торчало наружу. Охотник видел контур лопатки под сияющей красно-коричневой шкуркой. Выстрелить в сердце Дик-Дика было совсем несложно, надо лишь целиться пониже плеча. Николас неторопливо навел прицел на нужную точку и мягко нажал на спусковой крючок. В тяжелом душном воздухе прогрохотал выстрел. Маленькая антилопа высоко подпрыгнула и помчалась со всех ног. Пуля ударила подобно рапире, не сбив животное с ног. Опустив голову, Дик-Дик понесся прочь, как обычно делают подстреленные в сердце. Он был мертв, но бежал на остатках кислорода в крови. «О нет, только не туда!» — вскричал Николас, вскакивая на ноги. Зверек мчался прямо к краю пропасти. Наконец он прыгнул вперед и, кувыркаясь на лету, исчез из виду, падая вниз на 200 футов в ущелье Дандеры. «Вот ведь невезуха!» Англичанин выскочил из-за куста, за которым они прятались, и подбежал к краю. Роэн последовала за ним. Оба принялись вглядываться в бездонную пропасть. «Вон он!» — указала она. «Вижу!» — кивнул Николс. Тело лежало прямо под ними, выброшенное на каменный островок в середине реки. «Что ты собираешься делать?» — спросила Роэн. «Спуститься и достать его!» Харпер выпрямился и отступил от края. «К счастью, еще довольно рано. У нас хватит времени закончить работу до темноты. Мне придется сходить в лагерь за веревкой и помощниками». Они вернулись после полудня, вместе с Борисом и его следопытами, прихватив 4 бухты нейлоновой веревки. Николас заглянул в пропасть и облегченно вздохнул. «Что ж, тело еще там. Мне все это время представлялось, как его уносит вода». Он принялся наблюдать за охотниками, разворачивающими веревку и раскладывающими ее по поляне. «Понадобятся 2 бухты, чтобы спуститься вниз», — оценил расстояние англичанин, проверяя, как завязан узел соединяющей веревки. Потом он принялся измерять глубину, спустив связку со скалы, пока она не коснулась воды. После этого Харпер вытащил ее и померил руками. 30 морских саженей. 180 футов. «Я не смогу залезть обратно», — сказал он Борису. «Вам и вашим людям придется вытаскивать меня». Николас закрепил конец веревки беседочным узлом на стволе одного из колючих гибких деревьев, который тщательно испытал на прочность, заставив 4 охотников навалиться на него изо всех сил. «Довольно», — заявил Харпер, снял с себя все лишнее, оставшись в рубашке и шортах, и стянул тяжелые ботинки. На краю обрыва он развернулся и отклонился назад, держа верхний край веревки на плече, а нижний пропустив между ногами, как делают альпинисты. «Что ж, лечу на крыльях молитвы», — сказал Николас и спрыгнул спиной вперед в пропасть. Он контролировал спуск, постепенно вытравливая веревку через плечо, притормаживая, вращаясь, раскачиваясь как маятник и отталкиваясь от скалы обеими ногами. Как он быстро продвигался вниз, пока не коснулся воды ногами, где течение подхватило его и закрутило. Харпер был в нескольких ярдах от выступа, на котором лежал мертвый Дик-Дик. Англичанину пришлось опуститься в воду, проплыть это расстояние, зажав кончик веревки в зубах и делая невероятно сильные гребки, чтобы его не унесло вниз по реке. Николас вылез на островок, перевел дыхание и только потом залюбовался прекрасным маленьким существом, которое он убил. Гладя прекрасную шкурку зверька и рассматривая красивую голову с длинным носом, охотник почувствовал знакомую меланхолию и вину. Однако времени на сожаление и муки совести не оставалось. Он поднял Дик-Дика, надежно связал все 4 ноги, закрепил узлом и, когда поднял голову, увидел, что Борис смотрит на него. «Тащите!» — закричал Харпер и трижды потянул за нижний конец веревки, как договаривались. Снизу следопытов видно не было, но провис исчез, Дик-Дик постепенно оторвался от острова и рывками начал подниматься наверх вдоль стены. Николас с волнением наблюдал за этим. Что-то заело, когда зверька подняли на 2/3, но потом движение продолжилось. Наконец Дик-Дик исчез из виду, и через некоторое время веревка снова начала спускаться. Борис предусмотрительно привязал к ее концу круглый камень размером с человеческую голову. Русский наблюдал за спуском, слегка свесившись с обрыва и подавая знаки своим людям. Когда привязанный камень коснулся воды, Николас не смог до него дотянуться. Борис принялся раскачивать веревку, пока англичанин не схватился за нее. Сделав широкую петлю и затянув ее на уровне подмышек булинем, Харпер посмотрел на Бориса. «Тяните!» — крикнул Николас, трижды потянув за узел. Его подняло в воздух и начало крутить и дергать. Постепенно смыкающиеся стены ущелья приблизились к Харперу. Он оттолкнулся от камня босыми ногами и перестал, наконец, вращаться. Ему оставалось подняться на какие-нибудь 50 футов, когда подъем неожиданно прекратился. Николас повис, беспомощно болтаясь рядом с каменной стеной. «Что происходит?» — крикнул он Борису. «Проклятая веревка застряла!» — заорал тот в ответ. «Ты видишь, где это случилось?» Николас поднял голову и увидел, как крученый нейлон застрял в вертикальной трещине в скале. Должно быть той же самой, что едва не помешало Дик-Дику достичь верха. Вес Харпера был раз в 5 больше, чем у маленькой антилопы, и веревку заклинило куда сильнее. Он висел в воздухе на высоте 100 футов. «Попробуй раскачаться и освободиться!» — крикнул ему Борис. Англичанин послушно оттолкнулся от скалы и потянул за веревку, пытаясь вытащить ее из трещины. Он старался изо всех сил, пока пот не затек в глаза, а петля не врезалась в подмышки. «Бесполезно!» — ответил он Борису. «Пробуйте вытащить грубой силой!» Последовала заминка, а потом нейлон выше трещины натянулся до предела, потому что за веревку взялись 5 мужчин. До Николаса доносились голоса охотников, которые тянули по команде. Конец веревки не двинулся с места. Она застряла как следует, и вытащить ее не представлялось возможным. Николас посмотрел вниз. Поверхность воды казалась существенно дальше, чем жалкая 100 футов. Скорость свободного падения человеческого тела
1: 150 миль в час, напомнил себе Харпер. При такой скорости вода будет мало отличаться от бетона. Но я же не успею настолько разогнаться при падении, верно?
2: Англичанин снова поднял голову. Люди наверху продолжали тянуть. В тот момент одна из жил нейлоновой веревки перерезалась об острый край и начала распускаться, подобно длинному зеленому червю.
1: «Прекратите тянуть!» — завопил Николас. «Веревка рвется!»
2: Увы, Бориса больше не было видно. Он отправился помогать охотникам, добавив еще и свой вес. Порвалась новая жила. Осталась только одна. «Она лопнет в любой момент», — понял Николас.
1: «Борис, ты тупой ублюдок! Перестань тянуть!»
2: Русский так и не услышал его голоса. С негромким щелчком, похожим на хлопок пробки шампанского, третья и последняя жила лопнула. Харпер полетел вниз, оторванный кусок веревки болтался над головой. Вытянув обе руки над головой, чтобы выровнять полет, Николас выпрямил ноги, вытягиваясь, чтобы войти в воду под прямым углом. Англичанин подумал об острове под ним. Минует ли он алые каменные клыки или врежется прямо в них, переломав все кости в теле? Он не решился посмотреть, чтобы не нарушить положение в воздухе и не закувыркаться. Если бы Харпер упал в воду плашмя, то сломал бы ребра или позвоночник. Казалось, внутренности подступили к горлу от жуткой скорости полета, и последний раз вздохнув, Николас вошел в воду ногами вниз. Сила удара ошеломила его. Она передалась по позвоночнику до черепа, зубы лязгнули, перед глазами поплыли яркие пятна. Река поглотила Харпера. Он пошел ко дну, причем скорость была столь высока, что ноги стукнулись о дно. Колени подогнулись, и баронету показалось, будто обе ноги сломаны. От удара он резко выдохнул и, поднимаясь к поверхности, чтобы глотнуть воздуха, с радостью осознал, что кости остались целы. Николас вынырнул, кашляя и отплевываясь. Он понял, что едва-едва не попал на островок, теперь же течение унесло его далеко. Харпер высунул голову из бурных вод, протер глаза и быстро огляделся. Мимо него проносились стены ущелья, по его оценке на скорости 10 узлов, так что стоит столкнуться с камнем и переломов не миновать. В этот момент рядом промчался еще один остров, так близко, что можно было коснуться его. Перевернувшись на спину, Николас выставил вперед ноги, готовясь отталкиваться, если что. «Придется прокатиться как следует», — угрюмо сказал себе страдалец. «Есть только один путь наружу — проплыть до конца каньона». Он попытался прикинуть, далеко ли находится от места, где река выходит из ущелья через розовую каменную арку, и сколько ему осталось плыть. По меньшей мере, 3-4 мили, и перепад высот почти 1000 футов. Наверняка на пути есть пороги и даже водопады. Да, как ни посмотри, не слишком весело. Шансы добраться до конца, не оставив на камнях собственной шкуры, примерно 3 к 1. Николас поднял голову. Стены ущелья смыкались над головой, местами почти касаясь друг друга наверху. Виднелась только тоненькая полоска неба, а в глубине было темно и сыро. За долгие годы река прорезала в камне удобное русло. И мне еще повезло, черт побери, что сейчас сухой сезон. Интересно, что здесь творится во время дождей. Взглянув наверх, Николас увидел следы воды на камне примерно в 15 или 20 футах выше себя. Вздрогнув при мысли о разлившейся дандере, он опять сосредоточился на своем пути. Англичанин уже успел отдышаться и проверил, все ли цело. К счастью, если не считать синяков и, судя по ощущению, потянутого колена, он оказался в полном порядке. Все конечности слушались. Харпер смог проплыть несколько футов вбок, чтобы избежать еще одной торчащей скалы, и даже больная нога работала вполне сносно. Постепенно в каньоне начал нарастать новый звук. Низкий гул, становящийся громче с каждой минутой. Стены сошлись наверху, каменный канал сузился, и, кажется, течение ускорилось. Гул быстро превращался в грохот, отдающий жутким эхом. Николас перевернулся на живот и изо всех сил поплыл к ближайшей каменной стене. Он попытался отыскать выступ или хотя бы крошечную зацепку, чтобы ухватиться рукой, но река тщательно отполировала камень за долгие годы. Харпер скользил по стене беспомощными ладонями, а в голове шумела дандера. Поверхность воды вокруг него стала гладкой, как стекло. Река будто чувствовала, что ее ждет впереди, подобно тому, как лошадь прижимает уши перед прыжком. Англичанин оттолкнулся от скалы, чтобы найти простор для маневра, и снова поплыл по течению. Неожиданно под ним оказался воздух, и Харпер полетел вниз. Пространство вокруг него наполнили белые клочья пены и струи воды. Николас потерял равновесие и закрутился, как лист в потоке. Падение продолжалось бесконечно долго. Желудок неприятно сжался. Потом баронет обрушился в воду со всей силы, и его утянуло в глубину. Он принялся отчаянно грести и, наконец, вырвался на поверхность, со свистом вдохнув воздух. Сквозь пелену в глазах Харпер увидел, что оказался прямо под водопадом в бурлящей реке, образующей водовороты и завихрения. Повернувшись, Николас сначала заметил белую завесу воды, вместе с которой оказался здесь, а потом дальше узкий выход из бассейна, через который поток продолжал безумный путь. Здесь, в заводе под водопадом, он был в относительной безопасности. Течение прибило его к стене, близко к падающим струям. Харпер протянул руку и сумел уцепиться за куст мшистого папоротника, растущий из трещины в стене. У него появилась возможность немного отдохнуть и обдумать свое положение. Впрочем, вскоре он понял, что единственный способ выбраться из ущелья – следовать по течению реки и попытаться проскользнуть сквозь препятствия ниже по течению. Но там притаились пороги, перекаты, если не еще один водопад вроде этого. Если бы только можно было взобраться по стене. Николас поднял голову и сразу упал духом. Своды смыкались, напоминая крышу собора. Неожиданно что-то привлекло его взор. Нечто слишком правильное и ровное для природного явления. По каменной стене поднимались темные пятна, начинаясь с поверхности воды и заканчиваясь на высоте 200 футов. Николас отпустил папоротник и подгреб по собачьей к отметкам над водой. При ближайшем рассмотрении это оказались ниши, площадью примерно 4 квадратных фута, вырезанные в стене. Они поднимались рядами на расстоянии 2 полных размахов его рук. Каждая ниша одного ряда находилась в точности напротив ниши другого. Решив обследовать ближайшую, Харпер обнаружил, что в нее можно засунуть руку до локтя. Она оказалась изъеденной временем, но те, что находились выше уровня воды, сохранили свою форму. Можно было увидеть острые и прямые края отверстий. «Право слово, сколько же им лет?» – поразился англичанин. «И как сюда добрались люди, чтобы их вырезать?» Он повис, сунув руку в ближайшую нишу, и принялся изучать скалу. «И зачем кому-то тратить столько сил?» Николасу не приходило в голову ни одной убедительной причины. «Кто здесь трудился? Зачем понадобились ниши здесь, внизу?» «Что ни говори, интригующая загадка». Неожиданно его взор привлекла круглая вмятина в камне в точности между двумя рядами ниш и выше уровня воды. Снизу она оказалась идеально ровной, значит, тоже неприродного происхождения. Харпер поплавал вокруг, пытаясь отыскать место, откуда откроется лучший вид на вмятину. Кажется, на камне вырезано что-то, сильно напоминающее отметки на черных валунах по берегам Нила, за первым водопадом в Асуане. Их создали в древности для измерения уровня воды, но здесь было слишком темно, чтобы определить, сделал ли это человек, и тем более прочитать надписи, если таковые имелись. Стремясь подобраться ближе, Николас попытался уцепиться за каменные ниши. С большим усилием, используя их в качестве опоры для рук и ног, он вылез из воды. Увы, расстояние между нишами оказалось слишком большим. Николас с плеском свалился обратно, проглотив еще больше воды. «Спокойно, парень. Тебе надо уплыть отсюда. Не стоит утомляться понапрасну. Просто вернись в другой день и посмотри, что там наверху». И только тогда Харпер понял, насколько близок к пределу своих сил. Вода из Чокских гор была очень холодной, поскольку текла с ледников. Он дрожал, а зубы стучали. Недалеко и до гипотермии. Надо поскорее выбираться отсюда. Николас неохотно оттолкнулся от каменной стены и погреб к узкому проходу, через который Дандера продолжала спуск к слиянию с рекой-матерью, Нилом. Течение подхватило баронета, и он перестал грести, позволив тащить себя вперед. Дьявольские американские горки, вниз и вниз, и где это кончится, никому неизвестно. Николас попал в первую серию порогов. Они казались бесконечными, но после них его выкинуло в полосу более спокойной воды. Харпер поплыл на спине, наслаждаясь отдыхом, и посмотрел вперед. Здесь было совсем мало света, поскольку скалы почти смыкались. Сырой воздух вонял летучими мышами. Но времени на обследование окружающего почти не оставалось, поскольку впереди река опять начинала шуметь. Англичанин мысленно приготовился к бурным водам и поплыл вниз по новым порогам. Через некоторое время Николас потерял ощущение времени, забыв, сколько водопадов миновал. Это была постоянная битва с холодом и болью в легких, потянутых мышцах и сухожилиях. Река умудрилась изрядно покалечить Харпера. Неожиданно свет изменился. После сумрака ущелья Николасу показалось, что прямо в глаза светит фонариком, а сила и ярость реки слабеют. Он прищурился на ярком солнце, потом оглянулся и увидел, что вырвался из розовой арки в знакомую часть реки, которую хорошо исследовал Сроин. Впереди виднелся висячий мост. Бедняге едва хватило сил, чтобы подгрести к белому песчаному берегу прямо под ним. Одна из лохматых и стертых веревок свисала в воду, и Харпер умудрился зацепиться за нее и в значительной степени вылезти из воды. Николас попытался выбраться на берег целиком, но рухнул лицом на песок. Его вырвало всей проглоченной водой. Было так чудесно лежать, ничего не делая, и отдыхать. Нижняя часть тела еще оставалась в воде, но у Николаса не было ни сил, ни даже желания вылезти полностью. «Я жив», — удивился он и впал в пограничное состояние между сном и обмороком.

0: Николас не знал, сколько пролежал вот так ничком, но в конце концов он почувствовал, как его трясут за плечо, а тихий голос призывает встать. Харпер был раздосадован от того, что столь спокойный отдых потревожили. «Эфенди, проснитесь, они ищут вас. Прекрасная его Зеро ищет». Николасу пришлось совершить героическое усилие, чтобы медленно сесть. Рядом с ним на коленях стоял Тамре, улыбаясь и тряся головой. «Пожалуйста, Эфенди, идем со мной. Вазера обыскивает берег реки на другой стороне. Она плачет и зовет вас по имени», — сказал мальчик. Англичанину не приходилось еще встречать человека, который умел бы выглядеть обеспокоенным и улыбаться одновременно. Николас огляделся. Должно быть, день клонился к закату. Красный шар солнца висел над скалами. Сидя на песке, Харпер осмотрел себя, чтобы понять, все ли цело. Мышцы отчаянно болели, ноги покрывали царапины и синяки, но кости, кажется, не были сломаны. И хотя на голове вздулась здоровая шишка, ведь баронет стукнулся о камень, в мыслях царила ясность. «Помоги встать», — приказал он Тамре. Мальчик подсунул плечо под руку Николаса, туда, куда врезалась веревка, и сумел поднять на ноги. Потом они двинулись по склону к тропе и вскоре медленно заковыляли по качающемуся мосту. Не успел Харпер добраться до противоположного берега, как оттуда донесся радостный крик. «Ники! О, боже мой, ты в безопасности!» Роин сбежала по тропе и обняла его. «Я едва не спятила от страха. Я думала...» Она умолкла и отстранилась на расстоянии вытянутой руки, чтобы посмотреть на него. «С тобой все в порядке? Я почти была готова увидеть твое тело». «Ну, ты меня знаешь», — ухмыльнулся Николас. 10 футов роста и пули непробиваемый. От такого типа столь просто не избавишься. И я сделал это для того, чтобы ты меня обняла». Роин немедленно отпустила его. «Не читай между строк. Я добра ко всем побитым щенкам и другим бессловесным тварям. И тем не менее приятно обрести тебя целым и почти невредимым, Ники». «Где Борис?» — спросил он. «Он с охотниками отправился ниже по течению. Думаю, он надеется отыскать твой труп. Что сделали с моим Дик-Диком?» «Значит, с тобой и вправду ничего не случилось, если беспокоишься об этом. Охотники отнесли его в лагерь. Черт подери, я должен наблюдать за свежеванием и подготовкой трофея лично. Они испортят его!» Харпер обхватил Тамры за плечо. «Вперед, парень, посмотрим, не смогу ли я пробежаться». Николас знал, что на такой жаре тельце маленькой антилопы начнет быстро разлагаться. А если шкуру не обработать немедленно, то с нее слезет шерсть. Значит, надо было торопиться со свежеванием. Животное и так лежало слишком долго после смерти, а подготовка шкуры для изготовления чучела – долгий и трудоемкий процесс. Они пришли в лагерь затемно. Николас окликнул охотников на арабском. «Я Киф! Я Салим!» И когда они выбежали из домиков, спросил с тревогой. «Вы уже начали?» «Нет, эфенди. Мы решили сначала пообедать». «В кои-то веки чревоугодие можно причислить к добродетелям. Не трогайте Дик-Дика, пока я не приду. И пока ждете меня, принесите одну из газовых ламп». Харпер отправился в собственную хижину так быстро, как мог. Там он разделся и обработал медикаментами все видимые царапины и ушибы, надел сухую чистую одежду, порылся в сумке, пока не нашел набор ножей, завернутых в ткань, и поспешил к мастерской для снятия шкур. В ярком белом свете бутановой газовой лампы он успел сделать только начальные разрезы на внутренней стороне ног и животе Дик-Дика, когда в домик вошел Борис. «Хорошо поплавал, англичанин?»
1: «Бодряще, спасибо», — улыбнулся Николас. «Думаю, вы захотите взять обратно слова о моем полосатом Дик-Дике. Или я не прав?»
2: «Нет такого животного», — заявили вы.
0: «Он как крыса. Настоящий охотник не стал бы заниматься такой чепухой», — заносчиво ответил Борис. «А теперь, когда ты получил свою крысу, можно вернуться в Адис-Абебу, англичанин?»
2: «Я заплатил за 3 недели. Это мое сафари. Мы поедем, когда я скажу», — решительно произнес Николас.
0: Борис что-то проворчал и вышел из хижины. Страстный коллекционер продолжил работу. Ножи были сделаны особым образом для столь тонкой работы. К тому же Харпер время от времени подтачивал их специальным керамическим бруском до такой остроты, что можно было срезать волоски с рук легчайшим прикосновением. Ноги надо было свежевать, не отрезая крохотных копыт. Не успел англичанин покончить с этим, как в хижину вошел еще один человек. Он был одет в священническую шамму и головное покрывало. Николас опознал в пришедшем Мека Нимура, только когда тот заговорил.
2: «Ты снова искал неприятностей на свою голову, Николас. Я пришел убедиться, что ты еще жив. По монастырю ходят слухи, будто белый охотник утонул, хотя я и не поверил. Так просто ты не умрешь. Надеюсь, ты прав, Мек, — рассмеялся Николас. Тот присел напротив него. Дай мне нож, я помогу тебе доделать копыта. Дело пойдет быстрее.
0: Англичанин молча протянул другу один из ножей. Он знал, что Мек умеет обрабатывать копыта, поскольку много лет назад сам научил его этому. Вдвоем шкуру свежевать куда проще. А чем скорее с ней покончить, тем меньше шансов, что начнется процесс разложения. Харпер занялся головой. Это была самая сложная часть процесса. Шкура снималась как перчатка, а веки, губы и ноздри обрабатывались изнутри. Еще труднее давалась работа с ушами. Попробуй снять их с хрящей, не повредив. Поработав некоторое время в тишине, Мэг заговорил.
2: «Ты хорошо знаешь этого русского?»
0: «Бориса Брусилова», — спросил он. «Познакомился с ним, когда вышел из самолета. Его мне рекомендовал друг».
2: «Не очень хороший друг», — мрачно заявил предводитель партизан. «Я пришел предупредить насчет него».
0: «Я весь внимание», — тихо отозвался Николас.
2: «В 85-м меня поймали бандиты Менгисту и бросили в тюрьму возле Аддис-Абебы. Брусилов был одним из следователей. Тогда он еще работал в КГБ. Брусилов любил засунуть в задний проход допрашиваемого мужчины или женщины шланг от компрессора и включить его. Заключенные надувались как шарики, пока не лопались кишки».
0: Мек умолк и принялся обрабатывать другое копыто.
2: «Я сбежал до того, как он добрался до меня. Когда Менгисту удрал, Брусилов вышел в отставку и занялся охотой. Не знаю, как он убедил Вазера Тесса выйти за него замуж, но полагаю, что у нее не было особого выбора».
0: «Я всегда подозревал его в чем-нибудь этаком», — признался Николас. Они помолчали, а затем Мэг прошептал. «Я пришел сказать, что, возможно, мне придется убить его». Они не проронили ни слова, пока предводитель партизан не обработал все четыре копыта. Тогда Мэг поднялся. «В наши дни жизнь неверная штука, Николас. Если мне придется спешно бежать отсюда, и не выпадет шанса попрощаться с тобой, в Аддис-Абебе есть один человек. Он передаст, если я понадоблюсь. Его зовут полковник Мариам Кидане из Министерства обороны. Он друг. Моя подпольная кличка Ласточка. Он поймет, о ком идет речь». Они коротко обнялись.
2: «Иди с Богом», — проговорил Мэг и покинул хижину.
0: Фигура растворилась в ночи, а Николас довольно долго стоял и смотрел вслед, прежде чем вернуться к работе. Когда он закончил, протерев каждый дюйм шкуры смесью каменной соли и раствора кабра, чтобы защитить от насекомых и бактерий, было уже поздно. Наконец коллекционер разложил результат своей работы на полу хижины, мокрой стороной вверх. После этого Харпер досыпал каменной соли на сырые части. Стены хижины были укреплены железной сеткой, чтобы защититься от гиен. Любая из этих гнусных тварей может проглотить шкуру дик-дика в считанные секунды. Перед тем, как отправиться с лампой к обеденной хижине, Николас убедился, что дверь закрыта и закручена проволокой. Все остальные поели и ушли спать много часов назад, но Тесса оставила для него обед у повара-эфиопа. Николас и не знал, насколько голоден, пока не почувствовал аромата еды. На следующее утро все тело Николаса так болело, что он заковылял в хижину для свежевания, словно старик. Первым делом он осмотрел шкуру и насыпал на нее свежей соли, а потом приказал Кифу и Салиму закопать череп Дик-Дика в муравьиную кучу, чтобы насекомые съели плоть и мозги. Ему этот метод нравился больше, чем вываривание. Удовлетворенный, что добыча в хорошем состоянии, Харпер отправился в хижину-столовую, где его жизнерадостно встретил Борис.
2: «Итак, англичанин, мы уезжаем в Аддис-Абебу? Здесь больше нечего делать?»
0: «Мы останемся, чтобы сфотографировать праздник Тимкат в монастыре», — проговорил Николас. «А после этого я смогу поохотиться на бушбока Менелика. Кто знает? Говорю же, мы уедем отсюда, когда я скажу». Борису ответ пришелся не по вкусу.
2: «Ты спятил, англичанин? Зачем тебе торчать на жаре и смотреть на этих людей с их фокусами-покусами? Сегодня я пойду рыбачить, а завтра мы посмотрим на Тимкат».
0: «У тебя нет удочки», — запротестовал Борис.
2: В ответ Николас открыл небольшой холщовый мешок размером не больше дамской сумочки и показал русскому складную Харди Смаглер, лежащую внутри.
0: «Пойдешь со мной?» — спросил он Роэн, сидевшую напротив. Они отправились вверх по течению к подвесному мосту. Там Николас собрал удочку и наживил муху на крючок.
2: «Искусственные мухи», — он показал наживку. «Рыба всего мира обожает их, от Патагонии до Аляски. Скоро мы узнаем, так ли они популярны в Эфиопии».
0: Роэн устроилась над обрывом и смотрела, как Харпер закинул удочку, крутанув, чтобы леска с невесомой мухой упала почти посредине реки и поплыла по поверхности. Со второй попытки под наживкой забурлила вода, удочка изогнулась, спиннинг заскрежетал, и Николас издал радостный вопль. «Поймал, моя красавица!»
3: Роэн снисходительно продолжала наблюдать за ним. Радостным возбуждением Харпер напоминал маленького мальчика.
0: Она улыбнулась, заметив, что раны почти волшебным образом исцелились, и англичанин больше не хромал, бегая туда-сюда вдоль берега. Через некоторое время он вытащил рыбу, блестящую, как свежеотчеканенный золотой, длиной с его руку. Добыча принялась биться на берегу.
2: «Желтая рыба!» — триумфально заявил Николас. «Чудесно! Завтрак на следующее утро!»
0: Он поднялся наверх и сел на траву рядом с ней. «Конечно, рыбная ловля — только предлог скрыться от Бориса. Я привел тебя сюда, чтобы рассказать, что обнаружил вчера». Харпер указал на арку розового камня над мостом. Роэн внимательно слушала своего спутника.
2: «Разумеется, я не могу точно сказать, имеет ли это отношение к нашим поискам. Но кто-то там хорошо поработал».
0: Николас описал ниши, вырезанные в стене. «Они тянутся от обрыва до воды. Те, которые находятся ниже максимального уровня, сильно разрушены потоком. До тех, что повыше, я не смог дотянуться, но, судя по всему, от ветра и дождя их защитили смыкающиеся своды. Кажется, они неплохо сохранились, в отличие от более низких».
2: «И какой вывод мы сделаем?» — спросил Роэн.
0: «Что они очень древние», — отозвался Харпер. «Ведь базальт весьма твердый, и воде понадобилось очень много лет, чтобы довести их до такого состояния».
2: «А для чего они были нужны?»
0: «Понятия не имею», — признался он.
2: «Может быть, это опоры для установки каких-нибудь лесов?» — предположил Роэн, и Николас восхитился.
0: «Хорошая идея».
2: «Очень может быть», — согласился он.
0: «У тебя есть другие мысли?»
2: «Ритуальные изображения, религиозные мотивы».
0: Николас улыбнулся ее скепсису.
2: «Да, верно, не слишком убедительно».
0: «Хорошо, тогда примем версию лесов. Зачем понадобилось сооружать леса в таком месте?» Она откинулась на спину, сунула в рот травинку и принялась ее покусывать.
2: «Чтобы сделать лестницу или подъемник», — пожал он плечами.
0: «И спуститься на дно ущелья? А еще зачем?»
3: «Больше ничего не приходит в голову».
0: «И мне», — она выплюнула травинку.
2: «Если это и есть мотивы строителей, то они были весьма целеустремленные. Судя по твоему описанию, это очень прочное сооружение, пригодное, чтобы выдержать много людей или строительных материалов. В Северной Америке индейцы строили платформы для ловли рыбы и таскали из рек лосося».
0: «Разве здесь происходит нерест рыбы?» — спросил Роэн. И Николас опять пожал плечами.
2: «Неизвестно. Может быть, много лет назад, кто знает».
0: «Больше ты ничего там не видел?»
2: «Высоко на стене, ровно посередине между рядами ниш, находилось что-то, напоминающее барельеф».
0: Она резко села и посмотрела на Харпера.
2: «Ты его хорошо рассмотрел? Была ли на нем надпись или рисунок?
0: И какого стиля?»
2: «Увы, такой удачи мне не выпало. Он располагался слишком высоко, а внутри было чересчур темно. Я даже не уверен, что это неестественная выбоина в камне».
0: Роэн выглядела явно разочарованной.
2: «А что-нибудь еще там было?»
0: «Да», — улыбнулся Николас.
2: «Очень много быстро текущей воды».
0: «И что мы будем делать с твоим предполагаемым барельефом?»
2: «Эта идея не слишком привлекательна, но мне придется снова спуститься и посмотреть».
0: «Когда?»
3: «Завтра Тимкат. Наш единственный шанс проникнуть в Макдас собора».
0: «После этого мы займемся исследованием ущелья. Время на исходе, Ники. И как раз тогда, когда начинается самое интересное».
2: «Можешь еще раз повторить это», — прошептал он. Дыхание Харпера коснулось ее губ, поскольку их лица почти касались друг друга, как у тайных любовников.
0: Осознав, что ее слова имеют двойной смысл, Роэн вскочила на ноги и отряхнула пыль со штанов.
2: «У тебя пока что одна рыба, чтобы накормить многих. Или ты о себе слишком высокого мнения, или пора продолжить рыбалку».
0: Два дептера, специально посланных аббатом для сопровождения путешественников, попытались проложить путь сквозь толпу. Однако не прошло и пары минут, как эскорт сам растворился в море людей. Николас и Роэн стали постепенно отделяться и от своих спутников.
2: «Держись поближе ко мне», — велел англичанин, твердо сжав ее руку и раздвигая плечом людей впереди. Конечно, он специально потерял Бориса и Тессы в давке, так что пока все шло согласно плану.
0: В конце концов, они добрались до места, где Николас смог прислониться спиной к колонне и таким образом частично отгородиться от толпы. Кроме того, отсюда был хороший обзор террасы собора. Роэн не хватало роста, чтобы смотреть поверх людей впереди, поэтому Николас поставил ее на балюстраду лестницы, тоже прислонив к колонне. Роэн держалась за своего спутника, потому что за спиной у нее начинался обрыв. Верующие непрерывно распевали низкий монотонный гимн, группы музыкантов били в барабаны и бренчали на цитрах. У каждого оркестра был свой глава, одетый в роскошные одежды и укрывшийся под огромным ярким зонтом. Атмосфера радостного возбуждения, царящая вокруг, была ничуть не слабее жары и вони от немытых тел. Напряжение постепенно нарастало, и когда пение стало громче, толпа начала раскачиваться из стороны в сторону, как единый организм, невероятная амеба, полная жизни. Неожиданно рядом с собором зазвонили медные колокола, и им ответили сотни рожков и труб. Наверху лестницы раздались выстрелы, телохранители вождей принялись палить в воздух. Некоторые были вооружены автоматическим оружием, и грохот огня АК-47 смешался с громом древних мушкетов, заряжаемых с дула. Над собранием повисли голубые клубы порохового дыма, а пули рикошетили от скал и улетали на другую сторону ущелья. Женщины довольно жутко закричали и завизжали. Лица людей горели огнем религиозного рвения, они упали на колени и молитвенно сложили руки, распевая гимны и прося Господа о благословении. Женщины поднимали кверху детей, по темным щекам струились слезы экстаза. Из ворот подземной церкви вышла процессия священников и монахов. Впереди шли дептеры, за ними следовали послушники, которых собирались крестить в воде. Роэн узнала Тамре, его голова возвышалась над окружающими мальчиками. Она помахала, он заметил ее и робко улыбнулся, перед тем, как последовать за дептерами по тропе к реке. Наступала ночь. Глубины ущелья погрузились в тень. Небо горело огнем заката, а в вышине зажигались первые звезды. У начала тропы пылала медная жаровня. Каждый из священников, проходя мимо, совал туда факел, и как только тот загорался, поднимал его вверх и шел дальше. Процессия с факелами двинулась вниз по склону, напоминая реку лавы. Священники уныло распевали гимны, а барабаны вторили им, отдаваясь эхом от скал. Вслед за кандидатами на крещение сквозь каменные ворота прошли рукоположенные священники. Они несли серебряные и медные кресты, а также хоругви, вышитые шелком, где были изображены святые в процессе мученической смерти или в молитвенном преклонении. Священники звенели колокольчиками и играли на дудках, потея и распевая. Их глаза сверкали белоснежными белками на темных лицах. За ними два служителя в роскошных одеяниях и высоких, изукрашенных камнями шапках, несли табот. Ковчег Завета был покрыт пурпурной тканью, свисающей до земли, поскольку такую священную вещь не должны видеть глаза простецов. Верующие падали на землю в религиозном экстазе. Даже вожди простирались на грязных камнях террасы. Некоторые плакали от переполняющих чувств. Последним шел Джали Хора, на сей раз коронованный не митрой с голубым камнем, а еще более роскошной митрой богоявления, сделанной из сияющего металла и сверкающих поддельных камней. Она казалась слишком тяжелой для аббата, старческая шея так и сгибалась. Два дептера поддерживали его под локти и помогали спускаться по лестнице, ведущей к Нилу. Когда процессия принялась спускаться, верующие, находящиеся близко к началу лестницы, поднялись на ноги, зажгли свои факелы о жаровню и последовали за аббатом вниз. На террасе началось движение, все стремились присоединиться к ним, и когда стало довольно просторно, Николас снял Роэн с балюстрады. «Мы должны проникнуть в церковь, пока вокруг достаточно людей, чтобы нас не заметили», — прошептал он. Взяв ее ладонь одной рукой, а другой придерживая ремень сумки с фотоаппаратом, Харпер присоединился к всеобщему движению на террасе. Он позволил людскому потоку подхватить их, но все это время неуклонно пробирался ко входу в церковь. Англичанин увидел вдавки Бориса и Тесса, но те не заметили его. Он даже присел, чтобы получше спрятаться от их взоров. Когда они с Роэн добрались до ворот во внешний зал церкви, Николас осторожно вышел из толпы и затащил ее следом за собой в сумрачное пустое помещение. Быстро оглядевшись по сторонам и убедившись, что стража не стоит у внутренних ворот, Харпер быстро подошел к стене, на которой висел закопченный гобелен. Николас поднял складки тяжелой тканой шерсти и вместе с Роэн укрылся под их защитой. Теперь снаружи они не были заметны. Харпер и Роэн едва успели спрятаться, потому что стоило им прижаться спиной к стене и расправить гобелен, как раздались шаги со стороны Квидиста. Николас выглянул из-за уголка гобелена и увидел четверых священников, пересекающих зал. Они вышли наружу и затворили огромные двери церкви. Раздался довольно громкий стук, монахи задвинули засов. В пещере воцарилась тишина.
2: «Я на это не рассчитывал», — прошептал Николас. «Они заперли нас на ночь».
0: «По крайней мере, это значит, что нас не потревожит», — отозвалась Роэн. «И мы можем немедленно приступить к работе». Они осторожно вышли из укрытия и пошли по внешнему залу к дверям Квидиста. Там Николас остановился и предупреждающе положил ладонь на руку Роэн. «С этого момента мы ступаем на запретную территорию. Давай я пойду вперед и разведаю, что там».
2: «Тебе не удастся оставить меня здесь. Пойдем вместе до конца».
0: Николас понял, что спорить бесполезно.
2: «Ну, тогда пошли», —

0: Спутники поднялись по ступеням в средний зал. Он оказался меньше и ниже того, откуда они только что вышли. На стенах висели гобелены более тонкой работы и в куда лучшем состоянии. На полу ничего не было, если не считать похожей на пирамиду конструкции из дерева, на которой стояли ряды медных ламп, полных масла. В каждой из ламп плавал фитиль. Они служили естественным освещением этой комнаты, а потолок и углы оставались в тени. Пересекая зал по пути к воротам, скрывающим Макдас, Николас вытащил пару электрических фонарей из сумки с фотоаппаратом. «Батарейки новые, но не трать их понапрасну. Может быть, нам придется провести здесь всю ночь». Они остановились перед дверями в святая святых. Николас быстро осмотрел их. На каждой створке были изображения святого Фрументия. Его склоненную голову окружал сияющий нимб, а рука поднималась в благословении. «Примитивный замок», — пробормотал Николас. «Должно быть ему сотни лет. В промежуток между накладкой и язычком можно камень пропихнуть». Он сунул руку в сумку и вытащил нож Лейзермен. «Чудесная вещь. Им можно делать что угодно, хоть вытаскивать камешки из копыта коня, хоть отпирать замок на поясе верности». Николас опустился на колени перед массивным железным замком и вынул одно из лезвий. Роэн с волнением наблюдала за ним и даже слегка вздрогнула, когда с приятным щелчком замок открылся. «Греховная молодость?» — спросила она. «Для краж со взломом ты тоже использовал свои многочисленные таланты?»
1: «Тебе лучше не знать», — отозвался англичанин и нажал плечом на одну из створок.
0: Заскрипели несмазанные петли, и дверь раскрылась настолько, что можно было протиснуться.

и серебряные рамы были изображены Троица и Дева Мария. Здесь же находились статуи святых и императоров, медальоны и венцы, сделанные из блестящего металла, горшки, миски и шкатулки, украшенные камнями, огромный канделябр, на котором горело множество свечей, испускающих неверный свет. Иными словами, их глазам предстало необыкновенное собрание хлама и сокровищ, достойных предметов и безделушек, принесенных в дар императорами и вождями Эфиопии за многие века. На полу в центре зала стоял алтарь из кедрового дерева, украшенный сценами сотворения мира, искушения и изгнания из рая, последнего суда. Покрывало было сделано из вязаного шелка, а крест и потир блестели серебром. В лучах свечей мерцала митра аббата с синей керамической печатью Таиты в центре. Роэн пересекла комнату и опустилась на колени у алтаря, склонив голову в молитве. Николас почтительно ждал на пороге, пока она снова не поднялась на ноги, и только тогда присоединился к ней. «Камень Табота», — указал он за алтарь, и они вместе отправились к нему. В задней части Макдаса стоял предмет, покрытый тяжелым полотном, расшитым серебром и золотом. Судя по очертаниям, он имел приятные гармоничные пропорции, был высотой с человека с широкой подставкой наверху. Они обогнули камень, жадно глядя на закрытый тканью предмет. Однако взломщики не решались коснуться или открыть его, опасаясь, что их надежды рухнут, подобно бурлящим водам, падающим в Нильский водоворот. Николас несколько охладил волнение, охватившее их, отойдя от камня Табота к задней стене святилища. «Могила святого Фрументия», — проговорил он и подошел к решетке. Роэн приблизилась к нему, и вместе они заглянули сквозь квадратное отверстие в темном от времени дереве. Внутри царила тьма. Николас просунул сквозь другую дыру фонарь и включил его. Гробница засияла в лучах яркими красками, настолько радужными, что глазам понадобилось время, чтобы привыкнуть к ним. И тогда Роэн громко вздохнула. «Боже мой!» Она задрожала, как от лихорадки, и побледнела. Вся кровь отлила от лица. Гроб стоял на каменной полке гробницы, напоминающей камеру. Снаружи было изображение человека. Хотя оно поблекло и почти вся краска облупилась, можно было легко различить бледное лицо и рыжую бороду. Это было не единственной причиной удивления Роэн. Она смотрела на стены по обе стороны от полки, на которой покоился гроб. Каждый дюйм их покрывали невероятно яркие картины, сложные и прекрасные, неведомым образом пережившие несколько тысячелетий. Николас в благоговейном молчании навел на них луч фонаря, а Роэн вцепилась ему в руку, чтобы не упасть. Она впилась ногтями в ладонь Харпера, но тот не заметил боли. Стены покрывали изображения великих битв. Галер, сцепившихся в смертельной схватке на вечных водах Синей реки. Присутствовали и сцены охоты, преследования речной лошади и огромных слонов с белоснежными клыками. Были там идущие в бой полки, вооруженные до зубов, с плюмажами на шлемах, в ярости от жажды крови. По узким стенам неслись в бой сотни колесниц, наполовину скрытых пылью. На переднем плане всех фресок красовался один и тот же высокий герой. В одной сцене он сгибал тугой лук, в другой высоко поднимал бронзовый меч. Враги дрожали перед ним, он попирал их ногами или собирал по нескольку отсеченных голов, словно букет цветов. Николас переводил луч с одного произведения искусства на другое и в конце концов остановил его на центральной панели над полкой с гниющим гробом. Здесь богоподобная фигура возвышалась на колеснице. В одной руке воин держал лук, во второй — связку дротиков. На голове не было шлема, и волосы развивались на ветру, толстая золотая коса, похожая на львиный хвост. Черты лица отличались благородством, прямой взор — непоколебимостью. Ниже виднелась надпись, сделанная классическими египетскими иероглифами. Загробным шепотом Роэн перевела ее вслух. «Великий лев Египта, лучший из сотни тысяч, владетель злата доблести, единственный спутник фараона, воин всех богов, доживет он вечно!» Ее руки задрожали, а голос затих, чувства душили Роэн. Она негромко всхлипнула, но потом взяла себя в руки. «Я знаю этого художника», — тихо проговорила Роэн. «Я провела 5 лет, изучая его труды. Я узнала бы его где угодно». Она снова вздохнула. «Могу сказать с полной уверенностью, что почти 4000 лет назад

0: Раб Таита украсил эти стены и создал эту могилу. Она указала на имя мертвого человека, вырезанного на камне выше полки с гробом. Это не могила христианского святого. Много сотен лет назад какой-то старый священник нашел ее и по невежеству присвоил своей религии. Она еще раз порывисто вздохнула. Смотри, это печать Тануса, повелителя Хареба, командующего армиями, любовника царицы Лострис и родного отца царевича Мемнона, который стал фараоном Тамосом. Оба помолчали, пораженные собственным открытием. Наконец Николас нарушил молчание. Значит, это правда. Тайна седьмого свитка находится здесь. Если, конечно, мы сумеем отыскать к ней ключ.
1: Да,
0: тихо сказал Роин, ключ. Каменное свидетельство Таиты. Она повернулась к камню Табота и медленно, благоговейно подошла к нему. Не могу заставить себя посмотреть на него, Ники. Боюсь, что это не то, на что мы надеемся. Давай лучше ты. Он направился прямо к колонне и с видом фокусника сдернул ткань, скрывающую ее. Они устремили взор на стелу из розового, испещренного надписями гранита. Она была примерно 6 футов в высоту и фут в ширину у основания, сужаясь вдвое к вершине. На полированном граните были высечены надписи. Роэн сделала шаг вперед и коснулась холодного камня. Она пробежала пальцами по иероглифической надписи, подобно слепому, читающему текст, написанный азбукой Брайля. «Письмо Таиты нам», — прошептал Роэн, ощупав символ ястреба со сломанным крылом и проведя по его контуру длинным, тонким, слегка дрожащим пальцем. «Написанное почти 4000 лет назад, ожидающее, пока мы прочтем и поймем его. Смотри, как он подписался». Она медленно обошла гранитную стелу, изучая все 4 стороны по очереди. Она улыбалась и кивала, хмурилась и качала головой, потом снова улыбалась, будто перед ней лежало любовное послание. «Прочти его», — попросил Николас. «Слишком сложно для меня. Я понимаю символы, но не могу понять смысла. Попробуй объяснить». «Это настоящий Таита», — засмеялась Роэн, в которой благоговение и изумление уступили место возбуждению. «Он по обыкновению малопонятен и прихотлив». Казалось, она говорит о любимом, но способном довести до бешенства старом друге. Здесь все в стихах, и, как обычно, использован его любимый эзотерический код. Она коснулась пальцем первой строки иероглифов и прочитала вслух. «Гриф поднимается на могучих крыльях навстречу солнцу. Шакал воет и поворачивается к хвосту. Река течет к земле. Опасайтесь, осквернители священных мест, или гнев богов обрушится на вас». «Какая-то бессмыслица, ничего не понимаю», — запротестовал Харпер. «Да нет, смысл здесь есть. У Таиты всегда есть смысл, если привыкнуть к стилю его мышления». Она обернулась к спутнику. «Не стоит мрачнеть, Ники. Не ждешь же ты, что будешь читать Таиту, как заголовки в «Таймс». Он загадал загадку, и могут потребоваться месяцы на поиски ответа».
2: «Что же, ясно одно. Мы не можем проторчать в Макдасе недели и месяцы, гадая.
0: Давай вернемся к работе». «Сначала фотографии». Роин стала деловой и собранной. «Потом мы скопируем надписи на камне». Николас поставил на землю сумку с фотоаппаратом и открыл ее. «Сначала я отсниму пару цветных пленок, а потом возьмемся за полароид. Тогда нам будет с чем работать, прежде чем проявят пленки». Роин не стала мешать Харперу, пока он ползал вокруг стелы на коленях, держа аппарат прямо и стараясь не поворачивать его под неправильным углом. Николас сделал серию снимков со всех 4 сторон, используя разные выдержки и скорости затвора. «Не потрать всю пленку», — предупредил Роэн. «Нам нужны снимки стен самой гробницы». Харпер послушно подошел к решетке и изучил замок. «Этот куда сложнее внешнего. Если я попытаюсь открыть его, то могу нечаянно повредить. Не думаю, что хорошие снимки стоят риска попасться».
1: «Хорошо», — согласилась она, —
0: «снимая через отверстие». Он фотографировал, просовывая камеру через дырки так далеко, как мог, и наводя резкость на глаз. «Вот и все», — сказал Николас наконец. «Теперь займемся полароидом». Он взял другую камеру и повторил съемку с самого начала. На сей раз Роэн держала маленькую рулетку, чтобы задавать масштаб. Когда фотография проявлялась, он протягивал ее спутнице, чтобы оценить качество. Пару раз, когда из-за вспышки снимки получились слишком светлыми, слишком темными или еще почему-либо неудачными, она просила его сделать еще одну фотографию. Почти через 2 часа работы у них был полный комплект моментальных фотографий. Тогда Николас убрал фотоаппараты и вынул рулон художественной бумаги. Они растянули его поверх колонны и прикрепили клейкой лентой. Потом Харпер начал копировать сверху, а Роэн снизу. При помощи простого карандаша археологи переносили точную форму надписей на чистые листы. Я поняла, как это важно, когда имеешь дело с таитой. Если не можешь работать с оригиналом, ты должен иметь точную копию. Иногда самая маленькая деталь может поменять смысл и значение надписи. Он все оборачивает множеством слоев тайны. Должно быть, ты читал в «Речном боге», что Таита считал себя мастером загадок и лучшим игроком в Бао, когда-либо существовавшим на свете. По крайней мере, эта часть книги соответствует истине. Где бы он ни был сейчас, Таита, несомненно, знает, что игра началась, и внимательно следит за каждым нашим ходом. Могу представить, как он злорадно хихикает и потирает руки. «У тебя богатая фантазия», — отозвался Николас, принимаясь за работу. «Но я понял, что ты имеешь в виду». Процесс переноса надписей из колонны на чистые листы был трудным и монотонным. Прошло много часов, в течение которых Харпер и Роэн трудились на коленях или на корточках вокруг гранитной стелы. Наконец Николас сделал шаг назад и размял ноющую спину. «Ну вот и все». Роэн подошла к нему. «Сколько времени?» 4 утра. Нам лучше прибраться. Надо убедиться, что мы не оставили никаких следов пребывания». «Последний штрих», — сказал Роэн, отрывая уголок от листа бумаги и подходя к алтарю, на котором лежала митра аббата. Она быстро прикрепила обрывок к синей керамической печати в центре и перенесла на него изображение ястреба со сломанным крылом. «Это на удачу», — пояснила она Николасу и подошла, чтобы помочь уложить длинные листы бумаги в сумку. Потом они собрали обрывки ненужной уже клейкой и ленты и пустые коробочки из-под пленок, раскиданные по каменным плитам. Перед тем, как закрыть гранитную стелу тканью, Роэн погладила каменную надпись, словно прощаясь с ней навсегда. Потом она кивнула Николасу. Тот положил материю на колонну и расправил складки точно так же, как они лежали в начале. С порога окованной медью двери они в последний раз посмотрели на Макдас и со скрипом открыли створку. «Идем». Роэн протиснулась сквозь щель, и Николас пошел за ней следом. Ему понадобилось всего несколько минут, чтобы запереть замок. «Как мы выберемся через главные двери?» — спросил Роэн. «Думаю, это не обязательно. Очевидно, у священников есть вход из их покоев. Они редко используют главный вход». Харпер встал в центре комнаты и внимательно осмотрелся. «Если он ведет к кельям, то должен быть с этой стороны». Николас оборвал себя и довольно проворчал. «Ага! Видишь, они протоптали дорожку в камне за столетие!» Англичанин указал на полосу гладкого и истертого пола у стены. «И посмотри на отпечатки грязных пальцев на том гобелене». Он быстро подошел к висящему ковру. «Так я и думал». Сзади оказался узкий проем. «Идем за мной». Они оказались в темном проходе, прорубленном в камне. Николас зажег фонарь, но прикрыл его рукой, оставив необходимый минимум света. «Сюда». Проход свернул направо, и впереди показалось тусклое сияние. Николас выключил электрический светильник и повел Роэн дальше. Теперь пахло закисшей едой и людьми. Вскоре они прошли вход в монашескую келью, лишенную двери. Англичанин посветил туда фонариком. Там оказалось пусто и голо, на стене висел деревянный крест, а внизу стояла низкая кровать. Другой мебели не было. Они прошли еще 2 дюжины, точно таких же. На следующем повороте Николас остановился. Он почувствовал слабое дуновение ветерка и свежий воздух. «Сюда!» — прошептал баронет. Они поспешили вперед, но неожиданно Роэн схватила его за плечо и вынудила остановиться. «Что?» — начал говорить Харпер, но она сжала его руку, призывая к молчанию. Через секунду Николас и сам услышал звук человеческого голоса, страшновато отдающегося в лабиринте проходов. Раздался странный тоскливый крик, похожий на вопль терзаемой души. Они тихонько пошли вперед, надеясь скрыться, пока их не нашли, но звуки становились все громче. «Это прямо впереди», — шепотом предупредил спутницу Николас. «Нам придется прокрасться мимо». Теперь они увидели желтый свет лампы, струящийся из кельи в проходе. Раздался еще один душераздирающий женский крик, отдавшийся эхом и заставивший их остановиться. «Женский голос. Что происходит?» — выдохнула Роэн. Николас лишь покачал головой и повел ее дальше. Им пришлось пройти мимо открытой двери в освещенную каморку. Англичанин проскользнул мимо, прижавшись к противоположной стене спиной, а его спутница двинулась следом, держа Харпера за руку. Когда они заглянули в келью, женщина снова закричала. На сей раз ее вопль смешался с криком мужчины. Это был дуэт без слов, но в нем звучала столь яростная страсть, что ее невозможно снести в молчании. На низкой кровати обнималась обнаженная пара. Женщина лежала, распластавшись на спине, зажав ноги мужчины между разведенными в стороны коленями. Она обнимала любовника за спину, на которой напряженные мускулы блестели от пота. Мужчина яростно входил в нее, напоминая силой и целеустремленностью таран. Женщина вертела головой из стороны в сторону. Из горла то и дело вырывались крики. Казалось, мужчина почти не мог этого вынести. Он отстранился от нее, подобно кобре, не отрывая бедер, но изгибая спину, как боевой лук. Его сотрясал спазм за спазмом. Сухожилия на ногах чуть не лопались, а мышцы на спине напрягались и опадали, напоминая живые существа. Женщина открыла глаза и посмотрела прямо на Николаса и Роэн, застывших в проеме. Но она была слишком одурманена страстью, чтобы их заметить. Глаза ее ничего не видели, и женщина только выкрикивала имя мужчины. Николас отвел Роэн в сторону. Они вышли по проходу на пустую террасу. Остановившись у подножия лестницы, археологи вдохнули свежий ночной воздух, благоухающий водами Нила. «Тесса ушла к нему», — тихо прошептал Роэн. «По крайней мере, на сегодня», — согласился Николас. «Нет», — возразила она, — «ты же видел ее лицо, Ники? Теперь она принадлежит Мэку Нимуру».

0: Дэн Симмонс. Метастаз. В тот день Луису Стейгу позвонила Ли, его сестра, и сообщила, что мать после обморока госпитализирована в Денверскую больницу, и у нее обнаружили рак. Луис запрыгнул в свой «Шевроле Камаро» и на максимальной скорости рванул в Денвер. У шоссейной развязки на выезде из Боулдера его занесло на гололеде, и машина перевернулась 7 раз. В результате перелом основания черепа, серьезное сотрясение мозга, кома. 9 дней он провалялся без сознания, а когда очнулся, узнал, что у него в левой лобной доле засел крошечный осколок кости. Луис пролежал в больнице еще почти 3 недели, в другой больнице, не там, куда поместили маму, а потом выписался с невообразимой головной болью и расфокусированным зрением. «Велика вероятность органического повреждения мозга», — предупредили доктора. Али сказала, что у матери последняя стадия заболевания, и надежды нет. Но худшее было впереди. Маму он смог навестить только через 3 дня. Голова раскалывалась по-прежнему, зрение оставалось нечетким, словно помехи в телевизоре. Зато прекратились приступы адской боли и тошнота. Ли отвезла Луиса и Дебби, его девушку, в городскую больницу Денвера.
1: «Почти все время спит, но это из-за лекарств», — рассказывала она. «Ей дают сильное снотворное. Она, скорее всего, не узнает тебя, когда проснется».
0: «Понимаю».
1: Доктора сказали, она, вероятно, чувствовала опухоль, понимала, что происходит. Это продолжалось около года. Если бы только... Пришлось бы сразу же удалить грудь, может, даже обе, но они могли бы...»
0: Ли глубоко вздохнула.
1: «Я провела с ней все утро. Я не могу, Луис. Я просто не могу сегодня пойти туда снова. Надеюсь, ты понимаешь».
0: «Да».
1: «Хочешь, я пойду с тобой?» — спросила Дебби.
0: «Нет». Почти час он просидел возле матери, держа ее за руку. Спящая женщина на кровати казалась ему незнакомкой. Зрение по-прежнему туманилось, но он все равно отчетливо видел. Она лет на 20 старше мамы. Землисто-серая кожа, выступающие вены, синяки от капельниц, дряблые ослабевшие мышцы. Тело под больничным халатом усохло и съежилось, от нее плохо пахло. Закончились приемные часы, Луис провел в палате еще 30 минут, а потом головная боль вернулась, и он собрался уходить. Мать так и не проснулась. Он поцеловал ее в лоб, погладил шершавую ладонь и направился к двери. И вдруг, уже стоя на пороге, краем глаза заметил какое-то движение в зеркале. Там отражались спящая мама и кто-то еще, кто-то сидел на том самом стуле, с которого Луис только что встал. Он обернулся. На стуле никого не было. Боль раскаленным железным прутом пронзила левый глаз. Луис подошел к зеркалу, стараясь двигаться медленно, чтобы не усугублять мигрени и головокружения. Отражение было невероятно четким. Он уже много дней не видел так ясно. Кто-то сидел на стуле. Луис сморгнул и подошел ближе, вгляделся, слегка прищурившись. Фон отчетливый, а вот фигура немного размытая, но при этом совершенно реальная. Сперва Луису показалось, что это ребенок, хилый, изможденный 10-летний малыш. Стейк подался вперед, стараясь не обращать внимания на боль, и внезапно увидел, что никакой это не ребенок. Над его матерью склонило большую бритую голову маленькое худое существо с тоненькой шеей. Белая кожа, бумажно-белая, цвета рыбьего брюха. Вместо рук — обмотанные жилами и кожей кости, огромные бледные ладони, пальцы 6 дюймов длиной. Существо вытянуло их над покрывалом. Луис всмотрелся и понял — голова не бритая, просто-напросто лысая. Сквозь прозрачную плоть проглядывают вены. Череп странный, неправильной формы, точно у брагицефала, и настолько же несоразмерный телу, как на фотографиях эмбрионов, которые доводилось видеть Стейгу. Словно в ответ на его мысли, создание покачало головой взад-вперед, как будто шея отказывалась держать такую тяжесть. Еще это зрелище напоминало змею, настигающую добычу. Лоис не мог отвести взгляд от бледной синюшной плоти и выпирающих костей. На ум приходили цепляющиеся за колючую проволоку узники концентрационных лагерей, всплывшие на поверхность утопленники, которые неделю пробыли в воде и стали похожи на гнилую белую резину. Только это выглядело намного хуже. У существа не было ушей. Вместо них в безобразном черепе зияли два неровных, обрамленных красноватой плотью отверстия. В глубоких, черно-синих глазницах застряли желтоватые шарики, словно запихнутые туда каким-то шутником. Кроме того, странное создание, несомненно, было слепым. Его глаза затягивала многослойная слизистая пленка катаракты. И все-таки они бегали туда-сюда, эти желтые глаза, как у хищника на охоте. Чудовище склонило огромную голову к спящей матери Луиса. Оно видело, но как-то по-своему. Стейк развернулся, чувствуя, что вот-вот закричит, сделал два шага к кровати и внезапно остановился. Сжав кулаки, он стоял возле пустого стула. Наружу все еще рвался крик. Луис вернулся к зеркалу. У монстра не было рта, не было губ, но под тонким длинным носом челюстные кости сильно выдавались вперед, образуя нечто вроде обтянутой белой плотью трубки. Длинное конусообразное хрящевое рыльце заканчивалось круглым отверстием. Бледно-розовый сфинктер сжимался и разжимался в такт сердцебиению или дыханию, и поэтому казалось, что дырка слегка пульсирует. Пошатываясь, Луис ухватился за спинку стоявшего рядом пустого стула. Волнами накатывали слабость, тошнота и головная боль. Он зажмурился. На свете не могло быть более отвратительного зрелища, чем то, что он сейчас увидел. Стейк открыл глаза. Нет, могло. Чудовище медленно, почти с нежностью, потянуло на себя одеяло и склонила уродливую голову над грудью спящей. Омерзительный хоботок дергался теперь всего в нескольких дюймах от цветастого халата. В круглом отверстии появилось что-то серо-зеленое, кольчатое, влажное. Показалась маленькая мясистая антенна. Существо наклонилось еще ниже. Сфинктер сократился, и из него неторопливо вылез 5-дюймовый слизняк. Он свисал с отвратительного рыльца, раскачиваясь прямо над матерью Луиса. Стейк наконец-то закричал. Пытался повернуться и разжать пальцы, мертвой хваткой вцепившиеся в стул. Пытался не смотреть в зеркало. И не мог. Под антенными полипами у слизняка обнаружилась пасть. Огромная разинутая пасть, как у глубоководного паразита. Червяк упал женщине на грудь, чуть поизвивался и быстро вполз внутрь. В его мать. Не осталось ни следа, ни отметины, ни даже дырки на выцветшем больничном халате. Только легонько вздулась и опала бледная кожа. Похожее на ребенка существо обернулось, и Луис встретился с ним глазами в зеркале. Потом чудовище снова склонилось над спящей. Второй слизень появился, упал, заполз внутрь. Затем третий. Луис снова закричал и, наконец, смог стряхнуть оцепенение. Он бросился к кровати и принялся молотить руками воздух. Пинком отбросил пустой стул в угол палаты, сорвал с матери одеяло и халат. На крики прибежали две медсестры и дежурные по этажу. Стейк, склонившись над обнаженной матерью, царапал ногтями ее покрытую морщинами и шрамами кожу в том месте, где до операции была грудь. На мгновение все застыли в ужасе. А потом Луиса схватили за руки, и медсестра вколола транквилизатор. Перед тем, как отключиться, он успел посмотреть в зеркало, указать взмахом руки на противоположную сторону кровати и еще раз закричать. В
1: «Вполне объяснимо», — сказала Ли после того, как на следующий день отвезла его обратно в Боулдерскую больницу. «Совершенно естественная и понятная реакция».
0: «Да», — отозвался Луис. Он стоял в пижаме возле кровати, а сестра поправляла одеяло.
1: «Доктор Кирби говорит, поражения в этой части мозга могут вызвать необычные эмоциональные реакции», — подхватила сидевшая у окна Дебби. «Как у... как его там? У рейгановского пресс-секретаря, в которого попала пуля. Только это, конечно, временно».
0: «Ага». Луис лег, устраиваясь поудобнее на высоких подушках. Он не сводил взгляда с зеркала на стене.
1: «Сегодня мама ненадолго очнулась. По-настоящему очнулась. Я ей рассказала, что ты приходил. Она, конечно, этого не помнит. Хочет повидаться».
0: «Наверное, завтра». В зеркале отражались они трое. Только они трое. Солнечный луч падал на перетянутые желтой резинкой рыжие волосы Дебби, на руку Ли. Ярко белели наволочки подушек.
1: «Хорошо, давай завтра», — согласилась сестра. «Или послезавтра. А сейчас выпей лекарство, которое прописал доктор Кирби, и поспи. А к маме вместе съездим, когда тебе станет лучше».
0: «Завтра», — повторил Луис и закрыл глаза. Он провалялся в постели 6 дней. Вставал только в туалет или чтобы переключить канал в маленьком телевизоре. Головная боль не отпускала, но была вполне терпимой. В зеркале ничего необычного. На 7-й день Стейк проснулся в 10 утра, принял душ, аккуратно и медленно надел шерстяные штаны, белую рубашку, синюю куртку и как раз собирался позвать Ли и сказать, что готов ехать к маме, но тут она сама вошла в палату. Глаза у сестры были заплаканные.
1: «Только что позвонили. Мама умерла 20 минут назад».
0: Похоронное бюро располагалось к востоку от Денверского капиталистского холма, среди старых, пришедших в запустение кирпичных зданий, которые теперь по большей части сдавали в наем. Там по ночам обычно устраивали разборки банды латиносов. Всего в 2 кварталах от маминого дома. Они переехали туда из Де-Мойна, когда Луису было 10. В этом доме он вырос. В соответствии с распоряжениями матери для денверских друзей, в похоронном бюро устроили церемонию прощания. Потом гроб самолетом перевезут обратно в Де-Мойн. Там, в церкви Святой Марии, будет отпевание, затем погребение. На маленьком местном кладбище, где лежит отец Луиса. Прощание спокойное, лежавшее в открытом гробу, казалось Стейгу каким-то доисторическим варварством. Он стоял возле двери, здороваясь с гостями, и старался по возможности не приближаться к усопшей, только изредка окидывал взглядом сложенные на груди руки, нарумяненные щеки и нос. Мытарство продолжалось около 2 часов. Прошло около 60 человек, в основном 70-летние старики и старухи, мамины сверстники. Соседи, которых Луис последний раз видел лет 15 назад, новые знакомые, которых она завела в центре для престарелых или за партией в бинго. Из Боулдера приехали несколько друзей самого Стейга, в том числе 2 товарища по колорадскому клубу альпинистов и 2 коллег из университетской физической лаборатории. Дебби не покидала его ни на минуту, вглядывалась в бледное взмокшее лицо, время от времени брала за руку, когда у Луиса возобновлялись приступы головной боли. Церемония уже почти подошла к концу, и тут он не выдержал. «У тебя пудреница есть?»
1: «Что?»
0: — непонимающе отозвалась Дебби. «Ну, пудреница — такая маленькая штука с зеркальцем!» Девушка покачала головой.
1: «Луис, ты хоть раз видел у меня что-нибудь подобное? Погоди-ка».
0: Она принялась рыться в сумочке.
1: «Есть вот такое небольшое зеркальце. Оно мне нужно для...»
0: «Давай сюда». Луис поднял маленький прямоугольник в пластиковой оправе и повернулся к двери для лучшего обзора. Приглушенными голосами переговаривалось около 10 гостей. Пахло цветами. Тускло светили лампы. В холле кто-то рассмеялся и тут же смолк. Около гроба стояла Ли в непроницаемо черном платье и тихо беседовала с соседкой, старушкой Нартмот. Но в зале был и еще кое-кто. 20 или 30 низеньких фигур тенями скользили между рядами складных стульев и одетыми в черные людьми. Похожие на детей существа по очереди подходили к гробу, медленно и неторопливо покачивая огромными головами, словно исполняли замысловатый танец. Бледные тела и лысые макушки испускали зеленовато-серое свечение. Каждый на мгновение останавливался перед усопшей и неторопливо, почти благоговейно склонял голову. Стейк задыхался. Руки так тряслись, что зеркальце подпрыгивало. Это напоминало первое причастие или животных, выстроившихся в очередь к кормушке.
1: «Луис, что случилось?» — спросила Дебби.
0: Стейк стряхнул ее руку и бросился к гробу, проталкиваясь через толпу скорбящих. В животе пульсировал холодный комок. Неужели сейчас он проходит сквозь эти белесые создания?
1: «Что такое?» — Ли, застывшим на лице озабоченным выражением, взяла его за руку.
0: Луис стряхнул ее и заглянул в гроб. Открыта была только верхняя половина крышки. Там, на шелковой бежевой подкладке, очень мягкой на вид, лежала его мать в своем лучшем синем платье. Из-за косметики лицо казалось почти здоровым. Пальцы опутывали старые четки. Луис посмотрел в зеркало, а потом медленно поднял левую руку и вцепился в край гроба. Он как будто стоял на палубе парохода, а вокруг бушевало море, и надо было изо всех сил держаться за ограждение, чтобы не выпасть за борт. Гроб до самых краев наполняли сотни кишащих слизняков, которые ползали поверх тела. Они побелели и увеличились в размерах, очень сильно увеличились. Некоторые превосходили во вхвате его руку, некоторые были фут длиной. Мясистые антенны рожки уменьшились, на их кончиках появились желтые глазки. Миножьи пасти вытянулись конусообразными хоботками. Стейк все смотрел и смотрел. Справа к гробу приблизилось очередное чудовище. Положило на край бледные пальцы, прямо рядом с рукой Луиса, и опустило вниз вытянутое рыло, словно на водопое, и втянуло в себя четырех длинных слизней. Лицо дергалось и сокращалось, заглатывало мягкую бледную плоть почти с сексуальным наслаждением. Желтые глаза смотрели, не мигая. К гробу подходили все новые и новые, чтобы тоже приобщиться. Луис повернул зеркальце, из его матери выползло еще два паразита, они с легкостью проскользнули сквозь синее платье и влились в кишащую массу. Позади Стейга с полудюжины бледных монстров терпеливо ждали, пока он отойдет. Размытые бесполые тела, очень длинные заостренные пальцы, голодные глаза. Луис не закричал и не убежал. Он очень бережно спрятал зеркальце, разжал сведенные судорогой пальцы и медленно пошел прочь. Прочь от гроба. Прочь от Ли и Дебби, которые выкрикивали какие-то вопросы ему в спину. Прочь из похоронного бюро. Остановился он только через несколько часов возле каких-то странных темных складских и фабричных зданий. Встал в ртутном свете уличного фонаря, поднял зеркальце повыше, покрутил его во все стороны, убедился, что вокруг никого нет, а потом сжался в калачик прямо на земле около фонарного столба, обняв руками колени, покачиваясь взад-вперед и что-то напевая себе под нос.
2: «Думаю, это раковые вампиры», — сказал Луис психиатру.
0: Сквозь щели в деревянных жалюзи на окнах кабинета виднелись верхушки флатеронских скал. «Они откладывают слизняки опухоли, а те потом вылупляются и растут внутри людей. Мы называем их опухолями, а на самом деле это яйца. В конце концов, вампиры забирают их назад». Психиатр кивнул, в очередной раз набил трубку и чиркнул спичкой.
3: «Вы не хотите рассказать мне побольше, подробнее описать свои видения?»
0: Врач выпустил клуб дыма из трубки. Луис покачал головой и замер, сраженный новым приступом жуткой боли. «За последние несколько дней я все обдумал», —
1: К примеру, назовите мне какого-нибудь знаменитого человека, который умер от рака лет 100 назад. Давайте.
0: Доктор затянулся. Рабочий стол стоял около занавешенного окна, и лицо психиатра оставалось в тени, его освещала только зажженная трубка.
3: Прямо сейчас не смогу припомнить. Но наверняка от рака умирали многие.
2: Вот именно.
0: Лоис, сам того не желая, повысил тон.
2: Смотрите, сегодня мы привыкли к тому, что люди умирают от рака. Каждый шестой, возможно, каждый четвертый. Но, к примеру, я не знаю ни одного человека, который погиб во Вьетнаме, но каждый из нас знает кого-нибудь, обычно даже кого-нибудь из родных, кто умер от рака.
1: А вспомните всех известных актеров и политиков. Да он повсюду. Чума 20 века.
0: Доктор кивнул и заговорил, старательно избегая снисходительных интонаций.
3: «Вижу, к чему вы клоните. Раньше просто не существовало современных методов диагностики. Но это вовсе не значит, что в прошлые века никто не умирал от рака. К тому же, как показывают исследования, современные технологии, загрязнение окружающей среды, пищевые добавки и прочее увеличили риск возникновения канцерогенов, которые...»
1: «Да, канцерогены!» — засмеялся Лоис. «Я тоже в это верил. Господи, док, вы когда-нибудь читали официальные списки канцерогенов, составленные Американской медицинской ассоциацией или Американским обществом раковых больных? Туда же входит все, все, что мы едим, чем дышим, что надеваем, чего касаемся, чем развлекаемся, то есть вообще все. С таким же успехом можно сказать, что они просто не знают. Читал я весь этот бред, они просто-напросто не знают, от чего появляется опухоль».
0: Доктор скрестил пальцы рук.
3: «А вы считаете, что знаете, мистер Стейк?»
0: Лоис вытащил из нагрудного кармана одно из своих зеркал и повертел головой. В комнате вроде бы никого не было.
1: «Виноваты раковые вампиры. Не знаю, сколько они уже тут. Может, мы что-то сотворили такое в этом столетии, и они смогли проникнуть сюда через какие-нибудь ворота или как-то еще, не знаю».
3: «Из другого измерения?» — спросил доктор будничным тоном. От его трубки пахло летним сосновым лесом.
1: «Может быть», — пожал плечами Стейк. «Не знаю, так или иначе они здесь кормятся и размножаются».
3: «А почему, как вы думаете, вы единственный, кто их видит?»
0: — почти весело поинтересовался психиатр.
3: «Черт возьми!» — Лоис потихоньку закипал. «Я не знаю, единственный я или нет, знаю только, что это началось после аварии». «Мы ведь можем с той же вероятностью предположить, что травма вызвала некие очень реалистичные галлюцинации. Вы же сами рассказывали, как ухудшилось ваше зрение».
0: Доктор вытащил изо рта погасшую трубку, нахмурился и принялся искать спички. Лоис сжал подлокотники кресла. Головная боль и раздражение накатывали волнами.
1: «Я побывал в клинике. Они не обнаружили никаких признаков необратимых повреждений. Зрение немного пошаливает, но это только потому, что я теперь вижу больше. Ну, больше цветов, больше разных вещей, чуть ли не радиоволны вижу».
3: «Хорошо, допустим, вы видите этих раковых вампиров».
0: С третьей затяжки трубка у доктора наконец разгорелась, и в кабинете еще сильнее запахло нагретыми на солнце сосновыми иглами.
3: «Значит ли это, что вы можете их контролировать?»
0: Лоис потер лоб рукой, словно пытаясь избавиться от мигрени.
1: «Не знаю».
3: «Простите, мистер Стейк, я не расслышал».
1: «Не знаю. Я не пробовал до них дотрагиваться. Ну, то есть, не знаю, смогу ли. Боюсь, они, пока эти твари... раковые вампиры не обращали на меня внимания, но...»
3: «Если вы их видите, не означает ли это, что и они видят вас?»
0: Лоис встал, подошел к окну и потянул за шнурок, открывая жалюзи. Кабинет наполнился вечерним светом.
2: «Думаю, они видят то, что хотят видеть», — отозвался он, глядя на далекие холмы и поигрывая зеркальцем.
1: «Может, мы для них лишь размытые тени? Но когда приходит пора откладывать яйца, они моментально нас находят».
0: Врач сощурился от яркого света, вынул изо рта трубку и улыбнулся.
3: «Вы говорите яйца, но то, что вы описывали, больше похоже на кормежку. Это несоответствие, и тот факт, что видения начались именно возле постели умирающей матери, может, это все имеет для вас другое, более глубокое значение. Мы все пытаемся контролировать неподвластные нам вещи». «Вещи, которые трудно принять, особенно когда речь идет о родной матери».
1: «Слушайте», — вздохнул Луис, — «бросьте вы эту фрейдистскую ерунду. Я только потому сюда пришел, что Депп уже несколько недель...»
0: Он замер и поднял зеркальце. Доктор оглянулся, одновременно старательно вытряхивая трубку. Рот у него был приоткрыт. Белые зубы, крепкие здоровые десны, кончик языка чуть приподнят от напряжения. Из-под этого приподнятого языка показались сначала мясистые рожки антенны, а потом и весь серо-зеленый слизняк. Всего несколько сантиметров длиной. Забрался повыше, прополз сквозь кожу и мускулы, исчезая и вновь появляясь из щеки, словно личинка из компостной кучи. А в глубине, где-то в горле у доктора, шевелилось еще что-то, что-то большое.
3: «Но мы же можем об этом поговорить». «В конце концов, я ведь хочу вам помочь».
0: Луис кивнул, убрал зеркальце в карман и, не оглядываясь, вышел из кабинета. В продаже, оказывается, было полно всевозможных дешевых зеркал в рамах и без. В магазинах, где торговали подержанной мебелью, на барахолках, у старьевщиков, в скобяных и посудных лавках. Одно Луис нашел в куче мусора на обочине. Меньше чем через неделю он увешал зеркалами всю квартиру. Лучше всего защищена была спальня. Весь потолок заклеен зеркалами и еще 23 на стене. Сам приклеивал, тщательно и аккуратно. С каждым новым блестящим квадратиком ему становилось чуточку спокойнее. В субботу, погожим майским днем, Стейк лежал на кровати, рассматривал собственное отражение и обдумывал недавний разговор с сестрой. И тут позвонила Дебби, сказала, что хочет зайти. Он предложил встретиться в торговом центре на Перл-стрит. В автобусе вместе с Луисом ехало трое пассажиров и еще двое тех, других. Один на заднем сиденье, а другой вошел прямо через закрытую дверь, когда машина остановилась на светофоре. Когда Стейк в первый раз увидел, как раковые вампиры проходят сквозь предметы, он почувствовал почти что облегчение. Слишком уж нематериальными они были, чтобы представлять серьезную угрозу. Теперь он так не думал. Они не проходили сквозь стены с бестелесным изяществом призраков. Нет, существо буквально протиснулось в закрытую дверь автобуса, с трудом проталкивая вперед лысую голову и костлявые плечи, словно продиралось через толстый полиэтилен. Еще это напоминало новорожденного хищника, который выбирается из амниотического мешка. Под широкими полями шляпы Луиса крепилось на проволоке несколько зеркал. Он повернул одно и увидел, как вновь прибывший вампир присоединился к товарищу. Вместе они подошли к пожилой даме с покупками. Старушка сидела очень прямо, сложив руки на коленях, и, не мигая, смотрела перед собой. Вампир поднял сморщенный хоботок к ее горлу, нежно и трепетно, словно для поцелуя. Стейк впервые увидел синеватые хрящи, идущие по внутреннему краю рыльца, на вид острые, как бритва. Что-то зеленовато-серое переползло в шею женщины. Второй вампир склонил массивную голову к ее животу, точно усталый ребенок, укладывающийся к матери на колени. Луис поднялся, нажал на кнопку остановки и вышел. За 5 кварталов до нужного ему места. Зайдя в торговый центр на Перл-стрит, Луис подумал, что вряд ли где еще в Штатах увидишь столько показной роскоши и благополучия. С окрестных холмов на западе легкий ветерок приносил аромат сосен, повсюду сновали покупатели, прогуливались туристы, лениво прохаживались местные. Большинство – подтянутые загорелые люди под 30, достаточно состоятельные, чтобы одеваться в небродские вещи с искусственными прорехами и потертостями. Мимо торгового центра трусцой пробегали юноши в коротких шортах, поглядывая на часы и на собственную великолепную мускулатуру.
2: Почти все девушки, попадавшиеся навстречу, щеголяли худобой и отсутствием лифчиков. Они смеялись, демонстрируя превосходные белые зубы, сидели на траве и на скамейках, решительно вытянув длинные ноги, совсем как модели из журнала Vogue. Цветущие подростки с торчавшими во все стороны волосами самых жутких расцветок лизали мороженое. Батончики Dove по $2, рожки Häagen-Dazs по 3. Весеннее солнце освещало мощенные кирпичом дорожки и цветочные клумбы. Казалось, грядет вечное и прекрасное лето. Луис и Дебби сидели возле тележки с хот-догами и наблюдали за толпой.
4: «Слушай, я в последнее время вижу такие непотребные ужасы, что в это не так-то просто поверить. Может, эту сволочь все могут видеть, да только не хотят?»
2: Он покрутил два маленьких зеркальца и посмотрел по сторонам. На полях шляпы 6 зеркал и еще несколько в карманах. Как-то пробовал черные очки с зеркальными стеклами, но не сработало. Монстры показывались только в нормальном отражении.
1: «Луис, я не понимаю».
2: «Я серьезно», — огрызнулся тот. «Мы, как те жители Освенцима или Дахау, смотрим на колючую проволоку, на поезда, которые каждый день привозят все новых заключенных, вдыхаем дым из печей и делаем вид, что ничего не происходит. Пускай забирают кого-нибудь другого, главное, чтобы не меня. Вон, видишь того толстяка около книжного».
1: «И что?»
2: Дебби уже почти плакала.
4: «Погоди».
2: Луис достал из кармана зеркало и повернул его под нужным углом. Мужчина в коричневых штанах и просторной гавайке явно не стеснялся выпирающего живота, потягивал что-то из красного пластикового стаканчика и читал свежий номер «Boulder Daily». Вокруг толпились 4 низеньких существа. Одно из них ухватилось пальцами за горло толстяка и подтянулось вверх.
4: «Погоди», —
2: повторил Луис и подошел ближе, стараясь держать зеркало под тем же углом. Трое вампиров даже не оглянулись. Четвертый тянулся длинным хоботком к лицу мужчины.
5: «Стойте!» — завопил Стейк и, запрокинув голову, ударил наотмашь.
2: Кулак прошел сквозь монстра, висевшего на шее толстяка. Едва ощутимое сопротивление воздуха, как будто рука окунулась в желатин. Пальцы похолодели. Вся четверка вампиров уставилась на него слепыми желтыми глазами. Луис всхлипнул и ударил снова. Кулак опять прошел сквозь чудовище и отскочил от груди толстяка. Двое белесых существ медленно развернулись к нему.
3: «Эй, ты что делаешь?» — закричал мужчина и ударил Луиса в ответ.
2: Зеркало выскочило у Стейга из рук и разбилось о кирпичную мостовую.
1: «Господи Иисусе!»
2: — шептал Луис, пятясь назад.
1: «Господи!»
2: А потом повернулся и побежал, дергая зеркальце на полях шляпы. Но на ходу ничего нельзя было разглядеть. Луис рывком поднял Дебби на ноги.
5: «Бежим!»
2: И они побежали.
0: Луис проснулся около 2 часов ночи, не понимая, где находится. Словно очнулся от наркотического сна. Дебби рядом не было. Правильно, они занимались любовью, а потом он вернулся к себе в квартиру. Он лежал в темноте, гадая, что же его разбудило. Ночник не горел. Неожиданно Стейк ощутил страх, выругался, перекатился на бок и зажег прикроватную лампу. Зажмурился от яркого света, и в ответ на потолке, стенах и двери тут же зажмурились многочисленные отражения. В комнате был кто-то еще. Сквозь дверь протиснулась бледная голова с желтыми глазами, за косяк уцепились длинные пальцы, и чудовище подтянулось в комнату, как альпинист на скальный выступ. Еще одна голова высунулась справа от кровати, жуткая, внезапно, как в дурном сне, к одеялу потянулась тощая рука. Луис всхлипнул и скатился с кровати, единственная дверь в комнате была заперта. Он посмотрел на зеркальный потолок, и как раз вовремя первое чудовище вскарабкалось наружу и теперь преграждало ему путь к выходу. В потолке отражался сам Стейк,
2: Он лежал в пижаме на коричневом ковре и, разинув рот, наблюдал, как что-то белое вспучивается на полу прямо возле него. Омерзительный изгиб широкой головы, потом спина. Существо медленно показывалось из ковра, как пловец, бредущий к берегу по колено в воде. Настолько близко, что Луис мог бы дотронуться до желтых глазок. Из круглого хобота пахнуло мертвечиной. Стейк откатился в бок, вскочил, вышиб окно стулом и зашвырнул его куда-то за спину. Бывший сосед по квартире, законченный параноик, требовал, чтобы в доме было что-нибудь на случай пожара. Они ведь жили на третьем этаже, поэтому на спинке кровати до сих пор болталась веревочная лестница. Луис опять глянул на потолок. Белые монстры приближались. Тогда он выбросил из окна свободный конец лестницы и, царапая руку и колени о кирпичную стену, вылез наружу. На улице было темно и холодно. Здесь не было никаких зеркал, так что возможную погоню засечь не удастся. Они покинули город на машине Дебби, устремившись на запад через каньон в горы. Луис нарядился в старые джинсы, зеленый свитер и заляпанные краской кроссовки. Все это валялось дома у Деб с тех самых пор, как он в январе помогал ей с ремонтом. В ее квартире висело только одно зеркало. Над камином. В красивой старинной раме 18x24. Он содрал его со стены и тщательнейшим образом проверил салон автомобиля перед тем, как позволить девушке сесть внутрь.
1: «Куда мы едем?»
2: Они как раз повернули к югу от Нидерленда, на автостраду Пик-Хайвей. Справа, в тусклом лунном свете, сверкали горы американского континентального водораздела. Фары выхватывали из темноты черные сосны и полоски снега. Узкая дорога спиралью уходила все выше.
6: «В летний домик Ли, на запад от перевала Роллинс».
1: «Я знаю, где это. А Ли там?»
6: «Нет, все еще в Де-Мойне», — ответил Луис и быстро моргнул. «Звонила сегодня, как раз за несколько минут до тебя. У нее нашли опухоль. Ходила в местную больницу. Завтра прилетит сюда, чтобы сделать биопсию».
1: «Луис, мне...» — начала была Дебби.
6: «Вон там сверни».
2: Следующие две мили никто из них не произнес ни слова. В домике был маленький генератор, но Луис решил не возиться с ним в темноте. Лампа и холодильник могли потерпеть до утра. Он велел Деб оставаться в машине, а сам вошел в дом, зажег две толстые свечи, Ли держала их на каминной полке и обследовал все три маленькие комнатки с зеркалом в руках. В нем отражалось только колеблющееся пламя свечей, его собственное бледное лицо и испуганные глаза. Потом Стейк затопил камин, разложил диван в гостиной и позвал девушку. Дебби смотрела устало. В пляшущем свете свечей и камина ее рыжие волосы казались огненными.
6: «До утра осталось всего ничего. Как проснемся, съезжу в Нидерленд за продуктами».
1: «Луис...»
2: Дебби взяла его за руку.
1: «Ты можешь объяснить, что происходит?»
6: «Погоди, погоди».
2: Луис внимательно вглядывался в темные углы комнаты.
6: «Еще кое-что. Раздевайся».
1: «Луис...»
6: «Раздевайся».
2: Сам он уже стягивал с себя штаны и рубашку. Луис поставил зеркало на стул, и оба они голышом медленно покрутились туда-сюда. В конце концов, убедившись, что все чисто, Стейк опустился на колени и посмотрел на Дебби. Девушка стояла

0: замедлилось. Поздняя ли ночь тому виной, незнакомое место или пережитый страх опасности, но чувства их странным образом обострились. Когда оба уже почти не могли сдерживаться, Луис прошептал «Погоди», лег на бок и принялся ласкать и целовать ее грудь. От его поцелуев соски снова затвердели. Потом прикоснулся губами к мягко изгибавшейся линии живота, раздвинул рукой бедра, соскользнул вниз. Стейк закрыл глаза и представил себе котенка, лакающего молоко. Дебби становилась все более влажной, открывалась ему навстречу. На вкус она была как солено-сладкое море. Луис гладил ладонями нежные напряженные бедра. Девушка дышала прерывисто, все быстрее, тихонько вскрикивала от удовольствия. И вдруг позади них послышалось шипение. Заколыхалось пламя свечи. Он обернулся, привстав на одно колено, сердце бешено стучало, возбужденные, обнаженные, сейчас они были особенно уязвимы. Неожиданно Луис задохнулся от смеха.
1: «Что?»
0: — испуганным шепотом спросила Дебби. «Просто свечка на полу, почти вся расплавилась. Сейчас я ее задую». Потушив свечу и поворачиваясь обратно к кровати, Луис украдкой, словно вуайерист, бросил один единственный взгляд в зеркало, которое все еще стояло на стуле. В нем отражались двое любовников. Приглушенный свет камина, раскрасневшийся Стейк, белоснежные ноги Дебби, влажные усеянные капельками пота. Пляшущие язычки пламени освещали ее медные лобковые волосы, розоватый овал влагалища. Мягкая чувственная картина, совсем не порнографическая. Луис почувствовал в груди нарастающую волну любви и возбуждения. Он уже собирался вернуться к прерванному занятию, но в последний миг краешком глаза заметил в зеркале шевеление. Между розовыми половыми губами мелькнуло что-то зеленовато-серое. Всего несколько сантиметров. Показались мясистые рожки. Они медленно подергивались, исследуя окружающее пространство.
2: «Не знал, что ты интересуешься онкологией!» Доктор Фил Коллинз сидел за столом, заваленным бумагами, и улыбался. «Думал, так и торчишь сутки напролет в этой своей физической лаборатории!»
0: Луис посмотрел на бывшего одноклассника. На дружеские подколки сил уже не осталось. Он не спал больше двух суток. В глаза как будто насыпали песку или битого стекла.
3: «Мне нужно посмотреть, как происходит радиационное облучение во время химиотерапии».
0: Коллинс забарабанил по краю стола ухоженными пальцами.
2: «Луис, мы же не можем каждому желающему экскурсию устраивать».
3: «Слушай, Фил».
0: Стейк старался говорить спокойным, ровным голосом. «Несколько недель назад моя мать умерла от рака. Сестре только что сделали биопсию, опухоль злокачественная. Моя девушка как раз сегодня легла в Боулдеровский центр. Рак шейки матки. И они думают, сама матка тоже затронута. Может, все-таки разрешишь мне взглянуть?»
2: «Господи!»
0: Коллинз посмотрел на часы.
2: «Пошли, Луис, у меня как раз сейчас обход. Мистер Тейлор записан на сеанс рентгенотерапии через 20 минут».
0: Тейлору было 47, но выглядел он на лет 30 старше. Щеки впалые, изможденное лицо казалось желтоватым в свете флуоресцентных ламп. Волос на голове не осталось. Под кожей виднелись маленькие сгустки крови. Они с Коллинзом стояли за толстым свинцовым экраном и наблюдали через смотровое окошко.
2: «Тут очень важны лекарства. Они усиливают и дополняют воздействие радиации».
0: «А радиация убивает рак?» — спросил Луис.
2: «Не всегда. К сожалению, она убивает и здоровые, и больные клетки».
0: Стейк кивнул и поднял карманное зеркальце. Когда заработала рентгеновская установка, он невольно задохнулся от удивления. Наконечник установки ослепительно засиял, и комнату наполнил нестерпимый сиреневый свет. В точности, как электрические ловушки для жуков, которые обычно включают ночью во дворе. Там свет также переливается, раздражая глаза. Только здесь это было в 1000 раз ярче. Появились слизняки. Суматошно шевеля рожками, они выползали из головы мистера Тейлора, привлеченные ярким светом, подпрыгивали вверх на целых 10 дюймов, пытаясь дотянуться до установки, поскальзывались на гладком металле. Некоторые падали на пол, взбирались обратно на стол, заползали в тело.

0: А мужчины мгновение спустя снова выпрыгивали у него из головы. Те, кому удавалось добраться до источника излучения, замертво падали на пол. Свет померк, уцелевшие паразиты вернулись обратно.
1: «Надеюсь, увиденное помогло тебе составить хоть какое-то представление о терапии», — говорил Коллинз. «Очень туманная область. К несчастью, мы не совсем понимаем, как именно это работает, но метод постоянно совершенствуется».
0: Лоис моргнул. Мистера Тейлора в комнате уже не было. Сиреневый свет погас. «Да», — ответил Стейк. «Думаю, очень помогло». Прошло двое суток. Лоис сидел в полумраке больничной палаты подле спящей сестры. Вторая кровать пустовала. Он проскользнул сюда посреди ночи. Было очень тихо, только приглушенно шипела вентиляция, и в коридоре кто-то время от времени шаркал резиновыми подошвами по линолеуму. Стейк вытянул руку в перчатке и дотронулся до запястья Ли, чуть пониже зеленого больничного браслета с именем.
2: «Думал, будет легче, малыш», — прошептал он. «Помнишь, в детстве мы смотрели разные фильмы? Помнишь Джеймса Арнеса в «Нечто»? Важно понять, как его убить, и дело в шляпе».
0: Снова накатила волна тошноты. Лоис опустил голову, с шумом втягивая воздух, но уже через минуту выпрямился. Хотел было вытереть холодный пот со лба и удивленно нахмурился, словно в первый раз увидел на руке толстую кожаную перчатку. Он снова взял сестру за руку.
2: «В жизни все не так просто, малыш. Я записался поработать в вечернюю смену в университетской энерголаборатории. Макс ворганил небольшой рентгеновский лазер, чтобы демонстрировать второкурсникам ионизирующее излучение, так что там проще простого что-нибудь облучить».
0: Ли перевернулась и тихонько застонала во сне. Где-то далеко часы пробили три, и снова наступила тишина. По коридору, переговариваясь шепотом, прошли две дежурные медсестры. У них был перерыв. Лоис положил руку в перчатки рядом с ладонью сестры.
2: «Господи, Ли, я вижу весь чертов спектр, даже ниже 100 ангстремов. И они тоже видят. Я был уверен, вампиров притянет к источнику радиации, так же, как притянуло слизняков. Взял несколько облученных предметов и пришел сюда вчера ночью проверить. И они появились, малыш, но их не убило. Толпились вокруг заряженных вещей, как мотыльки, слетевшиеся на огонь, но не умирали. Даже для слизняков нужна большая доза, чтобы прикончить их всех. Понимаешь, я начал с милиберов, тот же уровень, что и в химиотерапии, но этого оказалось мало, слишком мало. Чтобы убить наверняка и всех сразу, нужно около 300-400 рентген. Понимаешь, малыш, это уже получается Чернобыль».
0: Лоис встал, быстро зашел в туалет, стараясь не шуметь, и склонился над унитазом. Его стошнило. Неуклюже вымыл лицо, так и не снимая толстых перчаток, и вернулся к Ли. Она слегка хмурилась во сне. Стейк вспомнил, как в детстве прокрадывался в спальню и пугал сестру то подвязочной змеей, то водяным пистолетом, то пауком.
2: «Гори оно все!»
0: Он снял перчатки. Руки засияли в темноте, как два пятипалых бело-голубых солнца. В маленьких зеркалах, прикрепленных к полям его шляпы, пылало яркое холодное пламя.
2: «Малыш, больно не будет»,
0: — прошептал Стейк, расстегивая верхние пуговицы ее пижамы. Маленькая грудь, почти такая же маленькая, как тогда, когда он подглядывал за 15-летней сестрой в душе. Лоис улыбнулся, вспомнив, как ему за это досталось, и положил руку прямо на сердце Ли. В первое мгновение ничего не происходило, потом из плоти показались маленькие перископы рожек антенн, и на поверхность выползли слизняки. В ярком сиянии рук Лоиса они казались почти белыми. Паразиты проникали внутрь него, сквозь ладонь, через запястье. Лоис задохнулся от омерзения, почувствовав легкое шевеление под кожей. Тошнотворное ощущение, будто тебе под местной анестезией вставляют в вену катетер. Он насчитал 8 слизней, переползших с груди Ли в его сияющую бело-голубую руку. Еще целую минуту Стейк не убирал ладонь. Когда один из червяков начал карабкаться по его предплечью, легко проходя сквозь мускулы, Луис еле-еле сдержался, чтобы не отдернуть пальцы и не закричать. Чтобы не упустить ни одного, Луис поводил руками над грудью, горлом и животом сестры. Ли ворочалась, тщетно пытаясь превозмочь действие снотворного и проснуться. Еще один слизняк длиной чуть больше сантиметра пролез сквозь туго натянутую под ее ключицей кожу и тут же вспыхнул и сгорел от прикосновения к светящимся ладоням, свернувшись, как сухой листок от пламени костра. Стейк встал и медленно снял тяжелую теплую одежду, не сводя глаз с большого зеркала на стене. Все тело светилось, ярко переливалось белым, бело-голубым, сиреневым, еще какими-то цветами, которые даже он уже не мог различить. Луису снова вспомнилась нестерпимо яркая электрическая ловушка для жуков на каком-то загородном патио, ощущение рези в глазах. Свет отражался и преломлялся в зеркальцах, прикрепленных к полям шляпы. Он аккуратно сложил одежду и оставил ее на стуле возле постели Ли, нежно поцеловал сестру в щеку и вышел. Сиреневое свечение освещало ему путь, наполняя коридор бело-голубыми тенями, радугами непостижимых оттенков. На посту дежурного никого не было. Кафельный пол холодил босые ноги. Луис переходил из палаты в палату и занимался наложением рук. Некоторые больные спали, некоторые в изумлении следили за ним, но никто не отшатывался и не кричал. Стейк недоумевал, почему, а потом посмотрел на свои ладони и понял, что видит без зеркала сияние облученной плоти и костей. Его тело превратилось в мерцающую звезду. Он слышал шелест и треск радиоволн, похожий на шепот далекого леса. Слизняки покидали своих жертв и заползали в него. На этаже лежали не только раковые больные, но почти в каждой палате к нему незамедлительно бросались зеленовато-серые и белесые паразиты. Он забирал всех. Его тело распухло от копошившихся внутри чудовищ. Один раз его стошнило, в животе что-то бурлило и сжималось, но Луис не обращал внимания. В палате Дебби Стейк стащил со спящей девушки покрывало, задрал короткую ночнушку и прижался щекой к теплому мягкому животу. Слизни переползали в его горло, в лицо, и Луис с радостью выпивал их из нее. Наконец он поднялся, покинул спящую возлюбленную и пошел в просторную длинную комнату, где лежали раковые больные в последней стадии смертельного недуга. Вампиры шли за ним по пятам. Появлялись из стен, вырастали из пола. Похожие на толпу мертвых детей, они следовали за ним, словно за сияющим гамельнским крысоловом. Когда он добрался до палаты смертников, вампиров набралось уже больше 20. Но Стейк не позволял им приблизиться. Он переходил от кровати к кровати, забирая в себя последних паразитов, и наблюдал, точно в каком-нибудь сюрреалистическом сне, за тем, как внутри больных вылупляются до срока яйца, как вылезают на поверхность новорожденные чудовища. Собрав всех слизней, он встал в центре комнаты и поднял руки. Вампиры обступили его. Луис как будто отяжелел. Его тело налилось смертью. Сияющие руки и живот кишели извивающимися паразитами. Он поднял руки еще выше, запрокинул голову и закрыл глаза. «Пусть теперь кормятся!» Вампиры с жадностью накинулись на добычу. Их притягивало мерцание облученной плоти и неслышные призывы собственных личинок. Они толкались и пихались, стараясь подобраться поближе к Луису. Он скривился, чувствуя легкие уколы хоботков. Его как будто даже слегка приподняло над полом. Прикосновение кошмарных созданий вдруг стало ощутимым. Изогнув уродливую голову, похожие на мертвых детей монстры, окунались, погружались внутрь него. Стейк снова закрыл глаза и открыл их только, когда все было кончено. Его шатало. Чтобы не упасть, Луис ухватился за спинку кровати. Вампиры, пришедшие за ним в палату, насытились, но в нем все еще копошились многочисленные слизни. Стейк огляделся по сторонам. Ближайший к нему монстр раздулся, словно собравшийся откладывать яйца паук. В прозрачном белесом теле неистово сновали слизняки, похожие на светящихся золотых рыбок. Превозмогая тошноту и боль, Луис улыбнулся. С помощью радиоактивных паразитов он, несомненно, нарушил репродуктивный цикл этих существ. Один из вампиров споткнулся и наклонился, выставив вперед свои чудовищно длинные пальцы, чтобы не упасть. От этого его сходство с пауком только усилилось. Бок существа рассекла бело-голубая прореха. Оттуда вывалились два распухших, бешено извивавшихся слизня. Вампир выгнул спину и запрокинул вверх хоботок, издав жуткий вопль, который звучал так, будто кто-то нарочито медленно водил гвоздем по гладкой грифельной доске. Из распоротого брюха на пол посыпались паразиты. Они извивались в луже ультрафиолетовой крови, исходили паром, а потом высыхали и сморщивались, точно настоящие слизняки, когда их посыплешь солью. Раковый вампир бился в конвульсиях, пытаясь пальцами стянуть расходившиеся края раны, а потом пару раз судорожно дернулся и умер. Медленно сомкнулись костлявые руки, словно лапки раздавленного паука. Кто-то кричал, люди и нелюди, но Луис не обращал на это внимания. Вокруг агонизировали светящиеся вампиры. Он видел все, без всякого зеркала, очень отчетливо. Лежавшие на кроватях больные казались размытыми тенями на фоне пылающего ультрафиолетового и инфракрасного зарева. Ярче всего сияло его собственное бело-голубое тело. Стейга опять начало тошнить. Согнувшись пополам, он изрыгнул сгусток крови и двух умиравших светящихся слизняков. Ничего, главное держаться. Он точно знал, что сможет продержаться еще целую вечность. Луис посмотрел вниз, прямо сквозь пол, сквозь 5 этажей. Больница была сооружена из прозрачного пластика, пронизанного светящимися линиями электропроводки, усеянного сгустками энергии светильников, техники, живых существ. Множество живых существ. Мягким оранжевым светом мерцали здоровые люди. Бледно-желтым переливались инфекции, серым – разлагавшаяся плоть, черным – будущая смерть. Выпрямившись, он перешагнул через тела умиравших вампиров, через кислотные лужи, оставшиеся от слизняков, распахнул широкие двери, которые теперь свободно проницал его взор, и вышел на террасу, овиваемую свежим ночным ветром. Внизу, привлеченные нестерпимым светом, ждали они. Сотни желтых глаз в глубоких черно-синих глазницах, сотни мертвых лиц и пульсирующих ртов. К больнице стекались все новые и новые вампиры. Луис тоже посмотрел вверх и увидел в ночном небе немыслимое количество звезд, бесчисленные мерцающие источники излучения, протуберанцы невообразимых цветов. Он опустил глаза. Тысячи бледных лиц горели, как свечи во время крестного хода. Стейк взмолился о чуде. Взмолился, чтобы его хватило накормить их всех.
2: «Сегодня ты, о смерть!» —
0: прошептал он так тихо, что не услышал собственного голоса. «Сама умрешь!» Луис ступил на перила, воздел руки к небу и спустился к тем, кто ждал его.
3: Радиофантастики. 25 октября. Прошлой ночью, после проделанной работы, Джилл вернулась вместе с нами и помогла привести в порядок дом. Пока они распивали шерри, мы с серой дымкой потихоньку выскользнули на улицу и побежали к дому викария. Окна кабинета были ярко освещены. На крыше рядом с каменной трубой, засунув голову под крыло, дремала Текила. «Снав, я пошла за этой проклятой птахой», — заявила Дымка. «Не знаю, стоит ли. По-моему, время не самое подходящее». «А мне плевать», — ответила она и исчезла. Я остался один. Долгое время я оглядывался по сторонам, но ничего не происходило. Внезапно на крыше поднялась какая-то возня. Послышалось царапание коготков, вверх взлетел шквал перьев, и текила, ругаясь во все горло, умчалась в ночь. Серая дымка спустилась по водосточной трубе и подошла ко мне. «Неплохая попытка», — одобрил я. «Да ну, я была неуклюжа. Она быстро отреагировала. Черт!» Мы направились назад. «Так или иначе, пара бессонных ночей ей теперь обеспечена». «Будем надеяться», — ответила она. Прибывающая луна, сердитая кошка, перо на ветру. Осень наступает, трава пожухла. Утро принесло новое развитие нашей вчерашней шутки. В дверь поскреблась дымка, и когда я вышел, сказала: «Пойдем-ка со мной». Я послушался. «А в чем дело?» «Вокруг дома Оуэна пасется констебль со своими помощниками, осматривают следы вчерашнего пожара». «Спасибо, что зашла за мной. Пойдем полюбуемся. Заодно повеселимся». «Кто знает», — загадочно произнесла она. Когда мы добрались до места, я понял намек, заключавшийся в ее последней фразе. Констебль и его люди вышагивали вокруг дуба, что-то замеряя, обыскивая каждую травинку. Обугленные остатки корзин и того, что в них находилось, были свалены на лужайке. Однако всего было 4 корзины, а на дерево мы затаскивали только 3, это я хорошо помнил. «Ой-ой», — вырвалось у меня. «Вот именно», — подтвердила дымка. На земле лежало 3 обгоревших монстроподобных тела, а вот 4-й труп был самый что ни на есть человеческий. «И кто это?» — поинтересовался я. «Оуэн собственной персоной. Кто-то засунул его в корзину и подпалил». «Замечательная идея», — заметил я, — «хоть и заимствованная».
4: «Смеетесь, смеетесь!» — раздался над нами чей-то голосок. «Не ваши ведь хозяева погибли!»
3: «Прости, Трескон», — сказал я. «Но не могу я испытывать симпатию к человеку, который когда-то пытался отравить меня».
4: «У него были свои тараканы», — признал бельчонок. «Но его дуб был лучшим во всей округе. А сколько же людей погибло прошлой ночью?»
3: «Ты не видел, кто это с ним так?»
4: «Нет, я тогда встречался с ночным шорохом».
3: «И что ты теперь собираешься делать?»
4: «Запасаться орехами. Зима будет долгая, крыши над головой я лишился».
3: «Ты мог бы присоединиться к Маккабу и Моррису», — предложила серая дымка.
4: «Нет уж, лучше я последую примеру ползеца и выйду из игры. Она зашла слишком далеко».
3: «Ты не в курсе, кто-нибудь случаем не прихватил оуэновский золотой серп?» — спросил я.
4: «На улице я его не видал», — ответил он. «Хотя он может оказаться и в доме».
3: «Ты можешь пробраться в дом?»
4: «Да».
3: «У Оуэна был какой-нибудь тайник, где он обычно хранил серп?»
4: «Да».
3: «Может, ты проверишь, там ли он?»
4: «С чего бы мне это делать?»
3: «В один прекрасный день мы тоже можем тебе понадобиться. Объедки, прогнать хищного зверя».
4: «Я бы предпочел в обмен кое-что другое», — заметил он.
3: «Что же?» Трескун спрыгнул с дерева, но вместо того, чтобы сразу приземлиться, он, казалось, завис в воздухе и медленно опустился на землю.
4: «Так ты, оказывается, из летяг? Вот уж не знала», — удивилась дымка. «Да нет», — ответил он. «Хотя приемы те же».
3: «Не понимаю», — мотнула головой кошка.
4: «До того времени, как Оуэн натаскал меня, я был обыкновенным, немного придурковатым собирателем орехов», — начал Трескун. «Почти все белки таковы. Мы знаем, что от нас требуется, чтобы выжить, и больше нас ничто не волнует, в отличие от всех вас. Он сделал меня умнее, обучил некоторым приемам, вроде того парения. Но не бесплатно. А теперь я хочу получить назад то, что когда-то мне принадлежало, и вернуться к прежней жизни. Снова стать беззаботным зверьком, которому плевать на всех открывающих и закрывающих вместе взятых».
3: «И дальше что?»
4: «В обмен на знания я отдал кое-что. И теперь хочу вернуть это».
3: «Что именно?»
4: «Посмотри на землю рядом со мной. Видишь что-нибудь?» «Ничего не замечаю. Пожала плечами серая дымка. Я не отбрасываю тени. Он забрал ее. И уже никогда не отдаст, потому что мертв».
5: «День сегодня пасмурный», — начала была дымка. «Трудно что-либо утверждать?»
4: «Поверьте мне, уж я-то знаю».
5: «Я верю тебе», — сказал я. «Иначе с чего бы тебе так убиваться?»
4: «Но что такого особенного в тени? Зачем она нужна? Какая тебе от нее польза? Ты все равно постоянно прыгаешь по веткам, тебе ее даже не видно».
5: «Здесь другое дело», — объяснил он. «Вместе с тенью ушло еще кое-что. Мои чувства притупились. Раньше какие-то основные вещи я просто знал, где растут лучшие орехи, какая погода будет завтра, где в положенное время соберутся наши дамы, как времена года перетекают одно в другое. А теперь мне приходится задумываться обо всем этом. Конечно, я могу вычислить подобные вещи логическим путем и научился строить какие-то планы, на такое я был раньше не способен. Но я лишился того, что и так знал, не тратя времени на раздумья. И много думал об этом. Мне не хватает этих маленьких предчувствий. Уж лучше я превращусь в обычную белку, чем останусь таким, как сейчас. Вы смыслите в магии, такое немногим под силу. Я поищу серп, если вы снимете с меня теневое заклятие, наложенное Оуэном».
4: Я взглянул на серую дымку.
5: «Никогда не слышала о таком», — покачала головой она. «Понимаешь, Трискон, магические системы бывают разные», — сказал я. «Это лишь форма, в которую облечена сила. Мы не можем знать всех видов магии в мире. Я понятия не имею, что такое Оуэн сотворил с твоей тенью и, скажем так, интуицией, не считая остальных подсознательных штучек. И пока мы не выясним, где сейчас твоя тень и как ее вернуть, боюсь, мы ничем помочь тебе не сможем. Если вы как-нибудь проберетесь в дом, я покажу ее вам», — протрещал он.
4: «Да?» — задумался я.
5: «Дымка, ты как считаешь?»
4: «Это любопытно», — кивнула она.
5: «Как нам попасть в дом?» — спросил я.
4: «Открытые окна? Двери?»
5: «В мою щелку вам будет не пролезть, это маленькая дырочка на чердаке. Задняя дверь обычно не запирается, но чтобы ее открыть, потребуется человеческая рука».
4: «Как знать», — усмехнулась серая дымка.
5: «Придется подождать, пока не уедет констебль», — сказал я.
4: «Конечно». Мы затаились под деревом. На лужайке полисмены ломали головы над останками трех очень уж неестественных тел. Подъехал доктор, осмотрел все, покачал головой, сделал несколько заметок и, решив, что человеческое тело здесь только одно, Оуэна, пообещал к утру предоставить официальное заключение и отбыл. Прикатили миссис Эндерби и ее слуга и некоторое время болтали с констеблем, кидая взгляды то на останки, то в нашу с дымкой сторону. Вскоре они тоже уехали. Трупы зажили в мешки, снабдили ярлычками, и вместе с обгорелыми кусками корзин, на каждом из которых также была прилеплена бирка, закинули в повозку. Скрипя, телега тронулась прочь. Мы с Трескуном и серой дымкой переглянулись. Затем бельчонок забрался на верхушку дерева, перелетел с нее на ветку растущего рядом с домом дуба и оттуда на крышу.
6: «Впечатляет. Неплохо было бы научиться так сигать», — заметила серая дымка.
5: «Да уж», — согласился я, и мы побежали к черному ходу. Там я поднялся на задние лапы, покрепче ухватился за ручку и повернул. «Еще чуть-чуть». Я повторил комплекс упражнений, и дверь открылась. Мы вошли. Плечом я прикрыл дверь, осторожно, чтобы не захлопнуть совсем. Мы очутились на кухне. С чердака донеслось царапанье коготков. Вскоре в дверь заглянул и сам Трескун.
6: «Его мастерская внизу», — сказал он. «Пойдемте, я покажу».
5: Мы последовали за ним вниз по скрипучей лестнице и спустились в большую комнату, заполненную уличными запахами. Вдоль стены на скамьях были набросаны свежесрезанные ветки, полные листвы и корней корзины, а мела. Столы были завалены звериными шкурами, несколько шкур лежало на стульях.
3: На потолке и на полу были нарисованы голубые с зеленым диаграммы. Дальнюю стену занимал рисунок, выполненный в красном цвете. Маленький книжный шкаф у двери был набит книгами на гаэльском и латыни. «Серп», — напомнил я. Трескун вспрыгнул на небольшой столик, разбросав лежащие там травы. Повернувшись, он свесился с него и, подцепив коготками краешек небольшого ящичка, потихоньку начал вытаскивать его.
6: «Не заперт», — объявил Трескун. «Давайте посмотрим».
3: Он выдвинул его совсем, так чтобы я, встав на задние лапы, мог заглянуть внутрь. Ящик был устлан голубым бархатом, на котором еще сохранились очертания серповидной вмятины.
6: «Как вы уже заметили, серпа нет», — сделал вывод Трескун.
3: «А может, где-нибудь в другом месте?» — спросил я.
6: «Нет», — ответил он. «Раз здесь нет, значит, он брал его с собой. Другой альтернативы быть не может».
3: «Вроде ни у кого из полицейских я его не видала», — вступила в разговор серая дымка. «На земле и в той горелой куче тоже ничего не было».
6: «Тогда можно предположить, что кто-то забрал его», — сказал Трескун.
3: «Странно», — промолвил я. «Серп, конечно, обладает определенной силой, но в то же время он не является неотъемлемым атрибутом игры, как, например, волшебные палочки, икона, чаши и, как правило, перстень».
6: «Значит, кто-то взял серп, чтобы овладеть его силой», — заключил Трескун. «Но мне кажется, они просто хотели вывести Оуэна из игры».
3: «Не иначе. Я сейчас пытаюсь связать его гибель с недавней смертью Ростова. Вряд ли это проделал один и тот же игрок, поскольку Оуэн был открывающим, а Ростов — закрывающим».
6: «Ха».
3: Трескун спрыгнул вниз.
6: «Не знаю. Может, да, а может, нет. Последнее время Ростов и Оуэн часто беседовали. Я слышал некоторые их разговоры, и у меня сложилось впечатление, будто хозяин пытался уговорить Ростова перейти на нашу сторону. Либеральные настроения и русские сантименты могли подтолкнуть его на новый революционный путь».
3: «Да?» — удивилась серая дымка. «Раз кто-то устраняет открывающих, значит и Джилл может быть в опасности. Кто еще мог подслушать их разговоры?»
6: «Никто. Думаю, Ростов даже ползицу ничего не говорил. И я тоже старался ни о чем не распространяться вплоть до настоящего момента».
3: «Где они обычно беседовали?» — спросила дымка.
6: «Наверху, на кухне или в гостиной».
3: «А в дом пролезть никто не мог?»
6: «Только кто-то очень маленький и достаточно ловкий, чтобы добраться до беличьей щелки на чердаке».
3: Я медленно прошелся по комнате. «Моррис и Маккап. Открывающие или закрывающие?» — спросил я.
6: «Нисколько не сомневаюсь, что открывающие», — ответила серая дымка.
3: «Да», — кивнул Трескун.
6: «Ты права».
3: «А что, дорогой доктор?»
6: «Никто не знает. Гадание насчет него не дает никаких результатов».
3: «Здесь замешан тайный игрок», — сказал я.
6: «Ты действительно считаешь, что кто-то до сих пор скрывается от нас?» — уточнила дымка.
3: «Ничего другого мне на ум не приходит».
6: «Почему мои расчеты никак не могут совпасть?»
3: «Но как нам вычислить его?» — задумалась она.
6: «Не знаю». «А мне уже все равно», — вмешался Трескун. «Я хочу снова вернуться к простой жизни в лесах. Черт бы побрал все эти заговоры и подозрения! Не по собственной воле я вступил в игру, меня силой заставили это сделать. Верните мне мою тень!»
3: «Где она?»
6: «Вон там».
3: Он повернулся к огромному красному рисунку на дальней стене. Я долго смотрел в ту сторону, но так и не смог понять, на что он указывает. «Прости», — сказал я. «Я ничего...»
6: «Да вон же!» — снова кивнул он. «На рисунке у пола в правом углу».
3: И тут я увидел ее. Тень казалась обыкновенной игрой света. Часть рисунка закрывали прозрачные очертания беличьей фигурки. По периметру тени торчали какие-то металлические штырьки. «Это?» — уточнил я.
6: «Ага», — подтвердил он. «Она прибита серебряными гвоздиками».
3: «И как нам ее теперь отцепить?» — спросил я.
4: Надо вытащить гвозди».
5: «А что будет с тем, кто это сделает?»
4: «Не знаю. Он никогда не говорил мне об этом».
5: Я приблизился к стене и, подняв лапу, коснулся самого верхнего гвоздя. Тот закачался в своем отверстии, и ничего необычного со мной не произошло. Тогда я наклонился вперед, ухватил гвоздь зубами и, вытащив, выплюнул на пол. Лапой опробовал остальные шесть. Два из них точно так же качались. По очереди я прикусил их и выдернул из стены. Теперь на полу мерцали уже три гвоздя, настоящее серебро. Серая дымка внимательно изучила их.
6: «Ты что-нибудь почувствовал, вытаскивая их?» — обратилась она ко мне.
4: «Ничего особенного», — отозвался я. «А ты что-нибудь чувствуешь?»
6: «Нет. Думаю, основная сила кроется в этом рисунке. Так что следи за стеной. Неприятностей можно ожидать только от нее».
5: Я дотронулся до оставшихся четырех шляпок. Эти сидели поглубже тех, с которыми я пару минут назад расправился. Тень пошла складками и немного сморщилась.
4: «Трискун, а ты ничего такого не ощутил, пока я здесь возился?» Повернулся к нему я.
6: «Ощутил», — кивнул он.
4: «Я почувствовал легкое покалывание в тех частях тела, которые, похоже, соответствуют местам в тени, откуда ты выдернул гвозди. Если что-то переменится, скажешь».
5: Я снова наклонился, взялся за следующий гвоздь и принялся расшатывать зубами. С ним я управился за минуту. Положив его на пол, я еще раз попробовал один за другим три торчащих в стене гвоздя. Два сидели довольно глубоко, а один примерно так же, как тот, который я только что вытащил. Им-то я и занялся в первую очередь и раскачивал до тех пор, пока он не вывалился. Тень отлипла от стены и заколыхалась, отдельные ее части начали пропадать.
4: «Покалывание не проходит», — сообщил Трискун. «Теперь оно распространилось на все тело».
5: «Ничего не болит?»
4: «Нет».
5: Я ткнул лапой оставшиеся два гвоздя. Крепко сидят. Может, лучше пойти поискать лари и какие-нибудь клещи, а не ломать на них зубы. Но попытка не пытка, можно сначала попробовать. С минуту я дергал один из гвоздей, в конце концов он немножко поддался. Челюсти заболели, и я остановился передохнуть, еще раз пообещав себе, что прежде чем отступлюсь, попытаюсь управиться своими силами. Еще минуту я потратил на второй гвоздь, который был забит в 10 дюймах слева от первого. Но он даже не покачнулся, поэтому, когда я, наконец, отошел в сторону, положение оставалось прежним. Нельзя сказать, чтобы вкус штукатурки и краски, которой был исполнен рисунок, привел меня в полный восторг. Я все гадал, что же так крепко держит гвозди. Во рту стоял привкус отсыревшего подвала, а на зубах хрустел песок, но рисунок и штукатурка большей частью не пострадали. Я отступил. Частично рисунок был обслюнявлен, и я подумал, как собачья слюна может повлиять на его магические силы.
4: «Пожалуйста, только не бросайте меня!» — взмолился Трискун. «Еще немного!»
5: «Я просто перевожу дыхание», — пояснил я. «До сих пор я пользовался передними зубами, так было легче. Сейчас переключусь на коренные». Я снова склонился над рисунком и ухватился задними правыми зубами за гвоздь, который в прошлый раз вроде бы откликнулся на мои потуги. И вот он закачался и вскоре полностью вылез из стены. Я выплюнул его и прислушался. Серебро при падении издает очень нежный и приятный звук.
4: «Шесть», — объявил я.
5: «Ну, как ты теперь себя чувствуешь?»
4: «Покалывание все усиливается», — сказал Трискун. «Что-то вот-вот должно случиться».
5: «Еще не поздно оставить все как есть», — пробурчал я, пристраиваясь левыми задними зубами к последней шляпке.
4: «Давай, тащи!» — скомандовал Трискун.
5: Я вцепился в гвоздь и начал медленно расшатывать его, стараясь не дергать, а потихоньку усиливать давление. Из прошлого сражения я сделал вывод, что такая тактика здесь наиболее предпочтительна. Я порядком побаивался за зубы, но пока ничего не хрустело и не крошилось. Насколько мне нравится звук серебра, настолько я не люблю его холодный железистый привкус. Все это время передо мной парила тень, подобно быстрому облачку, набегая на стену. Один раз она даже закутала мне всю морду, но сразу распуталась. Я почувствовал, что гвоздь чуть подался. Челюсти уже ломило от боли, и потому я ухватил его другим боком. Клыками я без проблем разгрызаю здоровенные кости, поэтому хорошо знаю силу, что таится в них. Но здесь требовалось нечто большее, чем просто взять и перекусить. В процесс были вовлечены не только зубы, но и мускулы и шеи, что было немаловажно. Вперед, назад, вперед, назад. И гвоздь начал вылезать из стенки. Я остановился, чтобы передохнуть. «А что мы будем делать с ней, когда отцепим от стены?» — спросил я остальных. «Как она будет держаться? Надо придумать, как прикрепить ее на место». «Я не знаю, как это сделать», — расстроенно промолвил Трескун. «Никогда не задумывался над этим». «А как он умудрился отделить ее от тебя?» — поинтересовалась Дымка. «Он зажег свет и поставил меня так, чтобы тень падала на стену», — ответил Трескун. После чего прибил ее гвоздями и провел серпом рядом с телом, будто отрезая ее от меня. И когда я отпрыгнул в сторону, она осталась на стене. Я сразу почувствовал, как внутри что-то изменилось. «Если ты правильно поведешь себя, и кто-нибудь накинет на тебя тень, она откликнется на зов твоей жизни», — проговорила серая дымка. «Но при этом надо будет открыть те 7 точек, на которых она раньше держалась, и она откликнется на зов гвоздей, которыми была прибита». «Что ты имеешь в виду?» — недоуменно спросил Трескун. «Кровь», — продолжала Дымка. «Ты должен расцарапать по маленькой ранке на каждой лапе, одну на голове, одну на хвосте и одну посреди спины. Это и есть те 7 мест, на которых держится тень. Когда Снаф вытащит последний гвоздь, он должен будет не просто выдернуть его, а осторожно проволочить за собой тень и укрыть тебя ею. К этому времени ты должен стоять на гвоздях, которые держали лапы тени, хвост должен лежать на хвостовом гвозде, и ты должен будешь наклониться и прижаться головой к шестому».
7: «Но я уже не знаю, какой гвоздь откуда», — сказал Трескун.
5: «Зато я знаю», — успокоила его Дымка. — «Я следила за Снафом. Затем Снаф накинет на тебя тень и опустит последний гвоздь на спину, на место 7 ранки. Таким образом ты снова прикрепишь ее к себе».
8: «Дымка», — изумился я, — «откуда тебе все это известно?»
5: «Кое-кто недавно поделился со мной мудростью», — ответила она.
8: «Это тот высочайший кот?»
5: «Тссс», — прошипела она. «Здесь не место заговаривать об этом. Потом».
8: «Прости». Она пошла устанавливать гвозди, а Трескун принялся расцарапывать себя, лапки, голову и хвост. Мне в ноздри ударил запах свежей крови.
7: «Мне до спины никак не достать», — пожаловался он.
5: Серая дымка резко выбросила вперед правую лапку. На спине Трескуна появилась кровавая полоса в дюйм длиной. Все произошло настолько быстро, что он даже глазом моргнуть не успел. «Вот», — сказала она, — «а теперь вставай на гвозди, как я говорила». Он подошел и неподвижно распростерся на них. Я же вернулся к последнему гвоздю, ухватился и медленно потянул. Как только я почувствовал, что он начал выходить, я повел его по стене, а затем по полу к Трескуну. Я понятия не имел, последовала за ним тень или нет. Я был не в самом удобном положении, чтобы интересоваться этим вопросом. Впрочем, если бы с тенью что-нибудь случилось, думаю, Дымка немедленно сообщила бы мне.
7: «Подведи тень к нему и набрось на спину на место царапины», — руководила она.
5: Что я и сделал, тут же отступив.
8: «Ну как, держится?» — спросил я у Трескуна.
7: «Не знаю», — ответил он.
8: «Чувствуешь что-нибудь?»
4: «Вроде нет». «Что теперь делать?» — обратился я к дымке. «Сколько надо ждать, пока она не прилепится?»
9: «Подождем еще пару минут», — отозвалась она.
4: «Рисунок!»
9: — вдруг крикнул Трескун.
4: «Он изменяется!»
9: Я повернулся и взглянул на стену. Краешком глаза я уловил какое-то движение, но когда присмотрелся, все уже встало на свои места. Хотя рисунок и вправду словно уменьшился в размерах, не так далеко заходил на левый край стены и справа был иначе расположен. И цвет его будто стал ярче.
4: «Кажется, она уже встала на место», — сказал Трескун. «Я хочу подвигаться».
9: Он подпрыгнул и промчался по комнате, разбрасывая во все стороны гвозди. На середине лестницы он остановился и оглянулся на нас. Было слишком темно, чтобы увидеть, получилось у нас что-нибудь или нет.
4: «Пойдемте!»
9: — крикнул он.
4: «Выйдем наружу!»
9: Мы последовали за ним. Я лапой подцепил дверь черного хода и открыл ее. Трескун стрелой пролетел мимо нас. На небе появилось солнце, и пока он бежал через двор, мы заметили, что за ним шаг в шаг несется тень. Он вспрыгнул на стену, поколебался и обернулся к нам.
4: «Спасибо!»
9: «Ты куда сейчас?» — спросил я.
4: «В лес!»
9: — откликнулся он.
4: «Прощайте!»
9: Он спрыгнул со стены и исчез. 26 октября. День тянулся медленно. Дом обходить теперь не надо. Лишь изредка я бросал испытующий взгляд на бутылку портвейна, которая постепенно начинала призрачно мерцать. Я вышел побродить по округе и перекинулся парой слов с серой дымкой. У нее тоже никаких новостей не было. Обошел вокруг дома Ростова, но ползеца нигде не увидел. Заглянул к Морису и Маккабу, но ночной шорох куда-то спрятался, очевидно, пережидая день. Зашел к Ларе поделиться последними известиями и обнаружил, что он куда-то уехал. Добежал до увенчанного шапкой молнии дома дорогого доктора, но там тоже ничего интересного не происходило, по крайней мере, видимого глазу. Наведался к месту жительства великого сыщика, однако в особняке было тихо. Я даже не смог определить, дома он или нет. Пару раз обследовал церковь и дом викария, но во второй раз меня заметила текила и тут же ретировалась. Вернулся домой, поел. Поспал. Вечером мной овладело беспокойство, и я снова отправился на прогулку. В серой дымке дома не было, а Ларри так и не вернулся. Я пересек поле и решил пробежаться по лесу, чтобы совсем не расслабляться. Вспугнул несколько кроликов. Наткнулся на лисий след и некоторое время шел по нему. Какая все-таки хитрая дамочка! Учуяла меня, сделала двойную петлю и ушла по ручью. Неплохо вспомнить старые штучки. Вдруг я решил воспользоваться примером лисицы и сам бросился в ручей. Если идти вверх по течению, то очутишься с подветренной стороны. Поэтому я направился в ту же сторону, в какую, вероятно, и лисица, раньше меня сообразив то, что лишь теперь понял я. Нас кто-то преследует. Мой преследователь был довольно неуклюж и неопытен, и не составило никакого труда обойти его, держась с подветренной стороны и укрываясь за кустами, а потом неожиданно поймать на берегу ручья. Это был здоровый пес, куда больше меня, размерами с хорошего волка. «Ларри!» — окликнул я. «Я весь день ищу тебя!» «Да?» — последовал ответ. «Ты не Ларри», — осторожно заметил я. «Нет». «Почему ты шел за мной?» «Я появился в этих местах всего лишь пару дней назад и подумал, почему бы мне не зазимовать здесь? Хотя это очень странное место. Люди в округе творят какие-то необычные вещи, чаще всего друг с другом. Увидев тебя, я решил подойти и спросить, как здесь, безопасно или нет. Некоторые из этих людей готовятся к тому, что должно произойти в конце месяца», — сказал я.
4: Затаись где-нибудь и выжди, пока все не закончится. А тогда, если не будешь слишком наглеть с овцами и свиньями, то благополучно перезимуешь. Я подразумеваю, не стоит бросать кости у всех на виду.
9: А что такое должно случиться в конце месяца?
4: Кое-что необычное, ответил я. У людей слегка съедут мозги. Если увидишь той ночью какую-нибудь группку людей, лучше держись подальше.
9: Почему?
4: Тусклый лунный свет пролился на нас сквозь ветки.
9: Потому что тебя могут убить. Или еще хуже.
4: Не понимаю.
9: А тебе и не надо ничего понимать. Ответил я, повернулся и был таков.
4: «Снав! Погоди! Не убегай!» — кричал он мне вслед. Но я не останавливался. Он бросился было вдогонку, но ворчун научил меня кое-каким приемчикам, которые даже лисицы сделали бы честь. Я без труда оторвался от него. В лунном свете я признал в нем одного из посетителей, навещавших наш дом, когда мы уезжали в Лондон, и которых запечатлело экранирующее заклятие. Может, он действительно принюхивался, хотел что-то узнать. Но если учесть, что ему откуда-то стало известно мое имя, когда я ему не представлялся, что-то не нравится мне все это. Надо мной, набирая силу, следовала постаревшая, помудревшая луна. Я был бы совсем не прочь послушать, как звенит ее серебро.

0: i słuchajcie Radio Fantastyka.
1: 27 октября. Проснулся я от того, что услышал, как кто-то скребется в заднюю дверь. Я подошел к своей заслонке и откинул ее. На крыльце сидела серая дымка. Мне вдруг пришло на ум, что я тоже не могу определить, когда она улыбается. Я обвел глазами небо. В прорехе серых облаков просматривалась яркая голубизна. «Доброе утро!» — поприветствовал я. «Доброе утро, Снав. Не разбудила?» Я вышел на улицу и потянулся. «Ничего», — ответил я. «Все равно пора вставать. Спасибо».
2: «Как твои боевые раны?»
1: «Куда лучше. А твои?»
2: «Все в порядке».
1: «Вчерашний денек выдался довольно спокойным», — зевнул я. «Для разнообразия».
2: «Чего не скажешь о прошлой ночи», — подчеркнуто сказала она.
1: «Да? Что ты имеешь в виду?»
2: «Значит, ты еще ничего не слышал о пожаре?»
1: «Пожаре?» «Нет». «Где? Что случилось?»
2: «Сгорел дом дорогого доктора. Пепелище до сих пор дымится». «Сегодня рано утром я вышла на прогулку и сразу учуяла запах дыма. Побежала туда, затаилась рядом и следила за происходящим. Когда рухнула крыша, его гроза наконец-то прекратилась».
1: «А с доктором все в порядке?» «И что с остальными? Они успели выбраться из дома?»
2: «Не знаю. Не уверена. Я, во всяком случае, их не видела».
1: «Думаю, мне стоит туда наведаться», — сказал я.
2: «Неплохая мысль».
1: Мы побежали к месту пожара. Я почувствовал себя даже как-то неуютно, когда, приблизившись, не попал под дождь. Дом сгорел дотла, пожарище курилось до сих пор, крыша и три стены обрушились, земля была запорошена пеплом, всюду валялись обуглившиеся доски, то и дело попадалась выгоревшая трава. На западе, то есть справа от нас, возвышался целый невредим сарай. Земля в округе настолько пропиталась влагой, что хлюпала под ногами. Напоминание о грозе, непрерывно бушевавшей над фермой последние несколько недель. Мы, не торопясь, обследовали пожарище, вглядываясь в переплетение рухнувших балок и остатков стен. В глубине я заметил части обгоревшего оборудования. Вонь от потухших угольев и сырость, поднимающаяся от земли, не давали мне учуять других запахов. Я пожаловался на свое бессилие серой дымке.
2: «Значит, и ты не можешь сказать, спасся дорогой доктор со своими ассистентами или нет?»
1: «Боюсь, что так». Мы отошли, чтобы осмотреть сарай. И стоило нам немного удалиться от дома и приблизиться к уцелевшему строению, как я тут же уловил свежий запах. Очень свежий. По сути дела, он должен быть где-то совсем рядом. Я помчался вперед.
3: «В чем дело?»
1: — крикнула вслед серая дымка. Времени отвечать ей не было. Я заметил его, когда он заворачивал за угол здания и кинулся следом. Он увидел меня, понял, что состязаться со мной в бегстве бесполезно, и нырнул в одну из разбросанных по лужайке корзин. Я неспешно приблизился и, оскалив клыки, сунул голову внутрь. Бубон забился в самый дальний угол.
3: «Надеюсь, ты помнишь, что говорят о загнанных в угол крысах?» — простучал зубами он. «Мы можем быть очень опасны!»
1: «Не сомневаюсь», — кивнул я. «Но в чем, собственно, дело? Никто и не собирается причинять тебе никакого вреда.
3: Ты гнался за мной!»
1: «Я хотел поговорить.
3: Ты привел с собой кошку!»
1: «Если не хочешь разговаривать со мной, могу предоставить тебе возможность пообщаться с ней». Я попятился.
3: «Нет, подожди. Лучше уж с тобой».
1: «Замечательно», — буркнул я. «Я всего лишь хотел знать, что здесь произошло».
3: «Пожар».
1: «Это я и сам вижу. В чем его причина?»
3: «Экспериментальный человек рассердился на дорогого доктора и начал крушить лабораторию. Посыпались искры, и дом загорелся».
1: «Экспериментальный человек?»
3: Ну, тот здоровяк, которого собрал дорогой доктор из частей, накопанных на кладбищах его помощником.
1: Я припомнил запах смерти и начал кое-что понимать. И что дальше?
3: Экспериментальный человек убежал и спрятался здесь, в сарае. Он всегда так поступал, когда ссорился с доктором. Я тоже убежал, а дом сгорел.
1: Дорогой доктор и его помощник успели выбраться?
3: Не знаю. Когда я вернулся, все уже рухнуло, ничего было не разглядеть.
1: А что экспериментальный человек? Он так и сидит в сарае?
3: Нет, он потом скрылся. Я не знаю, где он сейчас.
1: Я подался назад.
3: Одну минуточку.
1: Извинился я и вытащил голову из корзины. Немедленно туда всунулась серая дымка и спросила.
3: «Дорогой доктор, был открывающим или закрывающим?»
4: «Прошу вас!»
1: — затрясся Бубон.
4: «Отпустите меня! Я обыкновенный подвальный крыс! Снав! Помоги, не дай ей сожрать меня!»
3: «Я недавно откушала», — успокоила его дымка. «Кроме того, ты участник игры, и я отношусь к тебе с уважением».
4: «Нет, нет», — продолжал верещать Бубон. «Все кончено! Кончено!»
3: «Гибель твоего хозяина вовсе не означает, что мое отношение к тебе должно перемениться. Ты все еще игрок».
4: «Но ты же знаешь, тебе наверняка все известно. Ты просто играешь со мной. Кошки всегда так. Не игрок я, и никогда им не был».
3: «А ты действительно недавно поела?»
4: «Да». «Совсем худо. Значит, ты будешь забавляться со мной в два раза дольше». «Да заткнешься ты или нет?»
3: Не выдержала дымка.
4: «Вот так, да? Вот вам и уважение!»
3: «Сиди тихо. Я начинаю сердиться. Что ты имел в виду, когда сказал, что никогда не был игроком?»
4: «То и имел.
3: Я увидел, происходит что-то интересное, и решил немного поучаствовать».
1: «Объясняй подробнее».
4: «Я же сказал тебе, я обыкновенный подвальный крыс. Просто шатаясь здесь по своим делам, я начал прислушиваться к тому, что говорит народ. Я имею в виду ночного шороха, ползеца, трескуна тебя и снафа.
1: Довольно быстро я смекнул, что началась какая-то странная игра, и все вы ее участники. Вы довольно хорошо уживались, и, несмотря на то, что каждый был сам по себе, частенько помогали друг другу. Поэтому я решил узнать об игре как можно больше и начал думать, как сойти за одного из вас. До меня быстро дошло, что у каждого из вас имеются в высшей степени

0: «Минутку», — приказала Дымка, и он немедленно повиновался. «Снав, ты понимаешь, что это значит?»
1: «Да», — кивнул я. «Не существует никакого таинственного игрока. Просто в мои расчеты закрался лишний фактор. А дорогой доктор, должно быть, приехал сюда, просто ища уединения для своих научных экспериментов. И это объясняет, почему гадание ничего не показывало насчет него. Ну да, мне придется заново переделать кое-какие расчеты. Спасибо, Бубон. Ты очень помог мне».
0: Серая дымка вылезла из корзины, вслед за ней высунулся Бубон.
1: «Вы что, хотите сказать, что я могу идти?» — недоуменно вопросил он.
0: На меня накатил прилив благородства, я чувствовал себя необыкновенно счастливым, до разгадки было рукой подать. А он выглядел таким жалким.
1: «Ты можешь пойти с нами, если хочешь», — предложил я. «И тебе не придется жить в амбаре. Можешь поселиться у меня дома. Там тепло и много еды».
2: «Ты не шутишь?»
1: «Конечно нет. Ты нам очень помог».
2: «Да, ты, правда, живешь рядом с кошкой, но...»
0: Серая дымка покошачьи усмехнулась.
2: «Ты оказал нам профессиональную помощь», — объявила она. «Поэтому я не стану вычеркивать тебя из списка своих друзей».
1: «Ну, хорошо, тогда я с вами», — согласился он.
0: Бубон выпрыгнул наружу, и все вместе мы зашагали прочь от пепелища. 28 октября. Все расчеты сошлись, и теперь я должен был проверить их результат на местности. Я обежал дома, которые посетил вчера, гадая, кто еще, кроме меня, мог прийти к такому же выводу. Я заметил викария, и он тоже увидел меня, когда текила карканьем предупредила его. Он перетаскивал с телеги к себе домой какую-то коробку и даже прервал работу, чтобы поглядеть мне вслед. Его левое ухо все еще скрывали бинты. Случилось так, что, когда я пробегал мимо, великая сыщица миссис Эндерби как раз сидела на дереве с огромным биноклем.
2: «Снав, прошу тебя, подойди сюда»,
1: — окликнула она меня. Я пробежал мимо, не останавливаясь.
0: Солнце время от времени выглядывало из кучкующихся тучек. Ветерок гонял вихри опавшей листвы, и ее становилось все больше и больше. Я направлялся на юг. Бубон устроил себе гнездовище в подвале, хотя, когда нас не было, спокойно разгуливал по дому и питался на кухне вместе со мной.
2: «А что стало с теми тварями в зеркале? Или зеркало, если это имеет какое-то значение?» — как-то спросил он.
0: В ответ я рассказал ему историю вражеского нашествия, последовавшего сразу за нашей поездкой в город, и заодно уж рассказал подробности самой поездки.
2: «Вот уж кому я этого никогда не прощу», — сказал Бубон. «Он столько раз палил по мне из своего арбалета, ведь я ему ничего плохого не сделал, разве что пару раз по мусорным бачкам полазал. И что, стрелять теперь честную тварь? Надеюсь, он что-нибудь там перемудрит на последнем этапе, и вы, ребята, оставите от него одно воспоминание».
0: «А в самом деле, что тебе известно об игре?» — поинтересовался я.
2: «Я много чего слышал, много видел. Все говорили со мной не таясь, поскольку считали, что я ее участник. А спустя какое-то время мне и самому стало так казаться». Ударился в воспоминаниях крыс. «Я многое успел узнать».
0: И он начал рассказывать мне историю о том, как определенное число определенных людей собираются в определенном месте в определенный год, в ночь в одиноком октябре, когда в канун Дня Всех Святых сияет полная луна и когда может быть открыт путь для возвращения на землю древнейших богов, и как некоторые из этих людей помогают открытию врат, тогда как другие прилагают все свои силы, чтобы не позволить этому случиться. Но уже многие века подряд победу одерживают закрывающие, зачастую благодаря чистой случайности, и существует множество легенд о темном человеке, полусумасшедшем убийце и скитальце, и его псе, которые всегда

0: выступают на стороне закрывающих сил. Одни утверждают, будто это сам Каин, обреченный странствовать по нашей земле, расплачиваясь за свой грех. Другие говорят, что человек этот просто заключил договор с одним из древнейших, который втайне желает сорвать планы остальных богов. Но на деле никто точно не знает. И люди эти, обладающие определенными атрибутами и другими предметами, заключающими в себе силу, встречаются в строго определенном месте и сходятся в битве, дабы исполнить свои намерения. Победители покидают поле боя невредимыми, проигравшие же расплачиваются за самонадеянность, сталкиваясь лицом к лицу с законами космоса, вовлеченными в процесс. Но затем он перечислил игроков и их атрибуты, добавив в довершение всего некоторые результаты расчетов, гаданий, сведения о магических нападениях и защитах.
1: «Бубон!» — воскликнул я. «Я потрясен!»
0: «И ты узнал все это ни единым словом или жестом, не выдав себя?»
1: «У крыс отлично развит инстинкт самосохранения», — пояснил Бубон. «Чтобы выжить, мне надо было познакомиться с этим».
0: «А может, и не надо было», — заметил я. «Ты мог бы держаться в стороне и заниматься своими делами. Сам по себе обман куда опаснее, чем кажется на первый взгляд».
1: «Да ладно. Мне просто стало любопытно. Со всех сторон сыпались какие-то таинственные намеки. Вот и навлек на свою голову. Но, думаю, я действительно наслаждался, делая вид, будто тоже играю. Никогда прежде я не делал ничего настолько важного, и мне понравилось это».
0: «Давай», — сказал я, — «залезай ко мне на спину. Я отвезу тебя посмотреть на цыган. Хорошая музыка и все такое прочее». Мы оставались в таборе до позднего вечера. У меня не так много друзей, и вечер в самом деле выдался замечательным. На пути к собачьему гнездовищу, уже у самого подножия холма, я снова наткнулся на гигантские бесформенные следы. Несколько следов я обнаружил и среди каменных плит. Я подумал, куда теперь пойдет экспериментальный человек, теперь, когда дом его уничтожен? Я сделал пару кружков вокруг глыб, заново проводя линии, накладывая их на местность, начисто исключив из своих расчетов ферму, что на юго-западе. В результате центр переместился значительно севернее. Не забыл я и об обоих запасных склепах графа. Сосчитал целых два раза, принимая во внимание Ларри и без его участия. И в варианте, исключавшем присутствие Ларри, центр падал на место, уже тронутое высшими силами. Как раз там я и стоял. Именно здесь, в собачьем гнездовище, посреди разорванного круга гигантских глыб, и произойдет заключительная сцена игры. Ларри же был просто одним из приспешников. Я запрокинул голову и завыл. Образ совпал. На камне, с которым было связано одно из наших с дымкой недавних приключений, ярко полыхнули письмена, словно подтверждая мои выводы. Громадными прыжками я понесся домой. Полночь.
1: «Джек, я все подсчитал!»
0: — крикнул я и изложил ему повесть Бубона. «Таким образом, если исключить дорогого доктора, мы оказываемся прямо на вершине моего холма», — закончил я. «Не сомневаюсь, что в следующие несколько дней все остальные придут к тому же выводу. И распространится слово. Все верно. На моей памяти лишь один раз случилось так, что ни один из игроков не смог правильно вычислить центр. О, как давно это было! Да, и тогда мы просто отужинали все вместе, пошутили, посмеялись и отправились каждой своей дорогой. Такое редко бывает. Естественно. Снав, у меня такое ощущение, что и на этот раз победа останется за закрывающими. Я тоже так думаю. Игра с самого начала пошла как-то странно. Очень может быть, что и конец будет не менее удивительным».
1: «Да?»
0: «Так, догадки. Я доверяю твоим инстинктам. Мы должны быть готовы ко всему. Жаль, Джилл и Дымка не с нами.
1: Я решил, что останусь им другом до самого конца, — сказал я.
0: Он пожал мое плечо.
1: И правильно сделаешь.
0: Это нам не Дижон, как ты думаешь? — спросил я.
1: Ты прав. Но на этот раз произошло много необычного, — задумчиво промолвил он.
0: Ну-ка, подбери верхнюю губу, дружок.
1: Вот именно так я и улыбаюсь, — ответствовал я.
0: 29 октября. После того, как мы все вместе пообедали у Джилл, даже Бубон был приглашен и, наконец, вынужден был признать, что серая дымка — особая кошка. Я снова пробежался до развалин дома дорогого доктора. Обед получился довольно грустным. Джек напрямик спросил у Джилл, не хочет ли она встать на нашу сторону. В ответ на что та призналась, что и вправду ее воззрения претерпели некоторую перемену, но она твердо решила закончить игру на той стороне, на которой начала.
1: Странно все это. Обедать с врагами, к которым ты неравнодушен.
0: Потому-то я и отправился на прогулку, больше чтобы занять себя, чем по какой-либо особой необходимости. Я никуда не спешил. От пепелища до сих пор шел сильный запах, и сколько я не бродил вокруг угольев, мне так и не удалось разглядеть в зале костей или каких-нибудь других человеческих останков. Затем я добежал до сарая, подумав, что, может быть, экспериментальный человек вернулся в привычное укрытие. Дверь была слегка приоткрыта, я пролез в щелку. Непонятный запах здоровяка почти выветрился, хотя еще ощущался в воздухе. Но все же я не поленился заглянуть в каждое стойло, даже порылся в соломе. Я обследовал каждый уголок, каждую дырочку, каждый ларь. По лестнице поднялся на сеновал и посмотрел там. Вот тогда-то я и заметил весьма необычную тень у задней стены сарая. Силуэт летучей мыши, свисающей с балки. Несмотря на то, что летучие мыши для меня все на одну морду, в особенности, когда висят вверх ногами, этот экземпляр очень уж напомнил мне игла. Я приблизился и во весь голос окликнул его.
2: «Эй, игл! Ты-то какого черта здесь делаешь?»
0: Мышь шевельнулась, но глаз не открыла. Похоже, просыпаться она вовсе не собиралась. Тогда я потрогал ее лапой.
2: «Давай, игл, просыпайся. Я хочу поговорить с тобой».
0: Он развернул крылья и недоуменно уставился на меня.
3: «Снав?
2: А ты здесь что делаешь?» — зевнул он. «Знакомлюсь с последствиями пожара. А ты?»
3: То же самое, но дневной свет застал меня здесь, и я решил соснуть часок-другой.
2: Экспериментальный человек все еще наведывается сюда?
3: Не знаю. Сегодня его не было. Я даже понятия не имею, удалось выбраться дорогому доктору или нет. Как продвигается игра?
2: Теперь, когда я узнал, что дорогой доктор никогда в ней не участвовал, я, наконец, определил центр проявления. Тот здоровый холм с разбросанными глыбами.
3: «Да? Вот это действительно интересно. Что еще новенького?»
2: «Ростов и Оуэн мертвы. Ползец и Трескун ушли в леса».
3: «Да, это я слышал.
2: Кажется, кто-то избавляется от открывающих».
3: «Ростов был закрывающим?»
2: «Думаю, Оуэн все-таки уговорил его перейти на другую сторону».
3: «Нет, он пытался, но у него ничего не получилось».
2: «А ты откуда знаешь?»
3: «Я несколько раз пробирался в дом Оуэна через дырку Трескуна на чердаке и слушал их разговоры. Был там и той ночью, когда убили Ростова. Они пили и цитировали друг другу всяких великих людей, от Томаса Пейна до Ницше. Но Ростов был непоколебим».
2: «Любопытно. Ты рассказываешь все так, словно еще участвуешь в игре».
3: «О, я...» «Ложись! Быстрей!»
2: — внезапно крикнул он. Снизу донесся какой-то шелест. Я бросился вправо. Мимо просвистел арбалетный болт и затрепетал в стене прямо над моей головой. Я обернулся и увидел внизу у дверей викария Робертса. Он медленно опускал арбалет, на лице его играла отвратительная улыбочка. Прыгни я, не раздумывая, в одно мгновение очутился внизу. Но при этом я спокойно мог переломать себе все лапы, и вот тогда бы он меня точно прикончил. Кажется, теперь мне придется сползать по лестнице, пятясь задом, а из-за некоторых физиологических особенностей тела я всегда спускаюсь медленнее, чем поднимаюсь. Однако, если я останусь стоять на месте, он снова зарядит свое оружие, поставит новый болт и полезет по лестнице наверх. И этот вариант никуда не годится. Хорошо, хоть он не прихватил с собой вооруженных сообщников. Все эти мысли молнией промелькнули у меня в голове, одновременно я лихорадочно соображал, сколько потребуется времени, чтобы перезарядить арбалет. Но выбора не было, и времени тоже. Придется испытать судьбу. Я кинулся к лестнице, развернулся и начал спуск. Викарий тем временем уже натягивал тетиву. Я старался шевелиться как можно быстрее, но каждый раз, нащупывая задней лапой очередную ступеньку, отчетливо понимал, что сейчас абсолютно беспомощен. И даже доберись я до пола целым и невредимым, все равно мое положение мало изменится. Я торопливо скользил по лестнице. Мимо меня пронесся какой-то черный комочек. Я услышал громкий щелчок. Стрела скользнула на место. До пола было очень далеко. Я спустился еще на ступеньку. Вот он поднимает арбалет, не спеша прицеливается в беспомощную мишень. Я всей душой надеялся, что не ошибся насчет того черного комочка. Еще шажок. И понял, что не зря понадеялся на игла. Викарий громко выругался. Я очутился ступенькой ниже, и тогда решил, что рисковать больше не стоит. Я оттолкнулся от лестницы и полетел вниз, по пути припоминая, что рассказывала серая дымка насчет приземления на все четыре лапы, жалея, что не родился кошкой, пытаясь проделать этот трюк хоть раз в жизни. Я попробовал развернуться в воздухе, расслабив лапы, закрутился вокруг своей оси. Болт ушел далеко в сторону, судя по звуку, который издал он, впившись в дерево. Но викарий уже снова натягивал тетиву. Я хлопнулся оземь. И надо же, действительно приземлился на лапы, вот только они сразу куда-то делись из-под меня. Пока я ворочался, пытаясь подняться, то увидел, что он почти закончил перезаряжать свое оружие. На темную тень, метавшуюся перед глазами, он уже не обращал ни малейшего внимания. Моя левая задняя лапа ужасно болела, однако я перекатился на бок и все-таки встал. В руке викарий сжимал очередной болт, пристраивая его к тетиве. Я должен был кинуться на него, попытаться сбить с ног, прежде чем он успеет сделать еще один выстрел. И знал, что ждать осталось недолго. Вдруг за спиной викария в дверном проеме возникла чья-то тень.
4: «О, викарий Робертс, что делаете вы здесь с этим древним оружием?»
2: Прозвучал превосходно сымитированный фальцет великого сыщика, представшего перед нами в обличье Линды Эндерби. Викарий секунду поколебался и развернулся к ней.
4: «Мадам», — произнес он, — «я собирался оказать посильную помощь нашему обществу, стерев с лица земли сего злобного зверя, который даже сейчас готовится напасть на нас».
2: Я немедленно замахал во все стороны хвостом и напустил на морду как можно более идиотское выражение. Язык вывалился наружу, потекли слюни, в общем, как полагается.
4: «Вряд ли это настолько уж злобный зверь», — констатировал женским голоском великий сыщик и быстренько проскочил мимо викария, закрывая меня от выстрела. «Это же старина Снаф! Все знают Снафа! Да вы посмотрите на него, какая душка! Хороший Снаф, славный песик!»
2: Затем последовали привычные ласковые поглаживания по голове. Я отвечал на эти ласки так, словно они, если не считать халявной жратвы, величайшее изобретение человечества.
4: Что заставило вас счесть его столь опасным для общества?»
0: «Мадам, эта тварь чуть не оторвала мне ухо».
4: «Уверяю вас, сэр, вы, должно быть, обознались. Представить себе не могу, чтобы это животное могло вдруг повести себя агрессивно, разве что защищая свою жизнь».
2: Лицо викария побагровело, плечи напряглись. На какой-то миг мне даже показалось, что он сейчас оттолкнет великого сыщика и выпалит в меня.
4: «Кроме того, я считаю, — продолжала мнимая Линда, — что если у вас имеются какие-либо жалобы касательно этого животного, то вам следовало бы обратиться к его хозяину, прежде чем приступать к столь решительным действиям, которые могут не только навлечь на вас гнев общества защиты животных, но и вызвать недовольство ваших прихожан».
0: «Этот человек — безбожник и святотатец!» — начал было викарий, но тут же сник.
4: «Возможно, вы правы, я действовал необдуманно. Как вы только что заметили, прихожане могут не одобрить моего поступка, не ведая мотивов, подвигнувших меня на него. Да, вы абсолютно правы». Он опустил арбалет и разрядил его. «В течение следующих нескольких дней я постараюсь урегулировать этот вопрос. Пока же я последую вашему совету и не буду делать поспешных выводов».
2: Он убрал колчан, висевшую на плече сумку, следом сунул туда арбалет.
4: «Итак, мадам, я хочу еще раз поблагодарить вас за то печенье, которым вы меня угостили. Оно было просто изумительным. А теперь позвольте откланяться».
5: «Надеюсь, вашей дочери оно тоже понравилось?»
4: «О, конечно, она также передает вам огромное спасибо».
2: С этими словами викарий повернулся и вышел из сарая. Великий сыщик на цыпочках подбежал к двери и высунулся наружу, чтобы убедиться, что он действительно уходит. Однако, когда я решил последовать примеру викария, дверь захлопнулась прямо перед моим носом. Великий сыщик окинул меня испытующим взглядом.
4: «Снав», — обратился ко мне он, его женоподобный фальцет куда-то бесследно испарился. «Тебе дьявольски повезло, что у меня отличный бинокль, и что в это время я как раз наблюдал за тобой. Ты очень и очень необычное создание», — продолжал он. «Впервые я столкнулся с тобой в Сохо, когда по просьбе друзей из Скотланд-Ярда расследовал серию весьма странных убийств. Чуть позже я обнаружил, что ты замешан во многих событиях, довольно причудливых и интригующих. Твое присутствие стало своего рода общим знаменателем всех недавних происшествий в этой округе. Слишком много совпадений, я уже перестал в это верить».
2: Я плюхнулся на землю и задней ногой принялся вычесывать левое ухо.
4: «Снав, со мной такие штучки не пройдут», — улыбнулся он. «Я знаю, что ты не тупая псина, ты обладаешь человеческим разумом. Я многое узнал о событиях, происшедших за этот месяц в этом городке. Я встречался с людьми, которые вовлечены в одно общее действо, которое, насколько я понимаю, вы именуете не иначе, как игра».
2: Моя лапа застыла в воздухе. Я внимательно посмотрел на него. «Как-то раз я прикинулся веселым заезжим коммерсантом и по пути из паба побеседовал с алкоголиком русским и с не менее пьяным валийцем. Я разговаривал с цыганами, с вашими соседями, со всеми участниками предстоящей метафизической битвы. Я ничуть не сомневаюсь, что она вот-вот должна состояться. И я оказался свидетелем многого, что позволило прояснить основные контуры сей темной картины». Я довольно грубо зевнул. Так зевать умеют только собаки. Он снова улыбнулся.
4: «Бесполезно, Снав», — сказал он. «Давай обойдемся без этой манерности. Я абсолютно уверен, что ты понимаешь каждое мое слово, и сейчас, должно быть, гадаешь, насколько хорошо я осведомлен о церемонии, которая состоится здесь в канун Дня Всех Святых, и каковы же мои истинные намерения».
2: Он сделал многозначительную паузу, и некоторое время мы молча разглядывали друг друга. Даже на обонятельном уровне от него не поступало ровно никакой информации. И мне кажется, наступило время, когда мы должны довериться друг другу», — наконец промолвил он. «Даже не принимая во внимание того факта, что я, возможно, несколько минут назад спас тебя от гибели, существует еще множество различных вещей, о которых мне хотелось бы тебе рассказать, а кое-что мне крайне необходимо узнать, и, на мой взгляд, это принесет пользу и тебе, и мне. Если ты будешь любезен дать знать, что понимаешь меня, то я продолжу». Я отвел взгляд. Я предчувствовал подобный конец, едва только он заговорил со мной в доверительной манере. И не успел я еще решить, каков же будет мой ответ, как он уже закруглился и предложил показать, что я ему доверяю. Вот к чему все свелось. Поверить в профессиональную честность этого человека, хотя он наверняка не одобрит происходящего здесь. А я не имел ни малейшего представления, что для него превыше, буква закона или справедливость. И понимает ли он, что поставлено на кон? Но мне очень уж хотелось разузнать, что он успел услышать и что намеревается предпринять, и я хорошо понимал, дай я ему сейчас ожидаемый знак, потом он все равно ничего доказать не сможет. Поэтому я снова перевел на него взгляд, несколько долгих секунд смотрел ему в глаза, а затем коротко кивнул. «Отлично!» — обрадовался он. «Так вот, всеми без исключения лицами, вовлеченными в так называемую игру, за последний месяц было совершено весьма значительное число всевозможных преступлений. Большинство из них в суде абсолютно недоказуемо, но у меня нет ни клиента, который бы мог потребовать от меня выполнения этой задачи, ни желания заниматься подобными вещами забавы ради. Говоря простым языком, я здесь присутствую как друг Скотланд-Ярда, расследуя убийство офицера полиции. К этому вопросу мы еще вернемся. Однако сразу по прибытии сюда я оказался вовлечен в вереницу крайне необычных происшествий, пока, наконец, не убедился, благодаря странным привычкам мистера Тальбота и другого джентльмена, известного под именем граф, что здесь и в самом деле происходит что-то очень и очень неестественное. Мне нелегко было прийти к подобному выводу, но недавний личный опыт подтвердил правоту этого предположения. И теперь, ровно через 2 дня, я намереваюсь вмешаться в вашу игру. Я медленно поводил головой из стороны в сторону. «Снав, этот мерзавец, что был здесь, намеревается в канун Дня Всех Святых прирезать свою приемную дочь!» Я кивнул. «И ты одобряешь его?» Я снова покачал головой, поднялся и прошел в угол сарая, где доски устилал толстый слой пыли. Лапой я провел 4 линии, сложившиеся в буквы «ЛТ». Он прошел вслед за мной и посмотрел на рисунок. «Лоуренс Тальбот?» — задумчиво проговорил он. Я кивнул. «Он намеревается предотвратить убийство?» Я кивнул еще раз. «Снав, мне известно о нем куда больше, чем ему кажется. И долгие годы я сам экспериментировал со многими видами наркотиков. Я понимаю, что в ночь церемониала он собирается спасти Линет, но не верю, что ему удастся подобрать верную дозу, которая не дала бы ему впасть в ежемесячное безумство, вызываемое полной луной. Да и викарию Робертсу уже стало известно, что присутствует кто-то, обладающий способностями оборотня, и поэтому он принял кое-какие меры. Он расплавил слиток серебра и отлил из него пулю для пистолета, который возьмет с собой в ту последнюю ночь». Он снова замолк и взглянул на меня. Я верил ему, но что делать, не знал. «Если мистеру Тальботу не удастся исполнить задуманное, спасение девочки возьму на себя я. Но чтобы моя миссия увенчалась успехом, мне потребуется от тебя кое-какая дополнительная информация. Я должен знать, где состоится игра. Ты знаешь это?» Я кивнул. Покажешь?»
3: Я опять кивнул и посмотрел на дверь. Рука его было дернулась к моей голове, чтобы погладить, но он тут же опустил ее и улыбнулся, после чего подошел к двери и распахнул ее. Мы вышли из сарая. Я повернулся в сторону собачьего гнездовища и гавкнул, и побежал к холму. Он направился следом.
6: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Тридцатое октября. Сегодня особо делать было нечего, и завтра все будет как сегодня, пока не наступит ночь. Оставшиеся в живых игроки в полночь соберутся на вершине холма. Каждый из нас захватит с собой вязанку дров, и все вместе мы сложим огромный костер. Он даст освещение, и в него будут брошены все кости, травы и прочие ингредиенты, которые мы собирали целый месяц, чтобы придать сил себе и смутить возможных противников. Может, поднимется страшная вонь, возможно, он будет благоухать. Силы будут бороться в нем, играть вокруг, создавая над костром разноцветный нимб, и временами сквозь треск и щелканье поленьев будут слышаться мелодичные пения и разные причитания. Потом мы выстроимся полукругом напротив места, на которое указали наши гадания, перед вратами. Ими оказался тот самый камень с письменами. Открывающие и их сторонники встанут с одной стороны, с другой стороны выстроятся закрывающие. Все принесут с собой атрибуты, которыми потом не преминут воспользоваться. Некоторые из них, по сути своей, нейтральны, например, перстень или икона, и служат тому, в чьи руки попадут. Две волшебные палочки, одна из которых открывает, а другая закрывает, служат, естественно, каждая своей стороне. Джилл обладает открывающей палочкой, мой хозяин — закрывающий. Силы нейтральных атрибутов будут поддерживать ту сторону, которая ими располагает, поэтому иногда создается впечатление, будто результат сражения можно просчитать обыкновенным математическим путем. Но все не так просто. Много значит личная мощь каждого индивидуума. Этот фактор также влияет на общее расположение силы. А затем дело за опытом. Теоретически все должно происходить на метафизическом уровне, но такое бывает редко. Однако до какого бы рукоприкладства дело не дошло, определенная известность Джека и его ножа, как правило, уберегают нас от мирского насилия. В течение всего церемониала мы стараемся сохранить за собой наши места, и что только не происходит с игроками в процессе борьбы. Между нами возникает некая психическая связь, но нельзя чрезмерно злоупотреблять ею, ибо это грозит нарушить нашу диспозицию, хотя несчастные случаи не исключаются. Затем следуют предварительные ритуалы. Это личное дело каждого, но обычно состязаются по парам. Тем временем сила будет пребывать и пребывать. Для поддержания ее иногда применяют психические атаки. Тогда возможны всякие неожиданности. Игрок может упасть, как подрубленный, сойти с ума, воспламениться или превратиться во что-нибудь. Врата могут начать открываться в любой момент, а могут подождать сигнала открывающей палочки. Тут же вступают в действие контрмеры. В ход идут закрывающая палочка и поддерживающие ее силы. Противостояние иногда продолжается считанные минуты, а порой длится до самого рассвета. В последнем случае закрывающие способны выиграть только благодаря тому, что открывающим не удалось выполнить своей задачи. И когда состязание заканчивается, наступает конец всей игре. И горе, горе проигравшим. Однако кое-что мне еще предстояло сделать. Я выбежал на дорогу. Надо было отыскать Ларри. Слишком долго я тянул, не выкладывая ему всей правды об истинной личности Линды Эндерби. Еще я должен был рассказать ему о коварных замыслах викария и той серебряной пули, которая предназначалась Ларри на погибель. Это могло повлечь за собой полный пересмотр его планов. Я несколько раз гавкнул, поцарапал дверь. Никто не ответил. Я обошел весь дом, заглядывая в окна, царапаясь и время от времени лая. Никого. Похоже, дом был пуст. Но я не отступался от своего. Снова обежал дом, принюхиваясь, инспектируя каждый запах. На его след я напал прямо у задней двери. Судя по всему, Ларри ушел совсем недавно. Уткнувшись носом в землю, я последовал за ним. След привел к небольшой рощице, расположенной на самой границе его владений. Из-за деревьев доносился тихий, журчащий звук ручейка. Пробравшись сквозь кусты, я обнаружил, что путь небольшому ручейку, бегущему через всю рощу, преграждала плотина, отчего тот разлился, образовав крошечную заводь. Через речушку по концам пруда были перекинуты два горбатых мостика. По обоим берегам земля была аккуратно расчищена и засыпана слоем песка. На импровизированном пляже были раскиданы довольно внушительные, поросшие мхом валуны. На первый взгляд это казалось делом рук самой природы, но присмотревшись, я заметил, что здесь поработал человек. Песок был расчерчен странными округлыми линиями. Там и сям взгляд натыкался на низкорослые растения, едва торчащие из песка. Рядом с самым большим валуном, лицом на восток, в медитативной позе, сидел Ларри. Глаза полуприкрыты, дыхание едва различимо. Мне страшно не хотелось мешать его медитации или нарушать покой этого места. Зная, сколько он здесь так просидит, я бы просто подождал или ушел и вернулся немного погодя. Но я понятия не имел, насколько это может затянуться, а так как новости мои касались его собственной безопасности, все-таки решил подойти к нему. «Ларри, это я, Снав. Прости, что беспокою тебя». Но я вовсе его не побеспокоил. Он и виду не подал, что слышит меня. Вглядываясь ему в лицо, прислушиваясь к его дыханию, я снова повторил свои слова. Он даже не шевельнулся. Я осторожно потрогал его лапой. Никакой реакции. Я громко залаял. Снова ничего не случилось. Где бы он сейчас ни странствовал, очевидно, это место было очень далеко отсюда. Я запрокинул морду и завыл. Он даже не заметил меня, но теперь это не имело никакого значения. Хорошенько взвыть иногда помогает. 31 октября. И вот день настал. Небо было затянуто облаками, с севера дул прохладный ветерок. Я еще раз сказал себе, что беспокоиться нечего. Я в этом деле уже не новичок, поэтому о всяких там нервных срывах, внезапных беспокойствах и припадках страха и речи быть не могло. Но, обходя дом дозором, я, только спустившись в подвал, сообразил, что караулить больше некого. И вернулся в кабинет, чтобы в который раз осмотреть нашу коллекцию ингредиентов и атрибутов силы. Наконец я решил прогуляться и направился к Ларе. В роще его уже не было, но домой он так и не вернулся. Я отправился на поиски серой дымки, и когда мы встретились, то некоторое время вместе бродили по округе. Довольно долго мы бежали молча, пока в конце концов она не заметила. «Кроме вас с Джеком закрывающих больше нет». «Похоже, что так». «Прости». «Да ничего». «Мы с Джилл идем на собрание, которое устраивает викарий. Моррис и Маккап там тоже будут».
7: «О, тактика и стратегия?»
2: «Думаю, да». Мы забрались на собачье гнездовище и огляделись по сторонам. Перед покрытой письменами глыбой был сложен небольшой плоский холмик из валунов,
3: видом напоминающий алтарь. Поперек него лежало несколько толстых досок. Рядом валялись поленья для будущего погребального костра.
8: «Вот здесь все и произойдет», — сказала она.
3: «Да.
8: Мы будем возражать против жертвоприношения».
3: «Хорошо.
8: Как ты думаешь, у Ларии что-нибудь получится?»
3: «Не знаю». Мы спустились вниз по другой стороне холма, и у его подножия обнаружили свежие громадные отпечатки чьих-то ног.
8: «Интересно, что стало с тем здоровяком?» — проговорила она. «Жаль его. Той ночью, когда он сгробастал меня, то не хотел причинить мне никакого вреда, это было видно».
3: «Еще одна заблудшая душа», — пробормотал я.
8: «Да, печально».
3: На некоторое время мы снова погрузились в молчание.
8: «Когда мы выстроимся полукругом, я хочу стоять рядом с тобой», — вдруг произнесла Дымка. «Викарий, по-видимому, будет замыкать арку слева. Дальше встанут Мори с Маккабом. Там же займут места Текила и Ночной Шорох, затем, по идее, должна стоять Джилл. Я буду находиться справа и в трех шагах впереди нее. Таким образом, вы с Джеком окажетесь в полукруге рядом с нами».
3: «О,
8: да, я сама разрабатывала этот план. Ты должен будешь встать справа от меня и немного сзади, то есть слева от Джека, соответственно».
3: «А зачем?»
8: «Потому что если ты встанешь справа от него, может случиться нечто непоправимое».
3: «Откуда тебе это известно?»
8: «Так, кое-кто намекнул».
3: Я обдумал ее слова. Совершенно очевидно, что тот старый кот из мира грез. На ее стороне, а она открывающая. Следовательно, он вполне мог меня подставить. Однако некоторые его замечания относительно древнейших богов звучали несколько пренебрежительно, и вроде бы он был расположен ко мне. Здесь мой разум пасовал. Я понимал, что должен положиться на чувства.
8: «Хорошо, я так и сделаю».
3: Когда мы приблизились к нашим домам, я сказал: «Пойду добегу до Ларри, посмотрю, не вернулся ли он. Хочешь, пойдем со мной?»
8: «Нет. Та встреча...»
3: «Ну ладно. Что ж, с тобой приятно было иметь дело».
8: «Да. Я никогда ни одного пса не знала так близко.
3: У меня с кошками тоже были отношения не из лучших. В общем, еще увидимся».
8: «Да».
3: Она свернула к своему дому. Я еще раз пробежался по владениям Ларри, но его нигде не было. По пути домой я вдруг услышал, как из сорного куста у дороги кто-то прошипел мое имя.
9: «Снав, старина, я так рад тебя видеть! Я как раз направлялся к тебе. Да чего удачно, что мы встретились!»
3: «Ползец, ты где пропадал?»
9: «Сидел вон в том садике, жрал всякую опавшую дрянь», — ответил он. «Сейчас решил к тебе заскочить».
3: «А что такое?»
9: «Кое-что узнал. Хотел поделиться».
3: «Чем именно?» — спросил я.
9: «Похоже, я набрался у Ростова дурных привычек. Ты только посмотри на меня. Меня так корежит, будто кожа того и гляди облезет».
3: «Да нет, вроде все нормально».
9: «Знаю, но я действительно любил его. Когда мы расстались, я сразу пополз в тот сад и начал есть старые перебродившие плоды. С ним было спокойно. Я чувствовал, что хоть кому-то нужен. А сейчас плоды кончились, и я возвращаюсь в леса. Со мной все в порядке. Но я буду скучать по нему. Он был хорошим человеком. Это викарий убрал его. Мне Ночной Шорох сказал. Хотел избавиться от лишних игроков. Поэтому граф устранил Оуэна, ответив таким образом викарию: обещай мне, что расправишься с викарием».
3: «Ползец, похоже, ты слегка перебрал. Оуэна убили уже после того, как прикололи графа».
9: «Умно, а? Вот это-то я и хотел тебе рассказать. Он обдурил нас. И все еще в игре».
8: «Что?
9: Как?» «Прошлой ночью, когда я принял обычную дозу, начал свой рассказ ползец, то внезапно почувствовал себя ужасно одиноким. Я не хотел оставаться один, поэтому пополз поискать кого-нибудь. Я бы довольствовался чем угодно, светом, движением, звуком голосов, и направился к цыганскому табору, который идеально подходил моим настроениям. Я свернулся под одной из телег, намереваясь провести там всю ночь. Но тут до меня донеслись обрывки какого-то спора. Я заинтересовался и, просочившись между досок, проник внутрь. Я наткнулся как раз на ту самую повозку, в ней дежурила пара стражей. Иногда они говорили на своем родном языке, порой по-английски, тот, что помоложе, хотел попрактиковаться. И вместо того, чтобы провести всю ночь под повозкой, я до самого утра просидел внутри. Но зато услышал всю историю от начала и до конца. Я даже нашел щелку, чтобы видеть гроб.
8: «Так он у цыган?»
9: «Да. Днем, когда он спит, они охраняют его, а по ночам, когда он улетает по своим делам, стерегут пустой гроб».
8: «Значит, он просто инсценировал собственную смерть», — сказал я.
7: «Облачил обыкновенный скелет в своей одежды и сам же проткнул его колом».
9: «Да, полусгнивший скелет уже валялся в склепе».
7: «Потому-то на нем и перстня не было».
9: «Да, и таким образом он прикрыл себя. Всякий, нашедший останки, счел бы, что тот, кто вогнал кол в тело графа, забрал и перстень». По спине у меня вдруг пробежали мурашки.
7: «Ползец, надеюсь, новое место жительства было устроено после смерти Луны?»
9: «Да, на твои расчеты это не повлияет».
7: «Слава богу. Но вот чего я никак не могу понять... Граф убил Оуэна, потому что викарий убил Ростова. Оуэн был открывающим. Это что, какой-то знак сочувствия со стороны графа? Или он просто хотел показать викарию, что с насилием пора кончать?
9: Не знаю. По этому поводу ничего сказано не было».
7: Я тихонько рыкнул.
8: «Дельце не из легких», — заметил я.
9: «Согласен. Теперь тебе известно все, что знаю я».
8: «Спасибо. Хочешь, пойдем ко мне жить?»
9: «Нет, я с игрой завязал. Удачи тебе».
7: «И тебе, ползец».
8: До меня донесся шорох травы, ползец утек. Под вечер прошел мелкий дождик, но незадолго до захода солнца прекратился. Я вышел взглянуть на луну, ко мне присоединился бубон. Небо все еще было затянуто облаками, но на востоке поднимался огромный тусклый круг. Ветер принес легкий морозец.
9: «Ну вот», — сказал бубон, — «к утру все закончится».
8: «Да.
9: Жаль, что я не участвовал в игре с самого начала».
8: «Желание, высказанное при полной луне, — предупредил я, — может исполниться. Ты и так в некотором роде играл. Ты менялся информацией, наблюдал за развитием событий, делал то же самое, что и все мы».
9: «Да, но в отличие от вас, я ничего такого серьезного не совершал».
8: «Основная картина вырисовывается из сложенных вместе маленьких кусочков, и не иначе».
9: «Да, думаю, ты прав», — согласился бубон. «Во всяком случае, было весело. Как ты думаешь, можно будет мне пойти с вами? Я хотел бы собственными глазами увидеть, чем все кончится, независимо от результата».
8: «Прости», — ответил я. «Мы не можем брать на себя такой ответственности. Эта игра будет не из легких».
9: «Понимаю», — кивнул он. «Я знал, что ты так ответишь, но спросить все-таки стоило».
8: Спустя некоторое время я ушел. Он все стоял и смотрел на небо. Луна по-прежнему пряталась за облаками. Итак, мы вышли из дома незадолго до полуночи, Джек и я. На нем было теплое пальто,
2: На плече висела сумка со всеми необходимыми вещами. Под мышкой он нес несколько поленьев для костра. Мы даже не побеспокоились запереть дверь. Небо потихоньку начало проясняться, хотя луну по-прежнему закрывали легкие тучки. Однако даже этого тусклого света, пробивающегося сквозь туманную пелену, было достаточно, чтобы осветить нам дорогу. В спину дул холодный промозглый ветер. Вскоре мы подошли к собачьему гнездовищу. Джек решил обогнуть холм и подняться по восточному склону. Так мы и сделали. Оказавшись на вершине, мы увидели сверкнувший огонек посреди круга, ближе к глыбе с письменами. Приблизившись, мы заметили там викария Робертса, Морриса и Маккаба. Они суетились вокруг костра, который, видимо, только-только успел разгореться и сейчас набирал силу. Викарий наконец-то снял сухобинты, и моему взгляду предстали два больших ошметка, оставшихся от этого органа слуха. Куча поленьев значительно увеличилась с того времени, как мы заходили сюда с серой дымкой. Погребальный костер — неотъемлемая часть церемониала. Своими истоками эта традиция уходит далеко в прошлое, когда все только начиналось. В нем нуждаются обе стороны, поэтому он в некотором роде представляет собой нейтральную силу. После полуночи он разом запылает во многих мирах, и мы добавим в него собственные ингредиенты, усиливающие нас и стороны, которым мы служим. Его свет влечет к себе не только создание иных миров, желающих выступить на той или другой стороне, но и любых существ, которые по сути своей нейтральны, но были захвачены в плен вершающимся церемониалом. Из пламени костра могут вещать разные голоса, в нем могут сменяться диковинные картинки. Но сам костер вторичен. Он поддержка двум противостоящим партиям. Согласно обычаю, всякий из нас приносит что-либо специально для него, и посредством ритуала костер взаимодействует с каждым отдельным игроком. Я, в частности, несколько дней назад помочился на одной из наших поленьев. Случалось, игроков вдруг охватывало пламя, а однажды я стал свидетелем сцены, когда костер защитил игрока, воздвигнув между ним и противниками пылающую стену. Еще в нем очень хорошо уничтожать вещественные доказательства, да и в холодные ночи он оказывается большим подспорьем. «Добрый вечер!» Подойдя поближе, поздоровался Джек и добавил свою лепту к общей куче дров. «Вечер добрый, Джек», — отозвался викарий. Маккаб с Моррисом просто кивнули. Линет, распростершись, лежала на алтаре, голова ее была повернута к нам, глаза были закрыты, грудь тихо вздымалась. Опоена, несомненно. Она была облачена в длинные белые одеяния, темные волосы рассыпались по камню. Я отвел глаза. Очевидно, протест был подавлен на корню. Я принюхался. Джил и серая дымка еще не появлялись. Взвился огонь. Джек поставил на землю сумку и пошел помочь. Я решил быстренько осмотреть окрестности и пробежался вокруг холма. Ничего необычного. Я вернулся и уставился на глыбу с письменами. Как раз в этот момент из облаков показался краешек луны. Ее свет упал на камень. Снова на нем отчетливо проступили таинственные значки, темные впадины на залитой светом шероховатой поверхности плиты. Я отошел и уселся рядом с сумкой Джека. На викарии был темный плащ, издававший при движении легкий шуршащий звук. Одежда не скрывала того факта, что он был полноватым коротышкой, не преувеличивала, но и не преуменьшала таящейся в нем опасности. Угроза была написана на его лице, еле сдерживающегося маньяка. Луна двоилась в его очках. Совместными усилиями викария, Джека и остальных костер разросся до внушительных размеров. Викарий первым бросил в него свой ингредиент, маленький пакетик, отчего костер затрещал и плеснул голубым.
7: Я втянул воздух. В состав входили травы, с которыми мне уже приходилось сталкиваться. Вслед за ним швырнул два пакетика Моррис. В одном были кости, в этом я ни капли не сомневался. Джек добавил небольшую бумажку, и костер полыхнул зеленым. Внес свою лепту и я, присовокупив полено, на которое помочился. Луна полностью выскользнула из липких объятий облаков. Викарий подошел поближе к алтарю и вгляделся в проступившие на плите письмена. Свою приемную дочь он даже взглядом не удостоил. Затем попятился назад, повернулся налево, сделал несколько маленьких шажков и остановился, снова развернувшись к камню. Сориентировавшись, немножко отступил в сторону и каблуком вырыл в земле неглубокую ямку.
10: «Я буду стоять здесь», — заявил он, вызывающе глядя на Джека.
7: «Не буду препятствовать», — ответил тот.
10: «Насколько я понимаю, ваши помощники выстроятся справа от вас?» «Именно так я и задумал. Моррис будет стоять здесь, справа от него Маккап, затем Джилл», — разъяснил викарий, тыча пальцем в землю.
7: Джек кивнул. На яркую поверхность луны набежала чья-то темная тень, и с неба свалился ночной шорох, изящно спланировав на вершину дровяной кучи.
10: «Привет, Снав», — кивнул он мне. «К нам присоединиться не желаешь?»
7: «Нет уж, благодарю.
10: Может, ты к нам?»
7: Он совершил один из своих невообразимых разворотов головы.
10: «Нет, не думаю. Тем более, что мы превосходим вас во всех отношениях».
7: Немного погодя, с громким «кар» в круг ворвалась текила, приземлившись на левое плечо викария.
10: «Приветствую тебя, ночной шорох», — молвила она. «Доброй игры тебе, сестра».
7: Она посмотрела на меня и, не произнеся ни слова, отвернулась. Я также предпочел промолчать. Каждый по очереди швырнул в огонь еще по паре поленьев и по пакетику ингредиентов. Наконец в костер водрузили два довольно больших бревна. Многоцветные язычки заплясали вокруг них, вскоре бревна почернели, и пламя перекинулось на кору. В воздухе поплыли всяческие ароматы, в огонь полетели порошки, кости, травы, части трупов животных и людей. Туда же опустошили две большие чаши, всплыл клуб густого дыма, пламя на несколько мгновений оживилось. В потрескивании поленьев мне послышалось тихое перешептывание голосов. Я услышал звук приближающихся с севера шагов задолго до того, как на вершине холма появилась Джилл. Она словно выступила из непроглядного сумрака ночи, ее длинное черное платье закрывал такой же черный плащ, капюшон был опущен. Она выглядела выше и стройнее, чем обычно. В руках она несла серую дымку, которую, достигнув круга, тут же опустила на землю.
10: «Добрый вечер», — приветствовала она сразу всех присутствующих.
7: Четверо мужчин в разнобой поздоровались.
10: «Привет, Снав», — сказала серая дымка, подходя ко мне. «Какой у вас тут огонь?»
7: «Да».
10: «Как видишь,
7: ваши доводы не сработали».
10: «Ты повидался с Ларри?»
7: «Так и не нашел его».
10: «О,
7: есть один запасной вариант». Начал было я, но к нам подлетел ночной шорох, чтобы поприветствовать дымку. Я ощутил дикое желание повыть на луну. Сегодня луна словно была создана для того, чтобы на нее всласть повыть. Но я сдержался. Моего нюха достиг запах благовоний. Джилл начала бросать свои пакетики в костер. Луна передвинулась поближе к середине неба.
10: «Как мы узнаем, когда надо начинать?» — спросила у меня серая дымка.
7: «Мы сможем говорить с людьми».
10: «Ах, да.
7: Как твоя спина?»
10: «Уже все в порядке. Ты тоже в хорошей форме?»
7: «Да, все отлично». Некоторое время мы молча смотрели на костер. В него сунули еще бревно, подбросили несколько пакетиков. Ароматы смешались, образуя весьма соблазнительный и сладковатый букет. Языки пламени поднялись еще выше, то и дело меняя свой цвет, развиваясь на ветру. Откуда-то изнутри время от времени доносились пронзительные звонкие нотки.
2: Перешептывание то усиливалось, то совсем пропадало. Я отвел взгляд, но меня...

0: Она отошла к Джилл, которая в это время бросала в костер последний свой пакетик. Над разноцветными языками пламени возникло легкое искажение, будто костер сейчас горел во многих мирах одновременно, и в колеблющемся воздухе периодически мелькали картинки этих других миров. Откуда-то с севера до нас донесся волчий вой. Викарий прошел вперед и встал на место, которое ранее указывал. Моррис и Маккаб заняли свои позиции по правую руку от него. Ночной шорох примостился на валуне как раз между ними. Затем вперед двинулась Джилл, встав рядом с Маккабом. Серая дымка двинулась следом и, зайдя чуть вперед на три кошачьих шага, остановилась. Я сел рядом с ней, Джек встал справа от меня. Образовалось некоторое подобие дуги, вершиной которой служила плита с письменами. На противоположных концах друг напротив друга стояли викарий и Джек. Линет распростерлась на алтаре футах в 10 от меня. Пошарив в своей рясе, викарий извлек пятигранную чашу и поставил на землю перед собой. Затем достал икону Аль-Хазреда и установил на скале, повернув изображением к мерцающей плите. Ночной шорох передвинулся поближе к чаше. Обычно начинают открывающие, тогда как основная забота закрывающих — воспрепятствовать им. Сумка Джека, лежащая по правую руку от него, была уже открыта. Мы доставали из нее ингредиенты для костра. Джек наклонился и поправил сумку, чтобы легче было добраться до наших атрибутов. Маккаб встал на колени и расстелил перед собой белую скатерть. Так как было довольно ветрено, он прижал ее края небольшими камешками. Затем из покрытых орнаментом ножек он извлек длинный тонкий кинжал, смахивающий на нож для жертвоприношений, и возложил его посередине, острием нацелив на алтарь. Луну закрыл чей-то силуэт. Мы задрали головы. К нам стремительно летела какая-то темная тень. Упав в круг, она пошла мелкой зыбью и изменила очертания. Моррис пронзительно вскрикнул. Луна снова засияла в полную силу. Кусочек же полуночного неба, что приземлился рядом с Джеком, все продолжал и продолжал трансформацию, переливаясь из одной формы в другую. Туда-сюда, изгиб, поворот, завихрение. Мгновение. И бок о бок с Джеком, зловеще улыбаясь, вырос граф. Он положил правую руку хозяину на плечо, на пальце мрачно блеснул темный овал перстня. Викарий Робертс испуганно уставился на него и судорожно облизнул губы.
1: «А мне казалось, что существо, придерживающееся ваших взглядов на мир, скорее займет нашу сторону в данном споре», — вопросительно произнес викарий. «Мне нравится видеть этот мир таким, каков он есть», — ответствовал граф. «Помолитесь и давайте же начнем». Викарий кивнул. «Мы будем стоять до самого конца», — сказал он, — «пока врата не распахнутся».
0: Граф швырнул в огонь какой-то прутик и небольшой пакетик. Пламя вновь оживилось, меняя цвета, заплясало, потрескивая и гудя, прожигая в ночи дыру, сквозь которую послышалось монотонное пение чуждых голосов. Тени закружились вокруг нас, забегали над алтарем по поверхности плиты. Я снова услышал вой, теперь уже гораздо ближе. Я перевел взгляд на викария и заметил, как тот поморщился. Но пришел в себя, выпрямился в полный рост и сделал открывающий жест. Глубоким степенным голосом он промолвил заклинание силы. Оно повисло в воздухе и эхом прокатилось по холму. Письмена на глыбе засветились чуть ярче, и сквозь серый цвет камня начали проступать призрачные очертания прямоугольника, точь-в-точь похожего на ту дверь, через которую нас с дымкой засосало в мир грез. Викарий повторил заклятие, и прямоугольник приобрел отчетливую форму. В причитания, доносящиеся из костра, словно в ответ на слова викария, вплелись периодически повторяющиеся воззвания
2: «Ир-Шабни-Курат».
0: Сидящая передо мной серая дымка

0: приподнялась и напряглась. Но вместо того, чтобы перейти к следующей фазе, викарий развернулся и медленно двинулся к скатерти, на которой покоился нож для жертвоприношений. Я заметил, что стоящая чуть позади него икона Аль-Хазреда тоже начала светиться. Викарий опустился на колени, осторожно взял обеими руками клинок, поднес к губам и поцеловал. Поднявшись на ноги, он повернулся к алтарю. Текила, как приклеенная, сидела у него на плече. И тут справа от меня из темноты за спинами Джека и графа послышался легкий шорох. Мелькнул чей-то силуэт. Кто-то еще спешил присоединиться к нам. Викарий успел сделать лишь маленький шажок вперед, когда огромный серый волк влетел в круг и кинулся мимо него к алтарю. Это прибыл Ларри Тальбот. Очевидно, он все-таки сумел как-то совладать со своей напастью. Он ухватился зубами за левое плечо девочки и стащил ее с алтаря. Быстро забросив хрупкое тельце на спину, тем же способом, при помощи которого раньше так ловко управился с трупом полицейского, Ларри стремительно протащил ее мимо нас, удаляясь на север, туда, откуда и пришел. Раздался резкий звук выстрела, и Ларри покачнулся. Над его левой лопаткой расплывалось темное пятно. В руке викария дымился пистолет, направленный в сторону оборотня. Но Ларри довольно быстро оправился и побежал дальше, и тогда викарий выстрелил снова. На этот раз пуля угодила прямо Ларри в голову, он застонал, челюсти разжались, и Линет сползла на землю. Сам Ларри, сделав пару неверных шагов, упал на границы каменного круга. Тени, отбрасываемые костром, затанцевали по телу. Пение, наложенное на неземную музыку, возобновилось. Викарий еще раз выпалил в ночь. Пистолет издал тихий щелчок, но выстрела не последовало. Робертс слегка опустил ствол и несколько раз судорожно дернул курок. Внезапно порох вспыхнул, пистолет бабахнул, и у южной оконечности алтаря взметнулся фонтанчик пыли. Викарий в ярости швырнул оружие в траву, вероятно, у него было всего 3 патрона. Вот что значит кустарно отлитые пули.
1: «Возложите ее обратно на алтарь!»
0: — приказал он. Моррис и Маккап немедленно покинули свои места и побежали к недвижной девочке. Бока Ларри судорожно вздымались, но глаза были закрыты. Кровь заливала голову, шею, плечо.
1: «Остановитесь!» — выкрикнул граф. «Игрокам запрещается перемещать жертву, коли церемония уже началась!»
0: Викарий в недоумении уставился на него. Моррис и Маккап застыли на месте, оглянулись на Робертса, потом на графа.
1: «Никогда не слышал о таком правиле!» — возразил викарий.
2: «Тем не менее оно существует», — подтвердил Джек. «Жертве всегда даруется хоть и небольшой, но все же шанс избегнуть своей участи. Она может бежать, если хватит сил. Игроки вправе остановить ее. На то место, где падает жертва, должно стать новым алтарем. Попробуйте нарушить этот закон, и вы уничтожите образ, созданный нами. Результаты могут оказаться гибельными для всех».
0: Викарий было засомневался, но потом твердо вымолвил.
1: «Я не верю вам. Мы превосходим вас силами. Вы несете чушь, хотите затруднить мне выполнение задачи. Моррис, Маккап, тащите ее сюда!»
0: Стоило им тронуться с места, как граф также выступил вперед.
2: «В таком случае, — проговорил он, — противоположной стороне разрешается воспрепятствовать нарушению правил игры».
0: Я услышал тяжелые, бухающие шаги, но кто бы это ни был, он, похоже, следовал мимо холма, огибая его стороной. Моррис и Маккап еще секунду колебались, а потом снова двинулись к Линет. Граф заструился к ним. Не шевельнувшись, он вдруг оказался рядом с ними. Взметнулись складки плаща, он раскинул руки и скрыл обоих от наших взглядов. Какой-то миг граф оставался недвижим, руки его были скрещены на груди. Из-под плаща донеслись чавкающие звуки.
2: Затем граф вновь расправил накидку, и два омертвелых тела под странными углами рухнули на землю. Из ушей их, носов и ртов фонтаном хлестала кровь. Глаза были широко раскрыты. Они не дышали.
1: «Как ты посмел!» — вскричал викарий. «Как ты посмел тронуть моих людей?»
2: Граф медленно обратил на него свой взгляд и развел руками. «Вы слишком вольно обращаетесь ко мне», — угрожающе проговорил он. И полетел к викарию, только уже помедленнее. Музыка звучала все громче и громче, голоса завыли, письмена засияли. И пока он плыл над пожухлой травой, я уловил чей-то посторонний запах и краем глаза заметил темную тень, прячущуюся в полумраке справа от меня. Это был тот странный волк, с которым я столкнулся ночью в лесу при лунном свете. Он приблизился к нам совершенно бесшумно. Рука викария внезапно вынырнула из рясы, швырнув что-то в графа. Мгновенно его скольжение было остановлено, граф замер. Тем временем, прячась за спиной графа от бдительного ока священника, волк нырнул в освещенный костром круг, ухватил Линет за плечо и потащил в темноту, продолжая дело, начатое Ларри. Внезапно граф утратил всю свою грацию. Он закачался из стороны в сторону, сделал неверный шаг к викарию, тогда как тот вновь сунул руку под плащ и повторил предыдущий жест. «Что это?» — еле выговорил граф, шаг за шагом приближаясь к викарию, который медленно пятился. И тут граф упал.
1: «Земля из одного из твоих гробов», — ответствовал викарий, — «смешанная с тертым камнем моего церковного алтаря, воздвигнутого еще до того, как в Англию пришли паписты, плюс сустав святого Иллариона. Ты нуждаешься в освященной земле, чтобы продлевать свое существование, но излишнее количество освященной земли убивает мгновенно. Различие подобно разнице между целебной и смертельной дозами стрихнина. Ты не согласен со мной?»
2: Граф пробормотал что-то в ответ на незнакомом мне языке. Тем временем волк вместе с Линет исчез в ночи. Только сейчас до меня дошло, что беседы с Ларри вкупе с опытом обращения с наркотиками, плюс те растения, которые ему удалось раздобыть за эти дни, все это помогло составить препарат, который его превратил в волка. Перед моими глазами предстал великий сыщик в наивеличайшем своем маскараде. Я провыл в ночь.
1: «Отличная работа!»
2: Немного погодя, в ответ послышалось:
1: «Удачи!»
2: Надпись переливалась всеми цветами радуги. То ли смерть Морриса и Маккаба повлияла на нее, то ли еще что, трудно было сказать. Викарий поднял глаза и увидел, что Линет исчезла. Он посмотрел на Джилл.
1: «Тебе следовало бы предупредить меня», — сказал он.
2: «Я сама только что заметила», — ответила та.
1: «Я тоже ничего не видел», — присоединился к ней ночной шорох.
2: Викарий поднял нож для жертвоприношений, который минутой раньше уронил, вернулся на прежнее место и вонзил клинок в землю у своих ног. Затем он выпрямился, повторил заклинание силы и добавил к нему другое заклятие. Его лицо вдруг обратилось в клыкастую морду кабана, одно ухо было порвано. Эта маска держалась примерно минуту. Я перевел взгляд на Ларри. Глаза его открылись, он повернул голову, заметил, что Линет исчезла, кинул быстрый взгляд на алтарь, увидел, что и там ее тоже нет, попытался было подняться, но сразу упал. Я подумал, насколько серьезно он ранен. Конечно, крови было прилично, но с ранениями головы всегда так. Даже серебряная пуля... Должна же она была куда-то да попасть. Ларри пополз вперед, продвинулся примерно на полфута, остановился и тяжело задышал. Викарий произнес еще одно заклятие. Серая дымка внезапно покрылась полосами тигровой масти. Однако это заклинание тоже держалось недолго. Текила медленно начала превращаться в грифа. Джилл вдруг стала древней ведьмой, согнутой до самой земли. Горбатый нос ее почти доставал до выступающего далеко вперед подбородка, лицо закрывали седые лохмы волос. Я посмотрел на Джека и увидел, что он тоже переменил обличье. Плечи украшала косматая голова огромного медведя, желтые глазки яростно поблескивали, из уголков рта бежала слюна. А посмотрев вниз, обнаружил, что моя шкура приобрела кроваво-красный влажный цвет. На лбу у меня, кажется, появились ветвистые рожки. Понятия не имею, на кого я стал похож, но серая дымка прыгнула в сторону и зашипела. Кабан вновь заговорил, и заклятие его разнеслось, подобно звону колокола в морозную погоду. Граф обратился в полусгнивший скелет, завернутый в черные одежды. Что-то невидимое пронеслось у нас над головами, хохоча, словно полоумный ребенок. Из почвы выпрыгнули бледные грибы, от костра пахнуло серой. Какая-то зеленая жидкость плеснула из его пламени, побежала пузырящимися ручейками. Голоса нараспев тянули наши имена. Маккаб превратился в женщину, чье накрашенное лицо вдруг начало отваливаться большими кусками. Морис принял обличье человекообразной обезьяны. Длинные волосатые руки доставали до самой земли, он стоял, опираясь на костяшки пальцев. Рот широко разинут, ужасные клыки скалились на нас. Ларри теперь стал истекающим кровью человеком, распростершимся в стороне от круга. Воздух перед нами замерцал и как бы застыл огромным зеркалом, отражая всех нас в полный рост. Затем головы наших зеркальных отражений разом отделились и медленно поплыли налево. Это было довольно странное переживание, вот так перекидываться частями тела. Я вроде не двигался, но ощутил на своих плечах внушительный вес медвежьей головы, увидел, как голова ведьмы пристраивается на плечах у Джека. Серой дымке досталось огромное рогатое демоническое рыло, а Джилл получила маленькую полосатую кошачью мордочку и так далее. Затем начали перемещаться, уже вправо, наши тела. Я стал кошкой с медвежьей головой, тельце мое жалко раскинулось на земле, ноги не выдерживали такого веса. Сердце стучало, как паровая машина. Джек превратился в демона с кабаньей ряхой. И снова откуда-то сверху донесся дьявольский хохот. Если б не мое нынешнее тело и не моя нынешняя голова, я валялся там среди грибов и зловония, а надо мной плыл очередной монотонный распев. Но это все иллюзии, иначе и быть не может. Ведь не может. В прошлые разы я не сумел докопаться до истины, не смог этого сделать и сейчас. Грибы почернели, свернулись и распались в пыль, когда кипящие зеленые ручейки достигли их. Наши отражения в зеркале заплескались, превратились в яркие пятна какого-то одного цвета и слились вместе. Я снова взглянул на свое тело, но все затянуло туманной дымкой, и я так ничего разобрать и не смог. Напев еще раз переменился. Луна подернулась кровавой рябью и роняла на нас свою призрачную кровь. Небосвод пересекла падающая звезда. Еще одна. И еще. Начался настоящий звездный дождь. В этот миг зеркало треснуло, и мы с Джеком остались одни на нашей стороне. Привычные формы вернулись к нам. Сильный порыв ветра, прилетевший с севера, развеял дымку. Показались и остальные. Все стало на места. Звездный дождь понемногу стихал. Луна отдала предпочтение розовому, затем снова вернулась к привычной мешанине масляно-желтого и светло-серого цветов. Я вздохнул и занял прежнее место, почувствовав, как дымка внимательно оглядела меня с головы до пят. Зеленые щупальца, вылезшие из костра, начали подобно лаве застывать,
0: В какой-то момент мне показалось, будто из пламени теперь доносятся странные голоса, принадлежащие животным. Блеяние, тихое ржание, поскуливание, пронзительный лай, завывание на несколько голосов, кашель огромной кошки, карканье, жалобный мяв. Вся эта какофония сменилась полной тишиной, лишь огонь, зная себе, потрескивал и что-то бормотал. Я услышал знакомый звон, разнесшийся над нами. Настало время попытаться открыть врата. Я взглянул на Джека, он тоже услышал. Ларри отполз еще на фут. Я не сводил глаз с викария, тот зачитывал последнее заклятие. Рука графа легонько дернулась. Но Робертс успел вовремя. Он резко наклонился и схватил чашу. Что-то темное вылетело из перстня графа, викарий поймал это в пятигранную чашу и отразил в ночь. Все равно уже поздно было кого-либо убивать. Врата начали открываться. Викарий склонился, поднял икону и поставил ее на грудь графу. Перстень больше не реагировал. Явившись свидетелем того, как ловко он расправился с Ларри и графом, я вынужден был отдать ему должное. Викарий Робертс оказался куда опытнее, чем казалось на первый взгляд.
1: «Джилл!» — позвал он. «Доставайте свою палочку!»
0: Джилл сунула руку в карман накидки, извлекла волшебную палочку и подняла над головой. Странно, но пребывающий блеск плиты будто замер на пару секунд. Следом Джек достал свою палочку, поднял и нацелил на плиту. Я снова услышал тяжелые шаги, на этот раз звучавшие все ближе и ближе. Прямоугольник с новой силой засветился, внутри него, омываемая разноцветными волнами, открылась бесконечная бездна. Вопли из пламени костра раздались ясно и отчетливо.
3: «Ие, шабник гурат, авы черному козлу!»
0: Музыка зазвучала быстрее, луна, словно маяк, блистала в вышине. Ларри продвинулся еще на пару футов. Справа из темноты неожиданно возникла фигура экспериментального человека, направляющаяся к нам. Я глянул на Джека. На лбу его проступили капли пота. Было видно, что он вкладывает в силу палочки всю свою волю, весь свой дух, но, тем не менее, врата продолжали расходиться. Экспериментальный человек, раскачиваясь из стороны в сторону, приблизился к нам.
1: «Кис-кис! Киска!»
0: — выговорил он, остановившись прямо перед Джеком. Кто-нибудь другой на его месте моментально скончался бы, но от здоровяка и без того несло смертью, поэтому ничего такого с ним не случилось. Внезапно врата замедлили движение, глубина их потускнела. Экспериментальный человек наклонился и резким движением сгробастал серую дымку.
1: «Отпусти меня сейчас же!» — заорала дымка. «Я не могу теперь отвлекаться!»
0: Здоровяк присел на корточки перед огнем и принялся гладить ее. Ларри снова двинулся вперед, он все полз и полз. Вновь внутри врат открылась бездна. Мне показалось, будто в глубине зашевелилось какое-то щупальце. Что-то огромное, бесформенное устремилось к нам из врат.
1: «Не получается!»
0: — услышал я тоненький голосок. Я повернулся. Из левого кармана пальто Джека вынырнула голова Бубона.
1: «Бубон! А ты что здесь делаешь?» — спросил я. «Должен же был я посмотреть на все», — заметил он, — «чтобы удостовериться, что поступил правильно. Хотя сейчас я в этом не уверен».
0: Да, это определенно было щупальце, уже показавшееся из тьмы. Бурлящая масса приближалась к вратам.
1: «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался я. «Я просто подвальный крыс, но подумал, что противники превосходят вас и силой, и числом, а мне очень хотелось, чтобы вы победили. Поэтому я поступил так, как мне казалось правильным». «Что?»
0: — зашипел я, начиная догадываться. Темная масса была совсем близко. Я почуял мускусный аромат надвигающейся рептилии. Экспериментальный человек отпустил дымку и поднялся. Он снова подошел к нам. Ларри полз далеко слева.
2: Из-за врат вынырнула щупальце, пошарила вокруг, наткнулась на правую ногу Морриса, обернулась вокруг нее и утащила тело внутрь. И почти сразу вернулась за Маккабом. Последовала серия хлюпающих чавканий.
4: «Я устроил дело так, что если им удастся устранить вас, они потом разгромят сами себя»,
2: — ответил Бубон.
4: «Каким образом?»
2: Внутри возникло еще несколько громадных комков щупалец. Все они наперегонки спешили ко вратам.
4: «Прошлой ночью я провернул одно дельце», — проговорил Бубон. «Я поменял палочки местами».
2: У меня в ушах зазвучал странный смех старого кота. Практически невозможно определить, когда они улыбаются. Древний кот вовсе не приказывал мне сбегать за палочкой.
4: «Карпе бакулум! Хватай палочку!»
2: Я взвился в воздух, схватил ее зубами и выдернул из руки Джека. Тот недоумевающе воззрился на меня. В спины нам ударил ураганной силой порыв ветра.
4: «Нет!»
2: — раздался вопль викария. Текила, захлопав крыльями, сорвалась с его плеча. Повернувшись, я увидел, что врата начали закрываться. Тут по кругу прокатился рев, которым мог бы гордиться даже сам Ворчун. Ларри навалился на викария. Они покатились по земле, перевалились через неподвижное тело графа и сбили с его груди икону. Ветер подхватил их, понес к вратам, и вместе они рухнули в бездомный провал. Джилл, ничего не понимая, продолжала размахивать закрывающей палочкой, волосы и плащ развивались на ветру. Джек, похоже, успел взять себя в руки. Он кинулся к сумке, пошарил в ней, извлек оттуда бутылку с портвейном пополам с шуршалами и швырнул ее в сторону врат.
4: «Глоток портвейна в бурю!»
2: — довольно ухмыльнулся он мне. Я почувствовал, как ветер толкает меня вперед. Ночной шорох попытался укрыться за одной из плит. Из темноты снова вынырнул экспериментальный человек и остановился прямо перед нами. Ветер заметно стих.
1: «Граф?» — спросил он.
2: «Неужели серая дымка прислала его на помощь нашему союзнику?»
4: «Тот человек на земле!» — крикнул я. «Забирай его и уноси!»
2: Он миновал нас, раскачиваясь, но каким-то образом все же сохраняя равновесие на этом жутком ветру. Наклонившись, он поднял неподвижное тело графа и на руках понес прочь. Я взглянул на врата. Они значительно потускнели. Огонь костра распался на отдельные язычки пламени, охватившие весь круг камней. На глазах у меня они становились меньше, меньше и угасали. Джилл внимательно разглядывала зажатую в руке палочку. Я понял. До нее наконец-то начало что-то доходить.
4: «Пошевеливайтесь там!»
2: — завопила из теней серая дымка.
4: «Ноги в руки и смываемся отсюда!»
2: Бубон нырнул обратно в спасительную тьму кармана Джека, и мы последовали совету дымки. Позади раздался мелодичный звон, словно разбился хрустальный бокал. Поверхность плиты потемнела, и она стала прежним камнем. Ветер разом затих, причитания и распевы смолкли давным-давно. Мы начали спускаться по северному склону холма. Над нами нависал чудовищно огромный, полный диск луны.
4: «Идем быстрее!» — подгоняла дымка.
2: И была права. Теперь, вплоть до самого рассвета, лучше на холм не соваться, крайне опасное место. Я обернулся и заметил громадную фигуру экспериментального человека, скрывающуюся на юге. На руках у него лежал граф.
5: «Привет, кошка», — сказал я. «Помнишь, я обещал угостить тебя?»
6: «Привет, пес», — отозвалась она. «Не стану возражать».
2: Джек и Джилл спускались по склону. Мы с дымкой побежали следом. Конец. Аудиокнига издана студией «Озвучание глагол» в 2017 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж Григорий Соковиков. Корректор
5: Любовь Германовна Каретникова.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова. Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
1: Сергей Шаманов. Кладбище. Они возвращались. База отдыха в зеленогорых Карпатах оставалась все дальше в их воспоминаниях. А впереди была дорога домой. Жена на закате уснула. Она пыталась спать еще на таможенном пункте. Они простояли там больше часа. После пересечения границы Виктор не опускал стрелку спидометра ниже 100 километров. Он обещал выйти на работу следующим днем. Встречных и попутных машин он почти не видел. Дорога была свободной. Спокойно оглядываясь по сторонам, он узнавал места, через которые проезжал неделю назад. Придорожные магазины с рекламными плакатами в пыльных окнах, дешевые сельские кафе. Каждые 5 метров им встречались однотипные недостроенные церквушки. Их было до того много, что Ира в прошлый раз, оглядываясь на них, неоднократно язвила: «Лучше бы достроили хоть одну». Слева мелькнул железобетонный столб линии электропередачи. На его вершине аисты свили огромное гнездо. Он хорошо запомнил тот момент, когда они здесь проезжали. Жена восхищенно указывала пальцем на гнездо, хотя он и сам все видел. Виктор пожалел, что сейчас она спала, но будить ее не стал. Дорога расстилалась, как фильм, прокручиваемый наоборот, только очень медленно. Так было до того момента, пока он не поравнялся с кладбищем. Он узнал его, но через 10 минут его смутили размеры кладбища. В прошлый раз они проехали его за минуту. Прошло полчаса, но кладбище и не думало кончаться. «Веселенькое место», — сказала проснувшаяся жена. Свернувшись калачиком на сиденье, она в полудреме то открывала, то закрывала глаза. Виктор с напряжением ждал, как она отреагирует на бесконечный пейзаж за окном. На ее лице читалось недоумение только что проснувшегося человека, и минут через 10 она спросила: «Ты что, решил поехать другой дорогой?» «Да нет, тут какая-то чертовщина происходит». Он затормозил машину и достал атлас. «Мы вроде бы едем правильно. Только откуда это чертово кладбище?» «Не пойму». Он снова взялся за руль. Сумерки сгущались, и он включил фары. «Может быть, в прошлый раз ты ошибся?»
2: «Вполне возможно. Лучше бы я так и ошибся и сейчас. Эта дорога мне не нравится». Ира включила радио. Стало немного веселей. Виктор, сбавляя скорость, присматривался к могилам. По внешнему виду захоронений можно было делать кое-какие выводы об их владельцах. В длинных рядах преобладали скромные кресты из окрашенного металла. Более всего привлекали внимание каменные кресты, имитировавшие сучковатые деревянные срубы. Кресты же из дерева почернели и кое-где покрылись мхом. Каменные прямоугольники мраморных памятников с теряющимися в темноте надписями казались фоном.
1: «Сколько здесь народу полегло?» – удивился он. «Целый город. Даже больше. завороженно сказала Ира. «Откуда здесь столько могил? Как будто вдоль этой проклятой дороги решили хоронить мертвецов со всей страны. Скоро, интересно, кончится этот могильник. Я хочу в туалет», — недовольно заявила жена.
2: «Давай я остановлюсь», — предложил он.
1: «Ни в коем случае», — ответила Ира, — «только не здесь».
2: «Хорошо, едем дальше»,
1: — холодно согласился он. Виктор держал скорость около 100 км/ч, но из-за однообразия могил казалось, что они стоят на месте. Немного помолчав, жена попросила его еще раз свериться с картой.
2: «Я еду по главной, никуда не сворачивая. Какой в этом смысл?»
1: «Такой, что мы едем неправильно». Он уступил, но лишь потому, что сам хотел еще раз проверить маршрут. Может, он допустил ошибку? Происходящее походило на болезненный сон.
2: «Все верно, черт подери!» — сказал он и через плечо швырнул «Атлас» на заднее сиденье.
1: «Верно, черт подери, было бы взять билеты на поезд», — заметила жена. «Ты отдохнул бы, потратил бы намного меньше денег, и мы бы не заблудились».
2: Он знал, что она права. Но как объяснить ей, что для него съездить за границу на собственном авто – это приключение не менее интересное, чем сам отдых? В прошлом году, купив этот Opel, он начал вынашивать свою мечту. Раньше он критиковал своих приятелей за то, что они ездили на дальние расстояния, игнорируя поезд или самолет, а теперь стал очень даже понимать их. Он стал таким, как они. А жена осталась по другую сторону.
1: «Поспи лучше, милая», — предложил он. Ему не хотелось сейчас ссориться.
2: «Я не сплю на кладбище», — категорично ответила она. «Мне еще рано».
1: Шуток в духе черного юмора он за ней раньше не наблюдал.
2: «Если ты хочешь, я могу повернуть», — сказал Виктор.
1: Он был уверен, что жена откажется. Слишком много они проехали. Вряд ли ей захочется терять время. Ира скрестила на груди руки и глубоко вдохнула.
2: «Повернуть назад? Дай мне подумать».
1: Ему это не понравилось, потому что когда жена начинала в таких ситуациях сомневаться и размышлять, ее мнение качалось как маятник, и каждый раз она считала, что он не прав, даже если сама 5 минут назад придерживалась того же мнения, что и он.
2: «Думай только быстрее. Каждая минута – это 2 километра.
1: «Ты что, боишься сам повернуть? Не хочешь признавать свою ошибку?»
2: Он приотпустил педаль газа. «Вот так ты все поворачиваешь!»
1: «Ладно, делай, что хочешь!» — крикнула она. После этих слов, даже если бы он хотел повернуть, не повернул бы. Ира смотрела в окно. Ее лицо выражало такую злобу, что он чувствовал себя неуютно и даже забыл о кладбище. Но ненадолго. Могил вокруг было слишком много, чтобы о них забыть. Они напоминали о себе постоянно. Ему хотелось, чтобы они закончились прямо сейчас, пока Ира злилась на него. Потом будет неинтересно. Рано или поздно он все равно кончится. Ира, скорее всего, будет спать, когда это случится. Он напустит на себя такой вид, как будто ничего не бывало, и на ее вопросы ответит, что ей все приснилось.
2: «Ты ничего не видел?» — прервала молчание Ира. «Что именно?»
1: «По левую сторону от нас мелькнула какая-то тень».
2: «Может, могильщик? Их тут должна быть целая армия».
1: «Не знаю,
2: Что за могильщики могут быть на этом кладбище? Мне это не нравится. Давай повернем обратно.
1: Тебе нужно домой, чтобы сходить в парикмахерскую и потрещать с безмозглыми подружками. Это то, что вполне может подождать. А мне на работу, зарабатывать для нас деньги.
2: Ира с траурно отрешенным видом вдавилась в сиденье и уставилась на дорогу так, словно ожидала что-то увидеть. «Может быть, встречную машину?» — думал он, пытаясь успокоиться. Ни встречных, ни попутных машин они не видели уже довольно долго. Опять она обиделась. Они поссорились. И поссорились не из-за чего, вмиг став друг другу бесконечно чужими. Каждый раз, устраняя последствия подобных ссор, Виктор давал себе зарок избегать в будущем поводов для стычек, даже если правота будет на его стороне.
1: «Ладно, пусть будет по-твоему», — решительно сказал он и, немного забрав вправо, ровно столько, чтобы не врезаться в могильный холм, почти не сбавляя скорости, развернулся, включил дальний свет и прибавил газу.
2: Жена недоверчиво следила за ним, а удостоверившись в его намерении, наклонилась к нему и нежно поцеловала в щеку, не преминув при этом сказать пару ласково ободряющих слов. Он извинился за недавнюю грубость и неожиданно остановил машину. Ира с непринужденным любопытством смотрела на него. Она больше не хмурилась на него, ее лицо озаряла тихая улыбка. Он пальцем провел по ее нижней губе, коснулся шеи и не сильно сжал копну ее рыжих кучерявых волос. Он оставил ее в легком замешательстве своим поцелуем и снова завел машину. Ира ожидала чего-то большего. Несколько минут она смотрела на него, не отводя глаз и даже не моргая.
1: «Нам нужно добраться до гнезда», — взволнованно сказал он. «Помнишь то гнездо аиста на бетонном столбе?»
2: «Да, да», —
1: восхищенно закивала она. «В этот раз ты спала, когда я проезжал его. Вскоре после того, как я его проехал, и начался этот бред».
2: Ира сразу его поняла. Им нужно было добраться до этого гнезда, и тогда кладбищенская канитель оборвется. Времени они потеряли немало, но зато теперь знали, что ждет их впереди. Гнездо аиста превратилось в маяк их надежды.
1: «Здесь мы были, здесь мы были», — размеренно бубнила жена. «И здесь мы тоже были, и здесь». Он попросил ее не смотреть в окно. Пусть, если ей нечего делать, сообщает ему о том, как изменяются показатели спидометра.
2: «Милый, я снова хочу в туалет», — сообщила она где-то через полчаса. Теперь она уже не могла терпеть, и он вынужден был остановиться. Хлопки закрываемых дверей гулким эхом отозвались в их сердцах.
1: «Только темнота здесь может потягаться с тишиной», — задумчиво сказал он.
2: «И еще страх», —
1: добавила Ира, осторожно оглядываясь. Он взял ее за руку и не сильно сжал. «Страх здесь может ощущаться только нами. Если мы не будем бояться, его не будет». Она попросила его включить музыку, чтобы ей не было так страшно, и отправилась искать для себя место. Глядя, как Ира удаляется от машины, он подумал, что все-таки она у него смелая. Вот так вот ночью шагать среди могил. Она нашла небольшую по колено яму с насыпями по бокам. Это могильщики начали копать кому-то могилу, но по непонятным причинам не завершили свою работу. Он не без смущения признавал, что использовать будущую могилу в качестве отхожего места является определенным вандализмом. Но ведь и ситуация, в которую они попали, была почти экстремальной. Виктор отвернулся. Полоса могил, на которую упал его взгляд, казалась зеркальным отражением того кладбищенского пейзажа, что остался за его спиной, по ту сторону дороги. И казалось, что жену свою он сейчас там увидит. Железные и каменные кресты на могильных холмиках разбавлялись мраморными памятниками. Верхушки некоторых из них венчали каменные херувимы в длинных складчатых саванах. Их маленькие руки были сложены в молитве, а слепые, без зрачков глаза, уставлены в небо. Если б не эта чертовщина с размерами кладбища, то он верно чувствовал бы себя поуютнее. Ему нравились подобные места. Они мгновенно навевали мысли и образы, которые могут возникнуть при самой долгой и глубокой медитации. Мысли о смерти, мысли о вечности, то смиренное и одновременно метущееся состояние души, в котором любой осознающий себя человек должен пребывать постоянно. Он сошел с обочины и приблизился к первому ряду могил. Фонарик выхватывал из темноты могильные надписи. Он понял, что под его ногами лежит целая семья: муж, жена и малолетние дочка и сын. 3 года назад они разбились в автокатастрофе. В черном мраморе художник высек переломанную березу и разбитую машину. Точно комикс рисовал. Ему стало не по себе. Могилы вокруг него выглядели заброшенно. И это не удивляло. Лишь один памятник во втором ряду мог похвастаться завядшим цветком. Длинная роза растянулась почти на всю длину покрытого пылью надгробия. Могилу молодой красивой девушки в этом году кто-то посетил. «Почему тебя похоронили здесь? И где твой дом?» — спросил он тихо. Он взял в руки колючий стебель и задумчиво посмотрел на него. От легкой вибрации сухие лепестки бутона все до одного осыпались на мраморную плиту. Гордый, красивый цветок превратился в мусор. «Прах! Все превращается в прах!» — скорбно подумал он. Его передернуло, сжалось горло. Он бросил уродливый стебель туда, где он до того лежал, и торопливо вернулся к машине, полизывая на ходу порезанный палец. Что-то еще, кроме размеров кладбища, сильно смущало его. Он хотел понять, что. Отыграло несколько песен. В паузах он слышал, как пищат комары. Жена слишком долго отсутствовала. Неужели что-то случилось? Она не жаловалась ему на плохое самочувствие. Это выглядело подозрительно, и Виктор боялся за нее. Телефон не мог помочь. В этой глуши отсутствовал сигнал. Повышая громкость своего голоса, он начал звать Иру. А когда это не помогло, отправился ее искать. Яма оказалась пустой. Оглядываясь по сторонам, он шагал между могилами, тонким, как нить, лучом фонарика, разгоняя мрак. Он звал ее уже не так громко, словно боялся чего-то или кого-то, что могло скрываться в этой темноте. 4 ряда могил остались у него за спиной. Но кладбище не кончалось. Когда он перестал слышать музыку из машины, у него появились подозрения, что в ширину кладбище так же велико, как и в длину, и, может быть, краев у него
2: Нет, и сомнение зародилось в нем. Вряд ли жена удалялась так просто, по прямой. Она могла свернуть в сторону, могла, наконец, разминуться с ним. Проходя каждый раз, он внимательно глядел по сторонам. За широкими могильными плитами его Ира могла спрятаться, даже стоя во весь рост. Виктор не любил отступать. Оттого, может быть, он зашел так далеко. Искать жену, допуская, что она зашла еще дальше, чем он сейчас, предполагалось бессмысленным. Он нехотя, сжав зубы, повернул назад. Небо заволокло тучами. Звезды выныривали из них, точно белые медведи, глотали воздух и, сверкнув на темно-синей волне, надолго ныряли в ледяную пучину космоса. Он жалел, что не умеет по ним ориентироваться. Здесь можно было легко потеряться. Тем более, что обратно он старался идти другой дорогой. Думал, так вернее будет найти жену. Виктор ускорил шаг. Как бы ни искажалось сейчас его личное восприятие времени, блуждал он действительно слишком долго. Наступала пора возвращаться. Вскоре он понял, что потерял не только жену, но и машину. Стало страшно. Ведь машина в этом зловещем месте воспринималась еще как дом, еще как крепость. Теперь он остался сам по себе. Странные, необъяснимые звуки нарушали покой кладбища. Ему казалось, что они раздаются из-под могил. Не то свист, не то вой. Он никогда таких звуков не слыхивал и поэтому не мог поверить, что они плод его возбужденного воображения. Ноги подкашивались, звук то усиливался, то пропадал. И потом, в отблесках фонаря, он увидел перед собой лица. Фотографии на крестах и памятниках. До того все могилы, а он в эту ночь перевидел огромное их количество, располагались головой от дороги. Или он шел в другую сторону, или не заметил, как перешел дорогу. Виктор остановился. Голова закружилась, и показалось, что могилы вокруг него приходят в движение, словно лопасти огромной мельницы смерти. И осью этого мертвого колеса был он. Он развернулся спиной к могилам и побежал. Темнота мешала, как следует разогнаться. То и дело под ноги попадались какие-то предметы, но довольно скоро он заметил обнадеживающую прорезь между могил и оказался на дороге. Тяжело дыша, он интуитивно двигался по ней и не поверил, когда нашел свою машину. Фары продолжали гореть. Тихо играла музыка. Виктор опустил стекло и посигналил. Жена не откликалась. Он тихо проклинал ее за эту обстановку. Уехать без нее он не мог. Оставаться в этом месте тоже было для него невыносимо. 5 минут ожидания он скрасил яблочным пирогом, от которого 2 или 3 раза отказался ранее. Он проглотил его незаметно, как во время напряженной телетрансляции спортивных состязаний. Голову посетила навязчивая мысль подойти к той злополучной яме и заглянуть в нее. Он направился к яме. Там его ожидал новый неприятный сюрприз. Он даже выругался. Теперь он не мог найти эту дурацкую яму. Вроде бы он стоял на том самом месте, где она находилась. Не могли же ее засыпать. Соседняя могила с железным крестом и литровой бутылью, вдавленной в сырой холм. Края банки внутри иззеленели, это он хорошо помнил. Но слева находилась яма, а не могила. В этом Виктор готов был поклясться.
1: «Когда-то успела здесь появиться?» — грубо спросил он и взглянул на дату смерти.
2: Увиденное потрясло его. А когда он начал читать фамилию, имя, его сознание помутилось. Он побежал к машине, закрылся в ней, проверил, закрыты ли остальные двери и стекла, и рванул с места. Он вновь изменил направление своего движения. По расчетам, ему оставалось около 2 часов до того заветного столба с гнездом аиста на вершине. Но теперь появились основания сомневаться, что он когда-нибудь доберется до него. Скорее всего, не доберется. Он это остро чувствовал. А не добравшись до него через 3, 4, 5 часов, ему придется признать, что окружающий его мир уже не таков, каким представлялся еще утром. Уж лучше, полагаясь на милость провидения,

под могил. В тот момент, когда он читал ту дьявольскую надпись, в голове раздавались эти противные звуки, однако более полные и более глубокие. Даже в тот момент, убитый страхом, он знал, что этот звук – плод работы его возбужденного мозга. Если, рассуждал Виктор, в тот момент он рождал в себе подобные звуковые формы, то вполне могло быть и так, что в первый раз услышанные звуки тоже плод его подсознательного воображения, и могила жены на месте ямы тем более. И это кладбище, уж больно оно нереально. Смущало лишь то, что он наблюдал его вместе с Ирой. Групповая галлюцинация? А была ли с ним на самом деле жена? А может быть, он общался с ней в своем воображении? Дикие мысли терзали голову. Телефон вошел в зону сигнала и начал принимать накопившиеся сообщения. Виктор для начала позвонил жене. Она не отвечала, и он начал прозванивать друзей. Телефон несколько раз сбивался, покидая зону приема. Друзья не брали трубку. В одном случае он дозвонился до автоответчика своей сестры и начал пересказывать ей фантастические события вечера. «Я, кажется, кое-что понял. Не знаю, дадут ли мне спастись с этим знанием. Я шокирую всех. Я узнал, что есть могилы-хищники. Они маскируются под обычные могилы, если обычные могилы есть. И завлекая свои жертвы, пожирают их. Похороны — это древнейший обряд жертвоприношений этим тварям. Наверное, существует великое множество их разновидностей. Есть могилы, защищенные мраморными панцирями. У многих тварей есть хвосты, рога, которые неуспешно маскируют под кресты. Когда ты кладешь цветы этим тварям, они хватают тебя и засасывают вовнутрь, в свое чрево. Там ты умираешь и гниешь. Гниение – таков процесс пищеварения этих монстров. То, с чем я сейчас столкнулся, можно назвать миграцией. Их популяция слишком велика даже для нескольких миллионных городов. Возможно, они переживают демографический взрыв и, как лемминги, стремятся к морю, чтобы обрушиться с утеса и умереть. Это был бред, и он понимал. Когда сигнал пропал, он яростно бросил телефон на сиденье, отчего тот отскочил от мягкой обивки и упал на дно машины. Ему захотелось в туалет. До того приспичило, что он начал ругаться сам с собой. И было из-за чего. 3 часа провел он среди могил в ожидании и поисках жены, и не мог ни разу за это время отлить. Сейчас выходить из машины совсем не хотелось. Он боролся со своими страхами и рефлексами. Когда совсем стало невтерпеж, он остановил машину, решительно подошел к ближайшей могиле и принялся на нее мочиться. «Вы меня не запугаете», — грозно приговаривал он. Ему полегчало. Он чувствовал себя очень сильным и смелым. Огромное, как море, кладбище стало ему по колено. Застегивая штаны, с надменно гордой улыбкой он оглядывал многочисленные верхушки могил вокруг себя. И потом продолжил свой путь. Надежда не умирала, кладбище не кончалось, сигнал не появлялся. Он существовал в новой реальности. Глаза болели от однообразной картинки, тающей в темноте дороги, и от наблюдающих за ним могильных рядов. Он хотел убежать отсюда, даже если бы пришлось бросить собственное тело. Мысленно он видел себя со стороны, как он едет, один среди ночи и могил,

0: в маленькой фигурке за рулем «Опеля» было больше сил и отваги, чем ему самому в это верилось. Тоненькая полоска дороги напоминала хребет огромного животного, кита или электрического ската. И маленькая машинка, не знавшая, где у этого зверя голова, а где хвост, сверкая фарами, мчалась сквозь неприветливую тьму. Кладбище было бесконечным. Оно, казалось, занимало весь континент. Он снова мысленно поднимался над дорогой и видел берега континента, песчано-каменистые пляжи, сплошь покрытые могилами. Он поднялся еще выше и видел другие материки, в которых лишь мода на памятники отличалась от того, что он видел ранее. Вся земная суша оказывалась огромным могильником. А в океанских водах между материками, словно огромная стая птиц, покачивались на красно-белых спасательных кругах траурные венки. Его физиологические потребности снова потребовали свое, и Виктор снова себя ругал. Он боялся остановиться. Вплоть до мельчайших деталей воспроизводил он в своей памяти недавнее справление малой нужды. Каким дерзко смелым он тогда был. «Тогда? Да ведь прошло не больше получаса!» – удивился он. Но только сейчас он дрожал от страха. В этом бесконечно однообразном измерении менялись лишь его чувства. Виктор с раскаянием думал о своей жене. Но что он мог изменить? Здесь всем распоряжалось кладбище. И он почти смирился с ним. Неожиданно в свете фар мелькнула фигура человека. На нем был темно-зеленый балахон, или так ему показалось. Чтобы не сбить его, он резко вывернул руль и вылетел с дороги. Машина врезалась в могильный холм и замерла. Виктор безуспешно давал задний ход, жал на газ. Машина не повиновалась. Он ни черта не смыслил в устройстве автомобиля. Машину можно было тут же похоронить. Он выбрался наружу, оглядел пустую дорогу. Скорее всего, ему просто приснилась эта фигура. В тот момент, когда он вылетел на обочину, ему даже привиделось лицо жены под капюшоном, зловещее, как лик смерти. Точно сон. Со злости он ударил по крыше автомобиля. «Поделом тебе, нечего спать за рулем!» Он прошелся вокруг места аварии. Потом заперся в машине и после нескольких попыток завестись и кое-что отремонтировать, решил вздремнуть. Рассвет мешал ему спать. Он смотрел на светло-синее небо, в котором с каждой минутой становилось все меньше звезд, и пытался угадать в нем наступающий день новой эпохи. Иногда в забытье ему казалось, что по радио читают некрологи. Долго и монотонно, по всем волнам. Было уже совсем светло, когда он решил сходить по-маленькому. На этот раз он не стал осквернять могилу и делал свои дела между двумя коваными оградами на траву. Он ощутил на своей спине взгляд, от которого стало тяжело, как от тысячи локомотивов. И гул, похожий на писк, у него в ушах. «Могильщики идут», — подумал он, и лед прошел через его вены. «На этом проклятом кладбище могильщики хоронят живых». Спина похолодела, волосы на затылке встали дыбом. Усилием воли он попытался подавить противный писк, звучащий внутри. Это удалось ненадолго. Когда он побежал, звук вернулся. Он ревел, как сигнальные гудки догоняющих его гоночных автомобилей, беспощадно резонируя в каждой клетке мозга. Виктор забыл, где бежит. Могилы превратились в барьеры, которые он перепрыгивал, убегая от невидимого преследователя. Машина осталась за спиной, и он не мог ничего с этим поделать. Уже не спрячешься от своего страха под металлическое одеяло. А даже если спрячешься, смерть найдет тебя и там. И он бежал, сломя голову и боясь оглянуться. Ширина кладбища подтверждала его самые пессимистические предположения. Оно было поистине безгранично. Виктор прыгал по надгробиям, как человек, боящийся замочить обувь во время ливня, прыгает по клочкам суши. Острая оградка зацепила его ногу, и он упал, ударившись подбородком об землю. Зубы чуть не скрошились в пудру. Щиколотка застряла между треугольными наконечниками железных прутьев, и он закричал. Ругаясь, он приподнялся от земли и заметил то, во что не мог поверить. Зеленую стену хвойных деревьев. Оазис жизни вне кладбища, больше похожий на желанно-призрачный мираж. Он выдернул покалеченную ногу и снова побежал. До леса оставалось совсем немного. Набравшись уверенности, он даже обернулся назад и заметил, что сзади никого нет и можно не торопиться. Он попрощался с жестоким кладбищем, но оно, не желая его отпускать, разверзлось прямо под ногами и поглотило в свою сырую пучину. Время остановилось. Виктор лежал на дне глубокой ямы. В нее можно было 10 гробов положить, и он не понимал, как ее смогли такую выкопать. Утреннее небо, только что большое, сузилось до прямоугольного формата могильной рамки. Какая-то злая ирония виделась ему в том, что даже небо с четырех сторон ограничено сырой кладбищенской землей. Упираясь ногами в стенки могилы, он руками, вгрызаясь в рыхлую землю, начал выбираться наверх. Голубое небо становилось ближе, и он, невзирая на боль покалеченной щиколотки, стиснув зубы, двигался к своей цели. Первая попытка закончилась неудачей. Комья земли одновременно под рукой и ногой осыпались, и он, цепляясь за стенки могилы, полетел вниз, едва не сломав шею. Противный писк снова полонил его слух. Он был тем более страшен, что Виктор до сих пор не мог понять, снаружи он раздается или рождается в его воображении. Глядя на голубой прямоугольник, он почувствовал, что рядом с могилой кто-то есть. Опять, как и со звуками, ему не нравилось то, что его ощущения перемешивались с реальностью. Но, похоже, на этот раз он не ошибся в своих ощущениях. Бредил не он. Мерзкий писк стал сильнее. Он ревел, как струна электрогитары, и комья земли посыпались с краев могилы на его голову. Сначала он понадеялся на то, что это случайность, и невидимые преследователи минуют могилу, в которой он затаился. Но худая надежда эта быстро умерла. То, что находилось над ним, знало, что он там. Комья земли посыпались все быстрее и быстрее, и дымчато-синее небо начало уменьшаться у него на глазах. Он оказался в безвыходном положении. Наверху и внизу его ожидала смерть. Заживо погребенный, он тщетно пытался пошевелиться и, выплюнув землю, со всей мочи закричал. Его крик не мог помочь. Он лишь привлек к нему внимание всех кладбищенских червяков и насекомых, и они поползли к нему. Виктор открыл глаза, когда уже не мог держать их закрытыми. Он лежал на кровати в помещении, которое очень походило на больницу, и он в своих впечатлениях не ошибся. Симпатичная молодая сестра, заметив, что он пришел в себя, прервала общение с другим пациентом и направилась к нему. Заговорив с ней, он в первую очередь поинтересовался обстоятельствами, при которых его отыскали, и очень удивился, когда узнал, что его машину нашли в кювете вместе с ним. «Разве меня не выкопали из земли?» — спросил он, припоминая те последние минуты, когда находился в сознании. «Нет, то, наверное, был страшный сон», — устало ответила она, поправляя его одеяло. «Забудьте его».
1: «Забыть?»
0: — задумчиво спросил он и, тут же встрепенувшись, спросил ее.
1: «Моя машина, когда ее нашли, находилась возле кладбища?»
0: Медсестра ответила отрицательно. Он спрашивал про огромное кладбище за городом, мимо которого нельзя было проехать, но она ничего об этом не знала, и он успокоился.
1: «Значит, кладбища нет. Значит, оно позади», —
0: недоверчиво шептал он.
1: «А как же моя жена?»
0: Медсестра пожимала плечами. «Чего не знаю, того, мол, не знаю».
1: «Это кладбище просто так не отпустит», — обреченно сказал он. «Скажите мне, что со мной? Я буду жить».
0: «Все будет хорошо. Только не волнуйтесь так». Тихо ответил он и подумал, что все время все оканчивается кладбищем. Это только кажется ему, что он выпутался из истории. Не все так просто. Вспомнились документальные кадры из фильмов про животных. Тех одновременно жестоких и одновременно зрелищных моментов, когда хищник, играя с жертвой, подбрасывал ее в воздух и ловил когтистой лапой или зубами. В те короткие секунды полета жертву можно было назвать свободной. Он заметил, что медсестра намеревается покинуть его, и остановил ее просьбой.
1: «Зеркало. Всего лишь зеркало. Мне кажется, что волосы мои от пережитого кошмара стали седыми. Я хочу увидеть себя».
0: «Вам не стоит беспокоиться», — быстро ответила она и ушла. Через 10 минут, собираясь домой после суточной смены, она наставляла вступающую на дежурство сестру. Она просила ее не давать новому пациенту зеркало.
1: «Ему кажется, что он вчера был молодым. Раза три он приходил в себя, каждый раз твердил про какое-то бесконечное кладбище, а когда видел себя в зеркале, впадал в безумную истерику, которая заканчивалась тем, что он терял сознание и все начисто забывал. Потом, конечно, он приходил в себя, и все переигрывалось как по нотам».
0: Новая сестра недоверчиво смотрела на беспокойного старичка через полуприкрытую дверь. Его белые волосы сливались с подушкой. Лицо напоминало сморщенный сухофрукт.
2: «Говоришь, он помнит себя молодым? У него очень хорошая память».
0: Они тихо захихикали. Их смех оказался так заразителен, что Виктор, даже не слыша его, тоже начал смеяться. Смеялся он без звука. Точно боялся, что его может кто-то услышать. Он широко раскрывал рот, и многочисленные морщины сжимались, как меха.
2: Сейчас опять начнется. Он потеряет память». Они перестали смеяться и замерли. Смеялся только Виктор. Кровать тряслась под ним так сильно, что ему казалось, будто трясется, падая в огромную, как братская могила, яму, весь мир.
0: Рассказ Сергея Шаманова. «Кладбище», читал Олег Булдаков.
3: Темные аллеи. Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Фрэнк Герберт. Дюна. Понятие прогресса служит нам защитным механизмом, укрывающим нас от ужасов грядущего. Принцесса и Рулан. Избранные речения Муаддиба. В свой 17-й день рождения Фейдраута Харконнен убил на семейных играх своего сотого гладиатора. По случаю праздника на родовую планету дома Харконнен Джеди Прим прибывали наблюдатели от императорского двора, граф Фенринг и леди Фенринг, его официальная наложница, которые и были приглашены вечером в золотую ложу над треугольной ареной, дабы наблюдать бой вместе с ближайшими родственниками виновника торжества. В ознаменование дня рождения на барона и в напоминание всем прочим Харконненам, а также подданным, что именно Фейдраута является официально объявленным наследником баронства, на Джеди Прим был объявлен праздник. Старый барон особым указом повелел отдыхать от забот сутки напролет, и с превеликими трудами в Харко, престольном городе дома Харконнен, изобразили веселую праздничную атмосферу. На домах развивались флаги, а фасады домов вдоль Дворцового проспекта сияли свежей краской. Правда, в стороне от парадного проспекта граф Фенринг и его спутница ненароком увидели кучи мусора, обшарпанные бурые стены домов, отражающиеся в лужах, опасливо суетящихся жителей. Сам баронский дворец с его голубыми стенами выглядел безукоризненно, до ужаса безукоризненно. Но граф и его леди видели, чего это стоило. На каждом шагу маячили стражники, и их оружие поблескивало тем особенным блеском, который говорил опытному глазу, что без дела оно не скучает. Даже во дворце нельзя было пройти из одной зоны в другую, миновав пропускные пункты стражи. Походка и осанка слуг выдавали их военную подготовку, и еще то, как внимательно-внимательно смотрели их глаза. «Чувствуешь напряженность?» — промычал граф своей спутнице на их тайном языке. «Наш барон, похоже, начинает ощущать, какую цену ему пришлось в действительности заплатить, чтобы уничтожить герцога Лета. Напомнить тебе легенду о Фениксе?» — ответила та. Тет-а-тет они были на «ты». Они стояли в приемном зале дворца, ожидая сигнала к началу семейных игр. Зал был невелик, метров 40 на 20, но наклонные пилястры по стенам и слегка изогнутый потолок создавали иллюзию гораздо более просторного помещения. «А вот и сам барон», — заметил граф. Барон шествовал по залу, как бы скользя и переваливаясь, той особенной походкой, какой требовало управление гигантской тушей, поддерживаемой силовой подвеской. Жирные щеки тряслись, силовые поплавки перекатывались под оранжевой мантией, сияли перстни, унизывавшие толстые пальцы, и драгоценные сапфиры, которыми было расшито баронское одеяние. По обок барона шел Фейдраута. Черные кудри были завиты мелкими колечками. Над угрюмыми глазами эти лихие завитки казались неуместно веселыми. На нем была черная куртка в обтяжку, такие же брюки, лишь слегка расклешенные внизу, и мягкие низкие башмаки, охватывающие маленькие ступни. Леди Фенринг отметила осанку юноши и крепкие мышцы, играющие под тканью, и подумала: «Этот не позволит себе разжиреть». Барон остановился перед ними, хозяйским жестом взял Фейдрауту за руку и представил: «Мой племянник, на барон Фейдраута Харконнен». И, повернув младенчески розовое жирное лицо к племяннику: «Граф и графиня Фенринг, о которых я говорил». Фейдраута с приличествующей любезностью склонил голову, а затем уставился на леди Фенринг, золотоволосую, гибкую и изящную. Прекрасную фигуру обливало серо-бежевое платье, без украшений, но превосходно сшитое. Затем Фаидраута встретил взгляд ее зеленовато-серых глаз. Она просто лучилась тем типично бене-гессеритским безмятежным спокойствием, которое всегда несколько раздражало молодого наследника дома Харконнен. Протянул граф, изучающе разглядывая Фаидрауту. «Приятный, аккуратный молодой человек, не так ли, моя дорогая?» Граф взглянул на барона. «Любезный барон, вы изволили упомянуть, что говорили о нас этому приятному молодому человеку. Любопытно знать, что же именно вы ему сказали».
1: «Я говорил своему племяннику о том, с каким уважением относится к вам император, граф Фенринг», — поклонился барон, подумав. «Обрати на него особое внимание, Фейд. Убийца, который ведет себя точно кролик, — самая опасная разновидность».
0: «Ну, разумеется», — покивал граф, улыбаясь своей спутнице. Фейдрауте поведение и слова графа показались почти вызывающими. Еще немного, и он, казалось, сказал бы нечто открыто оскорбительное. Юноша перевел взгляд на графа. Коротышка и на вид слабак. Лицом похож на куницу, явный проныра и вообще скользкий тип. Огромные темные глаза, на висках седина, а повадки. Движение рукой или поворот головы говорили одно, и тут же реплика, означающая прямо противоположное. Совершенно невозможно понять, о чем граф думает на самом деле.
2: Право же, редко доводится встречать такую, прямо скажем, аккуратность». — любезно сказал граф, обращаясь к жирному баронскому плечу. — Разрешите поздравить вас с таким удачным выбором и прекрасной подготовкой вашего наследника. Вполне в духе господина барона, если мне будет позволено так выразиться.
1: — Вы чересчур любезны, — поклонился барон. Однако Фейдраута по глазам дяди понял, что тот не вполне принял любезность графа и хотел бы сказать нечто противоположное.
2: «Ваша ирония заставляет предположить, что вас посетили некие глубокие мысли», — сказал граф.
0: «Вот опять», — подумал Фейдраута, — «прозвучало как оскорбление, а придраться не к чему, а значит и требовать от него удовлетворения никак нельзя». Манера графа говорить была невыносима. Фейдрауте все время казалось, что его уши забиты не то кашей, не то радиопомехами. Фейдраута заставил себя вновь переключиться на леди Фенринг. «Мы отнимаем слишком много времени у этого молодого человека», — светски улыбнулась она. «Насколько я знаю, сегодня ему предстоит выступить на арене». «Гуриями императорского гарема, клянусь, она просто прелесть», — подумал Фейдраута и пообещал. «Сегодня я убью противника в вашу честь, миледи. С вашего позволения я объявлю об этом, выйдя на арену». Она посмотрела на него все так же невозмутимо, но ее слова прозвучали, как удар кнута. «Я не даю вам такого позволения».
1: «Фейд», — одернул барон племянника. «Вот чертенок сумасшедший, он что, хочет напроситься на поединок с этим сановным убийцей?»
0: Граф, впрочем, только улыбнулся и изрек.
1: «Да, Фейд, тебе действительно пора готовиться к выходу на арену», — с нажимом сказал барон. «Тебе надо отдохнуть и постарайся не рисковать сегодня по-глупому, ладно?»
0: Фейдраута склонился в поклоне, но его лицо потемнело от негодования. «Да, дядя, я уверен, что все будет так, как вам угодно». Затем он поклонился графу Фенрингу. «Мое почтение, мой граф». «К леди». «Мое почтение, миледи». Затем повернулся и поспешно покинул зал, лишь мимоходом бросив взгляд на столпившихся у двойных дверей гостей из младших домов.
1: «Он еще так молод», — вздохнул барон.
2: «И в самом деле», — согласился граф.
0: Леди же Фенринг подумала. «И это тот молодой человек, о котором говорила преподобная мать? Это его генетическую линию мы должны сберечь?»
1: «У нас еще час до начала», — — сказал барон. «Может быть, мы сможем поговорить еще кое о чем, граф?» Он склонил свою огромную голову вправо. «Нам есть что обсудить». А сам подумал: «Что ж, посмотрим, каким образом сумеет этот мальчик на побегушках у императора передать порученное ему, и при этом ничего не сказать напрямую, что было бы, конечно, глупостью». Граф обратился к своей спутнице.
2: «Дорогая, вы извините нас, надеюсь...»
0: «Каждый день, а порой и каждый час приносит изменения», — ответила она. И она мило улыбнулась барону, прежде чем повернуться. Шурша длинными юбками, она быстро, но с поистине королевским достоинством направилась к двойным дверям в дальнем конце зала. При ее появлении, заметил барон, представители младших домов замолчали, провожая ее глазами.
1: «Бене Гессерит», — подумал барон. «Право, вселенная стала бы куда более приятным местом без них. Тут слева между двух колонн устроен шатер тишины», — показал барон. «Мы могли бы побеседовать там, не опасаясь, что нас подслушивают».
0: Вступая своей скользящей, раскачивающейся походкой, он провел графа под конус звукогасителя. В тот же миг звуки просторного зала стихли и словно бы отдалились. Граф подошел вплотную к барону, и оба повернулись лицом к стене, чтобы разговор нельзя было прочитать по губам. «Нам решительно не нравится то, как вы выставили Сардуукара в Саракиса», — начал граф.
1: «Так он все-таки говорит напрямую», — изумился барон. «Сардуукаров нельзя было оставлять там дольше, не рискуя, что прочие узнают, как император помогал мне», — возразил он вслух.
0: «Однако ваш племянник, Раббан, кажется, не слишком усерден в решении фрименского вопроса».
1: «И чего же еще хочет император?» — спросил барон. «На Аракисе вряд ли осталось больше горстки фрименов. Южная пустыня вовсе не пригодна для жизни, а северную регулярно вычищают наши патрули».
0: «А кто сказал, что южная пустыня непригодна для жизни и необитаема?»
1: «Как это кто? Да ваш же собственный планетолог, дорогой мой граф».
0: «Но доктор Кинес мертв».
1: «Увы, да. Какая жалость, право».
0: «У нас есть доклад об облете некоторых южных районов», — сказал граф. «Так вот, кое-где замечена растительность».
1: «Гильдия, наконец, согласилась на наблюдение за Аракисом с орбиты?»
0: «Вы же и сами прекрасно знаете, барон, император не может легально установить надзор за Аракисом».
1: «Ну, а я не могу пойти на такие расходы. И кто же в таком случае совершил этот ваш облет?»
0: «Один контрабандист».
1: «Вам кто-то солгал, граф», — покачал головой барон. «Контрабандисты не более способны летать в южных районах, чем люди Раббана. Бури, статические заряды в песке и все такое прочее, сами знаете. А навигационные маяки выходят из строя быстрее, чем их успевают ставить».
0: «О статике мы поговорим в другой раз», — холодно сказал граф.
1: «Ах!»
0: — протянул барон про себя и вслух требовательно.
1: «Значит, вы обнаружили какую-то ошибку?»
0: «Если речь идет об ошибках, то для самооправдания места уже не остается», — изрек граф.
1: «Нарочно ведь пытается меня разозлить», — подумал барон.
0: Чтобы успокоиться, ему пришлось сделать два глубоких вдоха. Он чуял запах собственного пота. Кожа под сбруей силовой подвески вдруг зачесалась.
1: «Не может быть, чтобы император выражал недовольство по поводу гибели наложницы герцога и мальчишки», — пробормотал барон. «Они бежали в пустыню. Была буря».
0: «О да, удивительно много произошло несчастных случаев в последнее время», — согласился граф. «И таких удобных для вас».
1: «Мне не нравится ваш тон, граф», — свел брови барон.
0: «Одно дело гнев, совсем иное насилие», — сказал граф. «Кстати, хотелось бы вас предупредить. Если несчастный случай произойдет со мной, то все великие дома немедленно узнают обо всем, что вы натворили на Аракисе. Они давненько косо на вас посматривают,
3: подозревают, что вы нечисто играете. Ваши дела...
1: «А какие, собственно, дела?» — пожал плечами барон. «Все, что я могу припомнить за последнее время, это доставка на Аракис нескольких легионов сардаукаров».
3: «И вы полагаете, что могли бы шантажировать этим императора?»
1: «Ну что вы! И подумать не посмел бы!»
3: Граф улыбнулся. «В любом случае найдутся командиры сардаукаров, которые признаются, что действовали без всяких приказов. Так, захотелось подраться с этой вашей фриманской сволочью».
1: «У многих подобное признание вызвало бы кое-какие сомнения», — возразил барон.
3: Но угроза была нешуточной. Неужели сардаукары действительно настолько вымуштрованы? «И еще. Император желает произвести ревизию ваших счетов», — сказал граф.
1: «Когда угодно».
3: «Вы, не возражаете?»
1: «Отнюдь. Я готов на любую самую тщательную проверку моей деятельности как члена совета директоров КОАМ». «Пусть облыжно обвинит меня», — думал барон. «Обвинение не подтвердится. Я предстану перед ними наподобие Прометея и объявлю во всеуслышание: «Внемлите, дескать, вот я оклеветан». Засим пусть его обвиняет меня в чем хочет, даже и по делу. Великие дома не поверят обвинителю, единожды солгавшему».
3: «Да, не сомневаюсь, что все ваши отчетности выдержат любую проверку», — пробормотал граф.
1: «Позвольте спросить, а почему это император так заинтересован в уничтожении фрименов?»
3: «Желаете сменить тему?» — граф пожал плечами. «Истребить фрименов хотят сардаукары, а не император. Скажем так, им нужна практика в искусстве убивать. И они терпеть не могут оставлять дело не сделанным».
1: «Он что, хочет запугать меня? Напомнить, что опирается на этих кровожадных убийц?» — подумал барон и ответил. «Некоторое количество убийств всегда идет на пользу делу. Но надо же было когда-то и остановиться. Кто-то же должен добывать пряность».
3: Граф издал короткий лающий смешок. «Вы что, всерьез верите, будто сумеете взнуздать фрименов?»
1: «Для использования их слишком много», — пожал плечами барон. «Главное же в том, что ваша резня взволновала остальное население Аракиса. Но тут мы подходим к следующему пункту. Я обдумываю другой вариант решения аракийской проблемы, дорогой Фенринг. Не могу не отметить, что наш император достоин благодарности, ведь это его идеи вдохновили меня». «Видите ли, граф, я действительно вдохновлялся примером императорской каторжной планеты Салуса Секундус».
3: Глаза графа сверкнули, он вперился в барона. «И какая же может быть связь между Аракисом и Салусой Секундус?» Барон отметил настороженное внимание в глазах графа и ответил:
1: «Пока никакой».
3: «Пока?»
1: «Согласитесь, что в самом деле есть возможность обеспечить Аракис адекватным количеством рабочих рук, а именно путем превращения его в каторжную планету».
3: «А вы ожидаете увеличения числа заключенных?»
1: «Да, была тут некоторая заварушка», — признался барон. «Мне пришлось довольно круто обойтись с подданными, Фенринг. В конце концов, вам прекрасно известно, чего стоила мне перевозка наших соединенных войск на Араки с кораблями проклятой гильдии. Вы же понимаете, что эти деньги должны были откуда-то взяться».
3: «Я бы не советовал вам использовать Аракис как каторжную планету без дозволения императора, барон».
1: «Само собой разумеется», — ответил барон, удивляясь, с чего бы вдруг в голосе Фенринга появился такой неприятный ледок.
3: «И вот еще что», — сказал граф. «Нам стало известно, что ментат герцога Лето Суфир Хават жив и находится у вас на службе».
1: «Не мог же я позволить себе выбросить на ветер такого ценного человека».
3: «Итак, вы солгали командующему экспедиционным корпусом сардаукаров, когда сообщили о смерти Хавата?»
1: «Это невинная ложь, любезный граф. Просто не хотелось препирательств с этим служакой.
3: А Хават в самом деле был предателем?
1: Бог мой! Нет, разумеется. Это все фальшивый доктор.
3: Барон вдруг почувствовал, что у него взмокла шея.
1: Поймите, Фенринг, я остался без ментата, как вам известно. А я никогда не оставался без ментата. Это в высшей степени неудобно.
3: И как же вы сумели склонить Хавата к сотрудничеству?
1: Его герцог погиб.
3: Барон выдавил улыбку.
1: А опасаться Хавата нечего. Ему введен латентный яд. С пищей он регулярно получает противоядие. Без противоядия яд подействует, и через несколько дней Хават умрет.
3: «Отмените противоядие», — спокойно распорядился граф.
1: «Но Хават полезен».
3: «И знает слишком много такого, чего не должна знать ни одна живая душа».
1: «Не вы ли говорили, что император не боится разоблачений?»
3: «Не советую шутить со мной, барон».
1: «Когда я увижу такой приказ, скрепленный императорской печатью, я выполню его». — отрезал барон. — Приказ, но никак не вашу прихоть.
3: — По-вашему, это прихоть?
1: — А что же еще? Император, между прочим, тоже кое-чем мне обязан, Фенринг. Я избавил его от беспокойного герцога.
3: — Не без помощи некоторого количества сардуукаров.
1: — А где бы еще нашел император такой великий дом, который одел бы этих сардуукаров в свою форму, чтобы скрыть роль его величества в этом деле?
3: Он и сам задавался этим вопросом, дорогой барон, правда, несколько иначе расставляя акценты. Барон внимательно посмотрел в лицо Фенрингу, обратил внимание на закаменевшие мышцы на скулах. Граф явно с трудом сдерживал себя.
1: «Ну-ну, право», — проговорил барон. «Надеюсь, император не думает, что сможет действовать и против меня в полной секретности».
3: «Во всяком случае, он надеется, что в этом не возникнет необходимости».
1: «Неужели император мог подумать, что я ему угрожаю?»
3: Барон добавил в голос подобающую меру гнева и горечи.
1: «Ну-ка». «Пусть попробует обвинить меня в этом. Да я тогда сам сяду на трон, все еще бия себя в грудь и вопия о том, как меня очернили и оклеветали».
3: Очень сухо и отчужденно граф произнес. «Император верит тому, что видит».
1: «И император посмеет обвинить меня в измене перед всем советом Лансраада?»
3: — спросил барон, затаив дыхание. Он с надеждой ждал ответа «да». Слово «посмеет» к императору неприменимо. Барон резко повернулся в своей силовой подвеске, чтобы скрыть охватившие его чувства.
1: «Это может случиться еще при моей жизни. Ну, император, да пусть он только выдвинет такое обвинение. Потом, где надо подмазать, где надо надавить, потом великие дома объединятся под моим знаменем, как крестьяне, что в поисках защиты сбегаются к сеньору. Ведь больше всего на свете великие дома боятся именно того, что император начнет натравливать на них своих сардуукаров, уничтожая один дом за другим поодиночке».
3: «Император искренне надеется, что вы не дадите ему повод обвинить вас в измене», — сказал граф. Очень трудно было не дать иронии прозвучать в ответе, оставив лишь обиду, но барону это удалось.
1: «Я всегда был абсолютно лояльным подданным, и ваши слова ранят меня сильнее, чем я мог бы выразить».
3: «Умна-умна», — протянул граф. Барон кивнул, не оборачиваясь. Чуть погодя он сказал:
1: «Пора на арену».
3: «Действительно», — согласился граф. Выйдя из-под шатра тишины, они бок о бок пошли к представителям младших домов, по-прежнему толпившимся у дверей. Где-то медленно раскатился удар колокола, 20 минут до начала. «Младшие дома ждут, что вы поведете их», — кивнул граф на толпу.
1: «Двусмысленности», —
0: «Двусмысленности», — подумал барон. Он поднял голову в очередной раз, любуясь новыми талисманами, повешенными по сторонам входа в зал, бычьей головой и писанным маслом портретом старого герцога Атрейдиса, отца покойного Лета. Непонятно, почему эти трофеи наполняли его какими-то недобрыми предчувствиями. Интересно, какие мысли будили эти талисманы в герцоге Лета, когда висели в его замке сперва на Каладане, а потом на Аракисе, портрет забияки отца и голова убившего его быка.
2: «Человечество знает одну только науку», — проговорил граф, когда они с бароном возглавили шествие и вышли из зала в приемную, узкую комнату с высокими окнами и узорным полом, выложенным белой и пурпурной плиткой.
0: «И что же это за наука?» — спросил барон.
2: «Это наука недовольства», — объяснил граф.
3: Представители младших домов позади, с бараньим выражением на лицах, прислушивавшиеся к беседе принципиала с сановником, подобострастно засмеялись. Впрочем, их смех тут же был заглушен гулом моторов. Пажи распахнули двери на улицу. Там выстроились в ряд наземные машины, над которыми трепетали на ветру флажки. Барон возвысил голос, перекрывая возникший шум.
1: «Надеюсь, мой племянник не разочарует вас сегодня, граф Фенринг».
2: «Я с нетерпением предвкушаю это зрелище», — ответил граф. «Ведь в процесс вербаль всегда необходимо принимать во внимание вопросы родства».
3: Барон от неожиданности застыл, и ему пришлось скрыть это, якобы оступившись на первой ступеньке лестницы. Процесс вербаль. Донесение о преступлении против империи. Но граф хохотнул, превращая скрытую угрозу в шутку, и похлопал барона по руке. Всю дорогу до арены барон, откинувшись на подушке своей машины, подушки были тоже пуленепробиваемыми, искоса рассматривал графа, сидевшего рядом с ним, и размышлял, почему императорский мальчик на посылках счел необходимым отпустить такую именно шутку в присутствии представителей младших домов. Ясно было, что Фенринг редко позволяет себе делать то, что не считает необходимым, или произносит два слова там, где можно обойтись одним, или бросается фразами, лишенными скрытого смысла. Он получил ответ на свой вопрос, когда они уже расселись в золотой ложе над треугольником арены. Трубили трубы, велись вымпелы, зрительские ряды были забиты до отказа. «Дорогой барон», — прошептал граф, склоняясь к самому уху барона, — «вы ведь знаете, что его величество не дал пока официального одобрения вашему выбору наследника. Не правда ли?» Потрясенному барону показалось, будто он опять очутился в шатре тишины. Он уставился на Фенринга и как будто даже не видел леди Фенринг, которая прошла сквозь ряды стражи в их ложу. «Именно поэтому я и здесь», — тихо продолжал граф. «Император велел мне выяснить, насколько достойного преемника вы себе выбрали, а вряд ли найдется место лучше, чем арена, выявляющая истинное лицо человека, обычно скрываемое под маской, а?»
1: «Император обещал, что я смогу свободно выбрать себе наследника», — проскрежетал барон.
3: «Посмотрим», — ответил Фенринг, поворачиваясь, чтобы приветствовать леди Фенринг. Та опустилась в кресло, улыбаясь барону, затем она перевела взгляд на посыпанную песком арену, куда как раз вышел затянутый в трико и жилет Фейдраута. Правая рука в черной перчатке сжимала длинный кинжал, в левой юноша держал короткий нож. Левая перчатка была белой.
2: «Белый цвет означает яд, черный — чистоту», — пояснила леди Фенринг графу. «Любопытный обычай, дорогой, не правда ли?»
3: согласился граф. семейных галерей послышались восторженные выкрики, и Фейдраута остановился, приветствуя зрителей и оглядывая их ряды. Кузены, кузины, полубратья, наложницы и несвои. Орущие розовые рты, яркое колыхание одежды и знамен. Фейдраута подумал вдруг, что все эти лица одинаково оживятся при виде крови раба-гладиатора, при виде его собственной крови. Впрочем, он, разумеется, нисколько не сомневался в исходе сегодняшнего боя. Тут была одна только видимость опасности, и все-таки... Фейдраута поднял клинки, подставив их солнечным лучам, салютовал на три стороны арены на старинный манер. Короткий нож, который сжимала обтянутая белой перчаткой рука, белый цвет яда, первым скользнул в ножны. За ним последовал большой кинжал из черной руки. Только сегодня чистый клинок чистым не был. Его секретное оружие, которое должно было принести сегодня полную и абсолютную победу, яд на черном клинке. Он включил щит, а потом замер на несколько мгновений, прислушиваясь к знакомому ощущению. Кожа на лбу будто стянулась, подтверждая, что защита задействована. Это был по-своему волнующий момент, и Фейдраута тянул его, как старый актер, кивая своим бандерильером и в последний раз опытным взглядом проверяя их снаряжение. Шипастые сверкающие браслеты, крюки и дротики с развивающимися голубыми лентами. Затем он дал знак музыкантам. Грянул медленный, гремящий древней пышностью марш, и Фейдраута повел подручных на комплимент к баронской ложе. На лету поймал брошенный ему церемониальный ключ. Музыка смолкла. В резко упавшей тишине он отступил на два шага, высоко поднял ключ и объявил: «Я посвящаю этот бой!» И он нарочно помедлил, с удовольствием представляя себе, что думает в этот миг барон. «Юный болван хочет все-таки, несмотря ни на что, посвятить бой леди Фенринг и вызвать скандал!»
4: «Своему дяде и патрону, барону Владимиру Харконену!» — закончил Фейдраута.
3: И с наслаждением увидел, как вздохнул облегченно любимый дядюшка. Снова зазвучала музыка. Теперь это был быстрый марш. Фейдраута с командой подручных трусцой побежали к преддвери, сквозь которую мог пройти только тот, у кого был идентификатор. Фейдраута гордился тем, что он никогда еще не пользовался выходом предусмотрительности и почти никогда не прибегал к помощи подручных, отвлекающих гладиатора. Тем не менее, было неплохо знать, что и запасной выход, и подручные наготове на случай непредвиденной ситуации. Особые планы порой бывали связаны с особыми опасностями. И снова на арену опустилась тишина. Фейдраута повернулся к красной двери, из которой должен был появиться гладиатор. И непростой гладиатор. Изобретенный Суфиром Хаватом план был восхитительно прост и едва ли не бесхитростен, как думал Фейдраута. Раб не будет одурманен, и в этом и есть опасность. Но вместо наркотика в подсознание гладиатора было введено кодовое слово, которое в нужный момент иммобилизует его мышцы. Фейдраута мысленно повторил это слово, произнеся его без звука одними губами: «Подонок!». Зрители-то подумают, что кто-то провел на арену неодурманенного раба, чтобы тот убил на барона. Причем все тщательно сфабрикованные улики укажут на главного надсмотрщика. Загудели сервомоторы, поднимающие красную дверь. Фейдраута сконцентрировал все свое внимание на двери. Первый момент был во многом решающим. То, как гладиатор выходил на арену, о многом говорило опытному глазу. Все гладиаторы перед выходом должны были получать элакку, появляться на арене подготовленными для убийства, но все равно приходилось следить, как гладиатор держит нож, как готовится к защите, обращает ли внимание на зрителей. Скажем, посадка головы могла дать намек и на его манеру защиты и нападения. Красная дверь резко распахнулась. Из нее выбежал высокий мускулистый человек с гладко выбритой головой и темными глубоко запавшими глазами. Морковный цвет кожи говорил, казалось бы, о том, что раб получил наркотик. Но Фейдраута знал, что это краска. На рабе были зеленые шорты трико и красный пояс полщита. Стрелка на нем указывала влево, показывая, что с этой стороны гладиатор укрыт силовым полем. Кинжал он держал как меч, острием от себя. Было видно, что это опытный боец. Теперь он медленно шел к центру арены, держась к Фейдрауте и его помощникам, стоящему пред двери, защищенным левым боком. «Что-то не нравится мне вид этого парня», — заметил один из бандерильеров. «Вы уверены, что он получил наркотик, милорд?» «Ты же видишь цвет?» — коротко ответил Фейдраута. «Да, но держится он как боец», — возразил другой ассистент. Фейдраута сделал два шага вперед, рассматривая раба. «Что у него с рукой?» — спросил кто-то. Фейдраута посмотрел на кровавую царапину на левом предплечье раба. Потом на его руку. Раб указывал ею на рисунок, который он сделал кровью на левом бедре своего зеленого трико. Еще влажный рисунок изображал стилизованный силуэт ястреба. «Ястреба!» Фейдраута поднял взгляд и встретил запавшие, обведенные темными кругами глаза, горящие ненавистью. «Это же один из бойцов герцога Лета, захваченных нами на Аракисе», — мелькнуло в голове Фейдрауты. «Вовсе не простой гладиатор». По спине на барона пробежал неприятный холодок. «А что, если у Хавата свои виды на сегодняшний бой? Хитрость внутри хитрости, а в ней еще хитрость и еще, а вина падет только на главного надсмотрщика». Старший бандерильер сказал ему на ухо: «Милорд, он мне решительно не нравится. Может, воткнуть ему в правую руку бандерилью другую?» «Я сам». Фейдраута взял у помощника два длинных тонких дротика с заершенными наконечниками, взвесил их в руке, проверяя балансировку. Обычно бандерильи тоже смазывали лаккой, но сегодня наркотика на них не было. Скорее всего, старший бандерильер поплатится за это жизнью. Впрочем, все это входило в план.
1: «Вы выйдете из этого испытания героем», — убеждал его Хават. «Вы убьете своего гладиатора в честном поединке, несмотря на измену. Главного надсмотрщика казнят, а его место займет ваш человек».
3: Фейдраута сделал еще пять шагов к центру арены, театрально растягивая сцену и одновременно пристально изучая противника. К этому времени, по его расчетам, знатоки на трибунах должны были уже сообразить, что что-то не так. Цвет кожи гладиатора был таким, каким ему и следовало быть у одурманенного лаккой человека, но стоял он твердо и не дрожал. Наверняка зрители уже перешептываются. «Смотрите, как он стоит. Он должен быть возбужден, должен...»

0: пугающе холодной яростью отчаяния. Он видел и то, как тот стоял, свободно, но наготове. И мышцы наготове для победы. Рабский телеграф донес до гладиатора послание Хавата. «У тебя будет реальный шанс убить Набарона». Тут тоже все было по плану. Узкая улыбка раздвинула губы Фейдрауты. Он поднял бандерильи. То, как держался гладиатор, обещало успех их плану.
1: «Хей, хей!»
0: — снова выкликнул раб, подступая еще на два шага. «Теперь-то уж никто на трибунах не заблуждается на его счет», — мелькнуло в голове Фейдрауты. Ведь к этому времени вызванный наркотиком страх должен был уже почти сковать гладиатора. Каждое движение должно было говорить одно — раб знает, что надежды для него нет, победить он не может. Он должен быть напуган рассказами о ядах, которые молодой Набарон выбирал для клинка в белой руке. Набарон никогда не убивал быстро. Он любил демонстрировать редкостные яды и мог, например, стоя над корчащейся жертвой, показывать зрителям любопытные побочные эффекты. А в этом рабе страх был, да, но не ужас. Фейдраута высоко поднял бандерильи и кивнул, почти приветствуя противника. Гладиатор атаковал. Его выпад и защита были безукоризнены, едва ли не лучше всего, с чем приходилось сталкиваться в Фейдрауте. Удар был точно рассчитан, еще на волос в сторону, и клинок рассек бы сухожилие на ноге Набарона. Фейдраута танцующим движением отскочил в сторону, а в предплечье раба осталось торчать бандерилья. Крючковатые зубья наконечника глубоко засели в теле. Теперь гладиатор мог бы выдернуть бандерилью только вместе с сухожилиями. По галереям прокатилось дружное «Ах!». Этот звук воодушевил Фейдрауту. Он прекрасно представлял себе, что испытывает сейчас дядюшка, восседающий в ложе с фенрингами. Вмешаться в поединок он не мог, при свидетелях приходилось считаться с приличиями. События же на арене барон мог истолковать только совершенно однозначно, как угрозу себе. Раб отступил назад, зажал нож в зубах и примотал бандерилью к руке ее же лентой. «Я и не чувствую этой иголки!» — крикнул он и снова пошел левым боком вперед, подняв кинжал. Он изогнул тело назад, чтобы максимально прикрыться щитом. Это тоже не ускользнуло от внимания зрителей. Из семейных лож послышались восклицания. Ассистенты Фейдрауты тоже кричали, спрашивали, не нужна ли их помощь, но Фейдраута жестом велел им оставаться у преддвери. «Я им устрою такое представление, какого они еще не видели», — думал Фейдраута. «Не просто убийство практически беззащитного раба, во время которого можно спокойно сидеть и обсуждать достоинство стиля. Это их проймет до самых кишок. А когда я стану бароном, они будут помнить этот день и бояться меня». Фейдраута медленно отходил перед наступающим по крабье противником. Под ногами поскрипывал песок. Он слышал, как тяжело хватает воздух раб, чувствовал запах собственного пота и более слабый запах крови раба. Набарон отступил еще немного, развернулся вправо и изготовил вторую бандерилью. Раб отскочил в сторону. Фейдраута сделал вид, будто оступился, на галереях вскрикнули. Раб опять бросился вперед. «Боги, что за боец?» — мелькнуло в голове Фейдрауты, когда он ушел от удара. Его спасла только юношеская ловкость, но второй дротик вонзился в дельтовидную мышцу правой руки раба. Галереи разразились восторженными криками. «А, теперь они мной восхищаются», — подумал Фейдраута. Как и предсказывал Хават, в голосах зрителей звучал буйный восторг. Набарон мрачно усмехнулся про себя, вспомнив слова ментата. «Враг, которым восхищаешься, страшит больше». Фейдраута быстро отошел к центру арены. Здесь его было лучше видно всем зрителям. Он изготовил длинный кинжал и, пригнувшись, ждал атаки раба. Тот не заставил себя ждать. Помедлив лишь столько, сколько было необходимо,

0: необходимо, чтобы прикрутить к руке вторую бандерилью, он устремился за своим врагом. «Пусть семейка полюбуется», — думал Фейдраута. «Я их враг, и пусть они запомнят меня вот таким». Он вытащил и короткий нож. «Я не боюсь тебя, харконненская свинья!» — крикнул гладиатор. «Все ваши пытки — ничто для мертвого! А я могу умереть от собственного клинка, прежде чем надсмотрщик прикоснется ко мне, и я захвачу тебя с собой!» Фейдраута криво ухмыльнулся и выставил длинный клинок, отравленный. «Попробуй-ка вот это!» — сказал он, делая выпад коротким ножом. Гладиатор развернул свои клинки ножницами, приняв на них в захват нож Наборона. Нож, который сжимала рука в белой перчатке, и значит, тот, который по традиции должен был быть отравлен. «Ты сдохнешь, Харконнен!» — воскликнул, задыхаясь, гладиатор. Они, напряженно борясь, боком двигались по арене. Щит Фейдрауты коснулся гладиаторского полущита, и вместе соприкосновения вспыхнуло голубоватое свечение. Запахло озоном от работы силовых генераторов. «И сдохнешь от собственного яда!» — прорычал раб. Он понемногу начал поворачивать затянутую в белое руку, приближая к врагу острие отравленного, как он думал, клинка. «Ну, пусть посмотрят», — подумал Фейдраута и ударил длинным кинжалом. И ощутил, как тот попал на примотанную к руке противника бандерилью, не причинив тому никакого вреда. На мгновение Фейдраута почувствовал отчаяние. Кто бы мог подумать, что заершенные дротики помогут рабу, а они послужили ему дополнительной защитой, и как он силен! Короткий клинок, собственный клинок, неумолимо приближался, и Фейдрауте невольно пришло в голову, что умереть ведь можно и на чистом, неотравленном клинке. «Подонок!» — выдохнул он. Кодовое слово. Заложенная в подсознание программа сработала. Мышцы раба расслабились. Лишь на миг. Но в Фейдрауте этого было достаточно. Он оттолкнулся от противника, открыв между ним и собой достаточно места для длинного клинка, который метнулся вперед и прочертил алую линию на груди раба. Этот яд начинал действовать мгновенно, вызывая сначала сильную боль. Раб отшатнулся назад, спотыкаясь, попятился. «Пусть любуются родственнички», — думал ликующий Фейдраута. «Пусть-ка обдумают увиденное. Этот раб пытался повернуть против меня клинок, который он считал отравленным. Заодно пусть поразмыслят, как попал на арену этот раб и кто подготовил его к попытке так вот убить меня. И пусть навсегда запомнят, что им никогда не удастся угадать, в какой руке у меня отравленный клинок». Фейдраута стоял молча и неподвижно, наблюдая за замедленными движениями раба, в которых проступали нерешительность и колебания. На лице у него ясно для всех было написано «Смерть». Раб знал, что с ним сделали, и знал, как. И яд был не на том клинке. «Ты!» — простонал гладиатор. Фейдраута отступил, чтобы не мешать смерти. Парализующий наркотик в составе яда — еще не полностью подействовал, но замедленные движения гладиатора говорили, что он уже делает свое дело. Раб, пошатываясь, двинулся вперед, как будто его тянула невидимая нить. Один медленный, неуверенный шаг, другой, третий. Каждый шаг был единственным во вселенной для умирающего раба. Он все еще сжимал нож, но его острие дрожало.
1: «Однажды кто-то из нас убьет тебя», — выдохнул он.
0: Его рот печально скривился. Он осел, затем тело его напряглось, и он рухнул на песок лицом вниз, откатившись от Фейдрауты. В гробовой тишине Фейдраута подошел к телу и носком своего мягкого башмака перевернул его на спину, чтобы зрители могли насладиться видом судорожных гримас, вызванных ядом. Но гладиатор был мертв. В его груди торчал его же собственный нож. Несмотря на разочарование, Фейдраута испытал даже какое-то восхищение. Каких же усилий стоило рабу преодолеть паралич, чтобы убить себя? Но вместе с восхищением пришло и понимание, Вот чего действительно стоит бояться. То, что делает человека сверхчеловеком, ужасно. Фейдраута не успел додумать эту мысль, как услышал взрыв ликования на галереях. Зрители самозабвенно кричали и хлопали. Он повернулся и поднял взгляд. Да, все ликовали, кроме барона, который сидел напряженно, обдумывая что-то, взявшись за подбородок. И кроме Фенрингов. Граф и его леди пристально смотрели на Фейдраута, пряча свои мысли и чувства под улыбками. Граф Фенринг повернулся к своей наложнице.
2: — Находчивый молодой человек. Не правда ли, дорогая?
0: — Да, его синаптические реакции весьма быстры, — согласилась та. Барон посмотрел на нее, на графа, опять на арену. В его голове стучало: «Если можно так близко подобраться к кому-то из моих родичей». Ярость начала вытеснять гнев. Нынешней же ночью главный надсмотрщик будет зажарен на медленном огне. Ну а если окажется, что граф и его наложница как-то в этом замешаны... Фейдраута видел, что в баронской ложе произошел обмен репликами, но, конечно, ничего не слышал. Все звуки утонули в доносившемся со всех сторон ритмичном топоте и крике. «Голову! Голову! Голову! Голову!» Барон нахмурился, видя, с каким выражением повернулся к нему Фейдраута. С трудом скрывая свое бешенство, барон вяло махнул в сторону стоящего над поверженным рабом племянника. «Пусть отдадут мальчику голову. Он заслужил ее», вскрыв предательство главного надсмотрщика. Фейдраута видел этот жест. «Они считают, что эта голова — подходящая награда для меня? Что ж, я покажу им, что думаю об этом». Он увидел помощников, приближающихся с анатомической пилой, чтобы отделить почетный трофей, и жестом велел им удалиться. Фейдраута сердито повторил свой жест, склонился над телом и сложил руки гладиатора под рукоятью торчащего у него в груди ножа. Затем выдернул нож и вложил его в бессильные ладони. Это заняло всего несколько секунд. Затем Фейдраута выпрямился и подозвал помощников. «Похороните этого раба, как он есть, с ножом в руках», — велел он. «Он заслужил это». В золоченой ложе граф наклонился к уху барона.
2: «Великолепный жест», — сказал он. «Подлинное рыцарство. У вашего племянника есть не только храбрость, но и умение держать себя».
1: «Но он оскорбляет публику, отказываясь от головы», — проворчал барон.
0: «Вовсе нет», — возразила графиня Фенринг, поднимаясь и оглядывая галереи. Барон залюбовался линией шеи. Как великолепно лежат на ней мышцы, совсем как у мальчика. «Им понравился поступок вашего племянника», — улыбнулась леди Фенринг. Наконец и в самых верхних рядах поняли, что сделал Фейдраута. Увидели, что слуги уносят тело невредимым. Барон следил за зрителями. Да, она сказала верно. Люди, словно обезумев, восторженно кричали, топали и хлопали друг друга по спине, по плечам. Барон устало произнес:
1: «Я должен объявить большой праздник. Нельзя отпускать их вот так, возбужденных с нерастраченной энергией. Они должны видеть, что я разделяю их восторг».
0: Он махнул страже, и слуга над ложей приспустил и вновь поднял оранжевый харконненский вымпел. Раз, и другой, и третий. Сигнал к празднику. Фейдраута пересек арену, вернул кинжалы в ножны и, опустив руки, встал перед золотой ложей. Перекрывая неутихающий рев толпы, он крикнул: «Празднуем, дядя!» Шум начал понемногу стихать. Зрители увидели, что правитель говорит с племянником-победителем.
1: «Да, Фейд, праздник в твою честь!» — крикнул в ответ барон. И в подтверждение велел повторить сигнал.
0: Напротив ложи были отключены барьеры предусмотрительности. Какие-то молодые люди спрыгивали на арену и бежали к Фейдрауте.
2: «Вы распорядились снять предбарьеры, барон?» — — спросил граф.
1: «Ничего. Никто не причинит парню вреда», — отмахнулся барон. «Он сегодня герой».
0: Первый из бегущих достиг Фейдраута, поднял его на плечи и понес вокруг арены.
1: Нынче ночью он мог бы бродить по самым бедным трущобам Харко без оружия и без щита, — сказал барон. Они разделят с ним последний кусок и последний глоток, лишь бы оказаться рядом с благородным победителем.
0: Барон с усилием поднял себя из кресла, перенес вес на силовую подвеску.
1: «Прошу простить меня, совершенно безотлагательные дела требуют моего присутствия. Стража проводит вас во дворец».
2: Граф тоже поднялся, поклонился.
0: «Разумеется, барон, мы с нетерпением предвкушаем праздник, и я никогда еще не видел праздника у Харконненов».
1: «Да», — сказал барон, — «праздник».
0: Он повернулся. Стража окружила его плотным кольцом, и он вышел из ложи через свой личный выход. Капитан стражи поклонился графу. «Какие будут приказания, милорд?»
2: «Мы, пожалуй, подождем, пока разойдется толпа».
0: «Слушаю, милорд». Прежде чем повернуться, охранник отступил в поклоне на 3 шага. Граф Фенринг склонился к своей леди и на их тайном мычащем языке спросил: «Ты видела, разумеется?» Она ответила, пользуясь тем же кодом. Мальчишка знал, что гладиатор будет одурманен. В какой-то момент он действительно испугался, но не удивился. «Все было подстроено», — сказал он, — «весь этот спектакль, несомненно». «И тут пахнет хаватом. И еще как!» «Сегодня я требовал, чтобы барон уничтожил хавата. Это была твоя ошибка, дорогой. Теперь я и сам это вижу. Похоже, довольно скоро у Харконненов может оказаться новый барон. Если Хават задумал именно это...»
2: «Да, это стоит проверить», — кивнула леди Фенрин.
0: «Молодым будет легче управлять. Нам — да, после сегодняшней ночи. Думаю, ты не ожидаешь особых проблем и соблазнишь его без труда, моя маленькая племенная кобылка. Конечно, любимый, ты же видел, какими глазами он смотрел на меня». «Да, и теперь я понимаю, почему нам надо сохранить его гены». «Разумеется. И нам придется установить над ним контроль. Я заложу на глубинных уровнях его подсознания необходимые кодовые фразы, с помощью которых мы сможем в нужный момент согнуть его, воздействуя на его прана и бинду-систему. И мы покинем планету как можно скорее, как только ты будешь уверена в успехе». Ее передернуло. «Ни минуты лишней. Я никак не хотела бы вынашивать ребенка в этом ужасном месте». «Чего только не приходится делать во имя человечества», — вздохнул граф. «Тебе легко говорить. Тем не менее и мне пришлось перебороть кое-какие старые предрассудки», — заметил граф. «Даже не старые, вечные. Бедненький». Она потрепала его по щеке. «Но ты же знаешь, это единственный надежный способ сохранить генетическую линию». «Я прекрасно понимаю, что мы делаем и для чего», — сухо ответил он. «Не думаю, что мы потерпим неудачу», — сказала она. «Вина начинается с ощущения неудачи», — напомнил граф. «При чем здесь вина?» — возразила она. «Гипнолегация психики Фейдраута, его ребенок в моем чреве и домой».
2: «Этот его дядя», — пробормотал граф.
0: «Тебе приходилось когда-либо видеть настолько искаженную душу?»
2: «Свиреп, свиреп», — ответила она. «Но племянничек вполне может перещеголять дядюшку».
0: «Спасибо за это все тому же дядюшке. Подумать только, кем мог бы стать этот парнишка при другом воспитании? Например, если бы его воспитывали в духе кодекса Атрейдисов».
2: «Да, грустно», — согласилась она. «Если бы можно было сохранить и юного Атрейдиса, и этого парня. Судя по всему, что я слышал о Пауле Атрейдисе, чудесный был парнишка. Великолепный результат хорошей наследственности и правильного воспитания».
0: Он покачал головой. «Впрочем, не стоит тратить скорбь на неудачников. Как говорится, пусть неудачник плачет».
2: «У Бена Гессерит есть поговорка», — начала леди Фенринг.
0: «У вас по любому поводу есть поговорка», — отмахнулся граф.
2: «Но это тебе понравится», — пообещала она. «Вот послушай, не записывай человека в покойники, пока сам не увидел труп. И помни, что даже тогда можно ошибиться».

0: Во времени размышлений Муаддиб говорит нам, что по-настоящему образование его началось лишь тогда, когда он впервые столкнулся с тяготами аракийской жизни. Он учился шестовать песок, читая по шестам надвигающиеся изменения погоды. Он учился понимать колючий язык ветра, иглами впивающегося в кожу. Узнавал, как зудит нос от песчаной чесотки и как собирать и сохранять бесценную влагу, которую теряет тело. Когда же глаза его вобрали в себя синеву и бада, он познал суть Чакапсы. Предисловие Стилгера к книге «Принцессы и Рулан. Муаддиб. Человек». Отряд Стилгера, возвращавшийся в Сиеч с двумя подобранными в пустыне беглецами, поднялся из котловины под ущербным светом первой луны. Развивались полы бурнусов, фримены почуяли запах дома и заторопились. Серая предрассветная полоска была ярче всего над теми зубцами изломанного горизонта, которые во фрименском календаре горизонтов отмечали середину осени, капрок, месяц Козерога. Подножие скального барьера было усеяно сухими листьями, принесенными ветром. Тут их и собирали дети Сиетча. Но шаги фрименов Стилгера были неотличимы от естественных звуков ночной пустыни. Разве только изредка оступавшиеся Пауль и Джессика выдавали себя. Пауль стер со лба запекшуюся с потом пыль. В этот миг кто-то подергал его за рукав, и он услышал шепот Чани.
1: «Ты что, забыл, что я тебе говорила? Капюшон надо натянуть на лоб до самых глаз. Ты теряешь влагу».
0: Кто-то позади шепотом призвал к молчанию.
1: «Пустыня слышит вас».
0: Где-то высоко над ними в скалах чирикнула птица. Отряд остановился, и Пауль почувствовал повисшее в воздухе напряжение. Через камень передалось тихое постукивание, не громче, чем могли бы прозвучать прыжки мыши, и снова короткий, тихий птичий крик. По отряду прошло движение. Снова протопала по песку мышь, и снова чирикнула птица. Отряд продолжал подниматься по скальной расщелине, но теперь фримены шли, затаив дыхание. Это насторожило Пауля. Кроме того, он заметил, что фримены как-то странно посматривают на Чани, а та словно ушла в себя. Теперь они ступали по скале, шелестели полы одежд, фримены, казалось, позволили себе слегка расслабиться, но между ними и Чани по-прежнему лежала какая-то дистанция. Пауль шагал за казавшейся тенью фигурой, стараясь не отставать. Вверх по ступенькам, поворот, опять ступеньки, в открывшийся перед ними туннель, мимо двух дверей с влагоизоляцией и, наконец, по узкому, высеченному в желтом камне коридору, освещенному шарами плавающих ламп. Фримены вокруг откидывали капюшоны, вынимали носовые фильтры и глубоко, облегченно дышали. Кто-то даже вздохнул. Пауль поискал взглядом Чани, но та куда-то исчезла. Со всех сторон его плотно окружала толпа закутанных в бурнусы людей. Кто-то толкнул его и сказал: «Извини, Усул, ну толпа, вот так всегда». С левой стороны к Паулю повернулось узкое бородатое лицо. «Фарок», — вспомнил Пауль. Темные круги вокруг глубоко посаженных темно-синих глаз — и сами глаза оказались в желтом свете еще темнее. «Сбрось капюшон, Усул», — сказал Фарок. «Ты дома». Он помог Паулю расстегнуть застежки капюшона, освободил вокруг него немного места, работая локтями. Пауль выдернул из носа фильтры, откинул маску со рта. На него обрушился царивший здесь тяжелый запах немытых тел, побочных продуктов переработки отходов, кислая вонь затхлого жилья, а надо всем этим царил крепкий аромат пряности.
2: «Чего мы ждем, Фарок?» — спросил Пауль.
0: «Я думаю, мы ждем преподобную мать, ты же слышал сообщение. Бедная Чани».
2: «Бедная Чани», — повторил про себя Пауль.
0: Он опять огляделся, пытаясь найти ее, а заодно и мать, которая тоже запропастилась куда-то в этой толчее. Фарок глубоко вдохнул воздух Сиетча. «Запахи дома», — проговорил он. Пауль видел, что Фарок и в самом деле наслаждается этой кошмарной вонью. Фриман говорил о запахах дома без малейшей иронии. Где-то неподалеку кашлянула мать. «Да, богат запах твоего Сиетча, Стилгар. Судя по нему, вы много работаете с пряностью, делаете бумагу, пластик и, кажется, химическую взрывчатку, верно?»
1: «И ты узнала все это только по запаху?» — изумился кто-то.
0: А Пауль понял, что мать говорит это специально для него, чтобы он скорее смирился с ударом по его обонянию. Где-то впереди поднялось движение, по отряду прокатился глубокий вздох. Люди втягивали воздух и задерживали дыхание.
1: Приглушенные голоса повторяли: «Так это правда. Лиет мертв. Лиет», — подумал Пауль. И вспомнил Чани, дочь Лиета.
0: Детали мозаики складывались в картину. Лиетом Фримы называли планетолога. Пауль взглянул на Фарока.
1: «Это тот самый Лиет, которого звали еще Кинес?»
0: «Лиет один», — сухо ответил Фарок. Пауль повернулся, невидяще посмотрел в чью-то спину под бурнусом. «Итак, Лиет Кинес мертв».
1: «Очередная харконненская подлость», — с ненавистью прошептал кто-то. «Они представили это несчастным случаем. Якобы после аварии топтера он сгинул в пустыне».
0: Пауля жег гнев. Человек, который стал им другом, который спас их от харконненских убийц, который разослал своих фрименов искать в пустыне двоих беглецов, этот человек стал еще одной жертвой харконненов.
1: «Усул жаждет мести», — спросил Фарок.
0: Но раньше, чем Пауль успел ответить ему, кто-то негромко позвал, и отряд, унося его с собой, двинулся вперед в более просторный зал. Пауль оказался лицом к лицу со Стилгаром и незнакомой женщиной, одетой в свободное ниспадающее одеяние, ярко-оранжевое с зеленым. Руки женщины до плеч были открыты, десятикомба на ней не было, а кожа была светло-оливковая. Черные волосы над высоким лбом, зачесанные назад, подчеркивали острые скулы, орлиный нос и глубину темно-синих глаз. Женщина повернулась к нему, и Пауль увидел в ее ушах золотые кольца, на которых были нанизаны водяные мерки.
1: «Что, и вот этот одолел моего Джамиса?» — яростно спросила она.
3: «Тихо, Хара», — одернул ее Стилгар. «Джамис виноват сам. Это он объявил Тахади Аль-Бурхан».
1: «Да он же мальчишка!» — возмущенно сказала она, извиня кольцами, резко потрясла головой. «Подумать только! Моих детей сделал сиротами другой ребенок! Нет, это была случайность!»
3: «Усул, сколько тебе лет?» — спросил Стилгар.
0: 15 стандартных», — ответил Пауль. Стилгар обвел глазами своих людей.
3: «Кто-нибудь из вас рискнет бросить мне вызов?»
0: Никто не ответил. Тогда Стилгар снова посмотрел на женщину.
3: «А я сам не вызвал бы его, по крайней мере, пока не овладею его искусством боя».
0: Она тоже посмотрела вождю в глаза.
3: «Но ты видала новую женщину, которую Чани повела к преподобной матери?» — медленно сказал Стилгар. «Так вот, она Саядина не свой, и мать этого парня. И мать, и сын в совершенстве владеют искусством колдовского боя».
1: «Лисан Аль-Гаиб», — прошептала потрясенная женщина и с благоговением посмотрела на Пауля.
3: «Опять эта легенда», — подумал тот. «Возможно», — сдержанно сказал Стилгар. «Впрочем, это пока не проверено». Он обратился к юноше. «Усул, по нашим законам теперь ты в ответе за женщину Джамиса, вот за нее, и за двоих ее сыновей. Его Яли, то есть его жилище, теперь твое. К тебе переходит его кофейный прибор, и вот она, его женщина».
0: Пауль разглядывал женщину. «Почему она не горюет о муже?» — думал он. «Почему в ней нет ненависти ко мне?» Тут он увидел вдруг, что все фримены внимательно на него смотрят, ожидая чего-то. Кто-то прошептал. «У нас есть еще дела. Скажи скорее, как ты принимаешь ее?»
3: Стилгар пояснил. «Как ты возьмешь ее? Как женщину или как служанку?»
0: Хара подняла руки, повернулась вокруг себя. «Я еще молода, Усул. Говорят, что я выгляжу не старше, чем когда я жила с Джоффом. Это до того, как Джамис его убил».
3: «Джамис убил соперника, чтобы получить ее», — решил Пауль. А вслух спросил. «Если я возьму ее как служанку, могу я потом когда-нибудь изменить это решение?»
0: «У тебя на это есть год», — ответил Стилгар. «А после того она свободна и вольна сама решать для себя. Впрочем, и ты можешь освободить ее, когда пожелаешь. Но как бы то ни было, весь этот год ты отвечаешь за нее. И всегда на тебе останется также и часть ответственности за ее сыновей».
3: «Принимаю ее как служанку», — объявил Пауль.
0: Хара топнула ногой, возмущенно передернула плечами. «Но я же молода!»
3: А Стилгар, одобрительно посмотрев на Пауля, сказал, «Осмотрительность — большое достоинство для того, кому суждено быть вождем».
0: «Но я же молода!» — повторила возмущенная Хара.
3: «Замолчи, женщина!» — оборвал ее Стилгар. «Что должно быть, то будет. Проводи Усула в его жилище и следи, чтобы у него всегда была смена свежей одежды и место отдыха».
0: Только и ответила Сара. Пауль уже достаточно изучил ее, пользуясь приемами Бена Гессерит, чтобы составить о ней кое-какое представление. Он также чувствовал нетерпение фрименов, понимал, что они с Харой всех задерживают. Он не знал, можно ли спросить, где сейчас мать и Чани. Впрочем, Стилгар явно нервничал, и Пауль решил, что такой вопрос был бы ошибкой. Поэтому он просто повернулся к Харе и тоном и вибрациями в голосе, усиливая ее страх и почтительное волнение, приказал: «Веди меня в жилище, Хара, а о твоей молодости поговорим в другой раз».
3: Она отступила на два шага, бросив на Стилгара испуганный взгляд.
1: «У него колдовской голос!» — сипло пробормотала она.
0: «Стилгар», — сказал Пауль, — «я в неоплатном долгу перед отцом Чани. Если я могу что-то...»
3: «Это решит совет», — ответил Стилгар. «Ты сможешь сказать ему об этом».
0: Он кивнул, давая понять, что все свободны, и вышел сам. За ним последовали остальные. Пауль взял Хару за руку, рука у нее была холодная и дрожала.
3: «Я не обижу тебя, Хара», — мягко сказал он. «Ну, покажи мне свой дом». Он говорил теперь с успокаивающими нотками в голосе.
1: «Ты ведь не выгонишь меня через год?» — спросила она. «Я ведь и сама знаю, что уже не так молода, как когда-то».
0: «Пока я жив, у тебя всегда будет место рядом со мной», — ответил он, выпуская ее руку.
3: «Так где наше жилище?»
0: Она повернулась и повела его по коридору. Дойдя до перекрестка с широким, освещенным подвешенными через равные промежутки желтыми шарами ламп, они свернули направо. Пол был гладким, чисто выметенным. Пауль поравнялся с ней, взглянул на орлиный профиль.
3: «Так ты не испытываешь ко мне ненависти, Хара?» — спросил он.
0: «Почему я должна ненавидеть тебя?» Она кивнула каким-то детям, глазевшим на них из бокового прохода. Пол там был выше, чем в том коридоре, по которому шли они с Харой. За спинами детей маячили сквозь полупрозрачные занавески фигуры взрослых.
3: «Ну, я победил Джамиса».
0: «Стилгар сказал, что обряд соблюден, и ты друг Джамиса». Она искоса посмотрела на Пауля.
3: «Стилгар сказал еще, что ты отдал влагу мертвому. Это правда?»
0: «Да».
1: «Это больше, чем сделаю, чем могу сделать я».
3: «Разве ты не оплачешь его?»
1: «Оплачу, когда придет время плача».
0: Они миновали арку. За ней Пауль увидел ярко освещенное помещение. Мужчин и женщин, работающих у каких-то машин, установленных на станинах амортизаторах. Казалось, они очень торопятся.
3: «Что они делают?» — спросил Пауль.
0: Она глянула через плечо на арку. Это пластиковое производство. Они спешат закончить норму перед тем, как мы уйдем. Для посадок нам нужно много влагосборников».
3: «Уйдем?»
0: «Ну да. Пока эти убийцы не перестанут преследовать нас. Или пока наша земля не будет очищена от них».
3: Пауль споткнулся. Этот миг. Он вспомнил вдруг какой-то фрагмент. Картинка из его пророческих видений. Но она была какой-то не такой, смещенной, как предмонтажная склейка фильма. Кусочки пророческой памяти не вполне совпадали с реальностью.
0: «Сардаукары охотятся за нами», — сказал он.
3: «Они немногое найдут. Разве что 1-2 покинутых Сиетча», — ответила она. «И еще они найдут в песках свою смерть. Многие из них».
0: «А это место они найдут?»
3: «Найдут, наверное».
0: «А мы тратим время на...» Он мотнул головой в сторону оставшегося уже далеко позади цеха. «На производство влагосборников? Посадки ведь не прекращаются. Кстати, что такое влагосборник?» Она потрясенно посмотрела на него. «Вас что, ничему не учат? Там, откуда ты пришел. О влагосборниках во всяком случае не учат».
3: «Хай!» — изумленно воскликнула она, сумев вложить в короткое междометие целую фразу.
0: «Ладно, все-таки, что это такое? А как, по-твоему, могут существовать все кусты и травы в этом эрге, когда мы уходим отсюда?
3: Каждое растение с особым бережением высажено в лунку, заполненную гладкими кусочками хромопласта яйцевидной формы. На свету они белеют. Если взглянуть с высоты, можно увидеть, как они блестят. Белый цвет отражает. Но когда праотец солнца покидает небосклон, влагосборники в темноте вновь становятся прозрачными и очень быстро остывают. Тогда на поверхности конденсируется влага из воздуха. Эта влага стекает на дно лунки, поддерживая жизнь растения».
0: «Влагосборники», — пробормотал он, пораженный красивой простотой решения.
3: «В подобающее время я оплачу Джамиса», — сказала она, как будто этот вопрос не давал ей покоя. «Он был хорошим человеком, хоть и скорым на гнев, хорошим добытчиком, а с детьми просто чудо. И не делал различия между сыном Джоффа, моим первенцем, и своим собственным. Они для него были равны».
0: Она искательно посмотрела на Пауля.
3: «А ты?
0: А для тебя, Усул?»
3: «Перед нами такая проблема не стоит».
0: «Но если...»
3: «Хара!» Он сказал это так резко, что она отпрянула. Они миновали еще один ярко освещенный зал. «А тут что делают?»
0: «Чинят ткацкое оборудование. Но сегодня ночью оно должно быть уже демонтировано».
3: Хара махнула рукой на уходящий влево тоннель.
0: «А там подальше производство пищи и ремонт 10 комбов».
3: Взглянув на Пауля, она добавила:
0: «Твой-то комб на вид еще новый. Но если надо что-то починить, так я сумею неплохо справиться. Я время от времени работаю в цеху».
3: Теперь навстречу им попадались люди, а дверные проемы слева и справа встречались все чаще. Прошла целая вереница мужчин и женщин, нагруженных тяжело булькающими тюками, от которых исходил сильный запах пряности.
0: «Нашей воды они не получат», — сказала Хара, — «и пряности мне достанется, уж будь уверен».
3: Пауль смотрел на проемы в стенах тоннеля, замечая ковры на высоких порогах, комнаты, драпированные яркими тканями, горы подушек на полу. При их приближении сидевшие там замолкали и провожали их откровенно любопытными взглядами.
1: «Все удивляются, как ты победил Джамиса», — пояснила Хара.
0: «Думаю, когда мы переселимся в Новый Сиеч, тебе придется еще доказывать свою силу».
3: «Я не люблю убивать», — ответил он.
1: «Стилгар так и сказал», — пробормотала она, однако в ее голосе звучало недоверие.
3: Впереди послышался новый звук. Хор пронзительных тонких голосов нараспев повторял что-то. Они подошли к новому проходу, гораздо более широкому, чем все предыдущие. Пауль замедлил шаг, заглянул внутрь. Там, на устилавших пол, бордовых коврах сидели, скрестив ноги, дети. Комната была полна ими.
0: У доски, висевшей на дальней стене, стояла женщина, закутанная в желтую тогу, с указкой-проектором в руке. Доска была испещрена рисунками, кругами, углами, треугольниками и кривыми, волнистыми линиями и квадратами, дугами, рассеченными параллельными линиями. Женщина указывала то на один, то на другой рисунок так быстро, как только могла переводить луч указки, а дети хором называли условные знаки, стараясь поспеть за движением руки. Пауль прислушивался на ходу. «Дерево!» — звучали детские голоса. «Дерево, трава, дюна, ветер, гора, холм, огонь, молния, скала, скалы, пыль, песок, жара, укрытие, жара, полный, зима, холод, пустой, эрозия, лето, пещера, день, напряжение, луна, ночь, капрок, песчаный прилив, склон, посадки, связующее вещество». «И в такое время у вас учатся?» — удивился Пауль. Лицо ее омрачилось, в голосе послышалась горечь. «Лиет говорил, что в обучении нельзя терять ни минуты. Лиет умер, но мы не можем забывать его и его наставлений, ибо таков путь Чакобсы». Она подошла к проему в левой стене коридора, раздвинула полупрозрачные оранжевые шторы и отошла в сторону, пропуская Пауля. «Твой Яли ждет тебя, Усул». Пауль стоял, не решаясь переступить порог. Он вдруг ощутил, что не хочет оставаться один на один с этой женщиной. Он чувствовал, что теперь его окружает чужая жизнь, и войти в нее можно, лишь приняв ее идеи и ценности как данность. Этот фрименский мир хотел поймать его, уловить в сети своих путей, и в этих сетях, на этих путях его ждал, он знал это, безумный джихад, война за веру, война, которой надо было избежать любой ценой. «Это твой Яли», — повторила Хара. — «Чего же ты ждешь?» Пауль кивнул и шагнул вперед. Отвел в сторону с противоположного от Хары края штору, почувствовав, что в ткань вплетены металлические волокна. Они вошли в короткий коридор, а затем оказались в большой метров 6 на 6 квадратной комнате. Полы устелены толстыми синими коврами, синие с зеленым драпировки закрывают камень стен, а под затянутым желтой тканью потолком покачиваются отрегулированные на мягкий желтый свет плавающие лампы. Все вместе создавало подобие древнего шатра. Хара встала перед ним, подбоченясь левой рукой, и изучала его лицо. «Дети сейчас у подруги», — сказала она. «Они придут позже». Пауль чувствовал себя неловко и, чтобы скрыть смущение, огляделся вокруг. Тонкие занавеси справа прикрывали вход в другую комнату побольше, со сложенными вдоль стен горами подушек. Из воздуховода тянуло легким ветерком, сама вентиляционная решетка была хитроумно замаскирована узором драпировок. «Хочешь, чтобы я помогла тебе снять десятиком?» — спросила Хара. «Нет, спасибо». «Может, принести поесть?» «Да». «В соседней комнате дверь в туалет-регенератор», — показала она. «Удобно пользоваться им, когда не носишь десятикомп». «Ты говорила, что мы должны будем покинуть Сиеч», — вспомнил Пауль. «Разве не надо собирать вещи и всякое такое?» «Успеем, когда придет время», — спокойно ответила она. «Пока что эти мясники еще не добрались до нашей зоны». Она опять нерешительно посмотрела ему в лицо. «В чем дело?» — строго спросил он. «Твои глаза не глаза Ибада», — проговорила Хара. «Это так странно и необычно. И притом их и непривлекательными не назовешь». «Принеси поесть», — буркнул он. «Я проголодался». Она улыбнулась ему понимающей женской улыбкой, от которой Паулю стало немного не по себе. «Я твоя служанка», — сказала она, грациозно повернулась и поднырнула под плотные занавеси, за которыми открылся на миг еще один узкий проход. Потом занавеси опять упали. Пауль, сердясь на себя, откинул тонкую занавеску и прошел направо, в большую комнату. Мгновение он стоял в нерешительности. Он думал, где Чани. Чани, потерявшая отца. «Это у нас общее», — подумал он. Со стороны улицы, внешнего коридора, раздался протяжный крик, приглушенный занавесями. Потом крик повторился, теперь кричавший отошел дальше. И опять? Наконец Пауль понял, что это просто выкликают время. Действительно, он же не видал здесь часов. Тут он почувствовал слабый запах горящих веток криозотового кустарника, пробивавшийся сквозь вездесущую вонь сиетча. Пауль осознал, что уже немного привык к этому насилию над своим обонянием. Он вновь подумал о матери, о том, как войдет она в изменяющуюся, путающуюся картину будущего, и какое место отведено там для его нерожденной еще сестры. Изменчивые струи времени плясали вокруг. Пауль резко потряс головой и постарался сосредоточиться на признаках, говоривших о глубине и силе, принимающей его фриманской культуры. Культуры, не лишенной некоторых странностей. Но в пещерах, в этой комнате было нечто, расходившееся с его пророческими видениями куда сильнее, чем все, с чем он сталкивался уже на этой планете. Здесь, например, не было ядоискателя. И в пещерном укрытии он тоже не заметил никаких признаков его применения. И тем не менее он чуял запахи ядов в сложном коктейле здешней вони, сильных ядов и широко распространенных. Прошуршали занавеси. Пауль подумал, что это вернулось с едой Хара, и обернулся. Но в дверном проеме с откинутой драпировкой стояла не Хара, а двое мальчишек, наверное, 9 и 10 лет, жадно разглядывавшие его. У каждого висел на поясе маленький крис в форме кинжала, мальчики держали руки на рукоятях своих ножей. И Пауль вспомнил, что о фриманах рассказывают, что их дети сражаются так же яростно, как и взрослые.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Руки машут, торопятся губы, мысли кипят в потоке слов, а глаза пожирают, жадностью пышут. Вот оно, я воплощенное, остров самовлюбленности. Описание из учебника принцессы Ирулан «Муаддиб». Фосфоресцентные трубки под сводами бросали тусклый свет на толпу, собравшуюся в пещере, позволяя оценить истинные ее размеры. «Да, она была больше залы собраний в школе Бен-Гессерит», — прикинула Джессика. «Здесь собралось не меньше 5000 человек. Джессика и Стилгар стояли над всеми на каменном уступе. Подходили все новые и новые люди. В воздухе стоял гул множества голосов».
2: «Пришлось оторвать твоего сына от отдыха, Саедина», — сказал Стилгар. «Хочешь ли ты, чтобы он разделил с тобой решение?
1: Может ли он изменить его?»
2: «Конечно, воздух, рождающий твои слова, исходит из твоих легких, но
1: я уже решила». Но на самом деле она все еще сомневалась. Не лучше ли все-таки воспользоваться случаем и, прикрывшись Паулем, выйти из опасной игры? К тому же нельзя забывать и о нерожденной дочери. Как известно, что опасно матери угрожает и дочери.
2: Вышли, покряхтывая и сгибаясь под тяжестью скатанных ковров, несколько мужчин. Сбросили свою ношу на каменный пол уступа, подняв клубы пыли. Стилгар взял ее за руку и провел в акустическую раковину, замыкавшую сзади их каменный балкончик. Он показал Джессике на каменную скамью в фокусе каменной воронки.
3: «Здесь сядет преподобная мать, но пока ее нет, ты можешь присесть и отдохнуть».
1: «Я лучше постою», — ответила Джессика.
2: Наблюдая, как фримены раскатывают ковры, застилая балкон, она время от времени бросала взгляды на толпу внизу. Теперь там было не меньше 10000 человек, и люди все подходили и подходили. Она знала, что пустыня наверху уже залита красным закатным светом, но тут в огромном пещерном зале царил вечный полумрак. Это подземное пространство было переполнено людьми, пришедшими посмотреть, как она будет рисковать своей жизнью. Справа от нее толпа расступилась, пропуская Пауля. По обе стороны от него шли два мальчика. У обоих был невероятно важный вид. Они держали руки на рукоятях своих ножей и грозно хмурили брови, бросая внимательные взгляды на людей, стеной стоявших по сторонам прохода.
3: «Сыновья Джамиса. Они стали теперь сыновьями Усула», — объявил Стилгар. Мальчики весьма серьезно отнеслись к роли телохранителей. Он улыбнулся Джессике. Она поняла, что вождь фрименов пытается ободрить ее, и почувствовала благодарность к нему. Но не думать о предстоящем ей не могла.
1: «У меня нет выбора. Я должна сделать это. Если мы хотим завоевать себе место среди фрименов, мы должны сделать это, не откладывая».
2: Пауль поднялся к ней на уступ, дети остались внизу. Остановившись перед Джессикой и Стилгаром, он взглянул сперва на вождя, потом на мать.
3: «Что здесь происходит?»
1: «Я думал, меня позвали на совет».
2: Стилгар поднял руку, призывая к молчанию. Указал налево. Там толпа тоже расступилась, освобождая проход. По нему к возвышению шла Чани. На маленьком лице застыла скорбь. Вместо десятикомба она надела оставлявший открытыми руки синий хитон, который был ей очень к лицу. Под левым локтем был повязан зеленый платок.
1: «Зеленый цвет траура», — вспомнил Пауль.
2: Он понял это, когда сыновья Джамиса сказали ему, что не носят зеленого, поскольку признали его, Пауля, как отца-опекуна. «Ты правда ли, Сан-Аль-Гайб?» — спросили они его напрямик. И Пауль, услышав за их вопросом далекий рев воинов джихада, не ответил, задав вместо этого встречный вопрос и выяснив, что старшего зовут Калеф
1: и ему 10 лет, он сын Джоффа, а младшего зовут Орлоп, ему 8, и он сын Джамиса. Странный был день. Он попросил мальчиков охранять его, отгонять любопытствующих. Ему нужно было время подумать, вспомнить свои пророческие видения и попытаться измыслить путь избежать джихада. Сейчас, стоя подле матери, он вглядывался в толпу. Да может ли, какой бы то ни было план, предотвратить дикое буйство фанатичных легионов? За Чани следовали еще 4 женщины, которые несли на носилках какую-то старуху. Джессика пристально разглядывала ее, не обращая внимания на Чани. Древняя, высохшая, морщинистая. На старухе было длинное черное одеяние. Откинутый назад капюшон открывал тугой узел седых волос и тощую шею. Носильщицы бережно подняли свою ношу на уступ, Чани помогла старухе встать. «Вот, значит, их преподобная мать», — подумала Джессика. Старуха подошла к ней, ковыляя и тяжело опираясь на плечо Чани. Казалось, под ее черным одеянием было не тело, а какие-то палки. Несколько долгих мгновений старуха смотрела на Джессику снизу вверх. Наконец она хрипло прошуршала.
4: «Значит, ты действительно она?»
1: Старуха кивнула головой на тонкой шее. Джессике показалось, что она вот-вот отвалится.
4: «Шедаут Мейпс была права, когда жалела тебя».
1: «Мне ничья жалость не нужна», — быстро, даже резко ответила Джессика.
4: «Посмотрим, посмотрим»,
1: — прошелестела старуха. Она обернулась к толпе с удивившим Джессику проворством.
4: «Ну, Стилгар, скажи им».
1: «Надо ли сейчас?» — отозвался тот.
4: «Мы люди Мисра», — проскрипела старуха. «С тех пор, как предки наши бежали в Салюрубы на Нелоте, мы познали и бегство, и смерть. И молодые идут вперед, чтобы народ наш не умер».
1: Стилгар глубоко вздохнул, сделал 2 шага вперед. Джессика физически ощутила тишину, опустившуюся на толпу. Сейчас в пещере было уже 1020 человек, и все они стояли молча, почти не шевелясь. От этого она вдруг почувствовала себя маленькой, и это настораживало ее.
3: «Сегодня же ночью нам придется покинуть этот сиеч, так долго укрывавший нас, и уйти дальше, на юг пустыни», — начал Стилгар, и его могучий голос разнесся над обращенными вверх лицами. Акустическая раковина позади усилила его голос. Но толпа молчала.
5: «Преподобная мать сказала мне, что не переживет еще одного хаджра», — проговорил Стилгар. «Уже было время, когда мы жили без преподобной матери. Но негоже людям искать новый дом, когда нет с ними наставницы».
1: Теперь толпа зашевелилась. По ней прокатился шепот волнения.
5: «И вот, дабы такого не случилось», — продолжал Стилгар, «наша новая Саедина Джессика, владеющая колдовским искусством, согласилась сейчас пройти через обряд. Она попытается проникнуть вглубь себя, чтобы мы не остались без силы нашей преподобной матери».
1: «Джессика, владеющая колдовским искусством», — повторила Джессика беззвучно. Она увидела, как широко раскрылись глаза Пауля, увидела, что вопросы переполняют его, но он сдержался и промолчал. «Слишком уж странным, чужим было все вокруг». «Если я умру в этом испытании, что будет с ним?» — спросила себя Джессика, чувствуя, как опасения вновь охватывают ее. Чани подвела преподобную мать к каменной скамье в глубине акустической раковины и вернулась к Стилгару.
5: «А чтобы мы не потеряли все, если Джессику, владеющую колдовством, постигнет неудача?» — объявил Стилгар. «Чани, дочь ли это?» будет теперь посвящена как Саедина.
1: Он отступил в сторону. Из глубины акустической раковины, усиленный ею, послышался голос старухи, резкий и высокий шепот.
4: «Чани вернулась из своего хаджра! Чани видела воды!»
1: «Она видела воды!» — прошелестела в ответ толпа.
4: «И я посвящаю дочь Ли это и объявляю ее соединой!»
1: Все таким же хриплым и резким шепотом продолжила старуха. «Мы принимаем ее!» — отозвалась толпа. Пауль почти не слышал ритуальных слов. Все его мысли были сосредоточены на словах Стилгара о его матери. «Если ее постигнет неудача...» Он обернулся, глядя на ту, которую называли тут преподобной матерью. Высохшее морщинистое лицо, неподвижный взгляд бездонно синих глаз. Казалось, любой, даже самый слабый ветерок может повалить или унести ее, но было в ней что-то такое, отчего верилось, даже если она встанет на пути к Кориолисовой буре. Бешеный ветер не посмеет тронуть ее. Старуху окружала такая же аура власти, какую заметил он у преподобной матери Гайи Елены Махиям, подвергшей его мучительному испытанию Гомджаббаром.
4: «Я, преподобная мать Рамалло, чьим голосом говорят многие, говорю вам», — провозгласила старуха, — «найдено, что Чани достойна стать соединой».
1: «Достойно», — подтвердил хор голосов.

все по воле Шайхулуда!» Поднялась и упала худая рука, похожая на бурую палку. Джессика ощутила, как затягивается вокруг нее петля обряда, как течение ритуала уносит ее туда, откуда назад повернуть невозможно. Она посмотрела на вопрошающее лицо Пауля и приготовилась встретить испытание. «Пусть выйдут вперед хранители воды», — сказала Чани, и лишь очень внимательные заметили бы в ее еще детском голосе нотку неуверенности. В этот миг Джессика ощутила, что опасность уже пришла. Опасность чувствовалась в напряженном молчании толпы. Среди людей внизу открылся новый проход, на этот раз извилистый. Группа фрименов пошла по нему из глубины пещеры к возвышению. Они шли парами, и каждая пара несла небольшой кожаный бурдюк раза в два больше человеческой головы, колышущийся с тяжелым бульканьем. Двое идущих впереди подняли свою ношу на покрытый коврами уступ, сложили у ног Чани и отступили назад. Джессика посмотрела на бурдюк, потом на принесших его фрименов. Их капюшоны, отброшенные на спину, открывали длинные волосы, скрученные в тугой валик под затылком. Черные провалы глаз смотрели прямо и бесстрастно. От бурдюка исходил густой запах корицы, облаком окутывая Джессику. «Пряность?» — подумала Джессика. «Принесли ли вы воду?» — спросила Чани. Ей ответил тот хранитель воды, что стоял слева, человек с багровым шрамом, пересекавшим переносицу. Он кивнул и произнес: «Мы принесли воду соедино, но мы не можем пить ее». «Есть ли в ней семя?» — продолжала ритуал Чани. «В ней есть семя», — отвечал фримен. Чани встала на колени, склонилась над колышущимся бурдюком, сложила на нем руки. «Благословенны вода и семя ее», — провозгласила она. Обряд, оказывается, был знаком Джессике. Она бросила взгляд назад на преподобную мать Ромало. Глаза старухи были закрыты, она сгорбилась на своей скамье, словно ее одолел сон. «Саядина Джессика», — позвала Чани. Джессика обернулась к девушке. «Вкушала ли ты ранее благословенную воду?» — спросила Чани. И прежде чем Джессика успела что-либо сказать, сама же ответила: «Но нет, ты не могла вкушать от благословенной воды, ибо ты иномерянка, и как таковая была лишена этого блага». По толпе пронесся вздох, зашелестели одежды. От этого звука, показалось Джессике, зашевелились волоски на ее шее. «Сбор был велик, и податель нашел свою гибель», — возгласила Чани, развязывая свитую улиткой трубку, прикрепленную к горловине колышущегося бурдюка. Теперь опасность просто бурлила вокруг. Джессика кожей ощущала ее. Взглянув на Пауля, она увидела, что тот захвачен таинственным обрядом, но глаза его прикованы к Чани. «Видел ли он этот миг в грядущем?» — мелькнуло в голове Джессики. Она положила руку на живот, где жила сейчас нерожденная дочь. «Имею ли я право рисковать и ее жизнью?» Чани протянула трубку Джессике. «Вот, вода жизни!» «Та, что дороже обычной воды. Вот кан, вода, освобождающая душу. И если ты способна быть преподобной матерью, то она откроет тебе всю вселенную, да свершится теперь воля Шайхулуда». Джессика разрывалась между обязанностями перед Паулем и перед нерожденной дочерью. Ради Пауля она, конечно, должна была принять трубку и выпить содержимое бурдюка, но когда она склонилась к предложенной ей трубке, чувства предупредили ее об опасности. От бурдюка исходил горьковатый запах, схожий с запахом некоторых знакомых ей ядов. Не совсем такой, но похожий. «Теперь ты должна испить отсюда», — сказала Чани. —

«Отступать уже нельзя», — напомнила себе Джессика. Но ей не вспоминалось ничего из уроков Бене Гессерит, что могло бы помочь ей в эту минуту. «Что же это?» — недоумевала Джессика. «Спиртное? Наркотик?» Она приняла трубку, вдохнула коричный аромат, вспомнила опьянение Дункана Айдаха. «Это и есть пряный ликер?» — спросила она себя. Взяла в рот трубку и осторожно потянула, сделав совсем крохотный глоток. Горьковатый напиток отдавал пряностью и слегка пощипывал язык. Чани сжала бурдюк. Струя жидкости ударила в небо, и Джессика невольно проглотила ее. Она сдерживалась изо всех сил, пытаясь сохранить спокойствие и достоинство. «Принять малую смерть тяжелее, чем саму смерть», — проговорила Чани, глядя на Джессику. Она, казалось, чего-то ждала. Джессика также смотрела на Чани, не выпуская трубки изо рта. Вкус пряности переполнял ее, окутывая ноздри, небо, щеки и даже глаза. Теперь он казался остро-сладким и прохладным. Чани вновь влила в Джессику душистую жидкость. Какой нежный вкус! Джессика разглядывала личико Чани, в нем проступали черты Лиет Киннеса. Со временем они должны проявиться отчетливее. «Они мне дают наркотик», — подумала Джессика. «Но наркотик не похожий ни на один известный ей. А ведь обучение Бене Гессерит включало умение распознавать наркотики по вкусу». Черты лица Чани внезапно ярко высветились. Так отчетливо увидела теперь ее Джессика. Наркотик. Молчание вихрилось вокруг Джессики. Каждой клеточкой тела она чувствовала, что с ней происходит нечто огромное. Она ощутила себя наделенной сознанием крохотной пылинкой, меньше любой элементарной частицы, но частицы, наделенной способностью самостоятельно двигаться и воспринимать окружающее. В какой-то миг перед нею словно распахнулся занавес, она в неожиданном озарении осознала что-то вроде психокинетического продолжения самой себя. Она была пылинкой и не только. Пещера по-прежнему оставалась тут, вокруг нее, пещера и люди. Она чувствовала их, Пауль, Чани, Стилгар, преподобная мать Ромало. Преподобная мать! Ведь еще в школе шептались, что не все переживают посвящение в преподобные матери, что наркотик убивает некоторых претенденток. Джессика сконцентрировала внимание на преподобной матери Ромало. Только теперь она осознала, что время словно остановилось, замерло вокруг нее. «Почему застыло время?» — спросила она себя. Застыли вокруг напряженные лица, замерла повисшая неподвижно пылинка над головой Чани. Ожидание. И как откровение, как взрыв пришел ответ. Ее собственное время остановилось, чтобы спасти ее жизнь. Сосредоточившись на психокинетическом продолжении своего «я», Джессика заглянула в себя и сразу натолкнулась на загадочное ядро, на бездонный, черный провал, от которого она инстинктивно отпрянула. «Это и есть то место, куда мы не можем, не смеем заглянуть. То самое место, о котором с такой неохотой говорят преподобные матери. То самое место, куда может смотреть один лишь Квиссацхадерах». Поняв это, Джессика почувствовала себя немного увереннее и вновь решилась сконцентрироваться на новом психокинетическом продолжении себя. Она стала крохотной пылинкой и принялась искать источник опасности, вторгшийся в нее, и обнаружила его в проглоченном наркотике. Молекулы наркотика вели в ее теле свой стремительный броуновский танец, такой быстрый, что даже застывшее время не могло остановить его. Пляшущие частицы. Она начала распознавать знакомые структуры, атомарные связи,
Атом углерода, дрожащая спиральная структура, молекула глюкозы. Затем она натолкнулась на какую-то цепь молекул и узнала белковую группу. Да, метилпротеинового типа. Ах! Она беззвучно вздохнула про себя, поняв природу яда. Используя свои психокинетические силы, она вошла внутрь молекулы, подвинула атом кислорода и помогла присоединиться к цепочке еще одному углеродному атому. Переместила одну кислородную связь, водородную. Преобразование распространялось по молекулам яда. Происходила каталитическая реакция с быстро расширяющейся реакционной поверхностью. Застывшее время вновь начало приходить в движение. Джессика ощутила, что ее губ мягко коснулась трубка бурдюка, приняв каплю влаги. Чани берет ее как катализатор, чтобы преобразовать яд в бурдюке, подумала Джессика. Зачем? Кто-то помог ей сесть. Она увидела, как к ней подвели преподобную мать Ромало и бережно усадили на устланный коврами уступ рядом с Джессикой. Сухая ладонь опустилась на ее шею. Вдруг еще одна психокинетическая точка вспыхнула в ее сознании. Джессика попыталась вытолкнуть ее, но та все приближалась, и они соприкоснулись. Это было полное единство. Она была двумя людьми одновременно. Не телепатия, но единое сознание. Общее со старой преподобной. Теперь, правда, Джессика видела, что преподобная вовсе не считает себя старой. Общему внутреннему взору предстал образ. Юная девушка, веселая и нежная. Девушка внутри общего сознания улыбнулась. «Да, я такова». Джессика могла только принять ее слова, но не ответить. «Скоро и ты обретешь все это, Джессика», — сказал образ Ромало девушки внутри нее. «Это галлюцинация», — подумала Джессика. «Кто-кто, а ты должна понимать, что это не галлюцинация», — возразило видение. «Ну все, не сопротивляйся мне, давай скорее». «У нас не так много времени. Мы...» Долгая пауза, а затем... «Отчего ты не сказала, что беременна?» Джессике удалось найти тот голос, которым можно было говорить внутри сознания. «Почему?» «Да ведь это изменило вас обеих! Великая мать! Что мы наделали?» Джессика ощутила, как ее внутренний взор заставили повернуться и увидела еще одну точку. Кого-то третьего. Эта точка металась, обезумев, вперед-назад, кружила. Она излучала чистый ужас. «Тебе придется быть сильной», — проговорил в ее сознании голос преподобной матери. «Благодари судьбу, что носишь дочь. Мужской зародыш погиб бы от этого, но...» «Осторожно, мягко коснись сознания своей дочери. Стань ею, слейся с ее сознанием, прими ее страх, утешь ее. Используй свое мужество и свою силу мягче, мягче». Та другая мечущаяся и барахтающаяся точка была теперь совсем рядом. Джессика заставила себя прикоснуться к ней. Излившийся оттуда ужас почти захлестнул ее. Тогда она применила единственное известное ей средство. «Я не должна бояться, ибо страх — убийца разума». Летание принесло облегчение, почти покой. Вторая точка притихла, словно прижавшись к Джессике. «Слова не помогают», — подумала Джессика и заставила себя ограничиться простыми эмоциями, сосредоточиться на них и излучать на точку любовь, покой, ощущение теплых, защищающих объятий. Страх уменьшился. Вновь возникло чувство присутствия преподобной матери Ромало. Теперь Джессика ощутила тройное общее сознание —
два активных, третье лишь впитывающее, лежащее неподвижно. «Время торопит», — произнесла внутри общего сознания преподобная, — «а мне надо многое передать тебе. И хотя я не знаю, сможет ли твоя дочь воспринять все это и не потерять разум, я должна это сделать, ибо нужды племени превыше». «Что?» «Молчи и воспринимай». Перед Джессикой стремительно стали разворачиваться воспоминания. Это напомнило ей работу сублиминального проектора, работающего на самом пороге восприятия на лекциях в школе Бене Гессерит, только еще быстрее, с ослепляющей скоростью, но все было необычайно отчетливым. Она узнавала каждое воспоминание, приходящее к ней. Вот любовник. Сильный, бородатый, с темными фрименскими глазами. И Джессика знала, как он силен и как ласков. И все это промелькнуло мгновение ока, всплыв из памяти преподобной матери Ромало. Уже некогда было думать о том, что все это может сделать с ее нерожденной дочерью. Она успевала лишь воспринимать и запоминать. Воспоминания обрушились на Джессику: рождение, жизнь, смерть, важные события и пустяки, время, охваченное одним взглядом. «Почему запомнилось, как сыплется песок с обрыва?» — спросила она себя. Слишком поздно поняла Джессика, что происходит. Старуха умирала, и, умирая, переливала в нее свою память. Как можно было бы перелить воду из одной чашки в другую? И, умирая, преподобная оставила свою жизнь от мига своего зачатия в памяти Джессики и покинула ее сознание. «Я так долго ждала тебя», — еле слышно прошептала умирающая, покидая сознание Джессики. «Вот моя жизнь». Да, вся ее жизнь была тут, даже миг смерти. «Теперь я, преподобная мать», — поняла Джессика. И измененное сознание сказало ей, что она в самом деле стала тем, чем должна быть преподобная мать. Яд-наркотик изменил ее. В Бене Гессерит она знала, это происходит не совсем так. Правда, в таинство ее не посвящали, но она знала. Впрочем, конечный результат был тот же. Джессика почувствовала, что третья точка, ее дочь, все еще касается ее внутреннего сознания, потянулась к ней, но та не откликнулась.

0: Север Гансовский. Хозяин бухты. Нет, месье, это был не плезиозавр. И вообще, не из породы тех гигантских ящеров, о которых теперь говорят, будто они сохранились в болотах Центральной Африки. Совершенно особое животное. Если вам действительно интересно, я расскажу, как мы с ним встретились. Ваш самолет опаздывает на час. Мой на целых полтора. Только что объявили по радио. По-моему, лучше посидеть здесь, в ресторане, чем жариться на солнцепеке. А мне особенно хочется с вами посоветоваться. После того, как я узнал, что месье биолог по профессии. Нет, нет, это был и не моллюск. Итак, месье, ваше здоровье. И я начинаю свое повествование. Впрочем, простите, что это за орден у месье в петлице? Орден Великой Отечественной войны? Значит, месье участник войны. Тогда, если позволите, еще рюмку за ваш орден и за наших доблестных союзников. Что вы говорите? Ах, медаль. Действительно, я участник сопротивления и получил медаль, когда был в Маки. Благодарю вас, благодарю. И надо сказать, что я не первый раз в Индонезии. Именно здесь все и произошло 10 лет назад. То есть не совсем здесь, не в Джакарте, конечно. На Новой Гвинее. Или в Западном Ириане, как его теперь называют. Не буду долго рассказывать, как я там очутился. По специальности я кинооператор. И в 50-м году вышло так, что мы с товарищем отправились в Индонезию. Одна французская фирма хотела получить видовой фильм о подводной жизни в тропических морях. В первый раз об этом животном мы услышали возле маленькой деревушки. Не то япанги, не то яранги, что-то в этом роде. Один папуас сказал нам, что недалеко к западу от Мирауки обитает чудовище, которого никто ни разу не видел еще из белых, что этого морского зверя невозможно ни застрелить, ни поймать в сеть, и что местные жители панически боятся его и называют хозяином, что питается хозяин огромными акулами, и сильнее его нет на свете живого существа. Нельзя сказать, что мы очень к этому прислушались. Папуасы большие мастера фантазировать. Но так или иначе, наш маршрут шел как раз мимо Мирауки на запад, диким побережьем Арафурского моря. И вот 15 июля мы бросили якорь возле деревни с названием Апусеу. Не знаю, что это означает на папуасском или каком другом наречии. Помню только, что деревушка называлась так по довольно большому острову, который лежал неподалеку. Остров Апусеу и деревушка того же названия. Тут-то нас и ожидало то, о чем я хочу рассказать. Еще по одной рюмке, месье. Ваше здоровье. Благодарю вас. Нам стало известно, что в деревне вместе с папуасами постоянно живет один белый. Мы только не знали, что это за человек. Чиновник, назначенный голландскими властями, или какой-нибудь авантюрист. Во всяком случае, мы собирались попросить его помощи для съемок охоты на крокодила. В числе всего прочего, фирма потребовала, чтобы мы сняли подводную охоту на крокодила. Дурацкая мысль, не правда ли? Папуасы действительно охотятся в воде. Но в Париже никому не пришло в голову, что крокодилы-то живут в болотах и речках, где вода такая мутная, что собственных ног не увидишь. Помню, что деревушка произвела на нас странное впечатление. Папуасы, вообще говоря, народ шумный и общительный. Но тут, с моря, все казалось вымершим. А на берегу это впечатление еще усилилось. Первые две хижины куда мы заглянули, были пусты. Потом мы обнаружили несколько женщин и мужчин, но все они выглядели чем-то запуганными, и мы от них ничего не добились. Один мужчина бормотал что-то о желтом туане и показывал на отдаленный край деревни, где одиноко стояло довольно большое для этих мест строение. Добрались мы туда около 12. Постройка представляла собой большой сарай, запертый на замок. Верный признак того, что он принадлежал Билому. Рядом было несколько грядок маниока. Мы уселись в тени и стали ждать. В июле в всех краях стоит совершенно адская жара, месье. Сидишь, не двигаясь в тени, и все равно непрерывно потеешь. А этот пот тут же испаряется. То есть на своих собственных глазах сам переходишь сначала в жидкое, а потом в газообразное состояние. Противное чувство. Прямые солнечные лучи сделали все вокруг белым, и от этой белизны болели глаза. У меня начался очередной приступ малярии, и я забылся каким-то полусном. Потом проснулся и, помню, подумал о том, как хорошо бы очутиться сейчас в парижском кафе, в подвальчике, где прохладный полумрак и на мраморных столиках блестят выпуклые лужицы пролитого вина. Я проснулся и увидел, что рядом стоит папуас. Крепкий парень, широкогрудый и коренастый. На теле у него была только одна набедренная повязка чават. Да еще маленький лубиной мешочек, повешенный на грудь. В таких мешочках лесные охотники носят свое имущество. В отличие от других туземцев, он не выглядел испуганным. Парень держал акулу в руках и бросил ее на песок. «Пусть туаны посмотрят. Туаны никогда такого не видели». «Чего тут смотреть?» – проворчал Мишель. Моего друга звали Мишель. «Обыкновенная дохлая акула». Это была голубая акула, около 1,5 метра длины. Мощные грудные плавники, откинутые назад, делали ее похожей на реактивный самолет. Спина была шиферного цвета, а брюхо белое. И вся нижняя часть тела, начиная от грудных плавников, была у нее как бы сдавлена гигантским прессом. Вы понимаете, месье? Передняя часть рыбы осталась, как она и должна быть, а задняя, вместе с хвостом, представляла собой длинную широкую пластину не больше 1 миллиметр толщиной. Как будто акула попала хвостом в прокатный стан. «Она не дохлая», — сказал папуас. «Она живая. Петр принес живую акулу». Он говорил о себе и обращался к собеседнику только в третьем лице, как офицер старой прусской армии. Папуас присел на корточки, вынул из лубиного мешочка нож и ткнул в жаберное отверстие хищницы. Акула дернулась и щелкнула челюстями. Мы просто рты разинули. «Вы понимаете, месье? Акула была жива и в то же время наполовину высушена». «Кто ее так?» — спросил Мишель. Бородатый папуас гордо посмотрел на нас. Вообще папуасы не любят растительности на лице, но у этого была черная густая борода. «Это хозяин». «Какой хозяин?» И тут мы вспомнили о хозяине, о котором говорил папуас из Яранги. «Это хозяин бухты», — сказал бородатый Петр. «Он может съесть и не такую акулу. Он сожрет и ту, которая в 3 раза длиннее человека, сожмет лапами и выпьет кровь». Папуас еще раз ткнул акулу ножом. Она шевельнулась, но уже совсем слабо. «А какой из себя хозяин? Он живет в воде?» «В воде. Он все и он ничего. Сейчас он есть, а завтра его нету». Петр помолчал и добавил: «Только один Петр не боится хозяина бухты. Петр не боится ничего, кроме тюрьмы».
1: «Он большой, хозяин?»
0: «Большой, как море».
1: Петр обвел рукой полуокружность. «А ты можешь его показать?»
0: «Петр все может».
1: Мы стали уговаривать Петра отправиться смотреть хозяина сейчас же. Но оказалось, что, во-первых, для этого нужна лодка, а во-вторых, к хозяину безопасно приближаться только завтра. Почему именно завтра, Петр не объяснил. Потом папуас ушел, пообещав вечером принести еще одну раздавленную акулу. Мы вернулись на шхуну, приготовили аппарат для подводной съемки и акваланги, а позже к вечеру отправились навестить голландца. Мы были страшно возбуждены и всю дорогу рассуждали о том, как нам повезло и какая это будет сенсация, если мы заснимем чудовище. «Месье, я не знаю, как кто, но я не люблю людей, которые ничему не удивляются. Я просто испытываю боль, когда вижу такого человека. Мне кажется, что своим равнодушием ко всему он старается оскорбить меня. Ведь на свете есть множество удивительных вещей, не правда ли? В конце концов, удивительно даже то, что мы с вами живем, что бьется сердце, что дышат легкие, что мыслит мозг. Верно, а? Белый человек, голландец, к которому мы пришли, нисколько не удивился нашему появлению. Как будто все происходило где-нибудь на улице Богомолок в Париже, а не в этом диком месте, где киноэкспедиции не было от самого сотворения мира. Возле сарая, на обрубке железного дерева, сидел здоровенный детина лет 45 в брюках и куртке цвета хаки. Впрочем, о цвете приходилось лишь догадываться, так как под слоем грязи его было не разобрать. У детины была рыжая борода и лысина, которую обрамлял венчик огненно-красных волос. Огромные руки он свесил с колен. Взгляд у него был неприязненный. Рядом, на маниоковом огороде, копалась молодая папуаска с угрюмым темным лицом. Когда мы с Мишелем подошли, детина даже не поднялся и только мрачно посмотрел в нашу сторону. Мы поздоровались. Неловко помолчали, а затем спросили, не слышал ли он о морском чудище, которое обитает в этих краях, о хозяине. На ломаном французском он ответил, что не слышал, а потом сразу заговорил о другом. О том, что, мол, некоторые воображают, будто в этих краях деньги сами сыплются с неба. Ничего подобного. Деньги тут достаются еще труднее, чем в других местах. Папуасы ленивы и думают только о том, чтобы нажраться сага и петь свои песни. А работы от них не дождешься, нет. Паршивенький огород скопать, и то только из-под палки. Он начал говорить громко, а потом сбился и забормотал как бы для самого себя, глядя в сторону. Молодая женщина, работавшая в огороде, в это время повернулась, и я увидел, что вся спина ее в шрамах. «Ну а как все-таки насчет зверя?» – спросил Мишель. «Нам тут показали акулу, половина которой была выжата как лимон. Вы таких не видели?» «Нет, он не видел. А если и видел, то не запомнил. Он такими вещами не занимается. Акула или не акула, это еще ничего не доказывает». Женщина вновь повернулась к нам спиной, и Мишель тоже увидел ее шрамы. Рыжеволосый перехватил взгляд Мишеля и, нахмурившись, крикнул женщине по-малайски, чтобы она убиралась прочь. Та прижала к груди кучку корней маниоки и ушла за сарай. «Да», — сказал я после неловкой паузы, «значит, этот зверь вас совершенно не интересует?»
2: «Абсолютно», — отрезал рыжий.
1: Солнце уже почти закатилось за горизонт. Там, где небо смыкалось с океаном, громоздилась полоса черных туч. Над ними небо было розовым, выше — бледно-серым, еще выше — сине-серым. В джунглях немыслимым голосом кричала птица-носорог. С ума можно было сойти от этой красоты. По песчаному берегу, держа в руках большой банановый лист, шел папуас. На фоне розовой полоски неба он выглядел, как высеченный из черного камня. Папуас подошел ближе и оказался бородатым Петром.
3: «Петр принес еще акулу», — сказал он. «Петр обещал и принес».
1: Он бросил на песок свою ношу. Это был не банановый лист, а раздавленная акула метра два длиной. Она упала с сухим треском. Мы с Мишелем склонились над этим чудом. «Вы понимаете, месье, даже зубы были раздавлены и превратились в какое-то крошево, которое рассыпалось под пальцами. Она была так расплющена, эта огромная рыбина, что ее можно было бы просунуть под дверь, как письмо».
2: «Там таких много?» — спросил Мишель.
1: «Где ты их находишь?»
3: «Петр может принести таких акул сколько угодно. Петр смелый. Он 2 года учился у белых в Батавии. Петр ничего не боится, кроме тюрьмы».
1: Тут папуас замолчал. А у сарая стояла молодая женщина и смотрела на него. Рыжеволосый вскочил. Он замахнулся на женщину и разразился градом ругательств. Женщина отступила на шаг, продолжая смотреть на Петра. Голландец схватил ее за руку и толкнул в темноту. Потом он повернулся к Петру.
3: «А тебе какого дьявола здесь надо?»
2: «Потише, потише», — сказал Мишель, поднимаясь с корточек.
1: «Петр пришел к нам».
3: «Петр не пришел к желтому туану»,
1: — с достоинством сказал папуас.
3: «Петр пришел к 2 туанам». «А ну пошел вон!» — закричал рыжий. «Проваливай, пока я тебе брюхо не прострелил!»
1: Он вытащил из кармана револьвер и взвел курок. Дело запахло убийством, и я почувствовал, что у меня вдруг вспотела спина.
3: «Петр придет к 2 туанам на шхуну», — сказал папуас. «Завтра можно ехать смотреть хозяина. Петр придет со своей лодкой».
1: Он повернулся и быстро пошел прочь.
3: «Вот-вот!» — крикнул ему вслед голландец. «Близко сюда не подходи!»
1: Он обернулся к нам.
3: «Совсем обнаглели, свиньи! Никакого уважения к белому человеку!»
1: «А может быть, и не надо», — сказал Мишель. Он набивался на драку. Но детина уже не слушал его. Он бормотал что-то свое. Мы подобрали акулу и пошли к себе. Когда мы были уже довольно далеко от сарая, сзади послышался топот и тяжелое дыхание.
3: «Послушайте», — сказал рыжий, догоняя нас, «послушайте, может быть, у вас на судне есть ром или виски? Я могу дать взамен копал».
1: «У нас у обоих язва желудка», — объяснил Мишель. «На шхуне нет ни капли спиртного».
3: «Ага»,
1: — сказал голландец и отстал. Ночь я почти не спал из-за малярии. Задремал только к утру, а когда проснулся, увидел, что у борта шхуны качается на волне папуасская лодка. Пока мы спускали туда акваланги и аппарат, у нас был патэ с 9-миллиметровой пленкой. Мишель успел рассказать мне то, что выведал у нашего бородатого друга. Выяснилось, что окрестные папуасы находятся здесь в полном подчинении у рыжего голландца. Он появился в этом краю сразу после войны, вооруженный, остервенелый, злой, и заявил, что будет вождем всей округи. Тотчас согнал папуасам в горы за копалом и стал забирать для себя в деревнях лучших девушек. Когда 3 парней попробовали протестовать, рыжий с помощью голландских властей засадил их в тюрьму в Саронге. По мнению Мишеля, наш Петр тоже побывал за решеткой.
3: «И понимаешь, —
2: — сказал Мишель. «Вот что меня озадачивает. Оказывается, этого рыжего с револьвером папуасы тоже зовут хозяином».
1: Тут мы посмотрели друг на друга.
2: «А что, если папуасы из Епанги или Иранги, говоря о ненасытном чудовище, имели в виду как раз этого гнусного типа?
1: Но раздавленные акулы. Но Петр, который явился со своей лодкой, чтобы ехать к хозяину».
2: Одним словом, я был несколько ошарашен этой новостью. Однако размышлять было уже некогда. Петр стал на корме с большим однолопастным веслом в руках. Папуасская техника кораблестроения не предусматривает в лодках скамеек, поэтому сидеть там чертовски неудобно. Кое-как мы устроились на корточках, вцепившись в борта руками.
1: Мне трудно рассказать, месье, о первой поездке к хозяину.
2: Эти вещи нужно пережить, чтобы иметь о них представление. В тех краях по всему побережью тянется полоса коралловых рифов, которые порой отстоят от берега на 3-5 километров, а порой прижимаются к нему вплотную. В рифах есть проходы, иногда широкие, иногда узкие. Через эти проходы во время прилива, да и во время отлива, вода несется со скоростью электрички. Кроме того, у берега постоянное морское течение с юга на север, да еще реки, скатывающиеся с гор, да еще ветер, который тоже дует, куда ему вздумается. Пока мы были возле шхуны, стоявшей в затише, мы всего этого не чувствовали. Но Петр вел лодку все левее и левее от деревни, ближе к рифу, который грохотал, как десяток товарных поездов. И вот тут-то оно началось. Лодка была легкая, как яичная скорлупа, и волны делали с ней, что хотели. То горизонт взлетает над твоей головой, как будто весь мир взбесился, а ты уже насквозь мокрый. То солнце, вдруг очертя голову, стремглав кидается вниз, а где-то возле сердца сосет и подташнивает, потому что твое чувство равновесия не поспевает за всеми этими скачками. Впереди то черная кипящая пропасть, то мощная зеленоватая стена, окаймленная белой пеной, бесчисленные сотни тонн тяжелой соленой воды, которыми море играет шутя, как ребенок игрушкой. Но ко всему привыкаешь, месье. Привыкли и мы к этой каше. А Петр только скалил зубы на корме, глядя на наши скорчившиеся фигуры. Так мы и плыли около часа. Подошли совсем близко к ревущему рифу, обогнули песчаный мыс. И неожиданно вышли в тихую воду. Прямо на нас медленно двигался большой скалистый остров, остров Апусеу. Теперь риф был уже позади него. Справа, примерно в километре, оставался берег, где зеленые занавеси джунглей перемежались с известковыми скалами. Вдруг стало тихо. Грохот рифа доносился издалека, как проходящая стороной гроза. Петр греб осторожно и внимательно вглядывался в воду. У нас с собой было двуствольное нарезное ружье «Холланд» 13-миллиметрового калибра. Папуас кивнул, чтобы мы его приготовили. Сердце у меня сжалось от волнения. Хозяин был где-то здесь. Кто такой, наконец, этот зверь? На что он похож? Мы переглянулись с Мишелем, и он облизнул пересохшие губы. Остров Апусеу был перед нами, потом оказался слева. Это было удивительное место в том смысле, что тут совсем не было волнения. Позади, в каких-то 300 метрах, бесновались кипящие волны. У берега, мы видели это отсюда, волны пенились барашками, а тут поверхность воды была как зеркало, как кристалл. Тихое, спокойное озеро среди моря.
1: и ничем не отделенная от моря. Какой-то каприз течений, прибоя и ветров. Петр последний раз опустил весло, и лодка остановилась.
2: «Здесь», — сказал он. «Хозяин здесь».
1: «Как здесь?»
2: «Пусть туаны посмотрят на берег».
1: Петр показал рукой на узкую песчаную кромку у подножия скал на острове. Мы туда взглянули и охнули. Десятки раздавленных и высосанных акул валялись на белом песке. И еще несколько вода качала у самого берега. Какой там аппарат? Мы и думать забыли про съемки. Я сжимал ложу ружья с такой силой, что у меня пальцы побелели. «А где должен быть сам хозяин?» — спросил Мишель. Он перешел на шепот. «Там, на берегу?»
2: «Здесь».
1: Папуас ткнул пальцем вниз на воду.
2: «Он здесь, под лодкой».
1: Мы стали вглядываться в воду, но там ничего не было. Отчетливо мы видели мелкие камешки, водоросли, всевозможных ракообразных, так отчетливо, как бывает только в очень прозрачной воде в солнечную погоду. А дальше дно уходило вниз. Петр сделал еще несколько осторожных грибков. Теперь дна уже не было видно. Под нами мерцала зеленоватая глубина. Небольшая, сантиметров 10, полосатая рыбешка вильнула возле самой лодки, замерла на миг, а потом как-то косо, трепеща, стала опускаться и исчезла внизу во мраке. И одновременно в воздухе раздался какой-то слабый треск. Даже не треск, а щелчок. Мы сидели очень тихо и ждали. Ружье было приготовлено. Нам казалось, что вот сейчас со дна начнет подниматься нечто страшное. Мишель вдруг положил руку на маску акваланга. «Я нырну».
2: «Нет», — сказал Петр.
1: «Да», — сказал Мишель.
2: «Нет», — повторил Петр. «Это опасно».
1: «Ну и пусть». Мишель кивнул мне. «Страхуй». Он натянул на лицо маску, сунул в рот резиновый мундштук и перекинул ногу через борт. Через мгновение он был уже в воде, и мы видели, как он стремительно погружается, сильно работая руками. Мы переглянулись с папуасом. Петр был испуган, но не очень, только сильно возбужден. Прошла минута. Мишель исчез. Гроздья пузырьков поднимались из зеленоватой тьмы. Еще минута. Еще одна. Нервы мои были напряжены до предела, месье.
2: Надеюсь, вы меня поймете.
1: Что-то жуткое было разлито кругом. Эта тишина, такая странная в бушующем море. Мертвые скалы острова. Остатки акул на песке. Не знаю, что это со мной случилось, но после 3 минут ожидания я вдруг неожиданно для себя поднял ружье и наискосок выпалил в воду с обоих стволов.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Выстрелы грохнули, и в ту же минуту мы с Петром увидели, как Мишель поднимается из глубины. Он стремился наверх отчаянными рывками, как человек, за которым кто-то гонится. Он вынырнул метрах в пяти от лодки и тотчас поплыл к нам. Я помог ему перелезть через борт, а Петр навалился на противоположный, чтобы лодка не перевернулась. Мишель сдернул маску, и скажу вам, он был серый, как штукатурка. Несколько мгновений он молчал, стараясь наладить дыхание, потом сказал: «Я здорово испугался». «Чего?» Он пожал плечами. «Сам не знаю чего». «Но ты спустился до дна?» «Да, до самого дна». Петр тем временем осторожными движениями стал выгребать к бурливой воде. Мишель глубоко вздохнул несколько раз. «Там что-то было», — сказал он. «Только я не знаю, что. Понимаешь, в какой-то момент стало ясно, что я не один там, в глубине. Что-то следило за мной. Что-то знало, что я здесь. Я это ощутил всей кожей. Здорово испугался. А что это было такое? Не знаю. Я опустился на дно, и сначала ничего не было. Дно как дно. Такой же песок, как везде. И отличная видимость. Прекрасные условия для съемки. А потом я это почувствовал. Очень ясно. Что-то там есть». Рыбка, похожая на окуня, мелькнула у весла. Вода возле нее вдруг помутнела, и опять раздался щелчок, который мы уже слышали. Рыбка косо пошла ко дну. Петр кивнул. «Хозяин позвал ее к себе». «Как позвал? Что же такое этот хозяин? Где он прячется?» Мы накинулись на папуаса с вопросами, но он ничего толком не мог нам ответить. «Вы понимаете, месье, по-малайски мы знали всего несколько десятков самых простых фраз. И этого оказалось недостаточно». По словам Петра, выходило, что хозяин иногда бывает огромным, как море, а иногда маленьким, как муравей. Но что это такое, было непонятно. На этом, собственно говоря, и закончилось наша первая поездка к хозяину в район острова Апусео. Довольно долго, теперь уже часа три, Петр выгребал против течения, и мы вернулись на шхуну совсем замученные. Петр сказал, что снова поедем к хозяину через день. Вечером к нам на судно вдруг неожиданно пришел голландец. «Удивительный визит, месье». Было абсолютно непонятно, зачем он пришел, этот рыжий. Появился на берегу, посигналил, чтобы за ним выслали шлюпку, поднялся на борт и уселся на бухту каната. Даже нельзя сказать, что мы разговаривали. Он просто сидел, смотрел в сторону и время от времени начинал бормотать что-то вроде того, что все папуасы, мол, свиньи, и что жить в этом краю очень тяжело. Мы с Мишелем подчеркнуто не обращали на него внимания, а занимались своим делом. То есть сортировали и упаковывали отснятую раньше ленту. Когда ветерок дул от голландца к нам, то несло такой кислой и душной вонью, что нас обоих передергивало. Видимо, этот человек не мылся и не купался в море по крайней мере год. Мы, не сговариваясь, решили, что ни при каких обстоятельствах не пригласим его ужинать. И действительно, не пригласили. Когда он говорил, то сначала как будто обращался к нам, и первые слова произносил явственно, но потом тотчас сбивался и переходил на свое невнятное бормотание. Этот вонючий полусумасшедший с револьвером в кармане казался мне живым воплощением колониализма. «Серьезно, месье, Это ненависть к цветным и в то же время нежелание уезжать отсюда. Это тупость и этот запах гниения. Мы с Мишелем еще раньше думали, что рыжий детина у себя на родине сотрудничал с гитлеровцами. Наверняка он был одним из мофи, как голландцы называли фашистов, и приехал в Новую Гвинею, чтобы избежать суда. Я его спросил: «А чем вы занимались в Голландии во время войны при немцах?» Что-то юркнуло у него на лице, и он промолчал. А деревня на берегу выглядела совсем вымершей. Ни костров, ни песен и плясок, на которые так охочи папуасы. Голландец ушел так же неожиданно, как и появился. Встал и полез в шлюпку. И уже внизу сказал, что хочет поехать с нами к острову Апусеу. Хочет набрать там черепашьих яиц. Я ответил ему, что относительно поездки он должен справиться у Петра, а не у нас. Лодка принадлежит Петру, и он командует всем предприятием. По-моему, голландец меня не понял. Наверное, у него в голове не укладывалось, что белый, о чем бы то ни было, может спрашивать разрешение у туземца. Он еще раз сказал, что хочет набрать яиц. Ему нужны черепашьи яйца, а папуасы боятся выходить в море. Ночью мне приснился рыжий детина. Он обхватил Петра руками и ногами и сосал кровь из горла. Мишель и я ожидали, что Петр не захочет брать голландца на остров. Но папуас проявил неожиданный энтузиазм. «Желтый туман хочет поехать к хозяину? Очень хорошо. Тогда лодка пойдет не завтра, а сегодня. Пусть два туана собираются, а Петр побежит за желтым туаном. Пусть два туана торопятся. Выехать надо как можно скорее». Петр бегом отправился за голландцем, а мы принялись стаскивать в лодку акваланги, аппарат, ружья. Рыжий детина появился почти тотчас же. Он тащил с собой большую корзину. Карман брюк у него оттопыривался. Очевидно, он в этом краю не расставался с револьвером ни днем, ни ночью. По указанию папуаса мы уселись в лодку. Мишель на носу, затем я, потом голландец и, наконец, сам Петр на корме. Все сели лицом.

поворачивались перед нами белые скалы, у подножия которых валялись остатки пиршеств чудовища. Но тихое озеро среди моря было теперь несколько другим. Вода рябила. Какие-то птицы с криком носились над нами. Повсюду слышалось характерное потрескивание. «И пузыри, месье!» В разных местах под нами возникали гирлянды крупных пузырей, торопились к поверхности, здесь собирались в гроздья и лопались. Казалось, море дышит. Во всем этом было какое-то ожидание, какая-то тревога, и мы эту тревогу почувствовали. Мишель вынул из кармана динамитный патрон, я взялся за ружье. Петр на корме пристально вглядывался в воду. Глаза у него заблестели. Голландец отложил корзину в сторону и сунул руку в карман. На лице у него появилось выражение тупой недоуменной подозрительности. То, что произошло дальше, заняло не больше 2 минут. Петр вдруг поднял весло и с силой ударил плашмя по воде. Мы еще не успели удивиться, как вдруг прозрачная вода начала мутнеть. В глубине обозначились какие-то ветвистые белые трубки, которые потянулись к лодке. И одновременно раздалось сильное щелканье. Как будто кто-то ударил бичом. Вода сделалась еще темнее, побурела. Лодку сильно толкнуло. Вода загустела, на наших глазах она превратилась в какое-то желе. А через мгновение это была уже вообще не вода, а что-то твердое, живое. «Месье, в это трудно поверить, но лодка вдруг оказалась лежащей на живой плоти, на чьем-то гигантском теле, бесформенном, безглазом, безголовом, которая корчилась под нами и пыталась схватить лодку, но только выдавливала ее наверх. Сзади раздалось ругательство рыжего, затем мои уши ожег револьверный выстрел. Я услышал чей-то слабый крик. Но ни я, ни Мишель не могли оглянуться. Лодка так накренилась, что мы чуть не вывалились наружу в объятия этой плоти, которая корчилась под нами. Мишель схватился за борта, а я уперся дулом ружья во что-то упругое, пульсирующее. Это упругое вдруг подалось под моим напором и потянуло ружье. Я бросил ружье и попытался оттолкнуться руками от этой плоти. И так боролся какие-то мучительные мгновения, стараясь сохранить равновесие. А скользкие мускулы ходили под моими ладонями. В этот момент чья-то рука схватила меня за волосы и потянула наверх. Тут же надо мной мелькнуло тело Мишеля в стремительном изгибе. Где-то неподалеку раздался грохот выстрела. Я понял, что Мишель кинул динамитный патрон. И тот час все быстро пошло обратным порядком. Бурая плоть превратилась в желе. Желе мгновенно растаяло. Лодка выпрямилась. Вокруг снова была вода, мелькнули и пропали белые трубки. Прошло 2 или 3 секунды, и лодка уже качалась на спокойной прозрачной воде. Хозяин появился, и хозяин исчез. Мы с Мишелем, тяжело дыша, смотрели друг на друга. Мы были так ошеломлены случившимся, что не сразу поняли, что на нашей лодке что-то изменилось. «Но что? Почему нас только трое, а не четверо?» Рыжего голландца не было. Мы повернулись к папуасу. Он развел руками. «Желтый туан упал. Петр хотел вытащить желтого туана,

но хозяин взял его к себе. Тут Мишель вдруг вздрогнул, глаза его расширились. Я взглянул туда же, куда уставился он, и почувствовал, как все волоски у меня на коже встают дыбом, один отдельно от другого. «Месье, я был на войне и видел много страшных вещей, но такого я не видел никогда. Внизу, под лодкой, немного в стороне, медленно опускалось что-то похожее на большой лист бумаги, вырезанный в форме человека. Там было все. И рыжая борода, и розовое лицо с рыжим пушком на макушке, и куртка, и брюки цвета хаки. Только все это было не толще газеты. И как мокрая газета в воде, все это складывалось и сминалось, опускаясь на дно. Хозяин взял его к себе. У меня к горлу подступила тошнота, и я присел, чтобы не упасть. Следующие несколько часов как-то выпали у меня из памяти. Помню только, что в лодке открылась трещина, и мы с Мишелем по очереди откачивали воду футляром киноаппарата. А Петр все взмахивал и взмахивал своим веслом. Потом был пляж, деревня. Петр, окруженный толпой папуасов, которых вдруг оказалось очень много в деревне. Окончательно мы пришли в себя только на борту шхуны. Пришли в себя и принялись обдумывать то, что видели. Нас не занимала смерть рыжего негодяя, нет. Этот человек заслужил свое. Мы думали о том, что такое хозяин. Вы понимаете, месье, гигантское животное, а оно было именно гигантским, поскольку в то время, как мы боролись в лодке, живая плоть простиралась на несколько метров кругом. Это животное не поднялось со дна. Просто вода превратилась в живое тело. Оно не пришло к нам. Оно стало, а затем его не стало. Оно ассоциировалось как будто бы из ничего, а затем растворилось, распалось на какие-то мельчайшие, даже микроскопические частицы. Сначала оно возникло и образовало эти белые трубки, мышцы страшной силы, способные раздавливать кости. А потом, когда Мишель бросил заряд, оно вновь превратилось в прозрачную воду. Я много размышлял об этом впоследствии, когда мы уже покидали Индонезию. Может ли существовать животное, которое состоит из отдельных частей, объединяющихся в случае необходимости? Ведь мы привыкли к тому, что животные – это всегда цельный, неделимый организм. Мы привыкли, что делить организм на части означает убивать его. Все это так, месье, но я пришел к выводу, что у нас, тем не менее, есть животное, которое состоит из отдельно существующих частей. Муравей. То есть, простите, как раз не муравей, а муравейник. Муравьиная семья. В самом деле, что такое отдельный муравей? Можем ли мы считать его самостоятельным организмом, отдельным животным? Чтобы ответить на этот вопрос, зададим себе сначала еще один. А что такое животное? По моему разумению, месье, я ведь не специалист. Животное – это такой организм, который способен к самостоятельному существованию, хотя бы и паразитическому, и участвует в акте продолжения рода. Конечно, это не полное и не научное определение. Но так или иначе, животным мы называем то, что живет, то есть питается. Так или иначе поддерживает свою жизнь и что воспроизводит себе подобных. Так вот, с точки зрения отдельно взятый рабочий муравей не есть животное.
Он ведь не участвует в продолжении рода, не воспроизводит себе подобных, только обслуживает матку. Он как бы мускул муравейника, его рабочий орган. Точно так же, как муравьиная матка является органом воспроизводства. Ведь если бы матка была обыкновенным животным, ей следовало бы рожать только самцов и таких же маток, как она сама. Так ведь получается у львов, у свиней, у кого угодно. Но матка рождает еще и бесполых, бесплодных рабочих муравьев и солдат. Другими словами, она создает еще и отдельные существующие рабочие и защитные органы своего организма. Рождает мускулы. Таким образом, я хочу сказать, что муравейник – это организм, который состоит из отдельно существующих частей. Причем это не механическое собрание отдельных единиц. Именно организм, который всегда действует согласованно и управляется общим и очень сложным инстинктом. Мне кажется, что именно таким же и было чудовище, с которым мы встретились у острова Апусеу. По-видимому, хозяин – это животное, состоящее из невообразимо большого количества микроскопических частиц. То, что они микроскопические, доказывается прозрачностью воды возле острова. В состоянии покоя частицы пребывают взвешенными в воде. Но когда животное приступает к охоте, по какому-то сигналу взвешенные частицы мгновенно объединяются и образуют стальные мышцы, которые схватывают и сдавливают добычу, создают трубки, которые высасывают из жертвы кровь и соки, образуют аппарат, который с фантастической быстротой распределяет пищу и наделяет ее каждого участника охоты. Вы понимаете, по всей вероятности, животное, когда оно голодно, реагирует на появление в своей среде инородного крупного тела, например, акулы. И нашу лодку оно тоже приняло за акулу. Пожалуй, нас спасло только то, что папуасские лодки имеют очень малую осадку. Хозяин попытался ее схватить, но вместо этого выдавил на поверхность. Папуас из Яранги, который первым рассказал нам о чудовище, был прав, утверждая, что его нельзя ни застрелить, ни поймать в сеть. Попробуйте поймать в сеть улей или поймать, если животное просто перестает существовать в качестве целого в момент опасности. Мы много думали с Мишелем о том, как могло возникнуть и развиваться такое чудовище. Наверное, вначале были какие-то водяные муравьи, которые в процессе эволюции, приспосабливаясь к окружающей среде, делались все мельче и мельче и дошли, наконец, до микроскопических размеров. И вместе с этим шел процесс специализации. Одни из этих мельчайших существ стали служить только для того, чтобы в нужный момент составлять трубки, другие мускулы и так далее. И тогда они уже окончательно утеряли самостоятельность, перестали быть организмами, а сделались одним организмом. Очень может быть, что где-то на дне в бухте у острова прячется и общая матка этого животного, которая и сейчас порождает и порождает миллионы составляющих его частиц. Что вы сказали? С муравьями? Да-да, я тоже задавал себе этот вопрос. Муравьи тоже охотятся скопом, особенно тропические муравьи. Нападают и раздирают на части даже довольно крупных животных. Но разница в том, что муравьи при этой охоте не образуют никакой структуры. А хозяин, насколько я все это понял, образует. Вообще говоря, все это сложные и интересные вопросы, месье. Иногда я думаю о том, какие удивительно и принципиально новые формы жизни могут быть еще открыты наукой.
Пожалуй, где-нибудь в космосе, в других мирах, людям могут встретиться и такие организмы, которые смогут ассоциироваться и возникать из мельчайших частичек и диссоциироваться в случае необходимости. И не обязательно они окажутся низшими животными. Возможно, это будут и мыслящие существа. Вы не согласны? Мозг. Да, возможно. Действительно, мыслящее существо должно иметь мозг. Но тогда это будут животные с чрезвычайно сложным и развитым инстинктом. Такой сложности мы даже и представить себе не можем. Я не утомил вас этим рассказом, нет? Благодарю вас. Но мне все равно осталось рассказать уже очень мало. Мы пробыли в этой деревне еще 3 дня. Экспедиция должна была заканчиваться, и срок, на который мы зафрахтовали наше суденышко, тоже истекал. Удивительно переменилась деревня после гибели голландца. В тот же вечер на берегу зажглись костры. Из хижин вышли папуасы, множество молодежи. Начались песни и танцы, и все радостно кричали о том, что хозяин умер. Утром на шхуну пришел Петр. Вид у него был несколько смущенный. Он поздоровался с нами, пожал нам руки, а затем спросил, не можем ли мы написать ему бумагу. Какую бумагу? Зачем? Выяснилось, что если в деревне не окажется написанного белыми документа о том, что голландец погиб в результате несчастного случая, половина жителей будет арестована и посажена в тюрьму. Мсье, положа руку на сердце, я не могу сказать, был ли тут виноват несчастный случай. Я слышал за спиной выстрел. Кроме того, Петр как-то слишком заторопился, когда узнал, что Рыжий поедет с нами. Как будто хотел попасть к определенному часу. Все это с одной стороны. Но с другой? Одним словом, мы написали такой документ. И чтобы не создавать трудности для следствия, не стали упоминать ни о выстреле, ни о крике. В конце концов, вся история с Рыжим голландцем была суверенным делом жителей деревни. Были ли мы еще раз у хозяина? Нет, не были. Это оказалось почти невозможным. Папуасы устроили пир, который длился все время, что мы там оставались, и должен был длиться еще неделю. Петр праздновал свадьбу с той самой молодой женщиной, которая, одним словом, вы понимаете, с какой. Да, кроме того, нам самим, честно говоря, не очень хотелось ехать тогда к острову. Слишком живы были воспоминания о том, что чудовище сделало с голландцем. Мы теперь собираемся отправиться на остров. Вот сейчас. Мишель ждет меня в Мираоке. Но я не рассказал вам еще об одной детали. Вы понимаете, когда мы, испуганные и потрясенные, возвращались в тот второй раз, Мишель, оказывается, набрал фляжку воды из бухты. Мы вылили эту воду в стакан и поставили на стол в каюте. Мсье, в тропиках открытая вода зацветает буквально через несколько часов. Но эта вода не зацветала. Прошел день, другой, третий, а вода в стакане оставалась такой же кристально-прозрачной. И стенки стакана на ощупь были даже холодными. Это при 40-градусной жаре. В конце концов Мишель взял, да и сунул туда палец. И представьте себе... Ой, месье, простите, это ваш самолет. Да-да, осталось 5 минут. Бегите, бегите. Нет, позже. Я просто напишу вам. Бегите, а то не успеете. Месье, спасибо, что вы меня выслушали. Нет, бегите. Взаимно, месье, взаимно. Да, обязательно. Я записываю. Напишу сразу, как вернемся. Записываю. Москва,
Так, так. Я вам непременно напишу. До свидания.

0: far sí que.
1: История вторая. Свой среди своих. Пролог. Его звали Максим. Имя не слишком редкое, но и необыденное, вроде всяких Сергеев, Андреев и Дим. Вполне благозвучное. Хорошее русское имя, пусть даже корни уходят к грекам, варягам и прочим скифам. Внешностью он тоже был доволен. Не слащавая красота актера из сериалов и необыденное никакое лицо. Красивый мужик, в толпе его выделяли. Опять же накачанный, но без переборов, без вздутых вен и ежедневного фанатизма в атлетических залах. И с профессией аудитор в крупной иностранной фирме, и с доходами на все прихоти хватает, но рэкетиров можно не бояться. Словно когда-то его ангел-хранитель определил раз и навсегда: «Быть тебе немного лучше всех». Немного, но лучше. А самое главное, Максима это вполне устраивало. Лезть выше, растрачивая жизнь ради более навороченного автомобиля, приглашение на великосветский раут или лишние комнаты в квартире – зачем? Жизнь приятна сама по себе, а не теми благами, до которых удастся дотянуться. А в этом жизнь – прямая противоположность деньгам, которые сами по себе – ничто. Конечно, Максим никогда не задумывался об этом столь прямо. Одна из особенностей людей, ухитрившихся занять в жизни именно свое место, в том, что они принимают это как должное. Все идет так, как должно идти. А если кто-то недополучил своего, только его вина. Значит, проявил леность и глупость, или имел завышенный уровень притязаний. Максиму очень нравилась эта фраза «завышенный уровень притязаний». Она ставила все на свои места. Объясняла, например, почему его умница и красавица-сестра прозябает с алкоголиком мужем в Тамбове. Искала ведь сама получше да поперспективнее, но и нашла. Или старый школьный товарищ, второй месяц проводящий в травматологии. Хотелось ему укрупнить бизнес. Укрупнил. Хорошо, что жив остался. Культурными людьми оказались конкуренты по давным-давно поделенному рынку цветных металлов. И лишь в одном Максим применял фразу «завышенный уровень притязаний» – к себе самому. Но это была столь странная и сложная область, как-то даже задумываться об этом не хотелось. Проще не думать. Проще смириться с тем странным, что происходило с ним порой по весне, иногда осенью и совсем-совсем редко в разгар лета, когда жара обрушивалась совсем уж невыносимая, вытравляя из головы и рассудительность, и осторожность, и легкие сомнения в психической полноценности. Впрочем, шизофреником Максим себя никак не считал. Он прочитал немало книг, консультировался с опытными врачами, ну, конечно же, не рассказывая деталей. Нет, он был нормален. Видимо, все же и впрямь существует такое, перед чем разум пасует, а обычные человеческие нормы неприемлемы. Завышенные притязания. Неприятно. Но на самом ли деле они завышены? Максим сидел в машине с заглушенным двигателем в своей аккуратной, ухоженной «Тойоте», не самый дорогой и роскошно отделанный, но уж куда лучше большинства машин на московских улицах. Даже за несколько шагов в утреннем полумраке не удалось бы различить его за рулем. Он провел так всю ночь, слушая легкие шорохи остывающего двигателя, а зяб, но не позволил себе включить обогреватель. Спать не хотелось, как обычно в таких случаях. Курить тоже. Ничего не хотелось, и без того хорошо было сидеть вот так, без движения, тенью в припаркованной к обочине машине и ждать. Одно обидно. Жена снова сочтет, что он был у любовницы. Ну как ей докажешь, что нет у него любовницы? Постоянной нет. И все прегрешения сводятся к обычным курортным романам, интрижкам на работе и случайным профессионалкам в командировках. Да и те ведь не за семейные деньги куплены, а предоставлены клиентами. Тут ведь не откажешься, обидится. Или гомиком сочтут, в следующий раз мальчиков приведут. Мерцающие зеленые цифры на часах сменились. 5 утра. Вот-вот выползут на работу дворники. Район старый, престижный, тут с чистотой очень строго. Хорошо еще ни дождя, ни снега, кончилась зима. Сдохла гадина, уступила место весне со всеми ее проблемами и завышенными притязаниями. Хлопнула дверь подъезда. Девушка вышла на улицу, остановилась, поправляя на плече сумочку, метрах в 10 от машины. Дурацкие эти дома, без дворов, и работать неудобно, и жить, наверное. Что толку во всей их престижности, если трубы гнилые, метровые стены плесенью покрываются, и привидения, наверное, заводятся. Максим слегка улыбнулся, выбираясь из машины. Тело повиновалось легко, мышцы не затекли за ночь, будто бы даже прибавилось сил, и это было верным знаком. Нет, все-таки интересно, а привидения на свете бывают? «Галина!» — крикнул он. Девушка повернулась к нему, и это тоже служило верным знаком, иначе она бросилась бы бежать. Ведь если что-то подозрительное и опасное в человеке, подкарауливающем тебя ранним утром у подъезда... «Я вас не знаю», — сказала она, спокойно, с любопытством. «Да», — согласился Максим, — «зато я знаю вас». «Кто вы?» «Судья». Ему нравилась именно эта форма, архаичная, напыщенная, торжественная. «Судья». Тот, кто имеет право судить. «И кого вы собрались судить?» «Вас, Галина». Максим был собран и деловит. У него начинало темнеть в глазах, и это снова было верным знаком. «Неужели?» Она окинула его быстрым взглядом, и Максим уловил в зрачках желтоватый огонек. «А получится?» «Получится», — ответил Максим, скидывая руку. Кинжал уже был в ладони, узкий тонкий клинок из дерева, когда-то светлого, но за последние 3 года потемневшего, пропитавшегося. Девушка не издала ни звука, когда деревянное лезвие вошло ей под сердце. Как всегда, Максим испытал миг страха, короткий и обжигающий прилив ужаса. Вдруг все-таки, несмотря ни на что, совершена ошибка. Вдруг. Левой рукой он коснулся крестика, простого деревянного крестика, что всегда носил на груди, и стоял так, с деревянным кинжалом в одной руке, с зажатым в ладони крестом в другой, стоял, пока девушка не начала меняться. Это произошло быстро. Это всегда проходило быстро. Превращение в животное и обратно в человека. Несколько мгновений на тротуаре лежал зверь, черная пантера с застывшим взглядом, оскаленными клыками, жертва охоты, обряженная в строгий костюм, колготки, туфельки. Потом процесс пошел обратно, будто качнулся в последний раз маятник. Максиму казалось удивительным даже не это короткое и обычно запоздалое превращение, а то, что у мертвой девушки не осталось никакой раны. Краткий миг превращения очистил ее, исцелил. Только разрез на блузке и пиджаке. «Слава тебе, Господи!» — прошептал Максим, глядя на мертвого оборотня. «Слава тебе, Господи!» Он ничего не имел против роли, отведенной ему в этой жизни. Но все-таки она была слишком тяжела для него, не имеющего завышенного уровня притязаний.

0: Глава первая. В это утро я понял, что весна действительно наступила. Еще вечером небо было другим. Плыли над городом тучи, пахло сырым промозглым ветром и неродившимся снегом. Хотелось забиться поглубже в кресло, впихнуть в виде кассету с чем-нибудь красочным и дебильным, то есть американским, выпить глоток коньяка, да так и уснуть. Утром все изменилось. Жестом опытного фокусника на город накинули голубой платок, провели над улицами и площадями, будто стирая последние остатки зимы, и даже оставшиеся по углам и канавам комья бурого снега казались не недосмотром наступившей весны, а необходимым элементом интерьера, напоминанием. Я шел к метро и улыбался. Иногда очень хорошо быть человеком. Вот уже неделю я вел именно такую жизнь. Приходя на работу, не поднимался выше второго этажа, возился с сервером, который вдруг приобрел ряд скверных привычек, ставил девчонкам из бухгалтерии новые офисные программы, необходимости в которых ни они, ни я не видели. По вечерам ходил в театры, на футбол, в какие-то мелкие бары и ресторанчики, куда угодно, лишь бы было шумно и многолюдно. Быть человеком толпы еще интереснее, чем просто человеком. Конечно, в офисе ночного дозора, в старом четырехэтажном здании, арендованном нами у нашей же дочерней фирмы, людей не было и в помине. Даже три старушки-уборщицы были иными. Даже нагловатые молодые охранники на входе, чья работа заключалась в отпугивании мелких бандитов и коммивояжеров, имели небольшой магический потенциал. Даже сантехник, классический московский сантехник-алкоголик, был магом. И был бы весьма неплохим магом, не злоупотребляя спиртным. Но так уж повелось, что первые два этажа выглядели вполне обыденно. Здесь дозволялось бывать налоговой полицией, деловым партнером из людей, бандитом из нашей крыши. Пусть крышу, в свою очередь, контролировал лично шеф, но к чему это знать шестеркам? И разговоры здесь велись самые обычные – о политике, налогах, покупках, погоде, чужих любовных интрижках и собственных амурных приключениях. Девчонки перемывали кости мужикам, мы не оставались в долгу. Завязывались романы, плелись интриги с целью подсидеть непосредственное начальство, обсуждались виды на премию. Через полчаса я доехал до Сокола, выбрался наверх. Вокруг было шумно. В воздухе выхлопная автомобильная гарь. И все-таки весна. Наш офис не в худшем московском районе. Далеко не в худшем, если не сравнивать с резиденцией дневного дозора. Но Кремль при любом раскладе не для нас. Слишком сильные следы наложило прошлое на Красную площадь и древние кирпичные стены. Может быть, когда-нибудь они сотрутся. Но пока предпосылок не видно. Увы, не видно. От метро я шел пешком, тут было совсем рядом, а лица вокруг хорошие, согретые солнцем и весной. За что я люблю весну, слабеет ощущение тоскливого бессилия и меньше искусов. Один из ребят-охранников курил перед входом. Дружелюбно кивнул, в его задачу не входила глубокая проверка, зато от меня напрямую зависело, будет ли на компьютере в их дежурке доступ в интернет и парочка свежих игр, или одна только служебная информация и досье на сотрудников. «Опаздываешь, Антон», — обронил он. Я с сомнением посмотрел на часы. «Шеф собрал всех в конференц-зале, тебя уже искали». «Вот это странно. Меня на утренние совещания обычно не звали. Что-то случилось с моим компьютерным хозяйством? Да вряд ли. Вытащили бы ночью из постели и все дела, не в первый раз». Кивнув, я ускорил шаг. Лифт в здании есть, но старый-престарый, и на четвертый этаж я предпочел сбежать. На лестничной площадке третьего был еще один пост, уже посерьезнее. Дежурил Гарик. При моем приближении он прищурился, посмотрел сквозь сумрак, сканируя ауру и все те метки, что мы, дозорные, несли на своем теле. Лишь потом приветливо улыбнулся. «Давай быстрее». Дверь в конференц-зал была приоткрыта. Я заглянул внутрь. Собралось человек 30. В основном оперативники и аналитики. Шеф расхаживал перед картой Москвы, кивал, а Виталий Маркович, его заместитель по коммерческой части, маг очень слабый, зато бизнесмен прирожденный, говорил. И таким образом мы полностью перекрыли текущие расходы, никакой необходимости прибегать к особым способам финансовой деятельности у нас нет. Если собрание поддержит мои предложения, мы можем несколько увеличить довольствие сотрудников, в первую очередь оперативных работников, разумеется. Выплаты по временной нетрудоспособности, пенсии семьям погибших тоже нуждаются в некотором увеличении. И мы можем это себе позволить. Смешно, что маги, способные превращать свинец в золото, уголь в алмазы, а резанную бумагу в хрустящие кредитки, занимаются коммерцией. Но на самом деле это удобнее сразу по двум причинам. Во-первых, дает занятие тем из иных, чьи способности слишком малы, чтобы на них существовать. Во-вторых, меньше риска нарушить равновесие сил. При моем появлении Борис Игнатьевич кивнул и сказал: «Виталий, спасибо. Думаю, ситуация ясна. Никаких нареканий к вашей деятельности нет. Голосовать будем?» «Спасибо. Теперь, когда все в сборе...» Под внимательным взглядом шефа я прокрался к свободному креслу, сел. «Можно перейти к основному вопросу». Оказавшийся рядом со мной Семен наклонил голову и прошептал: «Основной вопрос — уплата партийных взносов за март». Я не удержался от улыбки. Порой в Борисе Игнатьевиче и впрямь просыпался старый партийный функционер. Меня это смущало куда меньше, чем манера поведения средневекового инквизитора — или отставного генерала. Но, возможно, я и не прав. Основной вопрос — протест дневного дозора, полученный мной 2 часа назад, — сказал шеф. До меня дошло не сразу. Дневной и ночной дозоры постоянно заступали друг другу дорогу. Протесты — явления еженедельные. Порой все регулируется на уровне региональных отделений, порой разбирается в Бернском трибунале. Потом я понял, что протест, по поводу которого созвано расширенное собрание дозора, рядовым быть не может. Суть протеста, — шеф потер переносицу, — суть протеста такова. Этим утром в районе Столешникова переулка убита женщина из темных. Вот краткое описание произошедшего. На мои колени шлепнулось 2 листка, отпечатанных на принтере. Всем остальным достались такие же подарки. Я пробежал глазами текст. Галина Рогова, 24 года, инициирована в 7 лет, семья к иным не принадлежит. Воспитывалась под патронажем темных наставница Анна Черногорова, маг 4-й ступени. В 8 лет Галина Рогова определена как оборотень-пантера, способности средние. Морщась, я проглядывал досье. Хотя, в принципе, морщиться было не с чего. Рогова была темной, но в дневном дозоре не работала. Положение договора соблюдала. На людей не охотилась вообще никогда. Даже те 2 лицензии, которые ей предоставляли на совершеннолетие и после свадьбы, не использовала. С помощью магии добилась высокого положения в строительной корпорации «Теплый дом». Вышла замуж за заместителя директора. 1 ребенок, мальчик. Способности иного не замечено. Несколько раз использовала способности иной для самозащиты. 1 раз убила нападавшего, но даже в тот раз до людоедства не опустилась. «Побольше бы таких оборотней, верно?» — спросил Семен. Перелистнул страницу и хмыкнул. Заинтригованный, я заглянул в конец документа. «Так, протокол осмотра. Разрез на блузке и на пиджаке. Вероятно, удар тонким кинжалом. Заговоренным, конечно, обычным железом оборотня не убить». «Чему?» — удивился Семен. «Вот оно что! На теле видимых повреждений не обнаружено. Никаких. Причина смерти — полная потеря жизненной энергии». «Лихо!» — сказал Семен. «Помню, в гражданскую направили меня отлавливать оборотня тигра, а тот гаденыш работал в ЧК, и причем не последним». — Вы ознакомились с данными? — спросил шеф. — Можно вопрос? С другого конца зала поднялась тонкая рука. Почти все заулыбались. «Спрашивай, Юля», — кивнул шеф. Самая юная сотрудница дозора встала, неуверенно поправила волосы. Хорошенькая девчонка, немножко инфантильная, правда, но в аналитический отдел ее взяли не зря. «Борис Игнатьевич, как я понимаю, осуществлено магическое воздействие второй степени? Или первой?»
1: «Возможно, что и второй», — подтвердил шеф.
0: «Значит, это могли сделать вы?» Юля на миг замолчала, смутившись. «А еще Семен, Илья или Гарик, верно?»
1: «Гарик не смог бы», — сказал шеф. «Илья и Семен, пожалуй».
0: Семен что-то пробурчал, будто комплимент был ему неприятен. «Возможно еще, что убийство совершил кто-то из наших, бывший в Москве проездом», — размышляла вслух Юля. «Но ведь маг такой силы незамеченным в городе не появится. Они все на контроле у дневного дозора. Тогда получается, что надо проверить трех человек. И если все они имеют алиби, никаких претензий к нам нет».
1: «Юленька», — шеф покачал головой, — «нам таких претензий никто и не предъявляет. Речь идет о том, что в Москве действует светлый маг, не зарегистрированный и не ознакомленный с договором».
0: «А вот это серьезно». «Тогда, ой», — сказала Юля, — «извините, Борис Игнатьевич».
1: «Все правильно», — шеф кивнул. «Мы сразу перешли к сути вопроса. Ребята, мы кого-то прошляпили, прохлопали ушами, пропустили сквозь пальцы. По Москве бродит светлый маг большой силы, ничего не понимает и убивает темных».
0: «Убивает?» — спросил кто-то из зала.
1: «Да. Я поднял архивы. Подобные случаи были зафиксированы 3 года назад, весной и осенью, и 2 года назад, осенью. Каждый раз отсутствовали физические повреждения, но имелись разрезы одежды. Дневной дозор проводил расследование, но ничего выяснить не смог. Кажется, они списали гибель своих на случайный фактор. Теперь кто-то из темных понесет наказание.
0: А из светлых?
1: Тоже».
0: Семен кашлянул и негромко произнес: «Странная периодичность, Борис.
1: Полагаю, мы не в курсе всех происшествий, ребята. Кто бы ни был этим магом, но он всегда убивал иных с невысокими способностями. Видимо, те допускали какие-то оплошности в маскировке. Очень вероятно, что рядом жертв стали неинициированные или неизвестные темным иные. Поэтому я предлагаю...» Шеф обвел зал взглядом. «Аналитический отдел. Сбор криминальной информации, поиск аналогичных случаев. Учтите, они могут не проходить как убийство, скорее как смерть при невыясненных обстоятельствах. Проверяйте результаты вскрытия, опрашивайте работников моргов. Думайте сами, где можно найти информацию. Научная группа. Направьте в дневной дозор 2-3 сотрудников, обследуйте труп. Вы должны выяснить, как он убивает темных. Да, кстати, давайте назовем его Дикарь. Оперативная группа, усиленный патруль на улицах. Ищите его, ребята».
0: «Мы все время занимаемся тем, что ищем кого-то», — недовольно буркнул Игорь. «Борис Игнатьевич, но не могли мы не заметить сильного мага? Не могли».
1: «Возможно, что он не инициирован», — отрезал шеф. «Способности проявляются периодически, по весне и осени, как у любого психа». «Да, Игорь, совершенно верно. По весне и по осени. И сейчас, сразу же после совершенного убийства, он должен нести какой-то отпечаток магии. Есть шанс, небольшой, но есть. За работу».
0: «Борис, цель?» — с любопытством спросил Семен. Некоторые уже начали вставать, но теперь остановились.
1: «Цель? Найти Дикаря раньше темных. Защитить, обучить, привести на нашу сторону, как обычно».
0: «Все понятно», — Семен поднялся.
1: «Антон и Ольга, вас я попрошу остаться», — бросил шеф и отошел к окну. Выходящие с любопытством поглядывали на меня, даже с некоторой завистью. Особое задание всегда интересно. Я посмотрел через зал, увидел Ольгу, улыбнулся одними губами. Она улыбнулась в ответ. Она теперь ничем не напоминала ту босую, чумазую девушку, которую я посреди зимы поил на кухне коньяком. Прекрасная прическа, здоровый цвет кожи, в глазах... Нет, уверенность была и раньше. Теперь появилось какое-то кокетство, гордость. С нее сняли наказание, пускай и частично.

0: «Антон, мне не нравится происходящее», — не оборачиваясь, сказал шеф. Ольга пожала плечами, кивнула: «Отвечай».
1: «Борис Игнатьевич, простите?»
0: «Мне не нравится протест, заявленный дневным дозором».
1: «И мне тоже».
0: «Ты не понимаешь. Боюсь, что все остальные тоже. Ольга, ты хотя бы догадываешься, в чем дело?»
1: «Очень странно, что дневной дозор в течение нескольких лет не в силах выследить убийцу».
0: «Да. Помнишь Краков?»
1: «К сожалению». «Полагаешь, нас подставляют?»
0: «Не исключено». Борис Игнатьевич отошел от окна. «Антон, ты допускаешь подобное развитие ситуации?»
1: «Я не совсем понимаю», — промямлил я.
0: «Антон, допустим, что в городе и впрямь бродит дикарь, убийца-одиночка. Он не инициирован. Временами у него происходит всплеск способностей. Он обнаруживает кого-то из темных и уничтожает. Способен дневной дозор его обнаружить?»
2: «Увы, поверь мне, способен».
0: «Тогда встает вопрос, почему не отловил и не обнаружил? Ведь гибнут темные».
1: «Гибнет мелочь», — предположил я.
0: «Правильно. Жертвовать пешками в традиции». Шеф запнулся, поймав мой взгляд. «В традиции дозора».
1: «Дозоров», — мстительно сказал я.
0: «Дозоров», — устало повторил шеф. «Припомнил. Давай подумаем, к чему может привести подобные комбинации. Общее обвинение ночного дозора в халатности?
2: Ерунда.
0: Мы должны контролировать поведение темных и соблюдение договора известными светлыми, а не выискивать таинственных маньяков. Тут дневной дозор сам виноват».
1: «Значит, цель провокации — конкретный человек».
0: «Молодец, Антон. Помнишь, что Юля сказала? Подобную акцию среди наших могут провести единицы. Это доказуемо. Допустим, что дневной дозор решил обвинить кого-то в нарушении договора. В том, что кадровый, ознакомленный с договором сотрудник, собственноручно чинит суд и расправу.
1: Но это легко опровергнуть. Найти дикаря...
0: А если темные найдут его раньше, но не станут об этом шуметь?»
1: «Алиби?
0: А если убийства происходили в те моменты, когда алиби отсутствует?»
1: «Трибунал с полным допросом», — мрачно сказал я. «Ничего хорошего в выворачивании сознания нет, конечно.
0: Сильный маг, а эти убийства совершал сильный маг, может закрыться даже от трибунала. Не обмануть, но закрыться. Более того, Антон, перед трибуналом, в котором присутствуют темные, это придется сделать. Слишком много знаний, иначе попадет к врагам. А если маг закрывается от дознания, он автоматически признается виновным. Со всеми вытекающими последствиями. Для него и для дозора».
1: «Мрачная картина, Борис Игнатьевич», — признался я.
0: «Очень. Почти как та, что вы описывали мне зимой во сне. Мальчишка иной чудовищной силы, прорыв инферно, который всю Москву с пылью смешает».
2: «Понимаю.
0: Но я не лгу тебе, Антон».
1: «Что от меня-то требуется?» — прямо спросил я. «Ведь это не мой профиль. Аналитикам помочь? Так без того все сделаем, что для расчета притащит».
0: «Антон, я хочу, чтобы ты просчитал, кто из наших под ударом. У кого есть алиби на все известные случаи, у кого нет».
1: Шеф опустил руку в карман пиджака, достал DVD-диск.
0: «Возьми. Это полное досье за трехгодичный период. На четверых, включая меня».
1: Я сглотнул, принимая диск.
0: «Пароли сняты».
2: «Но ты сам понимаешь, видеть это не должен никто. Копировать информацию ты права не имеешь.
0: Расчеты и схемы шифруй. И не жадничай с длиной ключа».
1: «Мне бы понадобился помощник», — неуверенно попросил я. Глянул на Ольгу. «Впрочем, какой она помощник? Ее знакомство с компьютерами ограничивается сражениями в Еретика, Хексен и тому подобные игры».
0: «Мою базу данных проверяй лично», — помедлив сказал шеф. «На остальные можешь привлечь Анатолию. Хорошо?»
1: «Тогда в чем моя задача?» — поинтересовалась Ольга.
0: «Ты будешь делать то же самое, только путем личных расспросов. Допросов, если уж быть честным до конца. И начнешь с меня, потом оставшуюся троицу».
1: «Хорошо, Борис».
0: «Приступай, Антон», — шеф кивнул. «Приступай прямо сейчас. А на остальные дела сажай своих девочек, справятся».
1: «Может быть, мне покопаться в данных?» — спросил я. «Если вдруг у кого-то не будет алиби, организовать?»
0: Шеф покачал головой. «Нет». «Ты не понял. Я хочу не организации фальшивок. Я хочу убедиться, что никто из наших не причастен к этим убийствам».
1: «Даже так?»
0: «Да». «Потому что невозможного в этом мире нет. Антон, вся прелесть нашей работы состоит в том, что я могу дать тебе такое задание, и ты его выполнишь, невзирая на личности».
1: Что-то меня тревожило, но я кивнул и пошел к двери, сжимая драгоценный диск. Лишь в последний миг вопрос оформился, и я спросил, поворачиваясь: «Борис Игнатьевич?» Шеф и Ольга мгновенно отстранились друг от друга. «Борис Игнатьевич, здесь данные на четверых?»
0: «Да».
1: «На вас, Илью, Семена?»
0: «И на тебя, Антон».
1: «Зачем?» — глупо спросил я.
0: «Во время противостояния на крыше ты пробыл на втором слое сумрака 3 минуты. Антон, это третий уровень силы».
1: «Не может быть», — только и сказал я.
0: «Это было.
1: Борис Игнатьевич, вы же всегда говорили, что я маг среднего уровня.
0: Допустим, что мне куда нужнее отличный программист, чем еще один хороший оперативник.
1: В другой момент я испытал бы гордость. Смешанную с обидой, но все же гордость. Я ведь всегда думал, что четвертый уровень магии — мой потолок, да и то достигну я его не скоро. Но сейчас все покрывал страх. Неприятный, липкий, отвратительный страх. 5 лет работы в дозоре на тихой штабной должности отучили меня бояться чего бы то ни было — властей, бандитов, болезней.
0: Это было вмешательство 2-го уровня.
1: Здесь слишком тонкая грань, Антон.
0: Возможно, что ты способен на большее.
1: Но магов 3-го уровня у нас больше 10. Почему среди подозреваемых я?
0: Потому что ты задел лично Завулона. Прищемил хвост начальнику дневного дозора Москвы. А он вполне способен организовать для Антона Городецкого персональную ловушку. Точнее, перенастроить старую ловушку, стоявшую в запасе.
1: Я сглотнул и вышел, ничего больше не спрашивая. Наша лаборатория тоже на 4-м этаже, только в другом крыле. Я торопливо прошел по коридору, кивая встречным, но не отвлекаясь. Диск я сжимал крепче, чем пылкий юноша руку любимой. Шеф ведь не врал? Это может быть удар по мне? Наверное, не лгал. Я задал прямой вопрос и получил прямой ответ. Конечно, с годами даже самые светлые маги наращивают некий запас цинизма и учатся словесной эквилибристике. Но последствия прямой лжи были бы слишком тяжелыми даже для Бориса Игнатьевича. Тамбур с электронными системами проверки. Я знал, что все маги относятся к технике насмешливо, а Семен однажды продемонстрировал мне, как легко обмануть голосовой анализатор и сканер сетчатки. И все-таки я добился закупки этих дорогих игрушек. Да, пускай они не защитят от иного, но я вполне допускаю, что однажды нас решат пощупать ребята из ФСБ или мафии. «Раз, 2, 3, 4, 5», — буркнул я в микрофон и посмотрел в объектив камеры. Несколько секунд электроника размышляла, потом над дверью зажегся зеленый огонек доступа. В первой комнате никого не оказалось. Гудел вентиляторами сервер, пыхтели вмурованные в стену кондиционеры. Все равно было жарко. А ведь весна только началась. В лабораторию системщиков я не пошел, а сразу двинулся в свой кабинет. Ну, не совсем свой. Толик, мой заместитель, тоже обитал там, причем порой в прямом смысле, частенько оставаясь ночевать на древнем кожаном диване. Сейчас он сидел за столом и задумчиво рассматривал какую-то старую материнскую плату.
0: «Привет», —
1: — сказал я, садясь на диван. Диск сжег пальцы.
0: — Сдохла,
1: — мрачно сказал Толик. — Ну и выкинь. Сейчас мозги только выну. Толик отличался запасливостью, выработанной за долгие годы работы в бюджетных институтах. У нас с финансированием проблем не было, но он бережно складировал все старые и уже никому не нужные железки. Нет, ты подумай, полчаса возился, так и не встала. Да она древняя, чего ты с ней возишься? В бухгалтерии и то машина новее. Отдал бы кому-нибудь. Может, кэш еще снять?
0: Толик, у нас срочная работа, — сказал я.
1: — Угу. Вот. Я поднял диск. Здесь досье, полное досье на 4 сотрудников дозора, включая шефа. Толик открыл ящик стола, смахнул туда мамку и посмотрел на диск. — Именно. Я буду проверять 3, а ты 4-го. Меня.
0: — И что проверять?
1: — Вот, я достал распечатку. Возможно, что кто-то из подозреваемых временами совершает убийства темных. Несанкционированные. Здесь указаны все известные случаи. Нам надо либо исключить возможность этого, либо...
0: — А ты их прямо убиваешь? — заинтересовался Толик.
1: Уж прости за ехидство.
0: Нет, но ты мне не верь. Давай работать.
1: Информацию на себя я даже не стал смотреть. Скинул все 800 мегабайт на компьютер Толика и забрал диск.
0: «Если что интересное попадется, тебе рассказывать?» — спросил Толик.
1: Я покосился на него, пока он проглядывал текстовые файлы, теребя левое ухо и размеренно щелкая мышкой.
0: «Как хочешь.
1: Ладно». Я начал смотреть досье с материалов, собранных на шефа. Вначале шла шапка, общая информация о нем. С каждой прочитанной строчкой я покрывался потом. Конечно, подлинного имени и происхождения шефа даже в этом досье не значилось. На иных его ранга вообще не документировали подобные факты. И все-таки я делал открытие каждую секунду. Начать с того, что лет шефу было больше, чем я предполагал. Как минимум на 1,5 столетия больше. А это значило, что он лично принимал участие в заключении договора между светом и тьмой. Поразительно. Все уцелевшие с того времени маги занимают посты в главном управлении, а не сидят на утомительной и нудной должности регионального директора.

0: свидетельство, была женщина. И даже догадался, какая. Закрыв окошко с общими сведениями, я посмотрел на Толика. Тот проглядывал какой-то видеофрагмент. Конечно же, биография моя оказалась не столь увлекательной, как жизнеописание шефа. Я вгляделся в маленькую движущуюся картинку и покраснел. «На первый случай у тебя бесспорное алиби», — не оборачиваясь, сказал Толик. «Слушай», — беспомощно начал я. «Да ладно, мало ли. Я сейчас на ускоренном прокручу, чтобы всю ночь проверить». Я представил, как фильм будет выглядеть в ускоренном виде, и отвернулся. Нет, я предполагал, что руководство контролирует своих сотрудников, особенно молодых. Но не настолько же цинично. «Бесспорного алиби не будет», — сказал я. «Сейчас я оденусь и выйду». «Вижу», — подтвердил Толик. «И меня не будет почти полтора часа. Я искал шампанское и, пока нашел, немножко протрезвел на воздухе. Размышлял, стоит ли возвращаться». «Не бери в голову», — сказал Толик. «Лучше просмотри интимную жизнь шефа». Через полчаса работы я понял, что Толик был прав. Может быть, у меня и есть причины обижаться на беспардонность наблюдателей, но тогда ничуть не меньше у Бориса Игнатьевича. «У шефа алиби», — сказал я, — «бесспорные. На два случая четыре свидетеля. Еще на один чуть ли не весь дозор». «Это та охота на свихнувшегося темного?» «Да». «У тебя даже на этот случай алиби нет. Тебя вызвали только под утро, и хронометраж очень приблизительный. Есть фотографии, как ты входишь в офис, вот и все». «Значит, теоретически ты мог убивать темных. Вполне. Причем, уж извини, Антон, но каждый случай убийства приходится на твое повышенное эмоциональное возбуждение, словно бы ты не совсем себя контролировал». «Я этого не делал». «Верю. Что мне делать с файлом?» «Стирай». Толик некоторое время размышлял. «У меня здесь ничего ценного. Я запущу низкоуровневое форматирование. Давно пора было диск почистить». «Спасибо». Я закрыл досье на шефа. «Все, с остальными справлюсь сам». «Понял». Толик преодолел справедливое негодование компьютера, и тот принялся переваривать сам себя. «Сходи к девочкам», — предложил я. «Сделай суровое лицо. Они ведь там пасьянсы раскладывают, уверен». «И то дело», — легко согласился Толик. «Когда освободишься?» «Часа через два». «Я загляну». Он ушел к нашим девочкам, двум молодым программисткам, которые занимались, в общем-то, в основном официальной деятельностью дозора. А я продолжил работу. На очереди теперь был Семен. Через 2,5 часа я оторвался от машины, размял ладонями затылок, вечно затекает, когда сидишь, уткнувшись в монитор, включил кофеварку. Ни шеф, ни Илья, ни Семен не подходили на роль свихнувшегося убийцы темных. У всех было алиби, причем зачастую абсолютно железобетонные. Вот, например, Семен ухитрился провести всю ночь одного убийства на переговорах с руководством дневного дозора. Илья был в командировке на Сахалине. Там однажды заварилась такая горячая каша, что потребовалась помощь из центра. Только я оставался под подозрением. Не то чтобы я не доверял Толику, но все-таки данные на себя просмотрел повторно. Все сходилось. Ни одного алиби. Кофе был невкусным, кислым. Видно, давно не меняли фильтр. Я глотал горячую бурду, глядя в экран. Потом вытащил сотовый и набрал номер шефа. «Говори, Антон». Он всегда знал, кто ему звонит. «Борис Игнатьевич, подозревать можно лишь одного». «И кого именно?» Голос был сухим и официальным, но почему-то мне казалось, что шеф сейчас сидит на кожаном диване полуголый, с бокалом шампанского в одной руке, а ладонью Ольги в другой, а трубку прижимает плечом или левитирует возле уха. «Но-но!» — одернул меня шеф. «Ясновидец хренов!» «Кто подозревается?»
1: «Я?»
0: «Понятно. Вы же это знали», — сказал я.
1: «Почему это?»
0: «Не было надобности привлекать меня к обработке досье. Вы бы и сами справились. Значит, хотели, чтобы я сам убедился в опасности».
1: «Допустим», — шеф вздохнул. «Что делать будешь, Антон?»

0: Сухари сушить. Подходи ко мне в кабинет. Через... через 10 минут. Хорошо. Я выключил телефон. Вначале я зашел к девчонкам, Толик по-прежнему был там, и они усердно работали. На самом деле никакой надобности в двух никудышных программистках дозор не испытывал. Допуск по секретности у них был низкий, и почти все приходилось делать нам. Но куда еще пристроить двух очень-очень слабых волшебниц? Хоть бы согласились жить обычной жизнью. Нет. Хочется им романтики. Хочется службы в дозоре. Вот и придумали для них работу. А в основном они убивали время, лазая по сети и поигрывая в игры. Причем наибольшая популярность приходилась на долю пасьянцев всех мастей. За одной из свободных машин, с техникой у нас проблем не было, сидел Толик. На коленях у него пристроилась Юля, ожесточенно дергая мышкой по коврику. «Это называется обучением компьютерной грамотности?» — спросил я, наблюдая за мечущимися по экрану монстрами. «Ничто так не улучшает навыки работы с мышью, как компьютерные игры», — невинно отозвался Толик. «Ну?» Я не нашелся, что ответить. Сам я в подобные игры давным-давно не играл, как и большинство сотрудников дозора. Убивать нарисованную нечисть интересно, пока не встретил ее воочию. Ну или прожив сотню-другую лет и приобретя огромный запас цинизма, как Ольга. «Толик, я, наверное, сегодня не вернусь», — сказал я. «Ага». Он без всякого удивления кивнул. «Способности к предвидению у всех нас невелики, но подобные мелочи мы чувствуем сразу». «Галя, Лена, пока», — кивнул я девчонкам. Галя прощебетала что-то вежливое, всем видом демонстрируя увлеченность работой. А Лена спросила, «Мне можно будет уйти пораньше?»
1: «Конечно.
0: Мы не врем друг другу. Если Лена просит разрешения, значит, ей впрямь надо уйти. Мы не врем. Только иногда. Лукавим и не договариваем». На столе у шефа царил жуткий беспорядок. Валялись ручки, карандаши, листки бумаги, распечатанные сводки, тусклые, выработанные магические кристаллы. Но венцом безобразия была горящая спиртовка, над которой в тигле жарился белый порошок. Шеф задумчиво помешивал его кончиком дорогого паркера, явно ожидая какого-то эффекта. Порошок игнорировал как нагрев, так и помешивание. «Вот», — я положил перед шефом диск.
1: «Что будем делать?» Не поднимая глаз, спросил Борис Игнатьевич. Он был без пиджака, рубашка помята, галстук съехал на бок.
0: Я украдкой покосился на диван. Ольги в кабинете не было. Но вот пустая бутылка из-под шампанского и два бокала стояли на полу.
1: «Не знаю. Я не убивал темных. Этих темных. Вы же знаете».
0: «Знаю. Но доказать этого не могу».
1: «По моим расчетам, у нас 2-3 дня», — сказал шеф. «Потом дневной дозор предъявит тебе обвинение.
0: Организовать фальшивые алиби несложно».
1: «И ты на это согласен?» — заинтересовался Борис Игнатьевич.
0: «Нет, конечно». «Я могу задать один вопрос?»
1: «Можешь».
0: «Откуда все эти данные? Откуда снимки и видеозаписи?» Шеф мгновение помолчал.
1: «Так и я и думал. Ты ведь смотрел и мое досье, Антон. Оно менее бесцеремонно?»
0: «Нет, пожалуй. Потому я и спрашиваю. Почему вы позволяете собирать подобную информацию?»
1: «Я не могу это запретить. Контроль осуществляет инквизиция».
0: Дурацкий вопрос. «А она действительно существует?» Я сумел удержать на языке. Но, наверное, мое лицо было достаточно выразительным. Шеф еще минуту смотрел на меня, будто ожидая вопросов, потом продолжил.
1: «Вот что, Антон, с этого момента ты не должен оставаться один. Ну, разве что в туалет можешь сходить самостоятельно. А в другое время 2-3 свидетеля рядом. Есть надежда, что произойдет еще одно убийство.
0: Если меня действительно подставляют, то убийство не случится, пока я не окажусь без алиби».
1: «А ты окажешься», — шеф усмехнулся. «Не считай меня старым дураком. Я кивнул еще неуверенно, не понимая до конца. Ольга, дверь в стене, которую я всегда считал дверью шкафа, открылась. Вошла Ольга, поправляя волосы, улыбаясь. Джинсы и блузка обтягивали ее тело особенно туго, как бывает только после горячего душа. За ее спиной я заметил огромную ванную с джакузи, панорамное окно во всю стену, наверняка односторонне прозрачное. — Оля, справишься? — поинтересовался шеф. Имелось в виду что-то, о чем они уже поговорили. — Сама? — Нет. — Я о другом. — Справлюсь, конечно. — Становитесь спина к спине, — велел шеф. Спорить у меня желания не было, хотя и засосало под ложечкой. Я понял, что произойдет что-то очень серьезное. — И откройтесь оба, — потребовал Борис Игнатьевич. Я прикрыл глаза, расслабился. Спина Ольги была горячая и влажная, даже сквозь блузку. Странное ощущение — стоять, касаясь женщины, только что занимавшейся любовью, любовью не с тобой. Нет, у меня к ней не было ни малейшей влюбленности. Может быть, потому что я помнил ее в нечеловеческом виде. Может быть, потому что мы очень быстро перешли к отношениям друзей и партнеров. Может быть, из-за столетий, разделявших наше рождение. Что значит молодое тело, когда ты видишь пыль столетий на чужих глазах? Мы остались именно друзьями, не более. Но стоять рядом с женщиной, чье тело еще помнит чужие ласки, прижиматься к ней... Странное ощущение. «Начали», — сказал шеф, может быть, излишне резко, и произнес несколько слов, смысл которых я не понимал, слов на древнем языке, звучавшем над миром тысячи лет назад. «Полет». Это и впрямь полет, будто земля ушла из-под ног, будто тело утратило вес, оргазм в невесомости, доза ЛСД прямо в кровь, электроды в подкорковые центры удовольствия. Меня затопило волной столь безумной и чистой, ничем не оправданной радости, что мир померк. Я упал бы, но сила, бьющая из поднятых рук шефа, держала меня и Ольгу на невидимых ниточках, заставляла изгибаться, прижиматься друг к другу, а потом ниточки перепутались.

0: cacique.
1: «Ты уж извини, Антон», — сказал Борис Игнатьевич, — «но у нас не было времени на колебания и объяснения». Я молчал. Тупо, оглушенно молчал, сидя на полу и глядя на свои руки, на тонкие пальцы с двумя серебряными кольцами, на ноги, встроенные длинные ноги, еще влажные после ванны и облепленные слишком тугими джинсами, в ярких бело-голубых кроссовках на маленьких ступнях. — Это ненадолго, — сказал шеф. — Какого? Я хотел выругаться. Я дернулся, вскакивая с пола, но замолчал при первых же звуках своего голоса. Грудного, мягкого, женского голоса. Антон спокойно. Молодой мужчина, стоявший рядом, протянул руку и помог мне подняться. Пожалуй, без этого я бы упал. Центр тяжести совершенно изменился. Я стал ниже ростом, мир виделся совсем по-другому. «Ольга?» — спросил я, глядя в свое бывшее лицо. «Моя партнерша, а теперь еще и обитатель моего тела, кивнула. Растерянно глядя в ее... в свое... лицо, я заметил, что плоховато выбрился утром, и что на лбу у меня назревает мелкий красный прыщик, достойный подростка в пубертатном возрасте». «Антон, спокойно. Я тоже первый раз меняю пол». Почему-то я ей поверил. Несмотря на свой возраст, Ольга могла никогда не попадать в столь щекотливую ситуацию.
2: «Освоился?» — спросил шеф.
1: Я все еще разглядывал себя, то поднимая к лицу руки, то ловя отражение в стеклах стеллажей.
2: «Пошли?» — Ольга потянула меня за руку. «Борис, минутку». Движения были столь же неуверенны, как и мои, даже более.
1: «Свет и тьма. Да как вы, мужики, ходите?» — внезапно воскликнула она. Вот тогда я захохотал, осознав иронию произошедшего. Меня, объект провокации темных, спрятали, укрыв в женском теле, в теле любовницы шефа, древней, как собор Парижской Богоматери. Ольга буквально впихнула меня в ванную, я невольно порадовался собственной силе, нагнула над джакузи и пустила в лицо струю холодной воды из душа, заранее заботливо приготовленного, лежащего на нежно-розовом фаянсе. Отфыркиваясь, я вырвался из ее рук. Едва подавил желание залепить Ольге, или все-таки себе самому, пощечину. Похоже, моторные навыки чужого тела начинали просыпаться. «У меня не истерика», — зло сказал я. «Это действительно смешно».
2: «Точно?» Ольга, прищурившись, смотрела на меня.
1: «Неужели это и впрямь мой взгляд, когда я стараюсь выразить доброжелательность в смеси с сомнением?»
2: «Совершенно точно».
1: «Тогда посмотри на себя».
2: Подойдя к зеркалу, столь же большому и роскошному, как и все в этой потайной ванной комнате, я уставился на себя. Результат был странным. Разглядывая свое новое обличие, я совершенно успокоился. Наверное, окажись я в ином, но мужском теле шок был бы больше. А так? Ничего, кроме ощущения начавшегося маскарада.
1: «Ты на меня не воздействуешь?» — спросил я. «Ты или шеф?»
2: «Нет».
1: «Значит, это у меня крепкие нервы».
2: «У тебя помада размазалась», — заметила Ольга и хихикнула.
1: «Умеешь красить губы?»
2: «Сдурела? Нет, конечно». «Я научу. Нехитрая наука. Тебе еще очень повезло, Антон».
1: «В чем?»
2: «На недельку позже, и пришлось бы учить тебя пользоваться прокладками».
1: «Как любой нормальный мужчина, смотрящий телевизор, я умею это делать в совершенстве. Прокладку надо облить ядовитой синей жидкостью, а потом сильно сжать в кулаке».
3: Глава вторая. Я вышел из кабинета и остановился на миг, борясь с искушением вернуться. В любой момент я мог отказаться от предложенного шефом плана. Стоит лишь вернуться, сказать пару слов, и мы с Ольгой возвратимся в свои настоящие тела.
1: Вот только за полчаса разговора мне было сказано достаточно, чтобы я согласился, что смена тел — единственный реальный ответ на провокацию темных. В конце концов, нелепо ведь отказываться от спасительного лечения на основании болезненности уколов. Ключи от квартиры Ольги лежали у меня в сумочке. Там же деньги и кредитка в маленьком кошельке. Косметичка, платочек, прокладка, зачем только, ведь это мне не должно понадобиться. Начатая упаковка конфеток «Тик-Так», расческа, россыпь мелочи на дне, зеркальце, крошечный мобильный телефон. А вот пустые карманы джинсов вызывали невольное ощущение потери. Я секунду рылся в них, пытаясь найти хотя бы завалявшуюся монетку, но убедился лишь в том, что, подобно большинству женщин, Ольга все носила в сумочке. Казалось бы, пустые карманы – далеко не самая большая моя потеря за сегодняшний день. И все-таки эта деталь вызывала раздражение. Я переложил в карман из сумочки несколько банкнот и почувствовал себя увереннее. «Жаль только, что Ольга не носит плеера». «Привет», — ко мне подошел Гарик. «Шеф свободен?»
0: «Он с Антоном», — ответил я.
1: «Что-то случилось, Оля?» Гарик внимательно смотрел на меня. Не знаю, что он почувствовал. Чужие интонации, неуверенные движения, новую ауру. Но если даже оперативник, с которым ни я, ни Ольга особо не общались, ощущает подмену, грош мне цена. Тем временем Гарик неуверенно, робко улыбнулся. Это было совсем неожиданно. Я никогда не замечал, чтобы Гарик пытался заигрывать с сотрудницами дозора. Ему даже с человеческими женщинами трудно знакомиться. Он потрясающе невезуч в любовных делах.
0: «Ничего. Поспорили немного».
1: Я развернулся и, не прощаясь, пошел к лестнице. Это была версия для ночного дозора. На тот маловероятный случай, если среди нас есть их агент. Насколько я знаю, такое случалось всего раз или два за всю историю дозора. Но мало ли. Пусть все считают, что Борис Игнатьевич повздорил со своей давней подругой. Ведь и повод есть, и повод немалый. Столетнее заточение в его кабинете, невозможность принять человеческий облик, частичная реабилитация, но с потерей большинства магических способностей. Вполне достаточное основание обидеться. По крайней мере, я избавлен от необходимости изображать подругу шефа, что было бы уж совсем чересчур. Размышляя так, я и спустился до третьего этажа. Стоило признать, что Ольга максимально облегчила мне жизнь. Сегодня она надела джинсы, а не обычный юбочный костюм или платье. На ногах были кроссовки, а не туфли на высоком каблуке. Даже легкий запах духов не был одуряющим. Да здравствует мода унисекс, пусть даже ее изобрели гомосексуалисты. Я знал, что мне сейчас следует делать, знал, как следует себя вести. И все-таки это было трудно. Свернуть не к выходу, а в боковой коридор, неприметный и тихий, и окунуться в прошлое. Говорят, у больницы есть свой незабываемый запах. Конечно. И это неудивительно. Странно было бы не иметь запаха хлорки и боли, автоклавом и ранам, казенному белью и безвкусной пищи. Но откуда, скажите на милость, свой запах у школ и институтов? В помещении дозора обучают лишь части предметов. Кое-что удобнее преподавать в морге по ночам, там у нас есть свои люди. Кое-чему обучают на местности, кое-чему за рубежом в туристических поездках, которые оплачивает дозор. Когда я проходил обучение, то побывал и на Гаити, и в Анголе, и в Штатах, и в Испании. Но все-таки для некоторых лекций подходит лишь территория дозора. Здание от фундамента до крыши закрытое магией и охранными заклятиями. 30 лет назад, когда дозор переехал в это помещение, оборудовали три аудитории, каждая на 15 человек. Я до сих пор не понимаю, чего больше в этом размахе – оптимизма сотрудников или избытка площади. Даже когда я проходил обучение, а это был очень удачный год, нам хватало одной аудитории, да и та наполовину оставалась пустой. Сейчас дозор обучал четверых иных. И лишь в отношении Светланы существовала твердая уверенность, что она войдет в наши ряды, а не предпочтет обычную человеческую жизнь. пусто здесь было, пусто и тихо. Я медленно шел по коридору, заглядывая в пустые аудитории, которые могли бы стать предметом зависти для самого обеспеченного и преуспевающего университета. За каждым столом ноутбук, в каждой комнате огромный проекционный телевизор, шкафы ломятся от книг. Да если бы эти книги увидел историк, нормальный историк, а не спекулянт от истории, никогда им их не увидеть. В некоторых книгах слишком много правды, а в других слишком мало лжи. Людям это читать не стоит, причем для их же собственного спокойствия. Пусть живут с той историей, к которой привыкли. Конец коридора заканчивался огромным зеркалом, закрывающим всю торцовую стену. Я искоса взглянул в него. По коридору вышагивала, покачивая бедрами, молодая, красивая женщина. Запнувшись, я едва не полетел на пол, хотя Ольга и сделала все возможное, чтобы облегчить мне жизнь, но центр тяжести тела она изменить не могла. Когда удавалось забыть о своем облике, все шло более или менее нормально, работали моторные навыки. А вот стоит посмотреть на себя со стороны, и начинаются сбои. Даже дыхание стало чужим, как-то не так входил в легкий воздух. Я подошел к последней стеклянной двери, осторожно заглянул в нее. Занятие как раз заканчивалось. Сегодня они изучали бытовую магию, я понял это, едва увидел у демонстрационного стенда Полину Васильевну. Она одна из самых старых сотрудниц дозора, внешне, а не по подлинному возрасту. Ее обнаружили и инициировали в возрасте 63 лет. Ну, кто мог предположить, что старушка, подрабатывающая в лихие послевоенные годы карточным гаданием, и впрямь обладает какими-то способностями, причем не шуточными, пусть и узконаправленными. И теперь, если вам понадобится спешно привести одежду в порядок, наставительно говорила Полина Васильевна, вы сможете это сделать за считанные минуты. Только не забудьте заранее проверить, насколько хватает силенок. Иначе конфуз выйдет.
4: «А когда часы ударят 12, твоя карета превратится в тыкву», — громко сказал молодой парень, сидевший рядом со Светланой.
1: Парня этого я не знал. На обучении он был второй или третий день, но он мне уже заранее не нравился.
5: «Именно!» — с восторгом заявила Полина, сталкивающаяся с подобным остроумием в каждой партии учеников. Сказки врут не меньше, чем статистика, но иногда в них можно найти капельку правды.
1: Она собрала со стола аккуратно отглаженный, элегантный, пусть и несколько старомодный смокинг. В таком, наверное, и выходил в свет Джеймс Бонд.
5: — Когда он снова станет тряпьем? — деловито спросила Светлана. — Часа через два, — также коротко проинформировала Полина.
1: Повесила смокинг на плечики, вернула на стенд.
5: Я не особо напрягалась.
1: А сколько вы можете его поддерживать в приличном виде? Максимально.
5: Около суток.
1: Светлана кивнула и неожиданно посмотрела в мою сторону. Почувствовала. Улыбнулась, помахала рукой. Теперь меня заметили все.
5: Прошу вас, госпожа, Полина склонила голову. Большая честь для нас.
1: Да. Она знала об Ольге что-то неизвестное мне. Все мы знали о ней лишь часть правды. Лишь шеф, наверное, знал все.
5: Я вошел, отчаянно пытаясь придать походке меньшее изящество.
1: Не помогло.
5: И парень, соседствовавший со Светланой, и парнишка лет 15, который уже полгода топтался на начальном курсе магии, и высокий тощий кореец, которому могло быть и 30, и 40 лет, все они смотрели на меня. Однозначно заинтересованно. Вся та атмосфера тайны, что окружала Ольгу, все слухи и недомолвки, в конце концов, то, что она была давней-предавней любовницей шефа, все это вызывало у мужской части дозора вполне определенную реакцию.
6: «Здравствуйте», — сказал я. «Я не помешала?»
1: Сосредоточившись на правильном употреблении родов, я не следил за тоном.
2: А в результате банальный вопрос вышел томно загадочным и будто обращенным к каждому из присутствующих персонально. Прыщавый мальчишка впился в меня взглядом. Парень сглотнул, лишь только кореец сохранил некоторое подобие хладнокровия. — Ольга, хотите что-то объявить студентам? — поинтересовалась Полина. — Мне надо поговорить со Светой. — Все свободны, — объявила старушка. — Ольга, как-нибудь загляните в учебное время. Мои лекции ваш опыт не заменят.
7: — Обязательно, — щедро пообещал я. — Дня через три.
2: Пусть Ольга отдувается за мои обещания. Я же вынужден отдуваться за выработанную ею сексапильность. Вместе со Светланой мы пошли к выходу. Три пары жадных глаз буравили мою спину. Точнее, не совсем спину. Я знал, что у Ольги и Светланы теплые отношения. С той ночи, когда мы вдвоем объяснили ей правду о мире, об иных, о светлых и темных, о дозорах, о сумраке, с того рассветного часа, когда она, держась за наши руки, прошла сквозь закрытую дверь в помещение оперативного штаба ночного дозора, да, меня со Светланой связывала мистическая нить. Наши судьбы были переплетены, но я знал, слишком хорошо знал, что это ненадолго. Светлана уйдет далеко вперед, туда, куда мне не добраться, стань я даже магом первого уровня. Нас держала вместе судьба, держала крепко, но лишь до поры до времени. А вот с Ольгой Светлана просто дружила, как бы скептически я ни относился к женской дружбе. Их не сводил вместе рок, они были свободны.
7: «Оля, мне нужно дождаться Антона». Светлана взяла меня за руку. Это не было движением младшей сестры, хватающейся за старшую в поисках поддержки и самоутверждения. Жест равного человека. И если Ольга позволяет Светлане вести себя на равных, значит, ей впрямь прочит великое будущее.
2: «Не стоит», — сказал я. «Света, не стоит». Опять что-то было не так в построении фразы или в тоне. Теперь на меня недоуменно глядела Светлана. Но взгляд был точь-в-точь, как у Гарика.
7: «Я тебе все объясню», — сказал я, — «но не сейчас и не здесь, у тебя дома».
2: Защиту на ее квартиру ставили на совесть, уж слишком много сил вложил дозор в новую сотрудницу. Шеф даже не стал спорить со мной, могу ли я открыться Светлане, настоял лишь на одном — это должно произойти у нее дома.
7: «Хорошо». Удивление в глазах Светланы не исчезло, но она согласно кивнула. «Ты уверена, что Антона не стоит ждать?»
2: «Абсолютно», — сказал я, ни капельки не лукавя. «Возьмем машину».
7: «Ты сегодня пешком?»
2: «Дурак!» «Напрочь забыл, что Ольга всем видом транспорта предпочитает подаренный шефом спортивный автомобиль».
7: «Так я и говорю. Поедем на машине?»
2: — спросил я, понимая, что выгляжу идиотом.
7: «Нет, хуже».
2: «Идиоткой!» Светлана кивнула. Недоумение в ее глазах все росло и росло. «Хорошо хоть, что я умею водить. Никогда не испытывал тяги к сомнительной радости иметь машину в мегаполисе с отвратительными дорогами, но курс нашего обучения включал многое. Кое-чему учат обычным образом, кое-что вколачивают в сознание магией. Водить машину меня учили как простого человека. А вот если случай зашвырнет в кабину вертолета или самолета, то тут включатся навыки, о которых я и не помню в обычном состоянии. Во всяком случае, в теории должны включиться. Ключи от машины я отыскал в сумочке. Оранжевый автомобиль ждал на стоянке перед зданием под бдительным оком охраны. Дверцы были закрыты, что, учитывая опущенный верх машины, выглядело просто смешно. «Ты поведешь?» — спросила Светлана. Я молча кивнул. Уселся за руль, завел мотор. Ольга, помнится, срывается с места, как пуля, но я так не умею.
7: «Ольга, с тобой что-то не так?» Светлана наконец-то решилась озвучить свои мысли.
2: Выезжая на Ленинградский, я кивнул.
7: «Света, все разговоры, когда приедем к тебе?»
2: Она замолчала. «Водитель из меня неважный. Ехали мы долго, куда дольше, чем следовало». Но Светлана больше ничего не спрашивала, сидела, откинувшись, глядя прямо перед собой. То ли медитировала, то ли пыталась смотреть сквозь сумрак. В
7: пробках со мной несколько раз пытались заговаривать из соседних машин, причем непременно из самых дорогих. Видимо, и наш вид, и наша машина устанавливали незримую дистанцию, которую решался перешагнуть не каждый. Опускались стекла, высовывались коротко стриженные головы, иногда, как неизменный атрибут, добавлялась рука с мобильником. Вначале мне было просто неприятно, потом стало смешно, а под конец я перестал реагировать на происходящее точно так же, как не реагировала Светлана. Интересно, а Ольгу подобные попытки знакомиться забавляли? Наверное, да. После десятилетий в нечеловеческом теле, после заточения в стеклянной витрине. «Оля, почему ты увела меня? Почему не захотела ждать Антона?» Я пожал плечами. Искушение ответить: «Потому что он здесь, рядом с тобой», было велико. Да и шансов, что за нами следят, в общем-то, немного. Машины тоже закрыты заклятиями безопасности. Часть из них я ощущал, часть была выше моих способностей. Но я удержался. Светлана еще не проходила курсы информационной безопасности. Он начинается через 3 месяца обучения. На мой взгляд, стоило бы проводить его пораньше. Но для каждого иного приходится вырабатывать собственную программу, и это требует времени. Вот когда Светлана пройдет через горнило этого испытания, она научится и молчать, и говорить. Это одновременно и самый легкий, и самый тяжелый курс обучения. Тебе просто начинают давать информацию, строго дозированно, в определенной последовательности. Часть услышанного будет правдой, часть ложью. Кое-что тебе скажут открыто и непринужденно, кое-что поведают под страшным секретом, а кое-что узнаешь случайно. Подслушаешь, подсмотришь. И все-все, что ты узнаешь, будет бродить в тебе, отдаваясь болью и страхом, рваться наружу, разрывать сердце, требовать реакции, немедленной и безрассудной. А на лекциях тебе будут говорить всякую чушь, которая, в общем-то, и не нужна для жизни иного. Ибо главное испытание и обучение ведется в твоей душе. По-настоящему здесь ломаются редко. Все-таки это обучение, а не экзамен. И каждому будет поставлена лишь та высота, какую он может преодолеть. При полном напряжении сил, оставляя клочья шкуры и брызги крови на барьере, сплетенном из колючей проволоки. Но когда этот курс проходят те, кто и впрямь дорог или хотя бы просто симпатичен, тебя начнет корежить и разрывать на куски. Ты поймаешь странный взгляд в свою сторону и станешь гадать, что же узнал в рамках курса твой друг, какую правду, какую ложь, и что обучаемый узнает о себе самом, о мире вокруг, о своих родителях и друзьях. И будет желание, страшное, невыносимое, желание помочь, объяснить, намекнуть, подсказать. Вот только никто, прошедший курс, не даст этому желанию волю. Потому что именно этому учится, своей болью постигая, что и когда можно и нужно сказать. В общем-то, сказать можно и нужно все. Надо лишь правильно выбрать время. Иначе правда станет хуже лжи. «Оля, ты поймешь», — сказал я. «Только подожди». Посмотрев сквозь сумрак, я бросил машину вперед, вписываясь между неуклюжим джипом и громоздким военным грузовиком. Щелкнуло сложившееся зеркало, задевшее за край грузовика. Мне было все равно. Первый, преодолев перекресток, прошипев шинами на повороте, машина вырвалась на шоссе энтузиастов. «Он любит меня?» — вдруг спросила Светлана. «Все-таки да или нет? Ты ведь знаешь, наверное». Я вздрогнул, машина вильнула, но Светлана не обратила на это внимания. Она задала вопрос не в первый раз, чувствую. Уже был между ней и Ольгой разговор, явно тяжелый и неоконченный. «Или он любит тебя?» «Все. Сейчас я не смогу умолчать». «Антон очень хорошо относится к Ольге. Я говорил и о себе, и о хозяйке своего тела в третьем лице. Это нарочито, но выглядит просто как сухая отстраненная вежливость. Боевая дружба. Не более того. Если она задаст Ольге вопрос, как та относится ко мне, то обойтись без лжи будет труднее». Но Светлана промолчала. а через минуту на миг коснулась моей руки, будто прося прощения. Теперь от вопроса не удержался я. «Почему ты спрашиваешь?» Она ответила легко, без колебаний. «Я не понимаю. Антон очень странно себя ведет. Иногда кажется, что он без ума от меня, а иногда, что я для него одна из сотен знакомых иных. Боевой товарищ». «Узел судьбы», — коротко ответил я. «Что? Вы этого еще не проходили, Света? Тогда ты объясни». «Понимаешь, я гнал машину все быстрее и быстрее. Это, наверное, включились моторные рефлексы чужого тела. Ты понимаешь, когда он шел к тебе домой первый раз, я знаю, что подверглась внушению. Он рассказал», — отрезала Светлана. «Дело не в этом. Внушение было снято, когда тебе рассказали правду. Но когда ты научишься видеть судьбу, а ты непременно научишься, и куда лучше меня, ты поймешь. Нам говорили, что судьба изменчива. Судьба поливариантна. Идя к тебе, Антон знал, что в случае удачи он полюбит тебя». Светлана помолчала. Мне показалось, что у нее слегка порозовели щеки, но, может быть, это было от прорывавшегося в открытый кузов ветра. «И что с того? Ты знаешь, что это такое? Быть приговоренным к любви? Но разве это не так всегда?» Светлана даже вздрогнула от негодования. «Когда люди любят друг друга, когда находят среди тысяч, миллионов, это же всегда судьба!» И я снова почувствовал в ней ту, уже начинающую исчезать, бесконечно наивную девушку, что даже ненавидеть могла лишь себя саму. «Нет. Света, ты слышала такую аналогию? Любовь — это цветок». «Да. Цветок можно вырастить, Света, а можно купить. Или его подарят». «Антон купил?» «Нет», — сказал я. «Слишком резко, пожалуй, сказал. Получил в подарок. От судьбы». «И что с того? Если это любовь?» «Света, срезанные цветы красивы, но они живут недолго. Они уже умирают, даже заботливо поставленные в хрустальную вазу со свежей водой». «Он боится меня любить», — задумчиво сказала Светлана. «Так?» «Я не боялась, потому что не знала этого». Я подъехал к дому, лавируя между припаркованными машинами, в основном «Жигули» и «Москвичи». Непрестижный район. «Зачем я тебе это все говорила?» — спросила Светлана. «Зачем?» — допытывалась ответа. «И откуда ты знаешь ответы, Ольга? Только потому, что тебе 443 года?» Я вздрогнул, услышав цифру. «Да, богатый жизненный опыт. Весьма богатый. На следующий год у Ольги намечается своеобразный юбилей. Хотелось бы верить, что мое тело, пусть даже в четверть этого возраста, останется в столь прекрасной физической форме. Пойдем?» Машину я бросил без всякого присмотра. Все равно человеческому существу и мысли не придет украсть ее. Охранные заклятия надежнее любой сигнализации. Молча, по-деловому, мы со Светланой поднялись по лестнице, вошли в ее квартиру. Тут кое-что изменилось, конечно. С работы Светлана ушла, зато ее стипендии и подъемные, выплачиваемые каждому иному при инициации, намного превосходили скромные доходы врача. Телевизор она сменила, непонятно лишь, когда находит время его смотреть. Роскошный, широкоэкранный, слишком большой для ее квартиры. Забавно было смотреть на эту неожиданно проснувшуюся тягу к красивой жизни. Вначале она появляется у всех, вероятно, как защитная реакция. Когда мир вокруг рушится, когда прежние страхи и опасения уходят, а на их место заступают другие, еще непонятные и смутные, каждый начинает осуществлять какие-то мечты прежней жизни, еще недавно казавшиеся нереальными. Кто-то курит в ресторанах, кто-то покупает дорогой автомобиль, кто-то одевается от кутюр. Это длится недолго, и не потому даже, что миллионером в дозоре не станешь. Сами потребности, еще вчера бывшие такими желанными, начинают отмирать, уходить в прошлое. Навсегда. «Ольга?» Светлана смотрела мне в глаза. Я вздохнул, собираясь силами. «Я не Ольга». Молчание. «Я не мог сказать раньше. Только здесь. Твоя квартира защищена от наблюдения темных.
8: — Не мог?
7: Суть она ухватила сразу. — Не мог, — повторил я. — Это лишь тело Ольги.
8: — Антон?
7: Я кивнул. — Как нелепо мы сейчас выглядим. Как хорошо, что Светлана уже привыкла к нелепостям. Поверила она сразу.
8: — Негодяй!
7: Сказано было с той интонацией, которая скорее пошла бы аристократке Ольге. И пощечина, которую я получил, была из той же оперы. Не больно, но обидно.
8: — За что? — спросил я.
7: — За то, что подслушивал чужой разговор, — выпалила Светлана. Сформулировано было в торопях, но я понял. Тем временем Света занесла другую руку, и я, презрев христианские заповеди, увернулся от второй пощечины.
8: — Света! Я обещал беречь это тело,
7: а я нет. Светлана глубоко дышала, кусала губы, глаза горели. В такой ярости я ее не видел и даже не подозревал, что она вообще возможна.
8: Да что же ее так разозлило?
7: Значит, боишься любить срезанные цветы? Светлана медленно наступала на меня.
8: Вот оно что, да?
7: До меня дошло. Не сразу, правда.
8: Убирайся, убирайся вон!
7: Я пятился, уже ткнулся спиной в дверь, но стоило мне остановиться, как остановилась и Светлана. Качнула головой и выпалила.
8: «Ты в этом теле и оставайся! Оно тебе больше подходит! Ты не мужик, тряпка!»
7: Я молчал. Молчал, потому что уже видел, как все будет дальше. Видел, как раскручиваются перед нами линии вероятностей, как плетет свои дороги насмешливая судьба. И когда Светлана заплакала, разом утратив весь боевой пыл, закрыв лицо руками, когда я обнял ее за плечи, и она с готовностью разрыдалась на моем плече, внутри у меня было пусто и холодно. Пронзительно холодно, будто я вновь стою на заснеженной крыше под порывами зимнего ветра. Светлана еще человек. В ней слишком мало от иного. Она не понимает, не видит, как уходит вдаль дорога, по которой нам суждено идти, и уж тем более не видит, как эта дорога расходится в разные стороны. Любовь — счастье, но лишь когда веришь, что она будет вечной. И пусть это каждый раз оказывается ложью, но только вера дает любви силу и радость. А Светлана всхлипывала на моем плече. Многие знания, многие печали. Как бы я хотел не знать неизбежного будущего. Не знать и любить без оглядки, как простой смертный человек. Но все-таки как обидно, что я сейчас не в своем теле.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Со стороны могло бы показаться, что две закадычные подруги решили провести тихий вечерок за просмотром телевизора, чаем с вареньем, бутылочкой сухого вина и разговорами на три вечные темы: мужики – сволочи, носить нечего, а самое главное – как похудеть. «Ты разве любишь булочки?» – удивленно спросила Светлана. «Люблю. С маслом и вареньем», – мрачно отозвался я. «По-моему, кто-то обещал беречь это тело. А что плохого я ему делаю? Можешь поверить, организм в полном восторге». «Ну-ну», — неопределенно отозвалась Светлана. «Потом поинтересуйся у Ольги, как она бережет фигуру». Я заколебался, но все-таки разрезал очередную булочку на половинки и щедро намазал вареньем. «А кому пришла в голову эта гениальная идея — спрятать тебя в женском теле?» «Кажется, шефу», — не сомневалась. Ольга его поддержала. «Ну еще бы! Борис Игнатьевич для нее царь и бог». В этом я слегка сомневался, однако промолчал. Светлана встала, подошла к шифоньеру. Открыла, задумчиво посмотрела на вешалку. «Халатик наденешь?» «Чего?» — я поперхнулся булочкой. «Так и будешь ходить по дому? Эти джинсы на тебе лопаются. Неудобно же». «А какой-нибудь спортивный костюм найдется?» — жалобно спросил я. Светлана насмешливо глянула на меня, потом смилостивилась. «Найдется. Честно говоря, подобный костюм я предпочел бы увидеть на ком-нибудь другом. На Светлане, например. Коротенькие белые шорты и блузка. То ли в теннис играть, то ли трусцой бегать. Переодевайся». «Света, я не думаю, что мы проведем весь вечер в квартире». — Ничего, все равно пригодится. Значит, надо проверить, подходит ли размер. — Одевайся. Я пока схожу, чай подогрею. Светлана вышла, а я торопливо стянул джинсы. Начал расстегивать блузку, путаясь в незнакомых, слишком тугих пуговицах. Потом с ненавистью посмотрел на себя в зеркало. — Симпатичная девушка, что ни говори. Прямо хоть фотографируй для журнала мягкой эротики. Торопливо переодевшись, я уселся на диван. По телевизору шла мыльная опера. Поразительно, что Светлана включила этот канал. Впрочем, по остальным, скорее всего, то же самое. «Прекрасно выглядишь». «Свет, ну не надо!» — попросил я. «И без того тошно». «Ладно, прости», — легко согласилась она, усаживаясь рядом. «Так что нам необходимо делать?» «Нам?» — с легким нажимом повторил я. «Да, Антон. Ты же не зря пришел ко мне. Тебе я должен был рассказать, в какие неприятности влип». «Допустим. Но раз шеф...» Слово «шеф» Светлана ухитрилась произнести чрезвычайно вкусно, с уважением и с иронией одновременно. «Позволил тебе раскрыться передо мной, значит, я должна тебе помочь. Хотя бы по велению судьбы», — не удержалась она. Я сдался. «Мне нельзя оставаться одному. Ни на минуту. Весь план строится на том, что темные сознательно жертвуют своими пешками, либо уничтожают их, либо позволяют умереть».
2: «Как в тот раз?»
1: «Да, именно. И если эта провокация направлена на меня, то сейчас произойдет еще одно убийство. В тот момент, когда у меня, ну, по их мнению, конечно, не будет алиби». Светлана смотрела на меня, подпирая подбородок руками. Медленно покачала головой. «И тогда, Антон, ты выскочишь из этого тела, как чертик из коробочки. Окажется, что ты никак не мог совершить эти серийные убийства. Враг посрамлен».
2: «Ага».
1: «Ты извини, я ведь совсем недолго в дозоре, может быть, чего-то не понимаю». Я насторожился, а Светлана, замявшись на секунду, продолжила. «Вот когда все случилось со мной, ведь как тогда было? Меня пытались инициировать темные. Они знали, что ночной дозор заметит это, и даже выяснили, что ты можешь вмешаться и помочь».
2: «Да».
1: «Поэтому была разыграна комбинация с жертвованием нескольких фигур, с созданием нескольких ложных центров силы. И ночной дозор поначалу пошел на поводу. Если бы шеф не затеял свою контр-игру, если бы ты не стал переть вперед, ни на что не обращая внимания.
2: «Ты была бы сейчас моим врагом», — сказал я. «Училась бы в дневном дозоре».
1: «Я не о том, Антон. Я благодарна тебе, всему дозору благодарна, но тебе в первую очередь. Только я сейчас не о том. Ты пойми, то, что ты рассказал, столь же правдоподобно, как та история. Ведь как все четко складывалось. Парочка вампиров-браконьеров, мальчик с высокими способностями иного, девушка с сильным проклятием, глобальная угроза для города».
2: Я не нашелся, что ответить. Смотрел на нее и чувствовал, как щеки заливает краска.
1: Девушка, которая и треть курса-то еще не прошла, новичок в наших делах, раскладывает передо мной ситуацию так, как должен был бы разложить я.
2: Что сейчас происходит?
1: Светлана моих терзаний не заметила. Серийные убийцы, уничтожающие темных. Ты оказываешься в списке подозреваемых. Шеф немедленно делает хитрый ход. Ты с Ольгой меняешься телами.
2: Да, но насколько этот ход хитрый?
1: Я так понимаю, что практика обмена телами весьма распространена. Борис Игнатьевич ее недавно применял, ведь верно? Он когда-нибудь использовал один и тот же прием два раза подряд? Против одного и того же противника?
2: Не знаю, Света. Детали операции мне не сообщают.
1: Тогда подумай головой. И еще. Да неужели Завулон такой мелкий мстительный истерик? Ему ведь сотни лет, точно? Он дневным дозором руководит давным-давно. Если этот маньяк... Дикарь. Если дикарю и впрямь несколько лет позволяют резвиться на улицах Москвы, готовя провокацию, то станет ли начальник дневного дозора тратить его на такую мелочь?
2: Извини, Антон, но ведь ты и впрямь цель не слишком крупная.
1: Я понимаю. Я маг пятого уровня официально. Но шеф сказал, что на самом деле могу претендовать на третий. Даже с учетом этого.
2: Мы посмотрели друг другу в глаза, и я развел руками.
1: Сдаюсь, Светлана. Наверное, ты права. Но я рассказал то, что знаю, и никаких других вариантов не вижу.
2: Значит, будешь подчиняться распоряжениям. Ходить в юбке, ни на минуту не оставаться в одиночестве.
1: Вступая в дозор, я знал, что теряю часть свободы.
2: Часть, Светлана фыркнула.
1: Хорошо сказал.
2: Ладно, тебе виднее.
1: «Значит, ночь проводим вместе?»
2: Я кивнул.
1: «Да, но не здесь. Мне лучше все время быть на людях».
2: «А спать?»
1: «Не спать несколько ночей несложно», — я пожал плечами. «Думаю, тело Ольги тренировано не хуже моего. Последние месяцы она постоянно занималась великосветской жизнью».
2: «Антон, я этим фокусом еще не обучена. Когда спать мне?»
1: «Днем. На занятиях».
2: Она поморщилась. Я знал, что Светлана согласится, это было неизбежно. Характер просто не позволил бы отказать в помощи даже случайному человеку, а я все-таки случайным не был.
1: «Пойдем в Магараджу», — предложил я.
2: «Что это?»
1: «Индийский ресторан, очень приличный».
2: «Он работает до утра?»
1: «Нет, к сожалению. Но мы придумаем, куда двинуться дальше».
2: Светлана смотрела на меня так долго, что всей моей врожденной толстокожести не хватило.
1: Что я опять сделал не так?
2: «Антон, спасибо тебе», — с чувством сказала Светлана.
1: «Огромное.
2: Ты меня пригласил в ресторан. Я этого ждала уже месяца два».
1: Она поднялась, подошла к шкафу, открыла его, задумчиво посмотрела на развешанную одежду.
2: «А на твой размер я ничего приличного и не подберу», — заметила она.
1: Придется тебе снова влезть в джинсы.
2: Пустит в ресторан?
1: Должны, — не слишком уверенно сказал я. В конце концов, можно будет провести легкое воздействие на персонал.
2: Если что, я потренируюсь во внушении, — будто прочитав мои мысли, сказала Светлана.
1: Заставлю пропустить.
2: Это ведь будет доброе дело?
1: Конечно.
2: Знаешь, Антон... Светлана сняла с плечика в платье, приложила к себе, покачала головой. Достала бежевый юбочный костюм. «Меня поражает умение дозорных объяснять любое воздействие на реальность интересами добра и света».
1: «Вовсе не любое», — возмутился я.
2: «Любое, любое. Надо будет, и ограбление станет добрым делом, и убийство».
1: «Нет».
2: «Ты так в этом уверен?» А сколько раз тебе приходилось вмешиваться в сознание людей? Вот даже наша встреча. Ты ведь заставил меня поверить, что мы старые знакомые. Часто ты используешь способности иного в жизни?
1: Часто. Но представь, ты идешь по улице. У тебя на глазах взрослый человек бьет ребенка. Что ты сделаешь?
2: Если остался лимит на вмешательство, я пожал плечами, проведу реморализацию, разумеется.
1: И будешь уверен, что это правильно? Не раздумывая, не вникая?
2: А если ребенка наказывают за дело? Если наказание спасло бы его в будущем от больших неприятностей, а теперь он вырастет убийцей и бандитом, а ты – реморализация.
1: Света, ты ошибаешься.
2: И в чем же?
1: Если у меня не будет лимита на парапсихологическое воздействие, я ведь все равно не пройду мимо.
2: Светлана фыркнула. И будешь уверен в своей правоте.
1: Где грань?
2: Грань каждый определяет самостоятельно. Это приходит.
1: Она задумчиво посмотрела на меня.
2: Антон, а ведь такие вопросы задает каждый новичок, верно?
1: Верно, я улыбнулся.
2: И ты привык на них отвечать. Знаешь набор готовых ответов, софизмов, примеры из истории, аналогии.
1: Нет, Света, не в этом дело. Просто темные такие вопросы вообще не задают.
2: Откуда тебе знать?
1: Темный маг может исцелять, светлый маг может убивать, — сказал я. Это правда. Знаешь, в чем отличие между светом и тьмой?
2: Не знаю. Этому нас не учат почему-то.
1: Трудно сформулировать, вероятно.
2: Совсем не трудно. Если ты думаешь в первую очередь о себе, о своих интересах, твоя дорога во тьме. Если думаешь о других, к свету.
1: И долго туда придется идти, к свету.
2: Всегда?

0: Не дано выбрать абсолютную истину. Она всегда двулика. Все, что у нас есть, право отказаться от той лжи, которая более неприятна. Знаешь, что я в первый раз говорю новичкам о сумраке? Мы входим в него, чтобы получить силы. И плата за вход – отказ от части правды, которую мы не хотим принимать. Людям проще, в миллион раз проще, со всеми их бедами, проблемами, заботами, которые для иных вообще не существуют. Перед людьми не вставал выбор. Они могут быть и добрыми, и злыми. Все зависит от минуты, от окружения, от прочитанной накануне книги, от съеденного на обед бифштекса. Вот почему ими так просто управлять. Даже самого злобного негодяя легко повернуть к свету, а самого доброго и благородного человека подтолкнуть во тьму. Мы же сделали выбор. Я ведь тоже его сделал, Антон. Я уже входил в сумрак. Да. Почему тогда я не понимаю, где грань? В чем отличие между мной и какой-нибудь ведьмой, посещающей черные мессы? Почему я задаю эти вопросы? А ты всегда будешь их задавать. Вначале вслух, потом про себя. Это не пройдет никогда. Если ты хотела избавиться от мучительных вопросов, ты выбрала не ту сторону. Я выбрала то, что хотела. Знаю. И потому терпи. Всю жизнь? Да. Она будет долгой, но ты все равно никогда не привыкнешь. Никогда не избавишься от вопроса, насколько правилен каждый сделанный шаг.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Голубая мечта. В море-океане, в тридевятом водном царстве, на глубине затонувших иллюзий, жила-плыла почти счастливая и очень молодая золотая рыбка. Она, как и все золотые рыбки, обладала способностью творить чудеса, и любое свое желание могла с легкостью воплотить, кроме одного. Мечтала она о жизни в человеческом обличии, но как превратиться в человека? Эта голубая мечта золотой рыбки была неосуществима, оттого счастье казалось неполным. И у золотых рыбок

0: есть предел их волшебных возможностей. Хотя им ли не знать, что не все хорошо там, где нас нет, и те, кто на нас не похож, не всегда лучше. Но молодость и упрямство ходят под руку, иногда в обнимку. Задумала она посоветоваться с другими золотыми рыбками. Одна голова всего лишь качели в поисках решения, а несколько, тем более золотых голов, настоящее колесо обозрения. Собралось рыбье вече, золотятся друг перед другом, о совершенных чудесах перешептываются. Кто посильнее да помоложе, из волн ложе устраивают. Разговор предстоит длинный. 3 дня и 3 ночи совещались, напрягали мозги, как помочь неуемной коллеге. Советы в изобилии рассыпались по дну и расплывались в разные стороны, никуда не годились. Самолюбивое братство золотых рыбок не терпело неразгаданных тайн волшебства, но в отличие от человеческих волшебников, доверчивые рыбьи головы не имели друг от друга секретов и не боролись за первенство в магии. Вдруг кто-то вспомнил старинный дедовский рецепт, переданный по наследству, но никем еще не опробованный. Если какая-то золотая рыбка отчаянно захочет стать человеком, она должна найти рыбака и выполнить его заветное желание. И если рыбак вернется на берег моря с благодарностью, она сумеет превратиться в человека. Риск немалый. Можно попасть в уху или на сковороду. Да и кощунство это, по законам золотой магии. У золотой рыбки аж хвост зачесался от нетерпения. «Непременно рискну», — подумала. «Просто из принципа попробую пресловутую уху рыбака». Она обожала новые ощущения и готова была ради них проплыть с 10 морей и океанов. Видно, в детстве не хватало сильных эмоций, семья была пуританская. Уставшие золотые рыбки разбрелись кто куда. Только самая старшая и, наверное, самая мудрая из них удрученно вздохнула. «Дурные мечты жабрам покоя не дают». С утра пораньше золотая рыбка в приподнятом настроении плавала вдоль берега, высматривая рыбака. Ждать почти не пришлось. Очень бедно одетый старик закинул в море сеть и замер в надежде на улов. Золотая рыбка сосчитала до 3, на всякий случай попрощалась с морем и подала привычный знак рыбаку. Радостный старик вытянул сеть, смотрит, а там всего-навсего одна рыбка. Зато не простая, золотая, да еще говорит человеческим голосом. «Отпусти меня обратно в море, а я выполню твое заветное желание». Старик обомлел и попросил, как ему показалось, целое состояние, новое корыто для жены. Золотая рыбка умилилась. Каков бессеребренник! Да чего просто угодить человеку! И ей еще больше захотелось им стать. Она напутствовала старика. «Ступай домой, будет у тебя и корыто. Если придется оно тебе и твоей жене ко двору, не сочти за труд, вернись сюда и скажи мне об этом». Старик, конечно, пообещал, а золотая рыбка, театрально вильнув хвостом и чуть не поскользнувшись на крутой волне, море в тот день было неспокойное, исчезла в чудном настроении. Перед глазами у нее бежали, обгоняя друг друга, картинки ее человеческого будущего. Одна краше другой. Она представила себя богатой и счастливой, на каком-то острове вечного лета. Повсюду красивые и спокойные люди, чистые нарядные дети и дрессированные экзотические животные. А в семье рыбака бился об стены визгливый скандал.
1: «Ничтожный старик!»
0: — билась старуха.
1: «Нет тебе пощады! Попросить у волшебницы корыто! Когда нам нечего есть, ходим в обносках и живем в полуразвалившейся избе. Возвращайся на берег моря и проси, нет, требуй большой дом».
0: До позднего вечера полоскала старуха в новом корыте терпение старика, пока он, наконец, не взмолился. «Замолчи, старая, выпрошу у рыбки все, что скажешь». Отправился он снова на берег моря, закинул сеть, приплыла золотая рыбка. И вместо благодарности услышала от рыбака очередную просьбу.
2: «Не беда», — успокоила она себя. «Канун новой жизни немного затягивается. Это к лучшему. Тщательнее подготовлюсь».
0: А рыбака, как и прежде, предупредила.
2: «Ступай домой. Будет у тебя большой дом. Не забудь только вернуться сюда и сказать, понравился ли он тебе и твоей жене».
0: В этот раз золотая рыбка долго не уплывала, глядя, как старик, сгорбившись и тяжело дыша, медленно удалялся.
2: Мечты ее опять оживились.
0: Вообразила она себя непризнанным гением, который в бедной мансарде создает великие творения. Не ест, не пьет, а лишь горит идеями своего творчества, которое признают потомки через года, но гения уже не будет в живых. Выпуклые глаза золотой рыбки увлажнились, и она не спеша поплыла от берега, внутренне расставаясь со своим безоблачным волшебным прошлым. День стоял прекрасный, и старику со старухой она от всей души выстроила роскошный дом в 3 этажа с огромным садом и трудолюбивым садовником в придачу. А в большом доме рыбака старуха свирепствовала пуще прежнего. Безумные крики ее пугали влюбленных чаек над берегом моря.
1: «Ты, бестолочь!» — вопила она, швыряя слюной в старика. «Я хочу быть царицей! Вон с глаз моих! Беги к своей рыбе и требуй! Требуй! Требуй!»
0: Опять старик идет к морю и закидывает сеть, сжавшись в кулак от стыда. Несчастный. Быть подкаблучником — тяжкая доля. Другой попросил бы себе иную жену. Молодую, работящую и покладистую. Но подкаблучник — существо с растленной волей. Недоуменная золотая рыбка спокойно выслушала еще одно желание рыбака и пообещала исполнить. День выдался скверный, море ворчало, на душе у золотой рыбки морские котики скребли, и фантазии в голове гуляли самые дурацкие. Увидела она себя нищенкой на паперти. Рядом с ней шарманка с одной единственной мелодией.

но в шапке для подаяния не деньги, а плевки озлобленных богатеев. Золотая рыбка тряхнула головой и улеглась на дно. Добрый сон вытеснит глупые мысли. А во дворце рыбака вся прислуга попряталась по углам. Бешеная царица желала быть владычицей морской, да чтоб сама золотая рыбка ей прислуживала. Избитый плетьми в наказании впрок, старик с трудом доплелся до берега моря и молча встал перед ним. Сеть свою он позабыл во дворце. Золотая рыбка появилась не сразу. Взглянула на рыбака, все поняла и опечалилась. На море был полный штиль. Размышлять, тем более о грустном, не хотелось. «Ступай домой», — сказала она ему, — «и не приходи сюда больше». Старик ни о чем не спросил, но не удивился, когда по возвращении обнаружил в старой покосившейся избе жену, покорно сидящую перед разбитым корытом. А золотая рыбка за упрямство капризной мечты на следующий день лишилась всех волшебных способностей и стала самой обыкновенной рыбой. Свое предназначение надо ценить. Вот так всем сестрам по серьгам.

Фредерик Пол. Ферми и стужа. Рассказ Фредерика Пола «Ферми и стужа» был признан лучшим рассказом 1985 года и получил премию Хьюго, присуждаемую голосованием любителей фантастики на ежегодных международных конвентах в США, приз читательской популярности. В свой 9-й день рождения Тимоти Клари не получил торта. Весь этот день он провел у стойки компании ТВА в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Иногда Тимоти засыпал ненадолго, потом снова просыпался и время от времени плакал от усталости и страха. За весь день он съел всего несколько засохших пастри из передвижного буфета. Кроме того, его ужасно смущало, что он намочил в штаны. Пробраться к туалетам через забитый беженцами зал было просто невозможно. Почти 3000 человек толклось в зале, рассчитанном лишь на маленькую долю от этого количества людей, и все прибыли сюда с одной только мыслью — скрыться. Забраться на самую высокую гору. Затеряться в центре самой безлюдной пустыни. Бежать. Прятаться. И молиться. Молиться изо всех сил, потому что даже у тех немногих, кому случайно удавалось пробиться на самолет и взлететь, не было никакой уверенности, что они смогут укрыться от опасности там, куда отправляется самолет. Распадались семьи. Матери запихивали своих кричащих младенцев на борт самолета и таяли в толпе, где начинали рыдать столь же безутешно. Поскольку приказа о запуске ракет еще не поступало, по крайней мере, о нем не было известно массам, время, чтобы убежать, оставалось совсем немного, ровно столько, сколько необходимо перепуганным леммингам, чтобы заполнить до отказа терминалы ТВА и всех других авиакомпаний. Ни у кого не осталось сомнений, что ракеты вот-вот полетят. Попытка свергнуть правительство Кубы стала отправной точкой бешеной эскалации враждебности, и через некоторое время одна подводная лодка атаковала другую ракетой с ядерной боеголовкой, а это, по всеобщему мнению, служило сигналом того, что ближайшие события могут стать последними. Тимоти мало что знал о происходящих в мире событиях, но даже если бы ему было о них известно, что бы он стал делать? Плакать? Просыпаться от кошмарных снов, мочить в штаны? Однако все это маленький Тимоти делал, и не зная о том, что творится в большом мире. Он не знал, где его папа. Он также не знал, где его мама, которая пошла куда-то, чтобы попробовать дозвониться папе, после чего вдруг объявили посадку сразу в 3 Боинга 747, и огромная толпа просто смела Тимоти, унеся далеко от того места, где он ждал маму. Но это не все. Мокрый, уже простывший Тимоти чувствовал себя все хуже и хуже. Молодая женщина, которая принесла ему пастри, обеспокоенно приложила руку к его лбу и беспомощно ее опустила. Мальчику нужен был врач. Но врач нужен был еще, может быть, сотни других беженцев, престарелым людям с больным сердцем, голодным детям и, по меньшей мере, двум женщинам, собирающимся рожать. Если бы этот ужас закончился и лихорадочные попытки переговоров увенчались успехом, Тимоти, наверное, нашел бы своих родителей, чтобы вырасти, жениться и через несколько лет подарить им внуков. Если бы одна сторона сумела уничтожить другую и спасти себя, то лет через 40 Тимоти, возможно, стал бы сидеющим циничным полковником военной комендатуры где-нибудь в Ленинграде, или прислугой в доме русского полковника где-нибудь в Детройте, если бы победила другая сторона. Если бы немного раньше его мать толкалась чуть сильнее, Тимоти попал бы в самолет, который достиг Питтсбурга как раз в тот момент, когда там все начало превращаться в плазму. Если бы девушка, присматривавшая за ним, испугалась чуть сильнее и, проявив чуть больше храбрости, сумела дотащить Тимоти через суматошную толпу к устроенной в главном зале клиники, он, возможно, получил бы там лекарство и нашел кого-нибудь, кто защитил бы его и уберег от опасности. Тогда Тимоти остался бы в живых.
Все так и случилось. Поскольку Гарри Малиберт собирался в Портсмут на семинар британского межпланетного общества, он находился уже в посольском клубе аэропорта и потягивал мартини, когда телевизор в углу бара, до того момента никого не интересовавший, вдруг привлек всеобщее внимание. Люди давно привыкли к глупым проверкам коммуникационных систем на случай ядерной атаки, время от времени проводимым радиостанциями, но на этот раз... На этот раз, похоже, речь шла о реальных событиях. На этот раз говорили всерьез. Из-за непогоды рейс Гарри все равно отложили, но еще до того, как истек срок задержки вылета, власти запретили вообще все полеты. Ни один самолет не покинет аэропорт Джона Кеннеди до тех пор, пока где-то какой-то чиновник не решит, что можно, наконец, лететь. Почти сразу же зал начал наполняться потенциальными беженцами. Посольский клуб, однако, заполнился не так быстро. В течение 3 часов стюард из наземной службы аэропорта решительно поворачивал от дверей любого, кто не мог предъявить маленькую красную карточку, свидетельствующую о принадлежности к клубу. Но когда в других залах иссякли запасы продовольствия и спиртного, начальник аэропорта приказал открыть двери для всех. Давка снаружи от этого не стала меньше, зато прибавилось толчии внутри. Добровольный докторский комитет тут же реквизировал большую часть клуба под размещение заболевших и покалеченных давкой. А люди вроде Малиберта оказались втиснутыми в маленький закуток бара. Там его и узнал один из членов администрации аэропорта, который заказывал джин с тоником, скорее, видимо, ради калорий, чем ради градусов. «Вы Гарри Малиберт», — сказал он. «Я однажды был на вашей лекции в Норд-Уэстерне». Малиберт кивнул. Обычно, когда кто-то обращался к нему подобным образом, он вежливо отвечал: «Надеюсь, вам понравилось». Но на этот раз нормальная вежливость как-то не казалась уместной, нормальной. «Вы тогда показывали слайды Ресибо», — вспоминая, произнес мужчина, «и говорили, что этот радиотелескоп способен передать сообщение прямо до туманности Андромеды на целых 2 миллиона световых лет, если только там окажется такой же хороший принимающий радиотелескоп». «А вы неплохо все запомнили», — удивленно сказал Малиберт. «Вы произвели сильное впечатление, доктор Малиберт». Мужчина взглянул на часы, секунду подумал, потом выпил еще. «Это замечательная идея — использовать большие телескопы для поисков сигналов других цивилизаций. Может быть, мы кого-нибудь услышим? Может, установим контакт и уже не будем одни во Вселенной? Вы заставили меня задуматься, почему к нам до сих пор никто не прилетел, и мы до сих пор не получили ни от кого весточки. Хотя теперь, — добавил он с горечью, взглянув на выстроенные в ряд охраняемые самолеты снаружи, — возможно, уже понятно, почему». Малиберт смотрел, как он удаляется, и сердце его наливалось тяжестью. Занятие, которому он посвятил всю свою профессиональную жизнь, поиск инопланетного разума, потеряло, похоже, всякий смысл. Если упадут бомбы, а все говорят, что они вот-вот должны упасть, тогда поиск инопланетного разума очень долго никого не будет интересовать, если вообще будет. В углу бара вдруг загомонили. Малиберт обернулся и, облокотившись о стойку, взглянул на телевизор. Кадр с надписью «Пожалуйста, ждите сообщений» исчез. И вместо него на экране появилось изображение молодой темнолицей женщины с напомаженными волосами. Дрожащим голосом она зачитала сводку новостей. Президент подтвердил, что против США началась ядерная атака. Над Арктикой обнаружены приближающиеся ракеты. Всем приказано искать укрытие и оставаться там до получения дальнейших инструкций. Да. «Все кончено», — подумал Малиберт, — «по крайней мере, на очень долгий срок». Удивительно было то, что новости о начале войны ничего не изменили. Никто не закричал, не впал в истерику. Искать укрытие в аэропорту Джона Кеннеди просто не имело смысла.
Никакого убежища, за исключением стен самого здания, здесь не было. Мольберт ясно представил себе необычную в аэродинамическом отношении форму крыши аэропорта и понял, что любой взрыв, происшедший неподалеку, снесет ее начисто и швырнет через залив, а вместе с ней, возможно, и множество людей. Но деваться было некуда. Передвижные группы телеоператоров все еще работали, одному богу известно зачем. Телевизор показывал толпы на Таймс-сквер и в Нью-Арке, застывшие автомобили в заторе на мосту Джорджа Вашингтона, водителей, бросающих свои машины и бегущих к берегу в сторону Джерси. Больше сотни людей вытягивали шеи, пытаясь через головы разглядеть экран. Но все молчали, лишь изредка кто-нибудь называл знакомую улицу или здание. Потом раздался властный голос. «Я прошу всех подвинуться. Нам нужно место. И кто-нибудь, помогите нам с пациентами». Это, по крайней мере, могло принести какую-то пользу. Мольберт сразу же вызвался, и ему поручили маленького мальчика. Тот стучал зубами от холода, но лоб его горел. «Ему дали тетрациклин», — сказал врач. «Если сумеете, нужно поменять, хорошо? С ним все будет в порядке, если...» «Если с нами все будет в порядке», — подумал Мольберт, заканчивая за врача предложение. «Что значит поменять?» Ответа на вопрос не потребовалось, когда Мольберт обнаружил, что у мальчишки мокрые штаны, и по запаху понял, в чем дело. Он осторожно положил его в широкое кожаное кресло и снял намокшие джинсы и трусы. Разумеется, смены белья вместе с мальчиком ему не вручили. Мольберт решил проблему, достав из кейса свои собственные спортивные трусы, конечно же, большие, но поскольку предполагалось, что они должны сидеть на человеке плотно и в обтяжку, трусы не свалились, когда он натянул их на мальчишку чуть ли не до подмышек. Затем Мольберт разыскал ворох бумажных полотенец и, как сумел, отжал джинсы. Не очень успешно. Тогда он, скорчив физиономию, расстелил джинсы на стуле у бара и сел на них, пытаясь высушить теплом своего тела. Через 10 минут он надел их на мальчика, но джинсы были еще слегка влажные. По телевизору передали, что прекратилась трансляция из Сан-Франциско. Мольберт заметил, как сквозь толпу к нему пробирается тот самый мужчина из администрации аэропорта. «Началось», — сказал он, качая головой. Мужчина оглянулся вокруг, потом наклонился к Мольберту. «Я могу вытащить вас отсюда», — прошептал он. «Сейчас загружается исландский ДС-8. Никакого объявления не будет. Если объявить, его просто сомнут. Для вас, доктор Мольберт, есть место». Мольберта словно ударило током. Он задрожал и, сам не зная почему, спросил, «Могу я вместо себя посадить мальчика?» «Возьмите его с собой», — несколько раздраженно ответил мужчина. «Я не знал, что у вас есть сын». «У меня нет сына», — сказал Мольберт, но очень тихо. Когда они оказались в самолете, он посадил мальчишку на колени и обнял так нежно, словно держал собственного ребенка. Если в посольском клубе аэропорта Джона Кеннеди паники не было, то во всем остальном мире ее хватало. В городах самых сильных государств мира люди прекрасно понимали, что их жизни в опасности. Все, что они делали, могло оказаться тщетным, но что-то делать было нужно. Что угодно – бежать, прятаться, окапываться, запасаться продуктами, молиться. Городские жители пытались выбраться из метрополиса в безопасность открытых просторов. Фермеры и жители пригородов, наоборот, рвались в более крепкие, по их мнению, более безопасные здания городов. И упали ракеты. Бомбы, что сожгли Хиросиму и Нагасаки, были словно спички по сравнению с термоядерными вспышками, унесшими в те первые часы 80 миллионов жизней. Бушующие пожары фонтанами взвелись над сотнями городов. Ветры скоростью до 300 километров в час подхватывали машины, людей, обломки зданий, и все это пеплом поднималось в небо. Мелкие капли расплавленного камня и пыль зависли в воздухе.
Небо потемнело. Затем оно стало еще темнее. Когда исландский самолет приземлился в аэропорту Кеблавик, Малиберт вынес мальчика на руках и по крытому проходу направился к стойке с табличкой «Иммиграция». Здесь собралась самая длинная очередь, поскольку у большинства пассажиров вообще не оказалось паспортов. К тому времени, когда подошла очередь Малиберта, женщина за стойкой уже устала выписывать временные разрешения на въезд в страну. «Это мой сын», — солгал Малиберт. «Его паспорт у моей жены, но я не знаю, где моя жена». Женщина утомленно кивнула, сморщила губы, взглянула на дверь, за которой потея подписывал документы ее начальник, потом пожала плечами и пропустила их. Малиберт подвел мальчика к двери с надписью «Стиртлинг», что, видимо, по-исландски означало «туалет», и с облегчением заметил, что Тимоти, по крайней мере, может стоять на ногах, пока справляет нужду, хотя глаза его так и оставались полузакрытыми. Лоб у него по-прежнему горел. Малиберт молился, чтобы в Рейкьявике нашелся для него доктор. В автобусе девушка-гид, которой поручили группу прибывших, делать ей было совершенно нечего, потому что прибытие туристов уже не ожидалось никогда, села с микрофоном на подлокотник сиденья в первом ряду кресел и принялась болтать с беженцами, сначала довольно оживленно. «Чикаго?» «Чикаго нет». «И Детройта, и Питтсбурга?» «Плохо». «Нью-Йорк?» «Конечно, Нью-Йорка тоже нет», — строго произнесла она. И вдруг по ее щекам покатились крупные слезы, отчего Тимоти тоже заплакал. «Не волнуйся, Тимми», — сказал Малиберт, прижимая его к себе. «Никому не придет в голову бомбить Рейкьявик. И никому не пришло бы. Но когда автобус отъехал от аэропорта всего на 10 миль, облака впереди неожиданно полыхнули настолько ярко, что все пассажиры зажмурились. Кто-то из военных стратегов решил, что пришло время для подчистки. И этот кто-то понял, что до сих пор никто не уничтожил маленькую авиабазу в Кеблавике. К несчастью, Эмми и помехи к тому времени сильно ослабили точность наведения ракет. Эмми — электромагнитный импульс, возникающий в результате ядерного взрыва, нарушает функционирование незащищенных электронных приборов и выводит их из строя. Малиберт оказался прав. Никому не пришло бы в голову бомбить Рейкьявик специально, но ошибка в 40 миль сделала свое дело, и город перестал существовать. Чтобы избежать пожаров и радиации, они объехали Рейкьявик по широкой дуге. И когда в их первый день в Исландии встало солнце, Малиберт, задремавший было у постели Тимоти, после того, как исландская медсестра накачала мальчишку антибиотиками, увидел жуткий кровавый свет зари. На это стоило, однако, посмотреть, потому что в следующие дни рассвета никто больше не видел. Хуже всего была темнота, но поначалу это не казалось таким уж важным. Важнее казался дождь. Триллион триллионов частичек пыли конденсировал водяной пар. Образовывались капли, лил дождь. Потоки, целые моря воды с неба. Реки переполнялись. Миссисипи вышла из берегов, и Ганг, и Желтая река. Асуанская плотина сначала держалась, пропуская воду через верх, но потом рухнула. Дожди шли даже там, где дождей никогда не было. Сахара и та познала наводнение. А темнота не уходила. Человечество всегда жило на 80 дней, опережая город. Именно на такой срок можно растянуть суммарные запасы продовольствия всей планеты. И человечество вступило в ядерную зиму, имея запасов ровно на 80 дней. Ракеты полетели 11 июня. Если бы склады располагались по всему миру равномерно, то к 30 августа человечество съело бы последние крохи. Люди начали бы умирать от голода и умерли бы все через 6 недель. Конец человечеству.
Однако склады расположены неравномерно. Северное полушарие катастрофа застала на одной ноге. Поля засеяны, но посевы еще не выросли, и ничего не растет. Молодые растения пробиваются сквозь темную землю в поисках света, не находят его и умирают. Солнце заслонили плотные облака пыли, взметенные термоядерными взрывами. Возвращение ледникового периода. Смерть, витающая в воздухе. Конечно, горы продуктов хранились в богатых странах Северной Америки и Европы, но они быстро растаяли. Богатые страны имели большие стада сельскохозяйственных животных. Каждый бычок — это миллион калорий в белках и жирах. Если бычка забить, сэкономятся еще многие тысячи калорий в виде зерна и кормовых культур, которые могут пригодиться людям. Коровы, свиньи, овцы, козы и лошади, кролики и куры – все они использовались в пищу, позволив растянуть на более долгий срок консервы, овощи и злаки. Мясо никто не рационировал, съесть его нужно было, пока оно не испортилось. Разумеется, даже в богатых странах запасы продовольствия распределены неравномерно. На Таймс-сквер, понятно, не разгуливают стада и не стоят элеваторы с зерном. Для провода транспорта с кукурузой из Айовы в Бостон, Даллас и Филадельфию потребовались войска. Вскоре им пришлось применять оружие. А еще через некоторое время транспортировать продукты стало просто невозможно. Первыми ощутили голод города. Когда солдаты вместо распределения продуктов среди жителей стали присваивать их себе, в городах начались волнения и погромы, принесшие новую волну смертей. Но эти люди далеко не всегда умирали от голода. Столь же часто они умирали от того, что голоден был кто-то другой, более сильный и ловкий. Однако агония не заняла много времени. К концу лета застывшие останки городов стали очень похожи друг на друга. В каждом из них выжило, может быть, по нескольку тысяч тощих, замерзающих головорезов, денно и нощно охраняющих свои сокровищницы с консервированной, сушеной или замороженной пищей. Все реки мира от истоков до устьев заполнились жидкой грязью. Погибшие деревья и травы перестали удерживать землю своими цепкими корнями, и дожди смывали ее в реки. Зимний мрак вскоре сгустился, а дожди превратились в снегопады. Горы, покрывшиеся льдом, торчали на фоне темного неба, словно призрачные стеклянные пальцы. Те немногие люди, что еще остались в Лондоне, могли теперь ходить через Темзу пешком. Пешком стало возможно ходить через Гудзонов залив, Хуанпу и Миссури. Снежные лавины обрушивались на то, что осталось от Денвера. В стоящих на корню мертвых лесах развелись личинки древоточцев. Изголодавшиеся хищники выцарапывали их из древесины и пожирали. Некоторые из этих хищников передвигались на двух ногах. Последние жители Гавайских островов наконец-то возблагодарили судьбу за плодящихся термитов. Типичный западный представитель человечества, упитанное существо с диетой в 2800 килокалорий на день, которое специально совершает по утрам пробежки, чтобы избавиться от лишнего жирка, полнеющие ляжки или с трудом застегивающийся пояс повергают это существо в состояние совестливого уныния, однако оно может прожить без пищи 45 дней. К концу этого срока никакого жира уже не остается, и организм уверенно принимается за резорбцию белков мышечных тканей. Пухлая домохозяйка или упитанный бизнесмен превращаются в изголодавшееся пугало. Но даже на этой стадии уход и медицинская помощь могут восстановить здоровье. Без принятия должных мер становится хуже. Клеточный распад атакует нервную систему. Начинается слепота, десны истончаются и выпадают зубы. Апатия сменяется общей болью, наступает агония, а затем коматозное состояние и смерть. Смерть практически для всех на земле. 40 дней и 40 ночей падал с неба дождь. Температура тоже падала.
Исландия замерзла целиком. С удивлением и облегчением Гарри Малиберт обнаружил, что Исландия неплохо подготовлена к подобному испытанию, будучи одним из немногих мест на Земле, которые, оказавшись полностью под снегом и льдом, могут все-таки выжить. Землю почти целиком опоясывает череда вулканов, и та часть, что находится между Америкой и Европой, называется Атлантическим хребтом. Большинство этих вулканов под водой, но время от времени, словно фурункулы на руке, вулканические острова показываются над поверхностью океана. Исландия как раз один из них. Именно благодаря своему вулканическому происхождению Исландия смогла выжить, когда все остальные районы планеты погибли от холода. Ведь холода царили здесь всегда. Уцелевшие власти определили Малиберта на работу сразу же, как только узнали, кто он такой. Разумеется, вакансий для специалиста по радиоастрономии, интересующегося проблемами контактов с далекими и, возможно, несуществующими цивилизациями, не нашлось. Зато нашлось много работы для человека с хорошей научной подготовкой, тем более для квалифицированного инженера, руководившего в течение 2 лет обсерваторией в Аресибо. Малиберт выхаживал Тимоти Клари, медленно и молчаливо справляющегося с пневмонией, и попутно занимался расчетом потерь тепла и скоростей прокачки геотермальных вод по трубам. В Исландии почти везде закрытые строения, и обогреваются они водой из кипящих подземных ключей. Тепла предостаточно, но доставить это тепло из долин гейзеров в дома сложно. Горячая вода осталась такой же горячей, поскольку ее температура совсем не зависела от поступления солнечной энергии. Но для того, чтобы сохранять в домах тепло при температуре минус 30 градусов Цельсия снаружи, воды требуется гораздо больше, чем при минус 5. Да и не только для того, чтобы выжившие люди могли жить в тепле, нужна была энергия. Она требовалась, чтобы выращивать овощи и злаки. В Исландии всегда было много геотермальных теплиц. Очень скоро из них исчезли цветы, а на их месте появились овощи. Поскольку солнечного света, заставляющего овощи и злаки расти, не было, люди перевели на максимальную мощность геотермальные электростанции, и лампы дневного света продолжали исправно заливать фотонами стеллажи с растениями. И не только в теплицах, в гимнастических залах, в церквах, в школах, везде начали выращивать овощи при помощи искусственного света. Достаточно было и другой пищи. Тонны белка блеяли и голодали, замерзая среди холмов. Люди ловили, забивали и свежевали целые стада овец. Затем туши замораживали, чтобы они могли храниться до тех пор, пока понадобятся. Животных, которые умерли от голода сами, сгребали по 100 штук бульдозерами и оставляли под снегом. Однако на всех геодезических картах места расположения этих куч отмечались очень тщательно. В конце концов, бомбежка Рейкьявика оказалась благословением. Ртов, претендующих на продуктовые запасы острова, стало на 500 000 меньше. Когда Малиберт не вычислял коэффициенты нагрузки, он руководил работами, не прекращавшимися даже в жуткие морозы. Землекопы, потея от усилий, соединяли в глубоких ледяных норах сжавшуюся от мороза арматуру. Все они терпеливо слушали, когда Малиберт отдавал приказания, те несколько слов по-исландски, которые он знал, практически не помогали ему, но даже землекопы говорили иногда на туристско-английском. Они проверяли свои радиационные счетчики, окидывали взглядом штормовое небо и, возвращаясь к работе, молились. Малиберт сам чуть не зашептал слова молитвы, когда однажды, пытаясь обнаружить похороненное под снегом прибрежное шоссе, он взглянул в сторону моря и увидел серо-белый ледяной торос, который на самом деле оказался вовсе не торосом. Какое-то неясное пятно двигалось за пределами освещенной зоны. «Белый медведь», — прошептал начальник ремонтной бригады, и все замерли, пока зверь не скрылся из виду. С того дня
они всегда брали с собой винтовки. Когда у Мольберта оставалось время от работы технического советника, не вполне компетентного, занятого проблемой сохранения тепла в Исландии, или от забот почти некомпетентного, но делающего успехи приемного отца Тимоти Клари, он пытался вычислить шансы на выживание. Не только их, всего человечества. При огромном объеме суматошно-срочной работы, направленной на спасение оставшихся в живых, исландцы нашли время подумать о будущем и создали исследовательскую группу, в которую помимо Мольберта вошли еще несколько человек. Физик из университета в Рейкьявике, уцелевший офицер-снабженец с авиабазы и метеоролог из Лейденского университета, приехавший в Исландию для изучения североатлантических воздушных масс. Они собирались в комнате, где жили Мольберт и Тимоти, и обычно, пока велись разговоры, мальчик молча сидел рядом с Мольбертом. Больше всего группу интересовала продолжительность жизни зависших в небе полевых облаков. Ведь когда-нибудь все взвешенные в воздухе частицы должны выпасть на Землю, и тогда мир может быть возрожден. Если, конечно, выживет достаточное число людей, чтобы выжил род человеческий. Но когда? Никто не мог определить это время с уверенностью. Никто не знал, сколь долгой, холодной и смертоносной будет ядерная зима. «Мы не знаем, сколько всего мегатонн было взорвано», — сказал Мольберт. «Мы не знаем, какие изменения произошли в атмосфере. Мы не знаем степени инсоляции. Мы знаем только, что все будет плохо». «Все уже плохо», — проворчал Торсит Магнессон, начальник управления общественной безопасности. «Когда-то это учреждение занималось поимкой преступников, но времена, когда главной угрозой общественной безопасности была преступность, уже прошли». «Будет хуже», — сказал Мольберт. «Действительно стало хуже. Холода усилились. Сообщений со всех концов Земли поступало все меньше и меньше. Члены исследовательской группы вычерчивали различные карты. Карты ракетных ударов, где отмечались ядерные взрывы. Через неделю после войны карты утратили смысл, потому что смертность от холода начала превышать число жертв от ядерных бомбардировок. Изотермальные карты, базирующиеся на разрозненных сообщениях о погодной обстановке тех мест, откуда они еще поступали, эти карты приходилось обновлять каждый день по мере того, как линия замерзания продвигалась к экватору. Вскоре и эти карты потеряли смысл. Во всем мире наступили холода. Карты смертности, куда заносились процентные соотношения умерших и живших в различных районах планеты, вычисляемые из полученных сообщений, вскоре эти карты стало просто страшно составлять. Британские острова умерли первыми. Не потому, что их бомбили, а наоборот. Там осталось в живых слишком много народу. В Британии никогда не было более 4-дневного запаса продовольствия, а когда перестали приходить корабли, в стране начался голод. То же самое произошло и в Японии. Чуть позже на Бермудских и Гавайских островах, затем в островных провинциях Канады, а вслед за ними подошла очередь и самого континента. Тимми Клари прислушивался к каждому слову. Мальчик говорил очень мало. После первых нескольких дней он даже перестал спрашивать о своих родителях. На добрые вести он не надеялся, а плохих не хотел. С его простудой Мольберт справился, но в душе у Тимми жила боль. Он ел меньше половины того, что положено бы съедать голодному ребенку такого возраста, да и то только тогда, когда Мольберт его заставлял. Оживал он лишь в редкие минуты, выкроенные Мольбертом для рассказов о космосе. Многие в Исландии знали о Гарри Мольберте и его поиске инопланетного разума. Некоторых эта проблема волновала почти так же сильно, как самого Гарри. Когда позволяло время, Мольберт и его поклонники собирались вместе. Ларс, почтальон, теперь занятый на вырубке льда, поскольку почты не стало.
Ингар, официантка из отеля «Лофтлайдер», теперь она шила тяжелые занавеси для теплоизоляции жилищ. Эльда, учительница английского языка, теперь санитарка, специализирующаяся по обморожениям. Приходили и другие, но эти трое присутствовали чаще других, приходили всегда, когда только могли оторваться от дел. Все они были, можно сказать, фенами Гарри Малиберта, читали его книги и вместе с ним мечтали о радиопосланиях невероятных инопланетян откуда-нибудь с Альдебарана или о кораблях-мирах, которые понесут через галактические просторы миллионы людей, отправившихся в путешествие на сотни тысяч лет. Тимми слушал и рисовал схемы звездных кораблей. Мальберт дал ему примерные соотношения размеров. «Я разговаривал с Джерри Уэббом», — пояснил он. «Джерри разработал детальные планы. Тут все дело в скорости вращения и прочности материалов. Чтобы создать для людей, летящих в корабле, искусственную силу тяжести нужной величины, корабль должен быть круглым и вращаться вокруг своей оси. Требуемые размеры — 16 километров в диаметре и в длину — 60. Цилиндр должен быть достаточно длинным, чтобы на все необходимое в экспедиции хватило места, но не настолько, чтобы динамика вращения вызвала болтанку и изгиб. Одна половина корабля предусматривается для жилья, вторая — для горючего. А на конце — термоядерный двигатель, который толкает корабль вперед через всю галактику. «Термоядерные бомбы», — произнес мальчик. «Гарри, а почему они не разрушат корабль?» «Это уже вопрос для конструктора», — честно признался Малиберт. «А я таких подробностей не знаю. Джерри планировал зачитать свой доклад в Портсмуте. Отчасти поэтому я туда и собирался». Но, разумеется, теперь уже не будет ни британского межпланетного общества, ни семинара в Портсмуте. «Скоро ленч, Тимми. Ты будешь есть суп, если я его

комнате не становилось тепло. Эльда закутала мальчика в одеяло и не отходила от него, пока он не вычерпал ложкой весь суп. Ларс и Ингар сидели, держась за руки, и смотрели, как он ест. «Было бы здорово услышать голос с другой звезды», — сказал вдруг Ларс. «Никаких голосов нет», — с горечью заметила Ингар. «Нет даже наших голосов». И в этом заключается разгадка парадокса Ферми. Когда мальчик перестал есть и спросил, что это такое, Гарри Мальберт объяснил ему как мог подробно. Он назван так в честь ученого Энрико Ферми. Мы знаем, что во Вселенной существует много миллиардов таких же звезд, как наше Солнце. А поскольку у нашего Солнца есть планеты, логично предположить, что планеты есть и у других звезд. На одной из наших планет есть жизнь. Это мы, деревья, животные. А раз на свете так много звезд, подобных Солнцу, то наверняка часть из них имеет планеты, где живут разумные существа, люди, такие же развитые, как мы, или перегнавшие нас. Люди, которые строят космические корабли или посылают радиосигналы к другим звездам, так же, как мы. «Ты все пока понимаешь, Тимми?» Мальчик кивнул, нахмурившись, и Мальберт с удовлетворением отметил, что он продолжает есть суп. И вот Ферми задался вопросом, почему кто-нибудь из них не навестит нас? «Как в кино», — кивнул Тимоти. «Летающие тарелки». «В кино выдуманные истории, Тимми. Как сказки или волшебник страны Оз». Может быть, когда-то нашу планету и посещали существа из космоса, но убедительных доказательств тому нет. Я думаю, что доказательства нашлись бы, если бы они сюда действительно прилетали. Должны найтись. Если таких визитов было много, то хоть один пришелец наверняка выбросил где-нибудь марсианский эквивалент коробки от гамбургеров или использованную сигнальную вспышку. Мы бы нашли эти вещи и доказали, что они изготовлены не на Земле. Однако такого ни разу не произошло. Поэтому на вопрос доктора Ферми есть только три ответа. Во-первых, кроме нас жизни во Вселенной нет. Во-вторых, жизнь есть, но они решили не вступать с нами в контакт, потому что мы, может быть, пугаем их своими жестокими нравами, или еще по какой-нибудь другой причине, о которой мы даже не догадываемся. А третий ответ. Эльда подала ему знак, но Мальберт покачал головой. Третий ответ таков. Как только люди доходят в своем развитии до того момента, когда они имеют все, чтобы выйти в космос, то есть у них появляются такие развитые техника и технологии, как у нас, у них также появляются все эти жуткие бомбы и другое оружие, с которым они уже не в состоянии справиться. Начинается война, и они убивают друг друга еще до того, как по-настоящему вырастут. «Как сейчас», — сказал Тимми и кивнул с серьезным выражением лица, чтобы показать, что он все понял. Суп он доел, но вместо того, чтобы убрать тарелку, Эльда, едва сдерживая слезы, обняла его и прижала к себе. Мир погрузился в полную темноту. Не стало ни дня, ни ночи. Дожди и снегопады прекратились. Без солнечного света, высасывающего воду из океанов, в воздухе не осталось влаги. Потопы сменились леденящими засухами. Даже на двухметровой глубине земля Исландии оставалась твердой, как камень, и землекопы уже не могли копать дальше. Когда возникала необходимость подать куда-то больше тепла, приходилось закрывать здания и отключать в них отопление. Поток пациентов с обморожениями сократился. Зато с тех пор, как люди начали ездить к руинам Рейкьявика за медикаментами и продовольствием, к Эльде все чаще и чаще обращались с признаками радиационной болезни. Работать приходилось всем по очереди. Когда сама Эльда вернулась на снегоходе из такой поездки в отель

Лофтлайдер, она привезла Тимоти подарок. Несколько плиток шоколада и набор открыток из сувенирного киоска. Шоколад пришлось поделить, зато все открытки достались ему. «Ты знаешь, кто это такие?» — спросила Эльда. С открыток на них глядели огромные, приземистые, уродливые мужчины и женщины в костюмах тысячелетней давности. «Это тролли». В Исландии до сих пор рассказывают легенды о том, что здесь когда-то жили тролли. И они все еще здесь, Тимми. По крайней мере, люди так говорят. Многие верят, что горы — это тролли, но слишком старые и слишком уставшие, чтобы двигаться. «Это все выдуманные истории, да?» — серьезно спросил мальчик. И только когда Эльда убедила его, что они действительно выдуманные, он заулыбался и даже пошутил. «Видимо, тролли победили в этой войне». «Боже, Тимми!» — произнесла несколько шокированная Эльда. «По крайней мере, у мальчика сохранилась способность шутить», — уговаривала она себя, «и даже черный юмор лучше, чем вообще никакого». С новыми пациентами жизнь стала для нее немного легче, потому что она мало что могла сделать при радиационной болезни, и Эльда заставляла себя выдумывать все новые и новые развлечения для Тимоти. Что удавалось ей замечательно. Поскольку горючее экономили, никаких экскурсий по красотам Исландии подо льдом, разумеется, не было. Да никто и не увидел бы ничего в нескончаемом мраке. Но когда санитарный вертолет вызвали на восточное побережье, на мыс Стокснес, чтобы доставить на базу ребенка со сломанным позвоночником, Эльда упросила пилота взять Малиберта и Тимми. Сама она летела как медсестра для сопровождения больного ребенка. «Их дом снесло лавиной», — пояснила она. «Стокснес стоит прямо у подножия горы, и посадить вертолет будет, наверное, нелегко. Но мы для безопасности зайдем с моря. По крайней мере, при посадочных огнях вертолета будет что-то видно». Они оказались даже удачливее. Света прибавилось. Конечно, ни один солнечный луч не проникал сквозь плотные облака, где миллиарды частиц, из которых состоял когда-то муж Эльды, перемешались с триллионами триллионов других частиц из Детройта, Марселя и Шанхая. Но в облаках и под ними то и дело загорались змейки и широкие всполохи смутных оттенков. Небо заливало то темно-красным, то бледно-зеленым. Северное сияние давало не так уж много света, но кроме горящих огоньков на приборной доске вертолета, никакого другого света не было вообще. Когда зрачки их расширились, и глаза привыкли к темноте, они заметили, как скользит под ними темный силуэт ледника Ватнайёкюдль. «Большой тролль!» — прошептал мальчишка со счастливой улыбкой. Эльда тоже улыбнулась и обняла его. Пилот поступил именно так, как предсказывала Эльда. Над склоном восточного хребта спустился к морю и оттуда уже осторожно направился в маленькую рыбацкую деревню. Когда они приземлялись по сигналам маленьких красных фонариков, прожектор вертолета выхватил из темноты что-то белое в форме блюдца. «Радарная тарелка», — сказал Малиберт мальчику, показав в ту сторону. Тимми прижался носом к холодному стеклу. «Это одна из тех самых, папа Гарри. Такие штуки говорят со звездами?» — ответил ему пилот. «Нет, Тимми, это военная установка». «Здесь никто не стал бы строить радиотелескопов, Тимми. Мы слишком далеко к северу. Для большого радиотелескопа нужно такое место, откуда можно просматривать все небо, а не только маленький кусочек, который виден из Исландии». Пока они подвозили и грузили в вертолет носилки с покалеченным ребенком, медленно, мягко и как могли осторожно, Гарри Малиберт продолжал вспоминать далекие точки планеты Аресибо, Вумеру, Соккоро и многие другие.
Все эти радиотелескопы мертвы теперь и наверняка разрушены тяжелыми льдами и резкими ветрами. Раздавленные, снесенные, проржавевшие незрячие глаза, всматривавшиеся когда-то в космос. Эта мысль расстроила Гарри, но ненадолго. Несмотря ни на что, он чувствовал себя счастливым, потому что сегодня Тимоти в первый раз назвал его папой. В одном из вариантов окончания этой истории солнце наконец вернулось, но слишком поздно. Исландия оказалась последним местом, где люди еще держались, но и в Исландии начался голод. В конце концов, на земле не осталось никого, кто умел бы говорить, изобретать машины и читать книги. Жуткий третий ответ на парадокс Ферми оказался пророческим. Но есть и другой вариант. В этом варианте солнце вернулось вовремя. Может быть, едва-едва вовремя, но продовольствие еще не иссякло к тому моменту, когда от прикосновения лучей света в каких-то районах планеты зазеленели растения, выращенные из замерзших или сохраненных людьми семян. В этом варианте Тимми остался в живых и вырос. Малиберт и Эльда поженились, и когда пришло время, Тимоти взял в жены одну из их дочерей, а из их потомков через 2 поколения или через 12 один дожил до того дня, когда парадокс Ферми превратился в забавную беспокойную причуду древних, столь же комичную и бессмысленную, как боязнь моряков 15 века упасть за край плоской земли. В тот день небеса заговорили, и к ним прибыли, наконец, жители далеких миров. А может быть, настоящее окончание этой истории выглядит по-иному, и в соответствии с ним люди Земли все-таки решили не спорить и не драться друг с другом, чтобы не задушила тьма жизнь на планете. В этом варианте человечество выжило, спасло науку и красоту жизни и смогло радостно приветствовать своих братьев со звезд. Вот так на самом деле и случилось. По крайней мере, хочется в это верить.

0: fantastique.
1: Агата Кристи. Загадка Ситтафорда. Ленисдат. 1986 год.
2: Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Глава первая. Ситтафорд Хаус. Майор Барнаби натянул боты, застегнул поплотнее ворот шинели и взял с полки у выхода штормовой фонарь. Он осторожно отворил дверь своего маленького бунгало и выглянул наружу. Бунгало — небольшой дом на одну семью. Картина, представшая перед ним, была типичным английским пейзажем, как его изображают на рождественских открытках или в старомодных мелодрамах. Повсюду лежал снег, глубокие сугробы, не просто снежок в дюйм два толщиной. Снег шел по всей Англии в течение 4 дней, и тут, на краю Дартмура, покров его достиг нескольких футов. Дартмур — холмисто-болотистая местность на юго-западе Англии, в графстве Девоншир. По всей Англии домовладельцы жаловались на лопнувшие трубы, и иметь знакомого водопроводчика или даже кого-нибудь знакомого с водопроводчиком было самой завидной привилегией. Здесь, в крошечном селении Ситтафорд, и всегда-то далеком от мира, а сейчас почти полностью отрезанным от него, зима стала довольно серьезной проблемой. Однако майор Барнаби был невозмутим. Пару раз хмыкнув и разок ругнувшись, он решительно шагнул в снег. Путь его был недалек. Несколько шагов по извилистой тропке, потом в ворота и вверх по дорожке, уже частично расчищенной от снега, к внушительных размеров дому из гранита. Ему открыла опрятно одетая горничная. Она приняла у майора его короткую шинель, боты и почтенного возраста шарф. Двери были распахнуты настежь, и он прошел в комнату, которая как-то неуловимо преобразилась. Хотя еще едва минула половина четвертого, занавеси были задернуты, горело электричество, а в камине вовсю пылал огонь. Две нарядно одетые женщины вышли навстречу старому вояке. «Майор Барнаби, как хорошо, что вы к нам зашли», — сказала старшая из них. «Да что вы, миссис Уиллет, что вы! Вам спасибо за приглашение!» И он обеим пожал руки. «Мистер Гарфилд собирается прийти», — продолжала миссис Уиллет. «И мистер Дюк, и мистер Рикфорд сказал, что придет. Но вряд ли мы дождемся его. Возраст, да еще такая погода. Подумать только, что делается. Виолетта, подбрось еще полежка в огонь». Майор галантно поднялся выполнить просьбу. «Позвольте мне, мисс Виолетта». Он сознанием дела подложил дров и снова сел в определенное ему хозяйкой кресло. Стараясь не показать виду, он бросал быстрые взгляды по сторонам. Удивительно, как две женщины могут изменить облик комнаты, даже не совершив ничего такого, на что можно бы указать пальцем. Ситтафорд Хаус был построен 10 лет назад капитаном в отставке Джозефом Тревельяном по случаю его ухода со флота. Человеком он был состоятельным и сильно привязан к Дартмуру. Он остановил свой выбор на маленьком местечке Ситтафорд. Расположено оно было не в долине, как большинство деревень и ферм, а на краю болота, недалеко от Ситтафордского маяка. Он купил большой участок земли и выстроил дом со всеми удобствами, с собственной электростанцией и электронасосом, чтобы не вручную качать воду. Затем для извлечения дохода он построил 6 маленьких бунгало вдоль дороги, каждая на четверти акра земли. Первое, у самых ворот, было предназначено старому другу и товарищу капитана Джону Барнаби. Остальные постепенно были сданы тем, кто по необходимости или по доброй воле хотел жить практически вне мира. Само селение состояло из живописных, но обветшалых коттеджей, кузницы и расположенных в одном здании почты и кондитерской. До ближайшего города Экземптона было 6 миль, и на крутом спуске пришлось установить столь часто встречающийся на дорогах Дартмура знак «Водитель, будь осторожен, убавь скорость». Капитан Тревельян, как уже упоминалось, был человеком с достатком. Несмотря на это, или, может быть, именно из-за этого, он чрезвычайно любил деньги. В конце октября агент по найму и продаже недвижимости в Экземптоне письменно запросил его, не желает ли он сдать Ситтафорд-хаус. Сначала капитан решил было отказать, но, поразмыслив, затребовал более подробную информацию. Оказалось, домом интересуется некая миссис Уиллетт, вдова с дочерью. Они недавно приехали из Южной Америки, и им был нужен на зиму дом в Дартмуре. «Черт бы их всех подрал! Женщина должна быть не в себе», — сказал капитан Тревельян. «Ну, Барнаби, ты-то что думаешь?» Барнаби думал то же самое и выразился на этот счет с таким же чувством, как и его друг. «Ты же все равно не собираешься сдавать», — сказал он. «Пусть эта дура отправляется куда-нибудь в другое место, если ей охота померзнуть. И это после Южной-то Африки». Но тут в капитане Тревельяне заговорила любовь к деньгам. И шанса из 100 не представляется сдать дом посреди зимы. Он поинтересовался, сколько будут платить. Предложение платить 12 гиней в неделю решило дело. Гинея, денежная единица, равна 21 шиллингу, применялась до 1971 года. До 1813 года монета в одну гинею чеканилась из золота, привозимого из Гвинеи, откуда название. Капитан Тревельян поехал в Экземптон, снял там маленький дом на окраине за 2 гинеи в неделю и передал Ситтафорд-хаус миссис Уиллетт, затребовав вперед половину арендной платы. «Дуракам закон не писан», — пробормотал он. Однако Барнаби, взглянув сегодня украдкой на миссис Уиллетт, подумал, что она не похожа на дуру. Эта высокая женщина с довольно несуразными манерами, судя по лицу, была не глупа. Она, по-видимому, любила наряжаться и говорила с колониальным акцентом. Казалось, она совершенно удовлетворена сделкой. Несомненно, дела ее обстояли благополучно, и от этого, как потом не раз отметил Барнаби, сделка казалась еще более странной. Она не относилась к тем женщинам, которые бы с радостью заплатили за уединение. Как соседка, она оказалась на удивление приветлива. Приглашения посетить Ситтафорд-хаус раздавались направо и налево. Капитану Тревельяну постоянно говорилось: «Считайте, что мы и не снимали у вас дома». Однако Тревельян слыл женоненавистником. Поговаривали, что в юные годы он был отвергнут. Он упорно не отвечал на приглашение. Прошло 2 месяца, как поселились Уиллетты, и возбуждение, вызванное их появлением, прошло. Барнаби продолжал изучать хозяйку, совершенно забыв о необходимости поддерживать беседу. По натуре человек молчаливый, он любил прикинуться простачком, но на самом деле был непрост. Взгляд его остановился на Виолетте Уиллетт. Хорошенькая, тощая, конечно. Да все они теперь такие. Ну что хорошего в женщине, которая не похожа на женщину? «Мы боялись, что вы не сможете прийти», — сказала миссис Уиллет. «Помните, вы говорили, что не сможете. Мы так обрадовались, когда вы сказали, что все-таки придете». «Пятница», — доверительно сказал майор Барнаби. Миссис Уиллет была озадачена. «Пятница? По пятницам я хожу к Тревельяну. По вторникам он приходит ко мне. И так уже много лет». «А, понимаю. Конечно, живя так близко, своего рода привычка. И до сих пор? Он ведь живет теперь в Экзамптоне». «Жалко расставаться с привычками», — сказал майор Барнаби. «Нам бы очень не хватало этих вечеров». «Вы, кажется, участвуете в конкурсах?» — спросила Виолетта. «Акростихи, кроссворды и прочие штуки». Барнаби кивнул. «Я занимаюсь кроссвордами, Тревельян — акростихами». И не удержался, добавил. «В прошлом месяце я получил приз за кроссворды. 3 книжки». «О, в самом деле, вот замечательно! И интересные книжки. Не знаю, не читал. По виду не скажешь». «Главное, что вы их выиграли, не так ли?» — рассеянно сказала миссис Уиллет. «Как вы добираетесь до Экзамптона?» — спросила Виолетта. «У вас ведь нет машины». «Пешком». «Как, неужели 6 миль? Хорошее упражнение. Что такое 12 миль? Быть в форме — великая вещь. Представить только 12 миль!» «Но вы с капитаном Тревельяном, кажется, были хорошими спортсменами. Бывало, ездили вместе в Швейцарию. Зимой — зимние виды спорта, летом — прогулки. Тревельян был замечателен на льду». «Теперь куда нам?» «Вы ведь были чемпионом армии по теннису?» — спросил Виолетта. Барнаби покраснел, как девица. «Кто это вам сказал?» — пробурчал он. «Капитан Тревельян». «Джо следовало бы помалкивать», — сказал Барнаби. «Слишком много болтают». «Как там с погодой?» Виолетта подошла за ним к окну. Они отодвинули занавес. За окном было уныло. «Скоро опять пойдет снег», — сказал Барнаби. «И довольно сильный». «Ой, как я рада», — сказала Виолетта. «Я считаю, что снег — это так романтично. Я его никогда раньше не видела». «Какая же это романтика, если замерзают трубы, глупышка», — сказала мать. «Вы всю жизнь прожили в Южной Африке, мисс Уиллет?» — спросил майор Барнаби. Девушка слегка изменилась в лице. Словно превозмогая себя, ответила. «Да, я в первый раз уехала оттуда. И все это ужасно интересно». «Интересно быть запертой в деревне среди болот? Смешно». Он никак не мог понять этих людей. Дверь отворилась, и горничная объявила: «Мистер Рикрофт и мистер Гарфилд». Вошел маленький сухой старик, за ним румяный, энергичный юноша. Юноша заговорил первым. «Я взял его с собой, миссис Уиллет. Сказал, что не дам умереть в сугробе. Я вижу, тут у вас, как в сказке, рождественский огонь в камине». «Да, мой юный друг был столь любезен, что проводил меня к вам», — сказал мистер Рикрофт, церемонно здороваясь за руку. «Как дела, мисс Уиллет? Подходящая погодка. Боюсь, даже слишком». Он направился к камину побеседовать с миссис Уиллет. Рональд Гарфилд принялся болтать с Виолеттой. «Послушайте, здесь негде покататься на коньках. Нет поблизости прудов. Я думаю, единственным развлечением для вас будет чистка дорожек. Занимался этим все утро. О, вот это мужчина! Не смейтесь, у меня все руки в мозолях. Как ваша тетушка? А, все так же. То лучше говорит, то хуже. По-моему, все одно. Паршивая жизнь, понимаете? К Каждый год удивляюсь, как это я выдерживаю. Так куда денешься? Не заедешь к старой ведьме на Рождество, ну и жди, что оставит деньги кошачьему приюту. У нее их 5 штук. Всегда глажу этих тварей, делаю вид, что без ума от них. Я больше люблю собак. Я тоже, как ни поверни. Я что имею в виду? Собака — это хорошо, собака есть собака, понимаете? Ваша тетя всегда любила кошек. Я считаю, что этим увлекаются все старые девы. Ну, гады, терпеть не могу. У вас замечательная тетя. Но я ее очень боюсь. Понимаю. Достается мне иногда. Считает меня безмозглым. Да что вы! Мистер Дюк, объявила горничная. Мистер Дюк появился здесь недавно. Он купил последнее из 6 бунгало в сентябре. Этот крупный, спокойный мужчина увлекался садоводством. Мистер Рикфорд, который жил рядом с ним и был любителем птиц, взял его под свое покровительство. Он был из тех, кто утверждал, что мистер Дюк, несомненно, очень хороший человек, без претензий. А, впрочем, так ли это? Может, он был раньше по торговой части? Кто знает. Но никто не собирался его расспрашивать, ведь, зная лишнее, ощущаешь неловкость. И в такой небольшой компании это, конечно же, все хорошо понимали. «Не идете в Экзамптон по такой погоде?» — спросил он майора Барнаби. «Нет. Да и Тревельян вряд ли ждет меня сегодня». «Ужасно, не правда ли?» — с содроганием произнесла миссис Уиллет. «Быть погребенным так из года в год, как это страшно!» Мистер Дюк бросил на нее быстрый взгляд. Майор Барнаби тоже посмотрел на нее с любопытством. Но в этот момент подали чай. Глава 2. Известие. После чая миссис Уиллет предложила партию в бридж. Нас 6, 2 могут примазаться. У Ронни заблестели глаза. Вы вчетвером и начинаете, а мы с мисс Уиллет присоединимся потом. Но мистер Дюк сказал, что не играет в бридж. Ронни помрачнел. «Давайте выберем такую игру, в которой все примут участие», — сказала миссис Уиллет. «Или устроим сеанс спиритизма», — сказал Ронни. «Сегодня подходящий вечер. Помните, мы на днях говорили о привидениях. Мы с мистером Рикрофтом вспомнили об этом сегодня по дороге сюда». «Я член общества психических исследований», — объяснил мистер Рикрофт, который во всем любил точность. «Мне удалось убедить молодого человека по одному или по 2 пунктам». «Общество психических исследований» — общество для исследования психических явлений, основано в 1882 году, существует поныне. «Чушь собачья», — отчетливо произнес майор Барнаби. «Но это очень забавно, правда?» — сказала Виолетта Уиллет. «То есть я хочу сказать, что никто в это или во что-то подобное не верит, это просто развлечение. А вы что скажете, мистер Дюк?» «Как вам будет угодно, мисс Уиллет?» «Свет надо выключить, найти подходящий стол». «Нет-нет, не этот, мама. Уверена, этот слишком тяжел». Наконец, ко всеобщему удовольствию, все было приготовлено. Маленький круглый полированный стол был принесен из соседней комнаты. Его поставили перед камином, и все расселись. Свет выключили. Майор Барнаби сидел между хозяйкой и Виолеттой. С другой стороны, рядом с девушкой сидел Ронни Гарфилд. Циничная усмешка тронула губы майора Барнаби. Он подумал, в юные годы это называлось у нас «Ап Дженкинс». И он попытался вспомнить имя девушки с мягкими пушистыми волосами, руку которой он долго продержал под столом. Да, хорошая игра была, Ап Дженкинс. И вот пошли смешки, перешептывания, мысловатые шуточки, далеко духи. Долго им добираться. Перестаньте. Ничего не получится, если мы не будем серьезными. Ну, пожалуйста, успокойтесь. Ну, конечно же, сразу ничего не получится. Когда вы только угомонитесь? Через некоторое время шепоты и разговоры смолкли. «Никакого результата!» — с негодованием заворчал Ронни Гарфилд. «Замолчите!» Крышка стола задрожала. Стол начал качаться. «Задавайте ему вопросы. Кто будет говорить? Ронни, давайте. Послушайте. Что же мне его спрашивать?» «Попросите, чтобы он сказал свое имя по буквам», — подсказала Виолетта. «Как это?» «Мы будем считать качание». «Понятно. Пожалуйста, скажите свое имя по буквам». Стол стал сильно качаться. «А, Б, В, Г, Д, И. Послушайте, это И или И краткое?» «Спросите его, это И?» Одно качание. «Да. Следующую букву, пожалуйста». Имя духа было Ида. «У вас есть для кого-нибудь из нас сообщение?» «Да». «Для кого? Для мисс Уиллет?» «Нет». «Для миссис Уиллет?» «Нет». «Для мистера Рикрофта?» «Нет». «Для меня?» «Да». «Дух с вами хочет говорить, Ронни. Продолжайте и попросите сказать по буквам». Стол сказал по буквам «Диана». «Кто такая Диана? Вы знаете кого-нибудь по имени Диана?» «Не знаю, по крайней мере. Смотрите, он знает». «Спросите ее, это вдова?» Забава продолжалась. Мистер Рикрофт снисходительно улыбался. «Пусть молодежь веселится». В яркой вспышке пламени он увидел лицо хозяйки. Какая-то забота была на нем, отрешенность. И кто знает, где были ее мысли. Майор Барнаби размышлял о снеге. К вечеру опять собирается снег. Он еще не помнил такой суровой зимы. Мистер Дюк подошел к игре серьезно. Духи, увы, к нему не обращались. Видно, сообщения у них были только для Виолетты и Ронни. Виолетте было сказано, что она поедет в Италию. И кто-то поедет с ней, не женщина, мужчина, по имени Леонард. Опять засмеялись. Стол назвал и город. Русское сочетание букв, ничего похожего на итальянский. Пошли обычные обвинения. «Виолетта», — мисс Уиллет вздрогнула, — «это вы толкаете?» «Нет, смотрите, я убираю руки со стола, а вон продолжает качаться. Я предпочитаю стук. Я хочу попросить его постучать, громко». «Должен быть стук». Ронни повернулся к мистеру Рикрофту. «Обязательно должен быть стук, не так ли, сэр?» «В зависимости от обстоятельств». «Вряд ли это у нас получится», — сухо заметил мистер Рикрофт. Наступила пауза. Стол не двигался. Он не реагировал на вопросы. Ида ушла. Один вялый наклон. «Вызываем другого духа?» «Ничего». И вдруг стол задвигался и стал сильно качаться. «Ура, это новый дух!» «Да». «Вы хотите что-то сказать?» «Да». Мне — нет. Виолетте — нет. Майору Барнаби — да.
0: Майор Барнаби, к вам обращаются. Пожалуйста, по буквам.
1: Стол начал медленно качаться. Т, Р, Е, В. Вы уверены, что это В?
0: Не может быть. Трев? Бессмыслица какая-то.
1: Тревельян, наверное, сказала миссис Уиллет. Капитан Тревельян?
0: Речь идет о капитане Тревельяне?
1: Да.
0: Известие для капитана Тревельяна?
1: Нет. Тогда что же?
0: Стол начал медленно, ритмично качаться. Так медленно, что было очень легко высчитывать буквы. М. Пауза. Е. Р. Т. В. Мертв.
1: Кто-то умер?
0: Вместо «да» или «нет» стол снова закачался, пока не дошел до буквы «Т». «Т»
1: — это Тревельян?
0: Да.
1: Это что же, Тревельян умер?
0: Очень резкий наклон. Да.
1: Кое у кого перехватило дыхание. За столом произошло легкое замешательство. Голос Ронни, когда он повторял свой вопрос, прозвучал на другой ноте. Ноте страха и благоговения.
0: «Вы хотите сказать, капитан Тревельян умер?»
1: «Да».
0: Наступило молчание, никто не знал, что теперь делать. И в тишине стол закачался снова. Медленно и ритмично Ронни произносил букву за буквой «У», «Б», «И» и краткое «С», «Т», «В», «О». Миссис Уиллет вскрикнула и отдернула от стола руки. «Это ужасно! Я больше не хочу!» Раздался голос мистера Дюка. Он задал вопрос. «Вы хотите сказать, что капитан Тревельян убит?» Едва он произнес последнее слово, как тут же последовал ответ. Стол качнулся так сильно, что чуть не опрокинулся. Только один раз. «Да».
1: «Знаете ли, — сказал Ронни, убирая руки со стола, — по-моему, это глупые шутки». Голос у него дрожал.
0: «Зажгите свет, — попросил мистер Рикрофт. Майор Барнаби встал и зажег свет. Все сидели с бледными вытянутыми лицами и недоуменно смотрели друг на друга, не зная, что сказать.
1: «Все это, конечно, чушь. Неловко усмехнувшись, произнес Ронни.
0: «Глупость! Бессмыслица!» — сказала миссис Уиллет. «Нельзя устраивать такие шутки».
1: «О смерти!» — сказала Виолетта.
0: «Нет-нет, это не для меня».
1: «Я не толкал», — сказал Ронни, чувствуя немой упрек в свой адрес. «Клянусь!»
0: «То же самое могу сказать я», — присоединился мистер Дюк. «А вы, мистер Рикрофт?»
1: «Никоим образом», — вкрадчиво произнес мистер Рикрофт.
0: «Но уж не думаете же вы, что я способен устраивать подобные шутки?» — прорычал майор Барнаби. «Возмутительное безобразие!»
1: «Виолетта, дорогая, нет-нет, мама, ни в коем случае. Я бы никогда не могла себе такое позволить». Девушка чуть не плакала. Все были смущены. Веселье сменилось неожиданным унынием.
0: Майор Барнаби резко отодвинул стул, подошел к окну и приоткрыл занавес. Он стоял ко всем спиной. 6:25, — сказал мистер Рикрофт, взглянув на стенные часы. Он сверил их со своими, и все как-то ощутили значительность момента.
1: «Ну-с,
0: — произнесла миссис Уиллет с напускной веселостью. — Я думаю, нам надо выпить по коктейлю. — Нажмите кнопку, мистер Гарфилд. Ронни повиновался. — Итак, — сказал Ронни, поднимая стакан, — выпьем. Остальные присоединились. Все, за исключением молчаливой фигуры у окна. — Майор Барнаби, ваш коктейль. Майор вздрогнул, медленно повернулся. — Спасибо, миссис Уиллет, не буду. Он еще раз посмотрел в окно в темноту, затем вернулся к сидящему камина. Премного благодарен за приятное времяпрепровождение, спокойной ночи. Неужели вы собрались уходить? Боюсь, что надо. Так рано, да еще в такой вечер. Простите, миссис Уиллет, но это необходимо. Вот если бы был телефон...
3: Телефон?
0: Да, если говорить прямо, я... Мне бы хотелось... Надо бы удостовериться, что с Джо Тревельяном все в порядке. Естественно, я не верю этой дурацкой чепухе, глупое суеверие и так далее, но все-таки... Но ведь во всем Ситтафорде нет телефонов. Вам неоткуда здесь позвонить? Вот именно. Раз нет телефонов, то и приходится отправляться.
3: Отправляться?
0: Да ни одна машина не пройдет по такой дороге. Элмер не поедет в такую погоду. Элмер был единственным обладателем автомобиля в округе. У него был старый Форд. Его нанимали за довольно высокую плату те, кому нужно было добраться до Экзамптона. Нет, нет, никаких машин, миссис Уиллет. Я на своих двоих. Все зашумели. Майор Барнаби, это же невозможно. Вы сами говорили, что вот-вот пойдет снег. Это через час-полтора доберусь. Ничего страшного. Да что вы, мы вас никуда не пустим. Миссис Уиллет не на шутку встревожилась и расстроилась. Доводы и уговоры не помогли. Майор Барнаби был непоколебим, как скала. Он был упрям, и если уж принимал решение, никакие силы не могли заставить изменить его. Он решил пойти пешком в Экзамптон и убедиться, что его друг цел и невредим. И он повторил это чуть не 10 раз. В конце концов им пришлось уступить. Он надел свою шинель, зажег штормовой фонарь и шагнул в ночь. «Забегу домой за фляжкой», — бодро сказал он, — «а потом прямиком туда. Тревельян оставит меня на ночь. Уверен, напрасно переполошились. Наверняка все в порядке. Не волнуйтесь, миссис Уиллет. Снег не снег. Я там буду через 2 часа. Спокойной ночи». Он ушел. Остальные вернулись к огню. Рикфорд посмотрел на небо. «А снег все-таки собирается», — пробурчал он мистеру Дюку. «И пойдет он гораздо раньше, чем майор доберется до Экзамптона. Дай бог, чтобы все с ним было в порядке». Дюк нахмурился. «Да-да, чувствую, надо было мне пойти с ним. Кому-то надо было с ним пойти». «Я так боюсь, Виолетта», — сказала миссис Уиллет. «Чтобы я еще когда-нибудь занялась этой ерундой». «Боже мой, а если майор Барнаби провалится в сугроб или замерзнет?» В его возрасте неразумно так поступать. А с капитаном Тревельяном наверняка ничего не случилось. И словно эхо, все подтвердили наверняка. Но и теперь они продолжали чувствовать некоторую неловкость. А если все-таки что-то случилось с капитаном Тревельяном? Если...
4: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
0: Глава 3. 5.5.20. 2,5 часа спустя, почти в 8 часов, майор Барнаби со штормовым фонарем в руках, наклонив голову навстречу слепящей метели, пробился к дорожке, ведущей к дверям Орешников, маленького дома, который снимал капитан Тревельян. Примерно с час назад огромными белыми хлопьями повалил снег. Майор Барнаби запыхался. Это была тяжелая одышка в конец утомленного человека. От холода он окоченел. Потопав ногами и отдышавшись со свистом, он всей пятерней нажал на кнопку. Раздался пронзительный звонок. Барнаби подождал. Прошло несколько минут, никто не ответил. Он снова нажал кнопку. Опять никаких признаков жизни. Барнаби в третий раз позвонил. На этот раз он не стал убирать руку, а так и держал ее на кнопке. Звонок звенел, а в доме все никто не отзывался. На двери висело кольцо. Майор забарабанил им, загрохотал. В маленьком доме сохранялась гробовая тишина. Майор задумался, потоптался в нерешительности, потом медленно отправился за калитку. Он вышел на дорогу, которая привела его в Экземптон. Сотни ярдов, и он у небольшого полицейского участка. Констебль Грейвс, который прекрасно знал майора, привстал от изумления. «Господи, сэр, в такое время!» «Вот что!» — перебил его Барнаби. «Я стучал и звонил капитану, но в доме никто не отозвался». «Ничего удивительного, сегодня пятница». «Уж не хотите ли вы сказать, что в такой вечер пришли из Ситтафорда?» — спросил Грейвс, хорошо знавший привычки друзей. «Ну, конечно, капитан и не думал вас ждать». «Ждал он меня или нет, я пришел», — вспылил Барнаби. «И, как уже сообщил, не смог попасть в дом. Звонил, стучал, никто не отвечает». Какая-то тревога, казалось, передалась и полицейскому. «Странно», — нахмурился он. «Конечно, странно», — подтвердил Барнаби. «Я думаю, вряд ли он ушел куда-нибудь в такой вечер». «Конечно, вряд ли ушел». «Действительно странно», — снова сказал Грейвс. Барнаби раздражала его медлительность. «Вы собираетесь что-нибудь предпринять?» — резко спросил он. «Что-нибудь предпринять? Да, что-нибудь предпринять». Полицейский задумался. «Вы полагаете, с ним что-то стряслось?» Лицо его прояснилось. «Попробую позвонить». Телефон был у него под рукой, он снял трубку и назвал номер. Но и на телефонный звонок, как и на звонок в дверь, капитан не отвечал. «Похоже, с ним все-таки что-то стряслось», — сказал он, положив трубку. «И совершенно один в доме. Надо бы захватить с собой доктора Уоррена». Дом доктора Уоррена был в 2 шагах от полицейского участка. Доктор с женой только сел обедать и не очень-то обрадовался вызову, однако, поворчав, согласился отправиться с ними, надел короткую шинель, боты и замотал шею вязаным шарфом. Снегопад продолжался. «Чертова погода!» — бурчал доктор. «И что это вообще за сумасбродство? Тревельян здоров как бык. Никогда ни на что не жаловался». Барнаби молчал. Добравшись до Орешников, они снова звонили, стучали, но ничего не добились. Тогда доктор предложил подойти к дому с другой стороны, к одному из окон. Легче взломать, чем дверь. Грейвс согласился, и они зашли с тыла. По дороге они попытались открыть боковую дверь, но она тоже была заперта, и они прошли на заснеженную лужайку под окнами. Вдруг Уоррен изумленно вскрикнул. «Окно кабинета открыто!» И верно, окно. Французское окно было открыто. Французское окно доходящее до пола двустворчатое окно. Свет из комнаты падал тонким желтым лучом. Кому придет в голову открывать окно в такой вечер? Они ускорили шаг. Трое мужчин одновременно достигли окна. Барнаби зашел первым, констебль следом за ним. Войдя, они так и замерли, а бывший солдат издал какой-то сдавленный звук. В следующий момент рядом был Уоррен и увидел то, что видели они. Капитан Тревельян лежал на полу лицом вниз. Руки широко раскинуты. Комната была в беспорядке. Ящики бюро выдвинуты, бумаги разбросаны по полу. Окно было расщеплено в том месте, где его взламывали у замка. Около капитана Тревельяна лежал рулон зеленого сукна дюйма два толщиной. Уоррен бросился вперед. Встал на колени перед распростертым телом. Минуты было довольно. Он поднялся, лицо его побледнело. — Мертв? — спросил Барнаби. Доктор кивнул. Потом он повернулся к Грейвзу. — Теперь вам решать, что делать. Мне остается только заняться трупом. Да и с этим лучше подождать до прихода инспектора. Причину смерти я могу сообщить и сейчас. Перелом основания черепа. Думаю, не ошибусь и в оружии. Он показал на рулон зеленого сукна. Тревельян всегда подпирал им двери от сквозняков, — сказал Барнаби. Голос у него был хриплый. Да, своего рода мешок с песком. И весьма эффективен. Боже мой! Так что же тут? Вмешался констебль, суть дела начинала доходить до него. Вы считаете убийство? Полицейский подошел к столу, где стоял телефон. Майор Барнаби приблизился к доктору. У вас есть какие-нибудь предположения? Спросил он, тяжело дыша. Давно он убит. Часа два назад, а, возможно, и три. Это примерно. Барнаби провел языком по сухим губам. — А можно сказать, — спросил он, — что его убили в 5:20? Доктор с интересом посмотрел на него. Если уж говорить поточнее, да, что-то, пожалуй, около этого. «Господи, боже мой!» — произнес Барнаби. Уоррен уставился на него. Майор ощупью, словно слепой, добрался до стула, неловко уселся на него и с застывшим от ужаса лицом забормотал себе под нос. «Между 5:20. Господи, боже мой! Ведь все это оказалось правдой!» Глава 4. Инспектор Наррокот. На следующее утро в маленьком кабинете Орешников стояли двое. Один из них, инспектор Наррокот, осмотрелся, слегка нахмурился. «Да», — задумчиво произнес он. «Да». Удача часто сопутствовала инспектору Наррокоту. Он обладал выдержкой, рассуждал логически и уделял особое внимание деталям, что приводило его к успеху там, где другие, может быть, ничего бы и не добились. Это был высокий, неторопливый человек с задумчивым взглядом серых глаз и медлительным, мягким девонширским выговором. Его вызвали из Эксетера специально по этому делу, и он прибыл утром на первом поезде. Машина даже с цепями не могли преодолеть заносов, а то бы он был здесь уже вчера. И вот он в кабинете Тревельяна. Только что завершил обследование. С ним был полицейский из Экземптона, сержант Поллок. «Да», — сказал инспектор Наррокот. За окном светило бледное зимнее солнце. Лежал снег. В 100 ярдах от окна был забор, за ним крутой склон покрытого снегом холма. Инспектор Нарокот еще раз наклонился над телом, которое ему оставили для осмотра. Будучи сам не чужд спорта, он отметил атлетическое сложение, широкие плечи, узкие бедра и развитую мускулатуру. Голова небольшая, острая морская бородка аккуратно подстрижена. Он определил, что капитану было 60 лет, хотя на вид больше 51-52 ему было не дать. — О-о-о! — произнес сержант Поллок. Инспектор повернулся к нему. — Что это вы там увидели? — Что? Сержант Поллок почесал в затылке. Он был человеком осторожным и не любил без надобности забегать вперед. — Да вот что! — сказал он. — Как я понимаю, сэр, человек подошел к окну, сломал запор и принялся шарить по комнате. Капитан Тревельян, я полагаю, находился наверху. Несомненно, взломщик думал, что дом пуст. — Где расположена спальня капитана Тревельяна? — Наверху, сэр, над этой комнатой. В это время года в 4 часа уже темно. Если бы капитан Тревельян был наверху в своей спальне, там бы горело электричество. Взломщик бы увидел свет, когда подходил к окну. Вы думаете, он бы дожидался? Ни один нормальный человек не станет ломиться в освещенный дом. Если кто-то взломал окно, он сделал это, потому что считал, что дом пуст. Сержант Поллок

0: Да, это похоже на правду. Его ударили, когда он был лицом к окну. Но все-таки, Поллок, мне это не нравится.
1: Не нравится, сэр?
0: Нет. Я уже говорил, что не верю в дома, которые взламывают в 5 часов вечера.
1: Ну, а допустим, ему представился удобный случай?
0: Какой же случай? Забрался, потому что увидел, что окно не заперто на задвижку? Но мы же имеем дело с преднамеренным взломом. Посмотрите на беспорядок повсюду. Куда бы отправился грабитель в первую очередь? В буфетную, где держат серебро.
1: Что ж, пожалуй, вы правы, — согласился сержант.
0: А беспорядок, этот хаос, — продолжал Наркот, — выдвинутые ящики, переворошенные содержимое их.
1: Ба, чепуха все это!
0: Чепуха? Посмотрите на окно, сержант. Окно не было закрыто, и значит, его не взламывали. Оно было просто прикрыто. Тут лишь пытались создать впечатление взлома.
1: Поллок тщательно обследовал задвижку, удивленно хмыкая при этом. — Вы правы, сэр, — с уважением в голосе заключил он. — Кто бы мог сейчас догадаться?
0: Нам хотели пустить пыль в глаза. Не получилось.
1: Сержант Поллок был благодарен за это нам.
0: Подобными мелочами инспектор Наркот достигал расположения подчиненных.
1: Тогда это не ограбление. Вы считаете, сэр, что это совершил кто-нибудь из своих?
0: Наркот кивнул.
1: Да, сказал он.
0: Хотя самое любопытное, что убийца, я полагаю, все-таки проник через окно.
1: Как доложили вы и Грейвс, и насколько я могу еще видеть сам, здесь есть влажные пятна. Снег был занесен на ботинках убийцы. Следы только в этой комнате. Констебль Грейвс совершенно уверен, что ничего подобного не было в холле, когда он проходил там с доктором Уорреном. В этой комнате он заметил следы сразу.
0: Тогда выходит, что убийцу впустил через окно капитан Тревельян. Следовательно, это был кто-то знакомый ему.
1: Сержант, вы здешний, скажите, капитан Тревельян не из тех людей, что скоро наживают себе врагов?
0: Нет, сэр, я бы сказал, что у него и в целом мире не нашлось бы врага. Пожалуй, был падок на деньги, немного педант, терпеть не мог нерях и невеж, но, боже упаси, его уважали за это.
1: Никаких врагов, — задумчиво произнес Наркот.
0: То есть никаких здесь?
1: Совершенно верно, мы не знаем, каких врагов он мог нажить во время морской службы. По опыту знаю, сержант, что человек, который имел врагов в одном месте, приобретает их и в другом. И я согласен, что нам не следует совершенно исключать такую возможность.
0: Теперь мы логически подошли к следующему, самому обычному мотиву любого преступления — наживо.
1: Тревельян был, как я понимаю, богатым человеком.
0: Говорят, очень богатым,
1: но скупым. У него трудно было раздобыть денег.
0: Так-так. — задумчиво сказал Наркот.
1: «Жаль, что шел снег», — заметил сержант. «Он занес все следы».
0: «Больше никого не было в доме?» — спросил инспектор.
1: «Нет, последние 5 лет у капитана Тревельяна был только один слуга, знакомый ему бывший моряк. Когда он жил в Ситтафорде, уборку у него ежедневно делала приходящая женщина». А этот слуга, Эванс, готовил для хозяина и обслуживал его. С месяц назад он, к превеликому неудовольствию капитана, женился. Я полагаю, что это одна из причин сдачи Ситтафорд-хауса южноафриканской леди. Капитан не допустил бы, чтобы в доме поселилась какая-нибудь женщина. Эванс

0: с женой. Живет теперь на Фор-стрит, сразу за углом, и каждый день приходит сюда стряпать. Я вызвал его. Он утверждает, что ушел днем в половине третьего. Капитан в нем больше не нуждался.
1: Да, надо его увидеть. Может быть, от него мы узнаем что-нибудь полезное.
0: Сержант Поллок посмотрел на старшего офицера с любопытством. Что-то необычное звучало в его голосе.
1: — Вы думаете, — начал он,
0: — я думаю, — медленно проговорил инспектор, — что это дело таит в себе гораздо больше, чем кажется с первого взгляда.
1: — В каком смысле, сэр?
0: Ну, инспектор уклонился от ответа.
1: — Вы говорите, что Эванс здесь?
0: — Он ожидает в столовой.
1: — Хорошо, там я с ним и поговорю.
0: Что он собою представляет?
1: Сержант Поллок был больше специалистом по отчетам, чем по характеристикам.
0: Бывший моряк.
1: Опасный, я бы сказал, в драке человек.
0: Пьет.
1: Насколько мне известно, такого за ним не замечали.
0: А что вы скажете о его жене?
1: Не приглянулась ли она капитану?
0: Или что-нибудь в этом роде?
1: «Ну что, сэр, такое о капитане Тревельяне. Он не тот человек. Его, пожалуй, считали даже женоненавистником.
0: А Эванс?
1: Вы думаете, он был предан своему хозяину?»
0: «Таково общее мнение, сэр. И если бы не так, было бы известно, Эксэмптон — небольшой городок».
1: Инспектор Нарокот кивнул.
0: «Да», — произнес он.
1: «Здесь делать больше нечего. Я задам несколько вопросов Эвансу, осмотрю остальную часть дома, и мы сходим в Три Короны, повидаемся с этим майором Барнаби».
0: «Его замечание о времени очень интересно. 5:20, а?»
1: «Должно быть, ему известно еще кое-что?»
0: «Как бы иначе он так точно определил время совершения преступления?»
1: Оба направились к двери.
0: «Подозрительное дело», — сказал сержант Поллок, оглядываясь на разбросанные вещи.
1: «Похоже, это сработано под кражу со взломом».
0: «Меня не это удивляет», — сказал Нарокот.
1: «При определенных обстоятельствах такое возможно. Меня удивляет окно».
0: «Окно, сэр?»
1: «Да».
0: «Зачем убийце понадобилось идти к окну?»
1: «Предположим, что это был какой-то знакомый Тревельяна, и тот пустил его без всяких разговоров, но почему бы не идти к парадной двери?»
0: «Подойти к этому окну с противоположной от дороги стороны в такой вечер, как вчера, — нелегкое дело, да еще по такому глубокому снегу.
1: Должна быть на то какая-нибудь причина».
0: «Может быть, человек не хотел, чтобы с дороги видели, как он входит в дом», — предположил Поллок.
1: «Вчера тут его вряд ли бы кто увидел. Все вчера с полудня сидели по домам.
0: Нет, причина здесь в чем-то другом.
1: Что ж, в свое время она, может быть, обнаружится».

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Глава пятая. Эванс. Эванс ожидал в столовой. При их появлении он учтиво поднялся. Это был коренастый мужчина. Свои очень длинные руки он по привычке держал с наполовину сжатыми кулаками. Чисто выбритый, с маленькими поросячьими глазками, он имел вид жизнерадостного и готового услужить человека, что несколько компенсировало его бульдожью внешность. Инспектор Наркот мысленно сгруппировал свои впечатления. Умен и практичен. Выглядит взволнованным. Затем он заговорил. «Значит, вы Эванс?»
2: «Да, сэр».
1: «Имя?»
2: «Роберт Генри».
1: «Так. Что вам известно по этому делу?»
2: «Совершенно ничего, сэр. Меня это просто ошарашило. Представить только, кэптена убили».
1: «Когда вы в последний раз видели хозяина?»
2: «В 2 часа, пожалуй, это было, сэр. Я убрал со стола после ленча и накрыл, как вы видите, для ужина. Кэптен сказал, что тогда мне не надо будет возвращаться».
1: «А как вы обычно поступаете?» «Обычно около 7 я возвращаюсь на 2 часа. Не всегда, правда. Случалось, кэптен говорил, не надо приходить».
2: «Значит, вы не удивились, когда он сказал, что вечером вы больше не понадобитесь?»
1: «Нет, сэр, я и позавчера вечером тоже не возвращался из-за погоды». «Очень деликатный джентльмен был кэптен. Конечно, если не увиливаешь от работы. Уж я-то его знал, его характер мне был известен».
2: «Что же именно он вчера сказал?»
1: «Он выглянул в окно и говорит, на Барнаби сегодня никакой надежды. Нечего и удивляться, — говорит, — если Ситтафорд совсем отрезан. С мальчишеских лет не помню такой зимы. Барнаби — это его друг по Ситтафорду. Всегда приходил по пятницам, в шахматы играли они с кэптеном, стихи сочиняли, а по вторникам кэптен ходил к майору Барнаби. Постоянные были у него привычки, у кэптена. Потом он сказал мне, — ты теперь можешь идти, Эванс, и не понадобишься до завтрашнего утра.
2: Он не говорил, что ждет кого-то еще, кроме майора Барнаби?
1: Нет, сэр, ни слова.
2: Не было ничего необычного в его поведении?
1: Нет, сэр, я ничего не заметил.
2: Так.
1: Я слышал, Эванс, вы недавно женились.
2: Да, сэр.
1: На дочери миссис Беллинг из 3 Корон 2 месяца назад. И капитан Тревельян не слишком-то радовался этому.
2: Еле заметная усмешка скользнула по лицу Эванса.
1: Что верно, то верно.
2: Возмущался капитан.
1: «Моя Ребекка прекрасная девушка, сэр, и хорошо готовит. Я надеялся, что мы сможем у кэптена работать вдвоем, а он...»
2: «Он и слушать не захотел. Сказал, что не бывать в его доме женской прислуги.
1: Так что, сэр, дело зашло в тупик, а тут как раз появилась южноафриканская леди и пожелала снять на зиму Ситтафорд-хаус. Кэптен арендовал этот дом. Я приходил сюда каждый день обслуживать его, и, не скрою от вас, сэр, надеялся, что к концу зимы кэптен одумается, и мы вернемся в Ситтафорд с Ребеккой. Да ведь он даже бы и не заметил, что она в доме. Она торчала бы на своей кухне и постаралась бы никогда не попадаться ему на глаза.
2: Как вы думаете, отчего у капитана Тревельяна такая неприязнь к женщинам?
1: Ерунда это, сэр. Просто причуда, вот и все. Я знавал и раньше подобных джентльменов. Если уж вам угодно, сэр. Вроде застенчивости какой-то, что ли. Даст им в молодые годы отворот-поворот какая-нибудь юная леди. Вот и появляется у них эта блажь.
2: Капитан Тревельян не был женат?
1: Разумеется, нет, сэр.
2: Кто у него есть из родственников, вам известно?
1: Мне кажется, сэр, у него есть в Эксетере сестра, и, помнится, он как-то упоминал племянника или племянников.
2: Никто из них не навещал его?
3: Нет, сэр. Я думаю, он в ссоре со своей сестрой.
2: Вам известно ее имя?
3: Кажется, Гарднер, но я не уверен.
2: Адреса ее не знаете?
3: Боюсь, что нет, сэр.
2: Ну, мы, несомненно, обнаружим его, когда будем просматривать бумаги капитана. Теперь, Эванс, скажите, что вы делали вчера после 16:00?
3: Я был дома, сэр.
2: Где ваш дом?
3: Тут за углом, Форд-стрит, 85.
2: Вы совсем не выходили из дома?
3: Что вы, сэр, снег-то навалило, попробуй выйди.
2: Да-да.
3: И кто-нибудь может подтвердить ваше заявление?
2: Простите, сэр. Кто-нибудь знает, что вы были дома все это время?
3: Моя жена, сэр.
2: Вы с ней были одни дома?
3: Да, сэр.
2: Ну, хорошо. У меня нет оснований сомневаться. Пока с вами все, Эванс.
1: Бывший моряк медлил. Он переминался с ноги на ногу.
2: Не нужно ли чего-нибудь, сэр? Может быть, прибрать?
3: Нет, пока все должно оставаться на своих местах.
2: Понятно. Впрочем, лучше подождите, пока я все не осмотрю, — сказал Наркот. Возможно, у меня будут к вам вопросы.
3: Хорошо, сэр.
1: Инспектор Наркот занялся осмотром комнаты. Допрос происходил в столовой. Здесь был накрыт ужин. Холодный язык, пикули, сыр, стильтон, печенье. А на газовой горелке у камина — кастрюля с супом. На серванте — подставка для графинов с вином, сифон с содовой водой, две бутылки пива. Тут же целый строй серебряных кубков, а рядом с ними, явно не к месту, три с виду совершенно новеньких романа. Инспектор Наркот исследовал один другой кубок, прочитал надписи на них.
2: «Капитан Тревельян был неплохим спортсменом», — заметил он.
3: «А как же», — сказал Эванс, — «он всю жизнь занимался спортом».
1: Инспектор прочитал вслух название романов. «Любовь поворачивает ключ», «Веселые люди из Линкольна», «Узник любви».
2: «По-видимому, капитан не обладал особым литературным вкусом», — заключил он.
3: «О, сэр», — засмеялся Эванс, — «это не для чтения. Это призы, которые он выиграл на конкурсе подписей к железнодорожным картинкам. 10 решений капитан послал под разными именами, включая и мое. Он считал, что Форд-стрит, 85, адрес, которому наверняка дадут приз».
2: «Чем обычнее имя и адрес, — говорил капитан, — тем больше вероятности получить приз. И действительно, я получил приз, но не 2000 фунтов, а всего лишь 3 новых романа, и, по-моему, из тех, которые никто не покупает в магазинах».
1: Наркот улыбнулся и, еще раз попросив, чтобы Эванс подождал, продолжил осмотр. В одном из углов комнаты находился внушительных размеров шкаф. Он и сам-то походил на маленькую комнату. Здесь были небрежно увязаны 2 пары лыж, пара весел, с 10 клыков гиппопотама, удочки, лески, различные рыболовные снаряжения, чемодан с клюшками для гольфа, теннисная ракетка, препарированная и набитая чем-то ступня слона, шкура тигра. Было ясно, что, позволив занять Ситтефорд-хаус, капитан Тревельян, не обольщаясь женскими чарами, забрал самые дорогие для него вещи.
2: Смешно вести все это с собой. Дом ведь был сдан всего на несколько месяцев.
3: Совершенно верно, сэр.
2: Не лучше ли было бы запереть эти вещи в Ситтефорд-хаусе?
1: И еще раз ухмыльнулся Эванс.
2: «Разумеется, самое верное дело», — согласился он. «И ведь там множество шкафов. Кэптон сам вместе с архитектором проектировал дом. И только женщина в состоянии оценить его гардеробную. Оставить вещи там, сэр, было бы самое разумное. Тащить все это сюда — это, скажу я вам, была работа, и еще какая. Ну, куда там, кэптен и мысли не мог допустить, что кто-то дотронется до его вещей. А запри их, так женщина, — говорил он, — обязательно найдет способ до них добраться. Это, — говорил он, — любопытство. Лучше уж не запирать, если не хотите, чтобы их трогали. Но самое правильное — забрать их с собой. Тогда уж будешь уверен, что с ними все в порядке. Ну вот мы их и забрали сюда, ведь эти штуки для кэптена, они словно его дети. На большее Эвансу уже не хватило дыхания, и пришлось сделать паузу. Инспектор задумчиво кивнул. Был еще один вопрос, который его интересовал, и он счел момент подходящим, чтобы ненавязчиво перейти к новой теме. «Это миссис Уиллетт», — небрежно бросил он. «Она что, приятельница или просто знакомая капитана?» «Ну что вы, сэр, они совсем не были знакомы». «Вы уверены в этом?» — быстро спросил инспектор. «Уверен?» Бойкость инспектора сбила с толку бывалого моряка. «Вообще-то кэптен не говорил об этом». «Да нет же, я точно знаю». «Я спрашиваю», — пояснил инспектор, — «потому что время для найма дома довольно необычное. Но если эта миссис Уиллетт была знакома с капитаном Тревельяном и знала дом, она могла написать ему и договориться об аренде». Эванс покачал головой. «Это же агенты от Вильямсона. Они написали, сообщили, что у них есть запрос от леди». Инспектор Нарокот нахмурился. Сдача Ситтафорд-хауса представлялась ему очень странной. «Я полагаю, что капитан Тревельян и миссис Уиллетт все-таки встретились?» — спросил он. «Конечно. Она приезжала посмотреть дом, и он ей все показывал. И вы совершенно уверены, что они до того не встречались?» «Совершенно, сэр. А они...» Инспектор приостановился, соображая, как бы поделикатнее сформулировать этот щекотливый вопрос. «Они ладили друг с другом? Были по-дружески настроены?» «Она — да». Легкая улыбка скользнула по губам Эванса. «Была, можно сказать, внимательна к нему, восхищалась домом, интересовалась... не по его ли проекту построен, можно даже сказать, слишком уж была внимательна. А капитан? До такого еще не дошло, чтобы подобные дамы своими излияниями хотя бы немного растопили лед. Вежливость и ничего более. И не принимал приглашений. Приглашений? Да, сэр. Она говорила, считайте, что вы и не сдаете дом. И в любое время заглядывайте. Так она и сказала, заглядывайте. А будешь тут заглядывать, когда живешь в 6 милях. Она, кажется, была не прочь почаще видеться с капитаном. Нарокот заинтересовался. Не связана ли с этим аренда дома? Не предлог ли это просто, чтобы познакомиться с капитаном Тревельяном? Не уловка ли в самом деле? Она могла рассчитывать, что он переселится в один из маленьких бунгало, например, к майору Барнаби. Ответ Эванса мало что разъяснил ему. «Очень уж она, говорят, гостеприимная леди. Каждый день у нее кто-нибудь то на обеде, то на ужине». Нарокот кивнул. «Больше тут ничего не добиться. Надо как можно скорее побеседовать с миссис Уиллетт, выяснить все о ее неожиданном приезде». «Ну вот, Поллок, теперь наверх», — сказал он. И, оставив Эванса в столовой, они пошли на второй этаж. «Думаете, все в порядке?» — шепотом спросил сержант и мотнул головой через плечо в сторону закрытой двери в столовую.
1: «Кажется, так», — сказал инспектор, — «но кто знает?»
2: «Он не дурак, этот парень. Кто угодно, только не дурак.
1: Да, видать, смышленый малый.
2: То, что он говорит, — продолжал инспектор, — похоже на правду. Все четко, не крутит. И тем не менее, кто знает?»
1: С этими словами, столь соответствующими его осторожному и подозрительному складу характера, инспектор приступил к осмотру верхнего этажа.
2: Три спальни и ванная. Две спальни, явно необитаемые. Ими, очевидно, не пользовались несколько недель. Третья спальня капитана Тревельяна в полном строгом порядке. Инспектор походил по ней, открывая ящики и шкаф. Все находилось на своих местах. Это была комната аккуратного до фанатизма человека. Закончив осмотр, Нарокот заглянул в расположенную рядом ванную. И тут все было на месте. Он бросил последний взгляд на аккуратно разобранную кровать с приготовленной сложенной пижамой.
1: «И здесь ничего», — сказал он, покачав головой.
2: «Да, все как будто в полном порядке. В кабинете, в столе есть бумаги. Лучше займитесь ими, Поллок. А Эванса мы отпустим. Я могу потом зайти к нему домой».
1: «Хорошо, сэр.
2: Тело можно убрать. Между прочим, надо будет повидаться с Уорреном. Он ведь живет тут неподалеку».
1: «Да, сэр.
2: В направлении трех корон или в другую сторону?»
1: «В другую сторону».
2: «Тогда я сначала зайду в гостиницу. Ну, давай, сержант».
1: Поллок отправился в столовую отпустить Эванса. Инспектор вышел через парадную дверь и быстро зашагал к трем коронам. Глава шестая. В трех коронах. Инспектору Наркоту удалось увидеть майора Барнаби не раньше, чем он завершил длительную беседу с миссис Беллинг, полноправной владелицей гостиницы. Миссис Беллинг была толста и впечатлительна, к тому же и весьма многословна. Не оставалось ничего другого, как терпеливо слушать ее, пока не будет исчерпана тема.
2: «И в такой-то вечер, — говорила она, — кто бы мог подумать? Бедный, милый джентльмен. И все эти грязные бродяги. Сколько раз я говорила, и еще раз повторю, терпеть не могу этих грязных бродяг. А кто их любит? У капитана даже собаки не было, чтобы защитила его. Не выносил собак.
1: Бродяги тоже не выносят. А, впрочем, никогда не знаешь, что делается у тебя под носом».
2: «Да, мистер Наркот», — продолжала она, отвечая на его вопрос, — «майор сейчас завтракает. Вы найдете его в столовой».
1: «И что за ночь он провел, без пижамы и прочего? А я женщина вдовая, мне и предложить ему нечего. Даже и представить себе не могу». Говорит, все равно, мол, ему.
2: «Такой расстроенный, странный. Да и не мудрено, ведь лучшего друга убили. Очень уж приятные джентльмены они оба. Правда, считают, что капитан денежки сильно любил.
1: Ну и ну, всегда думала, что в Ситтофорде в глуши страшновато жить. И вот вам, ухлопали капитана в самом Экзамптоне. В жизни случаются такие вещи, каких и не ждешь совсем. Правда, мистер Наркот?»
2: Инспектор сказал, что, несомненно, так оно и есть, и спросил: «Кто у вас вчера останавливался, миссис Беллинг? Были приезжие?»
1: «Сейчас, дайте сообразить. Мистер Морсби и мистер Джонс — это коммерсанты. И еще молодой джентльмен из Лондона. Больше никого.
2: Да в это время года больше и не бывает. Зимой здесь очень спокойно.
1: Да, был еще один молодой джентльмен, приехал последним поездом.
2: Я его назвала «носатый молодой человек». Он еще не вернулся.
3: «Последним поездом?» — переспросил Нарокот.
2: «Тем, что прибывает в 10 часов?»
3: «Не думаю, что нам стоит из-за него волноваться. А вот по поводу другого, что из Лондона, вам он знаком?»
2: «В жизни не видела. Но уж не коммерсант, нет, пожалуй, благороднее. Не припомню сейчас его имени, но можно посмотреть в книге записей. Сегодня утром уехал первым поездом в Эксетер, и все, в 6:10. Очень интересно, хотелось бы знать, что ему здесь понадобилось».
3: «И он ничего не говорил о своих делах? Ни слова. А из дому он выходил, приехал в обед, ушел около 5:30, а вернулся примерно в 7:20.
2: «И куда же он выходил?»
3: «Ни малейшего представления, сэр. Может быть, просто прогуляться? Это было еще до того, как пошел снег, но день для прогулок все равно был не слишком приятный».
2: «В 4:30 ушел, и в 6:20 вернулся», — задумчиво произнес инспектор Нарокот.
3: «Довольно странно. Он не упоминал капитана Тревельяна?»
2: Миссис Беллинг решительно покачала головой.
3: «Нет, мистер Нарокот, никого он не упоминал. Было ему видно только до себя. Ничего, молодой человек, приятной наружности, но какой-то, можно сказать, озабоченный».
2: Инспектор кивнул и отправился познакомиться с книгой записей.
3: «Джеймс Пирсон, Лондон», — сказал он.
2: «Это нам ничего не говорит.
3: Придется навести справки о мистере Джеймсе Пирсоне».
2: Инспектор двинулся в столовую в поисках майора Барнаби. Майор был там один. Он пил смахивающий на бурду кофе. Перед ним была развернута «Таймс».
3: «Майор Барнаби?»
2: «Это я. Инспектор Нарокот из Эксетера».
3: «Доброе утро, инспектор. Что-нибудь новенькое?»
2: «Да, сэр. Полагаю, есть кое-что. Даже могу сказать об этом с уверенностью».
3: «Рад слышать», — сухо отозвался майор, нисколько ему не веря.
2: «Так вот, есть тут некоторые обстоятельства, о которых мне нужна информация», — сказал инспектор. «Надеюсь получить ее от вас».
3: «Чем могу, помогу», — сказал Барнаби.
2: «Как, по-вашему, были у капитана Тревельяна враги?»
3: «Ни единого в мире», — не задумываясь, ответил Барнаби.
2: «А этот человек, Эванс, вы считаете, он заслуживает доверия?»
3: «Полагаю, да. Тревельян, я знаю, доверял ему».
2: «Не возникло ли между ними неприязни из-за его женитьбы?»
3: «Неприязни нет.
2: Тревельян был раздосадован, но он не любил менять привычки. Старый холостяк, понимаете?»
3: «Кстати, о холостяках. Капитан Тревельян не был женат. Вы не знаете, он не оставил завещание, и если нет, как вы думаете, кто унаследует его имущество?»
2: «Тревельян сделал завещание», — не замедлил ответить Барнаби.
3: «Вот как?
2: Вам это известно?»
3: «Да.
2: Он назначил меня душеприказчиком. Так и сказал».
3: «А как он распорядился деньгами?»
2: «Этого я не знаю».
3: «По-видимому, он был хорошо обеспечен.
2: Тревельян был богатым человеком», — подтвердил Барнаби.
3: «Я бы сказал, он был обеспечен гораздо лучше, чем это можно предположить».
2: «У него есть родственники?»
3: «Есть. Сестра, племянники, племянницы. Я никогда не видел никого из них, но, по-моему, в ссоре они не были».
2: «А его завещание? Вам известно, где он его хранил?»
3: «Кирквуд и Олтерс. Здешняя адвокатская контора. Там оно и составлено».
2: «Тогда, может быть, вы, как душеприказчик, сходите со мной сейчас к Кирквуду и Уолтерсу. Мне бы хотелось как можно скорее иметь представление об этом завещании.
3: Барнаби встревоженно взглянул на инспектора.
2: — Что это значит? — спросил он. — При чем тут завещание?
3: Но инспектор Нарокот не был расположен раньше времени открывать свои карты.
2: — Случай не так прост, как мы полагали, — сказал он. — Между прочим, у меня к вам есть еще вопрос. Как я понял, майор Барнаби, вы спросили доктора Уоррена, не наступила ли смерть в 5:20?
3: — Ну да, — хрипло произнес майор.
2: — Почему вы назвали именно это время?
3: — А что? — спросил Барнаби.
2: — Наверное, что-то вы при этом имели в виду?
3: Последовала значительная пауза, прежде чем майор собрался с ответом. Инспектора Нарокота это еще больше насторожило. Значит, Барнаби и в самом деле пытается что-то скрыть. Наблюдать за ним при этом было прям-таки смешно.
2: — Ну, а если бы я сказал 5:25, — вызывающе спросил майор, — или 5:26, или 4:20, какое это имеет значение?
3: — Да, вы правы, сэр, — миролюбиво сказал Нарокот. Сейчас ему не хотелось вступать с майором в спор, но он дал себе слово, что еще до исхода дня докопается до сути.
2: — Есть еще одна любопытная деталь, — продолжал он.
3: — А именно?
2: — Это касается сдачи в аренду Ситтафорд-хауса. Не знаю, что об этом думаете вы, но мне все это представляется весьма странным.
3: «Если вас интересует мое мнение, — сказал Барнаби, — чертовски странное дело.
2: Вы так считаете?
3: Все так считают.
2: В Ситтафорде.
3: И в Ситтафорде, и в Экземптоне.
2: У этой дамы должно быть не все дома.
3: Вы с ней знакомы?
2: Знаком.
3: Ведь я был у нее в доме, когда...
2: Когда что?
3: — спросил Нарокот, потому что майор вдруг замолчал.
2: — А ничего, — сказал Барнаби.
3: Инспектор Нарокот пристально посмотрел на него. Очевидное смущение, замешательство майора не ускользнуло от него. Он чуть было не проговорился. — А в чем?
2: — Всему свое время, — сказал себе Нарокот. — Сейчас не стоит раздражать его.
3: — Так вы, сэр, говорите, что были в Ситтафорд-хаусе?
2: — Давно эта дама живет там?
3: — Около 2 месяцев.
2: — С дочерью?
3: — Да.
2: — Как она объясняет выбор своей резиденции?
3: — Да вот... Майор задумался и потер нос.
2: — Говорит, такая уж судьба.
3: Природа наделила ее красотой, а она не от мира сего, но...
2: Наступила неловкая пауза. Инспектор Нарокот пришел ему на помощь. — Вас поразила неестественность ее поведения?
3: Майору очень хотелось сгладить впечатление от своих неосторожных слов. Это стремление сделало его более разговорчивым, чем обычно. Да, похоже, что так. Она светская женщина, одевается весьма изысканно, дочь изящна, красивая девица. Естественным для них было бы остановиться в Рице или в Кларидже, или еще в каком-нибудь большом отеле.
2: — Вы представляете себе, в каком?
3: — Нарокот кивнул.
2: — Сами на себя не похожи, что ли? — спросил он.
3: — Не считаете ли вы, что они, скажем, скрываются?
2: Майор Барнаби решительно замотал головой.
3: «Нет, нет, ничего подобного. Они очень общительны, даже, пожалуй, слишком общительны. Я считаю, что в таком маленьком местечке, как Ситтафорд, ни к чему слишком частые встречи. И когда приглашения так и сыплются на вас, то немного неловко. Они чрезвычайно сердечные, гостеприимные люди, но по английским представлениям, по-моему, чересчур».
2: «Колониальная черта», — сказал инспектор. Да, и я так полагаю. У вас нет оснований считать, что они раньше были знакомы с капитаном Тревельяном?
3: Решительно никаких. Вы убеждены в этом?
2: Джо бы сказал мне.
3: А вы не думаете, что тут могло иметь место стремление познакомиться с капитаном?
2: Это была, несомненно, неожиданная для майора идея. Он размышлял над ней несколько минут.
3: Да, такое мне никогда в голову не приходило. Конечно, они были очень приветливы с ним, но этим они ничего не добились от Джо. Впрочем, это их обычная манера держаться. Чрезмерная приветливость присуща жителям колоний,
2: добавил этот сугубо сдержанный вояк.
3: Ну ладно, теперь относительно дома. Как я понимаю, его построил капитан Тревельян.
2: Да.
3: И никто в нем никогда больше не жил. Я хочу сказать, он раньше не сдавался.
2: Никогда.
3: Тогда не похоже, чтобы интерес проявили именно к дому.
2: Загадка.
3: Почти наверняка дом не имеет никакого отношения к этому случаю, и справедливо заключить, что это случайное совпадение.
2: А дом, который занял капитан Тревельян, Орешники, он кому принадлежит?
3: Мисс Ларпент, дама средних лет. Она уехала на зиму в пансион в Челтенхэм. Каждый год уезжает. Дом обычно запирает или сдает, что удается нечасто.
2: Здесь, кажется, ничто не подавало надежды. Инспектор обескураженно покачал головой.
3: Вильямсоны, как я полагаю, были посредниками? — спросил он.
2: — Да.
3: — Их контора в Экзамптоне?
2: — Рядом с Кирквудом и Уолтерсом.
3: — А, тогда, если вы не против, зайдем по пути?
2: — Не возражаю.
3: — Кирквуда все равно не застанете в конторе раньше 10, вы же знаете, что такое адвокаты.
2: — Значит, отправляемся.
3: Майор, который уже давно покончил со своим завтраком, кивнул в знак согласия и поднялся.

0: Helsinki.
1: Глава 7. Завещание. В конторе Вильямсонов навстречу ему услужливо поднялся молодой человек. «Доброе утро, майор Барнаби!»
2: «Доброе утро!»
1: «Ужасная история!» — бойко заговорил молодой человек. «Подобного в Экзамптоне давно не случалось».
2: Майор только поморщился.
1: «Это инспектор Нарокот», — сказал он. «О!» — восторженно произнес молодой человек. «Мне нужна информация, которой, я думаю, вы располагаете», — сказал инспектор. «Насколько мне известно, вы занимались наймом Ситтефорд-хауса».
2: «Для миссис Уиллет?»
1: «Да, занимались». «Пожалуйста, сообщите мне подробности о том, как это происходило».
2: «Дама обратилась лично или письменно?»
1: «Письменно. Она написала».
2: «Дайте вспомнить».
1: Он выдвинул ящик, порылся в картотеке.
2: «Да, из Карлтон-отеля, Лондон».
1: «Она упоминала Ситтефорд-хаус?»
2: «Нет, в письме просто говорилось, что она хочет снять на зиму дом и что он должен находиться в Дартмуре. И в нем должно быть по меньшей мере 8 комнат. Близость железнодорожной станции и города не имела значения».
1: «Ситтефорд-хаус значился у вас в списках?»
2: «Нет».
1: «Но он оказался единственным домом, который соответствовал этим требованиям. Дама упомянула в письме, что она может платить до 12 гиней. Это обстоятельство окончательно убедило меня, что надо написать капитану Тревельяну и спросить, не захочет ли он сдать дом. Капитан ответил утвердительно, и мы порешили дело».
2: «И миссис Уиллет даже не смотрела дом?»
1: «Да, она дала согласие и подписала договор без предварительного осмотра. Позднее она приехала сюда, добралась до Ситтефорда, встретилась с капитаном Тревельяном, договорилась с ним насчет столового серебра, белья и всего прочего, и осмотрела дом».
2: «Она осталась довольна?»
1: «Она пришла и сказала, что восхищена».
2: «А что думаете по этому поводу вы?»
1: — спросил инспектор Нарокот, пристально глядя на него.
2: Молодой человек пожал плечами. «Бизнес с недвижимостью учит ничему не удивляться», — заметил он.
1: На этом философском заключении они и расстались. Инспектор поблагодарил молодого человека за помощь.
2: «Не за что, право, одно удовольствие, уверяю вас», — и он, вежливо улыбаясь, проводил их до дверей.
1: Контора Кирквуд и Уолтерс, как и говорил майор Барнаби, была по соседству. Когда они явились туда, им сказали, что мистер Кирквуд только что прибыл, и провели к нему в кабинет. Мистер Кирквуд был человеком почтенного возраста, с кротостью во взоре. Уроженец Экзамптона, он унаследовал от отца еще дедовскую долю в фирме. Он поднялся, изобразил на лице печаль и за руку поздоровался с майором.
2: «Доброе утро, майор Барнаби», — сказал он.
1: «Это страшное потрясение. Очень страшное. Бедный Тревельян». Он пытливо взглянул на Нарокота, и майор Барнаби в двух словах объяснил его появление.
2: «А вы ведете это дело, инспектор Нарокот?»
1: «Да, мистер Кирквуд, я пришел к вам, так как по ходу следствия мне потребовались от вас определенные сведения.
2: Я буду счастлив дать их вам, если мне надлежит это сделать», — сказал адвокат.
1: «Речь о завещании покойного капитана Тревельяна», — сказал Нарокот. «Я слышал, оно у вас тут в конторе».
2: «Это верно».
1: «Оно было сделано давно?»
2: 5 или 6 лет назад. Я не ручаюсь сейчас за точность даты».
1: «Мне бы очень хотелось, мистер Кирквуд, поскорее познакомиться с содержанием этого завещания. Возможно, оно имеет важное значение для дела».
2: «Вы так думаете?» — сказал адвокат.
1: — Ну да, конечно, мне бы надо сообразить, что вам, разумеется, виднее, инспектор. Так вот...
2: И он взглянул на второго посетителя. — Майор Барнаби и я, мы оба являемся душеприказчиками по завещанию. Если он не имеет возражений, никаких. Тогда, инспектор, я не вижу причин для отклонения вашей просьбы.
1: Взяв трубку телефона, стоявшего на столе, он сказал несколько слов. Через 2-3 минуты в комнату вошел клерк, положил перед адвокатом запечатанный конверт и тут же удалился.
2: Мистер Кирквуд взял пакет, вскрыл его ножом для разрезания бумаги, достал внушительного вида документ, прокашлялся и принялся читать.
1: «Я, Джозеф Артур Тревельян, Ситтафорд Хаус, Ситтафорд, графство Девон, сегодня, августа 13-го дня, 1926 года, объявляю свою последнюю волю.
2: Первое. Я назначаю Джона Эдварда Барнаби, коттедж номер 1, Ситтафорд, и Фредерика Кирквуда, Экземптон, моими душеприказчиками.
1: Второе. Я завещаю Роберту Генри Эвансу, который долго и преданно служил мне, сумму в 100 фунтов стерлингов, свободную от налога на наследство, в его собственное распоряжение при условии, что он будет у меня на службе в момент моей смерти и не получит предупреждения об увольнении.
2: Третье. Я завещаю названному выше Джону Эдварду Барнаби в знак нашей дружбы, а также моего расположения и любви к нему, все мои спортивные трофеи, включая коллекцию голов и шкур зверей, кубки первенства и призы, которыми меня наградили за достижения в разных видах спорта, а также прочую, принадлежащую мне охотничью добычу.
1: Четвертое.
2: Я завещаю все мое движимое и недвижимое имущество, по-иному не размещенное этим завещанием, или каким-либо дополнением к нему, моим душеприказчикам под опеку, чтобы они истребовали его, продали и обратили в деньги.
1: Пятое. Я уполномочиваю моих душеприказчиков оплатить похороны, расходы по завещанию и долги, выплатить соответствующие суммы наследникам по этому моему завещанию или каким-либо дополнением к нему, все пошлины, связанные со смертью, и иные денежные суммы.
2: Шестое. Я уполномочиваю моих душеприказчиков остаток этих денег или средств, обращенных на время в ценные бумаги, переданные им под опеку, разделить на 4 равные части или доли.
1: Седьмое.
2: После упомянутого выше раздела я уполномочиваю моих душеприказчиков выплатить одну такую четвертую часть или долю опекаемого моей сестре Дженнифер Гарднер в ее полное распоряжение. Я уполномочиваю моих душеприказчиков остающиеся 3 таких равных части или доли опекаемого выплатить по одной каждому из 3 детей моей покойной сестры Мэри Пирсон в полное распоряжение каждого из них.
1: В удостоверение чего я, вышеназванный Джозеф Артур Тревельян, всему приложил свою руку в день и год, означенный в начале изложенного.
2: Подписано вышеназванным завещателем, как его последняя воля, в присутствии нас обоих. И в это же самое время, в его и наше присутствие, мы учиняем здесь свои подписи как свидетели.
1: Мистер Кирквуд вручил документ инспектору.
2: Заверено в этой конторе 2 моими клерками.
1: Инспектор задумался, пробежал глазами завещание.
2: «Моя покойная сестра Мэри Пирсон», — сказал он. Вы можете что-нибудь сказать мне о миссис Пирсон, мистер Кирквуд?
1: Очень немного. Она умерла, мне кажется, 10 лет назад. Ее муж, биржевой маклер, умер еще раньше. Насколько мне известно, она никогда не приезжала сюда к капитану Тревельяну.
2: Пирсон, — повторил инспектор, — еще одно. Размер состояния капитана Тревельяна не упоминается. Какую сумму, вы полагаете, оно может составить?
1: Это трудно точно сказать, — ответил мистер Кирквуд, испытывая, как и все адвокаты, удовольствие от превращения простого вопроса в сложную проблему. Это связано с движимым и недвижимым имуществом. Кроме Ситтафорд-хауса, капитан владеет кое-какой собственностью неподалеку от Плимута, а различные капиталовложения, которые он делал время от времени, изменились в стоимости.
2: «Я просто хочу получить приблизительное представление», — сказал инспектор Наркот.
1: «Мне бы не хотелось брать на себя самую грубую оценку, ориентировочную. Ну, например, 20 000 фунтов. Как вы считаете?»
2: 20 000 фунтов? Почтеннейший сэр, состояние капитана Тревельяна составит, по крайней мере, в четверо большую сумму. 80 или даже 90 000 фунтов было бы гораздо вернее.
0: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова. Темные аллеи.

0: Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.
1: Денис Чекалов. Искусство войны. «Чего именно они хотят?» – спросила Снежанна Кэмерон. Девушка-киборг вынула у себя правый глаз и теперь настраивала его крошечной отверткой. «Чертовы антарестцы!» – пожаловалась она. «Сквозь их линзы все такое красное, словно я в банке кетчупа. Вот в мое время была оптика!» Снежанну собрали от силы лет 6 назад. Наш шаттл летел среди звезд. И поэт сказал бы, что мы походили на сверкающий драгоценный камень среди тысяч небесных бриллиантов. На самом деле мы скорее выглядели как муха, заблудившаяся в супе. Все-таки хорошо, что поэты в космос не летают. Или это космос выбивает из нас поэтов, как пыль из половичка. Я бросил взгляд на панель управления. Хотелось убедиться, что бортовой компьютер не предложит нам сыграть в Тунгусский метеорит, как чуть не случилось в прошлый раз. На Снежанну я не смотрел. Неприятно, знаете ли, глядеть на девушку, у которой вместо глаза торчат проводки да винтики. Впрочем, с другой стороны, она никогда не ходит в бигуди. Просто, когда захочет, меняет волосы вместе с кожей.

0: согласилась Снежанна. «Помоги вставить глаз». Пословица гласит, что если парень просто увлечен девушкой, то, случись ей простудиться, принесет бедняжке куриного бульона. Если же он влюблен, то станет придерживать ей волосы, когда бульон выйдет на бис. Но когда вы работаете в сцепке с киборгом, это еще хуже. Впрочем, за Снежанну можно прятаться, когда стреляют. Она пуля непробиваемая.
1: «Вот так», — сказал я. «Моргни». «Насколько я понял, эти ребята просто мирные фермеры. Какие-то разбойники постоянно нападают на них и отнимают запасы».
0: «Лучше бы они обратились в альянс наемников, а не в гильдию дипломатов».
1: «А чем, по-твоему, станут платить те, у кого последнюю горсть риса отобрали?»
0: Шаттл приземлился столь плавно, что я этого даже не заметил. Ненавижу Снежанну. Когда летал без нее, при посадке всегда бился башкой об крышу.
1: «Нельзя делать киборгов такими совершенными, иначе они скоро поймут, что гораздо лучше людей».
0: «Через пустыню к нам бежала маленькая такая ящерка, размером со слона-переростка. Из трех голов вырывались столбы огня, от которого песок плавился».
1: «Может, именно эти твари нападают на деревню?» — предположил я. «Боюсь, что с ними будет не очень просто договориться».
0: Ящер остановился у шаттла и со всей дури забарабанил кулаками в обшивку.
2: «Спасите! Помогите!» — верещал он. «Разбойники! Разбойники напали на нашу деревню!»
0: Он пару раз дыхнул, спалив антенну, гидравлику и бортовые механизмы поворота.
1: «Я с утра слишком много шоколада выпил?» — спросил я, осторожно лупая глазами в иллюминатор. «Так это и есть мирный фермер?»
0: Следующий удар вышиб нам дверь, и пришлось выходить ручкаться.
2: «О, великое двойное солнце!» — воскликнул ящер. «Какое счастье, что вы прилетели! Я Солер, наша деревня, затем Барханом!»
0: Он стал заламывать лапы.
2: «Поймите, мы мирные крестьяне, никто не учил нас воевать, но старейшина ничего не хочет слышать, он готовится к бою, мы обречены, помогите нам!»
1: «Хотела бы я увидеть разбойников, которые навели страху на эти шипастые огнеметы», —
0: пробормотала Снежанна.
1: «А я бы не хотел», — ответил я.
0: Ящер запрыгал по пустыне впереди нас так быстро, словно был блохой, скрещенный с кенгуру. «Пойди я пешком, то ковырялся бы в песке еще лет 8, поэтому вывел из ангара небольшой скутер. Крышка ангара, естественно, при этом отвалилась, и последовал за братом по разуму. Снежанна летает сама.
1: «Может, это священное животное?» — предположил я. «А фермеры — милые, крохотные, беззащитные слизнячки».
0: Когда я увидел деревню, то понял, что ошибся. Весьма. Вокруг каменных хижин столпились такие же ящеры, только раза в 2 больше. Ну, в основном с 5 или 6 головами. Навстречу нам вышел старейшина, на груди которого вместо амулета покачивалась средних размеров скала.
2: «Вы прилетели вовремя», — сказал он. «Разбойники уже близко».
0: Я почесал в затылке, но массаж головы не заставил ее работать лучше.
1: «Вы хотите, чтобы я поговорил с ними?» —
0: неуверенно спросил я.
2: «Нет», — отвечал старейшина. «Мы бедные люди, простые

0: крестьяне, но мы знаем и чтим законы чести. Мы будем воевать!» «Стойте!» — вскричал Солер. «Опомнитесь, братья! Что же вы делаете? Вспомните, чем все закончилось в прошлый раз! Война не для нас! У нас другой путь! Мы...»
1: «Замолчи, юноша!» — гневно прервал его старейшина. «Опасность — ничто перед лицом чести! Не позорь нас перед гостями со звезд!»
2: Я собрался почесать в затылке еще раз, но, вспомнив, чем только что закончился этот маневр, решил не позориться.
3: «Так чего вы хотите?» — спросил я.
1: «Нет времени», — ответил старейшина.
2: Фермеры развернулись и запрыгали к другой части деревни.
3: «Посмотрим на бой», — предложил я. «Или зароемся в песок поглубже?»
2: Крестьяне собрались вокруг небольшой, по их меркам, конечно, площади. Только теперь за их спинами я смог увидеть разбойников. К селению приближались трое. Сгорбленный старик, ростом с меня, опирался на палку. За ним следовали двое помоложе, но столь же хлипкие на вид.
3: «Парламентеры?» — предположил я. «Или живые бомбы?»
0: «Я Крак, великий завоеватель!» — возопил дедуся. «Склонитесь передо мной и отдайте свои богатства!» «Нет!»
2: — гордо отвечал старейшина. Из его шести ртов повалило столько огня, что хватило бы на средних размеров солнца.
0: «Мы будем сражаться!»
2: Старичок захихикал, явно предчувствуя победу. Снежанна приподняла одну бровь. Дедуся опустился на колени, вынул из-за пояса деревянную палку и начертил на земле четыре линии в виде решетки. Никогда не видела, чтобы перед боем проводили такой странный ритуал, негромко заметила девушка. Старейшина сел напротив старичка и глубоко задумался. Потом его хвост поднялся, и я уж решил, что тут-то и прихлопнут великого завоевателя. Но нет. Шипастый кончик завис в воздухе и нерешительно начертил кружок в центре решетки. Старичок захихикал. Палка дрогнула в его руке, быстро начертив крест.
3: «Это крестики-нолики?» — спросил я.
2: Старейшина долго пыхтел, водя хвостом над девятью клетками. Потом нарисовал еще кружок. Дедуся сделал свой ход еще и, разумеется, выиграл.
0: «Победа! Победа!» —
2: закричал старикан.
0: «Война окончена!»
2: Гигантские ящеры в ужасе смотрели на него, потом бухнулись на колени.
4: «Ты победил нас, великий Крак», — говорили они. «Можешь забирать все, что хочешь».
2: Дедуся победоносно посмотрел на них, потом хозяйским движением растолкал рептилий и заковылял к амбару.
5: «Это неправильно, неправильно!» — стонал Солер.
0: «Мы же сильнее их! Мы больше! Дышим огнем! Почему же мы подчиняемся им? Зачем было воевать?»
6: «Несчастный безумец!» — покачал шестью головами старейшина.
0: «Он уже почти взрослый, а так и не понял, как сурова война! Все живет в мире пустых мечтаний».
6: Вот почему я позвал вас, люди со звезд. Прошу вас, заберите бедного Солера с собой. Он слишком слаб для нашего мира.

0: Денис Чекалов. Искусство войны. Рассказ читал Олег Булдаков.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Станислав Лем. Правда. Для вас читает Мещеряков Артем. Я сижу в закрытой комнате. Сижу и пишу. Дверь комнаты без ручки, окно не открывается. Стекло в окне не бьющееся, я проверял. Не потому что хотел убежать и не в приступе ярости, просто я хотел убедиться. Пишу я на деревянном ореховом столе. Бумаги у меня достаточно, писать можно. Впрочем, никто этого не читает, но я все равно пишу. Мне не хочется быть одному, а читать я не могу. Все, что мне дают для чтения, неправда. Буквы начинают прыгать перед глазами, и я теряю терпение. С тех пор, как я узнал правду, меня все это не касается. Обо мне очень заботятся, утром ванна, теплая или комнатная температуры с тонким ароматом. Я открыл, чем отличаются друг от друга дни недели. Во вторник и субботу вода пахнет лавандой, в остальные дни — хвоей. Потом завтрак и посещение врача. Один из молодых врачей, имени его я не помню, у меня все в порядке с памятью, просто теперь я стараюсь не запоминать несущественные вещи. Интересовался моей историей. Я ему дважды рассказывал ее целиком, а он записывал на магнитофоне. Вероятно, вторая запись ему понадобилась, чтобы сравнить оба рассказа и таким образом установить, что остается в них неизменным. Я сказал ему об этом, так же, как и о том, что подробности несущественны. Я спросил, намерен ли он обработать мою историю в качестве так называемого клинического случая, чтобы обратить на себя внимание медицинского мира. Он немного смутился. Может быть, это мне только показалось. Как бы то ни было, с тех пор он перестал проявлять ко мне интерес. Однако все это не имеет значения. То, к чему я пришел, отчасти случайно, отчасти благодаря другим обстоятельствам, в некотором тривиальном смысле, также не имеет значения. Существует два рода фактов. Одни могут быть использованы практически, например, тот факт, что вода кипит при 100 градусах и превращается в пар, подчиняющийся закону Бойля-Мариотта и Гея-Люсака. Благодаря этому оказалось возможным построить паровую машину. Другие факты не имеют такого значения, ибо они относятся ко всему, и от них никуда не денешься. Они не знают ни исключений, ни применений, и в этом смысле они ни на что не годны. Иногда они могут иметь неприятные для кого-нибудь следствия. Я солгал бы, утверждая, что доволен своим нынешним положением и что мне безразлично, какой диагноз записан в моей истории болезни. Но поскольку я знаю, что единственная моя болезнь, мое существование, и что в результате этого всегда однозначно кончающегося заболевания, я установил правду, и я испытываю чувство мелочного удовлетворения, как каждый, кто прав в споре с большинством. В моем случае спор со всем миром. Я могу сказать так, потому что Мартинса и Ганимальди нет в живых. Правда, которую мы вместе узнали, убила их. Переведенные на язык большинства эти слова означали только одно – произошел несчастный случай. Он действительно произошел, но гораздо раньше, несколько миллиардов лет назад, когда обрывки содранного солнца огня начали сворачиваться в шар. Это была агония. А все остальное, вместе с этими темными канадскими елями за окном, щебетанием медсестер и моей писаниной, все это только загробная жизнь. Знаете, чья? Действительно не знаете. А ведь вы любите смотреть на огонь. Если не любите, то от рассудочности или упрямства. А вы попробуйте сесть у огня и отвернуться от него, и сразу же убедитесь, как он притягивает. Всему, что происходит в пламени, а происходит там очень многое, мы не сумели бы даже найти название. У нас есть для этого полтора десятка ничего не говорящих определений. Я тоже не имел об этом понятия, как и каждый из вас. И несмотря на мое открытие, я не стал огнепоклонником, подобно тому, как материалисты не становятся, во всяком случае, не должны становиться материепоклонниками. Впрочем, огонь. Он только намек. Напоминание. Поэтому мне хочется смеяться, слыша, как добрая доктор Мэрих иногда рассказывает кому-то постороннему, это, наверное, какой-нибудь врач, знакомящийся с нашим образцовым заведением, что тот человек, вон тот худой, который греется на солнце, пиропараноик. Забавное слово, не правда ли? Пиропараноик. Это означает, что моя противоречащая реальности система имеет в основании огонь. Как будто я верю в огненную жизнь. Слова милейшей доктора Мэрих. Разумеется, в этом нет ни слова правды. Огонь, на который мы любим смотреть, живой не более, чем фотографии давно умерших дорогих нам людей. Можно изучать его всю жизнь, но так ничего и не понять. Действительность, как всегда, гораздо сложнее, но и менее жестока. Написал я уже порядочно, а рассказать почти ничего не успел. Но главным образом от того, что у меня много времени. Я ведь знаю, стоит мне дойти до важных вещей, стоит рассказать о них до конца, и тогда меня действительно может охватить отчаяние. До того самого момента, когда я уничтожу эти записки и смогу приняться за новые. Я не пишу каждый раз совершенно одинаково, я не граммофонная пластинка. Мне хотелось бы, чтобы солнце заглянуло в комнату, но в это время года его визита можно ожидать только около 4, да и то ненадолго. Хотелось бы понаблюдать его с помощью какого-нибудь большого, хорошего инструмента, например, того, который Хэмфри Филд установил на Маунт Уилсон 4 года назад с полным комплектом поглотителей избыточной энергии, так что можно спокойно целыми часами вглядываться в рябое лицо нашего отца. Я неверно выразился. Это не отец. Отец дает жизнь, а солнце постепенно умирает, так же, как и многие миллиарды других солнц. Наверное, уже пора открыть вам и ту правду, которую я постиг благодаря случаю и пытливости. Я был тогда физиком, специалистом по высоким температурам. Люди этой профессии занимаются огнем так же, как могильщик человеком. Втроем, Мартинс, Ганимальди и я, мы работали на большом болдерском плазматроне. Прежде наука находилась на гораздо более низком уровне пробирок, реторт, штативов, и результаты были, соответственно, мельче. Мы брали с промежуточной накопительной шины энергию в 1 000 000 000 ватт, загоняли ее в брюхо электромагнита, одна секция которого весила 70 тонн. А в фокусе магнитного поля помещали большую кварцевую трубу. Электрический разряд шел через трубу от одного электрода к другому, а его мощность была такова, что сдирала с атомов электронной оболочки, и оставалась только каша из раскаленных ядер, вырожденный ядерный газ или плазма. Если бы не магнитное поле, она взорвалась бы в 1/100 000 000 000 долю секунды и превратила бы нас... Защиту, кварц, электромагниты с их бетонным основанием, стены здания и его сверкающий издали купол в грибовидную тучу. И все это произошло бы гораздо быстрее, чем могла бы возникнуть мысль о возможности такой катастрофы. Поле сжимало разряд, скручивало из него что-то вроде пульсирующего огненного шнура, тонкую нить, разбрызгивающую жесткое излучение, растянутое от электрода к электроду, вибрирующую внутри заключенной в кварц пустоты. Магнитное поле не позволяло обнаженным ядерным частицам с температурой около 1 000 000 градусов приблизиться к стенкам трубы, оберегая нас и наш эксперимент. Но все это, рассказанное языком возвышенной популяризации, вы найдете в какой-нибудь книге, и я неумело повторяю это только для порядка, нужно же с чего-то начать. А считать началом этой истории дверь без ручки или полотянный мешок с очень длинными рукавами все-таки трудно. Честно говоря, здесь я перехватил, потому что таких мешков, таких рубашек уже не применяют. В них нет необходимости, коль скоро открыт один сильнодействующий успокаивающий препарат. Но не будем об этом. Итак. Мы изучали плазму, занимались проблемой плазмы, как полагалось физикам, теоретически, математически, священно действуя возвышенно и таинственно. По крайней мере в том смысле, что презрительно отвергали все претензии наших не разбиравшихся в науке нетерпеливых финансовых опекунов, которые требовали результатов, пригодных для конкретного применения. В то время было очень модно говорить о таких результатах или, по крайней мере, об их вероятности. В данном случае предполагалось создать спроектированный, пока только на бумаге, плазменный ракетный двигатель. Кроме того, был очень нужен плазменный взрыватель для водородных бомб, тех самых чистых, и даже требовалось теоретически рассчитать водородный реактор или термоядерный элемент, работающий на базе плазменного шнура. Одним словом, будущее, если не мира, то по меньшей мере его энергетики и транспорта, все видели в плазме. Плазма, как я уже говорил, была модной, заниматься ее изучением считалось признаком хорошего тона. А мы были молоды, хотели делать то, что важнее всего, и что может принести известность, славу. А впрочем, кто знает. Сведенные к первоначальным мотивам человеческие поступки становятся набором тривиальностей, благоразумие и чувство меры, а также утонченность анализа состоят в том, чтобы поперечное сечение и фиксация производились вместе максимальной сложности, а не истоков. Ведь каждый знает, как мало привлекательны истоки даже Миссисипи, и каждый может их перепрыгнуть. Отсюда и полное пренебрежение к истокам. Но, по-моему, я удалился от темы. И мы, и сотни других плазменников, проводя свои исследования, в результате которых должны были осуществиться великие планы, через некоторое время столкнулись с рядом явлений, настолько же необъяснимых, насколько и неприятных. До определенной границы, границы средних температур, средних в космическом понимании, то есть таких, какие господствуют на поверхности звезд, плазма вела себя спокойно и солидно. Если ее опутывали надлежащими узами типа того же магнитного поля или применяли кое-какие изощренные фокусы, основанные на индукционном принципе, она позволяла впрягать себя в работу, и ее энергию, казалось бы, можно было использовать. Но это только казалось, потому что на поддержание плазменного шнура затрачивалось больше энергии, чем он отдавал. Разница шла на излучение, ну и на возрастание энтропии, но пока баланс не имел значения, так как из теории следовало, что при более высоких температурах затраты автоматически уменьшатся. И уже возник некий реальный прототип ракетного двигателя и даже генератор чрезвычайно жесткого гамма-излучения, но одновременно множество возложенных на нее надежд плазма обманула. Небольшой плазменный двигатель работал, а аналогичные устройства, спроектированные на большую мощность, взрывались, либо выходили из повиновения. Выяснилось, что плазма в некотором диапазоне термического или электродинамического возбуждения ведет себя не так, как предсказывала теория. Это всех возмутило, поскольку теория с математической точки зрения была необыкновенно изящной и совершенно новой. Такие вещи время от времени случаются, больше того, они должны случаться. Поэтому, не смущаясь непокорностью явления, многочисленные теоретики, а среди них и наша тройка, принялись за изучение плазмы там, где она была наиболее строптивой. Плазма, это сыграло во всей истории определенную роль, выглядит довольно привлекательно. Попросту говоря, она напоминает кусочек Солнца, причем взятый скорее из центральных областей, а не из прохладной атмосферы. По яркости она не уступает Солнцу и даже превосходит его. Она не имеет ничего общего ни с бледно-золотым танцем той вторичной, окончательной агонии, которую мы наблюдаем, когда в камине дрова соединяются с кислородом, ни с бледно-лиловым свистящим конусом сопла горелки, где фтор реагирует с кислородом, чтобы дать наивысшую, достижимую химическим способом температуру, ни, наконец, с вольтовой дугой, изогнутым между кратерами двух углей пламенем, хотя при желании и достаточном терпении исследователь может отыскать области с температурой больше 3000 градусов. То же относится и к температурам, какие можно получить, если вогнать что-нибудь около миллиона ампер в не слишком толстый электрический проводник, который становится при этом довольно теплым облачком, либо в результате термического эффекта ударной волны при кумулятивном взрыве, все это плазма оставляет далеко позади. В сравнении с ней, подобные реакции приходится признать холодными, вернее прохладными. И мы не думаем так только потому, что случайно возникли из веществ, уже совершенно застывших, омертвевших вблизи абсолютного нуля. Наше бодрое существование отделяет от него едва 300 градусов абсолютной шкалы Кельвина, в то время как вверх столб этой шкалы простирается на миллиарды градусов. Так что можно без всякого преувеличения говорить о самом горячем пламени, которое мы умеем разжигать в лабораториях, как о явлениях вечного теплового безмолвия. Первые плазменные цветки, распустившиеся в лабораториях, тоже были не слишком горячими. 200 тысяч градусов считались тогда температурой, заслуживающей уважения, а миллион был невиданным достижением. Однако математика, та примитивная и приближенная математика, которая возникла из знания явлений зоны холода, сулила осуществление вложенных в плазму надежд при значительном подъеме по температурной шкале. Она требовала по-настоящему высоких температур, почти звездных. Я имею в виду внутренность звезд. Должно быть, это необыкновенно интересные места, хотя человек, вероятно, еще не скоро сумеет там побывать. Итак, нужны были температуры в миллионы градусов. К ним уже начали подбираться, мы тоже работали над этим, и вот что выяснилось. По мере роста температуры скорость изменений безразлично каких увеличивается. При скромных возможностях нашего глаза, маленькой жидкой капельки, связанной с другой капелькой побольше, нашим мозгом, даже пламя обычной свечи оказывается областью совершенно незаметных из-за их скорости процессов. Что же говорить о бешеной пляске плазменного огня? Пришлось использовать другие методы. Плазменные разряды фотографировались, и мы тоже занимались этим. Наконец, Мартинс с помощью нескольких знакомых оптиков и инженеров-механиков смастерил великолепную кинокамеру, снимавшую миллионы кадров в секунду. Ее конструкция, очень остроумная и свидетельствующая о нашем достойном похвалы усердии, не имеет значения. В общем, мы испортили километры пленки, а в результате получили несколько сотен метров, заслуживающих внимания, и прокручивали их, уменьшив скорость в 1000, а потом и в 10 000 раз. Мы не заметили ничего особенного, кроме того, что определенного вида вспышки, поначалу воспринимавшиеся как элементарное явление, оказались сгустками, возникающими в результате взаимного наложения множества чрезвычайно быстрых процессов. Но и с ними в конце концов удалось справиться с помощью нашей примитивной математики. Чудо свалилось на нас только тогда, когда однажды из-за неустановленного до сих пор недосмотра или какой-то случайной причины произошел взрыв. Собственно, это был не настоящий взрыв. Тогда бы мы, конечно, погибли. Просто плазма в апокалиптически короткую секунду разорвала сжимавшее ее со всех сторон невидимое магнитное поле и разнесла толстенную кварцевую трубу, в которую была заключена. Вследствие удачного стечения обстоятельств, камера, снимающая эксперимент, уцелела вместе с заряженной в нее пленкой. Сам взрыв длился точно 3 миллионные доли секунды. А потом еще некоторое время во все стороны разлетались капли жидкого стекла и металла. То, что за эти микросекунды оказалось заснятым на пленку, я буду помнить всю жизнь. Перед самым взрывом на почти однородном до тех пор шнуре плазменного огня появились перемычки, словно на вибрирующей струне. Затем он, распавшись на цепочку круглых зерен, перестал существовать как единое целое. Каждое из зерен росло и преображалось, границы этих капелек атомного огня расплылись, наружу высунулись отростки, из которых возникло следующее поколение капелек. Потом все капельки собрались в центре и образовали приплюснутый шар. Он как будто дышал, сжимаясь и разбухая, и одновременно выбрасывал во все стороны что-то вроде огненных, дрожащих на концах щупалец. Потом, на этот раз и на снятых нами кадрах, произошел мгновенный распад. Исчезновение всякой организации, и виден был только ливень огненных брызг, полосующих экран. И, наконец, все утонуло в полном хаосе. Я не преувеличу, если скажу, что эту пленку мы просмотрели раз в 100. Потом, признаюсь, это была моя идея. Мы пригласили к нам не в лабораторию, а домой, к Ганимальде, одного известного и весьма уважаемого биолога. Ничего предварительно не объясняя нашему почтенному гостю, ни о чем его не предупредив, мы прокрутили в его присутствии среднюю часть удивительного фильма на нормальном аппарате. Правда, мы надели на аппарат темный фильтр, и то, что на пленке было пламенем, побледнело и стало выглядеть просто как объект, снятый в сильном падающем свете. Профессор просмотрел наш фильм, и когда зажегся свет, выразил вежливо удивление тем, что мы, физики, занимаемся такими далекими от нас делами, как жизнь инфузорий. Я спросил его, уверен ли он, что видел действительно колонию инфузорий. Я помню его улыбку, как будто все это произошло сегодня. «Кадры были недостаточно резкими», — объяснил он, не переставая улыбаться. «И я, конечно, понимаю, что съемку вели не специалисты, но могу вас уверить, что это не артефакт». «Что вы подразумеваете под артефактом?» — спросил я. «Артефактум, то есть нечто, созданное искусственно. Еще во времена Швама забавлялись имитацией живых форм, пуская в оливковое масло капли хлороформа. Такие капли двигаются подобно амебам, ползут по дну сосуда и даже делятся при изменении осмотического давления у полюсов. Но это чисто внешнее, примитивное подобие, имеющее с жизнью столько же общего, сколько имеет выставленный в витрине манекен с человеком. Ведь решающим является внутреннее строение, микроструктура. В вашем фильме видно, хотя и не четко, как происходит деление этих одноклеточных. Я не могу определить вида и не поручился бы, что это не просто клетки животной ткани, длительное время выращивавшиеся на искусственной питательной среде и обработанные гиалуронидазой, чтобы их разъединить, расклеить. Во всяком случае, это клетки. Они имеют хромосомный аппарат, хотя и дефектный. Может быть, среда подвергалась воздействию какого-нибудь канцерогенного вещества? Мы не смотрели друг на друга, старались не отвечать на все более многочисленные вопросы профессора. Ганимальди попросил, чтобы гость еще раз просмотрел пленку, но из этого ничего не вышло. Не помню уж по какой причине, возможно, профессор спешил, а может быть, подумал, что за нашей сдержанностью кроется какая-нибудь проделка. Я действительно не помню. Во всяком случае, мы остались одни. И только тогда, когда за приглашенным авторитетом захлопнулась дверь, переглянулись в полном ошеломлении. «Послушайте», — сказал я, прежде чем кто-нибудь успел открыть рот. «Я считаю, что мы должны пригласить другого специалиста и показать ему фильм целиком. Теперь, когда мы знаем, насколько высока ставка, нам нужен настоящий специалист именно по одноклеточным». Мартинс предложил кандидатуру одного из своих университетских приятелей, который жил неподалеку. Но его не оказалось дома, он вернулся только через неделю и пришел к нам на тщательно подготовленный сеанс. Ганимальди не решился сказать ему правды, он просто показал ему весь фильм целиком, кроме начала, так как картина превращения, то место, где плазменный шнур распадался на отдельные лихорадочно дрожащие капли, могла дать слишком много пищи для размышлений. Зато на этот раз мы показали конец, последнюю фазу существования плазменной амебы, которая разлеталась словно заряд взрывчатого вещества. Этот второй специалист, тоже биолог, был гораздо моложе первого, поэтому он держался не так самоуверенно и, кажется, лучше относился к Мартинсу. «Это какие-то глубоководные амебы», — сказал он. «Их разорвало внутреннее давление, когда внешнее начало падать, так же, как это происходит с глубоководными рыбами. Невозможно достать их живыми со дна океана. Они всегда погибают. разорванной изнутри. «Но откуда у вас такая пленка? Вы что, занимались подводными съемками?» Он смотрел на нас с растущим подозрением.
1: «Снято не резко, правда?» — заметил Мартинс.
0: «Да, немного есть, но все равно очень любопытно. Кроме того, процесс деления проходит как-то ненормально. Я не очень хорошо разглядел очередность фаз. Прокрутите-ка еще раз, на помедленней». Мы пустили аппарат на предельно низкой скорости, но это не помогло. Молодой биолог остался недоволен. «Нельзя ли еще медленнее?»
1: «Нет».
0: «Почему же вы не делали ускоренной съемки?» У меня было огромное желание спросить его, разве он не считает 5 миллионов кадров в секунду несколько ускоренной съемкой, но я вовремя прикусил язык. В конце концов, дело было нешуточным. «Да, деление идет анормально», — сказал он, посмотрев фильм в третий раз. «Кроме того, создается впечатление, что все это происходило в среде более густой, чем вода. И вдобавок в большинстве клеток второго поколения проявляются усиливающиеся дефекты развития. Митоз какой-то запутанный. И зачем они сливаются вместе? Очень странно. А может быть, это делалось на материале простейших в радиоактивной среде?» — спросил он вдруг. Я понял, о чем он подумал. В то время часто говорили, что захоронение радиоактивных отходов, образующихся при работе ядерных реакторов путем затопления их в герметических контейнерах на океанском дне, слишком рискованный способ и может привести к заражению морской воды. Мы уверяли его, что он ошибается, что это не имеет ничего общего с радиоактивностью. Но он, нахмурившись и рассматривая нас поочередно, задавал все больше и больше вопросов, на которые никто не хотел отвечать. Мы заранее так договорились. Отделаться от него было нелегко. Речь шла о слишком странных и слишком значительных вещах, чтобы можно было довериться постороннему, даже приятелю Мартинса. «Теперь, мои дорогие, мы должны серьезно подумать, как нам быть», — сказал Мартинс, когда мы остались одни после этой второй консультации. «Твой биолог решил, что амёб разорвало из-за понижения давления, а в действительности это было резкое падение напряженности магнитного поля», — сказал я Мартинсу. Молчавший до этого момента Ганимальди, как всегда, оказался наиболее рассудительным.
2: «Я думаю», — сказал он, — «что мы должны проводить дальнейшие исследования».
0: Мы отдавали себе отчет в том, на какой идем риск. Было уже известно, что плазма относительно спокойная и позволяющая укрощать себя при температурах до миллиона градусов, где-то выше этой границы, переходит в неустойчивое состояние и кончает свое эфемерное существование взрывом, вроде того, что уже произошел в нашей лаборатории. Усиление магнитного поля приводило лишь к задержке взрыва, учесть которую было почти невозможно. Большинство физиков считало, что значение некоторых параметров изменяется скачкообразно и что понадобится совершенно новая теория горячего нуклеарного газа. Впрочем, гипотез, претендующих на объяснение феномена, появилось уже достаточно много. Во всяком случае, не стоило даже думать об использовании горячей плазмы в двигателях ракет или в реакторах. Этот путь был признан ошибочным, ведущим в тупик. Исследователи, особенно те, кто интересовался конкретными результатами, вернулись к низким температурам. Такой более или менее представлялась ситуация, когда мы приступили к дальнейшим исследованиям. При температуре выше миллиона градусов плазма превращалась в вещество, по сравнению с которым вагон нитроглицерина казался детской погремушкой. Но эта опасность не остановила бы нас. Мы были слишком заинтригованы сенсационностью открытия и готовы на все. Но мы, конечно, понимали, сколько впереди сложнейших препятствий. Дорога, проложенная математикой вглубь пышущей жаром плазмы, исчезала где-то около 1,5 миллионов градусов. Дальше вычислениям верить было нельзя, из них следовала абсолютная ерунда. Оставался, следовательно, старый метод проб и ошибок или экспериментирование вслепую, во всяком случае, на первых этапах. Но как защититься от неизбежных взрывов?
1: Блоки железобетона, самые толстые стальные щиты, любые экраны. Все это в качестве защиты от капельки разогретой до миллиона градусов материи стоило ровно столько же, сколько клочок папиросной бумаги.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: «Вообразите себе», — сказал я Мартинсу и Ганимальде, «что где-то в космической пустоте, вблизи абсолютного нуля, обитают существа, не похожие на нас, скажем, какие-нибудь металлические организмы, которые проводят различные эксперименты. И кроме всего прочего, им удается, сейчас неважно как, достаточно того, что удается синтезировать живую белковую клетку. Одну амебу. Что с ней произойдет? Очевидно, едва возникнув, она немедленно распадется, взорвется, а остатки ее замерзнут, ведь в пустоте закипит и мгновенно превратится в пар, содержащаяся в ней вода. Теплота же белкового обмена тотчас же излучится в пространство. Только снимая созданную ими клетку киноаппаратом, подобным нашему, эти экспериментаторы смогут ее увидеть на какую-нибудь долю секунды. А для того, чтобы поддержать ее существование, им пришлось бы создать для нее соответствующую среду.
2: Ты действительно считаешь, что наша плазма породила живую амебу? Спросил Ганимальди. Что такое жизнь, созданная из огня?
1: Что такое жизнь? Повторил я почти как Понтий Пилат, когда он спрашивал, что такое правда. Я ничего не утверждаю. Одно во всяком случае неоспоримо. Космическая пустота и космический холод — гораздо более подходящие условия для существования амебы, чем земные условия для существования плазмы. Есть только одна среда, где при температуре выше миллиона градусов она не погибла бы.
2: «Понимаю. Звезда внутри звезды», — сказал Ганимальди. «Ты хочешь создать ее в лаборатории вокруг трубки с плазмой? Конечно, нет ничего проще. Но для этого нам пришлось бы зажечь весь водород океанов».
1: «Это не обязательно. Попробуем сделать как-нибудь по-другому». «Может поступить иначе?» — заметил Мартинс. «Взорвать заряд и в область взрыва ввести плазму». «Это невозможно. Ты сам об этом знаешь. Во-первых, никто не позволит тебе осуществить водородный взрыв, а если бы даже позволили, все равно нет никакого способа ввести плазму в очаг взрыва. Впрочем, эта область существует лишь до тех пор, пока извне вводятся свежие порции трития». После этого разговора мы разошлись в отвратительном настроении. Казалось, что дело обстоит безнадежно. Но потом снова начались бесконечные дискуссии, и, наконец, мы нашли кое-какие возможности, которые давали определенные шансы на успех. Во всяком случае, какой-то неясный намек на него. Нам нужно было магнитное поле необыкновенно большой напряженности и звездная температура. Так мы надеялись получить питательную среду плазмы, ее естественную среду. Мы решили осуществить эксперимент в поле обычной напряженности и увеличить ее мгновенным скачком 10-крат. Из расчетов следовало, что аппаратура, наше магнитное 800-тонное чудовище, разлетится, а уж обмотка-то перегорит в любом случае. Но до этого, в момент короткого замыкания, мы получим нужное поле на 2, а может и на 3 стотысячные секунды. Учитывая скорость происходящих в плазме процессов, это был достаточно длительный отрезок времени. Весь проект имел явно криминальный характер, и, конечно, нам бы никто не позволил его реализовать. Но это нас мало беспокоило. Для нас имело значение только регистрация явлений, которые произойдут в момент замыкания и последующей детонации. Если бы мы разрушили аппаратуру и не получили ни метра пленки, ни одного кадра, наши действия были бы простым актом уничтожения. К счастью, здание лаборатории находилось в полутора десятках миль от города, среди отлогих, поросших травой холмов. На вершине одного из них мы оборудовали себе наблюдательный пункт с кинокамерой, телеобъективами и всякими электронными игрушками, защищенными плитой очень прозрачного бронестекла. Потом мы сняли несколько пробных кадров, используя все более мощные телеобъективы, пока, наконец, не остановились на таком, который давал 80-кратное приближение.
2: он имел очень маленькую светосилу, но поскольку плазма пылает ярче солнца, это было несущественно. В те дни мы работали скорее как заговорщики, чем как ученые. Мы пользовались тем, что были каникулы, и никто, кроме нас, не появлялся в лаборатории. В нашем распоряжении оставалось около 2 недель. За это время мы должны были успеть все. Мы понимали, что не обойдется без шума, а скорее всего без крупных неприятностей. Придется же как-то объяснить катастрофу. Мы даже придумали несколько вариантов довольно солидно звучащих оправданий для подтверждения нашей мнимой невиновности. Мы не знали, даст ли этот сумасшедший проект вообще какие-нибудь результаты, и ясно было только, что вся лаборатория после взрыва перестанет существовать. Рассчитывать мы могли только на нее. Мы вынули рамы из той стены здания, которая смотрела на вершину холма. Предстояло еще демонтировать и вынести наружу защитные экраны из зала электромагнита, так чтобы источник плазмы хорошо просматривался с нашего наблюдательного пункта. Мы сделали это 6 августа в 7:20 утра под безоблачным залитым солнцем знойным небом. В склоне холма у самой вершины был выкопан глубокий окоп, из которого Мартинс с помощью маленького переносного пульта и кабелей, тянувшихся к зданию, управлял процессами, происходящими в лаборатории. Ганимальди занимался кинокамерой, а я стоял рядом с ним и, высунув голову над бруствером, сквозь бронестекло разглядывал в установленную на треноге стереотрубу темный квадрат вытаращившегося окна, ожидая того, что должно было произойти там, внутри.
3: -21, -20, -19,
2: повторял монотонным голосом сидящий за моей спиной над путаницей кабелей и переключателей Мартинс. Поле зрения стереотрубы заливала абсолютная чернота, в центре которой дрожала и лениво изгибалась ртутная жилка разогревающейся плазмы. Я не видел ни залитых солнцем холмов, ни травы, усыпанной белыми и желтыми цветами, ни августовского неба над куполом здания. Стекла были тщательно зачернены. Когда плазменная жилка начала распухать в середине, я испугался, что она разорвет трубу раньше, чем Мартинс скачком усилит напряженность поля. Я уже открыл рот, чтобы крикнуть, но в этот самый момент Мартинс произнес:
3: «Нуль!»
2: Нет, земля не всколыхнулась, мы не услышали грохота, только тьма, в которую я всматривался. Непроглядная черная ночь посерела. Отверстие в стене лаборатории затянул оранжевый туман, оно превратилось в квадратное солнце, в самом центре что-то ослепительно сверкнуло. Потом все поглотил огненный вихрь, отверстие в стене увеличилось, выстрелило ветвистыми линиями трещин, плюющихся дымом и огнем, и с протяжным громом, залившим всю округу, купол осел в падающие стены. Больше в стереотрубу ничего нельзя было разглядеть. Я отвел глаза от окуляров и увидел бьющий в небо столб дыма. Ганимальди что-то кричал, быстро шевеля губами, но гром еще гремел, перекатывался над нами, и я ничего не слышал, словно уши мои были заткнуты ватой. Мартинс вскочил с колен и стиснулся между нами, чтобы взглянуть вниз. До сих пор он был занят за пультом. Грохот стих, и тут мы закричали, кажется, все сразу. Туча, отброшенная силой взрыва, поднималась уже высоко над развалинами, которые все медленнее рушились в облаке известковой пыли. Из клубов пыли вынырнуло ослепляющее продолговатое пламя, окруженное лучистым ореолом, я бы сказал второе солнце, но приплюснутое и удлиненное, похожее на червяка. С секунду червяк висел почти неподвижно над дымящимися руинами, сжимаясь и растягиваясь, потом спустился к земле. У меня в глазах уже плавали черные и красные круги. Это пламя или это существо пылало, как солнце. Но когда червяк опускался, я еще успел заметить, как дымясь мгновенно исчезает высокая трава на его пути, а он двигался к нам, не то ползком, не то подпрыгивая, причем окружающий его ореол увеличивался,
1: и он постепенно становился ядром огненного пузыря. Сквозь бронестекло рвался опаляющий жар, огненный червь исчез из глаз, но по дрожанию воздуха над склоном, по клубам пара и снопам трескучих искр, в которые превращались кусты, мы поняли, что он движется к вершине холма. Отталкивая друг друга во внезапном приступе паники, мы бросились бежать. Я мчался, чувствуя, как мои плечи, шею, спину обжигает невидимый огонь. Казалось, он гнался за мной. Я не видел ни Мартинса, ни Ганимальди. Я вслепую летел вперед. Наконец споткнулся о подвернувшийся бугорок и рухнул на дно какой-то ямы в еще мокрую от ночной росы траву. Задыхаясь, я изо всех сил жмурил веки и уткнулся лицом в траву, но, несмотря на это, передо мной вдруг вспыхнул яркий красноватый свет, как бывает, если солнце светит прямо в закрытые глаза. Но, честно говоря, я не совсем в этом уверен. Тут в моей памяти появляется провал. Понятия не имею, долго ли я так провалялся. Я очнулся с таким ощущением, как будто просто спал. Я по-прежнему лежал, уткнувшись лицом в высокую траву. Когда я пошевелился, шею и плечи пронзила страшная боль. Довольно долго я не осмеливался даже поднять голову. Наконец я заставил себя сделать это. Я находился на дне котловины, окруженной низкими буграми. Вокруг мягко волновалась под ветром трава. На ней поблескивали последние капли росы, быстро испарявшиеся на солнце. Его тепло досаждало мне. Я понял это, лишь осторожно коснувшись шеи и почувствовав под пальцами большие пузыри от ожогов. Тогда я встал и, оглядевшись, отыскал холм, на котором находился наш наблюдательный пункт. Довольно долго я не мог решиться и боялся идти туда. Перед глазами у меня все еще стояли кошмарные судороги этого солнечного червя.
3: «Мартинс!» — крикнул я. «Ганимальди!»
1: Машинально я взглянул на часы. Было 9:05. Я приложил часы к уху. Они шли. Взрыв произошел в 7:20. Все остальное длилось, может быть, с полминуты. Почти 3/4 часа я лежал без сознания. Я пошел вверх по склону. В каких-нибудь 30 метрах от вершины холма я наткнулся на первые проплешины выгоревшей земли. Они были покрыты синеватым, уже почти остывшим пеплом, совсем как след разведенного кем-то костра, но это был очень странный, двигающийся костер. От этого обгоревшего места тянулась волнистая полоса выжженной земли шириной 1.5 метра, по обе стороны от нее трава обуглилась, а дальше только пожелтела и увяла. Эта полоса кончалась за следующим кольцом спаленной земли. Рядом, лицом вниз, подтянув одно колено почти под самую грудь, лежал человек. Еще не притронувшись к нему, я знал, что он мертв. Казавшаяся целой одежда стала серебристо-серой, его шея была того же невероятного цвета, и когда я наклонился над ним, он начал рассыпаться от моего дыхания. Я отскочил, вскрикнув от ужаса, но передо мной была уже искореженная пепельно-черная фигура, лишь отдаленно напоминающая человеческое тело. Я не знал, Мартинс это или Ганимальди, и у меня не хватало смелости дотронуться до него. Я догадывался, что у него уже нет лица. Я бросился большими скачками на вершину, но уже не звал друзей. Снова наткнулся на огненный след, извилистую обуглившуюся черную тропку, местами расширяющуюся до нескольких метров. Я приготовился увидеть второй труп.

Между обломками стен плясали едва заметные на солнце языки догорающего пожара. Я почти не видел всего этого, стараясь припомнить, в какую сторону побежали мои товарищи, когда мы все вместе выскочили из окопа. Мартинс был слева от меня, значит, это, вероятно, его тело я нашел, а Ганимальди? Я начал искать его следы. Напрасно, за пределами выгоревшей площадки трава уже поднялась. Я метался по холму, пока, наконец, не наткнулся на другую выжженную полосу. Начал спускаться по ней, как по тропинке. Под ногами поскрипывал пепел. И замер. Пепелище расширялось, мертвая трава окружала неправильной формы площадку размером не больше 2 метров. С одной стороны площадка была узкой, с другой раздваивалась. Она напоминала деформированный расплющенный крест, покрытый довольно толстым слоем черноватого пепла, словно тут долго горела упавшая навзничь деревянная фигура с раскинутыми руками. Но, возможно, это мне только почудилось. Не знаю. Уже некоторое время мне казалось, что я слышу далекий протяжный вой, но я не обращал на это внимания. Потом донеслись человеческие голоса, но и они меня не интересовали. Вдруг я увидел маленькие фигурки людей, бегущих ко мне. В первый момент я припал к земле, как будто хотел спрятаться, даже отполз от пепелища и прыгнул в сторону. Когда я бежал по другому склону, люди снова внезапно появились. Они обходили меня с 2 сторон. Я почувствовал, что ноги отказываются слушаться. Впрочем, мне было все равно. Я, собственно, не знал, зачем убегаю, если это было бегство. Я сел на траву, а они окружали меня. Один наклонился надо мной, что-то говорил. Я сказал, чтобы он отвязался от меня, что нужно искать Ганимальди, что со мной ничего не случилось. Они хотели меня поднять. Я начал отбиваться, тогда кто-то схватил меня за плечо. Я вскрикнул от боли, потом почувствовал укол и потерял сознание. Очнулся я в больнице. Я все отлично помнил, только не знал, сколько времени прошло с момента катастрофы. Я был забинтован с головой, ожоги давали о себе знать болью, усиливающейся при каждом движении. И я старался лежать как можно спокойнее. Впрочем, все эти мои больничные переживания, трансплантации кожи, которые мне делали целый месяц, не имеют значения, так же, как и то, что произошло потом. Да ничего другого и не могло произойти. Лишь через много недель я прочитал в газетах официальную версию катастрофы. Объяснение нашлось простое, собственно говоря, оно само напрашивалось. Лабораторию разрушил взрыв плазмы. Трое людей, охваченные огнем, пытались спастись. Один из них, Ганимальди, погиб в здании, под обломками. Мартинс умер, добежав до вершины холма в пылающей одежде. А я вышел из катастрофы обожженной, в состоянии тяжелого шока. На выгоревшие полосы травы вообще не обратили внимания, так как прежде всего занимались развалинами лаборатории. Правда, кто-то утверждал, что трава загорелась от пылающего Мартинса, который катался по ней, пытаясь сбить огонь. И так далее. Я считал своим долгом рассказать правду, не считаясь с последствиями. Теперь уже хотя бы из-за Мартинса и Ганимальди. Мне очень осторожно дали понять, что моя версия событий является результатом шока, так называемой остаточной галлюцинацией. Я еще был немного не в себе, начал бурно протестовать. Мое возбуждение сочли симптомом, подтверждающим диагноз. Примерно неделю спустя со мной беседовали снова. На этот раз я старался говорить как можно спокойнее. Рассказал о нашем первом фильме, который находился в квартире Мартинс, однако поиски не дали результата. Я догадался, что Мартинс сделал то, о чем как-то мимоходом упоминал. Спрятал пленку в банковский сейф. Все, что было при нем, погибло, естественно, та же участь постигла ключ от сейфа и квитанцию. Эта пленка до сегодняшнего дня так и лежит в каком-нибудь банке. Итак, я проиграл и здесь, но не уступал, и благодаря моим настойчивым требованиям был произведен осмотр места происшествия. Я обещал там доказать свои слова, а врачи надеялись, что когда я окажусь там, возможно, у меня

восстановится память о действительных событиях. Я хотел показать им кабели, протянутые нами на вершину холма в окоп. Но и кабелей не было. Раз их нет, доказывал я, значит, их убрали позднее, может быть, команды, боровшиеся с пожаром. Мне сказали, что я ошибаюсь. Никто не убирал никаких кабелей, так как они вообще существовали только в моем воображении. Только тогда, там, среди холмов, под голубым небом, рядом с почерневшими и словно уменьшившимися развалинами лаборатории, я понял, почему все так произошло. Огненный червь не убил нас, не хотел нас убить, он ничего о нас не знал, мы его не интересовали. Созданный взрывом, выползший из него, он выхватил из окружающей среды ритм сигналов, все еще пульсировавших в кабелях, так как Мартинс не выключил управляющего устройства. Это к источнику электрических импульсов, поползло огненное создание, не какое-то разумное существо, а солнечный червь, цилиндрический сгусток организованного огня, которому оставалось жить всего несколько десятков секунд. Об этом свидетельствовал его растущий ореол, дающая ему возможность существовать, температура падала. Каждое мгновение ему приходилось терять огромное количество энергии. Он излучал ее и ниоткуда не мог ее черпать, поэтому он спазматически извивался вдоль кабелей, несущих электричество, одновременно превращая их в пар, в газ. Мартинс и Ганимальди оказались на его пути и случайно. Впрочем, он, наверное, не приближался к ним. Они убегали. Мартинс в нескольких десятках шагов от вершины настиг термический удар. Ганимальди, возможно, совершенно ослепленный, перестал ориентироваться и попал прямо в бездну пылающей агонии. Да, огненное существо умирало там, на вершине холма, бессмысленно корчась в траве, в судорожных и напрасных поисках источника энергии, которая вытекала из него, словно кровь из жил. Он убил их обоих, даже не зная об этом, и трава уже скрыла сожженную землю. Когда мы приехали туда с двумя врачами, каким-то посторонним человеком, кажется, из полиции, и профессором Гилшем, уже невозможно было найти следов. Хотя с момента катастрофы прошло едва 3 месяца. Все заросло травой, и то место, похожее на тень распятого человека, тоже. Там поднялась особенно густая трава. Все как будто сговорилось против меня. Окоп, правда, остался, но кто-то сделал из него свалку. На дне валялись только куски ржавого железа и пустые консервные банки. Я доказывал, что под ним должны быть остатки расплавленного бронестекла. Мы порылись в этих отбросах, но стекла не обнаружили. Вернее, мы нашли несколько осколков и даже оплавленных, но мои спутники решили, что это остатки обычных бутылок, которые кто-то разбил и расплавил в печи центрального отопления, чтобы они занимали поменьше места в мусорном баке. Я попросил сделать анализ стекла, но на это никто не согласился. У меня остался только один козырь, молодой биолог и профессор, ведь они оба видели наш фильм. Профессор находился в Японии и должен был вернуться только весной, а приятель Мартинса признал, что мы действительно показывали ему такой фильм, но это были съемки глубоководных амеб, а не ядерной плазмы. Он уверял, что Мартинс при нем категорически отказывался от любой другой версии. И это было правдой. Мартинс говорил так, мы же хотели сохранить все в тайне. На том дело и кончилось. А что случилось с солнечным червем? Может, он взорвался, когда я лежал без сознания, а может, кончил свое мимолетное существование тихо. И то, и другое одинаково правдоподобно. С этим меня бы, наверное, и отпустили, как не представляющего опасности для окружающих. Но я оказался упрямым. Катастрофа, поглотившая Мартинса и Ганимальди, обязывала меня. Постепенно я выздоравливал. Все время я проводил за чтением книг, которые мне безотказно доставляли по моему требованию. Я изучил всю литературу о Солнце, узнал все, что было известно о солнечных протуберанцах и шаровых молниях.
Огненный червь имел что-то общее с такими молниями. На эту мысль меня натолкнуло некоторое сходство в их поведении. Шаровые молнии – явление до сих пор необъясненное и загадочное для физиков, возникают в условиях мощных электрических разрядов во время грозы. Эти образования, напоминающие раскаленные шары или жемчужины, свободно плавают в воздухе, иногда подчиняясь его течениям, потокам, ветрам, иногда двигаясь против течения. Их притягивают металлические предметы и электромагнитные волны, особенно очень короткие. Их тянет туда, где воздух ионизирован. Охотнее всего они висят около проводов, несущих электричество. Они как бы стараются выпить его. Однако это им не удается. Зато весьма вероятно, во всяком случае по утверждению некоторых специалистов, что они питаются дециметровыми волнами через каналы ионизированного воздуха, созданные породившими их молниями. Но и в этом случае утечка энергии превышает поглощение, и поэтому существование шаровых молний длится едва десятки секунд. Некоторое время они нерешительно кружатся, излучая голубовато-желтое сияние, а потом либо внезапно взрываются, либо растворяются и гаснут почти беззвучно. Конечно, это не живые существа. С жизнью у них ровно столько же общего, сколько у тех капель хлороформа, накапанных в масло, о которых рассказывал нам профессор. Ну а огненный червь, созданный нами, был живым. Тому, кто задаст мне такой вопрос, не для того, чтобы подразнить сумасшедшего, а я вовсе не сумасшедший, я отвечу вежливо: не знаю. Но сама неуверенность, само это незнание скрывает в себе возможность переворота нашего познания, которое никому не мерещилось даже в бреду. Существует, говорят мне, лишь один вид жизни, известная нам белковая жизнь, разделенное на царство растений и животных. При температурах, отдаленных на каких-нибудь 300 шажков от абсолютного нуля, возникает эволюция, и ее венец — человек. Только он и ему подобные могут противостоять господствующей во всей Вселенной тенденции возрастания хаоса. Да, согласно этому мнению, все является хаосом и беспорядком. Страшный жар внутри звезд, огненные стены, раскаляющихся от взаимного проникновения галактик, газовые шары Солнц. Ведь никакая система, говорят эти трезвые, разумные, а поэтому, несомненно, правые люди, ни один вид организации, даже намек на нее, не может возникнуть в океанах кипящего огня. Солнце — это слепые вулканы, извергающие планеты, которые исключительно редко создают иногда человека. Все остальное — это мертвая ярость выродившихся ядерных газов, муравейник потрясенных протуберанцами апокалиптических огней. Я улыбаюсь, слушая эту автоапологетическую лекцию, результат ослепляющей мегаломании. Существует, говорю я, два уровня жизни. Одна могучая и огромная охватила весь видимый космос. То, что нас пугает и угрожает нам уничтожением. Звездная жара, гигантские поля магнитных потенциалов, чудовищные извержения пламени — для этой формы жизни всего лишь комплекс дружелюбных и благоприятных, более того, необходимых условий. Хаос, говорите вы. Водоворот мертвого огня — почему же такое простое, неисчислимое множество регулярных, хотя и необъяснимых явлений — демонстрирует наблюдаемая астрономами поверхность Солнца? Почему магнитные вихри так поразительно правильны? Почему существуют ритмичные циклы активности звезд, точно так же, как существуют циклы обмена веществ у каждого живого организма? Человек знает суточные и месячные ритмы. Кроме того, на протяжении жизни в нем борются противостоящие силы роста и умирания. Солнце имеет 11-летний цикл, каждые четверть миллиарда лет переживает депрессию, свой климактерий, вызывающий земные ледниковые периоды. Человек рождается, стареет и умирает, так же как звезда. Вы слушаете, но не верите, и вам хочется смеяться. Вы испытываете желание спросить меня, теперь уже только в насмешку, верю ли я в разум звезд.
Думаю ли, что они мыслят? И этого я не знаю. Но стоит ли так беспечно осуждать мое сумасшествие? Лишь приглядитесь к протуберанцам. Попробуйте один раз просмотреть фильм, снятый во время солнечного затмения, когда выныривают эти огненные черви и разбегаются на сотни тысяч, на миллионы километров от своей колыбели, чтобы в странных и непонятных эволюциях, растягиваясь и извиваясь, образуя все новые формы, наконец, развеяться и исчезнуть в пространстве или вернуться в раскаленный океан, породивший их. Я не утверждаю, что это пальцы Солнца. С тем же успехом они могли бы быть его паразитами. Пусть будет так, скажете вы для пользы дискуссии, не желая слишком быстро прерывать этот оригинальный, хотя и слишком абсурдный, а потому рискованный разговор. Мы хотим узнать еще кое-что. Почему же мы не пробуем найти общий язык с Солнцем? Мы ведь бомбардируем его радиоволнами. Может, оно ответит? А если нет, твой тезис несостоятелен? Любопытно, о чем бы мы могли говорить с Солнцем? Какие существуют общие для него и для нас проблемы, понятия, вопросы? Вспомните, что показал наш первый фильм. Огненная амеба в миллионную долю секунды превратилась в два следующих поколения. Разница темпа также имеет определенное значение. Сначала найдите общий язык с бактериями ваших тел, с кустами ваших садов, с пчелами и их цветами, а тогда можно подумать о методах информационного контакта с Солнцем. Если так, скажут наиболее добродушные из скептиков, все это оказывается только несколько оригинальной точкой зрения. Твои взгляды никак не изменяют существующего мира ни теперь, ни в будущем. Вопрос. Является ли звезда существом? Живет ли она? Становится ли делом договоренности? Согласием на принятие такого термина и ничем больше. Словом, ты рассказал нам сказку. Нет, отвечу я вам, вы ошибаетесь. Вы считаете, что Земля — это капелька жизни в океане небытия, что человек одинок, и звезды, туманности, галактики, и его противники, враги, что можно добыть только то знание, которым обладает и еще будет обладать он, творец порядка, подвергающегося непрерывной опасности среди половодья бесконечности, усеянного далекими сверкающими точками. Но это не так. Иерархия активного существования всеобъемлюща. Кто хочет, может назвать ее жизнью. На вершинах ее, на высотах энергетического возбуждения, существуют огненные организмы. У самого края, вблизи абсолютного нуля, в стране тьмы и последнего остывающего дыхания, жизнь появилась еще раз, как слабый отсвет той, как ее бледное догорающее напоминание. Это мы. Примите эту точку зрения, научитесь смиренно и одновременно надежде, что когда-нибудь Солнце станет новой и примет нас в милостивые объятия пожара, и тогда, вернувшись в вечный круговорот жизни, став частичкой ее величия, мы получим знание более глубокое, чем то, которое может быть уделом обитателей зоны оледенения. Вы не верите мне, я знал это. Теперь я соберу эти исписанные странички, чтобы уничтожить их. Но завтра или послезавтра снова сяду за пустой стол и начну писать правду. Для вас читал Мещеряков Артём.

0: Сурен Цармудян. Наследие предков. Пролог. Давным-давно. Стены перестали быть кирпичными еще шагов 100 назад. Это даже как-то прошло незамеченным. Интересно, почему? Ах да, там же был обвал. Застывшее во времени падение массивной плиты потолка, которое останавливали гнутые вензелями стальные арматуры, пронизанные ржавчиной. Следом за обвалом неумолимо ползли корни деревьев, ищущие любую слабину в грунте, чтобы заполнить ее. Они пролезли в узкую щель и двинулись дальше по прямому коридору. И лишь теперь до них дошло, что идеальные формы арок красного кирпича и стен, тронутых морщинами старости и отметинами давно минувшей войны, больше нет. Есть строгие геометрические фигуры, подчиняющиеся правилу прямого угла. Вертикальные стены, горизонтальный потолок. И все это из железобетона. Стены несли на себе отпечаток дощатых щитов, в которые этот бетон когда-то заливался. Кое-где даже читался узор древесных волокон. На стенах больше не было надписей типа «Цой жив», «Катя плюс Петя», «ПРК-17», «Эминем», «ДМБ-98», «Оля, даю» плюс телефон и так далее. Надписи вообще исчезли. Просто голый бетон. Ржавые металлические скобы под потолком держали проходившие там кабели. Местами провода остались, имея плачевный обвисший вид. Еще под потолком сохранились патроны для ламп накаливания. Сам коридор не был широк. Кое-где в стене имелись ниши, словно там непременно должна быть дверь. Но стоило посветить туда фонарем, как оказывалось, что в нишах глубиной всего пару десятков сантиметров та же глухая стена. Тогда зачем эти ниши? Подумали так, наверное, все, но вслух сказал только Руслан. «А нахрена это?» Он вошел в нишу и похлопал по ее стене ладонью. «Да черт его знает!» Егор по прозвищу Хруст пожал плечами, светя фонарем то на стену, то на обтянутый джинсами Ленкин зад. «Прекрати!» Пыркнула Ленка и, наведя на Хруста фотоаппарат, светанула ему в глаза вспышкой. «Дура, что ли?» Воскликнул парень, дернув головой и морщась. На экране цифровика застыла конопатая физиономия Егора, за миг до того, как он, сильно зажмурившись, резко отвернулся, изрыгая проклятие в адрес девушки. «Эй, Хруст!» — гаркнул Руслан, самый высокий и крепкий из четверки. «Сейчас люлей гребешь! Да ты крали свои скажи! И за кралю тоже!» Замыкал группу Санек. Его в компании называли Гарри Потный. Такое прозвище напрашивалось само собой. Маленький рост, очки, серьезное до смешного лицо для 17-летнего отрока. Ну и потел он сильно. Его невзрачность буквально обязывала быть в этой компании самым начитанным и вдумчивым. Ну и девственником, само собой. У Русика Каланчи была Ленка. У Егора Хруста вообще были девки, все время разные. Не только в школе, но даже институтки. А у Потного Саньки были книги, интернет и лучшие оценки в классе. По всем предметам, кроме физкультуры. А еще он знал, как проникнуть в подземелье под пятым фортом, минуя музейный комплекс этого самого форта.
1: «Тут, похоже, был какой-то щит-распределитель», — тихо сказал он, светя фонарем в нишу и внимательно осматривая стену вокруг нее. «Вон крепления от потолка идут. Кабель, значит, был».
2: «Какой щит?» — повернулся к нему Хруст.
1: «Электрический». «Ботаник разрулил тему», — мыкнул Егор, обращаясь к остальным. «У тебя есть другие варианты?» «Да нету, нету. Ты умный, а мы просто рядом идем», — подмигнул ему Егор.
2: «Хорош тормозить, айда дальше», — махнул фонарем Руслан.
0: Ленка щелкнула цифровиком, фотографируя нишу, и догнала своего парня.
3: «Интересно, вот уж не думала, что пятый форт еще больше, чем про него рассказывают», — сказала она с восхищением.
1: «А это не пятый форт», —
0: серьезным видом произнес Санька, замыкающий шествие и постоянно поглядывающий на Лену. Ему очень часто хотелось быть высоким и спортивным, как Руслан. Может быть, тогда Ленка, как верная собачка, шла бы сейчас рядом с ним?
2: «Как-то не пятый форт», — обернулся Хруст. «Мы же вошли в пятый форт.
1: Мы вошли в колодец, в стороне от него, и уже из него вышли. У этого подземелья немного другая архитектура и возраст.
3: Мы сейчас в коридоре, который соединял форт с чем-то другим.
4: И с чем же?
3: Не знаю пока, могу сказать из всего того, что я нарыл в библиотеке и интернете. Под Калининградом, да что там, подо всей Восточной Пруссией, такие подземелья, что в голове не укладывается.
4: Да выдумки все это в большинстве!
0: Послышался голос Руслана. Саня нахмурился. Он не любил, когда Русик пытался выглядеть умнее его. Уж чего-чего, а такое преимущество, как интеллект, в их компании был за Гарри Поттером. И эту свою единственную цитадель самооценки он уступать не хотел.
3: «А ты где идешь сейчас? По выдуманному коридору?»
4: «Ну, этот коридор еще ничего не значит. Таких коридоров полно в земле и вокруг города, и под Балтийском, и в Черняховске, и еще черт знает где, в Рябиновке, например».
3: «Ну вот ты сам и ответил», —
0: усмехнулся Санек.
3: «Для чего эти коридоры? Для пеших прогулок? Куда-то ведь они ведут. Помнишь, в самом центре города, в ДК моряков, куда вы с Ленкой так любите на дискотеку ходить, оказался целый завод фауст-патронов. Несколько этажей под землей, которые немцы затопили. И про их существование когда стало известно?»
4: «Ну, 10 лет назад, кажется».
3: «Вот видишь, полвека русские жили, прежде чем узнали, что у них под ногами в одном только здании. И узнали только после того, как в Германии решили передать нам какие-то найденные архивы по Кёнигсбергу. Так что мы еще понятия не имеем, что тут под землей есть. Даже малой доли не знаем. Кстати, от ДК моряков до нынешнего Дома искусств можно было пройти, не выходя на поверхность. Все подвалы зданий были соединены тоннелями. Так что центральная Кнайпхауфише Лангасса дублируется под землей».
4: «Что за хапище Лангасса?»
0: — повернулся Хруст.
3: «Кнайпхауфише Лангасса»,
0: — поправил Санек.
3: «Так раньше Ленинский проспект назывался».
4: «Блин, тунгесский джалеп какой-то. Я думал, что Ленинский проспект при немцах назывался Гитлеровский проспект».
0: Хруст усмехнулся. Раздался смех Руслана.
3: «Ой, Русик, а вдруг мы янтарную комнату найдем?»
0: Ленка схватила каланчу за руку.
3: «Представляешь, нам премию дадут?»
4: «Без балды, еще и по каскаду покажут»,
0: — мыкнул ушедший вперед Егор.
3: «Вот здорово-то будет, да, Русик?»
4: «Да все равно, Саня, подумай сам. Когда бы они сумели тут подземный город построить, в который ты так веришь? Ну сколько лет фашисты у власти были в Германии?»
3: «Фашисты никогда не были в Германии у власти»,
0: — мотнул головой Санек. Все обернулись и взглянули на него. Егор даже вытянул победно руку, указывая на приятеля пальцем, и выдавил.
4: «А, загнался потный! Тупого обнял! Это как же они у власти не были? Гитлер кришнаитом, что ли, был?» «И в самом деле, Санек, что за бред ты сейчас ляпнул?»
0: — развел руками Руслан.
3: «Вот дураки!»
0: — вздохнул Гарри.
3: «Фашисты, да будет вам известно, были у власти в Италии. В Германии были национал-социалисты».
4: «А какая разница?»
0: — спросила Ленка.
3: «Например, фашисты никогда не преследовали евреев».
0: Егор хохотнул.
3: «Ну даешь, ботаник! А пошел ты!»
4: «Да погоди!» — отмахнулся Руслан. «Ну, пусть нацисты, не суть. Но ведь они все равно сколько лет у власти были. Они не успели бы ничего такого построить».
3: «Во-первых, я про подземный город не говорил. Хотя не исключаю. Я говорил о коммуникациях и тоннелях, соединяющих важные объекты. А насчет времени? Ты забыл один немаловажный фактор».
4: «Какой?»
3: «Миллионы рабов, которые будут под страхом смерти и пыток делать что угодно круглые сутки, лишь бы получить порцию похлебки и выжить. И еще, вот тебе пример. Вервульф».
4: «Чего?»
3: «Вервольф, оборотень. Или вооруженный волк, в другом переводе. Так называлась ставка Гитлера под Винницей. Немцы заняли эту территорию в 41-м. Выперли их оттуда наши в 44-м. Всего 3 года. И в этом промежутке времени на ровном месте появился невиданный доселе бункер. И не только бункер, но и инфраструктура. Военный городок. Был посажен вокруг леса кустарник для маскировки, аэродром для защиты неба, электростанция. А ведь и про Вервольф сейчас практически ничего не известно. Только недавно выяснили, что оттуда радиация идет. Как-то Украина, а здесь была Германия, их территория. У них было более чем достаточно времени и узников концлагерей. А еще имелись подземные коммуникации фортовых укреплений времен Второй империи и подземелья, построенные помешанными на всяких таких делах тевтонцами еще 700 лет назад. Нельзя забывать и про подземные тайные убежища прусских язычников, которые укрывались там от тевтонцев, любивших устраивать на них охоту. Все это могло использоваться и наверняка использовалось во время секретных строек.
4: «Блин, Сашка, и как это все в твоей башке умещается?»
0: Ленка, видимо, хотела сделать комплимент, но парень воспринял это как ироничную издевку. Он хмуро посмотрел на девушку и выдал.
5: А там много места остается при отсутствии мыслей о гламурных шмотках и песенок ранеток. Придурок!
1: — фыркнула Ленка. Горечь от обидного слова подслащала радость от того, что попытка задеть Ленку увенчалась успехом. Санька ухмыльнулся.
5: — А знаете, друзья мои, что я вам еще скажу? Новую шнягу?
1: — послышался голос Хруста, который все дальше и дальше уходил в отрыв. Саня проигнорировал сие и продолжал.
5: — Почему Кенник капитулировал? Никто не задумывался? Первый крупный немецкий город, форпост во всем регионе, и так сдался.
1: — Да потому что наши им врезали, у них выхода не было, — махнул рукой Руслан.
5: — Русик, 3 дня!
1: — воскликнул Саня.
5: — 6 апреля красные начали, а 9-го Отто фон Ляш капитулировал. Почему? А ведь сопротивление было ожесточеннейшее. Это же не Сталинград, это их земля, Фатерлянд. И они слились за 3 дня. И не англо-янкисам, диким большевикам. Это же на них не похоже. Рядом земландская группировка, на юге 22 дивизии, Кёнигсберг — город-крепость, территория Рейха, и они сдаются.
1: Да ты так преподносишь, будто ничего здесь не было. В голосе Егора теперь слышалось не подначивание и ирония, а явное недовольство.
4: Ты, придурок, хоть знаешь, чего это нам стоило? У меня прадед тут погиб. Знаешь, какие потери у нас были? Ну и мы долбили их, будь здоров. Не выдержали они нашего натиска, вот и все.
5: Перестань, они могли драться еще долго. И даже дрались какое-то время. Тянули это самое время. Для чего, непонятно. Ведь знали, какая сила брошена на них. И все же отклоняют ультиматум 8 числа, а 9 сдаются. Просто они не хотели, чтобы здесь были сильные бомбардировки. У нас имелась тяжелая артиллерия. Больших самолетов, правда, не было, но могли устроить налет англо-америкосы. Хотя бы из-под Полтавы, где у американских летающих крепостей авиабаза была. У них, у фрицев, что-то было под землей. И сейчас что-то есть. А массированные бомбардировки могли вызвать обрушение. Уж немцы к тому моменту знали, что такое бомбардировки союзников, и понимали, что если для нас штурм будет тяжел, мы церемониться не будем. Это не советский город, который надо освободить. Не польский Краков, который надо спасти от уничтожения ценой жизни наших солдат. Это город заклятого врага. Бомб жалеть не будут. Тем более, что нужно было поскорее добраться до Берлина. И сделать это раньше, чем немцы додумаются заключить мир с западными союзниками и выступить против нас единым с ними фронтом.
4: Все это за уши притянуто. Ты просто подстраиваешь под свою теорию.
5: Егор, если бы ты меньше времени тратил на телок, а больше читал, то знал бы, что это называется одним словом — гипотеза. А всякая гипотеза нуждается в практической проверке, что мы и делаем.
4: Ну ладно, какие еще доводы у твоей теории? Вернее, гипотезы.
1: Поинтересовался Руслан.
5: Да есть мыслишка.
1: Гарри уставился на странные пазы сантиметров 10 шириной на полу и стенах. Посветил наверх. В потолке стальная пластина. Никто, кроме него, этого не заметил. Впрочем, Санек тоже не придал значения этой странности и двинулся дальше.
5: — Какая? Они прятали тут награбленное в СССР? Янтарную комнату? Золотые коронки убитых людей?
1: Продолжал диспут Каланча.
5: — Чепуха! Это даже учитывать не стоит. Никакие сокровища не будут иметь то значение.
4: — А в чем дело? Что они прятали тут, если тянули, как ты говоришь, время? И что хотели сохранить, если капитулировали, чтобы избежать массированных бомбовых ударов?
1: Руслан посветил фонарем на Саньку, и тот отгородился ладонью.
5: — Ты слышал про Хенкель 177?
1: Вместо ответа поинтересовался Санька.
4: — Это еще что такое? Мифическая лаборатория наподобие сказок про Кёнигсберг-13?
1: — мыкнул Руслан.
5: — Нет, это самолет Хе-177, тяжелый бомбардировщик.
4: — Я думал, что у них только мессеры да юнкеры...
1: — послышался голос Хруста.
5: — Егор, ты не думай, у тебя это не получается.
4: — А пошел ты!
1: — Да ладно! — перебил их Руслан. — А при чем тут самолет?
5: — Притом, сделана была модификация Хе-177В-38. Вроде как в единственном экземпляре. Самолет особого назначения. Экспериментальный. И кажется, в конце 44-го года он был переброшен в состав первой бомбардировочной эскадры «Гинденбург». А где базировалась эта эскадра?
4: Ты это знаешь?
5: Разумеется, эскадра базировалась в Восточной Пруссии, на аэродромах Провиген и Зерапен, недалеко от Кеннинга, то есть у нас.
4: Ну так и при чем тут самолет?
5: Не в самолете дело, а в его предназначении.
1: Договорить Санька не успел. Их прервал вскрик Егора и вторивший ему резкий пронзительный вздох Ленки. Руслан и Гарри дернулись фонарями в том направлении. Прямо перед Хрустом полукругом вздыбился пол. И таким же полукругом пол ушел у него из-под ног. Егор, выронив фонарь и вскинув руки, упал на большой железобетонный диск, который был пронизан поперек коридора осью, и пытался ухватиться за края. Но поворот диска вокруг этой оси был неумолим. Диск вздыбился практически вертикально, и Хруст, прокричав что-то невнятное, сорвался в разверзшуюся пасть неизвестной шахты вслед за своим фонарем. Округлая крыша ловушки завершила свой оборот и снова слилась с полом.
5: «Черт!»
1: — заорал Руслан и кинулся к тому месту, где только что был их друг. Он с силой надавил руками на пол.
3: «Русик, не надо, осторожно!»
1: — истерично завопила Ленка, переминаясь с ноги на ногу и тряся руками. Санька подскочил к каланче и помог ему привести чертов диск в полу в движение. С большим трудом им это удалось. Скрытая под вращающимся люком шахта открылась щелью в форме полумесяца. И доносился оттуда далекий, быстро удаляющийся крик, эхом бьющий в стены шахты. Затем крик стих, и осталась лишь резонация звука в глубоком колодце, пугающая и бьющая по нервам. Оставшаяся тройка вдруг явственно ощутила вибрацию коридора. Позади послышался пронзительный скрежет, затем последовал глухой удар с металлическим отзвуком и порыв ветра.
5: «Это еще что?» — воскликнул Руслан.
3: «Русик, мне страшно! Что с Хрустом?»
1: — вопила Ленка.
5: «Заткнись!»
1: Каланча вскочил и бросился обратно, Санька следом.
3: «Не бросайте меня!»
1: Девчонка кинулась за ними. Но они и не думали бросать. Сейчас их интересовало только одно — что за звук был позади. И только теперь, обнаружив, что там, где они прошли пару минут назад, была глухая стена. Санька вспомнил про те самые пазы в полу и стенах. И стало ясно, что та стальная пластина под потолком была нижней кромкой массивной задвижки, опустившейся по этим пазам и перекрывшей обратную дорогу.
3: «Мамочки!»
1: Ленка буквально запрыгала на месте, взвизгивая и кусая пальцы.
3: «Что же это?»
1: Санька и Руслан уставились друг на друга, ища этими взглядами хоть какое-то понимание того, что делать дальше. Впереди вращающийся пол шириной несколько метров. Обратный путь отрезан внезапно возникшей массивной стеной. А в ушах еще стоит долгий и далекий крик сорвавшегося в бездну Егора, красноречиво говоривший о чудовищной глубине скрытого вращающимся полом колодца. На опушке леса стояла МЧСовская «Газель» в характерной окраске, журналистский «Фольксваген», несколько легковых автомобилей и «КамАЗ» службы спасения. Чуть в стороне военный УАЗ. Возле него офицер в новеньком камуфляже от Юдашкина, с надвинутой на брови кепкой. Он отошел от основной массы людей, закрыв одно ухо ладонью, а к другому, прижав сотовый телефон, о чем-то тихо говорил. Рядом с «Газелью» двое в штатском через переводчика обращались на немецком языке к трем людям в форме МЧС, которые держали в руках большую и явно очень старую карту. Изможденный голодом и обезвоживанием юноша прополз уже метров 40 от той узкой, обложенной кирпичом и, видимо, очень старинной щели в холме, которая надежно скрывалась от посторонних глаз густыми зарослями кустарника и травы. Полуденное солнце больно било по глазам, отвыкшим за несколько суток в подземелье от дневного света. Дрожащей рукой он стер с круглых стекол своих очков паутину и стал ползти на человеческие голоса. Журналистка еще раз провела свободной от микрофона ладонью по лицу, убирая поддавшиеся слабым порывам ветра волосы.
3: «Как я выгляжу?»
1: — спросила она у оператора.
6: «Готов на тебе жениться!» — буркнул тот, поправляя на плече тяжелую камеру. «Давай уже снимать!»
3: «Ну ладно, поехали!»
1: Оператор прищурил один глаз, дав понять, что камера заработала.
3: «Пятые сутки продолжаются поиски четверых школьников, учащихся школы номер 2 города Калининграда. Напомню, что это Руслан Махеев, Егор Хрусталев, Лена Бергер и Саша Загорский. Известно, что в минувшую субботу они отправились исследовать казематы форта номер 5, давно облюбованные молодыми искателями приключений. Особо привлекательным этот форт делают различные истории о тайнах немецких подземелий и истории о том, что там бесследно исчезают люди. Но если до недавнего времени все эти истории были ничем иным, как урбанистическими мифами, неотъемлемой частью современного калининградского городского фольклора, то случай с четырьмя школьниками, возможно, станет подтверждением дурной славы Пятого форта. Сегодня к поискам подключились представители германского консульства, получившие из Берлина архивные схемы форта и примыкающих к нему оборонительных коммуникаций. Возможно, это поможет расширить область поиска и найти заблудившихся в подземельях детей. И сейчас мы находимся в районе бывшей зенитной батареи номер...
6: Руслан Махеев, Лена Бергер, Егор Хрусталев. Юноша почувствовал острую боль в сердце, услышав за кустарником женский голос, размеренно повторяющий эти имена. Из глаз потекли слезы. Он чувствовал, что не в силах кричать или ползти. Он не верил, что выбрался. И вот здесь, совсем рядом, люди, что его ищут. Их ищут. Майор хмурился все больше, вслушиваясь в то, что лилось из динамика сотового телефона.
7: «Есть, да! Да, я все понял, товарищ полковник. Да, бойцов я уже отправил в ППД. Да, как Сухомлин сказал. Он звонил до вас. А это точно? Да, просто в голове как-то не... Да, так точно, все понял».
6: Он убрал телефон от уха и стал судорожно искать в меню другой номер.
7: «Борщев, твою мать, ты где? Заводи УАЗик, живо!»
6: — заорал офицер. Немцы, МЧСники, представители администрации, прессы недовольно посмотрели в его сторону. Особенно журналистка, явно удрученная тем, что в ее репортаж попала громкая басистая ругань. Придется переснимать. Из дальних кустов появился напуганный окриком солдат. На ходу, поправляя штаны и ремень, он кинулся к машине. Майор, наконец, нашел нужный номер и нажал вызов, буквально вдавив телефон на покрасневшее от предыдущего разговора ухо.
7: «Алло, Лида! Да погоди ты, не перебивай! Ты где? Дети с тобой? Короче, бегом собирайтесь, за любые деньги берите такси и немедленно убирайтесь из Балтийска. Но только по Светлогорской трассе, в сторону Светлогорска. В Отрадное или Пионерский. Там я вас найду. Да ты вообще слушаешь меня? Какой нахрен пляж? Ты что, дура? Я сказал, убирайся из Балтийска немедленно, на такси, за любые... Твою, кольцо обручальное, дай сережки. Ну что за тупня, а? Я сказал, да потому что там военная база, и сейчас не будет никакого Балтийска, идиотка!»
6: Свидетели разговора притихли и в недоумении смотрели на майора. На их лицах застыло одинаковое выражение. Удивление и безмолвный вопрос. Что значит последняя фраза, выкрикнутая очень громко? Майор чертыхнулся, поняв свою оплошность, и, набирая очередной номер, быстро направился за ближайшее дерево. Зайдя за него, он замер. Прямо перед ним на примятой траве лежал подросток, темноволосый, в очках, в грязной и местами окровавленной одежде, с опустевшим рюкзаком за спиной. Мальчишка смотрел на него потухшим, опустошенным взглядом.
7: — Ты откуда?
6: — выдавил офицер.
5: — Из-под земли,
6: — еле слышно прохрипел юноша.
7: — Самое время туда вернуться!
6: — нахмурил брови военный и вдруг зажмурился. Со стороны аэродрома Чкаловский внезапно вспыхнул нестерпимо яркий белый свет. От площадки с машинами раздались испуганные возгласы и крик журналистки.
7: «Началось!»
6: — выдохнул майор.
7: «Борщев, ко мне! Бегом!»
6: Он резко наклонился, схватив подростка и кинулся по следам, оставленным ползущим парнем на траве.
7: «Где это подземелье?»
6: — крикнул он сквозь нарастающий гул.
5: «Там!»
6: Ковыляющий юноша безвольно махнул рукой. По небу стрелами пронеслись редкие облака, растворяемые, гонимые их неведомой силой. Гул нарастал, и внезапно в лес ворвался ураган. Огромный полевой поток, срывающий с земли молодые деревья и ломающий старые. Летящий кустарник превратился в нескончаемый ливень. Стена пыли, камня, грунта и растительности подхватила машины на опушке леса и людей. Последним со своего места сорвался КамАЗ. Сначала поднялась более легкая задняя часть. Вырванный кузов кувыркнулся над кабиной и исчез во мраке ударной волны. Сегодня. Сейчас. Ветра не было совсем. Большая редкость. Именно это обстоятельство дало повод к очередной вылазке. Могучий корпус ПТС-2, перемалывая стальными траками прибрежный песок, неумолимо двигался в сторону бывшего полигона. Далее, на юго-запад, побережье Земландского полуострова было затянуто густым туманом грязно-желтого цвета. Тягучие, бурные волны Балтийского моря были отравлены не только минувшим много лет назад глобальным катаклизмом, но и вскрывшимися корпусами тысяч немецких боеприпасов, начиненных боевыми отравляющими веществами. Когда-то давным-давно Гитлер так и не решился применить их. Страшное наследие досталось странам-победительницам, которые решили затопить смертоносный арсенал в водах этого моря. Прошли годы, мир погрузился во мрак самоистребления. Исчезли города, страны, люди, цивилизация. А боеприпасы спокойно покоились в глубинах Балтики, подтачиваемые временем и солеными водами. И подобно погубившему себя человечеству, море совершило самоубийственную, но неизбежную ошибку. Оно разрушило корпуса снарядов и бомб, выпустив наружу тысячи джиннов в виде иприта, табуна, зарина, циклона и прочей мерзости, способной быть синтезированной только человеческим разумом. Вода была ядовита, как ядовит был и стелящийся от моря туман. Но сейчас, когда совершенно отсутствовал ветер, небольшой горстке выживших людей представился один из тех редких шансов, когда можно отправиться в сторону бывшей военно-морской базы России, города Балтийска. Людям были нужны узлы и агрегаты используемых ими машин, а также топливо. Все это можно добыть в том числе и там, на инженерном складе и в топливных хранилищах базы. Огромный плавающий транспортер, способный вместить в своем кузове даже БТР, продолжал свое размеренное и упрямое движение по песку, оставляя за собой четкий отпечаток траков. След, так не вписывающийся в окружающий пейзаж, начисто лишенный за долгие годы после катастрофы каких-либо признаков человеческой жизнедеятельности. Во всяком случае, этих признаков не было на поверхности. В кабине сидели 4 человека, еще 4 находилось в кузове, среди пустых бочек для горючего, лениво перекатывающихся под днище лодки. Люди были облачены в АЗК. Общевойсковые защитные костюмы делали их всех жуткими близнецами с безжизненными резиновыми лицами и стеклянными взглядами масок противогазов, порожденными мировой катастрофой. Люди молча взирали своими пугающими масками по сторонам. Нечасто выпадала возможность отправиться на поверхность в поисках артефактов канувшего во мрак мира, необходимых для продления своего существования. Нечасто и не всякий удостаивался чести видеть внешний мир. Изуродованные химией деревья, подступающего к морю леса, нависающего порослью жутких представителей адаптированной новой флоры над бежевым песком мертвого пляжа. Ленивые бурые волны, накатывающие из желтого тумана и оставляющие в полосе прибоя ржавую пену. Сам туман, словно не было его, а просто воздух потускнел, потерял прозрачность и обрел грязный желтый цвет. Проступающие в туманной дымке силуэты одиноких мертвых деревьев в тех местах, где растительность не смогла перенести агонию мира, оставив на обозрение редким свидетелям лишь свои сухие ветвистые скелеты. Борис Колесников, статный русоволосый мужчина с голубыми глазами и шрамом от ожога на правой щеке, повернул голову, глядя на пройденный путь. Параллельные линии, оставленные гусеничным ходом колеи, уходили вдаль, повторяя изгибающуюся прибрежную линию, тянущуюся к мысу, где взор уже мог различить руины города Янтарный. Внезапно монотонно ревущий двигатель машины сменил свою тональность, и 24-тонный ПТС резко остановился, клюнув бронированным носом и задрав кормовую аппарель. Бочки с грохотом опрокинулись и покатились в сторону сидящих в кузове людей. Борис остановил катящуюся на него бочку ногой, и та загромыхала назад, повинуясь инерции, опустившейся после остановки машины кормы транспортера. Колесников постучал облаченный в трехпалую резиновую рукавицу ладонью по заднему стеклу кабины. 2 из 4 людей, находившиеся внутри, обернулись. Борис кивнул им, вопрошая этим жестом о причинах столь резкой остановки. Те задергали своими головами масками и стали показывать резиновыми клешнями вперед, на лобовое бронестекло кабины. Колесников снова кивнул и развел руками, давая понять, что ни черта не понял. Сидящие в кабине снова принялись торопливо жестикулировать, указывая вперед. Когда он и находившиеся в кузове товарищи поднялись на крышу машины и осмотрели пространство впереди транспортера. То, что предстало перед их взорами, заставило людей даже протереть перчатками глазницы противогазов. Нет, не померещилось. Метрах в 30 впереди, насколько позволял видеть медленно ползущий туман, пляжный песок пересекала вереница диссонировавших с окружающим пейзажем следов человека. Следы шли прямо от воды, где уже были зализаны грязными и ленивыми волнами моря. Двигаясь поперек пляжа, некто поднялся на песчаную дюну и, похоже, удалился в заросли сухого кустарника, разграничивающего приморский лес и широкую полосу песка.

0: Часть первая. Туман. Глава первая. Эксклав. Три человека, облаченных в УЗК, стояли в дегазационной комнате, терпеливо ожидая результата замера. Местный химик тщательно изучил показания приборов, постучал ладонью по толстому стеклу, отделяющему дегазационную от комнаты контроля, и кивнул. Затем он исчез из поля зрения спустившихся с поверхности людей. Заскрипела тяжелая термодверь, за ней показался химик, облаченный в похожий УЗК, только белого, а не болотного цвета, да вместо противогаза широкое панорамное стекло с респираторной маской под ним.
1: «Норма, мужики!»
0: — пробубнил он сквозь маску. Гости последовали за ним. Химик плотно закрыл дверь. Затем троица прошла в раздевалку и стала разоблачаться. Даже если к ОЗК не пристала химия или радиация с поверхности, входить в жилой сектор бункера в них не разрешалось. Одежда для поверхности была только для поверхности. В отличие от них, химик мог передвигаться в своем костюме в остальном замкнутом мирке подземелья свободно. Он в своем костюме наружу не ходил. Майор Стечкин аккуратно сложил свой ОЗК на скамейке, извлек из портупеи черный берет и по обыкновению водрузил его на коротко стриженную голову, стянув ближе к затылку. Майор был крепко сложенным морпехом, чей возраст уже подходил к 50. Тем не менее он был в прекрасной форме. Седина чуть тронула короткие кудрявые черные волосы на крупной круглой голове. Брови сильно наплывали на глаза, что вкупе с бычьей шеей и поданной чуть вперед головой придавало ему угрожающий вид. Но стоило Стечкину заговорить, как первое пугающее впечатление размывалось в неожиданно мягком, бархатистом и чуть приглушенном, словно от насморка, голосе. «Долго возитесь, гвардия!» — сказал он двум остальным, вперев кулаки в бока и улыбнувшись, показывая заметный просвет между передними резцами. «Сейчас, Павел Васильевич!» «Ну, давайте, давайте!» Стечкин легонько махнул своей здоровенной ладонью и, повернувшись к химику, подмигнул ему. «Здорово, Менделеев!» Пожилой химик улыбнулся и кивнул. Майор вышел из раздевалки и двинулся по коридору бункера. Замаскированный командный пункт «Блок-6» находился под землей в лесу возле поселка Красноторовка, что в 7 километрах от Янтарного. Людям, что служили тут до катастрофы, посчастливилось иметь под боком такой объект. Большинство из них и членов их семей выжили. Такое убежище здесь нашли и многие из Балтийска, находившегося чуть менее 30 километров южнее. Одним из них был и человек, ставший главой общины «Блок-6» — Павел Васильевич Стечкин. Коридор освещала одна единственная лампа. Этого было достаточно, чтобы видеть стены и двери. У дальней двери, за которой когда-то было караульное помещение, а теперь жилище главы общины, стоял пожилой, но высокий и широкоплечий мужчина. Как и Стечкин, он был одет в камуфляж флора, только без портупейного ремня.
1: «С возвращением, командир!»
0: Старший прапорщик Шестаков сверкнул редкозубой улыбкой. «Привет, Эдик!» Майор пожал ладонь старика и вошел в свои апартаменты. Стальная, по-военному заправленная койка, большой стол с подсвечником и пепельницей, 3 табуретки. У противоположной от койки стены заднее сиденье от легкового автомобиля, играющее роль дивана. Шкаф с оружием, несгораемый сейф, карта области на стене, вешалка с одеждой, исключительно военной, тумба, ртутная лампа под потолком. Вот и весь быт главы общины. Майор сел на свою койку, которая протестно заскрипела и тяжело вздохнул.
1: — Все не так, как мы рассчитывали.
0: — спросил Шестаков, войдя и садясь на диван. — Ну да. Стечкин кивнул и вдруг завалился на кровать, прикрыв лицо рукой от яркого света. — Не так. Конечно, они там много говорили про объединение, рассуждали, что мы один народ, что должны быть вместе. Даже умное слово употребили — интеграция. Вообще много красивых слов.
1: — А на деле опять?
0: — А на деле опять. Погодите, мол... Мы пока не готовы принять такое количество людей. Потерпите. Столько лет смогли, и теперь сможете. Курить охота. У тебя нет?
1: Я бросаю. Забыл?
0: Молодец. Майор снова поднялся и сел, откинувшись спиной на бетонную стену. Это ты правильно. Я смотрю, в боксе ПТС-ки нету. Поехал все-таки Скворцов в Балтийск. Шестаков кивнул.
1: Поехал.
0: Жаль, меня не дождался. Надеюсь, у него ума хватит набрать топлива больше, чем он сожжет этим драндулетом туда и обратно.
1: Ну, чай не дурак. Догадается.
0: Прапорщик улыбнулся, снова показав редкие зубы.
1: Слушай, Василич, так может, Балтийск освоим? Там же тоже есть бункер.
0: Эдик, а ты в нем был? Невесело усмехнулся Стечкин. Это же конура натуральная. У нас тут в душевых места больше, чем там. Да и наведывался я туда, лет эдак, дай вспомню, 5 или 6 тому. Двери закрыты наглухо, причем изнутри, 2 оплавлены. Видно, от взрыва еще, заварились. Другие нет, но тоже изнутри закрыты. А вход давно зарос уже, значит, все, кто туда залез со штаба базы, так там и остались. Могила. Да и чему удивляться? Вентиляция последний раз там ремонтировалась еще при Союзе. Дренаж тоже. Каждую весну воды по колено было. Нет, Эдик, нам Калининград нужен. 5-й форт. Вот где просторы.
1: А если переселиться в Пионерский? Там и ядовитых туманов не бывает. Они только до мыса Таран. И вода там в море чище, дальше мыса.
0: Эдик, у них там места нет, все битком. А уж когда еще лодка эта с толпой на борту пришла, нам нужен 5-й форт, без вариантов.
1: Ну а вообще, как они там?
0: Да все так же, живут не тужат. Казематы там, нищета нашим. Этот командный пункт был рассчитан на год функционирования после обмена ядерными ударами. Да и то, только для того, чтобы помочь подлодкам сделать последний контрольный залп. А 5-й форт немцы строили, как крепость, с казармами жилыми, со всеми делами. Да на 1000 людей, да из расчета длительной осады, если что. Плюс еще у них там есть один парень, светлая голова. Он умудрился открыть новые территории.
1: «Вот как!»
0: — поднял седые брови прапорщик. «Ну да, там глубоко под землей пристройки имеются». Еще фашисты строили, и там оказались генераторы. От грунтовых вод вращаются, ток дают. Представь себе, заработали.
1: Вот немчура, умели же делать,
0: — хмыкнул Эдик. Да небось узники делали. Черт, жаль только топливо впустую на БТРе пожгли с этим официальным визитом.
1: Ну, ты им ситуацию хоть обрисовал, командир? Что тесно нам совсем, не хватает ни места, ни ресурсов, что заражено вокруг все, туманы эти.
0: «А то они не знают», — скривился Стечкин. «Не впервой же я к ним с этой мыслью. Знают все. И что наш глубинный колодец обмелел. Нам не то, что на дезинфекцию людей с поверхности, на питье скоро хватать не будет. И про то, что туманы с моря тянет ядовитые. И про то, что дети, которых мы много спасли тогда, в самом начале, выросли уже давно. И им бы самим семьи создавать. Да места нет у единицы молодой парочки. Все это они знают». Но все твердят, потерпите. А жизнь ведь там, такая штука, жизнь идет. Жизнь проходит и не ждет.
1: Они торгуются?
0: Ухмыльнулся Шестаков. Намекают, все расспрашивают, сколько и какая у нас техника в наличии. Из той, что на ходу. Сколько стволов и боеприпасов. Каков урожай корнеплодов в оранжерее и какой приплод.

0: базы. Он часто у нас на полигоне бывал по службе. Ну, вспомни, не русский такой. Он еще всегда на камуфляж нагрудные знаки цеплял. А ты шутил над ним. Дескать, подарок для снайпера.
1: Тигран, что ли?
0: А, точно, Тигран. Блин, вот сегодня с ним разговаривал, а имя забыл начисто. А ты его видал в той еще жизни последний раз, зато помнишь.
1: Молодец, старый!
2: Павел улыбнулся.
1: Ну, и как он там?
0: Да нормально, он мне такую штуку рассказал занятную. Мозги в пятом форте народу промывают.
1: Это в каком смысле?
0: Да в таком, что, дескать, есть такая Красноторовка. И живут там люди в бункере. А правит ими диктатор, бандит в военной форме, воинственный и жестокий.
1: Опаньки!
2: Эдуард шлепнул себя ладонями по коленям.
1: Это как понимать? Что за хренота?
0: Да вот так и понимай, пропаганда. Информационная война, если хочешь. Мы бы и не узнали, конечно, ничего в наш визит, если бы Тигран в приватной беседе в курилке мне по секрету это не рассказал.
1: А не врет?
0: Какой резон? У нас с ним никогда трений не было. Нормальный мужик. Да ты сам вспомни, он и встрече нашей рад был очень.
1: Постой-ка!
2: Шестаков прищурился.
1: Я, кажется, понял.
0: Чего ты понял?
1: Они же боятся, понимаешь?
0: Не совсем.
1: Ну, сам подумай. Авторитета твоего боятся.
0: Да какой к черту авторитет?
1: Погодь, командир, дай скажу.
2: Поднял ладони прапорщик.
1: Вот представь, мы объединимся. Станем вместе с ними жить. Придешь туда ты и приведешь 200 человек, которые на тебя буквально молятся. И расскажут они остальным, как ты тут задницу рвал, спасая всех в округе. Как организовывал все тут. Как сам вкалывал ради выживания. И в оранжерее иногда сам работаешь наравне с другими. И в питомнике с кроликами да куропатками возишься. И сам проводку чинил. Ветряки ремонтировал на поверхности. И санузел ремонтировал, и колодец углублял, пока не нашел чистые грунтовые воды. И расскажут, что никто тут отродясь обижен не был. Все равны, все по справедливости. Наконец, ты тоже майор, как и тамошний Самохин. Но тут все сходство и кончится. Ну, я-то знаю еще по тем временам, какая он шкура, и какой ворюга да самодур. И тут такой хозяйственник появился. Настоящий офицер, а не крыса в погонах. И 200 человек уже за тебя, поскольку с тобой они от начала. Глядишь, и остальные в пятом форте подумают, а ну его Самохина, того с его шайкой. Вот человек, работяга и организатор, и опыт многолетнего выживания в небольшом бункере. А там просторы. Эх, как развернешься-то. Вот Самохин со своей кликой чего боится. Поэтому и пудрят людям мозги. Дескать, бойтесь. Есть такой нехороший Стечкин. И поэтому тянут с объединением, покуда не подготовят общественное мнение против тебя. Тогда ты им не конкурент во власти.
0: Да на кой черт мне эта власть? Мне людей выводить отсюда надо.
1: Вот потому ты и в авторитете. Не за власть свою радеешь, за людей.
0: Да. Стечкин повесил голову и вздохнул. Значит, люди все те же. До чего дошли, горстка осталась. За час на перекличке пересчитать... А все по-прежнему. Власть, пропаганда, конкуренция. Похоже, что ты прав.
1: Да, конечно, прав. А уж знаешь, что за фрукт этот Самохин.
2: Шестаков поднялся и, подойдя к командиру, присел рядом на его койку.
1: Слушай, Паша, а может мы того?
0: Чего?
2: Морпех повернул голову и внимательно посмотрел на товарища.
1: Ну, оружия у нас хватает, бронетранспортеры, бойцы крепкие имеются. А ну как, пойдем туда и порядок наведем. Тут тебе и объединение, тут тебе и жизненное пространство, и все в наших руках будет.
2: Стечкин недобро прищурился. Эдуард, ты в своем уме?
1: Да погоди, командир!
2: Замялся прапорщик. Это ты погоди. Ты что же предлагаешь, мне войну устроить? Мы, да они, может быть, последние 1000 людей на всей земле. И ты мне предлагаешь бойню устроить? По своим стрелять?
1: Да при чем тут по своим? «Майор Самохин со товарищи, кому тут свои?»
0: «Эдик, давай заморим этот разговор в зародыше, а?»
2: В стальную дверь жилища Стечкина кто-то настойчиво забарабанил и, не дожидаясь утвердительного ответа, распахнул ее. В проеме появилась взъерошенная голова лейтенанта Демченко с медицинскими петлицами на воротничке камуфляжа.
3: «Василич, группа Скворцова вернулась. Там непонятное что-то. Шумят. Через карантин...»

0: ломятся? Тебя зовут.
1: Товарищ гвардии-майор, ну бес в них какой-то вселился. Может, токсин новый в атмосфере и фильтры пропускают. Гляньте, как бесится.
2: Нервно тараторил химик, перекладывая из ладони в ладонь свою маску. Увидев через толстое стекло командира, группа Скворцова столпилась у прозрачной перегородки и что-то пыталась объяснить жестами.
1: «Что такое у вас?» — крикнул Стечкин.
0: «Да не услышат они, товарищ гвардии-майор, стекло! Маски! Сами еще шумят!»
1: «Ну, тогда пусти меня к ним!»
0: «Вы что? На их ОЗК роса токсичная, гляньте! Они из тумана только что!»
2: Павел выхватил у химика из рук респиратор, натянул на лицо и вышел из комнаты химпоста.
1: «Дверь за мной плотно закрой!»
2: — крикнул он химику, а затем вошел в дегазационную. Группа Скворцова тут же присмирела. Они отступили от командира, вспомнив вдруг, что на них скопились ядохимикаты от тумана, а у майора из защиты нет ничего, кроме респиратора.
1: «Скворцов, говори, какая вошь вас всех разом ужалила!» — прокричал командир сквозь свои фильтры.
2: Один из восьми близнецов сделал шаг вперед и подергал гофрированный шланг, идущий от противогаза к подсумку с фильтром.
1: «Василич, там следы на пляже, человеческие!»
2: Раздалось из фильтра глухое возбужденное бормотание.
1: «Где?»
0: «Где-то в километре, не доезжая Пура, на полигоне нашем, возле подрывной станции».
1: «Так вы в Балтийске не были?»
0: «Нет, командир, я же говорю, следы!»
1: «Да понял я. Уверен, что человеческие?»
0: «Да, подошва рифленая с поперечными грунтозацепами, причем следы идут прямо из воды и в лес. Мы внимательно посмотрели. Поначалу думали, что один человек, но там как минимум трое прошло. Просто шли они цепочкой, наступали в один след. Мы как поняли, что к чему, сразу назад».
2: Холодок прошел по позвоночнику Стечкина. Что за неизвестные люди появились невесть откуда, а точнее из моря? И каковы их намерения и настрой, если они стараются скрыть свою численность таким незатейливым способом?
1: «У вас оружие с собой?»
0: «Да, командир!»
1: «Быстро наверх, садитесь в ПТС-ку и ждите меня!»
0: «Есть!»
2: Толкаясь, близнецы, облаченные в обезличивающие всех ОЗК, двинулись на выход. Стечкин вернулся в комнату химпоста.
1: «Менделеев, давай мой костюм, срочно! Я пока за автоматом сбегаю!»
0: «А что там случилось, Павел Васильевич?»
1: «А мы не одиноки во Вселенной!»
2: Шутку усмехнулся майор. Гараж техники находился, естественно, на поверхности. Под него приспособили три огромных железных ангара, бывших некогда хранилищами. Ядерный удар по самому комплексу, где находились иноземный центр спутниковой связи с флотом в Мировом океане и его дублирующая на случай большой войны подземная часть, а также хранилище материально-технической базы, не наносился. Воинская часть находилась в стадии расформирования, и уже был объявлен аукцион на продажу земли коммерческим структурам. Среди желающих приобрести лакомый кусок земли с обширным подземельем были также иностранные фирмы. И противнику это было известно. Сюда прилетела только крылатая ракета, начиненная кассетной боевой частью, чтобы выкосить жителей офицерского общежития, что и было сделано. Тратить термоядерный заряд на горстку офицерских жен и детей, да и самих офицеров, оказавшихся лишними в реформируемой армии, готовящихся оказаться на гражданке, было непозволительным расточительством с экономической точки зрения. Поэтому и послали на них дождь из стальных игл, распыленных взрывом кассетной боеголовки. Из местных жителей мало кто уцелел. Именно поэтому основу подземной колонии составили жители ближайшего населенного пункта и морские пехотинцы, находившиеся в тот роковой день на полигоне «Хмелевка», в лесном палаточном лагере на учениях. Ангары, посеченные поражающими элементами кассетного боеприпаса, располагались в 50 метрах от главного входа в бункер. Много лет назад люди провели титаническую работу, создав на тропе, ведущей к ангарам, тоннель из ящиков от боеприпасов, заполненных песком. По бокам выросли стены, сверху были уложены доски. Затем насыпали щебень и грунт, накидали дерн. Теперь этот тоннель выдавал лишь поросший устойчивыми к враждебной атмосфере нового мира сорняками земляной вал. Изрешеченные железные своды ангаров были затянуты рулонами рубероида и линолеума, спасая загнанную в ангары технику из лесного лагеря от кислотных и радиоактивных дождей. Сделать все это было совсем непросто, учитывая, как зашкаливали дозиметры в те первые годы. Как бесконечно долго лили черные от ядерного пепла дожди. Но люди сделали это. Ради будущего. Ради выживания. Ради себя и тех, кто оказался рядом. Выставлять на поверхности посты считалось излишним. Обитатели Красноторовской колонии не знали других выживших в целом мире, кроме общины Пятого форта под Калининградом и общины города Пионерский, которые в списке объектов, наиболее враждебных с точки зрения химического и радиоактивного заражения, никогда не входили. Учитывая, что у форта практически не было пригодной для дальних рейдов техники, а именно дальними в нынешнее время стали рейды в несколько десятков километров, то опасаться за сохранность техники в ангарах не приходилось уже долгие годы. Пионерский также не имел транспорта, кроме огромной лодки, вставшей на вечную стоянку в бывшей портовой гавани. Да и у жителей его хватало своих забот, чтобы навлекать на себя новые. Но теперь все изменилось. Известие о чьих-то следах на пляже в паре десятков километров от подземной обители было в первую очередь тревожным сигналом. А уж потом наводило на мысли о надежде и оптимистических посылах возможного контакта с другими выжившими. Стечкин тревожно вглядывался в туманный горизонт, где утопала линия берега, тянущегося до самого Балтийска. Что значило это событие в их странной, растянутой в бесконечной жизни после всеобщей смерти? Не были ли эти следы на песке предзнаменованием окончания эпохи, когда два десятка лет горстка оставшихся людей с рациональным упорством отрицала саму смерть? И были ли вообще эти следы на самом деле? ПТС размеренно рычал танковым дизелем. Машина наматывала на свои гусеницы песок от оставленного ею же утреннего следа. Небо плотно затянули косматые тучи. Можно было не бояться опасного излучения солнечных дней. Что до яркости дневного света, так непереносимого жителями Пятого форта, то обитатели Красноторовской колонии были к нему более устойчивы, поскольку основное освещение в бункере давали белые ртутные лампы. Пятый же форт довольствовался лампами накаливания, а то и вовсе керосинками да лучинами. Мимо проплывали утопленные в песок покосившиеся ржавые столбы с остатками проволочного заграждения. Рубеж, очерчивающий просто берег моря от того же берега, но являющегося территорией полигона. Местность трудно было узнать. Сразу после песка начинались густые заросли живучего шиповника и изувеченных генетическими уродствами деревьев. Несмотря на ядовитые осадки и радиацию, растения нового поколения заполнили все, заменив те, что были погублены катаклизмом. Только редкие сухие остовы старинных деревьев, помнящих еще птиц и людей, собиравших в этих краях ягоды, напоминали о тех временах, когда Стечкин знал каждый уголок, каждый куст и камень на территории полигона, начальником которого он когда-то являлся. Вдали, в тумане, показался темный силуэт Пура, пункт управления районом. Трехэтажное здание на берегу моря с двумя смотровыми площадками, на уровне второго этажа и над третьим. Именно там собиралось высокое начальство, чтобы наблюдать за ходом учений, которые здесь когда-то регулярно проходили. Транспортер остановился. «Приехали, командир! Вот они!» Пробубнил через маску находившийся рядом Борис Колесников. Стечкин уже было собрался отдать приказ личному составу на выгрузку из машины, и вдруг замер, уставившись на выглядывающий из тумана бурый прибой. В воде показался островок. Четырехметровая спина, увенчанная горной грядой наростов и покрытая полипами. Теперь на берег вышел и ее обитатель. «Черт возьми!» — выдохнул Колесников и передернул затвор автомата. «Внимание, краб!» — крикнул Стечкин. «Всем оставаться в машине! Огонь не открывать!» Из люка на крыше кабины высунулся Скворцов и обратился к находящемуся в кузове командиру. «Почему, Василич? Девять стволов, мы его быстро!» «Не тупи, птица!» Павел хлопнул его по плечу трехпалой перчаткой. «Если те, кто оставил следы, еще не знают о нашем существовании, то наверняка узнают, услышав стрельбу. Не факт, что они возвращались на берег и видели утренние следы машины. Но и не факт, что ушли далеко. Мотор могли не услышать, а работу 9 стволов, как ты говоришь, слышно будет и в Балтийске. Особенно в туман. Понял?
1: Огромная тварь имела зеленовато-бурый окрас под камуфляж. Лапы ее были покрыты бесчисленным количеством жестких черных волосков. Из-под панцирного козырька выглядывали злые красные глаза, под которыми без конца двигались массивные челюсти. Левая клешня существа по своим размерам конкурировала с самим туловищем краба. Выйдя на берег, чудовище стояло какое-то время неподвижно. Из каменных складок на бронированной спине стекали ручьи грязной морской воды.
0: «Командир, а может, я его гусеницами раскатаю?» — спросил Скворцов.
1: «Погоди! Заглуши лучше двигатель!» Скворцов так и сделал. Машина затихла, и краб резко дернул туловищем, вперев жесткий красный взгляд в ПТС. Затем, быстро перебирая своими жуткими волосатыми лапами, приблизился к машине. Снова замер, оценивая неизвестный предмет взглядом, и еще черт знает, чем он там еще мог оценивать.
0: «Они же только по ночам выходят!» — тихо проговорил Колесников. «Какого дьявола он сейчас вылез?»
1: «Возможно, его что-то потревожило», — предположил Стичкин. «Или кто-то».
0: «Ты о чем, командир?»
1: «Я о тех, кто наследил на пляже».
0: «Ты что, думаешь, они по морскому дну пришли?»
1: «Нет, конечно», — хмыкнул Павел, что отдалось гулом в маске. «Но вот их транспорт. Может, подлодка?» А не была ли это вылазка жителей Пионерского? Сомнительно. Гнать сюда, в мелкие воды, огромный атомный крейсер, чего ради? Зараженные ягоды собирать? Краб попробовал клешней гусеницу плавающего вездехода. Тщетно. Стал перемещаться вдоль правого борта, тыкая боевой клешней в стальные катки, такие же, как у танка Т-64. Они тоже оказались несъедобными. Тварь безмолвно негодовала, обходя неприступную машину. Затем вернулась к загадочным человеческим следам. Постояла возле них. И вдруг резко засеменила в сторону леса.
0: «Твою мать, только не это!» — воскликнул Стечкин. «Вернись в море, падла!»
1: Однако у краба явно были свои планы, и они в данный момент были связаны отнюдь не с отравленной Балтикой. Весь отряд проводил взглядами огромного гостя из морских недр, наблюдая за тем, как он, подобно танку, вломился в сухой кустарник и неумолимо продвигался дальше, идя по следу неизвестных.
0: «Черт, ну и что нам дальше делать?»
1: — сокрушенно махнул рукой Борис.
0: «Пойдем следы изучать, встретимся с этой скотиной. И еще не факт, что его сородичи не вылезут сейчас следом».
1: Он посмотрел на Стечкина, но тот продолжал глядеть туда, где только что скрылся краб.
0: «Командир, что делать-то теперь?»
1: — спросил Борис громче, видимо, решив, что старший его до этого не слышал.
2: «Для начала заткнуться и дать мне подумать», — невозмутимо ответил Стечкин.
1: В люке снова показалась голова Скворцова. Он торопливо лез наружу, отчего получалось это у него неуклюже и вызывало лишнюю суету.
0: «Василич, командир!»
1: — доносился из-под маски его приглушенный крик.
2: «Что такое еще?»
0: «Командир, взгляни! Ты должен это увидеть! Взгляни на пур!»
1: Скворцов протянул майору бинокль. Павел принял его и посмотрел в сторону видневшегося в километре с лишним здания. Туман уносило в сторону Балтийска, а пур стал проглядываться более отчетливо. Вот в окулярах возникли рифленые зеленые стены, потрескавшиеся от времени, лишенные в некоторых местах стекол евроокна, установленные незадолго до катаклизма по случаю ожидаемого на учениях визита президента страны. Вот наружная лестница между этажами. Половина ступенек давно сгнила, но подняться еще возможно. Большая смотровая площадка второго этажа. Тут обычно собиралась пресса. От натянутой над ней некогда маск-сети остались лишь редкие лохмотья, колушущиеся на ветру. Верхняя площадка для высшего командования выступала за пределы стен третьего этажа, находясь над ним, и делала силуэт здания похожим на кувалду. Командный пункт также частично лишился остекления уже давно. Вот флагшток, идущий с этой площадки, и...
0: «Что за...»
1: — вырвалось из горла Стечкина. Над пуром развивался флаг. Темно-красное, почти бордовое полотнище с большим белым кругом
2: и черной свастикой внутри него.

0: fantastiche.
1: Глава вторая. Форт.
2: «Я бы эту воду пить не стал», — задумчиво проговорил чел, глядя вниз с каменного парапета. Железная винтовая лестница уходила в темные воды затопленного колодца. Странное дело, с парапета на лестницу не было никакого мостика, а сама лестница начиналась от потолка, метрах в 8 над головой. Этого потолка просто не должно было быть, или там должен присутствовать люк. Однако, как Диггер Крот не шарил лучом фонаря вверху, никакого намека на люк в потолке он не обнаружил. Когда где логика? Впрочем, он уже давно знал, что в глухой стене или полу, а значит и в потолке, может быть такой люк, который не заметишь, пока тот не откроется, повинуясь какому-то одному этому люку известной силе.
3: «А тебя никто не заставляет!»
2: — хрюкнул в смешке Марля, закручивая в кусок газеты сушеный желтый мох, который некоторые жители форта собирали с кирпичей у выхода на поверхность. «Ни черта не пойму логику этих фрицев. Это ведь лестница из ниоткуда в никуда. Зачем она?» Продолжал бормотать чел. Он навалился на ржавые скрипучие перила, склонился над бездной и плюнул в воду, глядя, как легкое волнение искажает отражение его худой, со впалыми щеками физиономии, обрамленной длинными грязными волосами.
3: «Эта вода, может, и нормальной была, ее стоило проверить. Но после того, как ты в нее харкнул, она точно ни на что не годится, придурок чертов!»
2: Зло проговорил Крот.
3: «Че ругаешься, начальник?»
2: Обиженно проскулил чел и посмотрел на усевшегося по-турецки на каменном полу Марлю. Тот уже облизал самокрутку, чтобы не горело, а лишь тлело, и прикурил. Сделал большую затяжку и, зажав пальцами нос, блаженно закатил глаза.
3: «Эй, чувак, дай дерну!»
2: Чел лениво протянул худую слабую руку. Марля, такой же болезненный худой человек, 20 с лишним лет от роду, с грязными и свалявшимися достояния дредов волосами, под натянутой на самые брови шерстяной шапкой, некоторое время не реагировал, надув щеки, зажав губы и сжимая пальцами нос. Затем покряхтел, закашлял и протянул желтый мох приятелю, оскалив в идиотской улыбке редкие желтые зубы.
3: «Да вы вообще охренели!»
2: — воскликнул Диггер, поправляя на носу очки.
3: «Тихо, чувак, сейчас мультики будут!»
2: — блаженно простонал Марля, раскачиваясь в своей позе. Крот сплюнул и вернулся к своим изысканиям. Однако мешали мысли. На кой черт Самохин дал ему этих, с позволения сказать, помощников? Проку от них не было никакого, наоборот. Они мешали, доставали своей тупостью и необразованностью. Хотя, чего уж от них ждать? Когда все медным тазом накрылось, они вроде даже в школу еще не ходили. Но все-таки зачем они ему? Первое время Крот постоянно отвлекался, зная их тягу к желтому моху, который произрастал на старых фортовых кирпичах внешних стен после химических осадков. Все время следил, чтобы эти два обкурка никуда не свалились. Боялся за них, помня тот далекий, так и не стершийся во времени и в пепле всемирной катастрофы крик, мчащийся в глубокую шахту-ловушку. Да, поначалу беспокоился, а теперь часто ловил себя на мысли, что было бы совсем неплохо, если кто-то из них грохнется в какой-нибудь колодец и пополнит списки жертв наследия Третьего Рейха. Понятно, что Самохин дал ему в помощь самых бесполезных в общине Пятого Форта людей. Комендант общины никогда не воспринимал всерьез исследования Диггера. Хотя, уж кто-кто, а он, майор Самохин, как никто другой, должен был понимать, чего стоят эти исследования. Ведь именно благодаря им были обнаружены не только места, где немцы выращивали неприхотливые и терпимые к подземелью растения, годящиеся в пищу, но даже подземный курятник с инкубатором. Все это, конечно, пришло в негодность еще очень давно, но кое-что удавалось теперь использовать. Так в форте появился дополнительный источник пищи, разнообразящий скудный рацион, основу которого составляли крысы да слизни. И уж, конечно, Самохин должен был помнить, что если бы не Диггер Крот со своей фанатичной тягой к исследованиям подземелий, то остался бы майор там, на опушке леса, и был перемолот ударной волной, как большинство из тех, кто занимался поиском пропавших школьников в последние дни цивилизации. Саше Загорскому, которого теперь гораздо чаще величали Диггер или Крот, и уже никогда и никто не назовет Гарри Поттером, было больно вспоминать прошлое. И дело не столько в том, что в тот ясный для Калининграда день стал днем страшного суда для всего мира. Ему было больно за те 5 суток, проведенных во мраке. Он на 5 суток дольше всех выживших на земле живет в этой сырой и темной агонии. А мог быть дома, с мамой, с отцом и бабулей, с собакой Лесси. Еще 5 дней мог видеть их живыми и умереть с ними в один миг. Но он ушел и пропал. Близкие наверняка выплакали все глаза, оббивая пороги инстанций и прося найти пропавших детей. И так они узнали, что их Саша жив, единственный. Они все мертвы. Их Руст, и Русик, и Ленка. Мертвы. Да что там? Весь мир мертв. И он выбрался на несколько минут, обессиленный, уставший и отчаявшийся. Всего на несколько минут. Он стал спасением для майора Самохина и его водителя. Для 2 пожилых немцев и МЧСника, которые ринулись следом в указанную Загорским нору. Те немцы и спасатель давно уже умерли. Но свою жизнь они продлили именно благодаря ему. А Самохин и его водитель Борщев живы по сей день. Сам же Александр все время завидовал тем, кто сгинул быстро, не успев ничего понять. Его переполняли боль и безысходность. И все, что заставляло крота цепляться и жить, — его страсть. Нестерпимая страсть к тайнам той земли, того края, в котором он родился и вырос. Даже задавая самому себе вопрос, откуда у него такое увлечение, он толком не мог ответить, что стало для него катализатором. Конечно, большинство подростков разных поколений от возникновения Калининградской области на прусской земле и до реквиема человечеству любили окунаться в тайны этих мистических мест, мрачных, овеянных легендами и страшными небылицами нацистов, которых, несмотря ни на что, побили такие русские. Безо всякой чертовщины, а лишь своей воспетой в песне яростью благородной. Но ведь мало кто знал столько, сколько Саша. В свое время Загорский перечитал все, что только можно было перечитать. Он не довольствовался одними только байками старших пацанов со двора, как это бывало часто. И эта страсть не угасла в нем и сейчас, когда, казалось бы, все прошлое уже стало неважно. Многие так думали, но только не он. Сейчас в форте было достаточно места для большого количества людей, нашедших здесь убежище. Но что, если бы известны были многие другие помещения, открытые им позже, еще до катастрофы? Сколько еще можно было укрыть здесь людей? Скольких можно было спасти? А что, если существует мифический подземный город с заводами, машинами, линиями метро и даже аэродромом? Никто в это не верил. Никто, кроме него. Александр достал из внутреннего кармана потрепанной военной куртки старую схему. Наследство от тех немцев, что помогали в поисках. Из складок схемы выпала фотокарточка, которую он всегда носил с собой. Крот быстро поднял ее и оглянулся на помощников. Те уже сидели на краю парапета и тихо хихикали, не обращая на старшего никакого внимания. Загорский украдкой взглянул на фото. В центре Руслан. Лицо затушевано черным маркером так, чтобы и намека на него не осталось. Слева от него 16-летний Саша, серьезный, как и всегда. А справа к плечу Руслана прижимается она, Лена. Ленка Бергер. Русская немка, в которую он был тайно влюблен с 1 класса. А может, это страсть ко всему немецкому из-за нее? Нет, определенно нет. Александр даже мотнул головой, отгоняя эту мысль. Это все от отцовской коллекции наград вермахта, эсэсовской каски и тубуса от противогаза, что хранились дома. А еще от рассказов прадеда, что пересказывал дед, про то, как целый батальон немцев, окруженный у Черняховска, тогда еще называвшегося Истербургом, буквально исчез. Про то, как взятые топливные склады у Переславки за одну ночь опустили. И только потом стало ясно, что по тайному трубопроводу немцы перекачали все топливо в хранилище морской базы Пилау. А еще про то, как из части бежал в 60-х годах солдат-срочник. И как отправившиеся его искать находили какие-то входы под землю в районе поиска. А потом пропадали и поисковики. Много чего слышал в детстве Саша Загорский. и заболел этим еще тогда, когда даже не слышал о существовании немки Лены.
3: «Слышь, чел, прикинь, у тебя рука онемела, хе-хе!»
2: — нашептывал Марля на ухо приятелю.
3: «Чего?»
2: — тот безвольно поморщился и тупо уставился на Марлю.
3: «Чего?»
2: — повторил он.
3: «Я говорю, рука у тебя онемела, баклуха!»
2: Марля продолжал тихо хихикать, держась за живот.
3: «Слышь, чувак!»
2: Чел вытаращил очумелые глаза на свою безвольно повисшую правую руку.
3: «В натуре, чувак, блин! Палево-то, а? Палево-то какое!» «Слышь, чел, опусти руку в воду, тогда отпустит! Хе-хе!»
2: «Чувак, ну нахрена ты это делаешь, а? Палево!» Марля не выдержал и, рухнув на край парапета, принялся гоготать с повизгиванием. Чел тем временем медленно, как сомнамбула, распластался на полу и, свесив безвольную руку, стал тянуться до воды, в которую еще недавно плевал.
3: «Блин, не могу, Марля, не достаю! Твоя рука резиновая, она сейчас растянется!»
2: Продолжал ржать второй обкурок.
3: «Ты чуешь? Ты чуешь, как она растягивается?»
2: «Да, блин, чувак, я чую, она реально тянется! Блин, палево, чувак!» Марля уже стал задыхаться. Его смех выталкивал больше воздуха, чем поступало в прокопченное желтым мхом легкие. Тело сводили судороги, но торчок продолжал гоготать.
3: «Марля, кореш, оно смотрит на меня! Ха-ха, кто, кто?» «Там оно! Там есть оно, и оно смотрит на меня!»
2: Смех Марли невозможно было обуздать. Казалось, что он вот-вот свалится в колодец, наполненный темной водой, в которую уходила винтовая лестница. Но... жуткий визг заглушил и его смех, и собственное эхо в железнобетонных коридорах, непонятные ветки подземных катакомб. Затем всплеск воды, и нет больше визга. А Марля продолжал смеяться, как одержимый, и даже топок-сапог диггера не отвлек его от этого занятия. Прибежавший на страшный вопль Александр какое-то время ошарашенно смотрел в колышущуюся черноту воды, облизывающий возникшими волнами ржавую винтовую лестницу и покрывшуюся зеленым бархатом стену колодца. Затем схватил не перестающего ржать Марлю за ворот фуфайки и с силой тряхнул.
3: «Где чел, твою мать? Что случилось?»
2: Овкурок перестал смеяться, всхлипнул, уставился прослезившимися от нестерпимого смеха глазами на воду. Тихо хохотнул и выдохнул.
3: «Вот торкнуло-то! Где чел, паскуда?» «А?»
2: Марля тупо уставился на крота.
3: «Что случилось, выродок? Отвечай!» «У него рука реально онемела. Он протянул ее в воду, чтобы отпустила. Она резиновая. Слышь, меня пробило на хавчик, кажись!»
2: Бессвязно бормотал Марля. В бессильной злобе диггер оттолкнул от себя этого конченого юнца. Затем наотмашь врезал ему кулаком по лицу. И еще раз и снова. Саня продолжал яростно молотить оставшегося помощника, вымещая на нем все, что накопилось, казалось, за всю его жизнь.
3: «Мое лицо глина, я ничего не чую! Мое лицо глина, я ничего не чую! Хавать, хавать хочу!»
2: — бормотал Марля, вздрагивая от ударов.
3: «На, сука!»
2: И перед лицом обкурка возникла подошва сапога, которая очень быстро приближалась к его физиономии. Мужчина среднего роста и боковатого телосложения, с затылком, без предупреждения, пересекающим массивными складками с лысой головы в толстую шею, вертел в пальцах самокрутку. У него была привычка перед тем, как закурить, разглядывать ее, читая обрывки слов на газетной либо книжной бумаге. Наверное, было в этом что-то символичное. Газеты, книги, накапливаемые столетиями знания мысли человечества. И вот уже долгие годы никто ничего не печатал на этой планете. А мысли постепенно превращались в пепел и дым, нагоняя давшую им фору цивилизацию, которая их же и породила. Самохин еще долго сосредоточенно морщился, разглядывая буквы на бумаге самокрутки, ловя свет керосиновой лампы, пока, наконец, не прикурил. Выпустил сизый дым, отправляя в сумрак очередную печатную мысль, и снова сократив текстовое наследие мира. Запрокинув голову, глядя в низкий потолок, шмыгнул широкой ноздрёй и дёрнул головой. «Ладно, назови мне хоть одну причину, по которой ты это сделал. Ты хоть понимаешь, что превратил ему лицо в кровавое месиво?»
3: «Ну, есть такое дело», — проворчал Загорский, отвернувшись от дыма.
2: «Так какого хрена? Скажи на милость!»
3: Александр почему-то не любил общество майора. Казалось бы, он и майор были друг для друга самыми близкими людьми с того самого дня, как все случилось. Ведь Самохин затащил его обратно в подземный мир, спасая от ударной волны. А Саша показал Самохину, где надо искать спасение. Но отчего-то Крот всегда чувствовал непонятный дискомфорт, когда этот человек был рядом. Чел утонул из-за него, у курки хреновы.
2: «Ну да, конечно».
3: Майор снова затянулся.
2: «А может, это ты чела убил? Ну вот взял и утопил».
3: «Что за бред?» Загорский даже привстал на стуле.
2: «Не дергайся, Крот. А что, после того, с каким воодушевлением ты превратил голову Марли в кашу, я могу подумать, что ты и не на такое способен».
3: «Да с какой стати?»
2: «Не ори! Ты же всегда жаловался на эту парочку, нет?»
3: «Конечно, жаловался. И что мне было делать, когда эти два барана тащатся за мной и постоянно дурь курят? Никакой пользы от них, зато хлопот полон рот. Я должен был хвалить их, что ли?»
2: «Ну-ну»,
3: — скептически покачал головой Самохин.
2: «А что этот Марля бормочет в лазарете?»
3: «Почем я знаю? И что он бормочет?»
2: «Ну, дескать, кто-то смотрел из воды на чела. Будто бы был там кто-то в воде. Как это понимать?»
3: «Да обкуренные они оба были. Им там сам черт привидится. Неужели непонятно? Запретите вы этот чертов мох собирать. Ну сколько же можно-то?»
2: «А ты меня не учи уму-разуму. Лишу я людей желтого мха, а что взамен дам? Водки нет, а расслабляться надо. Пусть курят. Покуда курят, не думают. А как начнут думать, хреновее все станет во сто крат. Ясно тебе?»
3: «Да это же...»
2: — возмутился было Загорский. «Все, я сказал!»
3: — рявкнул комендант общины и, приблизившись к Загорскому, навис над ним.
2: «Ты забыл первые годы? Что больше оскотинит людей, дурь или отсутствие средства ухода от реальности? Подумай!»
3: Александр поднял взгляд на майора. «Между прочим, в Красноторовской колонии нет никакой дури. Никто там желтый мох не курит. Но почему-то там порядок, и все при деле, и дальние рейды по поверхности совершают. Разве нет?»
2: Самохин нахмурился и сжал зубами самокрутку. «Ты с чего это взял, Крот?»
3: «Тигран рассказывал».
2: «Вот как?» — хмыкнул комендант. «А ему откуда знать? Он что, был там?»
3: «Он же дружен с тамошним командиром».
2: Самохин оскалился. «Да шпик этот твой Тигран! Остечкин — последний диктатор на планете, весь его режим гнилой, а дальние рейды совсем не обязательно признак процветания. Может, они ищут, чтобы захватить и оккупировать. Ты не думал об этом, умник? А вообще, правильно, что не думал. Не стоит. И давай, парень, договоримся так. Политикой тут занимаюсь я, как внешней, так и внутренней. А ты занимаешься своими крысиными норами и не в свое дело не лезешь».
3: Последняя фраза была произнесена с нескрываемой угрозой. «Да нужна мне ваша политика!»
2: «Ну вот и славно! Только что мне прикажешь делать с твоими исследованиями? Одного помощника ты потерял, другого покалечил. У меня тут не фабрика клонов. А от твоих исследований пока одни убытки».
3: «Мне никто не нужен!» — мотнул головой Александр, и ему самому стало холодно от этой мысли.
2: «Вот значит как!»
3: Самохин выпустил клуб едкого дыма прямо в лицо собеседника.
2: «А ты смелый стал!»
3: Колоссальный рукотворный вал местами возвышался на два этажа над крепостным рвом, наполненным водой и давно заросшим тиной. Монументальный комплекс из красного кирпича был обвалован землей и сверху покрыт грунтом, давно поросшим деревьями и кустарником. Практически все наземные помещения отводились под хозяйственные нужды. Раньше тут было некое подобие музея. Окна, заложенные кирпичом и глиной, кое-где пропускали свет. Укрывшиеся от апокалипсиса люди довольно быстро пришли к мнению, что в оконные проемы следует вставлять автомобильные стекла в несколько слоев, наглухо обмазывая края глиной. Воздух такие стекла не пропускали, много света тоже. Но это был хоть какой-то свет, проникавший в оранжереи и питомники для животных. Немало людей, занятых на замуровывании проемов и окон, ведущих во внешний мир из форта, впоследствии скончалось от лучевой болезни. Но дело было сделано. Огромные секции пятого форта оказались изолированы от внешнего мира. Кое-где окна превращались в воздушные фильтры, блокировались с двух сторон от толстой крепостной стены, сложенной в несколько слоев мелкозвенной сеткой из оптовых магазинов, торговавших когда-то стройматериалами. Дальше шел поролон. Между слоями поролона засыпался специальный уголь с ближайшего военного склада, коих в области было бесчисленное множество. Качество такого фильтра, конечно, оставляло желать лучшего, однако это было лучше, чем ничего. Со временем частые в этом регионе сильные ветра минимизировали последствия радиоактивного заражения. Однако позже пришла другая напасть — химические дожди и туманы, гонимые со стороны моря. И хотя они были не так часто, как на побережье, тем не менее поверхность оставалась враждебной. И так продолжалось довольно долго. Сейчас, по прошествии 20 лет, окружающий мир был более милосерден к недобитым людям. Хотя все же иногда таил угрозы. Это были и остаточные очаги радиации, и химическое заражение, и сильное ультрафиолетовое излучение, видимо, ставшее следствием разрушения озонового слоя, вызванного множеством высотных ядерных взрывов противоракет основных стран, участников массового вымирания на Земле. А еще таили в себе опасность дикие собаки, невесть каким образом превратившиеся в настоящих гончих дьявола, а также мошкара в заболоченных участках, способная довольно быстро собраться в огромную тучу. Ее укусы вызывали у незащищенного человека страшную лихорадку, чаще всего кончающуюся смертью. Группы разведчиков общины, отправлявшиеся в дальние вылазки с целью очередной ревизии руин Калининграда, еще поговаривали о странных и крупных следах каких-то неведомых существ. Однако счастья повстречать таковых людям пока не выпадало. Александр шел по нижнему подземному уровню. Коридоры здесь были практически круглого сечения, словно тоннели метро, которого в Калининграде не было, хотя планы о его постройке имелись. Всюду опостылевший кирпичный цвет аккуратной немецкой кладки. В некоторых местах потолок почернел. Во время штурма цитадели, немыслимое количество лет назад, когда Красная Армия несла возмездие вероломному врагу на его же земле, здесь бушевал огонь. В большинстве тупиковых веток, являвшихся, видимо, складами у немцев, были оборудованы жилища. Небольшие квартиры образовывали перегородки, сделанные с использованием древесно-волокнистых плит, досок, фанеры, картонной тары и бесчисленных километров скотча. Жилые помещения располагались на деревянных настилах, собранных из палет. Освещались жилища в основном лучинами. Некоторое время назад появилось даже электричество. Это произошло благодаря изысканиям Загорского, который обнаружил в глубинных уровнях, построенных гораздо позже, уже при нацистах, электрогенераторы, приводимые в движение грунтовыми водами. Отремонтированные эти генераторы позволили обеспечить коридоры, пусть и тусклым, но все-таки электрическим освещением. Странно, что при этом Самохин говорил о бесперспективности исследований крота. Впрочем, комендант никогда не любил признавать чьих-то заслуг, кроме собственных. Впрочем, сейчас Александра заботила не это. Он шел и думал о сказанном майору. Ему никто не нужен. Ну, конечно. Он бы прекрасно справился с блужданиями в казематах, оставшихся от нацистов, и открытиями новых территорий один. Однако имелся существенный фактор, который не позволял ему этого делать. Фактор страха. Нет, Загорский не боялся призрака пятого форта, сказками о котором жители общины пугали друг друга, особенно после нескольких затяжек самокруткой с желтым мхом. Он панически боялся одиночества, темноты и катакомб. Этот страх не был врожденным. Он появился тогда, за те 5 дней отчаяния, предшествовавшей катастрофе, сменившей его личное горе горем всего человечества. С тех самых пор он боялся. Но страх этот выступал в его рассудке в диссонирующем симбиозе с непреодолимой тягой к исследованиям и поискам мифического подземного города. Так почему он вдруг заявил, что ему не нужны спутники? В силах ли он побороть свой страх и продолжать многолетнюю работу в одиночку? Думая об этом, Крот подошел к своему жилищу, отомкнул навесной замок на фанерной двери и шагнул в темноту. Здесь, среди людей, что бормотали и кашляли повсюду за стенками, этот страх не работал, и тьма была лишь неосвещенным жилищем. А чтобы дойти до койки, свет ему и не был нужен. Многолетняя жизнь здесь сделала каждое движение у себя дома инстинктивным. Вот и сейчас Александр безошибочно подошел к кровати, закрыв за собой дверь. Лег на нее, морщась от скрипа, и притих. Теперь, когда воцарилась тишина, и в подземелье слышались только далекие глухие голоса других жителей общины, он явственно ощутил, что в его жилище есть кто-то еще.

0: Глава третья. Хакенкрёц. У меня дед Прагу освобождал. С 42-го года собак этих бил. Да неужто я...
1: Командир, нельзя туда ехать. Может, это ловушка?
0: Чего? Озлобленный от увиденного, Стечкин не расслышал бубнения из противогаза Бориса.
1: Я говорю, не стоит нам туда ехать, как ты хочешь.
0: Какого хрена, Боря? Я должен сорвать это дерьмо с моего пура. Это мой полигон, и земля эта наша. Мой народ за нее немалой кровью заплатил. Какой идиот вообще водрузил там это? Скворцов, птица твою мать, чего встал? Стечкин забарабанил прикладом автомата по крыше кабины. Поехали, говорю! Из люка высунулся Скворцов. Точнее, его воплощение в маске противогаза и натянутом на голову капюшоне ОЗК.
1: Товарищ майор, не чисто тут что-то, может, не стоит?
0: Да что же вы заладили-то одно и то же? Что вы ссыте? Я сниму этот флаг. Только подъедь к пуру. А ну гони, в морду сейчас врежу.
1: Да погоди, Васильич!
0: Борис тронул плечо командира, но тот оттолкнул Колесникова. В этот момент со стороны леса донеслась стрельба. Все, кто был в кузове, приготовили оружие и вперили взгляды в заросли.
1: «Что там еще такое?» — проворчал Стечкин.
0: Уперев приклад в плечо и направив автомат в сторону леса, он напряг слух, пытаясь понять, из чего ведется огонь. За годы, что он был начальником полигона, майор постоянно слышал пальбу на стрельбище и на учениях. Он отлично знал, как стрекочут пулеметы РПК и ПКМ, трещат АКМ и хлещут СВД. И сейчас он был точно уверен, что стрельба велась не из российского оружия. Из кустов показался человек. Одет он был в плотный комбинезон серого цвета. На лице шлем-маска с овальным стеклом. В области рта легочный автомат, от которого, перекинувшись через оба плеча, тянутся к алюминиевому ранцу за спиной гофрированные трубки. В руках у него было оружие. Поначалу Стечкину показалось, что это АК-47. Однако что-то в нем было не так. Тем временем человек споткнулся и покатился по песчаной дюне. Привстал на одно колено. Теперь было видно, что толстая резина его костюма разорвана на бедре, и оттуда сочится кровь. Один из гофрированных шлангов болтался на ранце, чем-то перекушенный или перерезанный. Было логичным предположить, что незнакомец подвергся нападению краба. Стрельба из нескольких видов оружия в лесу продолжалась, что красноречиво говорило о наличии там других людей.
1: «Эй, сюда!»
0: Заорали бойцы Стечкина и принялись жестами звать незнакомца, давая ему понять, что здесь он найдет спасение. Человек только сейчас обратил внимание на стоявший на пляже ПТС. Странно, что он не заметил стальную громадину раньше. Но, видимо, неизвестного так сильно напугало морское чудище, вышедшее на берег и атаковавшее его, что все мысли были только о спасении. Тем не менее, дружеский жест людей в транспортере он не оценил. Уставившись на ПТС, незнакомец попятился, упал на пятую точку и, отталкиваясь ногами, дабы увеличить расстояние между собой и непонятным для него аппаратом, вскинул свое оружие.
1: «Черт!»
0: Люди в кузове и даже в бронированной кабине тут же пригнулись. Незнакомец открыл огонь. Пули залязгали по бронированной машине, не причиняя ей никакого вреда. «У него низкая скорострельность, ниже, чем у калаша», — отметил про себя Стечкин и взглянул на новоявленного противника сквозь заднее лобовое бронестекло кабины.
1: «Какого хрена он творит?»
0: — возмущался рядом Борис. Павел замер. Теперь, когда, поливая свинцом машину, стрелок водил руками, сжимающими странный псевдокалашников, стало отчетливо видно, что на его левой руке красная повязка с черной свастикой в белом круге. «Ах, вот оно что!» Карие глаза майора за маской противогаза превратились в щелки под нахмуренными бровями. Теперь в его сузившееся поле зрения не должно попадать ничего лишнего, что могло бы отвлечь от цели. Теперь он видел настоящего врага. Стечкин резко поднялся, улучив подходящий момент, и дал очередь. Две из трех пуль поразили незнакомца в голову и опрокинули его на спину.
1: «Зачем, командир?»
0: — воскликнул высунувшийся в очередной раз из люка Скворцов.
1: «Ибо нехер!»
0: — коротко, но емко ответил майор. Затем резко дернул голову влево.
1: «Колесников, какого хрена?» «Сейчас, командир!»
0: Борис уже перекинулся через высокий борт ПТС и спрыгнул в песок.
1: «Что он творит?»
0: — воскликнул Скворцов. Чертов УЗК мешал бежать, оглушая шорохом резины. Уже на первом десятке метров воздуха в маске стало не хватать. А когда Борис схватил оружие покойника, то с внутренней стороны стекол уже появилась влага. Колесников хотел еще обыскать мертвого незнакомца, но тут оружие в лесу заговорило с новой силой. И судя по барабанной дроби, слышимой от корпуса ПТС, огонь переключили на машину, то есть на них.
1: «Пригнуться, не высовываться!» — заорал Стечкин. «Скворцов, двинь вперед и заслони Колесникова корпусом!»
2: «Есть!»
1: «Аппарель открой, через борт ему лезть нельзя, подстрелят!»
2: «Сделаю!»
0: Борис кинулся обратно к ползущей в его сторону гусеничной машине.
1: Через корму лезь!»
0: — крикнул забравшийся на крышу кабины Павел. Рядом тут же лязгнули пули.
1: «Черт!»
0: — выругался майор, свалившись в кузов и подхваченный бойцами.
1: «Что же за уроды?»
2: «Я в машине!»
0: — послышался вскоре крик Колесникова. Он без сил рухнул на дно кузова транспортера.
1: «Скворцов, закрывай и жми на базу! Быстро!»
0: Аппарель со скрипом стала подниматься. Сделав большой полукруг под неутихающим огнем загадочного неприятеля, КТС взял обратный курс.
2: «Василич!»
0: Колесников на четвереньках приблизился к майору.
2: «Смотри! Это штурмгевер 44!»
1: «Чего?»
0: Стечкин с удивлением уставился на принесенный трофей. Теперь вблизи было совершенно очевидно, что между ним и первым Калашниковым очень мало общего.
2: «Я говорю, это штурмовая винтовка Хуга Шмайсера. У гитлеровцев были такие в конце Второй мировой!»
0: Стечкин взял в руки незнакомое оружие и с интересом стал его разглядывать. Это, конечно, странно. Область была наводнена стрелковым вооружением, но только советского производства. В хранилищах одного из артскладов имелись также ППШ, Дегтярева, СВТ и даже легендарные пулеметы «Максим». Все это держали про запас, чтобы в случае войны вооружить все население области. Первые годы остатки этого самого населения охотно выясняли отношения таким вот и более современным наследием. Собственно, встретить человека с русским оружием времен Второй мировой войны было не так удивительно. Если, конечно, не брать во внимание, что уже много лет нигде в округе нет, кроме Пятого форта и Красноторовской колонии, вообще людей. Да и вообще встретить человека как такового вне этих зон по меньшей мере странно. В лесу на территории воинской части, где базировался морской спецназ ГРУ, в арсенале имелись такие же образцы стрелкового оружия, стран НАТО. И этими стволами местных тоже не удивишь. Но штурмгевер 44? Откуда? Выкопали из земли? Но у него превосходное состояние. По лакированному деревянному прикладу уж никак нельзя сказать, что этой штурмовой винтовке больше 80 лет. Майор вернул оружие Борису и прикрыл второй люк кабины, который соединял ее с пространством кузова.
1: «Птица, эй!»
2: «Да!»
0: — отозвался Скворцов.
1: «Ты быстрее не можешь? Масло давно не меняли, нельзя движок насиловать!»
0: «Хреново!»
2: «Чего?»
1: «Я говорю, хреново, что следы у нас! По ним они быстро выйдут к нашей обители!»
2: «Тогда зачем ты этого кренделя грохнул?»
0: — развел руками Колесников.
2: «Теперь-то мы по-любому враги, а если бы не стрелял?»
1: «Он сам палил по нам!» — отмахнулся Стечкин.
2: «Да напуган он был, вот и все! А свастика? У него свастика на рукаве! И это повод для убийства?»
1: «Боря, ты какого черта мне капаешь на мозги? К твоему сведению, остальные открыли огонь из леса. Они никак не могли видеть, что я убил их дружка. Так что об их намерениях и дружелюбности можно даже не гадать».
2: «Командир!»
0: — подал голос один из бойцов.
2: «А почему дружка? Вдруг он как раз убегал от тех, что в лесу? Они решили, что мы с ним заодно.
1: А краб?
2: Да дело могло быть и не в крабе.
1: Да черт с ними, сейчас это не важно. Нам сейчас оборону надо организовывать. Одно ясно, к нам заявились незваные гости, которые не стесняются применять оружие. И еще. Они водрузили этот флаг над моим полигоном».
0: Майор чуть приподнялся, глядя в сторону Пура.
1: «Я не я буду, если не сорву таки эту тряпку».
3: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
0: Александр не ошибся. В его жилище действительно был посторонний. Когда незваный гость зажег лучину, то Крот сразу узнал в этом темноволосом с заметной проседью человеке своего соседа. Тот смотрел на Загорского, как всегда прищурившись, и почесывая густую седую щетину на подбородке.
1: «Тигран, ты какого черта тут делаешь? И как ты вообще сюда попал? Замок ведь на двери висел!»
0: — возмущенно заговорил Александр. Тигран в ответ только усмехнулся и кивнул на стену. Только сейчас Загорский заметил зияющую в ней дыру.
1: «Что за... Ты на кой черт стену разломал?»
0: «Только не надо вопить так, будто мне больше делать нечего, как крушить стены форта», — поморщился Тигран.
1: «А что случилось-то?»
0: «Я полку хотел повесить в своей хибаре. Взял отбойник, молоток поувисистее и стал долбить дырку под дюбель. А стена возьми да и рухни. Заодно и у тебя чуть посыпалось».
1: «А я думал, там закладкой грунт»,
0: — проворчал Александр, принявшись изучать свои схемы.
1: «Если верить им, в данном месте никаких помещений не предполагалось».
0: «Да мы все так думали. Ты же у нас голова в данных вопросах».
1: «А что там?»
0: Крот направил фонарь в дыру и, нажимая рычаг, заставил его светиться. «Небольшая комната и ящики», — пожал плечами Тигран.
1: «А в них что?»
0: «Консервы».
1: «Консервы?»
0: — воскликнул Александр. «Да ты успокойся, Крот. Их уже лет 70 кушать нельзя. Или даже 80.
1: «Ну да»,
0: — вздохнул Загорский.
1: «И то верно».
0: Он поднялся с койки и неторопливо пролез в зияющую дыру. Проворчал, морщась.
1: «Что за запах такой?»
0: «Грибок это. Подъел он кирпич, а особенно раствор, которым кладка скреплялась», — пояснил пролезший следом Тигран. «Оттого стена и рухнула. Так бы стояла, но стоило по ней постучать. Результат, короче, налицо».
1: «Ясно. Постой-ка!»
0: Крот развернулся, водя лучом фонаря вокруг себя.
1: «Я что-то не понял. В этом помещении нет дверей?»
0: «Вот это и интересно. Сложили тут эти ящики, а вход замуровали кирпичной кладкой. Причем из-за этого грибка не понять, где кладка свежее. Хотя, похоже, замуровывали стену так, чтобы снаружи не было заметно». Александр подошел к прогнившим деревянным ящикам. Их тут было несколько десятков, довольно крупные. В каждом можно уместить человека, при условии, что тот согнется в три погибели. На стенах еще различимы черные клейма с нацистским орлом, свастикой и надписью «Фаботтен». Запрещено. Были еще какие-то буквы помельче, но понять, что они значили, уже невозможно. Крот открыл один из ящиков. Плотно сложенные железные банки, каждая из которых тщательно обернута промасленной бумагой. Неслабые консервы. Литра по три объемом, наверное, если не больше. Загорский попытался извлечь одну, но едва не уронил.
1: «Черт, ну и тяжесть! Что же в них такое?»
0: Он все-таки с трудом извлек банку и оторвал бумагу, стал разглядывать. Масло сделало свое дело. Несмотря на очень долгий срок, что они тут лежат, ржавчина тронула только ободки, крышки и дна, да и то слегка. Этикетки на банке не было, только отчеканенное на крышке клеймо в виде тупозубой шестеренки со свастикой в центре.
1: «Странное какое-то клеймо для провианта».
0: «Да у фрицев этих все какое-то странное было. Глянь, шинель кто-то оставил». В дальнем углу, на одиноко стоящем ящике, действительно лежало то, что когда-то было шинелью. Тлен настолько изъел одежду, что она напоминала больше скомканную марлю. Причем характерный мышиный цвет формы вермахта давно приобрел какой-то гнилостно-зеленоватый оттенок.

0: Пытался солдат, затаскивая сюда эти ящики, вспотел, вот и снял шинель с ремнем. А потом офицер громко и настойчиво велел убраться отсюда и заложили тайник.
1: Александр прикрыл глаза, вгоняя себя в тот транс благоговения, который дарили ему ощущения от прикосновения к таинственной истории Третьего Рейха. Он словно увидел, как солдаты вермахта спешно тащат сюда эти тяжелые ящики, как вокруг царит нездоровая суета и всюду слышится лающая немецкая речь. Он будто оказался в том времени, невидимый для усталых и задерганных резкими окриками начальства солдат.
2: «Эй, ты чего?»
1: Тигран бесцеремонно толкнул Диггера.
0: «Задумался!» — пожал плечами тот. «Давай откроем одну банку. Все-таки что-то тут не так. Что же это за еда?»
1: «Ага, откроем!» — ухмыльнулся сосед, не дав ему договорить. «Но сперва ты мне скажи, дружок, что это за история там у тебя с челом и марлей случилось?»
0: «Не понял!»
1: — Александр уставился на соседа.
0: «Баграмян, ты что имеешь в виду?»
1: «Я по этому поводу, кстати, к тебе на огонек и зашел. Что с челом?»
0: «Утонул он»,
1: — нахмурился Крот. «Ага. И в честь этого ты реанимировал марлю? Имею в виду, что ему после этого реанимация не помешала бы».
0: «Я уже все Самохину объяснил. Тебе-то что надо?»
1: «Нож мой у чела был. Банку открыть нечем. Он часом перед тем, как сгинуть, ножик мой не обронил?»
0: «Нет. Ты про тот спецназовский клинок?»
1: Тигран кивнул.
2: «Именно.
0: А на кой черт ты его дал этому торчку?»
1: «А-а, дал», — фыркнул Баграмян. «Он его украл!» Ксюха призналась. «Они недавно выходили наверх мох собирать. Так вот этот пес моим ножом свою дрянь соскабливал. Где он утонул-то?»
0: «Ты что, его достать хочешь?»
1: Теперь усмехнулся Александр.
2: «А почему бы и нет?»
1: Загорский вздохнул и вернулся в свою комнату.
0: «Ладно, покажу тебе тот колодец. Только не сегодня».
1: «А, спасибо тебе, сосед. Мне сегодня все равно в рейд на поверхность идти».
0: «Ну, туда идти долго, где он утоп. Тебе это время лучше на отдых потратить перед рейдом. Скажи лучше, что нам теперь с этой дырой делать?»
2: «Как что? У нас теперь квартирки больше будут», — засмеялся Тигран.
0: «А грибок?»
2: «Ну, добуду хлорку, извести, карбид, да обработаю как следует».
0: «Спятил? Тут же придется выселять всех из этой секции».
2: «Ничего, недельку перекантуемся на чемоданах. Места у нас много. Куда можно переселить на время, так ведь?»
0: «Реакцию их не предполагаешь?»
2: «Я тут человек авторитетный, бузить не будут», — махнул рукой Тигран.
0: «Ну-ну, авторитетный», — хмыкнул Александр.
1: Сосед прищурился и посмотрел на него.
2: «В чем дело?»
0: «Комендант тобой недоволен очень».
2: «Почему это?»
0: «Из-за твоих нескрываемых симпатий лидеру Красноторовской колонии».
1: Тигран ничего не сказал, только улыбнулся недобро. Затем загадочно покачал головой.
2: «Ладно, поглядим. Тебе что-нибудь надо с поверхности?»
1: Александр задумчиво уставился в округлый потолок из красного кирпича и почему-то подумал, что из-за грибка он однажды рухнет обитателям на голову. Затем память выудила из своих глубин строгие угловатые сечения железнобетонных тоннелей. Ниша от электрощита, крутящийся пол, Егор, Руслан, Лена.
0: «Достань мне фоторамку!»
1: — тихо сказал Крот.
2: «Чего?»
0: «Цифровую фоторамку. Помнишь такие?»
2: «Помню. А на кой она тебе сдалась теперь?»
0: «Просто найди. Это ведь несложно. В Кёнинге магазины со всяким электронным барахлом на каждом углу были. Только обязательно в упаковке. Есть шанс, что там схемы не окислились, и она заработает. Электричество ведь у нас есть?»
2: «Ладно, обещать не буду, но постараюсь».
1: Тигран хлопнул Александра по плечу и сквозь дыру направился в свое жилище. Крот подошел к своей тумбочке у изголовья койки. Выдвинул ящик, порылся в бумагах и извлек из глубин старую фотокарточку с изображением какой-то решетки кованой стали. С кованными же буквами. «Едем до Сейне».
0: «Каждому свое», —
1: отрешенно произнес он перевод. Следом в его руке оказался небольшой круглый значок национал-социалистической немецкой партии со свастикой в центре. И последнее, что он извлек, это серебристый цифровой фотоаппарат. Тот самый, что Ленка Бергер взяла с собой в их последний поход.
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Творческое объединение «Глубина» представляет сборник фантастических рассказов Александра Беляева. Александра Беляева.
2: Гость из книжного шкафа. Изобретение профессора Вагнера. Первое. В дождливую ночь. Осенний ветер, надув щеки, разыгрывает хроматические гаммы на каминной трубе. Все тоньше, жалобней, надрывней, и будто, не вынося этой щемящей мелодии, скрежещут где-то на крыше ржавые флюгера. Ветер подходит.